0: сохраняться при таких еще более низких температурах. Там уже не будут действовать никакие химические реакции практически. Ну, там есть, конечно, но не совсем.
1: Это проверять надо, потому что с яйцеклетками точно экспериментировали. Для них жидкий гелий ничуть не лучше жидкого азота, оказывается.
0: Понятно. Спасибо. Второй момент. Вот вы затронули метеориты, жизнь метеоритов и бактерий. И засомневались относительно надежности того, что там с современным засорением, современными бактериями этих упавших метеоритов. Но дело-то в том, что достаточно легко по электронной микроскопии можно различить современные бактерии с их элементным составом, в которые, как вы понимаете, это в основном углерод, и соответствующие эти окаменевшие бактерии, в которые сохраняют свою форму, но в которых уже произошло замещение на тот же самый кремний, на другие. И возраст соответствующих этих окаменевших легко определяется, он тот же самый вот возраст этих метеоритов.
1: Так, вот я уже в лекции сказал, что я не настоящий палеонтолог, и, наверное, настоящие палеонтологи будут бить меня тапками. Но так, можно показать обратно презентацию? Там дополнительный слайд был примерно для этого заготовлен. Значит, в метеоритах обнаруживается очень много всяких микроструктур самого разного происхождения. Вот из последнего, совсем странного, метеоритный белок, гемолитин, явно неземной. Он состоит всего из двух аминокислот, глицина и гидроксиглицина. Гидроксиглицина в наших белках нет. У него изотопный состав однозначно указывает на внеземное происхождение, причем на абиогенное, в очень холодных процессах при температуре жидкого гелия. И он образует всякие трехмерные матрицы, в том числе вот, в виде тонких трубочек микронного размера, на которых потом дальше оно инкрустируется соединениями кремния. Это все в метеоритах есть. То есть, с одной стороны, это что-то при участии белков, с другой стороны, без клеток и без преемственности с земной жизнью, скорее всего. Так, можно вернуть вредного оппонента на экран обратно, да? Спасибо. То есть, что там происходило при рождении метеоритов, что происходило на этих родительских телах хондритов, я боюсь, что мы и сотой доли процента не знаем того, что там происходило, и какие морфоструктуры от этого могли остаться. У палеонтологов известно очень много примеров, как упорядоченные какие-то маленькие структуры, которые считались остатками каких-то мелких живых организмов, потом выяснялось, что они имеют абиогенное происхождение. Иногда это даже получалось воспроизвести в лаборатории.
0: Как, впрочем, и наоборот. Те, которые считались абиогенного, они, оказывается, биогенного происхождения.
1: В общем, чем более мелкие микрофосилии и большие промежутки времени мы берем, тем проще на эти грабли наступить. Давайте оставим эти грабли настоящим палеонтологам, которые тоже на «Ученых против мифов» выступают регулярно. Я упомянул про эти микрофосилии, чтобы никто на меня не ругался за замалчивание, но тут, извините, за что купил, зато продал.
0: Дело здесь куда более...
1: Я могу ответить за палеонтологию, извините, нет.
0: Хорошо. Но дело-то в том, что здесь куда более серьезное возражение возникает. Если мы все-таки принимаем, что жизнь возникла в Солнечной системе, зародилась какого-то одного из ваших типов, то это означает, что она могла зародиться только лишь на стадии формирования Солнечной системы, то есть в том же самом протопланетном диске.
1: Да.
0: И те химические процессы, и химико-биологические процессы, которые могут проходить в околозвездном диске, вот на стадии так называемого астрокатализа, они вполне укладываются в те 10 10-60 миллионов лет, которые нужно для формирования планет Солнечной системы.
2: У нас время вышло, но...
1: Да, укладывается.
2: Но возразите.
1: Я, правда, не увидел тут вопроса.
0: Хорошо. Спасибо.
2: Спасибо большое, Валерий. Спасибо большое. Коллеги, теперь я прошу вас проголосовать, как вы оцениваете вредность Валерия. И это был, кстати, сегодня последний вредный оппонент, так что скоро нам предстоит узнать, кто самый вредный оппонент сегодняшнего дня. А мы продолжаем отвечать на вопросы уже теперь зрителей. И вопрос, присланный Виктором Загребневым, звучит так. Я читал, что сжатые азотоводороды могут давать гораздо более разнообразную химию, нежели углеводороды. Так может, будущее не за кремнием? И средневековые цивилизации Урана и Нептуна только и ждут, пока мы их откроем.
1: Так, про интересную химию азота при высоких давлениях. Это известно не из экспериментов, это известно только из квантово-механического моделирования. Этим занимается группа Артема Аганова в Скалтехе, например, и про азотоводороды, это их история. Значит, молекулы, которые в их моделировании вылезают, выглядят очень красиво, интересно и сравнимо по сложности с углеродной биохимией, но проблема в том, что это существует только при чудовищных давлениях. При попытке перенести это в какие-то более комнатные условия, все это взорвется с превращением в газообразный азот. В планетах ледяных гигантах типа Урана и Нептуна давления достаточные, и там как раз много азота и водорода, поэтому исключать существование там такой жизни нельзя. Но судьба такой жизни очень незавидна. Она заперта на своей родной планете, абсолютно без шансов выхода в космос. Потому что у нее там нет материалов таких, чтобы сохранить внутри космического корабля нужное давление, чтобы не взорваться. И мы к ним полететь тоже не можем, потому что нас раздавят гораздо раньше. Может быть, какими-то косвенными методами получится установить с ними связь, но не более того. Это очень грустная история.
2: Спасибо. Поскольку вы согласились на блиц,
1: то сейчас давайте блиц.
2: 3 минуты блиц. Удастся ли вам побить предыдущий рекорд? Это будет непросто. Поехали. Итак, Михаил, как вы оцениваете возможность переноса жизни в породах, отколотых от обитаемых планет в результате глобального катаклизма?
1: Оцениваю как вполне возможную.
2: Проводились ли моделирования, как выглядел облик нашей планеты, если бы на ней не зародилась жизнь?
1: Да, конечно, проводились.
2: Смогли бы мы взаимодействовать с зеркальными пришельцами? Или мы бы, например, аннигилировали как материя-антиматерия, хотя вы про это говорили?
1: Нет, материя с антиматерией и хиральность – это абсолютно разные вещи. С правохиральными можно нормально взаимодействовать. И не только есть друг друга, не надо пытаться.
2: Не столкнемся ли мы сами с самими собой в поисках исследования жизни в нашей Солнечной системе?
1: Ну, в фильме «Солярис» примерно так и произошло, но я думаю, именно конкретно вашей точной копии вы во Вселенной не найдете.
2: Фильм такой был, кстати. Как насчет жизни из антиматерии?
1: Найдите сначала во Вселенной планету или звезду из антиматерии. Насколько я понимаю, у астрономов на эту тему консенсус, что их не бывает.
2: Смогут ли люди сами стать источником панспермии на другой планете?
1: Легко и могли уже стать.
2: Возможно ли...
1: Мы закидали достаточно железок на Марс, если хоть одну из них плохо простерилизовали.
2: Возможно ли теоретически неорганическая жизнь, в которой скорость жизненных процессов во много раз медленнее органической?
1: Ну, наверное, возможно, но это медленно и печально.
2: Почему в белках нет аминокислот, где радикал имел бы более чем один уровень ионизации?
1: Что, простите?
2: Почему в белках нет аминокислот, где радикал имел бы более чем один уровень ионизации?
1: В стандартном генетическом коде нет, а с модификациями гамма-карбоксиглутамат, пожалуйста, есть.
2: А РНК в углекислоте тоже не строится?
1: Ну, она не разрывается, но расплетаются двуспиральные участки.
2: Насчет нетоксичности еды с другой хиральностью, а не может ли это в итоге вызвать проблемы, похожие на те, что приносят прионы?
1: Не знаю. Кстати, прионы другой хиральности в принципе, наверное, могут быть опасны. Особенно, если их специально на это отбирать.
2: Если ты хочешь выпить с правоаминокислотным другом, чем закусить?
1: Уксусом занюхивать. Уксусная кислота тоже не хиральная.
2: Из азотистых оснований аденин самый устойчивый к ультрафиолету. Это может быть причиной, почему АТФ – основная энергетическая валюта.
1: Они все весьма хорошо устойчивые. Гуанин почти не хуже. Почему из этой четверки выбрался именно аденин? Возможно, потому что аденин чуть проще и с большим выходом синтезируется из стенильной кислоты абиогенно.
2: Так, время вышло. Я не слышу гонга. Вот. 12 вопросов. Неплохо, неплохо. Так, а мы продолжаем. И дальше вопросы уже в более спокойном режиме от наших зрителей. Вот там кто-то светит каким-то мобильным устройством. Скорее дайте микрофон. Скорее, скорее. Еще скорее.
3: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Анастасия, Ростов-на-Дону. Первый вопрос, ну, он чисто формата «да-нет». Если человек попробует правохиральную пиццу, почувствует ли он ее вкус?
1: Правохиральную что? Пыльцу?
2: Только у нас пиццу. Один вопрос можно задать. Пиццу. Так что первый вопрос будет и последним, ладно?
3: Тяжело.
1: Так, вкус точно почувствуют. Были эксперименты на тему вкусов правых аминокислот и левых сахаров. С левыми сахарами больше, потому что на их основе пытаются сделать подсластитель сладкий, но не калорийный. Так вот, большинство правых аминокислот имеют слабенький сладкий вкус.
3: Спасибо.
1: Наши левые аминокислоты – это либо умами, либо горькие, либо сладкие, а правые – они почти все слегка сладковатые. Так что правая хиральная пицца тоже какой-то вкус она иметь будет, это точно.
2: Вопрос задает наш зритель Идалтыч. Если кремниевая жизнь была бы возможна, она была бы клеточной или что-то вроде вирусов, либо что-то совсем принципиально иное?
1: Ну, наверное, все-таки клеточный, потому что вирусы могут жить только паразитируя на клетках. То есть клеточная в широком смысле – это как-то отделенная от внешней среды каким-то четким барьером типа нашей клеточной мембраны. Мне кажется, это довольно универсальный признак любой жизни, осваивающей хоть сколько-нибудь новые среды обитания. Наши микробы могут жить там и в море, и в щелочных озерах, и в кислой воде, и при этом поддерживают внутри клетки нейтральную кислотность, потому что клеточная мембрана позволяет им изолироваться от наружной воды.
2: Так, пожалуйста, дайте микрофончик вот сюда. Вот, во втором ряду, да, молодой человек, пожалуйста, дайте микрофончик.
4: Здравствуйте, меня зовут Роберт, Владикавказ.
5: Здравствуйте.
4: Вопрос следующий. Проводились ли какие-то эксперименты, которые хотя бы косвенно доказывали, что жизнь может зародиться из ничего, как из неживого произошло что-то живое? Есть ли примеры экспериментов, которые это доказывают хотя бы косвенно и так далее?
1: Таких экспериментов проведено, естественно, много тысяч, которые с разным успехом моделируют разные предполагаемые этапы этого процесса. То есть образование таких молекул, как аминокислоты и нуклеотиды из более простых химических предшественников, самосборку РНК из нуклеотидов, размножение этих молекул РНК, с которого, скорее всего, началась биологическая эволюция и так далее. То есть, чтобы воспроизвести полный процесс, скорее всего, эксперимент должен занимать миллионы лет, и нужна лаборатория масштаба, если не Земли, то 100-километровая. А, естественно, денег никто на такое не даст. Поэтому приходится этого слона есть по частям. Отдельные, то есть дробить предполагаемый процесс абиогенеза на маленькие этапы, которые по отдельности моделируются все. Но по отдельности.
2: И у Михаила есть об этом книжка.
1: Да, собственно.
2: Да. Вопрос задает Шиппер Мьюзик. К какому типу альтернативной жизни отнести живой океан из «Соляриса» Станислава Лема?
1: Мне кажется, это относится не к альтернативной биохимии, а к, в общем, как там называется наука, которая галлюциногены изучает, в общем, туда. Что биосфера в виде единственного живого организма одна штука невозможна. Нужно много видов, много организмов каждого вида, чтобы система была как-то устойчива, как-то эволюционировала.
2: А можно вот туда, вот на балкончик, пожалуйста, дать микрофон кому-то с планшетом?
5: У вас в презентации был график распространенности всяких элементов во Вселенной. Это на время сейчас или на время формирования жизни на Земле, или разница не принципиальна?
1: Ну, это на время сейчас, но, как упомянул вредный оппонент, примерно так же эта ситуация была уже через миллиард лет после Большого Взрыва. То есть за последние десяток миллиардов лет этот график существенно не изменился.
2: Вопрос задает Карл Август Аванти. Вредит ли зацикленность на поиске пригодных для возникновения жизни планет и внеземного разума изучению многообразия небесных тел?
1: Вредит ли?
2: Зацикленность на поиске пригодных для жизни планет изучению многообразия небесных тел.
1: Нет, конечно, не вредит, потому что многообразие небесных тел все равно изучать приходится. Большинство планет, найденных, скажем, телескопом Кеплер, они заведомо слишком горячие для жизни, но тем не менее их наоткрывали тысячи. И для понимания того, как получаются планетные системы, это было очень важно.
2: Так, пожалуйста, вот сюда микрофон. В серединку. Да.
6: Здравствуйте, Сергей, Москва. Вопрос такой. Если у Марса была такая фора, да, в образовании жизни столько лет, почему же все-таки там не прижилось, а у нас прижилось?
1: Фора на Марсе вы имеете в виду? Потому что дальше на Марсе стали портиться условия. У Марса из-за малых размеров и малого содержания железа быстрее затухла геологическая активность, исчезло магнитное поле, с него начало солнечным ветром сдувать атмосферу, он стал холодным и сухим, каким мы видим его сейчас. То есть там где-то миллиард или полтора миллиарда лет условия на поверхности были для жизни пригодны. Сейчас на поверхности Марса в более благоприятных местах одновременно холодно, как в Норильске, сухо, как в пустыне Намиб, плюс еще и радиация. Это в более пригодных для жизни местах. В менее пригодных еще хуже.
2: Вопрос от Ир-Ра. Почему вы земную форму жизни считаете правилом, а не допускаете, что она исключение?
1: Ну, принесите нам правило тогда, если земная форма жизни исключение. Понятно, что по одной точке графика не построишь, но по одной точке можно хотя бы понять, что так бывает. А других вариантов мы еще не видели или не сделали.
2: Давайте, пожалуйста, вот сюда микрофон. Вот сюда. Там рука тоже, по-моему, с буклетиком. Прошу.
7: Здравствуйте, Михаил. Константин, город Нягань. Вот вы говорили, что панспермия межзвездная невозможна из-за того, что нечего будет есть заселенцам. А если вспомнить наши родные организмы, такие как маты и строматолиты, которым удалось построить энергетически замкнутый цикл, может быть, такие смогли, особенно если они, как вы сказали вредному оппоненту, залегли на 10 метров внутрь грунта и построили там какой-нибудь естественный ритек. Ну, вопрос порядка бреда, но тем не менее.
1: У строматолитов, ну, во-первых, замкнутость их геохимических циклов несколько преувеличена, потери вещества были и там. Во-вторых, строматолиты вообще-то питались солнечным светом. Они были построены на основе цианобактерий или каких-то еще фотосинтезирующих микробов. Вот. В условиях какого-то астероида или кометы, летящего через межзвездную среду, естественно, света там никто не даст. Существует некоторый выход. Среди грибов на Земле есть приспособленные к высокому уровню радиации штаммы, накапливающие огромное количество меланина. Они просто черные, вот как хороший черный бархат. Их сначала нашли в чернобыльском саркофаге, очень испугались, а потом нашли такие же штаммы в дикой природе во всяких местах типа гималайских высокогорьев, где ультрафиолета много. И в лаборатории показали, что они отчасти могут использовать ионизирующие излучения, жесткий ультрафиолет, рентген и даже гамма, как источник энергии. Не как единственный, но это ускоряет их рост раза в 3, если это на бедной питательной среде. Наверное, на этой основе можно сделать какую-то форму жизни, которая будет питаться только радиацией, но тут нужно либо, чтобы ей был этот источник радиации не слишком сильный, но и не слишком слабый на все эти сотни тысяч лет, либо с питанием температурным градиентом, это, как вы сказали, естественный ретег, вот это мне уже совсем трудно представить. Я не говорю, что межзвездная панспермия в принципе совсем невозможна. Я говорю, что она гораздо менее вероятна, чем внутри одной звездной системы. В конце концов, сколько метеоритов падает на Землю каждый год и сколько межзвездных объектов мы в Солнечной системе вообще видели?
2: Вопрос
1: совершенно разные количества, на порядке.
2: Вопрос задает Олег Ничибыло. А жизнь на Земле один раз зародилась, и все существа, в принципе, друг другу родственники? Или было несколько независимых случаев появления жизни?
1: Если было несколько независимых случаев, то от них не осталось никаких следов. Все, что мы видим сейчас, это следы одной попытки. Может быть, она была единственной, может, она съела конкурентов, но мы видим следы только одной попытки.
2: Так, давайте на балкон дадим микрофон в левое крыло, пожалуйста. Вставайте только, вставайте, чтобы вас было видно.
8: Здравствуйте. Спасибо большое, во-первых, за доклад. Марина, Москва. И я хотела бы уточнить по поводу последнего дополнительного слайда. Вы сказали, что там инкрустируется кремний. А он там инкрустируется, выполняя какую-то функцию, и вообще как для чего он там? Спасибо.
1: Ну, не похоже, чтобы он там выполнял какую-то функцию. То есть сейчас это уже давно мертвые структуры, которые не реплицируются. Предполагается, что там была репликация, когда эти метеориты только возникали, когда это было в условиях межпланетного облака пылевого.
2: Так, следующий вопрос задает Ирина Тахадзе. А не опасно ли отправлять человека на Марс, ведь тогда точно занесем туда бактерии. Но, по-моему, про это уже было.
1: Ну, если ходить только по поверхности Марса, то занесенная, скорее всего, там же и погибнет. На поверхности Марса все-таки жестковато для них, для размножения и выживания. А вот если бурить, да, то надо, конечно, соблюдать осторожность.
2: А можно вот туда, пожалуйста, микрофон? Вот, да.
9: Благодарю за лекцию. Хотелось бы задать следующий вопрос. Несколько лет назад я нашла сведения о том, что на спутнике Сатурна, на Титане, были найдены озера из углерода, то есть из жидкого метана и этана. Вопрос в чем? Стоит ли рассматривать Титан как возможное место, откуда жизнь могла теоретически панспермироваться на Землю, или же место, где, возможно, когда-нибудь зародится жизнь. Насколько жизнеспособна эта теория? Спасибо.
1: Так, ну, что с Титана происходит наша земная жизнь, это очень вряд ли, потому что жизнь, которая живет при температуре минус 170 градусов в жидком метане, перенести ее в жидкую воду при температуре градусов на 200 больше, очень сомнительно. Это какой-то очень резкий переход. На Титане пытаются найти жизнь на какой-то другой химической основе, то есть явно углеродную с использованием азота, но при низких температурах и вот в этом другом растворителе. Проблема в том, что жидкий метан – это довольно плохой растворитель. Во-первых, в принципе, чем ниже температура, тем хуже все крупные молекулы растворяются в жидкостях. Во-вторых, конкретно метан – это не полярная молекула. В нем нет местных положительных и отрицательных зарядов, которые есть в молекуле воды, есть в молекуле аммиака, есть в молекуле СО2, есть в молекуле диоксида серы, а вот в метане их нет. Поэтому из-за неполярности метан еще более худший растворитель. То есть там почти ничего, кроме других углеводородов, и то не слишком тяжелых, растворяться не будет. Химическое разнообразие того, что там возможно в жидкой фазе, как-то маловато.
2: Вопрос задает наш зритель Имре Ач. Есть же такое слово «флуктуация». То есть ничего не мешает фтору или бору иметь высокую концентрацию локально. если взглянуть на элементы с этой стороны, есть иные перспективные претенденты?
1: Ну, свойство образовывать длинные прочные цепочки из своих атомов, оно в таблице Менделеева вообще бывает очень редко. Это умеет углерод, это умеет кремний, это умеет бор, это при некоторых условиях умеет фосфор, возможно, при высоких давлениях это умеет азот, но это еще экспериментально не проверено, и, собственно, все. То так. есть вариантов там немного.
2: Пожалуйста, вот туда микрофон.
10: Спасибо большое за лекцию. Меня зовут Ксения из Химок, и у меня такой вопрос. Есть ли какие-то факторы в зарождающейся звездной системе, которые могут повлиять на хиральность аминокислот, потенциальной жизни, которая там может зародиться? Спасибо.
1: О, это отличный вопрос. Откуда вообще в метеоритах взялся перекос хиральности аминокислот? Это большая загадка. Там есть две основные группы гипотез, одни из которых связаны с астрофизикой, а другая с физикой элементарных частиц вообще. Значит, во-первых, про астрофизику. Есть оптические процессы, в которых аминокислоты одной хиральности могут разрушаться ультрафиолетовым излучением сильнее, чем другой. Для этого нужно ультрафиолетовое излучение с так называемой спиральной поляризацией. Это не обычный ультрафиолет, испускаемый там по тепловому механизму, это, например, какое-нибудь синхротронное излучение, которое излучается из мест с сильными магнитными полями. Есть сильно магнитные белые карлики, которые испускают его довольно много. Проблема в том, что белые карлики — это трупы звезд, это конечная стадия жизненного цикла звезд. Они находятся не там, где новые звезды зарождаются. В газопылевых облаках, где рождаются новые звезды, там есть другие источники спирально поляризованного ультрафиолета, связанные с рассеиванием его на магнитных пылинках. Но это еще более сложные вещи. В общем, главное, что про астрофизические механизмы надо понимать, что там в туманности образуются зоны, где преобладают аминокислоты одной хиральности и зоны, где преобладают аминокислоты другой хиральности. И в среднем по туманности тех и тех будет поровну. И в среднем тогда по галактике мы будем находить поровну планет с левой и правой аминокислотной жизнью. А с физикой элементарных частиц история совершенно другая. Значит, у нас вообще в физике есть гравитационное взаимодействие, электромагнитное взаимодействие, сильное ядерное и слабое ядерное. Четыре фундаментальных взаимодействия. Так вот, слабое ядерное взаимодействие, в отличие от трех других, различает право и лево. И в процессах с участием слабого ядерного взаимодействия, например, в бета-распаде, происходит нарушение право-левой симметрии. Бета-частица, то есть вылетающий из ядра при бета-распаде электрон, он обладает, насколько я помню, правой поляризацией, и если его аккуратно замедлить, то он будет лучше разрушать правые аминокислоты, чем левые. В молодой Солнечной системе было очень много короткоживущих бета-радиоактивных изотопов типа алюминия-26 и железа-60. И продуктов их бета-распада могло тоже хватить для объяснения той хиральности аминокислот, которую мы видим в метеоритах. При этом слабое ядерное взаимодействие одинаково работает во всей Вселенной. Если дело в нем, во всей Вселенной должна быть лево-аминокислотная жизнь. И нигде не должно быть правой. То есть, сидя в Солнечной системе, мы эти две ситуации различить не можем. Надо либо лететь к другим звездам, либо как минимум ловить межзвездные астероиды и смотреть в них органику. Будут ли там в каких-то преобладания правых аминокислот, или везде будут преобладать левые? Вот в чем вопрос.
2: Теперь, Михаил, вам предстоит выбрать, кому достанется книга «Путеводитель зоолога по галактике» издательства «Alpina Nonfiction» за... Лучший вопрос. Возможно, у вас уже есть свой?
1: Напомните, пожалуйста, список вопросов, потому что их было очень много.
2: А вот, да, это правда. Итак, значит, про азотоводороды, про правохиральную пиццу, про эксперимент, доказывающий зарождение жизни из ничего, про график распространенности элементов, почему на Марсе не образовалась жизнь, про организмы с энергетически замкнутым циклом, про инструктацию кремния.
1: Инкрустацию.
2: Флуктуацию, инструктацию, инкрустацию, фу, простите, про жизнь на Титане, про факторы хиральности, про вред изучению многообразия небесных тел, какой, значит, была бы кремниевая жизнь, значит, возможность переноса жизни в породах, отколотых от обитаемых планет, проводились ли моделирование облика нашей планеты, смогли бы мы взаимодействовать с зеркальными пришельцами, не столкнемся ли мы с самими собой, как насчет жизни из антиматерии, смогут ли сами люди стать источником панспермии, возможно ли неорганическая жизнь, в которой скорость процессов будет медленной, почему в белках нету там чего-то там. А РНК в углекислоте не строится. А насчет нетоксичности еды с другой хиральностью и прионов. Значит, чем закусить справа аминокислотным другом? Значит, кто там самый устойчивый к ультрафиолету из азотистых оснований? Аденин. Это может быть причиной, почему АТФ – основная валюта. Значит, солярис к какой альтернативе жизни относится?
1: Так, давайте блиц не трогать, потому что туда были выбраны более короткие, менее интересные вопросы. Так, из этого списка сейчас я разрываюсь между факторами хиральности и там тоже около начала что-то еще было.
2: Мне надо начать сначала?
1: Начните сначала лучше, да.
2: Правохиральная пицца. Азот-водороды, эксперимент, доказывающий график распространенности элементов, инкрустация кремния, жизнь на Титане, факторы хиральности. Давайте, Михаил.
1: В общем, я разрываюсь между жизнью на Титане и факторами хиральности.
2: Я за Титан.
1: Да, давайте тоже все-таки за Титан.
2: Жизнь на Титане. Итак, автору вопроса. Про жизнь на Титане уходит книжка-путеводитель зоолога по галактике. Сейчас мы увидим результаты оценки вредного оппонента нашими зрителями. Покажите, пожалуйста. Распределились примерно между тремя.
1: Достойная конкуренция Гельфанду.
2: Спасибо вам, Михаил. От нас много подарков и традиционный скетч нашей художницы. Я знаю, что наши рисунки Юлии Родиной вам всегда нравятся. Покажите скетч. Спасибо. Да, медаль, тихоходка. И... Спасибо. Ради вашего смеха, прежде всего. Значит, мы его и показываем. Спасибо большое, Михаил. А нам предстоит объявить самого вредного оппонента дня. И это... Кому достанется наш приз «Вязаная тихоходка» и бинокль, значит, семикратный универсальный светосильный бинокль от компании «Пентар» и сети магазинов оптической техники «Зума» «Meet Travel View» достанется внезапно. Александру Панчину! Не выйдет сейчас на нашу сцену, но мы ему подарки отправим. Я надеюсь, он сейчас смотрит и радуется. Поздравляем тебя, Саша, если ты нас слышишь.
11: Тысячи лет люди жили на планете, которая идеально подходит для их жизни. А затем они изобрели телескоп и стали более детально разглядывать небо и увидели там звезды, плотность которых сопоставима с плотностью атомного ядра, что там есть объекты силы тяготения, которых столь велика, что даже свет не может их покинуть.
2: У вас появились вопросы. Вы с чем-то не согласны? Пишите комментарии с хэштегом «Постскриптум». Докладчик будет отвечать на ваши вопросы в прямом эфире на канале «Лаборатория научных видео».

0: огромный.
1: Пытаясь прокормить свой род, занимает деньги на покупку рогатого скота у местного, не слишком благородного маркиза Монтероссского. Но когда прихвостень маркиза коварно завладевает этими деньгами, Рой вынужден изменить образ жизни и встать на защиту своей семьи и чести с оружием в руках. В главных ролях снялись Лиам Нисон, Джессика Лэнг, Джон Хёрт, а также Тим Рот, который сыграл в фильме роль злодея Арчибальда Каннингема и был номинирован на премию «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана. Интересный факт, связанный с фильмом. Трейлер «Роб Роя» был помещен компанией Microsoft на установочный диск Windows 95 в качестве примера мультимедийного файла.
2: Начнем, наверное, с ключевого момента фильма – это понятие чести. Это очень было важно для главного героя, и даже жена Макгрегора говорит о том, что для него честь даже дороже, чем его семья. Скажи, пожалуйста, что есть честь для шотландца 18 века?
3: Это очень сложный вопрос, потому что мы сейчас говорим не просто про шотландца, мы говорим про сурового горца, потому что Макгрегор – это горный клан. Причем в описываемое время мы говорим про начало 18 века, начало второй декады 18 века, вот так будет совсем, если точно, 1711-1712 год, вот эти события, даже скорее 1712. Вот они, Макгрегоры, в это время вообще были в опале, то есть клан был запрещен. После поражения их в битве с противниками, с королевскими войсками шотландскими, в 1603 году клан был запрещен. Под страхом смерти это имя нельзя было произносить и на себя его брать. Но Макгрегоры не растерялись, так как у них все были родственники вокруг. Все были родственники. Они просто взяли себе фамилии окружающих кланов. И как жили, так и жили. Все знали, что это Макгрегоры. А то, что он Макгрегором, ну, прилюдно не называется, там, при чиновниках, то это ничего не значит. И вот к описываемому времени, конечно, уже это запрещение плохо действовало, прямо скажем. Так вот. Горец – это человек, который остался очень сильно в прошлой эпохе, то есть фактически в средних веках. Причем в очень специфических средних веках, слабо феодализированных, потому что у горцев с этим делом все было плохо. То есть, по сути дела, это такие суровые, очень суровые пережитки родоплеменного строя. Ну, понятно, уже там много-много-много раз, во много итераций трансформированного, но все равно это даже еще дофеодальная честь вообще. То есть это честь семейная, в первую очередь. Когда ему жена говорит, что ему честь дороже, чем семья, это, конечно, современный артефакт, потому что семья там показана современная, то есть папа, мама, там сколько у него, двое или трое детей, я не помню. По-моему, двое пацанов у него, да. Это не семья. Это маленькая ячейка, семья — это клан. Ну вот, может быть, не весь, но все равно огромная конгломерация людей. Вот эта семья, она важнее всего, важнее человека самого, важнее чего угодно. И вот у нее есть семейная честь, конечно. А нарушение, например, слова, вот а то там постоянно Макгрегор по всему фильму говорит, что вот мое слово, вот он даже меня уже задолбал своим этим словом. Нарушение слова, это не то, что значит ты прослыл болтуном и пустозвоном. Ты всех опозорил, причем не только, которые с тобой вместе тут живут и действуют. Самое главное, ты опозорил всех своих предков.
2: То есть свою фамилию, да, помнишь?
3: Да, это допустить было ни в коем случае нельзя, и поэтому чего-чего, ну, по крайней мере, так считается. Если все эти старые горские понятия удерживаются в клане, вот если человек сказал что-нибудь и прямо пообещал тебе, глядя в глаза, это значит, скорее всего, он это будет держать, это слово, даже ценой своей жизни. Потому что своя жизнь по сравнению с жизнью семьи стоит очень мало.
2: А почему просить помощи у герцога Аргайла главному герою было ниже собственного достоинства?
3: Вот тут нужно поговорить о том, что вообще из себя представляет как сам фильм с точки зрения истории, так и литературная подоснова. Мы же помним, что это роман Вальтера Скотта «Роб Рой» одноименный. Вальтер Скотт, несмотря на все свои недостатки, которые мы теперь видим через много веков, это автор, например, первой научной работы истории клана Макгрегоров, которому принадлежал тот самый Роб Рой. То есть, как минимум, он был в курсе канвы событий, но он очень многое в своем романе намеренно исказил. Ну а Алан Шарп, сценарист фильма, ну, вслед за ним вынужден был и в фильме кое-что исказить, прямо скажем. Тем более, что у него задачи-то, собственно, историческое произведение выстроить не было. Почему это чушь, вот то, что там показано? По двум вещам. Во-первых, настоящий Роб Рой Макгрегор, Роберт Рыжий Макгрегор, сын Дональда Макгрегора, он не просто просил помощи у герцога Аргайла, он у герцога Аргайла на землях просто тупо прятался. Он когда поссорился с монтрозами, он грабил их арендаторов, угонял.

0: Скотт избегал на землю к Аргайлам, потому что Аргайл был его друг, во-первых, а во-вторых, он был его родственник, потому что папа его, Дональд, был сыном одной из семьи. Какой семьи? Аргайлы — это не Аргайлы, это герцоги Аргайлы из клана Кэмпбеллов. Самое главное, это один из самых знатных кланов вообще во всей равнине Шотландии — Кэмпбеллы. Вот знаешь, Наоми Кэмпбелл? Это их вольноотпущенные негры-рабы уже в Америке. Одной из ветвей этих самых, этого клана. Это очень мега-знатная аристократическая фамилия, просто мега-знатная. Правильно называть Кэмпбелл, герцог, там по номеру, такой-то герцог Аргайл. Аргайл просто это земля, на которой Кэмпбеллы проживали. И в конце концов они сначала были графами, потом стали герцогами. Вот как раз незадолго до описываемых событий. Конкретно вот в этом фильме речь идет, судя по всему, одно из двух. Или про Арчибальда Кэмпбелла, или про Джона Кэмпбелла. Второе почти наверняка правда, потому что он как раз в это время был максимально активен. Он был молодой. А, да нет, это не наверное. Точно Джон Кэмпбелл. Арчибальд Кэмпбелл умер в 1707 году. Это Джон Кэмпбелл, герцог Аргайл. Вот, значит, папа Дональд был сыном одной из его клана Кэмпбеллов. Таким образом, Роберт Рой МакГрегор был всего лишь внуком клана Кэмпбеллов. Угу. Поэтому зазорно просить помощи. Он не просто, говорю, просил, он там просто тупо прятался. Вот. Это с одной стороны. С другой стороны, Монтрос. Его там почему-то обзывают маркиз Монтрос. Хотя он был к тому времени уже совершенно точно.
1: Герцог.
0: Джеймс Грэм, второй герцог Монтрос. Ну и, конечно, подбор актеров, потому что из Аргайла и Кэмпбелла сделали мерзких старикашек. Таких, которые прям такие, ух, противные. На самом деле они были младше МакГрегора. МакГрегор 1671 года рождения. А, например, Джеймс Грэм, получается, второй герцог Монтрос, он был 1678. Вот так. Но это, конечно, в угоду некой художественности, потому что понятно, что молодого, ну, хорошо, в возрасте зрелого мужчину МакГрегора должны угнетать мерзкие маленькие старикашки, которые там при власти, при деньгах и такие все гнусные олигархи. Оба.
1: Чтобы он еще на их фоне лучше смотрелся.
0: Да, конечно, потому что Лайм Нисон высокий, красивый, большой, широкоплечий, а это такие отвратительные два упыря.
1: Когда герцог Монтрос просит МакГрегора лжесвидетельствовать против герцога Аргайла, он свою просьбу аргументирует тем, что если он скажет, что Аргайла якобит, то ему все поверят. Вот. И почему, скажи мне, пожалуйста, для аристократа было быть опасным якобитом, а для простого человека нет?
0: Тут, опять же, очень странно. Понимаешь, обвинить публично Аргайла, герцога Аргайла, в том, что он якобит, это было все равно, что обвинить Сталина в троцкизме, например. Или в том, что он сторонник Гитлера. То есть, ну, это, возможно, бы выслушали, но дальше сказали бы, что-то, по-моему, ну, чуть-чуть больной. Потому что Кэмпбеллы, Аргайлы, Кэмпбеллы, они были не просто не якобиты, это была просто главная опора британской короны в равнинной Шотландии. Потому что именно Кэмпбеллы, и конкретно Джон Кэмпбелл, он будет, собственно говоря, давить горское восстание 1715 года. В это время конкретно это уже герой войны за испанское наследство на стороне Англии. Воевал он под началом герцога Мальборо, Уильяма Черчилля, который был прапрапрапрадедушка того самого Уинстона Черчилля. Он, у него вся грудь в британских орденах, он выступал за унию, собственно говоря, за это ему там некие плюшки, скажем так, англичане выдали. А он стал граф Гринвичский, а потом герцог Гринвичский. Родился он, собственно, в Англии непосредственно. Да, понятно, он шотландец, но место рождения у него в Англии, не помню сейчас точно где. Поэтому, да, ну и в итоге он станет первым лицом со стороны Англии в Шотландии. То есть его обвинить в том, что он якобит, я думаю, что Джеймс Грэм, второй маркиз Монтрос, он, наверное, был немножко не тупее нас. Он точно знал, что обвинить Аргайла в том, что он якобит, невозможно. А самое главное, невозможно было сделать. Почему? Потому что в это время, после войны за испанское наследство, герцог Аргайл находился на Минорке, потому что он был назначен губернатором Минорки. Вот так вот. Его там вообще быть не могло. Но это ладно. В конце концов, сделали некую рокировку историческую. Вот он здесь. Что такое якобит? Якобит — это как раз наследие того, что Англия и Шотландия когда-то соединились вместе в личную королевскую унию. То есть два разных королевства, Шотландия и Англия, находились под управлением династии Стюартов, шотландской, кстати говоря, династии. То есть они были самостоятельны, но король у них был один. То есть, если что, он мог, например, не дать им воевать друг с другом. Таким образом, остров умиротворился, так стало лучше, там торговля пошла. Короче говоря, это вот очень длинная история вражды Англии и Шотландии прекратилась. Династия прервалась, ну, понятно, она прервалась два раза, потому что сначала казнили Карла I Стюарта во время той самой знаменитой этой английской революции. Потом был лорд-протектор Оливер Кромвель, потом некоторое время очень немножко правил его сын. Потом была реставрация Стюартов, на троне встал Карл II. Ну, Карл II долго не проправил. И дальше был король Яков. Получается, вот Яков VI, если не ошибаюсь, был по шотландским меркам, и Яков II по меркам английским. И вот дальше происходит свержение династии Стюартов в 1680-х годах. Это так называемая славная революция, когда вместо Стюартов посадили на трон Вильгельма III Оранского, штатгальтера Нидерландов. Почему? Потому что он был протестант. Это самое главное. А Стюарты... Последние Стюарты, все были католики. Например, они начали вооружать ирландцев, что вообще было ой-ой-ой, не надо вооружать ирландцев. Кстати, вот это вот предков этого парня Майкла Коллинза. Для чего? Потому что ирландцы все католики упертые совершенно. То есть им нужно было что? Католическая армия, верная католическому монарху. Вот, ну и Стюартов поставили на лыжи, и они вынуждены были уехать в Францию. Тут получается у нас новая династия. Но Вильгельм Оранский умирает, и на его место приходит королева Анна, родственница. Она тоже Стюарт. И как раз вот описываемые события все происходят во время правления королевы Анны. С королевой Анной было плохо. Помнишь, там в самом начале фильма, когда как раз маркиз, как они его обзывают, Монтрос, на самом деле герцог Монтрос Джеймс Грэм, приезжает в замок Каргайлу, и там происходит... Это вот, ну, типа гладиаторского боя на мечах. Ну, там вторая, скажем так, сцена, первая была со скотиной, с угнанной.
1: Ну, да-да-да.
0: Вот. И он говорит, там, какие новости при дворе? Говорит, как обычно, все обсуждают наследника, которого, судя по всему, не будет. Говорит, можно было надеяться, что столь тщательно вспахиваемая нива даст хоть один здоровый всход. Говорит, право, видал я кладбище более здоровое, чем утроба этой женщины. Потому что у королевы Анны был муж, Георг Датский. 17 беременностей. 17 беременностей и ни одного живого ребенка. Они или выкидыши, или мертворождение, или дети умирали сразу там, в течение там, недели, месяца. То есть наследника нет, финиш. А за Ла-Маншем сидит так называемый старый претендент Яков III, который готов уже практически вот приехать. И он уже более того пытался вместе с французскими войсками высаживаться в Ирландии. Его там адмирал Бинг, если не ошибаюсь, его звали, встретил по дороге и отбил оттуда. То есть англичане аристократия, очень боялись восстания. И дальше эти восстания якобинские будут происходить постоянно до 40-х годов 18 века. Вот, ближайшее будет вот-вот скоро, сразу после событий, описанных в фильме. То есть 1712 год у нас в фильме, 1715 год будет восстание.
1: Но их все успешно подавляли, правильно?
0: То, чтобы успешного, их подавляли огромной кровью. Это война была настоящая. Туда приходилось выделять просто армию регулярную. Кстати, именно Кэмпбеллы давили, ну это уже, правда, в 40-е годы давили восстание артиллерии. Такие они были, якобиты. Да.
1: Когда солдаты Монтроза во главе с Каннингемом высаживаются возле дома Макгрегора, затем Арчибальд насилует его жену, они сжигают дом. На что Каллерн ему говорит: будь осторожнее, ты можешь ее насиловать, но ни в коем случае не убивай. В чем отличие между этими двумя преступлениями и какое они за это могли понести наказание?
0: Ну, видишь ли, смотри, вот этот молодой человек, кстати говоря, о нем нужно будет отдельно поговорить, Арчибальд Каннингем, кто это такой вообще, он изнасиловал знатную женщину, потому что там они, конечно, живут в таких сараях жутких совершенно. Ну, в принципе, это, конечно, где-то близко к истине, потому что шотландцы горские жили очень сильно нешикарно. Хотя, конечно, надо понимать, что это знать. Потому что Макгрегоры — это знать. Древняя шотландская знать, они, конечно, не были такими нищими. Они все-таки жили получше, чем окружающие. Ну, ладно, окей, допустим, в сарае. Но это знатная дама. Если он ее изнасилует... Но это было бы преступление, если бы было кому сказать, что он это сделал. А кто будет свидетельствовать-то против него? Никто. Но если он ее сожжет в доме заживо, вот это будет не спрятать. А это очень тяжелое уголовное преступление. Так как 1707 год подписана уния между Англией и Шотландией, создана Великобритания, он находится на территории собственной страны, Мэри МакГрегор, таким образом, гражданка этой страны, тем более непростая. А он ее взял, не просто убил, а заживо сжег в доме. Вот за это могли быть самые серьезные последствия. Во-первых, началось бы восстание сразу же после этого. Сразу бы спросили, а что, собственно, что это они опять буянят? Ну, ему сказали, что какой-то дебил заживо сжег в доме знатную даму. Ну, его бы по головке очень сильно не погладили. Причем досталось бы еще его покровителю Монтрозу. Понятно, что там ничего страшного бы не было, но было бы очень неприятно. Это было бы потеря авторитета серьезнейшая. Поэтому правильно, управляющий Киллиан в исполнении Брайана Кокса, отличный актер, кстати говоря. Прямо там целая плеяда в фильме, я прям любовался. Лайам Нисон, Тим Рот, лучше всех, конечно, Тим Рот. Брайан, вот все, Джессика Ланж, все молодцы, все молодцы. Вот, он, Киллиан правильно говорит, что одно дело ее изнасиловать, другое дело сжечь заживо. Ну, тут Тим Рот такой говорит, ай, не беспокойся, она умеет ненавидеть. Ну и правда, умеет.
1: Я правильно понимаю, что изнасилование было таким чисто политическим актом, чтобы задеть честь МакГрегора и заставить его выдать себя?
0: Да, конечно.
1: Потому что они за ним гнались. А бывали ли в истории реальные случаи, похожие такого способа воздействовать на своего противника?
0: Я сейчас не могу припомнить такого, чтобы это было прям документально обозначено. Что мы знаем точно, это то, что Роб Рой МакГрегор в самом деле из-за 1000 фунтов, которые он якобы был должен Монтрозам, поссорился с Монтрозами, они отняли у него земли в Крейг-Ройстоне. Это одно из родовых поместий МакГрегоров. Кстати, в одном из отечественных переводов, который шел на Первом канале, они это место обозвали Грегростан. Я прямо сразу представил себе такие кочующие шотландские юрты, кибитки, там такие, значит, шотландцы в малахаях, и вот это, значит, кочевники. Грегростан, мать моя женщина. Крейг-Ройстон это место называется. Так вот, его оттуда выкинули. И он, собственно говоря, после этого он как раз ушел партизанить. Это все как раз вот это то здравое историческое зерно, которое в фильме в самом деле есть. Это правда. Так вот, я не знаю, насиловали ли его жену или нет, но в фильме это сделано очень круто, потому что я считаю, что сцена изнасилования, во-первых, лучшая в мировом кинематографе, а во-вторых, одна из центральных сцен фильма, сделано все исключительно ловко, стильно, сильно. Вот от, так сказать, самого действия до финальных слов Тима Рота и Джессики Ланж говорит, там надо, одевая пиджак, пристегивая саблю, говорит, думайте о себе как о ножнах, мисс МакГрегор, вы пришлись как раз в пору. Говорит, я буду думать о тебе как о покойнике, а когда мой муж тебя зарежет, я перестану думать о тебе. Вот так вот. По-моему, все сделано просто гениально.
1: Не могу с тобой не согласиться. У меня тоже, знаешь, когда я смотрела эту сцену, я прям чувствовала, как это тошнит. И это прям через экраны передавалось, эта эмоция тошноты. Настолько это мерзко было.
0: Там самое-то главное, что как она лицом сыграла.
1: Ну,
0: что
1: вот я
0: она в конце процесса получила все-таки максимальное удовольствие. Когда ей Киллиан-то в конце говорит, что говорят, мисс МакГрегор, если без удовольствия, это не грех.
1: Она
0: на нее так, ух ты ж, еще ж ты ж, гад такой. Только это, колени дрожат.
1: Давай проговорим про насильника.
0: Да.
1: Арчибальд Каннингем, это бастард, родившийся незаконно. Об этом все прекрасно знают в обществе и довольно снисходительно относятся. Расскажи вообще о социальном положении незаконно рожденных детей среди аристократов, среди беднейших населений и просто простолюдинов.
0: И первое. Это, конечно, Вальтер Скотт, если не ошибаюсь, молодец. Я очень давно в школе читал роман, плохо его помню. Бастард Монтроза, который на самом деле Монтроз это не фамилия, это опять же титул, фамилия у него Грэм. Так вот, бастард герцога Грэма по фамилии Каннингем. Каннингем — это одни из, опять же, из знатнейших людей в Шотландии, у которых был свой мега-мощный тейп Каннингемов. Прямо вот одновременно с описываемыми событиями Александр Каннингем, великий писатель, историк и так далее, там дипломат, он прямо вот прямо сейчас действует на арене. В начале 18 века Александр Каннингем. Как мог бастард Джеймса Грэма иметь фамилию Каннингем? Ответ — никак, не мог. В принципе. Опять же, когда я еще в 95-м году смотрел, думаю, а почему он, собственно, Каннингем? Я вот не могу понять. Почему вы не могли сделать, опять же, Грэм? И он борется, например, с окружающим миром, чтобы его незаконный папа признал его настоящим сыном. И чтобы он, наконец, мог носить фамилию отца Грэм. Ну, почему он Каннингем отставить этого быть не может? Но бастарды, в принципе, это было нормальное явление. Потому что аристократическая вообще семейная жизнь, ну, это, опять же, пережиток сначала феодализма, а до этого, конечно, и родоплеменного строя с его беспорядочными, ну, относительно беспорядочными половыми связями. Я о чем говорю? О том, что есть практика в родовом строе многоженства. В феодальную эпоху многоженство было уже, естественно, невозможно из-за христианства. То есть жена должна быть одна. Но...
1: А женщин много.
0: А женщин может быть сколько хочешь. Это не то, что не возбранялось, это более того, строго приветствовалось, потому что, значит, сразу видно, у мужчины все в порядке со здоровьем, половые влечения строго верные, ну, раз дети появляются, а от мужчин от других дети не появляются, как правило. А если появляются, значит, от женщин. Значит, все у него в порядке, он правильной ориентации, здоровый, активный, можно с ним, например, дружить, какие-то дела делать. Если у него нет посторонних детей, он больной, и там завтра, послезавтра, через год коней двинет, как с ним можно дела вести. Он же умрет вот-вот. Но не в порядке с ним что-то. А вот когда детей много, значит, с ним все в порядке. Можно с ним на войну идти, в долг дать, в долг взять, я не знаю, земли поделить. Вот такой мужик. Поэтому бастардов всегда было очень много. И, собственно, бастарды, особенно старшие бастарды, если были толковые, конечно, они иногда делали блестящие карьеры, просто блестящие. То есть все равно это, конечно, незаконно рожденный сын, но это сын кого? Ой-ой-ой, герцога. Ну, в данном случае герцога Монтроза. У него перспективы колоссальные, конечно. Если мы будем говорить о детях незнатных людей, небогатых людей, там, конечно, все было плохо. У них у самих-то все было нехорошо, вне зависимости от того, бастард, не бастард, но, извините, они, по крайней мере, могли рассчитывать на какое-то наследство. Бастард мог рассчитывать на наследство только если его возьмут в семью, а ведь могли не взять. Ну, это вот беспризорник готовый, готовый люмпинизированный элемент, нездоровый, или кандидат в покойники, или в разбойники, ну, например. Или в наемные солдаты.
1: Конструктивно в деконструкции с Климом Жуковым.
2: Как мы упоминали ранее, фильм «Роб Рой» был снят по одноименному историческому роману Вальтера Скотта, опубликованному в 1817 году. Перед началом работы писатель обратился в издательство Арчибальда Констебла «Constable & Co.», которому уже ранее обещал историю Шотландии. Заглавие книги было предложено Констеблем. Сам Скотт предпочитал менее говорящее название. В мае 1817 года был подписан контракт, и в августе Вальтер Скотт начал писать книгу. Работа над ней была затруднена из-за болезни автора, в результате которой он был вынужден постоянно принимать опиумную настойку и едва не заморил себя голодом в результате строжайшей диеты. Публика приняла роман «Роб Рой» чрезвычайно хорошо. Вальтер Скотт удостоился сравнений с Шекспиром. В течение 2 недель после выхода был раскуплен весь тираж в 10 тысяч экземпляров. По тем временам очень внушительная цифра.
1: А расскажи про положение Каннингема в обществе. Если бы, например, выяснилось, что это действительно он украл деньги Макгрегора, он убил Макдональда, какое бы он понес наказание после этого?
0: Конечно, тут это киношники, я не знаю, сами они это специально не сделали или нет, они, конечно, сделали грандиозный анекдот. Я прям немножко даже смеялся, когда смотрел. Там вот эта вторая сцена с гладиаторским боем в замке у Аргайла. Это замок Макдональдов на самом деле. И хозяин его, этого замка, прямо вот в это время, в начале 18 века, был тот самый Алан Макдональд, которого убил Каннингем по фильму и по книжке.
1: Ничего себе.
0: Да. Вот. Это как раз замок Макдональдов, очень хорошо известный. Это прикол. Ну, что грозило? Да ему смертная казнь грозила, прошу прощения. Он зарезал человека и увел 1000 фунтов. Страшная сумма просто, между прочим. Страшная, потому что хорошая свинья, которая приносит поросят, стоила 16 шиллингов в это время. 6 шиллингов, прошу прощения, извините, 6 шиллингов, 6. То есть можно было, ну, посчитать, тогда уже в фунте 12 шиллингов, то есть за фунт можно купить 2 свиньи, 2000 свиней. Это состояние просто, то есть ты богат навсегда. Вот, то есть огромная сумма. Убийство человека, опять же, никого не будет, потому что Макдональд — это, опять же, человек, который принадлежит к очень известному, мощному горскому клану. Вот, пожалуйста, зарезали человека, гражданина, украли деньги, его могли повесить, все спокойно. Там одно мне непонятно. Говорят, что... Помнишь, там, когда служанка-то жалуется Мэри Макгрегор и вкладывает Каннингема как стеклотару, говорит, что я слышала, он говорил, что самая легкая 1000 фунтов в моей жизни. Жалко только шотландских. Вот 1712 год, это реальный год ссоры Роберта Роя Макгрегора с Монтрозами, с Грэмами. Уже 5 лет, как шотландский фунт не имеет хождения. В 1707 году, сразу после уни, шотландские фунты запретили к хождению, изъяли из оборота и ходили на территории королевства только английские фунты.
1: В самом начале фильма Каннингем говорит абсолютно спокойно о своих гомосексуальных связях, и общество нормально к этому относится.
0: Ну, что тут такого?
1: Как относились к гомосексуализму в 18 веке?
0: С юмором.
1: С юмором?
0: Да. Понимаешь, что дело такое? Самое главное, что если вдруг окажется, что молодой человек дружит только с мальчиками, это очень плохо, потому что у него не будет детей. А раз у него не будет детей, так это значит, проблемы уже будут не у него, а у семьи. А вот у семьи проблем быть не должно из-за твоих наклонностей. Потому что семья – это земли, деньги, положение, авторитет. Но это плохо, откровенно говоря. Если вдруг он там с кем-нибудь, это самое... Вот, тем более он говорил, что в свое оправдание я должен сказать, что в то время думал, что это девушка. Вот, ну, ошибся человек, что теперь делать? Тем более 18 век – это не 15 век. В 15 веке, конечно, там, в 13 веке, еще в Шотландии. Конечно, гомосексуализм был, мягко говоря, грехом. То есть у человека, увлеченного в таких связях в средние века, вот там, конечно, могли бы ему заяять очень сильно, несмотря на знатное происхождение. Причем свои же бы, скорее всего, его бы это сказали, что ну, что ты делаешь, братан? А 18 век – это другое. Это уже почти век просвещения. Все, уже нравы сильно проще, конечно.
1: Из фильма нам совершенно непонятно о религии и вере шотландцев. Они не говорят ни о Боге, они не говорят о молитве. Когда Мэри изнасиловали, единственное, что ей сказали, вот уже говорил эту фразу, если без удовольствия, значит, не грех. Получается, все-таки слово греховность, значение греховности у них существовало. А какая у них была вера и религия? И была ли она?
0: 3 направления. Во-первых, были католики, но их было мало. То есть просто католики там, да, были. Я, кстати, не помню, были ли Макгрегоры католиками. Вот вообще совершенно из головы вылетело. Но их еще со времен Средневековья хватало. Как, собственно говоря, и в Англии. Второе, это, конечно, англиканский протестантизм. Протестантизм англиканского толка, который, собственно, из Англии и пришел. В низинной Шотландии англикан было много. То есть, как правило, сторонники именно унии, вот, например, Грэмы, например, Аргайл, они же Кэмпбеллы, вот они, скорее всего, были англиканами. Потому что это было очень важно для делания карьеры в Англии. Быть именно правильным вероисповеданием. И была главная часть, которая присутствовала в Шотландии. Пресвитериане тоже протестанты, но кальвинистского толка, которую они вытащили в свое время из Франции. Где они познакомились с проповедью Жана Кальвина еще в 16 веке. Почему? Потому что Франция всегда была союзником Шотландии против Англии. Они, если что, туда перебегали, французы приезжали к ним, и, в общем, культурный обмен был постоянный. В Шотландии была масса просто этих кальвинистов, которые вот они назывались на территории Шотландии с некоторыми отличиями пресвитериане. Вот они должны были быть там, ну, условно, давайте так, 70%. Странно, что об этом совсем не говорят. И ни одной церкви вообще.
1: Когда Каннингем узнает, что служанка беременна, он ее бросает, и эта бедная несчастная Бетти идет и вешается. Как вообще шотландцы относились к суициду с социальной точки зрения и с точки зрения религии?
0: Они христиане, у них к суициду может быть ровно одно отношение, это чудовищный смертный грех, который единственный вообще невозможно отмолить. То есть страшнее самоубийства нет в принципе ничего. Это называется хула на Святого Духа, самоубийство. Ну, потому что тебе жизнь дали, а ты взял и попытался Боженьку обмануть и совершить дезертирство. Это хула на Святого Духа, которую, в принципе, отмолить невозможно. Поэтому, собственно говоря, самоубийц никогда не хоронили на освященной земле, на христианском кладбище.
1: Не кажется ли тебе, что Вальтер Скотт романтизировал шотландцев, потому что изначально к ним относились по-другому, как буйным людям, а и после этого они стали такие прекрасные мужи, которые боролись за добро?
0: Не, ну, во-первых, конечно, шотландцы боролись за независимость. Мы не можем их в этом порицать, ни в коем случае. Потому что борьба за независимость – это, в общем-то, наверное, единственный повод к войне, который является по-настоящему справедливым. Война – это очень плохо. если ты не борешься за свою независимость. Это то, что называется справедливой войной, вот только можно пожать всем руки. Молодцы. Не получилось, правда. Ну, что делать? Макгрегор, конечно, это фигура романтизированная, потому что Макгрегор, кого он грабил? Он грабил шотландцев, которые...

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: Сегодня у нас замечательная встреча, сегодня у нас чудесная лекция. Первый раз на нашей трибуне хочу представить нашего гостя сегодняшнего. Доктора физико-математических наук, профессора МГУ, директора Государственного астрономического института имени Штернберга и члена нашего ученого совета Константина Александровича Паснова.
2: Спасибо, Галина Борисовна.
1: Первый раз, но я надеюсь, что нам будет с ним интересно, и ему будет с нами интересно.
2: Спасибо, спасибо, спасибо, Фаина Борисовна. Добрый вечер, дорогие коллеги. Я очень признателен руководству Московского планетария, с которым у нас очень тесные связи, за то, что пригласили прочитать такую научно-популярную лекцию. Тему мы выбрали, вот она здесь написана, «Гравитационные волны, двойные черные дыры во Вселенной». И эта тема, она такая, как бы вот сейчас очень актуальная в том смысле, что если вы следите за тем, за что дают Нобелевские премии, вы заметите, что в последние годы уже несколько Нобелевских премий по физике было дано людям, которые близки к астрономии или которые занимаются фундаментальными вопросами физики, относящиеся к астрономии. Это очень приятно. Это свидетельствует о большом, о большой важности этих вещей. И вот об этом мы сегодня и будем разговаривать. Начнем мы, наверное. Значит, мой рассказ будет состоять из двух частей. Поскольку две Нобелевские премии, так как бы две темы здесь, но они взаимосвязаны очень сильно. И начнем давайте по порядку. Значит, Фаина Борисовна, у нас какой порядок? Можно вопросы задаются по ходу или они копятся до конца? Я просто не знаю, как публике. Как публике дома? В конце. Как хотите. Давайте тогда.
1: Это мы никогда не закончим.
2: Я понял, хорошо. Значит, она будет состоять из двух, естественно, частей. И вот первая часть, мы начнем с того, что люди называют черные дыры, и за то, за что была дана фактически Нобелевская премия по физике вот в 2020 году. Начать нужно, чтобы как-то понять, о чем мы будем говорить. Не в литературе, а в популярных всяких изданиях иногда, или там, я не говорю, что в каких-то интернетовских вещах, там очень много написано, что-то правильно, что-то не очень, но вещь простая, и чтобы это понять, давайте обратимся к небольшой истории всего этого дела. Началось все на самом деле относительно давно, даже я бы сказал, достаточно давно. Это вот еще Исаак Ньютон, вот здесь сэр Исаак Ньютон, который был, это один из, по-видимому, первый считается такой основатель современной науки, действительно, то, что мы основатель дифференциального исчисления и творец современной, так сказать, механики. Он был очень разносторонним, вы знаете, человеком, у него были, кроме физики и математики,

тематике труды по теологии, очень увлекался библейской хронологией, вы знаете, вот это потерянные тысячи лет, это он много здесь об этом писал в свое время. Ну и вот его фундаментальный труд «Математические основы натуральной философии», которой обобщена была гигантская, вот, изложена, по сути дела, вот, от начала математического анализа современного, и основы теории гравитации были здесь вот заложены. Вот. И вот важнейшая вещь, это вот восходит к 1667 году, он в этой своей книге он вывел закон тяготения всемирного, основываясь на эмпирических законах движения планет, которые были получены астрономическими наблюдениями. Это законы Кеплера, выведены из астрономических наблюдений, это законы Кеплера, Иоганна Кеплера, из которых Ньютон сделал вывод о том, что наблюдаемое движение планет свидетельствует о наличии некой центральной силы. Все планеты, первый закон Кеплера, что все планеты движутся по эллипсам, в центре которых находится Солнце. И Ньютон математически показал, что достаточно, надо написать силу, которая притяжение между двумя телами, вот в таком виде, она пропорциональна произведению массы этих тел и обратно пропорциональна квадрату расстояния. Это знаменитый закон, ну, а же некая константа, которая называется постоянное тяготение, как вы знаете. И вот это детей в школе, значит, учат этому, говорят, что есть вот такой закон. Значит, все тела, если я брошу эту каску, она будет падать, притягиваться к центру Земли по этому закону. Вот. Значит, и вот удивительно, что уже в конце 18 века, то есть через 100 лет после Ньютона, замечательный английский, как сказать, мы бы сказали сейчас физик, но натурфилософ тогда еще называли, он Джон Митчелл, вот в очень известный журнал, он до сих пор выходит, этот журнал Philosophical Transactions of Royal Society of London, он, так сказать, предложил, что вот исходя из просто закона всемирного тяготения Ньютона. Давайте рассмотрим всемирный закон тяготения Ньютона и, значит, легко посчитать, какова должна быть скорость, которую нужно придать телу, чтобы оно покинуло поле притяжения какой-то вот какого-то, вот, ну, скажем, Земли или какого-то тела с массой m и с радиусом r. И вот он первый обратил внимание вот на что. Значит, поскольку к тому времени уже была точно измерена, ну, относительно точно была измерена скорость света Рёмером, что скорость света, она гигантская, там порядка 300 тысяч километров в секунду, но тем не менее она конечная. А раз она конечная, то если у нас тело очень маленьких, при данной массе m будет иметь некий радиус, сожмем его до малого радиуса, то вот эта скорость убегания станет равной скорости света. Это будет означать, что если мы такое тело сконструировали, то света с него не будет уходить. И он назвал это темные звезды. Вот, ввел такое понятие. 1783 год. Через десятилетие Персимон Лаплас он включил вот это. Раньше вообще приписывалось это все Лапласу. На самом деле это был Митчелл. И говорят, что Лаплас, вы знаете, он был очень светским человеком, был дипломатом, посещал все вот эти дипломатические рауты. Вот на этом полотне он, видите, в таком парадном мундире изображен рядом с армиллярной сферой. И будто бы на одном из раутов он повстречался с Митчеллом, и тот ему это все рассказал. Ну, не знаю, как это правда это или нет. И он выдал это все в своей книге, не ссылаясь на Митчелла. Но потом уже в наше время восстановили, что Митчелл раньше Лапласа об этом писал. Вот. Так вот, в ньютоновской физике тело с радиусом меньше вот этого радиуса. Если, кстати, я забыл сказать, что если мы подставим числа, то мы получим, чтобы это случилось, при массе, равной массе Солнца, радиус этого тела должен быть всего 3 километра. Ну, а при массе, равной массе Земли, это всего 1 сантиметр. Ну, очевидно, что это же надо же как сжать это все, и понятно, что это некая была такая умозрительная конструкция. Вот. Но в ньютоновской физике, значит,
получается так, что тело с меньшим радиусом просто не сможет испускать свет. Но ведь кроме света взаимодействовать с внешним миром можно по-разному. Могут быть, допустим, магнитные поля, да, которые так невидимы, но они присутствуют. Мы можем компасами, магнитными стрелочками, значит, их пощупать и прокартировать, что называется. Вот. То есть, в принципе, можно построить... В ньютоновской физике нам ничто не запрещает построить... тело с радиусом меньшего радиуса, в которой силы гравитации, да, очень сильные, но они каким-то там давлением вещества сверхплотного уравновешиваются. И нет понятия горизонт событий, потому что эта физика, классическая физика, она оперирует... Ну, корни здесь лежат в том, что мы, классическая физика разделяет пространство и время, то есть считает, что время оно независимо, а пространство оно независимо. В ньютоновской физике существует некое абсолютное время, как-то оно течет, и вот в нем развиваются все события. И мы в нашей жизни привыкли тоже так считать, что вот мы ходим, я могу прийти каждый вечер, возвращаясь домой, или вы там возвращаетесь к себе на дачу, значит, вы приходите в одну и ту же точку пространства, но в другой момент времени. И очень сложно себе представить, что вы можете прийти в ту же точку пространства, но раньше. То есть у вас есть принцип причинности, который запрещает нам возвращаться в прошлое. Не правда ли? Было бы здорово, но, к сожалению, мы знаем, что время течет в одном направлении. Вот. Так что... Если мы об этом подумаем, и об этом стали думать только в конце, ну, второй половины XIX века. Так вот, вот ньютоновская гравитация, она справедлива только вот этот закон Ньютона в относительно слабых гравитационных полях. Ну что такое слабых? Слабых – это понятие ведь относительное, слабых по сравнению с чем? Вот в таких гравитационных полях, где, грубо говоря, вот эта вторая космическая скорость, она много меньше скорости света. Ну, для Земли вторая космическая скорость – это там 11 с небольшим километров в секунду, ну, чтобы улететь от Земли, оторваться и не уйти, выйти, что называется, на параболическую орбиту. Всего лишь 11,2 км в секунду. Современные ракеты могут это все обеспечить. У нас есть спутники, которые улетают и даже с большей скоростью из Солнечной системы вообще. Вот. Но в сильных полях, когда скорость вторая космическая становится, уже приближается к скорости света, а это означает, что размеры этих тел должны быть очень маленькие при данной массе, вот. Уже вот эта теория Ньютона, она начинает отклоняться. Там возникают некие важные поправочки. Значит, в основе всего... Так вот, Эйнштейн, когда начал об этом думать, и вся его теория, она основана, так сказать, он первый понял, ввел вот так называемый принцип эквивалентности гравитационной инертной массы. То есть то, что гравитацию... Сейчас я покажу картинку. Можно... вот устранить следующим простым, объяснить следующим простым экспериментом. Значит, эта картинка, ну, ее иногда называют лифт Эйнштейна, он написал, что это мой самый, так сказать, самый лучший, самый удачный Геданкин эксперимент, мысленный эксперимент, писал Эйнштейн. Значит, в чем он заключается? Представим себе, что мы находимся вот, ну, мы находимся на Земле в какой-то лаборатории. И вот мы подвесили там грузик на пружинке и измеряем там колебания этого грузика. Отпустили, вот он начинает колебаться. Или кидаем шарик, он начинает падать с ускорением G. Мы можем это все померить в нашей лаборатории, все, что мы благополучно и делаем. Или там маятник запускаем, он начинает колебаться с каким-то периодом. Теперь представим себе, что мы в этой же лаборатории, окошек нет, мы ничего не видим, что снаружи, что эту лабораторию начинает тянуть вверх с ускорением точно таким же, как Земля ее притягивает, с ускорением G, но вверх. А Земли нет. Вот мы в лаборатории, мы не знаем, находимся ли мы на Земле, и нас она притягивает, или нас просто сверх кто-то, какая-то ракета с ускорением тянет. Утверждение заключается в том, что наблюдатель, который здесь находится, он не зависит от никакого отличия между этой картинкой и этой. Это называется принцип эквивалентности. Вот. Значит, но где же тогда... Есть же, вы спросите, а в чем же в действительности отличие? Действительно ли это абсолютно эквивалентные две картинки, или здесь какие-то маленькие отличия все-таки есть? Ну, как в старом советском анекдоте, они есть, но очень маленькие. Значит, в чем они заключаются? В случае, когда у вас есть просто ускорение, направленное вверх,
все, ну, если вы отпускаете в одном углу лаборатории, бросаете мячик, или в другом углу лаборатории бросаете мячик, они все будут двигаться по параллельным линиям, параллельным друг другу, строго параллельным друг другу, вот в этой картинке. Они будут двигаться строго по параллельным линиям. А здесь у вас шарик, брошенный в одном углу лаборатории и в другом углу лаборатории, будут притягиваться к центру Земли и чуть-чуть приближаться, да, пока будут падать, даже внутри этой лаборатории. Вопрос только в точности вашего измерения. Значит, у вас картинка немножко другая. И вот Эйнштейн, так сказать, сказал, что гравитация – это и есть расхождение траектории свободно падающих частиц, которые, так сказать, вот падают у вас. Это, то есть отличить, есть ли гравитация или нет в закрытой вашей лаборатории, можно, измерив вот это схождение, как говорят, вот этих траекторий. Вот. И что тогда сразу же приходит в голову? Смотрите, здесь параллельные линии, здесь линии не параллельные. Значит, когда у нас линии могут сходиться в плоском пространстве времени, две параллельные кривые никогда не пересекутся. Это пятый постулат Евклида. Если углы в сумме меньше 180 градусов, то эти линии должны пересечься, коль скоро продолжим достаточно далеко. Но как только мы отказываемся от плоского пространства времени, а, скажем, рассматриваем, скажем, поверхность сферы, ну вот глобус возьмем, вот нет его, ну где-то вы видели глобус, да, вот, то параллельные линии, сумма углов треугольника, который мы строим из вот этих линий, которые мы строим на поверхности, она может быть больше 180 градусов или меньше. Она будет, в случае сферы она всегда больше 180 градусов. И тем не менее, значит, эти линии пересекаются, хотя эти линии, как бы с точки зрения нас, находящихся на этой сфере, они параллельны. То есть вот этот пятый постулат Евклидов в кривом пространстве не выполняется. И как бы он служит некоторым указанием на то, что пространство кривое. Ну и тогда, возвращаясь к этой картинке, мы сразу можем подумать, и Эйнштейн, вот первый, который это сказал и сформулировал математически аккуратно, что гравитация – это и есть искривление пространства-времени, ну, потому что тут уже важно, что еще и время задействовано, вблизи каких-то тел, любых тел, любых плотностей энергии. Вот, значит, вот эта вот идея, которую он математически сформулировал к 1915 году, ему понадобилось 8 лет, чтобы вот эту идею облечь в, ну, на язык, положить на язык точных вот этих формул. Вот. Значит, ее вот можно еще, знаете, как объяснить? Вот представим себе, что мы летим на самолете, да, когда он летит с постоянной скоростью, мы там сидим, мы не замечаем, что он летит, или там едем в поезде. И мы можем построить из абсолютно жестких стержней, таких идеальных, систему отсчета, и каждую, и в каждую точку поместить часы, и мерить время, и мерить расстояние вот в этой нашей, как говорят, инерциальной системе отсчета. Мы не замечаем, что мы едем, и все равно, что мы находимся, находимся в состоянии покоя. Но как только мы хотим, так сказать, построить во всем пространстве времени нашем, где находятся всякие материальные тела, такие системы отсчета, мы сталкиваемся с таким интересным парадоксом. Представим себе, что у нас есть гравитация, ну вот помещаем сюда Землю, и отпускаем наши системы отсчета, которые начинают свободно падать по направлению к центру Земли. И что мы видим? Мы видим удивительную вещь. Ну, не видим, это понятная вещь, что мы в какой-то момент у нас эти стержни, они начинают друг друга задевать и не дают нам к центру Земли приблизиться. То есть у нас возникает некая особенность, которую, знаете, еще как можно образно описать, что в карту нельзя, ну, карту глобуса на плоскость отобразить, ну, это еще картографы древние понимали, абсолютно адекватно. Вы всегда получите, у вас полюс растянется, там Антарктида, там или Северный полюс, знаете, на краях будут так растянуты. И это очень важная вещь. Значит, нельзя абсолютно однозначно отобразить вот кривое, искривленную поверхность сферы на плоскости. Это разные, топологические разные вещи. Вот. И это привело, вот я даже смотрю, некие, ну, мне не надо смотреть, и их надо воспринимать как, знаете, такой красивый орнамент. Если вы там в Стамбуле пойдете в церковь Айя София,
вы видите, там она из украшена сурами из Корана, их можно воспринимать просто как некий декор. Также эти уравнения, так сказать, можно воспринимать как некий декор, но они очень глубокие. На самом деле, их надо читать так. Искривленное пространство времени говорит материи, как двигаться в нем, а материя и ее движение диктует пространству, как искривляться. Если вы вдумаетесь в эту фразу, это именно вот смысл вот этих уравнений. Вы увидите, что это довольно нетривиальная штука. С одной стороны, тела движутся в искривленном пространстве времени, с другой стороны, они же его сами своим присутствием искривляют. Это говорит о нелинейности этих уравнений. Это сложные очень уравнения, решить их довольно сложно. Но можно. Первым, кто решил, это был Карл Шварцвельд, знаменитый, известный очень немецкий физик, в 1916 году. Значит, он был на русском фронте, значит, шла, как вы знаете, Первая мировая война. Вот, он попал в госпиталь, и, находясь в госпитале, он, что люди делают в госпитале? Вот решают уравнения Эйнштейна. Значит, он решил эти уравнения. Более того, он послал письмо Эйнштейну с этим решением. Эйнштейн пришел, конечно, в восторг, потому что это действительно важнейшая вещь. Вот. Он, к сожалению, в мае 16 года он скончался, потому что у него там была неизлечимая болезнь. Его комиссовали, он уехал в Геттинген, потом в Потсдаме он умер. Вот. Что важно? Важно, что то описание пространства времени, которое получил Карл Шварцвельд, оно обладает какими-то удивительными, такими, на первый взгляд, особенностями. Вот сейчас немножко о них поговорим. Значит, для того, чтобы это понять, нужно понять, как описывают, как объясняют вот это пространство-время, как физики описывают пространство-время. Значит, на самом деле делать это нужно вот как. Это нужно, поскольку есть вот это причинное, как я уже сказал, мы не можем уходить в прошлое во времени, а можем ходить в пространстве, так сказать, туда-сюда. Для этого вот эту причинную структуру пространства-времени нужно описывать следующим образом. Давайте будем... А свет движется всегда, независимо от системы отсчета, с одной и той же скоростью. Это важный экспериментальный факт, который был установлен в конце XIX века. Давайте будем в каждой точке... Вот здесь у нас время, а здесь у нас пространство. В каждой точке пространства-времени, да, ну, пространство трехмерное, я не могу изобразить четырехмерное, а здесь вот некий аналог одномерный, да. Значит, свет в этом пространстве времени будет двигаться вот по этой синей линии, которая идет ровно под углом, ну, грубо говоря, 45 градусов под эту биссектрису вот этого прямого угла. И в каждой точке вот все, что лежит сверху от этой линии, там могут находиться реальные движения каких-то тел. И в каждой точке они здесь причинно связаны. Вот в эту область мы не можем заходить, потому что нам запрещается двигаться со скоростью больше скорости света. Вот, в каждой точке мы испускаем в траектории нашей, как говорят, мировой линии, испускаем свет, и этот свет распространяется под углом 45 градусов, описывает так называемый световой конус, и все, что внутри этого светового конуса, это вот могут быть причинно-связанные события. Таким образом, мы можем всю структуру пространства-времени покрыть этими световыми конусами и его математически изучать. Вот, так вот, как только мы эту процедуру применим к решению, полученному Шварцвельду, то мы увидим, что где-то вот здесь у нас какое-то центральное тело, здесь опять время, здесь пространство. Если мы уходим далеко, то мы увидим, что это плоское, пустое пространство времени, где гравитации никакой нет. Оно очень простое, но называется пространство времени Минковского. Теперь, если есть гравитация, где-то далеко мы будем видеть ту же самую картину, но приближаясь постепенно к этому самому телу массы m, мы начнем замечать, что наши световые конуса начинают вести себя удивительным образом. Приближаясь к некоторой точке, и эта точка как раз соответствует этим 3 километрам для массы Солнца, так называемый шварцшильдовский радиус, или тот самый радиус, который был Митчеллом, помните, я вам показывал, получен. Значит,
Вот здесь этот цветовой конус превращается в какую-то странную, он становится узким, узким, узким. Здесь он вообще выражается, превращается в линию сплошную, которая идет вверх, то есть он вырождается. И это, что это означает? Это означает, что свет, который я выпускаю, приближаясь все ближе и ближе и ближе, он, а наблюдатель где-то вот здесь находится, он в конце концов не достигнет этого наблюдателя никогда. То есть наблюдатель никогда не увидит сигнала, который начинает испускаться за вот этим радиусом. Хотя тело может спокойно падать сюда, ничего с ним в этот момент не происходит. И вот это вот странное поведение, такое непонятное, довольно быстро было ясно, что это чисто особенность, которая связана с выбором координат. Ну, действительно, смотрите, вот мы можем координаты выбрать, там длина, ширина, высота в этой аудитории, правда, и отсчитывать все от этого угла, или отсчитывать от того угла. Но ничто не мешает нам, например, взять какой-то центр, нарисовать окружность и ввести там сферические координаты, где мы будем отсчитывать уже по долготе, по широте, по азимуту. От этого физические явления в этой аудитории не изменятся от того, как мы их описываем, не правда ли? Так вот, довольно быстро было предложены другие координаты, где световой конус, смотрите, он ведет себя так. Никакой особенности на этом радиусе нет, но она возникает уже при приближении к нулю, где центр находится, вот этот самый тяготеющий центр. Значит, это какая-то странная штука, вот особенно вот туда, где все эти линии сходятся, которые дальше назвали сингулярность. Но важно, что можно, так сказать, картировать пространство-время во всей области от нуля до бесконечности, и никаких вот этих чудес, вообще говоря, здесь не возникает. Так вот, представим себе тело, которое сжимается, и вот мы на поверхности этого тела все время испускаем какие-то световые сигналы, а я вдали смотрю как и принимаю эти сигналы от этого сжимающегося, как говорят, коллапсирующего тела. Значит, и вот в этих координатах, если я работаю в координатах Шварцшильда, которые такие сходятся к плоскому пространству времени, вдали от тела все хорошо, то я вот замечаю здесь странную особенность, и в популярных книжках пишут, ну, правильно пишут, но надо за этим понимать очень важную вещь, что внутри радиуса Шварцшильда у нас конус этот поворачивается на 90 градусов, и то, что у нас было, вот здесь же у нас время вот так шло, а здесь у нас как бы время начинает идти вот так, то есть пространство и время меняются местами. Это вообще, ну как-то это так, в голове обычного человека это очень трудно уложить. Вот. Это чисто математические трюки вот этих координат, и они туманят физику, которая на самом деле довольно простая. Если мы эту ту же самую картину будем описывать в координатах других, то никаких чудес нет, вплоть до того, как мы приближаемся вот к самой-самой центральной области. Я пару слов об этом скажу. Вот. Так вот, Роджер Пенроуз, который получил Нобелевскую премию в конце, в октябре 2020 года, он был, так сказать, первый, который ввел понятие горизонта событий. Значит, он в этих координатах, вот сжимающееся тело, это у нас время опять идет сюда, и это пространство. И вот у нас во времени сжимается какая-то звезда, вот она сжимается, сжимается, сжимается, и мы все картируем вот этими конусочками, о которых я только что вам говорил. Так вот, смотрите, что получается. На каком-то радиусе у нас вот образующая этого конуса, здесь она вдали идет под углом 45 градусов, потом она все острее, острее, острее, наконец она становится параллельной оси времени, а внутри все эти световые конуса, они направлены вот сюда, смотрите, здесь зайчики, здесь лучик один шел сюда, другой шел к центру тяготеющего тела, а здесь уже нет исходящих лучей вообще. И вот эту поверхность он назвал горизонтом событий. Горизонт событий, в которых, внутри которого, из которого как бы никакая информация уже, поскольку она, информация может распространяться только со скоростью света, она не может исходить вот из этой области пространства-времени. Значит, вот эта область пространства-времени внутри этого цилиндра, она закрыта от нас горизонтом событий.
То есть мы оттуда не получаем никакую информацию. Хотя там могут какие-то события происходить, развиваться. Просто мы об этом ничего не узнаем, пока сами туда не слетаем. Но если мы туда залетим, то мы ничего, к сожалению, смс-ку послать не сможем, как там у нас дела и так далее. Вот. Но самое страшное происходит уже в этом центре. Это называется сингулярность. Почему? Потому что тут вот эти, вот эти все, все вот сюда приходит, и что здесь происходит, вопрос очень непонятный, потому что там формально достигаются бесконечные плотности. Ну что это такое? Это какая-то математическая абстракция. Понятно, что не бывает бесконечных плотностей. Должна быть какая-то физика или что-то, что там уже какие-то законы квантовой гравитации, может быть, действуют. Это вопрос совершенно открытый. Но Пенроуз в 1969 году он даже ввел гипотезу космической цензуры, она называется, что природа не терпит голых сингулярностей. То есть если где-то в природе во время коллапса или чего-то эти сингулярности образуются, они должны быть обязательно закрыты горизонтом событий. То есть вся информация оттуда скрыта от нас. Мы оттуда ничего не получаем. Значит, это вот это все сделано в рамках общей теории относительности. И Нобелевскую премию ему дали за то, что он доказал математически, доказал, то есть абсолютно, при некоторых предположениях ряд теорем, касающихся возникновения того, что должны образоваться вот такие структуры при коллапсах. Ну и в 1968 году Джон Арчибальд Уильдер назвал эти конструкции черными дырами. Ввел термин, которым мы сейчас все пользуемся, black holes. До этого их называли там застывшие звезды, коллапсары еще как-то. А вот черные дыры – это термин с 68 года, который ввел Джон Арчибальд Уильдер. И вот это была Нобелевская лекция, Нобелевская премия по физике 20-го года Роджер Пенроуз за открытие того, что образование черных дыр является надежным предсказанием общей теории относительности. А общая теория относительности – это и есть вот теория гравитации Эйнштейна. И астрономы Андреа Гесс и Райнхард Генцель, он сейчас директор Института неделимой физики в Гаршинге под Мюнхеном, за открытие компактов сверхмассивного объекта в центре нашей галактики, который является, ну, предположительно является сверхмассивной черной дырой с массой там, 4 миллиона солнечных масс. Вот. Но я об их открытии уже ничего не буду говорить, потому что наша тема другая. Наша тема дальше увидеть, как с одной стороны, то есть можно сказать так, что черные дыры – это такие как бы сгустки гравитации, которые закрыты горизонтом событий. Вот это определение, оно наиболее адекватно их сущность отражает. И эти сгустки гравитации, они могут образовываться, скажем, при сжатии, там, при финальных стадиях эволюции звезд, когда звезды теряют устойчивость, и их плотность возрастает, возрастает, возрастает, и возникает этот горизонт событий, который окружает все, что дальше там происходит для нас, для внешних наблюдателей. Вот. Теперь смежное, удивительно, что вот эти области очень сильной гравитации пересекаются с, почему и тема так была названа, что еще и гравитационные волны, пересекаются с гравитацией очень-очень слабой. В каком смысле слабой? То есть если там мы говорили о самых компактных объектах, самых больших массах или там самых маленьких радиусах, самых высоких плотностях, где гравитация очень сильная, где ломаются все вот эти системы отсчета и так далее, то здесь мы будем говорить об области, наоборот, практически лишенной гравитации, ну или там она очень слабенькая, но на этом фоне этой слабенькой гравитации видны еще более слабые возмущения, которые распространяются со скоростью света в виде волн, подобно тому, как, значит, если в лужу бросить там окурок или там что-нибудь, камень, ручку уронить, то по ней пойдут волны, да, по поверхности. Мы все это видели прекрасно, можно проверить на улице. Вот, значит, они распространяются по поверхности жидкости и бегут там, и нас это не особо удивляет. Так вот, математически описание этих волн описывается неким таким волновым уравнением. Так вот, если мы вернемся к этим красивым и непонятным уравнениям Эйнштейна, и сам он это сделал сразу же после того, как написал, и представим себе, что давайте посмотрим случай, когда гравитация слабенькая, слабенькая, слабенькая, что будет. И он увидел, что эти уравнения сводятся к уравнению к такому же, который описывает распространение волн на воде. То есть должны существовать волны пространства временных возмущений, которые распространяются по всему пространству со скоростью света.
Значит, за открытие гравитационных волн в 1917 году была присуждена Нобелевская премия по физике. Кип Торн, Барри Бариш и Райнер Вайс за то, что, ну, Кип Торн теоретик, Вайс человек, который был, являлся PI-ем этих всех лазерных интерферометров, с помощью которых их открыли, а Барри Бариш это такой, ну, как сказать, менеджер, что ли, такой научный, который все это дело организовал, потому что это, значит, очень дорогой проект, объединяющий тысячи людей, и это заняло несколько десятилетий, чтобы это открытие стало возможным. И вот пару слов, сейчас несколько я слов об этом скажу. Вот, значит, так, Эйнштейн все это предсказал. Удивительно, что, ну, здесь такая драматическая история, она сама по себе любопытная и заслуживает отдельным разговором, у нас нет времени это обсуждать, но только в начале 60-х годов там были споры вообще, не являются ли эти волны просто математической фикцией, там что и так далее, и так далее. Вот, вот в нашей стране Михаил Герценштейн, Владислав Пустовойт, который сейчас жив-здоров, он работает в Баунском институте, академик университете, значит, они предложили идею, как вот эти слабые возмущения пространства-времени, очень слабые, можно регистрировать. Значит, и предложили идею вот этого лазерного интерферометра для регистрации вот этих слабых возмущений пространства-времени. Вот. В 70-е годы вот Райнер Вайс начал разрабатывать вот экспериментальные эти установки, интерферометры, и в конце 80-х начался этот проект LIGO, где 4-километровые лазерные интерферометры стали строить в двух местах в Соединенных Штатах Америки, и один интерферометр под Пизой, 3,5 километра в Италии. Его где-то в 2010 году он начал работать, и после модернизации 14 сентября 2015 года произошло вот это эпохальное открытие первого действительно реального астрофизического источника, который зарегистрировали по гравитационным волнам люди. И это оказалась двойная черная дыра, то есть система, состоящая из двух черных дыр, да не простых черных дыр, а с массой порядка 30 масс Солнца, то есть в 30 раз тяжелее солнечных. Сразу возник вопрос, откуда они взялись. И если у нас останется время, я пару слов об этом скажу. Вот. Так вот, главные результаты, которые были получены с тех пор, с 2015 года, с момента первого обнаружения гравитационных волн, что сейчас уже свыше полусотни надежно зарегистрированных вот этих слияний, которые в основном двойные черные дыры очень большой массы. Вот. Удивительно, что, не удивительно, а очень приятно, что все, что было обнаружено, все свойства этих гравитационных волн и так далее, они все оказались в точном предсказании с тем, что, вернее, в точном соответствии с тем, что предсказывает общая теория относительности Эйнштейна. Вот. Ну и вот было там еще очень интересный объект у нас, мы сегодня их не будем рассматривать, это слияние двух нейтронных звезд, которые тоже дают гравитационные волны. И подключилась там вся астрономия во всем диапазоне, но это отдельный разговор. Вот. Вот я хочу вам привести замечательную вырезку из газеты 15-го года. Значит, вот вы видите фотографию Альберта Эйнштейна, что здесь написано? Что вот это к вопросу о том, как журналисты освещают деятельность ученых. Значит, те, кто понимает английский, можете сами прочитать. Там написано, что вот профессор Эйнштейн из института Кайзера Вильгельма в Берлине, значит, создал новую теорию гравитации, и эта теория гравитации, значит, проявляется предложением теории относительности, которую он создал в 1905 году. И вот дальше, самый последний абзац интересный, что, значит, общая теория относительности изменяет вид, взгляд на гравитацию, который был предложен сэром Исааком Ньютоном более чем два столетия назад. Теперь, значит, согласно Эйнштейну, гравитация является свойством пространства, которое, значит, ну, которое также еще зависит от того, как там материя устроена и так далее. Из-за этого эффекты, предсказанный эффект Эйнштейна так, такие субтильные, такие малые, такие тонкие, да, что их можно измерить только в очень сильных гравитационных полях. И ученые не смогут надежно проверить общую теорию относительности,
по крайней мере, до тех пор, пока в Европе не закончится война. Значит, война одна закончилась, потом вторая началась. В общем, было людям не до этого. Но все вот это, вверх это все очень правильно написано, но уже в 19 году Эддингтон измерил отклонение лучей в позе котения Солнца, которой точность оказалась как по теории относительности. И гравитационные волны, ну, черные дыры были открыты как бы вот астрономами уже в 60-е годы по компактным рентгеновским источникам, а гравитационные волны были открыты через 100 лет, ну, формально задетектированы, через 100 лет после того, как все вот это было сделано. Значит, человечеству понадобилось 100 лет, чтобы вот это последнее предсказание общей теории отклонения лучей в поле тяготения в искривленном пространстве времени от далеких звезд в поле тяготения Солнца было получено сразу же в 19 году, через несколько лет буквально была экспедиция в Южные моря была снаряжена Эддингтоном, Королевское общество выделило деньги соответствующие, и они вот померили, увидели звезды во время солнечного затмения, которых не должно было там находиться из-за того, что есть искривление траектории лучей в поле тяготения Солнца. Значит, движение перигелия Меркурия, этот эффект, который еще и сам Эйнштейн, это была одна из мотиваций создания его теории, которую астрономы знали, но не могли объяснить, а это там сразу же получается. И, наконец, еще одно предсказание – это существование гравитационных волн, распространяющихся вот этих возмущений пространства-времени от движения там каких-то тел несимметричных. Вот. На практике мы всем этим давным-давно пользуемся, а у каждого из вас там, или там, у ваших партнеров, или детей, или знакомых есть GPS-навигаторы там, или ГЛОНАСС. Они все работают с учетом вот всех этих эффектов общей теории относительности. Без них вы не сможете двигаться по Москве в наших пробках, потому что ваши координаты спутники просто не определят без учета этих релятивистских поправок. Вот. Так вот, это вот складки пространства-времени, которые слабенькие как бы распространяются. Вот если мы представим, значит, пространство в виде такой сетки, как так сказать, поверхности, то вот эти возмущения будут бежать, как волны по поверхности лужи, они, значит, будут, или океана, кому что нравится, со скоростью, равной скорости света. Значит, их регистрируют. То есть бегут на фоне искривленного пространства времени, есть вот такие маленькие складочки, и эти складочки распространяются по этому самому, все мы пространство времени, как поверхность апельсина. Значит, мы, смотрите, если мы вычтем из него эту самую, ну, представим себе, что это сфера, таких апельсинов не бывает, но как бы идеально. Вот. Вычтем из нее сферу, останутся вот отклонения от сферы в виде таких пупырышков, да, ну какие-то всякие, в зависимости от цены апельсина, они могут быть больше и меньше. Вот. Так вот, это то есть то же самое. Вычитаем какую-то вот эту плавную, вот эту кривизну, создаваемую там Землей, Солнцем, галактикой, все. И остаются вот эти вот пупырышки, которые бегают, тут везде бегают эти гравитационные волны от разных там явлений. Их вот удается зарегистрировать. Почему их можно зарегистрировать? Значит, если гравитационная волна летит перпендикулярно экрану, распространяется перпендикулярно экрану, что она делает? Если у нас есть свободные тела, то есть не связанные с друг другом никакими пружинками, ничем, то как бы движущиеся свободно, они вот в искривление пространства-времени устроены так, что они начинают двигаться, вот как показано здесь на верхнем и нижнем эллипсе, есть две поляризации. Если у меня есть две, они растягиваются и сжимаются с периодом, значит, этой самой гравитационной волны, которая вот проходит перпендикулярно этому экрану. И какая амплитуда этой волны, величина, которая ее меряет, эту амплитуду, она фактически есть, ну, здесь все это утрированно изображено, это просто изменение дельта L, ну, насколько сжимается или расширяется этот эллипс, по сравнению со средним радиусом, невозмущенным радиусом вот, так сказать, окружности. И вот от реальных источников, которые в природе существуют, ожидаемая амплитуда необыкновенно мала. Это 0
20 нулей и единичка, 10 минус 21 степени. Это же вообще ничтожная величина. Понимаете? Вот я начинаю махать руками, и излучаются гравитационные волны. Но они такие слабые, что мы, конечно, искривление пространства времени от этих движений абсолютно ничтожное. И, конечно, о нем можно забыть. Формально оно есть, но де-факто его никогда не обнаружите. Вот. Но даже от самых сильных явлений, вот как слияние массивных там, двух черных дыр, все равно это очень слабая величина. Вот поэтому это очень слабая такая гравитация. И вот возник такой, как говорят сейчас, да, ну и вот эта картинка из интернета. Значит, вас начинает эта волна сжимать, растягивать, корежить вот так. И вот эти ваши относительные растяжения есть мера силы этой гравитационной волны. Какие источники? Вот основные источники – это вот двойные какие-то звуки.

сильнее вот эта амплитуда волны. Вот, например, одним из источников могут быть даже сверхмассивные двойные черные дыры, которые могут существовать в ядрах галактик. Мы знаем, что в ядрах галактик есть сверхмассивные черные дыры, там миллионы, даже миллиарды солнечных масс, самая большая, там 10 миллиардов солнечных масс сейчас найдено. И вот если есть двойная система из таких гигантских сверхмассивных черных дыр, то она тоже будет давать значительную амплитуду, но в другом спектральном там диапазоне. Вот. На самом деле, еще до строительства этих интерферометров этот эффект гравитационных волн был, за это дали Нобелевскую премию в 1972 году Халсу и Тейлору. Значит, двойная нейтронная звезда, состоящая из двух нейтронных звезд, одна которая пульсар. И вот точно измеряя времена прихода импульса от этого пульсара, можно, как говорится, измерить его движение. И видно было, что орбитальный период в этой двойной системе уменьшается со временем. То есть мы уже видим скорости здесь нейтронных звезд орбитальные. Вот у нас Земля 30 км в секунду движется, и то уже кажется, ну, как много кажется, да? Вот. А тут скорость уже 100 тысяч километров в секунду, то есть это уже релятивистские скорости, и здесь важны вот эти эффекты излучения гравитационных волн. И вот точки черненькие – это наблюдение, а сплошная линия – это то, что вот эйнштейновская формула предсказывает. Мы видим, как все прекрасно сходится, и тогда уже не было никаких сомнений, что все это правильно. Но важно было вот эти маленькие отклонения пространства-времени зарегистрировать. Ну вот эта вот форма сигнала, она напоминает форму вскрика от птицы, то есть у вас возрастает частота и одновременно возрастает амплитуда этого сигнала вот, при слиянии вот этих двойных источников. Вот, точно такой же, поэтому и по-английски их называют чирп-сигналы. Чирп – это вот крик птицы в переводе на русский язык. Ну, наш бедный язык ничего не придумал лучшего, как называть теперь это тоже чирп-сигналом. Я, как это, чирикой, что ли? Ну, чирикой – это как-то звучит немножко легкомысленно. Ну, вот мало ли кто там чирикает. А тут черные дыры сливаются, но они же не чирикают. Вот. Значит, ну и вот эти интерферометры, которые были построены, вот это в Луизиане, там болото, там рядом океан Атлантический, это Мексиканский залив, место поганое такое, жарко очень. Вот. Самая большая в мире вакуумная система – это трубы, в которых поддерживается очень высокий вакуум, потому что этот лазерный интерферометр, вам важно, чтобы они шли в вакууме, не было никаких молекул встречных, не попадало, чтобы не создавать дополнительных источников шума, потому что они измеряют очень тонкие эффекты, вот как растягиваются и сжимаются эти интерферометры, он состоит из лазера. Там всего в начальных экспериментах лазер, который светил, он имел мощность 20 ватт, меньше, чем вот эта лампочка, понимаете, ну или похоже на эту лампочку. Вот, значит, длина здесь 4 километра, но из-за того, что здесь хитрая такая оптическая схема сделана, здесь 100-киловаттная примерно мощность света циркулирует внутри этих самых труб, и можно измерять, как, когда волна проходит, она начинает вам сжимать одну и расширять другую, это самое, ну, вот подобно тому, как это было. Эти конечные зеркала, от которых свет отражается, они очень хорошо заизолированы там и так далее. Это отдельная очень интересная история. И вот то, что удалось построить такую гигантскую машину и измерить такие тонкие эффекты, за это, собственно, и была дана Нобелевская премия по гравитационным волнам, за то, что удалось сделать экспериментальную установку, которая все это измерила. Вот теперь таких машин три, и четвертая уже на подходе. Сейчас они не работают, у них там идет, как это называется, техобслуживание, да, по-русски, значит. Ну вот они в следующем году опять заработают, эти машины. И вот четвертая, японцы прорыли 3-километровые туннели подземные в Камиоке, и там, значит, криогенные уже детекторы, зеркала охлаждаются до температуры жидкого геля для того, чтобы убрать всякие тепловые шумы. Значит, вот 4 машины в мире, прекрасно, сейчас уже еще есть более мелкие. Вот. Ну и вот я уже говорил, что, значит, вот эти возмущения пространства-времени, которые образуются от сливающихся двойных черных дыр, они являются главными источниками сигналов, которые сейчас регистрируются. Значит, вот эта картинка, это не есть

0: воображение художника или художницы, а это есть реальная амплитуда вот этих гравитационных волн, как она излучается, как она излучает при слиянии вот этих двух. Это конкретный расчет, сливающийся двойной нейтронной звезды, вот как она сливалась, как она излучала эти гравитационные волны. И чем оранжевее цвет, тем больше амплитуда, и вот зеленый самая большая. Ну и, соответственно, видно, как они распространяются в пространстве, уходят от этой двойной системы. Это не придуманная картинка, это вот расчет вот, по всем этим формам. Очень красиво, можно повесить в рамочку. Вот. Ну и вот эти сигналы от реальных источников, и были померены массы. Массы оказались гигантскими, никто не ожидал сначала. Все думали, что вот черные дыры, которые мы измеряли по двойным системам в нашей галактике, по рентгеновским, у них у всех масса на порядка 10, ну много 20 масс Солнца. Но здесь-то уже первые были 30, а сейчас уже есть и 60. И никто не знает, как реально такие двойные черные дыры образуются. Есть гипотезы. Как можно это сделать? И наиболее популярное заключается в том, что просто берем эволюцию двух массивных звезд, которые в конце концов, в конце своей термоядерной эволюции, они испытывают коллапс и образуют черные дыры. Так можно сделать при определенных предположениях. И в конце эволюции вы получаете вот двойную черную дыру, тесную, которая сливается за какое-то время и производит нам вот этот эффект, тот вот всплеск гравитационных волн, который мы измеряем. Но есть другие возможности. Можно, например, говорить о каких-то плотных захватах одной звезды черной дыры другой, где много, рассматривать области, где много, может быть, этих черных дыр, тогда динамически можно создавать такие двойные звезды. Есть и такая точка зрения, и есть совсем экзотический сценарий о том, что эти двойные черные дыры вообще пришли из ранней Вселенной, которые могли, это так называемые первичные черные дыры. Дело в том, что черной дыре наплевать, из чего вы ее делаете, из коллапса ли какой-то массивной звезды, или вы там сток сена сжимаете, или вы просто какую-то плотность энергии, так сказать, большую делаете такую, что возникает горизонт событий вокруг него. Черная дыра не знает, из чего она сделана. У нее она характеризуется только... Вот эта ручка устроена гораздо сложнее, чем черная дыра. Здесь много атомов, там молекул, электроника какая-то. Вот видите, там лазер сидит. Вообще очень сложная система, если задуматься. Вот. А черная дыра, она проста, как кроссворд газеты «Гудок», как раньше говорили. Значит, там, кроме массы, у нее еще есть момент вращения, может быть, заряд, но заряда в реальных черных дырах не существует. Вот. Так можно вот из этих возмущений первичных в эпоху, когда Вселенная и отроду было там буквально какие-то ничтожные доли секунды, уже конструировать вот такие, делать эти черные дыры, и не исключено, что вот эти черные дыры, которые мы видим, по крайней мере, часть из них могут оказаться вот этими первичными черными дырами. Впервые об этом вот Яков Борисович Ледович и Дмитрий Новиков написали в 67-м году, вот прошло сколько, 50 лет. Ну, в общем, чтобы увидеть свой результат, надо жить долго. Вот Игорь Дмитриевич жив-здоров. Вот, так что есть интересные вещи. Но нельзя думать, что это конец истории. Наоборот, все только начинается. Значит, мы так и не понимаем до конца, как все это, откуда берутся такие черные дыры. Тут много открытых вопросов. Вот есть ли первичные черные дыры? Вот это очень важный, такой фундаментальный вопрос. Вот. Потом вот эти гигантские черные дыры в ядрах галактик с массой миллиарды солнечных масс. Задумайтесь. Это только черная дыра, значит, массы 10 миллиардов солнечных. Откуда она взялась? Как она образовалась? Что? Это вопрос, который очень интересный, и тоже можно о нем рассказывать. Вот. И есть совсем интересные вещи. Дело в том, что вот эти решения уравнений Эйнштейна, которые решил Шварцшильд, и вот метрика Шварцшильда, вот эти черные дыры, которые только что мы с вами обсуждали, можно придумать гораздо более... Эти уравнения допускают некое еще более интересное решение, которое называется кротовая нора. Там эта конструкция, которая объединяет две области пространства-времени неким таким туннелем. В общем, это не тривиальная топологическая конструкция. И по этим конструкциям можно проходить из одной точки пространства в другую со скоростью гораздо больше, чем скорость света, вот по этим туннелям. Значит, вопрос открыт, и он очень интересен. Не исключено, что вот эти сверхмассивные черные дыры могут быть на самом деле кротовыми норами. Сейчас об этом, ну, в общем, люди об этом думают. Так что я прошу прощения, что перебрал немножко время, но спасибо вам большое за внимание и готов выслушать любые вопросы из-за того, что я рассказал. Спасибо.
1: У кого есть вопросы, задавайте, пожалуйста.
0: Да, пожалуйста, любые. Микрофон. Относящиеся, не относящиеся к делу.
2: Есть вопросы?
0: Да, пожалуйста, пожалуйста, сколько угодно.
2: Да. Вы хотели же сказать, если будет время, история, откуда взялись две массивные черные звезды? С самого начала.
0: Значит, я немножко даже об этом рассказал. Значит, идея такая, что возьмем две звезды с массой по 100 масс Солнца, ну да, примерно там, около того. И, значит, они вот в двойной системе. Мы же знаем, что есть такие двойные звезды, и очень массивные могут быть двойные звезды. И вот в результате коллапса у вас образуется одна черная дыра, потом вторая. Ну, та звезда, которая более массивная, она быстрее эволюционирует, она быстрее сжигает свое термоядерное топливо и быстренько в какой-то момент коллапсирует. Ну и вот образовалась, если эта система не разорвалась в ходе эволюции, то можно это придумать, как это сделать. Образуется двойная черная дыра, которая сливается. Это, я повторяю, что самая такая популярная точка зрения. Но здесь масса вопросов. Ну, например, одна из вещей, которая не очень понятна, заключается в том, что наблюдения показывают, вот из этого гравитационно-волнового сигнала вы можете извлечь информацию о спине, о вращении вот этой черной дыры, вращается она или нет. Да? И ответ такой, что такое впечатление, что эти черные дыры не вращаются, которые сливаются. Да? Наблюдения показывают, что они не вращаются. Если вы посмотрите на Солнце и захотите сделать из нее черную дыру, она у вас будет очень быстро вращаться, потому что Солнце, значит, оно вращается, и при коллапсе момент импульса сохраняется, и черная должна обладать большим спином, большим моментом количества движения. Вот. Тут этого нет. И поэтому возникает вопрос, как же так из массивной звезды, а черные дыры не вращаются? Почему? От ответа точного нет. Поэтому тут много всяких деталей, которые и так далее. Ну и я уж не говорю о том, что поток работы идет, люди пытаются это все как-то объяснить, но это сложная штука, финального ответа нет, потому что сделать такую черную дыру, особенно сейчас, вот, когда появилось 60 масс Солнца, это вообще очень непросто. Ну, есть какие-то методы и подходы, как говорится, как это делать, но ответ остается открытым. Вот. Но это можно сделать из первичных черных дыр, оказывается. Ответ такой, что из первичных черных дыр такие звери, вот эти вот, о которых я сказал, они получаются довольно легко, элегантно, и можно посчитать, и окажется, что не нарушая никаких законов природы и никаких наблюдательных, так сказать, ограничений, вы можете вот такие массивные двойные черные дыры рождать в самой ранней Вселенной. Просто вот в какой-то момент они сливаются, через 14 миллиардов лет слились. Вот такая вот интересная возможность тоже сейчас обсуждается.
1: Константин Александрович, здравствуйте.
0: Добрый день.
1: Вы разрешили задавать всяческие разные вопросы. У меня немножко глупые. Скажите, пожалуйста, а зачем нужны черные дыры?
0: Зачем?
1: Или это неправильный вопрос?
0: Он неправильно сформулирован. Да. Зачем нужно солнце? Как зачем? У меня в огороде без солнца, говорит, огурцы не вырастут. Вот. Так же и здесь. Зачем нужна черная дыра? Так нет, она как бы не спрашивает, зачем она нужна, она есть и все.
1: Наверное, вопрос, зачем их изучать, скорее, как-то вот так, наверное.
0: Во-первых, это интересно, правда, тут какие-то чудесные вещи там возникают. Ну, а во-вторых, зачем, это такой общефилософский вопрос, зачем нужно человеческое знание. Черт его знает, когда всегда отвечают этими словами, знаете, был такой замечательный ученый Майкл Фарадей. В 19 веке. Он много законов электричества и так далее. Но его представили премьер-министру, монархия конституционная, там королева Виктория, все дела. Вот, премьер-министру Англии как-то представили. Вот, он задает ему тот же самый вопрос. Он сэр, его там сделал как положено. Вот, зачем вот это ваши законы, ваше электричество, куда его девать и вообще, что это такое? 19 век. Он сказал: ваше превосходительство, Не знаю, но, может быть, через там какое-то время вы с этого электричества будете получать большой доход. Ну, работайте в РАОЕС, или как там сейчас называется, и вы получите большой доход. Значит, мы все пользуемся электричеством, как-то без него и жизни не мыслим. Так что зачем это все изучать? Не знаю, так Бог устроил человека, что вот хочется чего-то узнать. И эти знания время от времени нужны. А зачем нужна квантовая механика? Чтобы мобильный телефон работал. Так.
1: Спасибо.
3: Скажите, пожалуйста, вот вы сказали, что...
0: Он, по-моему, не включен. Но я слышу все равно.
3: Я думаю, что и так слышно.
0: Да.
3: Две черные дыры вращаются, угу. Значит, соответственно, генерируется гравитационная волна.
0: Да, и уходит.
3: Генерируется почему? Потому что одна звезда уходит за
0: да,
3: другую,
0: да, да.
3: И скорости, так сказать, относительно наблюдателя меняются.
0: Значит, правильно говорите.
3: Да, соответственно, когда какая-то черная дыра приближается к наблюдателю, поскольку мы знаем, что гравитационная волна движется со скоростью света, значит, в этот момент гравитационная волна превышает скорость света, а удаляющая, соответственно, уменьшается.
0: Нет,
3: правильно
0: нет.
3: Я понимаю?
0: Не
3: противоречит ли эта теория относительности?
0: Неправильно, понимаете? Значит, скорость света, она постоянно, она не зависит от системы отсчета. Значит,
3: Тогда как же происходит, получается, гравитационная волна?
0: Ну, вот, сейчас я картинку покажу, там она правильно нарисована. Вот, смотрите. Она бежит, вот гребень волны этот бежит со скоростью света. Вот он движется. Вот и все. Вот вы генерируете то, что вы сказали, два тела, то ближе, то дальше. И вот от них отходит такая спиралька, которая движется со скоростью света. Но только, ну, как говорится, надо понимать, что она распространяется во всех направлениях. Она почти сферическая.
3: Но мы же находимся, как сказать, получу к этому.
0: Неважно, мы можем отсюда смотреть, отсюда, все равно со скоростью света к нам будут идти вот эти вот самые возмущения. Еще раз.
3: Но мы
0: закон
3: сейчас...
0: сложения скоростей не
3: мы
0: работает.
3: Мы измеряем здесь. Амплитуду или мы измеряем здесь...
0: Мы измеряем амплитуду...
3: Сложение
0: вот
3: фаз.
0: Нет, мы измеряем амплитуду вот этой волны. Значит, у вас... Смотрите.
3: Хорошо. Тогда каждая из фаз движется с разными скоростями, получается.
0: Что значит каждая? Я не понимаю.
3: Ну, в смысле, вот как мы складываем, как мы получаем амплитуду, да, вот волны?
0: Амплитуда волны, это вот я писал, что это дельта LKL, которое, так сказать, растяжение, сжатие. Ведь гравитация – это есть приливные силы. Вот, если приливы – это есть проявление гравитации, гравитационного поля. Они вот так, как говорят, квадрупольный характер носят. А вот бежит это возмущение пространственно-временное. Оно бежит по пространству времени со скоростью света. Ну как? Ну, это ее групповая скорость, это не фазовая скорость. Это групповая скорость, вы понимаете, да?
3: Ну да.
0: Это бежит гребень волны со скоростью света. Вот он проходит через эту комнату. Представьте себе, что у нас просто импульс такой один бежит, солитон, да? Он проходит вот сюда. Вот у меня два тела свободных висят, которые... Когда волна мимо них проходит, она их вот так вот туда-сюда сдвинет-раздвинет.
3: Нет, это действие волны.
0: Да.
3: Я просто задал вопрос, как они образуются.
0: Образуются именно так, как я сказал.
3: Вот по воде, вот как вот у вас, допустим,
0: да.
3: Это вот водная поверхность.
0: В воде, понимаете, в воде не совсем так. В воде у вас симметрично будет это все распространяться. Ну понятно, там все. Здесь же у вас задержка. Вот смотрите, видите, фазовая задержка сюда и сюда есть, конечно. От двойной системы.
3: Я как раз по фазовой.
0: Ну, она здесь, это очень важная вещь, потому что вы не получите, так сказать, аккуратно эти все формулы, если вы не учтете эту фазовую задержку. Но там не нарушаются никакие, естественно, законы. Но на языке уравнения это просто волновое уравнение, больше ничего. Значит, которое описывает. Оно точно так же выглядит, как уравнение, которое описывает распространение электромагнитных волн. Вас же не смущает электромагнитные волны?
3: Там амплитуда изменяется, а тут получается
0: фаза. Нет, здесь тоже амплитуда распространяется, ну как бы, здесь картинка такая. Но...
3: Сложилось две фазы, получилась амплитуда.
0: Да, но амплитуда вот этой волны бежит, я же вам говорю,
3: амплитуда
0: представьте
3: нет,
0: себе, что... Да, бежит, вот она... Одиночный импульс. Вот он распространяется со скоростью света, и все.
3: Спасибо.
0: Но как это? На уравнениях это сразу все видно. Просто волна в уравнениях. Ничего другого здесь нет. Да, вопрос, пожалуйста.
4: Вы сказали, что...
0: Ну, я слышу все.
4: Вы сказали, что первичные черные дыры образовались буквально там, ну, спустя, может быть, пару секунд после...
0: Ну, даже, может, и раньше, да.
4: Они... Плюс-минус, да.
0: Да, в любой момент.
4: Как это могло случиться, если, в принципе, там, спустя пару секунд после большого взрыва, насколько я читала и знаю, не было даже строительного материала, чтобы образовались...
0: Хороший вопрос. Объясняю, в чем дело. Значит, была так... До большого взрыва была так называемая инфляционная стадия. Ну, ранняя стадия, когда Вселенная носила квантовый характер, это все модельные вещи, но вот люди так думают. Вот. Когда у вас на этой стадии, значит, вот это первичное поле распадалось, были флуктуации. Ну, вот не бывает, как сказать, не бывает ничего в состоянии абсолютного покоя. В квантовой механике, если вы смотрите вот осциллятор, да, он не может находиться в состоянии покоя. У него всегда есть какие-то флуктуации. Они называются квантовыми флуктуациями. Любое поле физическое имеет квантовые флуктуации. Так вот, еще до того, как образовалось это вещество, из кварков слепились адроны там, и так далее, у вас вся Вселенная, она была, ее можно представить как некую такую... доски нет, я вам нарисовал. Как... Такая горная, красивая поверхность, где у вас есть большие вершины, маленькие вершины. И эта поверхность, да, это есть ваши квантовые флуктуации. Они были маленькие, но они, попадая внутрь причинно-связанной области, начинают там возрастать, эти флуктуации. Эти флуктуации являются затравками всего, что мы видим. Звезд, галактик. И их очень хорошо видно по наблюдениям реликтового фона. Есть такое реликтовое излучение, и оно вот все в этих флуктуациях. Они очень маленькие, они 10⁻⁵ их амплитуда относительная в температуре реликтового фона. Значит, но они есть, их измерили, за них уже две Нобелевские премии дали. Значит, вот эти флуктуации, так, когда у вас на раннем этапе они были, из этих флуктуаций плотности, или там даже не обязательно плотности энергии, у вас могли возникнуть слегка ваши черные дыры. Вот это было предложено в 67-м году, и вот действительно так люди думают, что такое... Это вполне возможно, там нет никаких чудес.
4: То есть это неизмеренно был возраст, да, какой-то черный дыр?
0: Я вам скажу так, что, ну, если вы хотите со временем это связать, что в масса черной дыры, которая образуется, когда Вселенной возраст был порядка 1 секунды, это уже классическая фридмановская стадия, это уже после большого взрыва, она порядка 100 должна быть 10, ну, в общем, порядка 100, около несколько десятков тысяч масс Солнца. О, какие черные дыры могли образовываться уже в секунду. А на более ранних стадиях еще более маленькие. А в момент, когда лепилось вещество из кварков, это так называемый фазовый переход, первичный фазовый переход квантовой хромодинамики в ранней Вселенной, из нее как раз образовывались черные дыры с массой порядка десятков масс Солнца, которые мы видим. То есть это такие вещи, которые надежно установлены сейчас. Здесь нет никаких спекуляций, потому что физика, которую мы знаем в это время, она очень хорошо определена. Поэтому... А такие флуктуации должны быть, потому что мы их видим. Если мы их спектр проведем, то увидим, что там полно было таких пичков в ваших вот этом ландшафте, в этих больших гор, которые могли бы создать вам черные дыры. В те времена был навалом, и вот они как раз могли дать вот такие объекты.
5: А я хотел маленькое уточнение сделать, наверное, в продолжении вопроса. А я верно понимаю, что именно отсылкой к этим флуктуациям было заключение о том, что черным дырам глобально не важно, из чего образовываться?
0: Нет, это отсылка не к этим флуктуациям, а к уравнению Эйнштейна, которое я показывал. Я вам сейчас покажу. Значит, отсылка это вот сюда. Вот. Значит, что у нас справа? Справа у нас геометрия. Искривленное пространство-время. А слева это у нас материя. И здесь стоит величина, которая называется тензор энергии импульса. Он может из чего угодно делаться. Он может делаться из вещества. Он может делаться из энергии поля. Он может делаться фотонами, чем угодно, любыми полями. Поэтому вы черную дыру получаете из любой, из всего, что дает гравитацию. А гравитацию дает все.
5: А вот тогда вопрос такой, наверное, примитивный, но вот эти флуктуации, о которых вы сейчас говорили, которые видны в
0: электронном излучении, это называется первичные флуктуации, да.
5: А это представляет собой как раз колебания энергии.
0: Это они бывают разных типов. Это может быть колебание плотности энергии, как вы сказали правильно, каких-то там полей первичных, да, еще даже не вещества. А могут быть уже флуктуации метрики пространства-времени, которые называются первичные гравитационные волны. И вот первичные гравитационные волны, которые образовались тогда, у них частота, здесь частота, вот, которых мы видим от черных дыр, они порядка 100 Гц, да, когда они сливаются, вот, как в розетке напряжение, да, частота. А частота первичных гравитационных волн 10 минус 17 Гц. Значит, это длина волны первичных гравитационных волн, она сравнима с размером Вселенной. Это такие плавные такие, на фоне вот всего вот этого, такие плавные такие штучки. Их ищут, их интересно, как поискать. Их искали на Южном полюсе специальным там телескопом. И даже объявили, что будто бы их сначала нашли, но потом поняли, что это там некие шумы. Но это очень интересный вопрос. И вот самое интересное, что не все теории ранней Вселенной предсказывают первичные гравитационные волны. Есть теории, в которых первичные гравитационные волны очень сильно подавлены, их просто нет. И это очень важно. Если их откроют, это отсечет огромное количество разного рода мыслей о том, как устроена была Вселенная до Большого Взрыва.
5: Хорошо, спасибо большое.
6: Как вы считаете, есть ли вероятность того, что более детальное изучение гравитационных волн поможет заглянуть за горизонт событий?
0: Ну, это тоже очень хороший вопрос. Между прочим, его тоже все задают и правильно делают, потому что, ну, вот когда сливаются две черные дыры, образуется новая черная дыра. Понятно, что там все сильно очень возмущено, какие-то совершенно очень сложные вещи. Это все считается на суперкомпьютерах сейчас. Решаются вот эти уравнения при слиянии черных дыр. Не может ли, раз внутри черной дыры, из чего-то она делалась, может там что-то есть, мы просто этого не видим, оно под горизонтом, а может быть в момент слияния что-то оттуда выскочит? Черт его знает, люди думают. Думали некоторые. На самом деле ответ такой, что нет. Значит, все вот эти возмущения, которые там, они превращаются в гравитационные волны, в складки пространства-времени, которые распространяются от этой системы. Вопрос очень непростой. Покойный Стивен Хокинг, он до последнего дня своего об этом думал. Потому что, вы знаете, Хокинг, он первый, кто посчитал и показал, что маленькие черные дыры должны испаряться, квантовым образом просто они испаряются. Черные дыры с массой 10-15 грамм, ну, это маленькая масса, сколько-то там тонн, тысяч. Вот, они должны за время жизни Вселенной просто испариться, превратиться в частицы. Вот.
7: Можно уточнить, это вы сейчас говорите об излучении Хокинга.
0: Хокинга, да, вот. Так вот, ответ такой, что когда начинаешь об этом думать, как устроен, вот, что там находится внутри горизонта, и можно ли информацию теоретически извлечь, скажем, по квантовому испарению черных дыр, можно ли судить о том, что находится там внутри, или нельзя. Вот это тоже такой один из вопросов, который иногда называют информационным парадоксом и так далее. Вот. Ну, ответа на него пока такого надежного нет. Думаю, что по гравитационным волнам, вот по тем, которые на стадии до слияния, точно ничего нельзя сказать. А вот в момент, когда происходит вот это самое слияние, то косвенно, может быть, какие-то там вещи. Ну, в рамках ОТО, насколько я знаю, ответа на этот вопрос нет. Все-таки Гравитационные волны – это классика, это классические явления. Это описывается вот, ну, классической физикой, да, ну, в рамках общей теории относительности, конечно, вот с этой структурой пространства и времени. Вот. А вот квантовые разные вещи, которые вот могут присутствовать и могут как-то свидетельствовать о внутренностях черных дыр, это вот вопрос открытый, очень интересный. Но это, знаете, если говорить совсем коротко, вот теории квантовой гравитации нет. Мы пока не... Есть гравитация, есть квантовая физика. Объединить их пока не удается. Вот Эйнштейн пытался объединить, у него ничего не получилось до конца жизни, и многие другие. Сейчас есть теория суперструн, там, которая пытается что-то сделать. Вот. Но это предмет таких интенсивных исследований. Ну, так сказать, если совсем коротко отвечать, я не знаю. И никто не знает. Пока.
6: Добрый вечер. Во-первых, хочу поблагодарить вас за лекцию. Было
0: спасибо.
6: Интересно и не скучно.
0: Ну, я старался, чтобы не засыпали.
6: Вопрос у меня про теорию квантовых.
0: Да.
6: Скажите, пожалуйста, чуть более подробно, как вообще эта теория возникла и на какой стадии проработки сейчас?
0: Хороший вопрос. Значит, возникла-то она так же, как и возникла она в начале, сразу же после того, как теория относительности была создана, было найдено решение. Вот смотрите, вот это такая вот, вот здесь вот формулка эта, да, если внимательно в нее всмотреться и знать, что она означает, это есть не что иное, как то, что дети называют теоремой Пифагора. Так? Она описывает структуру геометрии. Так? Так вот, и вот эта структура геометрии, она является решением вот этих уравнений. Так вот, оказывается, что одним из решений вот этих уравнений является нетривиальная топологическая структура с дыркой. Вот чашки. А, вот кувшин есть. Ой, там вода, жалко, ну ладно. Вот смотрите. Значит, вот это, чем отличается этот стакан от этого кувшина топологически? Значит, если я сделаю этот стакан из очень мягкого материала, то путем, или лучше так, когда я начинаю лепить из глины этот стакан, я могу начать его с шара, со сферы. И потом путем, там сказать, ловкости своих пальцев я влепливаю вот этот стакан и пью из него воду. Теперь кувшин. Когда я начинаю лепить кувшин, у меня возникает необходимость в какой-то момент проткнуть дырку вот здесь, чтобы сделать вот эту ручку. Значит, топологически стакан эквивалентен сфере. Я могу плавными изменениями, без всяких дырок и проколов, сделать такую форму. А этот кувшин топологически эквивалентен чему? Бублику. То есть структуре тора. Это тор на самом деле. Топологический кувшин и тор – это одно и то же. Я могу плавным изменением превратить его в какую-то такую геометрическую фигуру простейшую. Но там будет дырка. Это тор. Вот. То же самое здесь. Это решение, вот о чем черные дыры, это решение сферически симметричное. Сфера. А можно сделать с дыркой. Это будет, ну, как сказать, возьмите одну плоскость, другую плоскость и соедините ее вот такой воронкой, с дыркой. Это тоже можно будет решением этих уравнений, можно показать. И это называется кротовой нарой. Она объединяет два несвязанных между собой как бы плоских куска пространства времени вот таким вот топологическим туннелем таким. Вот это и есть решение, вот что такое кротовая нора. Понятно? Я объясню. Вот. То есть это похоже на кувшин, вот на этот. Вот разница именно, она на уровне топологии. Топология – это наиболее общее свойство геометрических объектов. Вот. А что касается теории, ну, проблема в том, что если черные дыры, тут там ряд теорем каких-то доказан и так далее, и мы видим такие источники, которые очень похожи на черные дыры по своим характеристикам, очень компактные и так далее, то кротовые норы, во-первых, у них нет горизонта событий. Вот всей вот этой мути, там, сигнал не достигает, Алиса, Боб, там, они не получат смс-ки друг от друга и так далее. Значит, там этого нет, там нет горизонта событий. Вот. Но есть вот этот туннель. Но самая главная вещь, что, значит, ведь вот, например, уравнение x квадрат равняется единице. Значит, какое оно имеет решение? Надо извлечь корень из единицы. Но ведь это может быть и плюс, и минус единицы, правда ведь? И для каких-то вещей нам это минус... Или мы можем написать x квадрат равняется минус единице. Мы извлекаем корень из этого уравнения, мы пишем, мы видим, что там возникает мнимая единица. Она не соответствует там, каким-то реальным там, явлениям, которым, допустим, что-то такое описываем. То же самое здесь. Решение-то есть. Но насколько оно адекватно физическому миру – большой вопрос. Почему? Потому что когда люди… Пример такой. Сейчас я вам покажу. Вот возьмем карандаш и, значит, поставим его на, вот на плоскую часть. Он, можно этого достичь. А теперь я его переверну и хочу поставить его на кончик. Теоретически ничто не мешает мне это сделать. Но практически… Попробуйте, он у вас стоять не будет, он все время будет падать. Почему? Потому что есть какие-то все время там броуновское движение молекул, кто-то дует, кто-то чихнет, там фотоаппаратом щелкнет, значит, и он упадет. Значит, есть решения, которые формально возможны, но физически нереализуемы. Есть и вот с кротовыми норами та же история. Они формально возможны, но когда люди начинают смотреть их так называемую устойчивость, вот накладывают малые возмущения. Они разрушаются, то есть нельзя сделать статическую конструкцию. То есть вы, допустим, даже если вы образовали эту кротовую нору, то она очень быстренько, это ножка вот эта, это самое, и она превратилась в две черных дыры. Вот одна из возможностей. Но как ее стабилизировать, там есть целая наука, как люди пытаются ее стабилизировать, там туда, чтобы она не схлопнулась, она хочет все время вот эта ножка схлопнуться, тоннель хочет сомкнуться. Вот чтобы не сомкнуться, ее заполняют, можно магнитным полем, там еще чем-то, какими-то экзотическими жидкостями и так далее, и так далее. То есть вопрос с устойчивостью этих объектов, он открыт. И ну, большинство считает, что они неустойчивы. Поэтому это интересно. Но люди, вот типа там покойный Николай Семенович Кардашов или там Игорь Дмитриевич Новиков, они говорят, ну мы же не знаем, мы же не... У нас нет астрономических методов проверки, что же там вблизи вот этих сверхмассивных черных дыр происходит. Поэтому надо строить приборы, которые бы смогли показать. Потому что если это кротовая нора, то что мы увидим? Вместо какого-то черного непонятного горизонта событий мы вдруг увидим, что там может быть вход в другую вселенную, а там какие-то звезды светят оттуда. То есть это совершенно экспериментально, совершенно открытый вопрос, и этим надо заниматься. А теоретически там есть проблемы, но... Мало ли там, что теоретики говорят, мы же не знаем, как мир устроен, правда? Ну.
8: А это норы, они только в пространстве или еще и во времени? То есть можно там в прошлое...
0: Нет, это пространство-время, да, это хороший вопрос. Значит, можно сделать на кротовой норе можно сделать машину времени. То есть можно сделать времениподобную, замкнутую геодезическую, которая невозможна, запрещена вот то. Но... Когда люди начинают размышлять над этим, вот Кип Торн, Нобелевский лауреат, у него там целая серия работ на эту тему, ну как в качестве, так сказать, тоже вот для души. Когда начинаешь конструировать эту машину, теоретически ее можно сделать, но вы опять сталкиваетесь с проблемой нарушения принципа причинности. Вы же не можете там попасть там, в русско-турецкую войну, там, убить, так сказать, чтобы ваш там, молодой дедушка, который еще не женат был, погиб, и тогда вы бы не родились, понимаете? Поэтому там много вопросов. Но теоретически это должны быть, эта кротовая нора должна быть такая, как-то там вращение должно быть задействовано. Ну, я не буду рассказывать детали, но можно построить машину времени на кротовых норах. Через них можно попадать в свое прошлое. Другой вопрос, что, ну как, как-то не очень понятно, даже с точки зрения квантовой физики, как это можно сделать. Скорее всего, когда вы попытаетесь ее пройти, вы ее, наверное, разрушите. Ну, в общем, там есть много каких-то таких фундаментальных, наверное, запретов, которые запретят вам это сделать. Но это вот только гипотезы. Мы их не знаем, есть ли они или нет, а что... Но вообще это такая возможность есть, существует.
9: вопрос такой. Скорость распространения гравитационных волн измерена была совсем недавно.
0: Нет, значит, надо так смотреть сюда. Вот смотрите, вот в самих уравнениях Эйнштейна уже присутствует скорость света. Вот здесь вот. И когда вы пишете из этих уравнений уравнение для гравитационных волн, у вас она и является скоростью света. А вот то, о чем вы говорите, это была измерена не скорость распространения гравитационных волн, а отличие электромагнитных и скорости гравитационных волн экспериментально по вот этому наблюдению двусливающейся двойной нейтронной звезды. Отличие оказалось там в 15-м знаке после запятой. Значит, поэтому это сразу же отмело там кучу разных так называемых Лоренц неинвариантных теорий, которых могло бы быть отличие гравитационных волн и электромагнитных. В рамках вот такой нормальной физики, вот то и максвелловского электромагнетизма, и эти скорости там, с самого начала они одинаковые. То есть и экспериментально сейчас, если хотите, ну вот опять же, можно стать на точку зрения экспериментатора и сказать, ну мало ли, что вы там нам говорите, а я вот хочу измерить. И вот по тем наблюдениям, которые были сделаны, был сделан вывод, что там 15-й знак после запятой. Ну, вот так.
10: Просто год назад была лекция, где упоминалось,
0: да, да.
10: Которые экспериментально измеряют скорость.
0: Ну, именно я об этом и говорю. Вот это нет.
10: Какие там датчики на электромагнитные, гравитационные?
0: Не-не-не, датчики, это было слияние двойных нейтронных звезд, от него было одновременно, пришел гамма-всплеск, там, через секунду, вот, и а поскольку это расстояние, там, 40 мегапарсек, вы легко можете рассчитать, какова разница, предполагая, что они, даже если они не одновременно там образовались, все равно ограничение очень большое, формально, но это же не равенство, это же не измерение, это там V гравитационное, к V электромагнитного, меньше или равно, меньше, так сказать, в пределах лежит, понимаете, да? И в этом смысле оно не измерено, а находится внутри вот этого интервала. Ну, мы знаем, что это единица. Ну, здесь это единица.
10: Да. Какой гравитационный датчик?
0: А, это вот эти детекторы Лайга-Вирга, да, да, да, да. Да, это 17 августа 2017 года произошло. А еще такое событие нашли, но от него не было электромагнитных волн. Но расстояние до этой двойной нейтронной звезды, до второй, там 150 мегапарсек, раз в 4 больше, поэтому, может, там слишком слабенькое было. Измерение только одно, да, да, да, да. Измерение только одно. Да, пожалуйста.
11: Спасибо. Я хотел бы уточнить, расходуется ли энергия системы двух черных дыр при слиянии.
0: Да, да, да, да. Значит, примерно вот при слиянии вот этой первой, этой розовой, которая картинка была, этого, значит, три массы Солнца перешло в гравитационную волну. При образовании уже новой черной дыры, то есть новая черная дыра – это не просто масса первой и второй черной дыры, она меньше. А вот этот вот дефект масс этот уходит на гравитационную волну. Это самая мощная амплитуда. Да, да, да, да. Так точно. Да, да. И можно даже это вот легко показать, что так должно быть. Да. Но это рассчитывается очень, ну, на компьютер глядящий.
6: Скажите, пожалуйста, были ли какие-то пытались ли сделать искусственную черную дыру?
0: Хорошо, попытки. Понял, да, были попытки, и идеи были вот какие. Вот на суперколлайдерах, да, допустим, представим себе, что у нас есть две частицы, да, мы их сталкиваем, вот в Женеве, если вы были, под Женевским аэропортом находится вот этот ЦЕРН, самый знаменитый. Летаете на самолете, а там, значит, этот ускоритель под вами находится. Значит, идея была такая, что вот давайте, еще пока, когда он еще не совсем работал, они вот достигали терных энергий на этом коллайдере, на встречных пучках. Не получится ли так, что мы создаем такой скуток, как вот в первичную эпоху, создаем сгусток энергии, из которого рождается маленькая-маленькая черная дырочка. А потом эта черная дырочка начинает тихонечко все там это радостно съедать. куда же мне с моим садиком у Женевского озера деваться, если там, значит, это самое, меня сейчас туда все... На полном серьезе люди об этом говорили, писали и так далее. Но потом оказалось, что, во-первых, энергии маловато, сильно мало для того, чтобы это сделать. Во-вторых, эти маленькие дырочки, если они есть, они быстренько испаряются и никого не съедят. То есть они настолько маленькие, что они очень быстро исчезают. И поэтому бояться не надо, да, бояться. Если сквозь вас пролетает маленькая черная дыра, вы ничего не заметите. Вот. Вот. Так что пытались, но ничего пока не получилось. До подлинного эффекта нет, да, эффекта нет. Ну там еще оказывается, что это не во всяких... Там нужно в рамках ОТО это трудно сделать, а вот в рамках некоторых модифицированных теорий гравитации так, такие вот возможности, они как бы открывались. Но они вот не оправдались, и поэтому... Это так называемая многомерная теория гравитации, когда считается, что на самом деле мы живем не в трехмерном пространстве, а в пространстве большего числа измерений. И там вот можно делать тогда эти черные дырочки, печь вот из этих, как блины на масленице.
12: Наверное, мы на этом закончим. Да. Понятно, что вопросов больше.
0: Ну ладно, да, конечно. Ну,
12: да, если... последний вопрос, отпустим нашу тему.
7: Да, у меня маленький вопрос, он Алаверды на 2 шага назад. Вы сказали, что излучение Хокинга, оно возможно у небольших черных дыр массой до 10 масс.
0: 10, нет, 10-15 грамм. 10-15 грамм. Масса Солнца 2 на 10-33 грамм. Значит, на 18 порядков меньше солнечной массы. И это значит на 15 порядков меньше, чем масса Юпитера.
7: И чем она меньше, тем быстрее она испаряется.
0: Конечно, да. Время испарения обратно пропорционально массе.
7: С большими черными дырами.
0: Ну, а большие, они фактически вечно живут, там ничего не происходит. Да. Их время так... А этот эффект не важен. Не важен.
7: А еще одно, излучение Хокинга, оно идет с поверхности или откуда-то изнутри, если исследовать частицы излучения Хокинга?
0: Я понял ваш вопрос. Нет, не изнутри, оно даже не с поверхности, там нет поверхности, там есть горизонт, это не есть твердая поверхность. Вы его пересекаете, я падаю в черную дыру, я ничего не замечаю, пересекает горизонт, просто моя информация перестает доходить до далекого наблюдателя, вот и все. Вот. Нет, не с поверхности, это, я бы сказал, что это такое, это свойство вакуума квантового, в котором мы живем, потому что мы, вакуум это не просто пустота, это нулевые состояния физических полей. И вот когда вы туда делаете структуру типа горизонта, у вас возникает возможность вблизи горизонта образовывать, грубо говоря, ну, у вас вакуум можно представить как все время кипение таких виртуальных пар частиц, античастиц, частиц. Но вы этого не замечаете, потому что все это на очень малых масштабах. Вы ставите горизонт, одна частица улетела в черную дыру, а вторая вылетела, потеряла пару свою. Это и есть, ну, на очень простом языке, это и есть излучение Хокинга. Вам важно, чтобы был горизонт. То есть нет, поскольку... За счет, если спрашивать, за счет какой энергии это происходит, а за счет того, что масса этой черной дыры начинает уменьшаться при этом. Вот. Она переходит вот в этот спектр частиц. Ну, это немножко сложнее, но на пальцах это примерно так звучит. Это более-менее правильно. Пожалуйста, пожалуйста. Здравствуйте, пожалуйста.

0: Короновский Николай Владимирович, заведующий кафедрой динамической геологии геологического факультета МГУ имени Ломоносова, заслуженный профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации, член Бюро Тектонического комитета России, почетный разведчик недр Российской Федерации, автор более 300 научных работ, ряда учебных геологических карт, научный редактор горной энциклопедии.
1: Садитесь, пожалуйста. Уважаемые коллеги, сегодня у нас будет лекция, которая посвящена катастрофам. Но катастрофам не вообще, а катастрофам, связанным все-таки с нашей планетой Земля. Ну, вы сами знаете, что сейчас очень много разговоров идет там о календаре Майя, там фильм американский есть, «Апокалипсис», по-моему, называется, еще о чем-то. Почему-то всех очень волнует, когда будет конец света. Ну, конец света вряд ли будет, потому что у нас горючего на Солнце еще хватит на 5 миллиардов лет водорода. Поэтому это уходит в далекое будущее. Но вот есть катастрофы, которые нас касаются непосредственно на Земле. Вот, понимаете, есть события, которые действительно могут нас потрясти, нашу цивилизацию и вообще Землю всю. Вот я впервые тут, в первой части, вот поставил, это чудовищные землетрясения могут быть. Это падение астероида или метеорита. Метеориты всегда падали, падают и будут падать на Землю. Катастрофические извержения вулканов, так называемые супервулканы, которые существуют на Земле. И это таяние полярных шапок, которое является следствием глобального потепления. Это медленная катастрофа, но если таяние будет продолжаться так, как... Вернее, потепление будет продолжаться так, как оно продолжается сейчас, это будет катастрофа. Вы же знаете, что, например, вся Голландия почти располагается ниже уровня моря и отделена дамбами от Северного моря. Представляете себе, если начнет уровень вот повышаться, скажем, аэродром Скипол в Амстердаме находится на 6 метров ниже уровня моря. Что при этом будет вообще? Это проблемы. А далее вот тут показано, что действительно может вызвать катастрофу на Земле. Но это термоядерная энергетика, это сверхпроводимость. Но это не катастрофа, а те вещи, которые могут очень сильно влиять. Ну, там обмен ядерными ударами, не дай бог, сотворение жизни, самосознание машин и так далее. Мы это не будем рассматривать. Но эти вещи все тоже весьма актуальны. Вот давайте сегодня мы рассмотрим то, что касается Земли. Земля все-таки это организм живой. Вот видите, кроме падения метеоритов возможных, землетрясений, цунами, извержение вулканов, есть еще огромные грязекаменные потоки, сели, которые в холодном виде, скажем, на Кавказе или в Таджикистане, и лохары, это горячие грязекаменные потоки, которые возникают при извержении вулканов. Лохар, слово из Индонезии идет. Гигантские оползни, обвалы, лавины и глобальное потепление его последствия. Вот эти темы мы сегодня рассмотрим. И самое главное, что можем ли мы как-то прогнозировать эти вещи? Вот геологи, а я геолог сам являюсь, вот у нас на кафедре геологического факультета, на кафедре динамической геологии геологического факультета МГУ есть учебно-научная лаборатория геокатастроф. И мы читаем лекции на эту тему и занимаемся землетрясениями, возможным прогнозом, движениями медленными и быстрыми. Это очень важная проблема. И вот давайте мы это рассмотрим. Вот начнем мы с метеоритов. Значит, вы знаете, что значит, на Землю действительно падали метеориты, и самый вот древний метеоритный кратер, или астроблема, что значит звездная рана, имеет возраст 2 с лишним миллиарда лет. В Ретесдорф в Южной Африке. А вот, видите, если в центре у нас вот на этом экране желтенькое – это Солнце, а вот красная пунктирная линия – это орбита Земли. А вот синие линии – это рассчитанные, известные, пересекающиеся орбиты астероидов. Астероид, он больше, чем метеорит. Астероиды, вот я вам покажу, есть астероиды по 1000 километров размером. Это, если такой упадет астероид, это будет, конечно, глобальная катастрофа полностью. Но вот видите, сколько орбит этих астероидов пересекает орбиту Земли. И сейчас в данных у Америки, в НАСА и у нас есть много данных о том, какие метеориты или какие астероиды, может быть, небольшого размера, опасны для нас. Они могут приблизиться к нам. Вот видите, если у нас в центре Солнца, потом 4 планеты внутренней группы, это Меркурий, Венера, Земля и Марс, а вот между Марсом и Юпитером, это внешняя планета газовая, находится вот этот пояс астероидов. Вот эти белые точечки, это все вот этот пояс. Их там десятки, если не сотни тысяч этих астероидов. Астероидов и обломков. И вот видите, вот тут есть некоторые более крупные, Церера, Веста. Вот Церера – это почти 1000 на 1000 километров. Гигантский астероид. Есть поменьше, есть совсем маленькие. И вот эти астероиды сталкиваются между собой. Они могут менять свои орбиты и могут попасть в поле притяжения Земли. Вот у Земли есть так называемый предел Роша. Это некоторая воображаемая такая поверхность за пределами Земли. Если что-то попадает за предел Роши, это обязательно упадет на Землю. Вот сейчас все озабочены астероидом Апофис. 300 метров в диаметре он, который по расчетам может приблизиться к нам в 29-м году. Он пролетит в опасной близости от Земли, но он может не упасть на Землю, конечно. А вот дальше он может, если он пролетит мимо, он приблизится к нам в 36-м году. Но вроде говорят дальше, а вроде говорят нет. Это тоже пока не очень ясно. Но все-таки эта опасность, она такая опасность существует. И вот, видите, вот это в пределах, ну, бывшего СССР, точки, где есть достоверные астроблемы, то есть звездные раны, метеоритные кратеры. Вот видите их сколько? Ведь они не все здесь. Их тут 30 с лишним изображены. Есть крупные, есть маленькие. Вот по цифре 5, это, пожалуй, наиболее крупная астроблема, Попегайская, которая располагается на севере Восточной Сибири, на Анабарском массиве, на самой его северной части. Ну, примерно в диаметре 100 с лишним километров. Понимаете, значит, чтобы такой вырыть такой кратер огромный, это надо, чтобы астероид был несколько километров в диаметре. Это была катастрофа. Но эта катастрофа была 40-35 миллионов лет тому назад. Примерно вот так. Ее хорошо изучили наши ученые. И известно очень хорошо ее строение, этого кратера метеоритного, потому что там были обнаружены высокобарные алмазы. Алмазы, как вам известно, барные алмазы. Алмазы, как вам известно, образуются при

лет назад образовался. Но он такой классический кратер. Видите, в центре поднятие небольшое, по краям вал. Он в диаметре километра с небольшим, там, километра полтора. Это место для туристов, сейчас туда все ездят, посещают. Но это действительно был астероид, может быть, там 10, там 15, 20 метров в диаметре, не больше. Теперь спрашивается, откуда же взялись все эти астероиды, которые на нас могут свалиться, а могут и не свалиться. Вот понимаете, это проблема, которая тоже не решена. Откуда взялся вот этот пояс астероидов-то весь? Вот было предположение, что там была планета, которая, мифическая планета, которую назвали Фаэтон. И вот она под действием гравитации Юпитера и воздействием планет земной группы развалилась. Растрескалось, и образовалось огромное количество этих обломков. Но был ли Фаэтон или не был, у нас же было 9 планет всегда, последний был Плутон. Но несколько лет назад Плутон ликвидировали как планету на астрономической конференции в Чехословакии, ее закрестили. Почему? Потому что, во-первых, она очень маленькая, Плутон маленький, а во-вторых, у него орбита совсем не такая. Она наклонена по отношению к эклиптике всех остальных планет в одной плоскости. Она очень сильно наклонена. Но решили ее вывести из состава планет. Поднялась большая буча такая в научных кругах, потому что Плутон открыли американцы. Они, конечно, недовольны тем, что планету ликвидировали. Поэтому у нас сейчас 8 планет. А если было бы 9, то Фаэтон была бы 10-я планета. Но так это или не так, никто не знает. Вот, вот кратер этого аризонского кратера, аризонской астроблемы, вот он представлен здесь. Вы видите, это классический кратер от удара любого крупного тела. Брекче, то есть остроугольные обломки, вот черное с серым. И краевой вал из разных продуктов. Вот это маленький очень вот кратер, но ведь есть и большие. И вот очень интересно, что, понимаете, значит, удар по-английски impact, вы знаете, импактный удар, ну, по-русски говорят. Вот 65 миллионов лет назад упал, по-видимому, очень крупный метеорит в районе Мексиканского залива, на северной оконечности полуострова Юкатан. Ну, там, где вот как раз майя-то и жили. И вот там есть кратер, Чикскалуп называется. Он диаметром больше 100 километров, 100-120. Но большая его часть находится в заливе, под уровнем моря. Так вот, в Мексиканском заливе, не в кратере, а где-то там дальше, бурили глубоководную скважину. И вот нашли следы этого импакта. Вот это результат глубоководного бурения. Вы видите, что вот 65 миллионов лет, а это в геологии граница верхнего мела и палеоцена, палеогена, 65 миллионов лет. Вот видите, осадки, которые до импактного события, они не нарушены внизу, серые. Вот здесь это видно. А потом вот это, собственно говоря, импакт. И уже после импактного события. И вот с этим импактом, с падением этого метеорита, связывают, может быть, это не совсем так, но многие связывают вымирание биоты. Вот есть такая картинка специально, понимаете, вот финиш. И кто перебежал рубеж 65 миллионов лет? Почти 80-75% биоты вымерло. И вымерли любимые вами динозавры все. Но это не значит, что если метеорит упал в субботу, то в понедельник все динозавры вымрут. Они вымирали, может, несколько миллионов лет. Но это было событие. Почему? Потому что во многих слоях, на рубеже 65 миллионов лет, мы видим так называемую иридиевую аномалию. Иридий – это элемент, который образуется в основном в космосе. И вот эта иридиевая аномалия, открытая геологом Альваресом, отцом и сыном в свое время в Южных Альпах, она прослеживается по всему миру. И у нас есть на Мангышлаке и так далее. Ну, это уже не у нас, это Казахстан сейчас. Но тем не менее, вот понимаете, эта иридиевая аномалия, она свидетельствует о каком-то событии. В Соединенных Штатах на этом рубеже есть следы огромных пожаров. Вот понимаете, что-то было. Но вы сами представляете, что если вот кратер диаметром 150 или 120 вот километров,
Это же

0: примерно как вот до Твери, или даже больше, вот кратер. Значит, в небо было поднято огромное количество пыли, значит, осколков, чего-то еще. Радиация солнечная моментально уменьшается, значит, наступает похолодание. И возникает то, что рассчитали в свое время наши ученые, в частности, академик Никита Моисеев, ядерная зима. Последствия любой ядерной атаки – это будет зима. Так как из всего этого солнечная радиация очень резко уменьшится, а температура может опуститься на 10, может и больше градусов. И что тогда будет? Вот понимаете, это все последствия падения вот таких крупных кратеров. Вот это южноамериканский, южноафриканский Ведерсдорф кратер, ему больше 2 миллиарда лет. Я точно не помню, 2200-2400 миллиарда лет. Но это классическая астроблема. Она уже, так сказать, изменена, конечно, потому что процессы же идут геологически. Такая же астроблема предполагается в Канаде района Содбери, знаменитые месторождения, железорудные и другие. Это тоже падение метеорита. Ну и в других местах этих метеоритных кратеров очень много. Например, у нас на полуострове Канин, значит, ну, в Баренцевом море, который выдается, вот там тоже есть Канинская астроблема. Большая, километров 60 в диаметре. И там есть специальные, специфические, вернее, обломки и специфические породы, которые связаны с этим импактом. Значит, любой импакт к чему приводит? Колоссальное давление, колоссальная температура, мгновенная. Породы расплавляются, они выбрасываются. Все. Образуются породы, которые называются тагомиты, изювиты. Это все связано с вот этим ударом. Причем ведь скорость сближения с Землей это примерно 14 или больше километров в секунду. Это колоссальное возникает давление и колоссальные удары. Вот понимаете, это все метеоритная опасность. Может она быть? Можем мы ее предсказать? Что она может быть, это несомненно. Так она была за всю историю Земли. Но не так уж часто она была. Мелкие метеориты падают. Совсем недавно, в ноябре, какой-то метеорит с размером куриное яйцо упал в пригороде Парижа, разбил крышу и где-то оказался на полу в комнате. В National Geographic есть фотография, как метеорит пробил крышу, и женщина, которая сидела на кровати, он по бедру ей, так сказать, скользнул, и вот ожог на бедре. Ну, наш метеорит вот такой был, понимаете. А если метеорит будет в километр, это уже не ожог будет, это будет катастрофа. Вот, понимаете, поэтому за метеоритами следят. И рассчитывают их, орбиты рассчитаны. Но что делать? Вот приближается к нам большой астероид. Что можно сделать? Ну, пока это только предположение все. Надо послать к нему ракету, значит, там, с водородной бомбой или ядерной бомбой и рвануть. Рвануть так, чтобы он весь разлетелся. Но он разлетится на куски, и куски тоже могут упасть. Вот, понимаете, летит метеорит куда-то, не очень вот понятно, не к нам летит, а мы его так разрушим, что именно обломки к нам полетят. Или наоборот. Или есть новая идея, запустить какой-то спутник, там большие зеркала, которые будут ловить солнечные лучи, солнечный ветер, а это давление, они будут отклонять этот астероид куда-то в сторону. Но это пока из области такой фантастики. Но над этим работают, потому что это вполне реальная угроза. Значит, вот одной из угроз является метеоритная опасность. Кометы. Могут кометы упасть на Землю? Могут, конечно. Кометы – это сгусток льда, в который включены импрегнированные космические частицы. Но вот, насколько я знаю, реальных падений комет практически нет. За исключением вот так называемого «тунгусского метеорита», в кавычках. Потому что в 1908 году в Тунгуске, значит, на Тунгуске, под каменной Тунгуске, в районе селения Ванавара, значит, упал, что-то упало. Причем вот это что-то видели все. Есть даже картина художника, как по небу летит, что-то летит, но не видно, что летит, но дымный след, и там даже огонь рисуется иногда. Ну, тогда фотоаппаратов не было быстрых, не снимали. Но вот где-то на высоте произошел взрыв. И в сотни квадратных километров лес, вот как изображено здесь, по радиусу упал. И только отдельные деревья, вот как видно, они уцелели в эпицентре, поскольку взрыв шел сверху. Вот с тех пор первая туда экспедиция была известного специалиста по метеоритам Кулика в 21-м году. Вот как ищут с 21-го года, так до сих пор ни одного обломка не нашли. По этому поводу есть масса спекуляций. Ну, пишут, знаете, вот летел инопланетянин, у них керосин кончился, вот он взорвался, или наоборот, его сбили, и что-то еще. Но это все так, слова. А на самом-то деле, скорее всего, это была комета, которая нагрелась, проходя через плотные слои атмосферы, и испарилась со взрывом. Потому что нет ожога. Пожар был очень маленький. Говорят, стволы не ободраны. Но что интересно, вот после итальянской экспедиции была в этом месте, и они сделали очень интересное открытие. Они взяли спилы с лиственницы, там лиственницы, которые уцелели после этого взрыва. Экспедиция была, ну, лет 10-15 вот назад всего. И обнаружили, что вот после 1908 года, видите, слои... эти годовые кольца шире, они это объяснили так. Ну, лес упал весь, солнце больше, поэтому и дерево росло более энергично. Но мало этого, вот во внутренней части 1908 года были найдены выпотевания смолы. А в этой смоле сидели частицы какие-то космические, их извлекли. Они микронного размера, но это явно неземные частицы. Значит, если это был взрыв льда, он испарился, эти частицы оказались впаяны, как бы вот, ну, говорят, импрегнированы, включены в дерево, попали в эту смолу, потом дерево осталось одно, солнце было больше, и оно росло дальше. Скорее всего, это была комета, это не был метеорит. Значит, кометы тоже могут упасть на Землю. Но кометы, вы знаете, они всегда с двумя хвостами, газовый, полевой хвост, ведь лед, приближаясь к Солнцу, он испаряется. Поэтому хвост у кометы всегда направлен в сторону от Солнца. Вот комета Галлея, которая периодически к нам появляется, и с ее появлением всегда в средние века связывали, значит, конец света, катастрофы и так далее. Значит, это тоже реальность. Вот смотрите, кометы и метеориты. А вот теперь перейдем к землетрясениям. Землетрясения, это такая катастрофа, которую многие очень ощущали, все знают последствия. И особенно последнюю катастрофу в Японии, землетрясение Тохоку, которое произошло 11 марта, 10 марта этого 11 года. Это на слуху у всех, поскольку рядом была атомная станция Фукусима. Не одна, там несколько их было. Значит, что такое землетрясение вообще? Ну, это вот трясение земли, это понятно слово. Но возникает она, потому что в земле происходит смещение горных пород, мгновенное смещение. А почему происходит смещение? Потому что растет напряжение. Вот в породах, в силу каких-то условий, начинается сжатие. Вот начинается сжатие, оно идет, и когда превышен предел прочности у пород, они мгновенно смещаются. Вот со сдвигом, вот так. И вот при этом возникают волны, объемные. Вы знаете, ну, из физики вы знаете, что если я вот стукну кулаком по столу, то тоже будут волны проходить. Их можно уловить. Для этого есть сейсмографы, специальные приборы, которые по всему миру расставлены, особенно в Японии, их там сотни. И они ловят вот эти все волны. Волны бывают объемные, бывают поверхностные. Вот есть волна P, primary, первичная волна, она самая скоростная, она приходит быстрее всего на сейсмограмму. Сейсмограф рисует такую извилистую линию, как кардиограмму. Кому вам делали, может, кардиограмму? Вот зубчатая это пила, это и есть эти волны. Волны вот поперечные, когда колебание идет, волна идет сюда, колебания поперек волны идут, они более медленные. И есть еще волны, которые вызывают наибольшее разрушение, это поверхностные волны, лява и релея. Волны лява – это когда смещение идет, волна сюда идет, а смещение идет вот так. А реле – это как вы в воду бросили камушек, и от нее волна пошла во все стороны. Но частицы при этом не смещаются, они делают только круг. При волне частицы не уходят. И вот какофония этих волн ловится. И вот выяснено, вы видите, что красные точки – это эпицентры землетрясений. А эпицентр – это проекция очага или гипоцентра, который находится глубоко. Самые глубокие землетрясения зафиксированы на глубине 700 метров, простите, километров. Но это единичные. Обычно это 100-200 километров и выше. Вот они ведь не случайно там, видите, вокруг Тихого океана, вокруг Срединно-океанских хребтов, Тихоокеанского хребта, вокруг Атлантического, Индийского и в Альпийской зоне, вот от Испании до Гималаев идет такая вот полоса. Значит, они все-таки не случайно образуются. Значит, каждая вот эта точка, это за несколько лет просто взята из базы данных. Это проекция глубинного очага, проекция на поверхность. Нас всегда интересует, где находится эпицентр. Так вот, все это расположение эпицентров, оно вполне и очень четко определяется современной геологической парадигмой или вот современной теорией тектоники литосферных плит. Вот последние 40 лет выяснено, что вся Земля состоит из целого ряда крупных блоков, литосферных плит. Литосфера, в понимании геологов, это значит земная кора с средней мощностью 35-40 километров, от 70 до 5 в океанах. Дальше идет верхняя мантия, потом идет слой астеносферы. Астеносфера – это более пластичный слой. Астенос – значит ослабленный. А вот выше все, от астеносферы до поверхности, это литосфера. И вот верхняя часть Земли поделена на такие блоки. Но ведь, смотрите, это вот карта, это плоскость, а Земля-то у нас все-таки круглая. И поэтому любой блок литосферный, он имеет как вид, как корка арбуза. И перемещаясь из широт низких в широты высокие, напряжение там меняется в этой литосфере. И мало того, выясняется, что все вот эти блоки двигаются. Литосферные плиты – это свидетельство перемещений. И перемещение было так, что у нас материки сначала были все вместе. Вот 220 миллионов лет все материки были вместе. В свое время Альфред Вегенер, знаменитый метеоролог из Германии, он выступал с докладом в 2012 году во Франкфурте на Майне и выдвинул идею, что 220 миллионов лет все материки были вместе, а им представлял океан. Гигантский океан он назвал Панталаса, Таласус по-гречески океан, а Пангея – всеобщая земля. И вот 200 миллионов лет назад они начали расходиться, и образовался Атлантика. Понимаете, Атлантический океан. Но так было в истории Земли, по крайней мере, 3 раза. Вот у нас на кафедре динамической геологии есть лаборатория палеомагнетизма, которая как раз и занимается изучением движений вот этих литосферных плит в геологическом прошлом. И было, по крайней мере, 3 раза, когда у нас сходилось и расходилось. Так что, понимаете, вот то, что мы видим сейчас, это не так, как считали раньше, что, мол, все, что мы видим, гвоздями прибито к верхней мантии, и могло только вверх и вниз ходить. Ничего подобного. Все ходило по Земле. Из одних широт в другие. И этим объясняются многие геологические особенности. Так вот, землетрясения все связаны с этим, с граничными участками. А вот это данные GPS. Вот современные, разные данные тут приведены. Вы видите, что двигается все. Вот мы все двигаемся к северо-востоку со скоростью с Европой вместе, со скоростью примерно 2,5 сантиметра, 2,20 сантиметра в год. И Евразия двигается. А вот Австралия двигается к северо-востоку с очень большой скоростью. А раньше она присоединялась к Антарктиде. А вот Мадагаскар раньше был связан с Африкой. И Индия была связана с Антарктидой. И все это пошло вверх. И вот Индия, Индостан, 40 миллионов лет столкнулся с Евразией. Ну и так далее. То есть, иными словами, современные геодезические и космические методы подтверждают, что наши литосферные плиты, что мы все находимся в движении. Вот это движение определяет те катастрофические последствия, которые могут быть связаны с землетрясениями. Я просто вам продемонстрирую некоторые из них. Вот в 2010 году было катастрофическое землетрясение на Гаити. А вот Порт-о-Пренс, звездочкой отмечено, это столица Гаити. Это в Карибском море. Погибло там 200 тысяч с лишним человек. Вот видите, каждая точка – это эпицентр, но я попозже скажу, они разные. Вот, пожалуйста, дворец в Гаити, дворец президента, который полностью разрушен. А вот что осталось от другой части города? Ничего практически нет. Разрушение полное. А вот как измеряют силу разрушения? Вот вы должны знать, я считаю, что каждый образованный человек, вообще каждый житель должен понимать, когда объявляют по телевизору, по радио магнитуду, говорят магнитуда по Рихтеру, ну просто магнитуда, это энергия, которая выделяется при землетрясении, энергия. Она бывает от нуля до девяти. Но вот сейчас получилось больше. Вот в Японии было 9,1, даже 9,5. Известно несколько землетрясений выше 9 магнитуда. А у нас в стране используется, главным образом, шкала называется МСК-64, Михайлов-Шпанхойер-Карник. Это шкала интенсивности, не энергии, а интенсивности, то есть разрушения. Вот 12 баллов – это полное разрушение. А, скажем, 5 баллов ощущают все, 8 – это очень сильное. Вот в Спитаке, в 88 году, когда было землетрясение в Армении, когда погибло 25 тысяч человек, 250 тысяч остались без крова и ранены, магнитуда была 7,2. А бальность по нашей шкале была 10 в районе Спитака. Это катастрофическое, полностью уничтожающее землетрясение. Вот примеры. В 2010 году в Чили было очень сильное землетрясение. Вот эти красные стрелочки, видите, вот масштаб 5 сантиметров. Насколько сместилась земля в районе эпицентра этого землетрясения, она сместилась, ну, почти на полметра. Это колоссальное смещение. Потому что вот в 1976 году в Ташкенте было разрушительное землетрясение, когда город был разрушен весь, он глинобитный был, вот саманный в основном. Погибло мало очень людей, буквально несколько человек, но город был разрушен. Так смещение на поверхности, по данным Уломова, известного нашего сейсмолога, смещение было 3,5 сантиметра. В Спитаке было смещение полметра, 45 сантиметров. А вот в Японии, как мы увидим, там было совершенно колоссальное смещение на несколько десятков метров. Это нечто невообразимое. Вот при каждом таком землетрясении, вот эти волны, они возникают, вызывают в океане то, что мы называем цунами. Цунами по-японски значит «большая волна в мелком заливе». Хотя всего два иероглифа «цунами». По-русски переводится так. Так вот, сейчас я просто вот картинка покажу. Вот это цунами, которое возникло при землетрясении в Чили, вот цифры обозначают время в часах. Видите, через 20 часов цунами достигло Камчатки, Японии и так далее. Но там волны были небольшие. А вот там, где вот Гавайские острова, вот где цифра 15 находится, вот тут Гавайи, там была волна гораздо выше. Мы потом рассмотрим, как цунами образуется. Вот результаты землетрясения вам в Чили. Вы видите, это катастрофа. Вот действительно катастрофа, когда у вас вот путепровод, дороги, все переходит, приходит в полное разрушение. А вот сейсмограмма. Вот как мы записываемся, то есть не мы, а как сейсмографы записывают. Видите, вот левая часть, ничего нету, тихо. И вот синяя линия вступления поперечных продольных волн. Они самые быстрые. А вот дальше идет СС, вот волна зеленая, это поперечные волны. А вот эти, размах большой, это волна лява и релея. Вот они-то и выдирают землю из-под фундамента зданий, и они все валятся. И вот эти диаграммы, они, это очень важны, они записываются по всему миру. У нас в России есть Вобнинский центр, сейсмологический центр, там есть сейсмографы, заглубленные в землю, все как полагается. Директор этого центра, член-корреспондент Маловичко, вот его дочка у нас учится на кафедре, на 4-м курсе уже, тоже занимается этими вещами. Вот, понимаете, ни один промышленный взрыв, ни одно ядерное испытание подземное, ни одно землетрясение, самое маленькое, не укрывается от глаза сейсмографов, от глаза сейсмологов. Ни одно. В свое время была большая дискуссия о том, вот как скрыть подземные ядерные испытания. А никак. Их нельзя скрыть. Потом мы это плюнули уже, ясно стало всем, что все фиксируется везде. И вот Земля после каждого землетрясения, она гудит, как колокол. Долгое время, вот знаете. И вот этот гул надо уловить. Его уловить, записать и расшифровать. К этому и предназначены геофизики, сейсмологи и геологи, которые этим и занимаются. Вот видите, за последние 10 лет... Это тоже из сайта Уломова взято, из, я повторяю, очень известного нашего сейсмолога, работающего в Институте физики Земли. Видите, вот там, где и положено быть землетрясение. Ведь каждый день происходят сотни землетрясений, если не тысячи. Но они очень слабые, маленькие, мы их не ощущаем. А крупные происходят здесь. Но это вот, что землетрясение... Опять-таки, из работы Уломова, видите, график накопления количеством разных магнитуд. Они имеют вполне определенное распространение. Вот крупная магнитуда, вот это Чили было, вот самое нижнее, вот это верхнее. А вот крупные, видите, у них такая линия. Более мелкие магнитуды идут по своим линиям. То есть тут закономерность есть определенная. И вот недавно, совсем месяца два назад, произошло землетрясение в Турции, около озера Ван. Вот показано красной звездой. Землетрясение было очень сильное. Разрушено несколько вот городов. И оно вполне понятно геологически, почему оно происходит. Вот внизу темно-зеленый цвет. Это аравийская плита. Это жесткая структура, которая движется к северу со скоростью 2 сантиметра в год. Опять-таки в силу движения литосферных плит. И она давит на горы Тавра, которые вот перед нами, и давит дальше, и на Кавказ в том числе. Вот Гюмри, вот озеро вот Севан, вы видите, и Ереван, и вот Гюмри, это бывший Ленинакан, где и было землетрясение мощное. Так вот, Ван был, город Ван, около озера Ван, был сильно разрушен. Было несколько сотен, по-моему, 600 жертв или больше. Ну, тут все зависит от, еще от строительства. Видите, вот один дом стоит, а другие, ничего от них нет. Вот смотрите, по-видимому, такой блочный дом, вот каждая плита – это этаж. Все сложилось, и все, что было между этажей, превращено в лист бумаги. Все, кто был, там погибли. И, наконец, сильнейшее землетрясение в Японии – Тохоку. Вот 11-го, видите, марта. Это было грандиозное землетрясение. Вот видите, вот этот большой желтый круг – это эпицентр. Он был очень близко от берега. Он не был в глубоководном желобе, который проходит рядом с японскими островами и который является следом погружения тяжелой океанической коры под более легкую континентальную островодушную кору. А вот другие желтенькие и красненькие – это так называемые авторшоки. Значит, главный удар – это шок, а то, что происходит после – это авторшоки. Это легко продемонстрировать. Значит, вот вы возьмете палку в руки и начнете ее сгибать. Она будет потрескивать. Это будут форшоки. Еще не было разрыва палки, но уже напряжение превышает прочность. Потом у вас палка сломается. Если вы не будете менять положение рук, потрескивание все равно будет. Это будут авторшоки. Так вот, тут огромное количество авторшоков. Вот Видите, это за один день. Их было там сотни. Вот желтый — это главный удар, а вот красный — это один на другим. То есть напряжение рассасывается. И авторшоки были сильные. Если магнитуда первого удара была 9.1 или там даже больше, то эти 7.1, 7.5. Но это очень сильные землетрясения. И вот видите, как располагает землетрясение по глубине. Это очень интересно. В японской островной дуге. Вот цвет обозначает разную глубину. Вы видите, что вот такой фиолетовый цвет, это примерно в 300 километров, 200. А вот желтенький — это 70, 35 и так далее. Потому что кора, вот эта, она уходит, океаническая, уходит под островодужину. И вот видите, наклонная зона. Фиолетовые наиболее глубокие, зеленые менее, а желтые, они... самые вот поверхностные. Я первую часть кончаю. Пожалуйста, вопросы.
1: Урбанайт Виктория. Скажите, пожалуйста, а как вы считаете, какая из геологических катастроф наиболее опасна для нашего общества сейчас?
0: Для цивилизации в нынешнее время наиболее опасно — это землетрясение на первом плане. Второе — это извержение вулканов. Вы знаете, что захудалый вулкан Эйя Флатла Йокудль в Исландии ввел в ступор всю Европу на 2 недели. Маленький вулкан-то был, мы о нем вот поговорим. А дальше вот уже идут, скажем, ну, большой отдаленности — это падение астероидов или метеоритов. И дальше производные — оползни, обвалы, которые связаны с землетрясениями, и, значит, глобальное потепление.
2: Артюшков Серафим, Московский государственный университет. Николай Владимирович, глядя на схему, которая была представлена раньше, можно сказать, что в абсолютном большинстве эпицентров землетрясений находятся на стыках литосферных плит. Может ли эпицентр быть в середине плиты?
0: Ну, в принципе, конечно, может быть. Понимаете, ну вот сейчас есть такая вот полоса, которая идет от моря Лаптева, идет через хребет Черского, юго-западную окраину, идет туда на Охотское море. Понимаете, почему? Потому что хребет Гакеля, который является срединно-океаническим хребтом в Северном Ледовитом океане, он как бы проградирует, то есть идет раздвижение. И вот эта проградация может привести к тому, что в конце концов у нас Чукотка вся, все же северо-восток, отколется и соединится, скажем, с Америкой. Но есть и землетрясения, которые происходят на европейской равнине. Например, набережные Челны. Вот там 5-бальные землетрясения. Почему? Это так называемые техногенные землетрясения. Потому что водохранилище сделано, нагрузка возрастает на кору, и она должна выработать эту гравитационную неустойчивость. И происходит землетрясение. Это известная вещь. Первое было в Америке, когда плотина Болдер, там 300 метров высоты, сделали большое водохранилище, пошли землетрясения. Это последствия очень известны. Это могут быть, ну, могут быть и другие. Вот, скажем, на Манежной площади несколько лет назад было землетрясение 3 балла. Вот там была гостиница «Националь» тогда, такой мячбокс, вот коробок спичный. Он качался. Даже паника была. Почему? Потому что сделали охотный ряд, наверное, выработали огромное количество земли, нарушили гравитационную устойчивость. И земля выработала это, вот сравняла. Был небольшой толчок, но он был очень локален, понимаете? Так что это вполне вероятно.

Станция Кассиопея представляет вам наше мобильное приложение Cassiopeia Station. Теперь вам не нужно подключаться к каким-то сторонним плейлистам радиостанций, а слушайте нас напрямую. В приложении легко переключиться на любой канал нашего радиосиндиката, можно ознакомиться с информацией о данном радиоканале, проголосовать за трек, заказать композицию. Также вы можете выбрать любой битрейт качества 64, 128, 256 и 350 килобит в секунду. Скачать наше мобильное приложение можно в App Store, Google Play и Rustor. Моя станция Кассиопея всегда со мной.

Добрый день, друзья! Мы продолжаем занятия астрономией. Вы помните, в прошлые несколько уроков мы говорили о звездах, об их формировании, эволюции. Но жизнь каждого объекта, и небесные объекты не исключение, рано или поздно подходит к концу. У звезды заканчивается запас топлива, термоядерные реакции прекращаются, и звезда начинает быстро менять свою внешность и внутреннее строение. Вот об этом мы и поговорим. Чем заканчивается жизнь обычной звезды? Но, как вы увидите, конец жизни звезды – это еще не конец ее активности. Остаток звездной эволюции тоже очень интересен. И иногда он проявляет себя намного ярче, намного эффектнее, чем обычная, нормальная, как мы говорим, звезда типа нашего Солнца. Итак, сегодня разговор о релятивистских звездах и гравитационных волнах. Я напомню, релятивистская физическая теория означает общая теория или специальная теория относительности Эйнштейна, то есть современная физика. Однако не все небесные объекты нужно описывать в рамках самой современной физики. Вполне достаточно, когда бывает таких умеренных теорий, как теория Ньютона. Ну, например, движение звезд друг относительно друга, их притяжение друг к другу вполне адекватно описываются ньютоновской физикой. Тут не нужно применять какие-то сложные формулы общей теории относительности. Но бывают моменты, когда без нее не обойтись. И вот в этом смысле остатки звездной эволюции мы называем релятивистскими. Правда, слово «звезда» может быть не вполне точно относится к таким объектам. Все-таки звезда по определению – это гигантское небесное тело, в недрах которого происходят термоядерные реакции. Так вот, в остатках звезд термоядерные реакции не происходят. Однако мы по традиции, а можно сказать по привычке, называем и такие объекты тоже звездами. Ну, например, нейтронная звезда. Ну, вы как скоро увидите, что это вовсе даже не звезда. Это тело совершенно особой природы. А при чем тут гравитационные волны? Потому что мы сегодня будем говорить еще и о черных дырах. А черная дыра, по сути, это чистая гравитация. Да, в недрах черной дыры под горизонтом событий есть вещество. Но для нас оно недостижимо, мы не можем его изучать. И то, что снаружи проявляет черную дыру, то, как она себя позиционирует в мире звезд, по сути, только гравитационное поле, чистая гравитация. И гравитационные волны могут нам многое рассказать о взаимодействии черных дыр и об их природе. Итак, белые карлики и нейтронные звезды. Помните, мы говорили о том, что белые карлики и нейтронные звезды – это остатки эволюции звезд разной массы. Белые карлики – это остатки эволюции сравнительно немассивных звезд, таких как наше Солнце, ну, может быть, чуть более массивных. А нейтронные звезды – остатки жизни гораздо более массивных звезд. И то, и другое, и белые карлики, и нейтронные звезды очень маленькие. И когда они сами по себе летают в космосе, честно говоря, их очень трудно обнаружить и трудно изучать. Но нередко бывают ситуации, когда рядом с нормальной звездой оказывается маленький, плотный, релятивистский объект, то есть остаток эволюции, может быть, еще более массивный, чем этот сосед. Звезда, например, белый карлик или нейтронная звезда. И на нее, притягиваясь, падает вещество с нормальной звезды. Вот тут релятивистская звезда проявляет себя очень активно. А вещество, падающее на нее, сжимается, нагревается, начинает излучать очень ярко. И рентгеновские, и ультрафиолетовые, и даже гамма-лучи. И остатки газа, которые не упали на белый карлик или нейтронную звезду, с огромной скоростью, они же горячие, вырываются из этого так называемого аккреционного диска и в виде двух потоков газа диаметрально противоположных, их называют обычно джеты, ну, джет – это реактивная струя, что-то общее между ними есть, вырываются из этой двойной системы далеко и очень ярко проявляют себя в наблюдениях. Вот именно поэтому мы изучаем такие объекты, потому что там физические условия совершенно удивительные, те, которые в лаборатории у физиков невозможно создать, а в космосе мы их наблюдаем. Ну, напомню,
Звезды рождаются в результате гравитационного сжатия гигантских молекулярных, холодных межзвездных облаков. И вначале звезды имеют разную массу. От 1/10 массы Солнца до сотен масс Солнца. И где-то на уровне 10 масс Солнца проходит граница между маломассивными и очень массивными звездами. Маломассивные, типа нашего Солнца. Они живут долго, ну, например, век Солнца – это почти 10 миллиардов лет. Солнце уже прожило около 5 миллиардов лет, и еще около 5 ему осталось. Но, в конце концов, такие звезды заканчивают свою эволюцию, в ядре заканчивается топливо, лишенное топлива и, следовательно, термоядерных реакций, ядро начинает сжиматься, нагревается, на его поверхности температура повышается, и наружные слои, где еще остался водород, все более и более активно участвуют в термоядерных реакциях, нагревают эту звезду, и она расширяется, превращается в гиганта. Ну, холодная поверхность, охлажденная поверхность гиганта становится немножко красноватой, такого оранжевого цвета. И мы такие гиганты называем красные гиганты. Ну, а в конце концов оболочка сбрасывается, и на месте бывшей звезды остается ее ядрышко, лишенное термоядерных источников энергии, белый карлик. Но если звезда более массивная, с массой от 10 и более масс Солнца, то она в конце своей эволюции раздувается еще сильнее, превращается в красный сверхгигант. И в конце эволюции сверхгиганта, она недолго длится, около миллиона лет, а происходит взрыв. Мы это называем взрывом сверхновой звезды. Об этом мы чуть позже поговорим. Но, как правило, на месте взрыва все-таки остается маленькое ядрышко, плотное ядрышко этой массивной звезды. Оно может принять форму нейтронной звезды, еще более плотной и более массивной, чем белый карлик, а может принять форму черной дыры. Но черная дыра по определению не видна. Она своей гравитацией не отпускает с себя даже свет. Но если на черную дыру падает вещество, окружающее ее, то это вещество нагревается, ярко светится и дает нам знать, что внутри этого облака плотный, массивный объект. Но сам он по себе не виден. Черная дыра. Вот мы об этом и поговорим. Начнем с белых карликов. Вы помните историю открытия первого белого карлика, когда астрономы 19 века наблюдали Сириус, это самая яркая звезда на нашем небе, они заметили его волнообразное движение по небу. Ну и заподозрили, совершенно естественно, что рядом с Сириусом есть спутник. Вместе с ним Сириус обращается вокруг общего центра масс. Этот спутник был открыт через несколько лет, и он оказался очень маленьким. Вот я его тут стрелочкой отметил. Он очень слабо светит, температура его немного выше, чем температура самого Сириуса А. Ну, а маленький компонент получил бы значение Сириус Б. И ясно было, что раз он имеет примерно такую же температуру поверхности, даже чуть более высокую, но очень слабо светится, значит, просто у него очень маленькая площадь поверхности, маленький размер. Ну, такие объекты, он беленький по цвету, но маленький, их назвали белыми карликами, по-английски white dwarf. А такие звезды сегодня открыты в большом количестве, десятки тысяч белых карликов уже нам известно. Но долгое время было непонятно, природа этой звезды в чем заключается, какая она. Когда выяснилось, что масса белого карлика всего лишь вдвое меньше массы основной звезды Сириуса А, стало очевидным, что это какое-то особое тело. Смотрите, он маленький, размер его примерно в 100 раз меньше, чем у основной звезды. А масса примерно такая же. Значит, плотность невероятно высокая. При той же массе он в две сотни раз, насколько я помню, меньше главной звезды, вот этой яркой звезды. Значит, он в миллионы раз плотнее. Что это за вещество? С таким веществом люди никогда
не встречались. Сегодня мы нашли в окружающем пространстве уже, я говорил, десятки тысяч белых карликов. Они и поодиночке живут, летают в космосе, и в составе двойных звездных систем. Как правило, они размером приблизительно с нашу планету. Есть белые карлики чуть меньше Земли, есть чуть больше, но, в принципе, они не намного отличаются от Земли по размеру. Но по массе отличаются значительно, ведь у них масса почти такая же, как у нашего Солнца. Смотрите, Земля в 100 раз меньше Солнца. Значит, объем земного шара 100 на 100 на 100 в миллион раз меньше, чем у Солнца. Значит, плотность в миллион раз больше. У Солнца плотность примерно 1,5 грамма в кубическом сантиметре, средняя плотность звезды. А тут 1,5 миллиона грамм в кубическом сантиметре. Если граммы перевести в тонны, то миллион граммов – это 1 тонна. 1000 граммов – это килограмм, 1000 килограммов – это тонна, миллион граммов – это тонна. Значит, 1,5 тонны вещества заключены в кубическом сантиметре в недрах такой звезды. Вы можете себе представить? 1,5 тонны – это большая бочка, целый бензовоз с жидкостью. И надо его сжать до объема в 1 кубический сантиметр, до маленького кусочка сахара. Невероятное вещество, которое никогда не удается, я думаю, никогда не удастся получить в земных лабораториях. Просто невозможно. Нет такого пресса, который мог бы сжать на Земле тонну вещества или 1,5 тонны до объема в 1 кубический сантиметр. Поэтому мы с большим интересом изучаем такие звезды. Поначалу было непонятно. А если они такие маленькие, но обладают такой большой массой, значит, тяготение на их поверхности колоссальное. Значит, они с огромной силой пытаются сжать себя. А что же противостоит этому сжатию? Какая сила изнутри сопротивляется гравитационному сжатию и не дает окончательно сжаться такому телу? Теорию белых карликов в 1930-е годы создал индийского происхождения, но американский по своей научной карьере, астрофизик Субраманьян Чандрасекар. Он был Нобелевский лауреат, он очень много сделал в области астрофизики, он и черные дыры, и нейтронные звезды изучал, но его карьера научная началась с построения теории белых карликов. Как раз тогда возникла новая наука – квантовая механика. И, используя ее, Чандрасекар смог описать условия, которые царят в недрах белых карликов, и объяснить, почему они не сжимаются окончательно сильно. Ему в этом помог так называемый принцип запрета Паули. Физик-теоретик Паули, ну а за ним и все остальные, кто создавал основы квантовой механики, поняли одну удивительную вещь. Почти все частицы, элементарные частицы, электроны, протоны, с которыми мы знакомы, обладают удивительным свойством. Такие частицы обычно называют фермионами по фамилии Энрико Ферми, итальянского физика. Так вот, у фермионов есть замечательное свойство, которое мы поняли, но объяснить пока не можем. Оно присуще им от природы. А именно, две частицы, фермионы, с одинаковыми свойствами, все у них должно быть одинаковое, масса, электрический заряд, механический момент, то, что называется спином вращения и так далее, а две таких частицы не могут находиться рядом, но им тесно друг с другом. Так велит квантовая механика. А раз не могут, они испытывают взаимное отталкивание, они не поддаются дополнительному приближению друг к другу, сжатию. Это называется давлением вырожденного электронного газа. В данном случае в белых карликах именно давление электронов, то есть их взаимное нежелание приближаться друг к другу, является тем фактором, который противодействует гравитации, который не дает гравитации окончательно сильно сжать это небольшое тело. Давление вырожденного электронного газа – главный фактор равновесия белого карлика. Равновесие между гравитацией и вот этим квантово-механическим давлением. Кстати говоря, у нас в быту твердость тел, в общем, тоже связана с этим явлением. Даже само существование атомов
тоже является следствием принципа запрета Паули. А именно, оно запрещает электронам падать на ядра атомов. Атом – это маленькое, очень массивное ядро и такая разжиженная, очень слабо плотная электронная оболочка. Электроны давно бы упали на ядро, поскольку они к нему притягиваются, если бы принцип запрета Паули не запрещал им это. Таким образом, было понято, как устроены белые карлики. Но надо было их исследовать. Поодиночке они очень плохо себя проявляют. Маленькая звезда, которая остывает, вообще становится невидимой. Но в составе двойных систем белый карлик может проявить себя очень ярко. Вот перед нами известная звезда Мира. Ну, Мира, так, вот не могу дотянуться до нее. Вот Мира в созвездии Кит. Это на самом деле двойная звездная система. Ну, сама Мира, которую мы видим в телескоп, это довольно яркий красный гигант. А рядом с ним, как выясняется, и нам в этом помогли космические телескопы, увидеть, что находится рядом с ним. Телескоп Хаббл заметил поток газа, который устремляется куда-то, еще непонятно куда, с поверхности красного гиганта, а рентгеновский космический телескоп Чандра, вы помните, кто теорию белых карликов создал? Субраманьян Чандра Секара. Ну, а у нас среди астрофизиков у него была кличка Чандра, ну, никнейм, не кличка, а никнейм Чандра, так его звали коротко. Так вот, космический телескоп рентгеновского диапазона был назван именно в его честь – Чандра. Это оптический астроном Хаббл, а это создатель теории белых карликов Чандра Секар. Так вот, рентгеновский телескоп показал, что рядом с не очень горячей нормальной звездой, с красным гигантом, находится что-то очень горячее, и туда перетекает с красного гиганта газ. Художник изобразил это более детально, так как астрономы это понимают. Здесь белый карлик. Гравитация его велика, и он притягивает к себе вещество красного гиганта, и оно падает туда. Ну, а раз оба они обращаются вокруг общего центра масс, то, естественно, это вещество тоже движется с вращением. И, падая на белый карлик, оно продолжает вращаться и формирует такой диск, как говорят астрофизики, аккреционный диск. Аккреция – это падение, захват какого-то вещества. Аккреционный диск, где вещество понемножку тормозится, приближается к поверхности белого карлика и в конце концов на нее опускается. И это иногда приводит к очень интересным явлениям. Ведь сам белый карлик уже состоит, ну, можно сказать, из пепла, из шлака термоядерных реакций. А это вещество, из которого он состоит, обычно это, ну, гелий или еще более продвинутые химические элементы, углерод, азот, кислород, они уже не могут гореть, то есть не могут участвовать в термоядерном синтезе при той температуре, которая царит на белом карлике. Там мог бы водород принимать участие, он мог бы гореть, но водород уже весь сгорел. Однако в двойной системе с нормальной звезды на белый карлик, вот если нормальная звезда заполняет область своего гравитационного влияния, и белый карлик уже начинает перехватывать в свою область гравитационного влияния это вещество, оно падает и накапливается на поверхности белого карлика. Когда оно накопилось в достаточном количестве, ну, можно сказать, на языке атомной физики, критическая масса водорода накапливается там, начиная водорода и гелия, который тоже может принимать участие в термоядерных реакциях, начинается реакция горения, ну, то есть термоядерного синтеза на поверхности белого карлика. Она начинается и быстро принимает очень активное состояние. Особенность вещества на поверхности белого карлика, а оно тоже при большой плотности вырожденное, в том, что рост температуры газа не приводит к росту давления в нем и не сбрасывает это вещество сразу с поверхности белого карлика. Ведь давление там связано только с плотностью, а не с температурой. Это особенность вырожденного газа. Поэтому температура растет, термоядерные реакции начинают все более и более бурно происходить, а вещество по-прежнему не разлетается, лежит на поверхности белого карлика, пока все не сгорит, пока весь водород и гелий не превратятся в более сложные элементы. Происходит, по сути, термоядерный взрыв. Мы называем это взрыв новый.
Ну, в том смысле новый, что на небе вдруг появляется яркое новое светило. Так назвали эти вспышки звезд в средние века, но мы так и продолжаем их называть. Вспышка новой. В 1901 году на небе Земли появилась новая яркая звезда. Потом она немножко притухла, но с тех пор мы наблюдаем за ней и видим, вот прошло уже 120 лет, видим, как с ее поверхности был сброшен лишний газ в результате этого взрыва. На самом деле там двойная звезда. Обычная нормальная звезда и белый карлик в паре с ней. Вот на поверхности белого карлика как раз и произошел этот взрыв. Вспышки новых довольно регулярно происходят вблизи, в окрестностях Солнца. И мы их изучаем и уже довольно подробно понимаем физические процессы, которые там происходят. Если белый карлик окажется достаточно массивным, то все-таки гравитация победит давление вырожденного электронного газа и заставит белый карлик сжиматься еще сильнее. Причем это может произойти еще в ядре звезды. Звезда еще продолжает свою нормальную жизнь, а там сформировавшееся плотное ядро через состояние белого карлика, пролетая мимо него, не останавливая свое сжатие, оказывается еще более сильно сжатым и превращается в следующую релятивистскую звезду, а именно нейтронную звезду. При сжатии выделяется колоссальная энергия, она подпитывает своим теплом окружающие слои газа, там термоядерные реакции становятся еще более бурными, и все это приводит к взрыву, который на небе Земли демонстрирует нам яркую звезду. Обычно принято называть их сверхновыми. Ну, когда выяснилось, что это взрывы массивных звезд, то все равно это название супернова, сверхновая по-русски, осталось в терминологии астрономов. Эти вспышки редко происходят, но просто потому, что массивных звезд всегда меньше, чем маломассивных. Чем массивнее звезда, тем реже встречаются в природе такие светила. Взрыв сверхновой – это совершенно невероятной мощности явление, и оно разбрасывает верхние слои звезды с огромной скоростью на большие расстояния. Тот взрыв, результат которого мы видим на этой фотографии, произошел в 1054 году. Он был очень мощным. Новая звезда появилась в созвездии Телец, ее наблюдали, ну, те астрономы, которые были в наиболее развитых тогда странах, например, в Китае. И в Южной Корее, в странах, например, в Китае, и в Южной Корее. Но даже Индия.

объетное, даже, можно сказать, незаметное на Земле, постепенно уносило энергию их орбитального движения. Постепенно сближаясь, две черных дыры оказываются рядом и в конце концов сливаются вместе. В этот момент амплитуда гравитационной волны достигает максимума, и мы ее регистрируем на Земле. Сегодня гравитационно-волновые антенны достигли такой точности работы, что приблизительно раз в неделю мы обнаруживаем гравитационно-волновые импульсы, приходящие из разных далеких галактик, где сливаются черные дыры. И не только черные дыры. Нейтронные звезды тоже могут содержаться в двойных системах, и они, сближаясь, тоже могут слиться друг с другом. Пожалуй, это даже еще интереснее для астрофизиков, потому что в момент слияния черных дыр мы видим только гравитацию, а в момент слияния нейтронных звезд еще и вспышку сверхновой и выброс огромного количества быстрых частиц и квантов света, и рентгеновских лучей. И для всех телескопов, и рентгеновских, и оптических, и гравитационно-волновых, это очень заметное и интересное с точки зрения физики явление. На этом я заканчиваю разговор, заканчиваю описание рельтиевских звезд и черных дыр, и советую вам недавно вышедшую книгу о черных дырах. Она так и называется – «Маленькая книга о черных дырах». Она хоть и маленькая, но не очень простая, там даже встречаются формулы, но она действительно написана с большим пониманием сути этих процессов и для старших школьников вполне доступна. Всего доброго!

В жизни Марка Шагала дата 7 июля 1973 года стала знаменательной. Во-первых, в этот день великому художнику исполнилось 86 лет. А во-вторых, что было особенно важно, именно тогда, на лазурном берегу Франции, в Ницце, открылся новый музей – музей библейского послания Марка Шагала. Художник лично присутствовал на открытии и произнес прочувственную речь. В нескольких фразах он выразил самую суть своего творчества. Если всякое существование неизбежно движется к своему завершению, мы должны в течение нашей жизни раскрасить ее красками любви и надежды. В искусстве, как и в жизни, все возможно, если в основе лежит любовь, утверждал Марк Шагал. Любовью проникнуто творчество художника. Его работа – это любовь к городу Витебску, где он родился и провел первые годы жизни. Это любовь к Франции, где художник обрел новую родину. «О, Париж, ты мой второй Витебск!» – восклицал он. Это первая любовь к девушке по имени Белла. И к жене Валентине Бродской. К женщинам, которые стали музами для многих его произведений. Это любовь к музыке и театру. Свету и цвету, нашедшая выход в его полотнах. И, конечно, любовь к Богу. Апогеем, который стал цикл картин под названием «Библейское послание». Родившийся в 1887 году в ортодоксальной семье хасидов, Марк Шагал никогда не был глубоко религиозным человеком. В интервью на «Вопрос о вере» он обычно отвечал, что не ходит ни в церковь, ни в синагогу, и что молитвой для него является работа. Столь благоговейное отношение к искусству и творчеству позволяли художнику с одинаковым блеском оформлять и католические соборы, и синагоги, Кнессет Израиля и плафон Парижской оперы. Особым источником вдохновения для живописца всегда оставалась Библия. «С самой юности я был покорен Библией», – признавался Шагал. «Она мне всегда казалась и до сих пор кажется самым главным источником поэзии всех времен». В конце 30-х годов знаменитый парижский коллекционер и книгоиздатель Амбруаз Валлар заказал Шагалу иллюстрации к Библии. Это был уже третий их совместный проект. По заказу Валлара в 1923 году художник создал иллюстрации к «Мертвым душам» Гоголя. А через несколько лет проиллюстрировал басни Ла Фонтена. Теперь же, готовясь к очередной работе, Шагал отправился в Палестину, в путешествие по Святой Земле. «Ступив ногами на землю нашей Родины, я почувствовал глубочайшую связь с иудаизмом», – писал художник. Результатом той поездки стали 40 эскизов. На их основе Шагал и планировал создать гравюры, иллюстрации к Библии. Своевременному выходу книги помешала внезапная смерть заказчика. Летом 1939 года Амбруаз Валлар трагически погиб в автокатастрофе. Библия Шагала увидела свет лишь в 1956 году. Поездка в Палестину не только открыла для Шагала землю предков. Он был пленен особыми красками Средиземного моря, которые так ценили его коллеги. Неудивительно, что, вернувшись во Францию из США после Второй мировой войны, художник принимает решение обосноваться не под серыми небесами Парижа, а на Лазурном берегу. Как и многие другие художники-современники, Шагал занят в проекте по восстановлению религиозного искусства Франции. Он участвует в реставрации пострадавших от бомбежек соборов в Реймсе и Меце, работает над оформлением новой церкви Всемилостивой Богоматери в Асси.
Уже немолодой мастер с увлечением осваивает новые для себя художественные техники, пробует себя в искусстве керамики, витража и барельефа.

то же время Марк Шагал продолжал работать над циклом картин на библейские темы. Поначалу он предполагал разместить их в маленькой часовне Розер в городке Ванс, что неподалеку от Ниццы. Художник задумал живописную эпопею с 12 картин, иллюстрирующих две первые книги Ветхого Завета «Сотворение мира» и «Исход», и 5 небольших холстов по мотивам «Песни песней». Однако в процессе работы он все больше осознавал, что его полотна выходят за пределы одной лишь церкви. Эти картины, по моему представлению, не выражают мечту одного единственного народа, но всего человечества, объяснял Шагал. И я подумал завещать их Франции, где я пережил второе рождение. В 1966 году Марк Шагал преподнес 17 полотен библейского послания в дар французскому государству, а в 1972 добавил в фонд будущего музея еще более 300 работ на библейскую тематику. Здание музея на холме Семье в Ницце было построено по проекту архитектора Андре Эрмана, который решил непростую задачу. Ему удалось сконструировать помещение, в котором все картины имеют одинаково выгодное освещение. Основной зал имеет 12 стен по числу картин библейского цикла. Каждая из них освещена естественным светом, льющимся из узких окон. Согласно желанию Марка Шагала, который, несмотря на весьма почтенный возраст, лично курировал проект, в одном из помещений здания разместился концертный зал. Художник мечтал, чтобы его музей не превратился в склеп застывшего искусства, но стал живым домом, местом встреч и активной культурной жизни. Возможно, в этот дом придут молодые и менее молодые люди искать идеалы братства и любви такими, какими их представляли мои цвета и мои линии, сказал Шагал на открытии музея. Я хотел оставить картины в этом доме, чтобы люди попробовали найти в них некоторый покой, некоторую духовность, религиозность, смысл жизни. И любой, какова бы ни была его религия, сможет прийти сюда и говорить о своей мечте вдали от злобы и подстрекательства. Слова Марка Шагала, достойные ветхозаветного мудреца, и его творчество стали библейским посланием художника, воспевшего истинную любовь к Творцу, к искусству и к человеку.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Канал для тех, кто хочет узнать что-то новое, для людей, которые любят открывать, познавать, стремиться.
1: Сейчас будет посложнее немножко, но, в принципе, думаю, разберемся. Все, стартуем? Так, ну что ж, дорогие друзья, всех приветствую. Сегодня у нас получается такое немножечко необычное будет включение для тех, кто смотрит нас онлайн. Ну, для тех, кто смотрит нас офлайн, будет немножечко необычная лекция. Поясню, что у нас здесь происходит. Вообще у нас на протяжении уже, по-моему, 2 с лишним лет каждую неделю выходят разные эфиры про динозавров на канале Архе. Но так уж получилось, да, канал называется Архе. Но так уж в Телеграме на меня подписаться можно, да. Но правда там я эфиры Архе пока что не размещаю, размещаю только в основном всякие офлайн лекции. Так вот, и сегодня так получилось, что я нахожусь в Грузии, в Тбилиси, и было принято ответственное решение провести такую офлайн, совмещенную с онлайн лекцией. Давайте мы договоримся все-таки вопросы как-то по очереди. Я сначала чуть-чуть расскажу, потом вопрос. Как записывать, я не знаю. Вот меня сейчас уже записывают, и меня можно будет потом в трансляции смотреть. У нас сейчас прямой эфир идет. Вот. В Телеграме меня можно найти как Ярослав Попов. Вот. Также, да, просто Ярослав Попов, все очень просто. Ну что ж, теперь немножечко расскажу о том, что у нас сегодня за лекция. Так как я уже сказал, у нас цикл лекций большой, мы уже очень много всего проводим. У нас были уже лекции про всех, чтобы тем, кто присутствует здесь лично, было интересно, и тем, кто смотрит нас онлайн, уже все это много раз видел, тоже было интересно. Но потом расскажете, получилось у меня это или нет. Итак, называется лекция «Ранние орнитоподы. Приквел». То есть, что, соответственно, подразумевает, что до этого был основной рассказ про ранних орнитопод. Но для начала надо пояснить, что за орнитоподы такие, чем интересны ранние орнитоподы и вообще... Кто же они такие, эти самые ранние орнитоподы? Итак, начнем с того, что орнитоподы – это, ну, можно сказать, просто успешный успех среди динозавров. То есть круче динозавров придумать довольно-таки сложно, потому что они были крайне многочисленны, они были крайне разнообразны, они расселились везде, где только можно. Это, ну, можно сравнить, не знаю, с современными, наверное, парнокопытными. Вот куда ни пойдешь, везде какая-нибудь то корова, то какой-нибудь олень попадется, то еще какой-нибудь, там, не знаю, жираф из кустов вылезет. Да, они все такие немножечко странненькие, прямо скажем. Так вот, эти динозавры крайне разнообразные, эти динозавры крайне зубастые. И кроме того, ну, действительно... Они даже внешне очень специфические. Ну, собственно говоря, здесь представлена только одна группа из орнитопод, на самом деле это очень большая группа. Конкретно называются они утконосые динозавры. Действительно, у них можно увидеть такой как бы утиный клюв. А, кроме того, можно заметить, что у них всякие разные интересные гребни на голове. Собственно, если убрать эти гребни, честно говоря, они плюс-минус одинаковые будут. И отсюда сразу возникает... Гениальная мысль. Зачем им гребни были нужны? В первую очередь для того, чтобы отличать друг дружку. Иначе было бы очень сложно понять вообще, кто стоит перед тобой. Хотя бы это кто-то из твоего вида или кто-то из другого вида. Почему же они достигли успешного успеха? Не, ну брат-то от папы им все равно придется отличать как-то уж по... Скажем так, по другим признакам, потому что у брата и у папы тоже будут какие-нибудь гребешочки такие же и так далее. Но хотя бы будет понятно, твой ли это вид. Вот представьте, что здесь помимо людей бы ходили бы еще какие-нибудь, там, не знаю, зеленые человечки, еще какие-нибудь синие человечки, не знаю, человечки с гигантскими ушами и еще какие-нибудь. Вот примерно такая же была бы ситуация. Вот, наверное, если было бы так много разновидностей людей, у нас бы тоже бы там какие-нибудь гребни бы вырастали бы, или бы там действительно какие-нибудь там уши гигантские, или еще что-нибудь такое странное. Итак, почему они достигли такого огромного успеха? Ну, во-первых, начнем с того, что они копытные были животные. В принципе, это очень неплохое решение. Если ты растительноядное животное, а они растительноядные, и тебе не надо кого-то когтями ловить, Ну, тогда очень удобно отрастить на ногах копыта. Копыта будут защищать твои пальцы, и с копытами можно будет очень ловко бегать, копытить. Тем более, что они, в конце концов, перешли на перемещение на четырех ногах, ну, и вот как раз опираясь на один палец с копытом, ну, или хотя бы на несколько, на пару, на тройку пальцев, но с копытом, можно и по разной местности ходить, и пальцы не повреждать, и в то же время можно очень быстро и бодро перемещаться. Учитывая, что у них каких-то шипов, не знаю, там, хвостов с какой-нибудь булавой или чего-нибудь такого еще нету, им быстро бегать было крайне необходимо, и, собственно, многим это их и спасало. Следующий факт, который касается именно успеха орнитопод, это мозг. Все-таки мы, как существа, которые, собственно говоря, захватили всю Землю благодаря своим мозгам, должны понимать, что большой мозг – это штука во многом полезная. Среди всех растительноядных динозавров, всех времен и народов, орнитоподы стали самыми умными. Правда, вот не все, что тут показано, это мозг. Вот, собственно говоря, вот то, что зелененькое, это я сейчас расскажу, что такое, это не мозг. А вот то, что синенькое, вот это мозг. Ну, так вот посмотришь, вроде голова ого-го, мозгов-то о-хо-хо. Ну, вроде бы не то, чтобы много, но если сравнить с другими динозаврами, оказывается, что они самые умные. Среди растительноядных. Хищники были и поумнее. Что вот это такое зелененькое? Зелененькое – это носовая полость. И то, что она такая вот извитая, это, возможно, связано с тем, что нос у них служил не только как обонятельная часть, хотя и нюхали они тоже отменно, но еще и для того, чтобы усиливать звук. Считается, что это были одни из самых музыкальных ящеров. Вот мы сегодня как раз с ребятами обсуждали, какие звуки издавали динозавры. Вот собственно, только вот про этих можно сказать, более-менее, какие они звуки издавали. Даже некоторых звуки реконструировали, похоже на звук огромной трубы. Например, можно в интернете найти звук паразавролофа. Трубит действительно все вокруг. С вами, конечно, с кем же еще. И вот здесь вот схемка показана, на ней показано, как разные динозавры соотносятся, размер мозга с размером тела разных динозавров. Смысл в том, что, соответственно, чем сюда поближе, чем поближе, получается, в правую часть, тем динозавры умнее. Называется эта штука коэффициент энцефализации, соотношение размера мозга с размером тела. Ну, соответственно, мы видим, что вот там длина шеи одни из самых глупых, а вот, собственно, орнитоподы, про которых мы сегодня говорим, вот они здесь, собственно говоря, самые умные среди всех растительноядных, это правда. А дальше уже только тераподы, только хищники умнее оказываются. Дальше двигаемся. Вот, конечно же, наверное, самая главная причина успеха. Как думаете, ребят, что это такое может быть?
2: Пленочка.
1: Пленочка. Еще идея. Могу сам подкинуть идею.
2: Засохший изюм.
1: Я могу сам подкинуть идею. Чешуя. Похоже? Ладно, не буду вас мучить. Это зубы. Это зубы этих ящеров. То есть, вот сегодня тоже меня ребят спрашивали, а, собственно говоря, как часто меняются зубы у динозавров, да, вообще менялись ли они у них когда-то или нет. Вот здесь видно, что они менялись просто бесконечно, то есть это прям зубная батарея, и зубы постоянно подъезжают, новые, новые, новые. Причем верхние зубы идеально совпадают с нижними, примерно так же, как у нас. Но у нас-то как бы зубы один раз вырастают, а у них они постоянно новые, новые, новые подъезжают. То есть они и обладают способностью других всяких рептилий или акул все время сменять зубы и все время иметь полную пасть зубов. И с другой стороны, у них есть способность, как у нас, пережевывать пищу, потому что такое полное идеальное совпадение, оно способствует тому, что можно пищу перетирать. То есть это жующие динозавры, и жующие постоянно идеально. Ну, в какой-то степени это даже более крутая система, чем у млекопитающих.
2: А я не вижу, как они это меняются.
1: Ну вот, может быть, здесь будет попонятнее. Вот, собственно, челюсть, как она выглядит, вот они зубы, которыми они все перетирают, а вот если кусочек челюсти снять и посмотреть, что внутри, то окажется, что внутри там зубы, зубы, зубы, зубы, зубы, и вот они постоянно выезжают, как конвейер. Подъезжают, подъезжают, подъезжают. И при этом еще и постоянно немножечко затачиваются. Вот это вот слои эмали, и отдельные слои отваливаются, и зубы получаются как бы все время немножко поострее. Ну, просто гениальное решение. Это еще не все. Так они еще и заботливые. Вот майозавр, тут, кстати, неправильно я написал, майозавра, правильно. Потому что Это женское название специально. Потому что переводится это как «ящер, заботливая мать». Назвали его так не случайно, потому что нашли... Они все травоядные. Это у нас сегодня история исключительно про травоядных.
2: Тогда теперь любимый вот. Не диплодок, а маязавра.
1: Так вот, маязавра, в отличие от диплодоков, они очень заботливые. Мы это знаем, потому что было найдено гнездо, в котором были найдены малыши. И, казалось бы, ну, гнездо и малыши. Чего же в этом заботливого-то? Значит, малыши родились и померли в гнезде. Никакой заботы, безобразие. Но не все так просто. Малыши были большие. То есть явно они не только что родились. А, да, конечно, в данной ситуации явно случилось что-то нехорошее, и малыши погибли, но... А? Нет, нет, я нашел. Это нашел Джек Хорнер. Вот, в Америке дело было. Вот, и, по-моему, лет 20 назад. Так вот, что же там было и такого интересного? Интересно то, что малыши большие, но все еще в гнезде. Если бы они бы просто бы сами по себе были, они бы вылупились и ушли. Если бы, допустим, бы даже о них какое-то время бы заботились, как-то бы там с ними гуляли, их выгуливали, как, допустим, курицы там показывают, где там поклевать зернышки, то их бы опять в гнезде не было. А они сидят в гнезде и растут. Ну вот в какой-то момент перестали расти, погибли. Но если они сидели и росли, значит, их там кормили. То есть они сидели буквально, там клювики свои раскрывали и ждали, пока им принесут какую-нибудь вкусную ням-нямку. А значит, о них точно совершенно заботились. Вот такая вот динозавриха «Заботливая мать». Кстати, то место, где найдены эти динозавры, теперь называется Egg Mountain. То есть, кто знает, как это перевести?
2: Вот такая же вот пустыня была в 4-й серии «Прогулок с динозаврами». Вот такая же толпа игуанодонов.
1: Возможно, возможно. Итак, это называется «Гора яиц». Вот, потому что там было найдено очень-очень много кладок яиц. Ну и вот, собственно, разнообразные орнитоподы. Вот утконосые динозавры, гадрозавры, вот суперизвестные это игуанодоны. А вот это вот, об этом лекция у меня отдельная есть, если будет интересно, можно будет потом в интернете ее найти. А вот это вот, и это все про то, про что я собираюсь говорить сегодня. Исключая, ну, вот этих вот ребят, потому что они немножко мимо. Они очень специфические, про них мы сегодня говорить не будем, про рогатеньких. Итак. Прежде чем начать рассказ про, собственно, древнейших из орнитопод, будет небольшой приквел приквела. Вот, такая предыстория, чтобы совсем было понятно, как эти динозавры начинали свое формирование. Значит, еще разочек. Вот у нас утконосики. Вот их древние родственники, всякие там дипсилофодоны, цицилозавры. Это все орнитоподы. А мы сейчас забираемся вот сюда. Вот сюда, сюда, сюда, сюда, сюда, сюда, сюда. О! Вот сюда, к лесотозаврам и гетеродонтозаврам. К самому началу всей этой истории, то есть, грубо говоря, к предкам и орнитопод, и стегозавров, и анкилозавров, то есть одни из самых древних вообще растительноядных динозавров, с которых все начиналось. Вот так вот они примерно выглядели. Называются гетеродонтозавры. Название...
2: А мои завры точно как на картинке?
1: Мои завры примерно как на картинке, да, из были.
2: Итак,
1: значит, гетеродонтозавры. Название какое-то прям невыговариваемое. Что это обозначает? На самом деле... А? Нет, иди. Гетеро — это разный. Адонтос, донтос — это зуб. А заурус — ящерица. Ящер с разными зубами. Смысл такой. И действительно, если посмотреть на зубы, они разные. Ну, казалось бы, удивили разными зубами-то. Вообще-то у нас тоже... Мы тоже, о-хо-хо, у нас зубы разные, у нас вон клыки есть, хотя я, конечно, не как у вампира, но все равно прикольно.
2: А этот зуб у нас вообще шатается.
1: У нас, да, есть зубы, которые даже шатаются, ну вот у некоторых, резцы называются, а еще есть зубы сзади предкоренные и коренные. И тут примерно то же самое, ну, в общем, удивил динозавр. Но все-таки это же не мы, и даже не наш предок, и даже, в общем-то, наш супердальний родственник, скажем так. Для него не характерна разнозубость. Вообще для всех динозавров характерны примерно одинаковые зубы, а не вот такое безобразие. И это всех очень сильно удивило. И это безобразие привело к мысли, что, возможно, они так же, как и мы, ели все подряд. То есть это были всеядные динозавры, что для древних маленьких животных супер классно. Если ты видишь маленькое животное, которое такое как бы никакое в целом, то ли на четырех лапах, то ли на двух перемещается, не поймешь. У него лапы почти одинаковой длины, которая есть, может, все подряд, и траву, и мясо. У которого еще и там, может быть, даже что-то типа протоклюва могло начинать формироваться. Это о чем говорит? Это говорит о том, что перед тобой находится практически идеально древний предок. Потому что из него можно сделать все, что угодно. Из него можно сделать и что-то гигантское, и что-то маленькое, и что-то растительноядное, и что-то хищное. Оно может превратиться во что угодно. Вот так выглядит идеальный предок. Давайте про гетеродонтозавров поговорим чуть поподробнее. Кстати, их находили вообще много где. Тут написано из Китая, но это конкретно Тиньюлон, который здесь показан. Есть там еще и из Африки, и много где они жили. Что можно сказать про зубы этого завра? Ну, начнем с того, что зубы его чем-то похожи на зубы крысы. Именно поэтому здесь этот красавчик. Итак, зубы покрыты эмалью с двух сторон. Казалось бы, это не очень-то хорошо. Вот у нас эмаль со всех сторон. У нас зубы из-за этого более крепкие. И то какой-нибудь кариес куда-нибудь заберется, и уже все, зубы начинают дырявиться. Безобразие. А тут уже заведомо зубы только с двух сторон покрыты эмалью. Ну, что это такое за безобразие? Но на самом деле это очень классно выгодная штука для такого ящера, особенно у которого зубы довольно часто меняются. Потому что если зубы всего с двух сторон покрыты эмалью, они как бы друг от друга трутся и самозатачиваются. Как бы постоянно стираются и в то же время натачиваются, и все время острые. Примерно похожая история происходит с резцами у крысы. Так что этими зубами можно было пережевывать, что для динозавров не очень-то характерно. И хищные динозавры откусили кусок мяса, сожрали, там дальше как-нибудь переварится. И растительноядные, вот мы сегодня разбирали, например, этих длинношеек, они там что-то щиплют какое-то растение.
2: Динозавры, у которых есть задние зубы, с помощью которых можно пережевывать.
1: Да, это вот как раз самое начало динозавров, которые могут пережевывать. И, кстати, потом этой способностью пользовалось огромное количество их потомков. И не только орнитоподы, но, например, те же рогатые. Собственно говоря, трицератопсы, всякие стерокозавры, они тоже прекрасно все пережевывали. Дальше у них есть клыки. И клыки навели на мысль о том, что, возможно, они действительно могли охотиться. Но у некоторых из гетеродонтозавров слишком крупные клыки. Ну, прям нереально, им даже охотиться неудобно. И тут возникла идея, а может быть, клыки на самом деле им были нужны не для охоты, и не из-за того, что они такие уж все из себя супер... разную пищу предпочитающие, может, они все-таки растения кушали, а клыки были нужны, как вот этим ребятам. Зачем этим ребятам клыки такие большие? Кстати, вообще, кто это такие? Давайте, подсказывайте, кто знает. Никто не знает.
2: Волк.
1: Тихоходка. Волков здесь нет, могу сразу сказать.
2: Ладно, тогда это тихоходка.
1: И нет, конечно. Это у нас называется кабарга. Известно также, как олень с клыками. На самом деле, это не олень, но с клыками. Это называется бабируса. Это такой родственник нашего обычного кабана. Чем они примечательны? Тем, что у них зубы здоровенные. При этом эти зубы для охоты им не нужны. Это вообще только растением питается. Но тот может...
2: Вот этот, да.
1: Тот может ненароком тоже кого-нибудь сожрать, но, в принципе, это не его главная цель. Тоже в основном растениями. Зачем же им клыки-то? В первую очередь для драк и для демонстрации. Показать, какой он крутой, какой он сильный. Вот.
2: Хороший,
1: чем больше самец, тем у него больше
2: клыки.
1: Да, да, для демонстрации перед девочками.
2: Что?
1: У девочек есть, по-моему, у... Сейчас, вот вообще хороший вопрос, надо сейчас сообразить, вспомнить. У этих ребят, насколько я помню, нет. У бабирус, по-моему, есть, но сильно менее развитые. То есть вот такие здоровенные только у самцов, у самок они гораздо меньше. Вот, надеюсь, ничего не перепутал. Кстати, вот насчет гетеродонтозавров, тут можно сказать абсолютно точно, что ничего не понятно, но можно предположить, что там у девочек тоже они были поменьше.
2: Да, я хочу, мальчикам...
1: Мальчиком кабана, бабируса. Понятно. Так, ну, глядя на гетеродонтозавра, можно заметить еще некоторые интересные особенности, которым будем потом у всех орнитоподов замечать. Вот, например, такая странная какая-то торчалка над глазами. Вообще, она у многих динозавров потом будет проявляться. Особенно она ярко будет у тех, кто там помнит разных динозавров. У пситтокозавра, такой динозавр-попугай, у него вообще прям как рога это выглядит, такие огроменные штуки. Что это вообще такое? Ну, в принципе, скорее всего, это просто украшалка. Называется это пальпебральная кость, и, видимо, у большинства динозавров это выглядело при жизни как огромная такая суровая бровь. То есть, чем больше была эта кость, тем больше вот такая была бровь, и из-за этого они выглядели как такие вот пугающие орлы какие-то. Может быть, это немножечко как-то создавало тень для глаза, хотя, скорее всего, это не столько было нужно для какой-то функции, для цели, для какой-то, а просто для демонстрации, опять же, себя. Чем мордастее, тем лучше, как обычно. Ну что ж, едем дальше. Кстати, вот те же самые как раз гетеродонтозавры рассказали о том, как эти динозавры дышали. Ну, точнее говоря, не то чтобы рассказали, но, скажем так, хотя бы навели ученых на некоторые мысли. Я уже рассказывал о том, что динозавры некоторые, ну, например, диплодоки, там, на самом деле, тираннозавры и много кто еще, дышали как птицы, у них было двойное дыхание. Они при вдохе получали кислород и при выдохе у них из воздушных мешочков кислород был. Да. Но это, на самом деле, неизвестно, характерно ли для всех динозавров. Это характерно для хищных, характерно для длинношеих. А вот у птицетазовых, таких как там, эти рогатые или же орнитоподы, непонятно. У них в костях нету полостей. Поэтому как они дышали, на самом деле загадка. И когда стали изучать гетеродонтозавра, заметили у него интересные некоторые особенности, которые навели на некоторые мысли. Но для начала надо пару слов сказать о том, как дышит крокодил. Вообще, динозавры, они имеют такое интересное строение. Они немножко на крокодилов похожи, немножко, собственно, на птиц. То есть такое как переходное звено.
2: Короче, динозавры, свои звери, они больше всего похожи на себя.
1: Ну, динозавры больше всего похожи на себя. Тут я, конечно, полностью согласен. Но, получается, на крокодилов тоже можно так иногда поглядывать, если какие-то сомнения возникают. Крокодилы дышат не как птицы. Крокодилы обладают тоже воздушными мешочками, но очень маленькими. Зато у них есть очень классная система, как легкие раскрывать. Вот у нас, чтобы легкие раскрывать, здесь есть специальная такая штука, диафрагма называется. Вот если руку положить, в принципе, ее можно почувствовать. Она там внутри мышцы такая мощная. Ну и плюс есть у нас мышцы между ребер, которые помогают легким, соответственно, раскрываться. У крокодилов вместо того, чтобы диафрагмой какой-то вот так вот легкие раскрывать, у них есть гигантская печень. И она умеет ездить. И в итоге печень работает как поршень в шприце. Как шприц, чтобы набрать воду, он нам отодвигаешь, там поршень такой едет назад, и вода набирается или воздух набирается. Так вот здесь назад отъезжает печень, воздух в грудную клетку набирается, потом печень едет обратно вперед, когда мышца расслабляется, и воздух выходит. Так дышит крокодил. И когда изучили гетеродонтозавра, заметили у него, в отличие от многих других динозавров, вот такое вот странное какое-то очень мощное утолщение в их костях таза. Вот это называется таз, место, где ноги крепятся. Это утолщение других не обращали на них внимания. И такое чувство, что сюда что-то крепилось. И возникла мысль, что, может быть, сюда-то как раз легкие крепились. Что, может быть, они были и не как крокодилы, и не как другие динозавры. Возможно, что для того, чтобы легкие раскрывать, у них прямо к легким от таза шла какая-то специальная мышца. Она вот так вот назад легкие оттягивала и отпускала. И в итоге мешок то раскрывался легочный, то схворачивался. И постепенно у всех орнитопод эта часть развивалась, вот эта часть таза. И возможно, что у них, соответственно, из-за этого легкие становились более крупные. Ну и, может быть, тоже это как-то помогало им дышать более эффективно. Ну что ж, продолжим наше путешествие. Дальше мы посмотрим на лесотозавра. Вот, кстати, лесотозавр, он может быть даже древнее, чем гетеродонтозавр, может быть не древнее, но что древний, это точно. Нашли его в Африке, собственно, местечке Лесото, поэтому так и назвали, ящер из Лесото. К сожалению, не так он хорошо изучен, как гетеродонтозавр, но видно, что он уже немножечко по-другому, как минимум, был устроен в плане зубов. Да, мы видим опять эту пальпебральную кость, тоже такая вытянутая мордочка, он тоже маленький такой, они все очень небольшие пока были.
2: Майозавра
1: это очень продвинутый ящер, она будет гораздо позже, он будет здоровенный майозавра. Майозавра метров, по-моему, 8 длиной. Так вот, лесотозавр наш, он, получается, обладал зубками примерно похожими. Вот разве что спереди немножко отличались. И явно совершенно похожи они на листики для того, чтобы жевать растения. Вот такой вот получается небольшой ящер. С пятипалой лапкой, вообще пять пальцев – это исходное состояние для динозавров. С четырехпалой задней лапкой, с очень длинными стройными ногами, отлично бегающий. Ну, в общем, такая овечка варианта юрского периода. 199 миллионов лет назад такой бегал.
2: Овечка?
1: Да.
2: Да,
1: он был уже точно травоядный. Если насчет гетеродонтозавра непонятно, здесь уже без сомнений. Дальше мы переносимся в удивительное место, которое называется формация Моррисон. Это нынче Соединенные Штаты Америки. Есть там город Моррисон, в честь которого назвали слои рядышком Моррисон. А в этих слоях находят огромное количество динозавров. Из этих Моррисон известны стегозавры, диплодоки, брахиозавры, апатозавры, аллозавры. Короче, там жило огромное количество самых разных животных. Тарвозавры. В общем, кого там только не было. Цератозавр там, вот, пожалуйста, гуляет. И этот самый Моррисон – это формация, накопившаяся примерно 155 миллионов лет назад в конце юрского периода. И неожиданным образом там очень много еще было разных орнитопод. И в какой-то степени можно сказать, что это, ну, такая колыбель для утконосых динозавров. Ну, по крайней мере, здесь их очень много находят. Вот. Да, кулинодромей. Слайды немножко перепутались. Так, давайте к кулинодромею, наверное, чуть-чуть попозже вернемся. Или наоборот, сейчас к нему. Ну ладно, давайте сначала про кулинодромея, потом-то к Моррисону вернемся. Вот, к сожалению, Моррисон появился раньше времени. Кулинодромей, еще один интересный динозавр, он известен с территории России. Его нашли рядышком с Байкалом, и он стал знаменитым по нескольким причинам. Во-первых, он очень хорошо сохранился, там и скелет от него остался, и отпечатки перьев. Бедолага жил рядышком с вулканом. И, собственно говоря, когда вулканический пепел пошел, всех этих динозавров накрыл, и случилось то же примерно, что и с печальным городом Помпеи. То есть все эти динозавры здесь погибли, от них остались только следы, вот кости, но зато как бы палеонтологи в восторге, потому что сохранились они очень хорошо. И благодаря этому мы, например, знаем, что они были с лысым хвостиком, покрытым чешуей, с такими маленькими перышками, похожими на волосы по телу, и с такой нежной юбочкой из пуха, ну и, конечно же, с голыми цыплячьими лапками. Это тоже растительноядный ящер, и вот он очень хорошо встраивается в рядочек вот от этих древних лесотозавров со всякими гетеродонтозаврами и к последующим ящерам. Причем он не просто встраивается в рядочек, а он занимает как бы самое последнее положение между разделением динозавров. Но если вот всю эту схемку упростить, выглядит это примерно вот так. То есть после него динозавры делятся на будущих игуанодонов и утконосых, на бодающихся динозавров и на рогатых. То есть это, грубо говоря, ну, если не прадедушка, то дядюшка всех вот этих ящеров. Вот.

0: может быть, также Дринкера и Отнелью. Ну, для начала расскажу, кто это такой, а потом расскажу, что это за названия такие странные. Итак, нанозавр. Нано. Какой? Кто знает, нано это что обозначает?
1: Нано это имя.
0: Нано это имя. Ну, возможно, да. Но еще нано, наночастицы говорят и так далее. Нано это очень маленькие, да? Нанозавр переводится как маленький ящер. Ну, действительно, смотришь на него, ну, маленький. Не поспоришь. А мордаха у него короткая. Зубов там натыкано огромное количество. В общем-то, в этом плане он тоже какие-то рекорды ставит свои орнитоподные. Ну, а в остальном такой типичный орнитопод. Еще никаких копыт у него на ногах и в помине нет. Вполне себе когти. Лапа четырехпалая сзади. Правда, четвертый палец сильно сократился. На передних лапках все еще 5 пальцев. Передние лапки стали покороче. Ну, бегал на двух ногах, опять же, какую-то травку собирал. Пожалуй, самое интересное, что можно сказать про этого динозавра, это как раз приключение с его именами. Во-первых, в начале этого нанозавра описали еще давным-давно, еще в 19 веке. После чего в 20 веке ученые на этих нанозавров смотрят и каждый раз пытаются их разделить на разные группы. Кто-то сказал, что среди нанозавров есть на самом деле еще один. Его можно назвать Отнелия. Другой нашел вроде бы еще одного ящера, которого назвал Дринкер. Потом пришел третий ученый и сказал, что все это ерунда, все эти три динозавра – это один. И обратно все их объединил в нанозавров. Ну, такое в науке часто бывает. Кстати, что за странные названия? Отнелия, Дринкер, нанозавр – это понятно. А это, на самом деле, связано с именами очень-очень знаменитых ученых, которые как раз в 19 веке в Америке все перекопали, да попутно еще и половину динозавров повзрывали, и друг у друга кости воровали, и устроили настоящие костяные войны. Вот. Об этом, кстати, тоже есть видео на канале. Одного из них звали Дринкер Куб, в честь него Дринкера назвали динозавром. А второго звали Отнель Чарльз Марш. Ну, в честь него назвали Отнелия. Это втройне забавно, потому что, ну, во-первых, собственно, нанозавра как раз Марш я описал. А во-вторых, они друг с другом люто воевали, постоянно спорили, говорят, даже доходило до того, что друг у друга динозавров воровали. А потом одного и того же динозавра разделили на две группы, одному дали назвали Отнелия, а другому Дринкери. То есть вроде попытались их как-то помирить, но, правда, не получилось. Да. Вот. Ну, вот так художник решил изобразить одного из родственников стегозавра, гесперозавра, и вон там как раз сверху нанозавры. Если вы меня хотите спросить, что здесь вообще происходит и почему нанозавры залезли на этого гесперозавра, я отвечу, что я понятия не имею, поэтому давайте двигаться дальше. А дальше мы переходим к вот такой вот группе, вот от всяких там отнелозавров. Во! Очень большой. Тесцелозавры. И они по-своему очень прикольны. Самый знаменитый среди них – это ариктодромей. Переводится как «роющий бегун». Судя по названию, он что делал? Рыл и бегал. Логично. И действительно, судя по ряду признаков, он был прекрасно копающим ящером, способным выкапывать огромные норы и в этих норах, видимо, выводить свое потомство. Вообще, обычно динозавры все-таки строили гнезда, разные гнезда. Но этот динозавр действовал по-другому. Он выкапывал норы. И чем дальше, тем больше доказательств этого было найдено. И даже, как ценодонты, ну да, только ценодонты – это наши родственники, это предки млекопитающих, ну не предки такие, опять же, двоюродные дедушки. А это динозавр. Для динозавров это не характерно, но бывает, как говорится. Бывает, что и у динозавра разные зубы появляются, или вон динозавры рыть начинают всякие. Кстати, норы находили окаменевшие, так что доказательства имеются. Да-да. Я думаю, что вот этот вопрос можно до конца лекции вообще не задавать, потому что все, что здесь будет, это все, вот как бы, грубо говоря, ну, либо потомки, вот так вот эволюционирующая линия, либо какие-нибудь дядюшки, и они все вот как начали растением питаться. Вот еще этот гетеродонтозавр сомневался, стоит мясо жевать или нет. Дальше уже не сомневаются, все растительноядные. Тесцелозавр, еще один такой же ящер, и недавно изучили его мозг и выяснили, что у него мозг как у роющего животного. Ну, вроде логично, да? То есть как бы он вроде как копал, мозг как у роющего животного –

0: Все здорово. Есть, правда, нюанс. Арктодромей ящер длиной 2 метра. А вот тесцелозавр-то как бы поболее будет, прямо скажем. Это уже метров 5. И если можно представить себе норку, в которую спрятался вот такой динозаврик, ну вот такой ящер, который тут еле-еле в комнате помещается, это что он за нору такую вырыть должен был? Вот это уже странно. Это что за подземные города там динозавры себе строили? Хотя вот мозг как у роющего. Тут есть два варианта. Либо, ну все-таки рыл, раз мог копать, значит копал. Либо второй вариант, что его предки рыли, а он уже рыть перестал, но как бы перестроиться еще не успел. Поэтому мозг как у роющего, выглядит он примерно как роющий, но уже сам копать перестал. Слишком большой вырос. Вот так вот художник нарисовал гигантского тесцелозавра и огромную нору, которую он вырыл. Было такое или нет, неизвестно.
1: Мы с моими друзьями в Ситимоле такую нору вырывали.
0: В Ситимоле вырывали нору.
1: Из кубиков. Детская комната.
0: Пожалуй, это я комментировать не буду и буду двигаться дальше. А следующий из ящер имеет самое шикарное название из всех, которые мы сегодня обсуждали. Называется он зефирозавр. И, наверное, он должен выглядеть вот так. Логично? Логично. Но на самом деле нет, выглядел он совсем не так. Выглядел он вот так. Опять примерно то же самое. Да? А почему его так назвали? Откуда такое смешное название зефирозавр? На самом деле ничего смешного. Назван он в честь западного ветра. Зефир – название западного ветра. И, собственно говоря, это переводится как ящер западного ветра. Ну, нашли его на западе США. В принципе, что-то типа арктодромея. Мне особо рассказывать про него было бы нечего, если бы не прикольное название, и если бы не вот эта интересная находка. А вот эти следы, которые были обнаружены, судя по всему, принадлежали зефирозавру. Ну, в принципе, опять же, ну мало ли кто где ходил и кто где наследил, но вообще-то говоря, крайне редко бывает, что удается найти следы, и еще реже удается соотнести следы с динозавром. Здесь это сделать удалось, и это очень здорово. Так можно проверить, как ходил этот динозавр. Ну и вообще, вот три следа, которых мы здесь видим, это три следа, которые принадлежали вот предкам утконосых динозавров. Больше нам таких следов древних неизвестно. Дальше переходим, пожалуй, что к самому известному из таких предков утконосых динозавров. Зовут его гипсилофодон. Ну, тоже небольшой динозавр. Но с довольно интересной историей. Кстати, самое, пожалуй, что запутанное с гипсилофодоном, это какое он отношение имеет к родству с другими динозаврами. Вот бедолагу то в какое-то отдельное семейство отправляют, то объединяют с другими динозаврами, то его игуанодоном обзывают, в общем, куда, где тем он только не побывал. Стоит сказать о том, что вообще из всех ящеров, ну, почти из всех, что мы сегодня обсуждали, гипсилофодон самый древний. Нет, поправочка, не самый древний ресотозавр. Самый рано описанный. То есть всех остальных изучили в конце 19 века, в начале 20-го, в конце вообще 20 века, там, того же зефирозавра. А вот этого изучили еще в середине 19 века, когда динозавров только-только вообще начинали изучать, когда практически никаких динозавров-то не знали. Кто там был известен? Игуанодон, мегалозавр, и вот, пожалуйста, открыли этого гипсилофодона. Причем с ним приключилась интересная история. Вот этот образец, там сверху у него двойная фамилия, прям как у некоторых людей. Мантел Бауэрбанк. Почему он так странно называется? Все очень просто. Каменюку раскололи на две части, и после чего одну часть продали одному ученому, другую продали другому ученому. Каждый из них независимо это изучал. Один это Гидеон Мантел изучал, второй Бауэрбанк. Потом, только через много-много-много лет, музей закупил вначале один образец, потом другой, а потом очень обрадовался, что они идеально совпали. И, наконец, удалось изучить его целиком. Впрочем, кстати, ни один, ни второй из этих ученых сам по себе изучить его не успел. Гидеон Мантел вообще умер, к сожалению. Кстати, Мантел — это как раз тот, который игуанодон открыл. Ну, а Бауэрбанк просто не успел. Что дальше? Дальше, когда вот эти кости объединились, можно уже было, наверное, попытаться какое-то название этому ящеру дать. Тут пришел еще один специалист, Томас Генри Хаксли. Нет, Я ни одного динозавра не открывал. Можно мне сразу такие вопросы не задавать. Я по рыбам иголкам. Вот если бы тут рыбы-иголки были бы разные, древние, вот тут можно было бы спросить, эту иголку я открыл или не открыл. И то там список будет небольшой, прямо скажем, того, что я открыл. Так вот. Что можно сказать про гипсилофодона? В первую очередь, опять название. Откуда такое название? Название гипсилофодон переводится как ящерица с высоким зубом, по идее. Но на самом деле этот перевод неправильный. Правильный перевод – это зуб, как у игуаны. Тут могут многие удивиться. Игуана – это же игуана, она так и называется. Зуб, как у игуаны, это игуанодон. Вот. Зуб, как у игуаны. Назвали игуанодон, потому что зуб, как у игуаны. Почему гипсилофодон тоже зуб, как у игуаны? Совсем запутал уже, да? А дело все в том, что ученые сами запутались. То есть Томас Хаксли, он открыл, можно сказать, там, не знаю, пятого или шестого динозавра, только начинали открывать. Он решил, а давайте-ка я назову так же, как предыдущего называли. Вот был игуанодон, названный в честь игуаны. Посмотрел, он тоже похожие зубы имеет на ящерицу маленькую, которую назвали... гипсилофия, по-моему, так. Или гипсилофус, гипсилофус. Ну и назвал зуб, как у гипсилофуса. Гипсилофодон. А позже оказалось, что гипсилофус и игуана – это одно и то же. То есть в итоге получается, что этот динозавр снова назван в честь игуаны, как игуанозубый. С ним, как с одним из первых динозавров, было очень-очень много разных теорий. Ну, во-первых, собственно, изначально его пытались поместить к игуанодонам. Потом решили, что все-таки это не игуанодон, а гипсилофодон, самостоятельный ящер, но решили, что он в одном семействе с игуанодонами, очень близкий родственник. Потом оказалось, что он все-таки далек от него. Сейчас вообще пытаются разобраться, является он ли он хотя бы предком для игуанодона. Ну, вроде как является. Ну, а также было совершенно непонятно, как он вообще ходил и как он выглядел. В то время динозавров как только не рисовали. Была идея, то, что он ходил вот так вот на двух ногах, как кенгурушка на хвост опирался. Была идея, что он на четырех ногах ходил. Потом заметили, что у него какой-то вот палец вроде бы противопоставленный. И возникла гениальная идея, что он, наверное, вообще лазал по деревьям. Это было что-то типа такого динозавра-обезьяны. Причем эта идея так всем понравилась, что, собственно говоря, во многих книгах его рисовали на протяжении примерно 40 лет в таком виде. Давай попозже мы будем фоткать чего-нибудь. Вообще можно фоткать все, чего угодно, но вначале я хочу рассказать лекцию. Итак, в конце концов оказалось, что лапа у него все-таки не совсем так устроена, а самое главное, что палец, который вроде бы как торчит в сторону, он, к сожалению, не обладает одним замечательным свойством. У нас почему лапа такая вот классная для того, чтобы лазать по деревьям? У нас вообще лапа для лазания по деревьям, если кто вдруг не знал. Потому что у нас один палец противопоставлен другим. Вот можно так вот за ветку хорошо схватиться. И к тому же он очень подвижный. У этого парня он тоже был вот так в стороночку. Но он так не двигался активно. Поэтому хвататься за ветки он не мог. Лазать по деревьям он не мог. Кстати говоря, вот игуанодона тоже часто изображают вот так вот наклоняющие ветки. Вот тоже очень сомнительно, что он вот так вот пальцем мог шевелить. Хотя, в принципе, гипотеза очень прикольная. Так что, скорее всего, просто он бегал по земле, наклонившись немножечко, и хвост у него был как противовес. Еще один момент интересный. У игуанодонов были отмечены вот такие странные какие-то структуры в хвосте, которые делали хвост его максимально жестким. Это окостеневшие сухожилия. То есть то, что, по идее, у нас тоже присутствует, разные кости соединяет, но у нас это гибкая штука. Здесь это превращалось в кость. В итоге хвост становился вот таким жестким. Зачем? Кто догадается? Зачем жесткий хвост? Нет, Адей? Нет, у игуаны не жесткий хвост, у игуаны как раз он максимально гибкий. Он нужен для равновесия в первую очередь. Вот. И у игуанодона это давно изучено, но оказалось, что и гипсилофодон как раз был первым парнем, у которого такие вот окостеневшие сухожилия появлялись. И хвост был максимально жесткий, только у основания он как-то мог им вращать. Следующий ящер – бурианозавр. Про него долго рассказывать не буду, только вот название у него больно хорошее. Бурианозавр августа. Те, кто постарше, тут прям сильно постарше публики нету, но вот та публика, которая сильно постарше, они наверняка читали книжку в детстве Августа с рисунками Буриана. Палеонтолог Августа с рисунками Буриана. Самая была известная книжка. Ну и, собственно говоря, родом они из Чехии. Поэтому, когда в Чехии нашли динозавра, решили, что надо назвать в честь двух людей, из-за которых, собственно говоря, многие начали заниматься палеонтологией. Тогда это были самые известные такие авторы книжки про динозавров. Ну а мы идем дальше. И следующий ящер – это тинантозавр. Вот он уже гораздо больше похож на игуанодона, хотя, как мы сейчас знаем, он не предок игуанодона, это вот какая-то вот своя веточка. То есть от общего предка маленького стали развиваться разные животные. Один из них был игуанодон, а один из них тинантозавр. То есть, опять же, они братья, не отношение предок-потомок. Тинантозавры тоже стали суперизвестными. Их нашли в Америке. Они жили 115 миллионов лет назад, и их нашли прям много. Огромное количество их нашли. Собственно говоря, это был самый популярный ящер. Уже тогда, 115 миллионов лет назад, они стали крутыми. Они стали просто занимать все пространство повсюду. Ну а сами места, где найдены тинантозавры, известны обнаружением другого динозавра. Ведь именно там нашли дейнониха. Слышали о таком?
1: Да, слышали.
0: О, про дейнониха все слышали. И мало того, нашли дейнониха и нашли тинантозавра, и рядышком с ним многочисленные зубы различных дейнонихов. И именно благодаря этой находке, собственно говоря, пошла история про то, что рапторы — это коллективные охотники, которые вместе собираются и нападают на каких-то крупных животных. Ну, тинантозавр все-таки 6 с гаком метров длиной. Это уже приличный парень, это не какая-то мелочь. А дейнонихи, ну, где-то что-то такое вот. Не очень большие. И получается, что как они могли одолеть этого хищника? Только если стаей. Значит, видимо, они как-то договаривались, как стаи волков нападали. Тут, правда, есть нюанс. У нас нет никаких доказательств, что они нападали на него. То есть, собственно, зубы-то рядом есть. Они его съели. И их там было много, судя по остаткам зубов. Но, может быть, просто там уже трупик валялся, они все сбежались. Как это? Стервятники слетелись, съели и улетели. Я говорю про тинантозавра и дейнонихов. Дейнонихи считаются стайными охотниками, но это не точно. А мы двигаемся дальше и переходим к еще одному животному, но это опять же не непосредственный предок игуанодона и гадрозавров, а один из вот таких вот боковых ветвей. Ну, довольно успешный. Зовется рабдодон. Вообще, рабдодонов много разных было. Они вообще-то очень неплохо расселились по Европе. Вот. В основном они были мелкие вот такие, зальмоксисы. Но, собственно, сам классический рабдодон, он вырастал приличной длины, примерно под 6-7 метров тоже. В Италии они, я думаю, тоже, скорее всего, жили, хотя, честно говоря, там их не находили. А тут есть, ну, потому что там их не находили. Ну, не факт, что они там не жили, может, просто не нашли пока. Вообще, они жили во многих местах до того, как появились утконосы и динозавры. Утконосы оказались круче, вот, и в итоге этих потихонечку сместили. Насчет рабдодонов есть очень-очень много разных споров относительно, в первую очередь, их размера. Считалось так. Вот эти ребята, вот зальмоксисы и махлодоны, они известны с островов. Ну, точнее говоря, раньше это были острова. И предположили, что, оказавшись на островах, им пищи не хватало, они уменьшились. Называется островная карликовость. Ну, такое часто происходило с разными животными. Нам известны островные карликовые слоны. Вот такие вот слоники на некоторых островах ходили. Известны были островные длинношейки, когда длинношейка расстановилась размером с корову. Вот, например, европозавр. Ну, эти завроподы, длинношеи ящеры. Я их так сократил. Так вот, некоторые завроподы размером с корову были, например, европозавр. И вот подумали, что, наверное, рабдодон попал на остров и стал вот такой мелкий. Однако же есть нюанс. Если длинношей или слон изначально были огромные, и оказавшись на острове, они могли стать маленькими. Но проблема в том, что эти-то как раз они изначально были маленькими. И их предки были маленькими. И в целом вот это вот для них нормальный размер. Так что на островах они какими были, такими остались, а это, видимо, этот разожрался на континенте. Так что скорее тут какой-то континентальный гигантизм наблюдается. Кстати, прожили они в тех местах, где их не гоняли их утконосы и собратья, аж до самого вымирания динозавров, до примерно 66 миллионов лет, возможно, даже метеорит увидали в небе. Дриозавр, еще один завр. Тоже, кстати, довольно-таки знаменитый. Вот. Жил себе спокойно, не тужил. Был типичным таким небольшим, с длинной, густой, господи, с тонкой, очень такой хорошо гнущейся шеей, с маленькими лапками, с четырьмя пальцами, длинноногий, отлично бегал, очень у него неплохие сочетания бедра и голени, хотя бедрышко могло быть и покороче, но все равно бегать он мог неплохо. Ну, в общем, такой довольно типичный древний динозавр. Дриозавров находят в отложениях Древней Африки. Вот его соседи. Это жирафа-титан и, например, кентрозавр. Вот, с такой рядом публикой он формировался. Сейчас прошу прощения, это я уже сам путаюсь. Дриозавр – это у нас американский, а тот, который из Африки, он раньше считался дриозавром, сейчас его переименовали в дизолотозавра. Вот. Прошу прощения тут немножечко. Да, дизолотозавр. Но они очень похожи, правда. И дриозавр, и дизолотозавр. Они, конечно, все так на первый взгляд похожи, но эти максимально похожи. Даже долгое время их в один род объединяли. Но сейчас вы все-таки решили, что дриозавр – это чисто американский, а из Африки надо переименовать дизолотозавра. Кстати, дизолотозавр неплохо так известен, у него много костей нашли, и даже удалось понять, как он, например, взрослел. Вот, изучили черепа детенышей и черепа взрослых, и сравнили и посмотрели. Оказалось, что у детенышей были глаза большие, но часто бывает, что детеныши такие глазастенькие. Нос покороче, а с возрастом потихонечку нос у них вытягивался, глаза уменьшались, зубы немножко менялись, причем настолько менялись, что есть предположение, что детеныши были, как их далекие предки, всеядными, и вот они еще мясо могли есть, а взрослые становились чисто веганами, вегетарианцами. И при этом у них уже нос немножечко вытягивается, приобретая слегка такой утиный клюв. Очень такая знакомая для многих ситуация, когда как бы с возрастом они проходят эволюционный путь от своих далеких предков до вот уже почти что утконосых динозавров. И это, кстати, один из немногих, если не единственный, из вот этих древних ребят, у кого удалось изучить мозг. И мозг занимал тут очень приличное место, что говорит о том, что они были исходно умными. Так что это уже хорошая предпосылка для собственного развития потом в дальнейшем умных утконосых динозавров.
1: Тоже была вот такая
0: глазами? Да. Вот это над глазами у них была, вот она. Папебральная кость, она присутствует. Вот ее здесь очень хорошо видно. Вот она. То есть у них тоже такая бровь была суровая. Собственно, возможно, что в дальнейшем вместо суровой брови они вот стали себе гребни отращивать. Вначале суровыми бровями ходили, потом решили, что это уже недостаточно сурово. Если ты большой ящер, ты выглядишь не так сурово. Лучше гребень отрастить. Ну и, собственно, в конце я хотел рассказать про камптозавра. Это, можно сказать, уже последнее звено перед тем, как превратиться в игуанодона. И это звено потом в дальнейшем стало тоже очень-очень знаменитым. В общем-то, это один из самых известных среди вот таких вот древнейших ящеров. Его снова открыл Отнель Чарльз Марш, он известен очень давно. Он такой вот классический рисунок 19 века, как обычно их тогда изображали. Кстати, здесь его изобразили неправильно в плане черепа, то есть череп получился такой квадратный, почти что как у игуанодона. На самом деле это не так, у него был череп еще треугольненький такой, как у какого-нибудь дриозавра более древнего. Ну и вот это уже более такая современная реконструкция. Кстати, он тоже такой имеет переходное прям строение, судя по ряду признаков. У него спереди уже был четко сформированный клюв. Кстати, я не упоминал, но уже у дриозавров был четко сформированный клюв. В дальнейшем это все перейдет к остальным их потомкам. У них уже поменьше стало зубов, но вот лапы у него крайне интересные. Он мог ходить и на четырех лапах, и на двух. Их все предки ходили на двух ногах. Потомки, уже всякие там игуанодоны, утконосы, они точно на четырех. А вот это, возможно, как раз такая переходная стадия, когда он начинал ходить на двух ногах. Ну, а рядышком с ними тоже гуляли вот такие же аллозавры. А почему? Ну, потому что камптозавр опять известен все из той же формации Моррисон, я как сказал. Это прям, можно сказать, такая прародина всех утконосых динозавров. Их там очень много находят. И нанозавров, и камптозавров, куда-то так не находили. Ну и Попутно мы можем заметить, как не только у них появился клюв, не только они стали ходить на четырех ногах, не только у них потихонечку стал увеличиваться размер, но и копыта тоже начинают формироваться. Вот дриозавр, у которого все еще было 5 пальцев. Дальше камптозавр, у которого уже, можно сказать, почти что 4 пальца, и самое главное, что когти уже укорачиваются заметно, то есть начинают превращаться в копыта. Ну а вот в дальнейшем у гуанодона уже будут типичные копыта, и один палец вот так чуть-чуть противопоставлен. Ну а у эдмонтозавров вообще длинные копыта, на которых гораздо удобнее быстрее бегать, вот такие удлиненные пальцы. Вот и все, вся вот такая история получилась. Спасибо за внимание. Да. Спасибо. В принципе, это можно оставить картинку сегодня. Так, значит, у меня есть такое предложение. Я предлагаю, если есть у кого-то в зале вопросы, послушать вопросы из зала. Если нету, тогда послушать вопросы из чата, из трансляции. А потом, когда у нас трансляция уже закончится, можно будет подойти и посмотреть разные окаменелости, которых я тут понапритаскивал. Я думаю, подождем минутку, да. Ну, если нет, можно будет накинуться на окаменелости.
2: То есть там есть общение в чате, но вот я внимательно смотрю и пока не вижу такого.
0: Хорошо.
2: Вопрос. Там из-за того, что
0: он болеет.
2: Он болеет, да. Я бы сказал, его заболели. Ну, пока нет вопросов, поэтому можно... А в зале нет вопросов пока? Зал все понял.
0: Зал...
3: Нет, есть только один вопрос. Почему динозавры такие классные?
0: Это очень сложный вопрос. Не, ну на самом деле... Динозавры, во-первых, древние, реально существующие и в то же время похожие на драконов. Это же идеальное сочетание. Драконы классные, но драконов придумали, а тут реальные драконы. Что может быть лучше? Ну, по крайней мере, именно так посчитал я и, собственно, пошел изучать палеонтологию.
2: Да, мне кажется, можно заканчивать, потому что все, они уже все видят, слышат, но вопросы не задают.
0: Понятненько. Ну что ж, дорогие друзья, тогда спасибо всем за внимание, спасибо, что послушали. Надеюсь, что что-нибудь новенькое, интересное вы узнали. И, кстати говоря, пишите, пожалуйста, вот там, где под роликом в Ютубе, какие-нибудь комментарии о том, что бы вы еще хотели услышать. Как видите, хотя и медленно, но верно, я все-таки прислушиваюсь к советам и периодически что-нибудь интересненькое из того, что вы спрашиваете, потом рассказываю.
3: А,
0: всем до свидания. А в Телеграме подписаться можно найти.

кто согласится подешевле съездить на выборы, поработать депутатом. Один говорил, ну, рублей за 10 я поеду. Общий принцип был землю изъять и поделить. Вот руки, видишь? Пальцы, они как загибаются? Когда пальцы начнут туда загибаться, грядет царство коммунизма, говорит, в ту сторону. Царские власти очень радовались, думали, ну вот бузатеров этих не будет, придут нормальные. Нормальные были те. Они плохо образованы, но при этом во всем разбираются лучше всех, ничего не знают. Но обо всем судят, и их мнение окончательно. Мелким чиновником работал в разных советских учреждениях. Спокойно дожил до пенсии. Ну и дальше, как несложно догадаться, в 1937-м о нем вспомнили. Дума работала как часы. Приняла 2500 законов. Поэтому профилактически в Петербурге было объявлено военное положение. Демонстрация запрещается. В газете «Правда» пишется. Все будет пресекаться. Ну и демонстрацию расстреляли.

0: Добрый день, дорогие друзья, дорогие любители русской истории. Вот эта мелодия, написанная как раз в канун Первой мировой военным музыкантом Василием Агапкиным, стала музыкальным символом и, наверное, за эти 100 лет самым узнаваемым военным маршем российской, потом советской, а потом снова российской армии. Тема Первой мировой совершенно необъятная. Еще с советских времен она остается на периферии нашего восприятия. Ну, во-первых, в советских учебниках не особо ее проходили. Так, пара страничек. Ну, а потом ее буквально заслоняют события 1917 года, последовавшая кровавая гражданская война. Хотя на самом деле это был конфликт глобального масштаба. На Западе он назывался «Великая война». Вовлечено было 2/3 населения Земли. Из 59 существовавших тогда государств, 38, то есть абсолютное большинство, находились в состоянии войны. Представьте, было всего лишь 59 государств. Кто скажет, сколько государств на планете сейчас? Правильно, около 200. Если считать непризнанные государства, точнее говоря, признанные кем-то, только в ООН членов более чем 190. Видите, как все рассыпалось. Раньше была одна Российская империя, а теперь, если посчитать, с учетом частично признанных государств и непризнанных, ну, наверное, 20 получится вместо одной империи. Также можно посчитать и Австро-Венгрию, Османскую империю, ну, а про британскую, французскую колониальную, что и говорить. И это все ведь рассыпется в основном после Первой мировой войны, окончательно после Второй. У Первой мировой своя логика, свои герои, чуть-чуть известные, в основном забытые, чтобы наш разговор не становился совсем бесконечным. Я ограничусь темой герои Первой мировой войны и в основном наши герои. Но сначала исторические декорации. Корни Первой мировой в неразрешимых противоречиях мировых держав. Углубляться не будем. В основном это грызня из-за владений, колоний, сфер влияния, денег, амбиции. Одним молодым хищникам, как, например, Германской империи, досталось мало. Другим, как Британской, хочется сохранить то, что у них есть. Кому-то хочется большего. В общем, в широком смысле слова, это борьба за мировую гегемонию. 5 империй участвовало в Первой мировой. Есть теория заговоров, что все это инспирировано банкирскими домами. Ротшильды, Рокфеллеры, Морганы, они кукловодили. Под эти теории заговоров подтягиваются довольно любопытные совпадения. Ну, например, кто из вас скажет, когда после очень долгого, многолетнего обсуждения было принято решение о создании таинственной и малопонятной организации, как Федеральная резервная система США. 13-й год, прямо накануне. Вот договорились, наконец, и отдали производство денег частным банкам. Я не думаю, что упомянутые банкиры так уж кукловодили императорскими домами. Это был сложный симбиоз власти, аристократии, промышленников и больших денег. Это был сложный клубок интересов, и поэтому, в общем-то, советские учебники не ошибались, когда называли эту войну империалистической и захватнической. Сформировались два больших военных блока. Это Антанта, сердечное согласие, Франция, Российская империя и отчасти Англия, и тройственный союз, ей противостоящий, Германская империя, Австро-Венгерская империя и Италия. Обратите внимание, что из себя представляла Германия, Австрия тогда. Это большая часть Западной Европы, несопоставимо с тем, что сейчас. На Францию не обращайте внимания, что она такая небольшая, там колонии, ого-го. Про Англию вы все знаете. Все стороны готовились к возможному конфликту. Надо сказать, что хотя, как пафосно заявляют, что вот Европа не знала войны 40 лет, ну, с франко-прусской войны. Или иногда говорят, что Европа не знала войны 100 лет. большой войны после Венского конгресса. Но на самом деле на окраинах искрило. Давайте приведу вам несколько примеров. 1898 год. Соединенные Штаты выступают в защиту демократии. На Кубе. Восставшие кубинцы против испанской диктатуры. По итогам войны между Соединенными Штатами и Испанией в поддержку кубинской демократии, Куба стала американским протекторатом, и даже в Конституции Кубы было написано, что на ее территории находятся американские войска. Прямым текстом. Обеспечивают свободу. Ну а заодно американцы восстановили демократию на Филиппинах и Пуэрто-Рико, эти территории просто стали колониями Соединенных Штатов. 1899 год начинается англобурская война, по итогам которой обе бурских республики стали колониями Британии. Им не повезло, нашли алмазы на их территории и, как бы сейчас сказали, всякие редкоземельные металлы, поэтому шансов у них сохранить независимость не осталось. Про русско-японскую войну у нас отдельно есть несколько лекций. Еще на Балканах. Вы знаете, как изображали тогда карикатуристы разных стран Балканы? Это обычно какой-то кипящий котел, из которого все выплескивается. Сверху крышка. И на этой крышке, чтобы сдержать, сидят, в зависимости от того, кто писал карикатуры, либо Николай II, либо австрийский император, либо турецкий паша, либо они там все вместе взятые. Но это именно готовый взорваться котел. Котел уже выплескивался. Сначала Первая Балканская война. 1912-13 год. Против Османской империи воюют Болгария, Сербия, Греция, Черногория. Союз победил, Турция уступила свои владения на Балканах. И у них там в Европе остался только Константинополь с окрестностями. Кстати, очень много русских добровольцев участвовало на стороне славянских государств. И вот тот самый марш прощания славянки посвящен этой войне, Балканской. Написан как раз в эти годы. Потом стал маршем Первой мировой. Поэтому прощание славянки. Сразу после этого начинается Вторая Балканская война, потому что союзники между собой поругались. И Болгария стала воевать с остальными. Ну, что происходит в мире? Главные валюты – фунт, марка, франк и рубль. Доллар пока еще так.
1: Да-да, господа, проститутки, которая будет торговать своим телом даже не за рубли, а за германские марки и за доллары североамериканских штатов.
0: Растет влияние США и отчасти Японии, но на самом деле мир абсолютно евроцентричен. Большинство территорий мировых находятся под скипетром европейских монархов. Доминирует европейский стиль во всем. В одежде, в поведении, в моде, кухне, в религиозной сфере христианства. Постепенно роль религии, конечно, снижается, но еще нет никакого фактора ислама. Это где-то там арабские племена кочуют на территориях османских владений. Все монархи европейские близкие родственники. Николай II, английский король, немецкий император ездят друг к другу в гости. В войну между ними невозможно поверить. Это прекрасная эпоха. «La belle époque». Расцвет искусства европейского, импрессионизм, модерн, в поэзии и литературе Серебряный век, Дягилев. Современное искусство появляется. Кубертен возродил Олимпиады. Элиты ездят на курорты. Очень много русских отдыхает в Германии. Немцы отдыхают на Лазурном берегу. Всемирные выставки, показывающие невероятный технический прогресс и невероятные перспективы. У меня мечта сделать как-нибудь отдельную лекцию про Парижскую выставку всемирную. Вы представить себе не можете, какие достижения показывали заводы Российской империи. Холодильник бытовой, электрическая швейная машинка ручная, ну и так далее. Через Атлантику ходят суперлайнеры, «Титаник». Я рекомендую вам посмотреть хотя бы первых пару сезонов. Очень неплохой британский сериал. Называется «Аббатство Даунтон». Там хорошо показана жизнь английской аристократии, английского общества периода Первой мировой войны и сразу после войны. И начинается сериал с крушения лайнера «Титаник». Утонул «Титаник» и тонет вместе с ним. Это прекрасная эпоха. А вообще на авансцене родовая аристократия, владельцы поместья Даунтон. То есть это по духу еще 19 век. Когда начался и когда закончился 19 век? Знаете, мое мнение, что нельзя в учебниках. Мы, кстати, будем сегодня говорить много об учебниках, потому что в новом учебнике для школы, которым, так сказать, я имел честь заниматься, там как раз уделяется должное внимание Первой мировой по сравнению со старыми учебниками. Я кое-какие иллюстрации сегодня покажу. Так вот, мы не проводим начало и конец века хронологически, по 99-й или по 100-й. Если говорить серьезно, то, например, 18 век в Европе закончился, наверное, окончанием наполеоновских войн или Венским конгрессом 1815 года. Вот этот блистательный, сложный, красивый, великолепный 18 век заканчивается с падением наполеоновской империи. Начинается уже век 19, совершенно другой по своему содержанию. И он как раз закончится в 1914. Конец прекрасной эпохи. Колокол прозвонит по ней в Сараево 15 июля по старому стилю 14 года. Ну и как пишут иногда ярко публицисты, звонарем этого колокола стал Гаврила Принцип, член сербско-боснийской террористической организации, который застрелил наследника австрийского престола Франца Фердинанда. Ему 19 лет. Вообще не умеющий стрелять. Когда готовилось покушение на Франца Фердинанда, кстати сказать, очень приличный человек, большой демократ, сторонник мира, того, чтобы славянским государствам дать полную автономию в рамках Австро-Венгерской империи, чтобы чехи, словаки, сербы, боснийцы пользовались теми же правами, что и венгры. Франц Фердинанд, наследник престола, племянник императора, император его не любил. Он хотел, взойдя на престол, превратить Австро-Венгрию в имперскую федерацию. С точки зрения террористов, они убили самого лояльно относящегося к сербам австрийского политика. Гаврила Принцип там был где-то на подхвате. Планировалось бомбу бросить в автомобиль с Францем Фердинандом, когда он посещал Сараево. Бомбу бросили, ранили тяжело несколько человек. Но Франц Фердинанд был не трусом. Он не уехал в Вену, мы поедем в госпиталь навестить раненых. И ехал демонстративно в открытом автомобиле с женой, практически без охраны. Какие там дороги никто не перекрывал. Показать, что я чувствую себя здесь как дома в Сараево, я ничего не боюсь. Террористы все, у них ничего не получилось, они разошлись. Он случайно меняет маршрут и сворачивает на другую улицу, куда идущий домой этот Гаврила Принцип зашел в кафе купить себе бутерброд. Но он там где-то на стреме стоял, ему ничего не доверяли. И он выходит с бутербродом на улицу и видит, что очень медленно там машина. И он выхватывает пистолет и стреляет. И убивает жену первым выстрелом. Потом попадает во Франца Фердинанда. Он несовершеннолетний, его казнить нельзя. Умрет в тюрьме через несколько лет от туберкулеза. Я задаю себе вопросом, знаете, история – это какая-то цепочка случайностей. А как бы пошла вся история, если бы он не зашел купить бутерброд? Или просто сидел в кафе, не смотрел на улицу? Не знаю, тут можно спорить бесконечно. С чего начинается первая фраза самого знаменитого романа? Одного из самых грустно-веселых романов о Первой мировой. Я его очень люблю. «Похождение бравого солдата Швейка». «Забили нам Фердинанда». Там какая-то героиня кричит. Почему это убийство стало спусковым крючком? Я процитирую одного очень хорошего военного историка, чей четырехтомный труд, кто любит военную историю, прямо рекомендую, называется «История русской армии», считается классикой и одним из самых лучших исследований по военной истории российской. Зовут его Антон Керсновский. Он эмигрировал во Францию, закончил там военное училище и работал военным аналитиком. Писал очень интересные исторические книги, и все думали в русской эмиграции, что это псевдоним, потому что не может такой молодой человек писать такие блестящие труды. Предполагали, что это либо какой-то генерал скрывается из генерального штаба, а скорее всего это группа большая офицеров-аналитиков готовит такое сочинение. Нет, это был он один. Вот что он писал про начало войны. Кавычки. К 1918 году русская армия должна была технически сравняться с германской. Британский флот должен был стать вдвое сильнее германского. Дни престарелого Франца Иосифа в 14 году были уже сочтены австрийского императора. С его кончиной Германия теряла своего союзника, отход Австро-Венгрии от союза с Германией и ее преобразование в федеративное государство с сильным славянским уклоном были предрешены. Германии приходилось либо отказаться от мечты о мировом господстве, либо ковать железо, пока оно было горячо. Иными словами, начать предупредительную войну. Вот здесь совершенно четко сказано, что главным интересантом и инициатором войны выступала, конечно, Германская империя. Она была лучше всех готова. В идеальном состоянии армия и промышленность. Российская армия тоже находилась в процессе перевооружения, которое должно было завершиться к 18-му году по плану. Поэтому нам встревать в войну было совершенно противопоказано. Но мы все время оказываемся в процессе перевооружения и военной реформы. Уже в России был изобретен русский танк к 14-му году, изобретен русский миномет, автомат, полноценный автомат, как ППШ. Автомат Федорова. Все армейские части оборудовались телефонной связью и предполагалось ставить некое подобие мобильных телефонов на самолеты. Но это все находилось в процессе, в чертежах. Конструкторы убеждали военное ведомство. Всего этого не было в серии. Но все равно у нас была ситуация в армии хотя бы не такая хорошая, как в Германии, но, по крайней мере, получше, чем во Франции. Потому что французская армия не только была существенно меньше в два раза, чем германская, но она вообще была в таком странном состоянии. Французы носили синие кителя и красные штаны. И когда министр обороны Франции накануне войны предложил перейти на полевой вариант военной формы, его подвергли в парламенте страшной обструкции. Говорит, красные штаны – это символ французского духа боевого. Без них вообще воевать будет невозможно. Представляете, какая это была идеальная мишень для немецких пулеметчиков. Французов не учили окапываться по уставу. Они траншеи не рыли, в принципе. Мы-то хотя бы прошли через русско-японскую войну, мы понимали, что это такое, пулеметы. А нет, французов учили по уставу только наступать. Не смотрели французские парламентарии фильм «Кин-дза-дза», поэтому вот с этими красными штанами они и двинулись в 2014 году на немцев. Формальная зачинщица войны была Австрия, потому что Австрия тоже думала, что хороший бы повод разобраться с Сербией, избавить страну в перспективе от федерализации, от распада. Вообще сербы таких надо наказать, поэтому Австрия, подзуживаемая все время Германией, объявляет сербам ультиматум, который, кстати, Сербия что сделала? Приняла. Там довольно оскорбительные пункты. Сербы приняли его целиком, кроме одного пункта, чтобы полицейские части и зашли на территорию Сербии и сами начали расследование убийства. Вот это уже совсем перебор. Полная утрата суверенитета. А со всем остальным они согласились. Австрийцы думали, что, наверное, Россия не впишется. Россия к войне не готова. Докладывала разведка, когда истек срок, я обращаю ваше внимание, все это подробно описано у нас в учебнике, Австро-Венгрия объявляет войну Сербии. Но Сербия наш союзник, надо что-то делать. Николай II мечется, ввязываться в войну за сербов? Зачем? Мы не готовы к войне. А вдруг в войну вступит Германия, она союзник Австро-Венгрии. Поэтому он объявляет сначала частичную мобилизацию, чтобы напугать австрийцев, потом полную, потом отменяет. Потом снова возвращает. Постоянно идут телеграммы в Вену, к дяде Вилли в Берлин. Давайте как-то успокоимся, давайте проведем переговоры. Ну, трагическая случайность. Ну, какой-то сумасшедший мальчишка. Николай II предлагает собрать мирную конференцию в Гааге, спокойно сесть и решить. Какие есть проблемы, давайте разберемся. Но Германия уже настроена воевать. Объявляет ультиматум теперь уже Николаю. Немедленно прекратить мобилизацию. Николай очень не хотел войны. Но он боялся двух вещей. Ну, во-первых, потерять лицо. Ну, мы же великая держава. И Сербия наш официальный союзник. Он черногорские княжны вообще родственницы. Они замужем за членами императорского дома. Как их бросить-то? Граница Дунай. С этой стороны Белград. А с этой стороны сразу Австро-Венгрия. Они артиллерию ставят и прям сразу лупят по центру Белграда. Но это был не главный страх. Главный страх был, что если мы не объявим сейчас мобилизацию, а Германия и Австрия решатся воевать всерьез, то тогда мы подвергаем страну колоссальному риску. Дело в том, что России для выполнения мобилизационных планов требовалось гораздо больше времени, чем Германии и Австро-Венгрии. Огромная территория, растянутые коммуникации и, соответственно, подготовленные заранее немцами для войны план Шлиффена, план войны на два фронта против России и Франции одновременно, он строился на простом расчете. Французская армия слаба, Германия атакует всеми своими силами, 90% бросается против Франции. Блицкриг 39 дней по плану ставит Францию на колени, все было просчитано. Каждый солдат знал свой маневр. Пока России, ей нужно 3 месяца на мобилизацию, пока русские долго запрягают, пока Россия будет сосредотачиваться, германские войска развернутся на восток и всей своей мощью раздавят Россию. И наши военные тоже этот план понимали. Поэтому отказаться от мобилизации боялись. И вот немецкий посол 19 июля, 1 августа по новому стилю, приходит к министру иностранных дел с нотой. Прошу проинформировать, отменена ли мобилизация? Нет. Тогда я уполномочен заявить, вы сами виноваты, русские. Они тут же переложили на нас вину. Мы не отменили мобилизацию. Германская империя объявляет войну России. Есть история, что там было 2 ноты, но это не совсем так. На самом деле была 1 нота, но в ней просто было 2 варианта прописано. Если Россия отказывается отменить мобилизацию, то Германия объявляет ей войну. И второй вариант, если Россия уклоняется от ответа, то все равно Германия объявляет ей войну. Но германский посол, можно понять, так разнервничался, что как-то это неправильно отредактировали этот документ, он с этими 2 вариантами ноту так и отдал. После чего расплакался. Немцы вообще сентиментальные. Наш министр обнял его, значит, похлопал, проводил до двери. Но с этими нотами, дипломатическими меморандумами такие бывают казусы. Я тоже как-нибудь в мемуарах напишу. Сейчас не буду вам рассказывать. Все это очень жизненно и очень объяснимо. Первого августа Германия объявляет войну России. Потом она объявляет войну Франции. И атакует Францию. Но не в лоб, там, где французы выстроили укрепление, а хитро через Бельгию. В обход. Британия все время пыталась как-то увильнуть от выполнения своих союзнических обязательств. Не то, чтобы не встревать в войну, а даже Францию не поддержать. В Британии шла дискуссия, надо ли ввязываться, отсидимся на островах. Ну и что, что мы союзники? Ну, передумали. Французы давили. Но когда уже начались тяжелые бои очень в Бельгии, бельгийцы неожиданно оказали упорное сопротивление. Англия все-таки решила, что она больше потеряет, если не поддержит сейчас Францию и Россию. Все-таки втроем, наверное, справятся. И тоже объявляет войну Германии. Ну а дальше понеслось, стали включаться другие державы. Некоторые более-менее всерьез, как Италия. Но что самое интересное, Италия была членом Тройственного союза. Но в Антанте посулили больше, и она стала воевать за Антанту. А Турция, Османская империя, стала воевать за Тройственный союз. Некоторые страны решали свои проблемы, как, например, Япония. Она решила поживиться немецкими владениями в Китае, на стороне Антанты. Бразилия, Португалия и многие-многие другие чисто формально декларировали свою поддержку той либо иной коалиции, оказывали какую-то материальную помощь. Кто-то посылал небольшие воинские контингенты. Теперь вот давайте по порядку, по годам, что происходило, чтобы мы понимали логику событий. Кампания 2014 года. Немцы наступают через Бельгию, французские войска отступают. Немцы уже в 40 километрах от Парижа. Все возможные боеспособные части бросаются, чтобы сдержать немцев. Французские власти умоляют Российскую империю начать наступление на востоке. А мы не готовы. У нас мобилизация идет. Но мы спасаем Францию, начиная одновременно 2 наступления. На союзников Германии, на Австро-Венгрию, на Юго-Западном фронте. Это очень успешное наступление. Мы продвигаемся на 200-300 километров. Освобождена Галиция. Галиция тогда – это не Галиция сейчас. Тогда еще очень сильны были русофильские настроения, сохранялась русская идентичность. Жители Галиции еще не знали, что они за Бандеру. Они думали, что они русины, Галичина – русский край. С цветами встречают русскую армию освободителей. Но разгромить одним ударом Австрию не хватило сил. Второе наступление началось прямо на Кёнигсберг, на древнюю столицу германского военного духа. Тоже без подготовки, без резервов, без полного боекомплекта, без планов местности, без координации между двумя армиями. Две армии вели наступление, генерала Самсонова, генерала Ренненкампфа. И сначала началось все прекрасно. 7 августа, в самом начале, сражение у городка Гумбинен, это современный Гусев, в Калининградской области. И немцы разбиты, отброшены. Вот открыта дорога на Калининград, на Кёнигсберг. Гром победы, раздавайся. Но немцы собрались силами, подтянули резервы, воспользовались всеми нашими слабостями, полное отсутствие связи и координации между двумя армиями, окружили армию Самсонова и буквально расстреляли ее из тяжелой артиллерии. Надо сказать, что тяжелая артиллерия – это был главный конек германской армии. Тяжелая артиллерия и пулеметы. По количеству тяжелых орудий они превосходили, например, французскую.

или немцев, потому что во Франции наступление провалилось. Германия запросила перемирие, потому что экономика уже не тянет совсем. В Германии голод. Считается, что 600 тысяч немцев умерло от голода в конце Первой мировой войны. 29 сентября капитулирует Болгария. Болгария воевала за немцев и в Первую мировую, и во Вторую. Это у нас братушки так всегда. Затем капитулирует на следующий день Османская империя. Еще через пару дней Австро-Венгрия. Германия остается одна. Она тоже понимает, что дело швах. Но вместо того, чтобы, пока армия еще стоит, попытаться как-то договориться, она решает выторговать себе условия получше и провести масштабную морскую операцию. Бросает все остатки флота против британцев. Но не рассчитали. Матросы точно так же не хотят воевать уже, как и солдаты. Штык в землю. Или что там у моряков. Поднимается восстание немецких матросов в Киле, и вслед за ним, когда армия восстает, все. Начинается революция в Германии. Поэтому 11 ноября в Кампьене, в лесу, в штабном вагоне подписывать капитуляцию от имени Германии уже будут представители не империи, какого-то республиканского, непонятного германского правительства. Ну, потом Гитлер отыграется на французах по полной программе, мы помним, да, он заставит подписать Францию капитуляцию там же, на том же месте, в Кампьенском лесу, в том же самом штабном вагоне. Вернемся к самому началу войны. 1 августа нам объявили войну. На следующий день все Романовы собрались в Зимнем дворце. Молебен, как положено. Потом Николай II огласил манифест. Там «Наше дело правое», «С нами Бог», «Духовно-нравственные ценности». Но, кавычки, ныне предстоит уже не только заступиться за несправедливо обиженную родственную нам страну, но и оградить честь, достоинство, целость России и положение ее среди великих держав. То есть мы теперь уже не за Сербию, а сами за себя. Из воспоминаний Родзянко, председателя 4-й Государственной Думы, кавычки, «Громовое ура наполнило дворец и покатилось ответным эхом в толпе на площади». Государь вышел на балкон к народу. Огромная толпа заполонила всю Дворцовую площадь, окрестные улицы. И когда она увидела государя, ее словно пронзила электрическая искра. Громовое ура огласило воздух. Флаги склонились до земли, и все упали перед царем на колени. Далее Родзянко вышел из дворца и описывает, шли рабочие. Я спросил их, а каким образом они вообще здесь оказались на площади? Ведь незадолго перед этим они бастовали и чуть ли не с оружием в руках чего-то требовали. А рабочие ответили, а то было наше семейное дело. А теперь дело касается всей России. И теперь мы пришли к своему царю и пойдем за ним во имя победы над немцами до конца. Небывалый патриотический подъем, гром победы, раздавайся.

Наверное, это был самый счастливый момент в жизни Николая II как самодержца, точно. Небывалое патриотическое единение. Эта музыка играла, я думаю, в головах многих тогда, символизировавшая великие победы екатерининской эпохи Потемкина, Суворова, Румянцева. Вообще хочется сказать о Николае II что-нибудь хорошее. И есть одна вещь, которая действительно характеризует его очень хорошо. Он не только не хотел этой войны. Он, в принципе, на вопрос, хотят ли русские войны, всегда отвечал «нет». Именно Николай II был главным инициатором созыва первых международных конференций по разоружению. Он предложил разоружение первым в истории. В 1899 году по инициативе молодого российского императора в Гааге была созвана первая конференция по разоружению. 26 стран приняло участие. Кстати, председательствовал представитель Российской империи как зачинщика. Разоружения не добились, но приняли

массу полезных документов, конвенции, декларации, о пятилетнем моратории на испытание самой возможности бомбардировок с воздушных шаров и иных новых способов. Тогда еще цепелины, дирижабли, авиация только-только начинали развиваться, но уже предполагали, что их можно использовать для бомбометания, и это сразу запретили. О запрете на употребление снарядов с ядовитым газом, о запрете разрывных пуль, прочее-прочее. Это был на самом деле прорыв, потому что до этого единственным подобным соглашением международным была только одна Женевская конвенция 1864 года обращение с ранеными, пленными и медицинским персоналом во время войны. Все, больше ни одного международного договора такого плана не существовало. Потом в 1907 году будет еще одна Гаагская конференция, и новые предложения, и новые декларации о ограничениях тех либо иных жестоких форм войны. В 1901 году Николая II даже номинировали на Нобелевскую премию мира. Он уступил тогда швейцарцу Дюнану, основатель Красного Креста. Любопытно, что кроме Горбачева, нас не один руководитель государства нашего никогда, ни в какие времена, лауреатом Нобелевской премии мира не был. Ну и когда началась война, конечно, все эти договоренности с первого дня не соблюдали. Война велась самыми жестокими способами. Пропаганда работала по полной программе. Но ей особенно стараться было не надо, потому что все условности, все договоренности, все было отринуто. Немцев называли новыми гуннами. Непонятно, почему гуннами. Гунны – это вообще тюрки, наверное. Или какие-нибудь тюрко-монгольские племена. Атила – новые гунны, беспощадные. И поскольку никто толком не понимал из простых людей, которые в окопах с винтовками, а, собственно, ради чего мы воюем, пропаганда должна была объяснять как-то. Представлять врага зверем каким-то, чудовищем. В этом особенно преуспели англичане и американцы. Американцы вообще создали специальное пропагандистское агентство, которое накручивало общественное мнение в США по поводу зверств германцев. У англичан работали отделы пропаганды военных ведомств. Например, они раскрутили историю, что немцы собирают трупы солдат, причем и своих, и чужих, и перерабатывают, делают из них комбикорм, не консервы. В это бы не поверили. Делают комбикорм для свиней. Это было так ужасно, даже Папа Римский выступил по этому поводу с заявлением. Весь мир поверил. Потом уже после войны, в 20-е годы, кто-то из офицеров английских информационного ведомства признался, да, это мы придумали очень ловко, так запустили, так как хорошо получилось. Это потом сыграет дурную службу, потому что когда в годы Второй мировой войны немцев начнут обвинять в зверствах, появятся первые слухи о концлагерях, газовых камерах, крематориях, то немцы будут говорить, да ладно, это все английская пропаганда. Это все история повторяется с кормом для свиней. Не верьте. Им верить нельзя. И многие не верили. Французы печатали в газетах, прям центральных, что немецкая нация настолько отвратительна, что немец издает какую-то ужасную вонь. У него пот неправильные. С ним рядом находиться нельзя. И даже говорят, что если даже дети посидят на парте, поучатся там пару лет, так эта парта деревянная пропитается такой вонью, что потом ни один нормальный человек просто сидеть на этой парте не может, только сжигать. Да, и были учителя, которые подтверждали это. Из Эльзаса и Лотарингии. Ну, в Российской империи тоже была своя. Немцев изображали дураками. Всякие стишки. Ну, плюс шпиономания везде. Петербург переименовали в Петроград на патриотической волне. Многие немецкие фамилии меняли на русские, на славянские. Ну, разгромили заодно немецкое посольство, как положено. И попавшихся под руку каких-то немецких добропорядочных наших предпринимателей, у кого магазины особенно. Обычно за всеми этими погромами всегда стоят вполне прозаичные интересы. Я был как-то в Калининградской области и с местным экскурсоводом ходил по немецким бывшим курортным городкам. Немолодой экскурсовод мне рассказывал, видите, ресторан, а это банк, а это страховая касса бывшая. Это все принадлежало евреям до конца 30-х. А потом пришли нацисты, всех евреев прогнали, но не брезгуя, потом стали владельцами этих ресторанов, страховых обществ, банков. Просто поменялись владельцы. За всеми этими национальными историями обычно стоит
весьма меркантильные соображения. Надо сказать, что в части военнопленных более-менее союзники вели себя сносно. По отношению к друг другу старались соблюдать конвенции, насколько это получалось. Особенно к офицерам относились нормально. Им оставляли личные вещи в плену. Их не привлекали к работам. Пленным разрешали вести переписку с родными, получать посылки. Русских офицеров, находящихся в немецком плену, даже отпускали на прогулки под честное слово или расписку. Он писал, что не убежит. Были эксцессы, но в целом не было госполитики. Потом, во Вторую мировую, это ведь будет государственная политика по отношению к нам, славянам, как к недочеловекам. Убийство недочеловека во Вторую мировую – это не то, что не преступление, это даже не особый проступок. Это или доблесть, ну или какое-то досадное недоразумение. Тогда все-таки немного по-другому относились. Это не касалось, конечно, солдат. Солдат держали строже, в работах они участвовали принудительных, но все равно процент умерших в немецких лагерях для военнопленных несопоставим с процентом умерших советских солдат в немецких концлагерях. Знаете, сколько пленных у нас погибло от общего числа в годы Второй мировой? 54%, больше половины. У англичан, французов 5% и американцев в тех же лагерях, ну, в соседних. Потому что они человеки, а мы недочеловеки. Михаил Тухачевский, тогда молодой 24-летний царский офицер, как сумел бежать из плена? Он выкрутился тем, что расписку, которую он дал, выходя погулять, заставил расписаться другого офицера. То есть он слова не нарушил, обманул немцев. А Лавр Корнилов, чтобы не нарушать честное слово, не бежать, будучи офицером, в австрийском плену как-то незаметно перешел из офицерского VIP-отделения лагеря в солдатский барак, там переоделся в солдатскую робу и сбежал, как солдат, когда его вывели с сельхозработы, потому что солдат, он, честное слово, не дает. Ну, в конце, конечно, все было ужасно в этих лагерях. Голод, и вся Германия голодала, тиф, туберкулез и принудительная работа. Идеализировать тоже это не надо. Ну, вот в контекст мы погрузились. Давайте поговорим о героях. Я начну с главного мифологизированного героя Первой мировой войны, с первого кавалера креста святого Георгия Козьмы Крючкова. Настоящий былинный герой. Первые дни. Патриотическая эйфория. Пропаганда раскрутила эту историю на 100%. Его имя было увековечено в газетах, песнях. Десятки брошюр выпускали с его биографией. Везде портреты на обложках журналов, конфеты геройский Козьма Крючков, папиросы Козьма Крючков, лубки со стихами. Одно стихотворение прочитаю, чтобы вы поняли суть подвига его, как описывалось. Это лубок, простите, это не Есенин. 4 русских казака, а немцев было 32. И вот один казак Крючков вдруг в кучу врезался врагов, 3 остальных за ним спешат, и немцев в круг себя крошат. И вот через несколько минут настал для немцев уж капут. Хоть и залит Крючков весь кровью, но не моргнет он даже бровью. Он смело в круг себя рубил, 11 врагов убил. И получил 16 ран, без помощи доехал в стан. Вот так, краткое содержание. Ну и образ Крючкова такой был подходящий. Молодой, красивый, чубатый, фуражка на бекрень. Да к тому же еще он не просто казак, а казак донского казачьего атамана Ермака Тимофеевича полку. Это очень многое значит для пропаганды. Александр Матросов не просто рядовой Матросов, который бросился грудью на амбразуру. У нас сотни были таких героев. Александр Матросов, я напомню, гвардия рядовой сибирской добровольческой бригады имени товарища Сталина. Каждое слово в газете било в десятку. Козьма Крючков из Ермака Тимофеевича полку донского. Ну, конечно, реальная история была немного другой. Но я для начала вам скажу пару слов, как готовили казаков. Это не нынешняя служба, один год. Готовили так. В 19 лет призыв. Казак поступает в учебку, подготовительный разряд. И в течение года, приобретя на собственные деньги коня, двух обычно, и всю экипировку, учится стрельбе
джигитовке, рубке, владению пикой, шашкой. Затем, через год, в 20 лет, он поступает в строевой разряд. 4 года обязательной действительной военной службы в кавалерийских частях. Потом еще 8 лет льготной службы. Что такое льготная служба? Это каждый год длительные военные сборы. Но между сборами ты живешь дома. А потом еще запас 5 лет. Тебя могут призвать в любой момент по любому поводу. Таким образом, воинская служба для казака обязательная, заканчивается к 40 примерно. Козьма Крючков только начал службу в 13 году, сразу попал на войну. Как проходил знаменитый бой? Крючков командует разъездом из 4 казаков, и кто-то им сказал, что там немецкий конный разъезд, уланы. Наши поскакали, увидели, что немцев не 32, а 22. Ну, поняли, что не справятся, поскакали обратно наши, а немцы стали их догонять. Наши казаки рассыпались, отстреливаясь в разные стороны. Но за Козьмой Крючковым погналось 12 человек. И нагнали. Он пытался отстреливаться, у него патрон заклинило в карабине. Стал шашкой, шашку у него выбили из рук, разрубили ему кисть. Ну, не отрубили пальцы, но сильно ранили. Но он оказался лихой парень, он кого-то шашкой разрубил. Потом вырвал у одного из немецких улан пику, стал этой пикой колоть, трофейной. Ну и в конце концов, по официальной версии, 11 уложил. Ну, в наградном листе на самом деле ничего про 11 убитых нету. Пишется только, что он действительно столкнулся с разъездом 22 всадника, и 12 набросились на него одного, и он как-то отбился. И несколько человек, судя по всему, это написано потом и в журнале боевых действий, подробно описано каждый казак, что кто кого как там зарубил, сколько у кого ранений. И действительно, он как-то вырвался. И на нем было 16 ран. Это все насчитали в госпитале. Весь фактически сколот и изрублен. Положил он 11 человек. Значит ли это, что Крючков не герой? Вопрос риторический. Есть серии 28 панфиловцев. Я тут не могу не напомнить анекдот про золотую рыбку, да? Помните? Новый русский поймал золотую рыбку. Сначала просит 1 000 000 баксов, потом Майбах, потом какой-то дворец на Лазурном берегу. А в конце, совершенно присытившись и достав золотую рыбку, говорит: знаешь, последняя просьба, сделай меня героем Советского Союза. Не вопрос, сказала золотая рыбка, махнула хвостиком, и остался новый русский с одной гранатой против 2 немецких танков. По поводу геройства Козьмы Крючкова, сядьте на коня и давайте в рукопашную 1 против 12 кавалеристов. Это вам не тыквенное латте. В ресторации на улице Рубинштейна. Крючкова заваливали дорогими подарками. Он стал суперзвездой. Отец писал ему из станицы, кавычки. «Кувшины разные золоченые стоят в горнице, на полочке красуются. Чё с ними делать, не знаю. Стоят. Кувшины, вазы, шашки». Но он, как настоящий солдат, вылечившись в госпитале, вернулся опять на фронт, воевал, получил еще, по разным сведениям, 2 или 3 георгиевских креста, плюс к первому, номер 1. Прошел сквозь медные трубы. Вообще вся эта шумиха Крючкову не нравилась. Есть история, когда его полк стоял там на переформировании где-то под Одессой, к нему заявился директор Одесского городского театра. Это были регулярные визиты, просто это попало в воспоминания. И предложил за существенное вознаграждение в театре показаться почтеннейшей публике, как звезде. Казаки вспоминали, что Крючков сказал: «Прошу вас, господин хороший, убирайтесь по добру, по здорову, я вам не медведь, чтобы меня всякий желающий выводил на показ публики». А вот что вспоминала другая суперзвезда той эпохи, одна из самых популярных певиц, Надежда Плевицкая, «Курский соловей», так называл ее Николай II. Она, хоть и была суперзвездой, не уехала в Израиль во время войны, а работала медсестрой. И вот в госпитале увидела во дворе Козьму Крючкова. И пишет: «На дворе мы увидели Чубатова с тонким красивым лицом казака, который учился ездить на велосипеде. Он не обращал на нас никакого внимания и упрямо пытался одолеть стального коня. Впрочем, этот конь то и дело сбрасывал казака в снег. Так мы увидели Крючкова, портретами которого пестрили все газеты и журналы. Княгиня казака сфотографировала». Еще одна княгиня тоже работала медсестрой в госпитале.
Он позировал очень неохотно. Но вот сниматься с суперзвездой-актрисой Крючков отказался, сказав, что он женат и не может фотографироваться с разными всякими женщинами. Так, интересная мысль. В общем, воевал кроваво, получил еще 3 ранения, одно очень тяжелое. После революции февральской, он же авторитетный казак, его сразу выбрали председателем полкового комитета, как бы командиром полка вторым. И, наверное, он мог бы сделать карьеру похлеще Буденного, который был тоже, кстати, унтер-офицер, такой же кавалерист, как и Крючков. Но когда донские казаки с фронта пошли домой, Крючков вместе с ними вернулся, жил какое-то время в станице. Это все Тихий Дон, прямо дословно. Началось восстание казаков против большевиков, он примкнул к восставшим, к белым. Командир полка, где служил Крючков, вспоминал, как он помогал в голодные времена без реквизиции прокормиться. Командир полка писал: «Приходим в станицу. Я спрашиваю, а вы видали когда-нибудь Козьму Крючкова?» Ну, местные говорят: «На портретах видали, а вот живого бы посмотреть». «Я вызываю Крючкова. Неописуемая радость на лицах станичников. Сбежались все бабы. Затопили печи, и как из-под земли появились куры на столе. И вот много-много раз присутствие Козьмы Крючкова заставляло испуганное местное население проявлять свое хлебосольство и выручать наш полк от голодовки. Достаточно было сказать: «Молодки, накормите казаков, а я вам за это покажу живого Козьму Крючкова». Погиб в гражданскую, банально, в перестрелке. В последнее время появилась пара версий, я читал, запредельных. Первое, что тяжело раненого Крючкова лично зарубил Буденный, когда пленный Крючков отказался встать в его присутствии и даже плюнул Буденному в лицо. Вторая еще веселее. В 20-м году, во время войны с поляками, а Крючков в это время, я цитируюсь, а Крючков в это время служил в армии Буденного, буденовцы столкнулись с польской бригадой. Казаки стали задирать поляков и вызывать их на поединок. Кто из вас не побоится сразиться с самим Козьмой Крючковым? Из рядов поляков выехал ротмистр Заморыш, алкогольной наружности, с пропитой рожей. И, лихо увернувшись от пики Крючкова, зарубил его насмерть. Казаки испугались, развернулись и дали дёру. Смерть прославленного головореза подорвала их боевой дух. Вот пишет какой-то сведомый польско-украинский историк. Я почему вспомнил про Козьму Крючкова столь подробно, про 28 панфиловцев? Потому что на самом деле такому последовательному развенчанию системно подвергаются все герои. От Невского, коллаборационист, до Донского. Струсил на Куликовом поле. Переоделся простым ратником. От Матросова Александра, который, понятное дело, поскользнулся перед дотом, до Зои Космодемьянской. У него что-то там было с головой не в порядке. И дальше это касается и Первой мировой войны, и Великой Отечественной, всей нашей истории, и СВО. У русских недочеловеков, героев нет, никогда не было, быть не может. Это небольшое отвлечение из серии «Теперь поговорим о дряни». Есть такие публицисты, которые всю свою внутреннюю гниль и желчь непременно должны выплеснуть на окружающих. В себе не держат. Такие же пытаются и лихого казака Козьму Крючкова также разоблачить. Я ссылаюсь на учебник школьный, такой синенький по истории. А еще сейчас вышел в 3 томах, но привязанный к школьной программе, учебник дополнительный. Я его называю учебником для мальчиков, но я думаю, что и для девочек он тоже будет интересен. Он касается военной истории России. Он как бы связан с конкретными школьными уроками, только более подробно раскрывает аспекты военной истории. Вот это учебник для 10-11 класса дополнительный. В нем как раз Первая мировая война. И некоторые иллюстрации, которые вы здесь видите на экране, они как раз из этого учебника. Этот учебник не обязателен для школы. Если вы хотите знать историю лучше, и чтобы ваши дети знали историю лучше, то обращайтесь к директору. Он имеет полное право, как дополнительный учебник, его использовать. Пусть использует. Он хороший.
Теперь пару слов о первых офицерских орденах Святого Георгия. Но если мы вспомним фамилию Врангель, то люди постарше сразу вспомнят вот эту мелодию.

0: Красная армия всех сильней. Тот самый Петр Врангель, в начале Первой мировой, никакой еще не черный барон, он получит это прозвище за черкеску черного цвета, которую будет носить в гражданскую. А тогда еще молодой ротмистр, командир эскадрона лейб-гвардии конного полка прославленного, элитная кавалерия, стал одним из первых кавалеров ордена Святого Георгия в самом начале войны, 6 августа. Гусевский район Калининградской области. Во главе эскадрона атакует германскую батарею. Конная атака на артиллерию. Попали под сильный огонь. Очень многие погибли из кавалеристов эскадрона Врангеля. Он сам выжил чудом. Снаряд попал прямо в лошадь, и лошадь под ним разлетелась, разорвана была на части. Он скатился кубарем и ворвался на батарею, захватили орудие, представлен за эту атаку к награде. Приказ, кавычки. За то, что в бою 6 августа выпросил разрешение броситься со своим эскадроном на батарею противника, стремительно произвел конную атаку и, несмотря на потери, захватил орудие. Что это? Повторение атаки английской элитной кавалерии, легкой бригады под Балаклавой. Только с той лишь разницей, что англичане этот эпизод своей военной истории, превратив в невероятный миф, фантастический, британского духа, выполняли бессмысленно жестокий приказ. А нам приказывать не надо. Барон Врангель выпросил разрешение атаковать в конном строю немецкую батарею. Такая тактика у нас была в начале войны. Кавалеристы в конном строю по традиции, как было принято, атаковали пехоту с пулеметами, пушками. Уже было другое время, но еще не все это понимали. Уже другая война. Вообще, когда были изобретены пулеметы и скорострельная артиллерия, тогда писали во всех газетах, что все, больше войн не будет никогда. Потому что изобретено такое оружие массового поражения, которое делает бессмысленным любые наступательные действия. Пулемет – это гарант вечного мира. Ну, довольно быстро в ходе войны изобрели противоядие, танки, бронированные автомобили. Ну, а тогда у конницы были очень большие потери. И русская конница, самая лучшая конница в мире на тот момент, понесла самые большие непропорциональные потери. Особенно гибло много офицеров. Они первыми летели, не посылали, ввели в атаку кавалеристов. Тем же самым указом этой награде были удостоены еще 8 человек. И среди них Павел Скоропадский. Он был командиром полка кавалерийского, в котором служил барон Врангель. Будущий гетман Украины. Такие разные судьбы. Кто упрекнет в отсутствии мужества Врангеля или Скоропадского? Один в гражданскую войну потом возглавит вооруженные силы белых в Крыму и переименует их в русскую армию, а другого на пару месяцев немцы посадят гетьманом всея Украины, разогнав бестолковую Центральную Раду. Трагедия гражданской войны. Еще пару слов о первой и последней пролитой в Первую мировую войну крови царского дома Романовых. Я расскажу об Алексее Константиновиче Романове. Ему был 21 год. Это правнук Николая I. Отец его Константин Константинович, офицер, но все, кто увлекается русской литературой и искусством, знают его как известного поэта, композитора, очень профессионального, блестящего переводчика Шекспира, Гёте, Шиллера. Он публиковался под псевдонимом К.Р., две заглавных буквы. Его сын Олег закончил Царскосельский лицей. Это, кстати, был первый из Романовых. Романовы учились только в военных учебных заведениях. Или дома. Он закончил лицей, как Пушкин, по личному разрешению Николая II. Но все равно пошел на военную службу в лейб-гвардии гусарский полк. Лейб-гвардии гусары – это те, которые Лермонтов. Когда началась война, отправился добровольцем, естественно, сразу на войну. Кстати сказать, у Константина К.Р. было 5 сыновей, и все 5 отправились на войну. Восточная Пруссия, 27 сентября 2014 года, во время кавалерийской атаки. Наши победили тогда, тяжелая была победа. Ранен, отправили его в госпиталь в Вильно, прислали самых лучших профессоров. Среди врачей был, кстати, уже известный хирург Николай Бурденко, который оперировал Олега Романова, будущий главный хирург РКК в годы войны, имени которого госпиталь Бурденко. Вот и Николай Бурденко Георгиевский крест получил за японскую войну где он был военфельдшером, но к тому моменту известный врач, не спасли тяжелое ранение. Его навестил начальник Виленского военного училища, вот интересные воспоминания, кавычки. Его высочество встретил меня в палате умирающим. Встретил приветливо, даже весело. Улыбнулся, протянул руку, жестом предложил сесть. Я поздравил князя с пролитием крови за родину. Он сказал спокойно: «Я счастлив. Это нужно. Это поддержит дух и в войсках произведет хорошее впечатление, когда все узнают, что пролита кровь царского дома». К умирающему сыну приехали родители. Уже вышел указ о награждении его орденом Святого Георгия 4 степени. Вот. Но они по традиции протянули ему орден, который принадлежал его деду, великому реформатору Константину Николаевичу. «Дедовский крестик», – прошептал 20-летний Романов. Его похоронили в усадьбе под Волоколамском. В могилу положили крестик и именное оружие. Это привлекло, естественно, грабителей. После революции могилу сразу разграбили, орден, шашку вытащили. Ну, а во время Великой Отечественной – Волоколамск, Волоколамское шоссе. Вся эта усадьба была просто стерта с лица земли, могила утрачена. Потом эту землю разделили на участки по 6 соток. Так что сейчас могила великого князя Романова находится у кого-то на огороде. После этого остальных 4 сыновей, вопреки их желанию, отозвали с передовой на другие должности. Они уже дослуживали где-то в штабах. Последний Романов, который вел своих солдат в атаку, был Петр под Полтавой. Обстоятельства совершенно другие, мотивация другая. Хотя нет, мотивация, наверное, та же самая. Вообще, Романовых в годы войны тяжело упрекать мужчин. Все-таки большинство из них было военными, и так либо иначе служили на фронте, командовали. Даже брат царя Михаил Романов-младший, он командовал дикой дивизией, тоже принимал участие в боевых действиях. Но мне кажется, что если бы все многочисленные великие князья вели себя вот так, как 20-летний Олег Константинович, всегда вели себя так, может быть, династия бы и устояла. Я хотел вам поставить один романс, который был написан тогда специально на смерть великого князя Романова. И исполнила его та самая суперзвезда своего времени, курский соловей, Надежда Плевицкая. Знаете, у нас одна история в рассказах всегда цепляется за другую. Человеческое. Но только так можно понять связь времен и связь людей. Вот эта сверхпопулярная певица получала фантастические гонорары. Была солисткой Московской консерватории, дружила с Шаляпиным. Она из крестьян, и она никогда музыке не училась. Николай II, когда побывал на ее концерте, написал ей: «Я слышал, вы никогда не учились петь. Прошу вас, и не учитесь. Я много знал ученых соловьев, но они все поют для уха, а вы поете прямо для сердца». Невероятно была популярна. Она потом, после революции, выйдет замуж за белого генерала и эмигрирует во Францию. А дальше, вот как сложна наша история. Их завербует ОГПУ. И ее мужа. Потому что они очень тосковали по родине. А приехавшие агенты сказали им: «Вы получите амнистию. И что вы делаете здесь? Вы должны помочь родине, Советской России. Будете жить дома. Но пока помогите родине». Тогда русским общевоинским союзом руководил генерал Миллер. Был большим поклонником Гитлера. И они получили задание выкрасть Миллера. И они это сделали. Ее поймает французская контрразведка. Она получит 20 лет каторги, будет сидеть в тюрьме, а когда фашисты захватят Францию, она умрет от пыток. Вот такая история. Вот что касается русских офицеров, которые потом, как разведчики, работали на нашу разведку Советской России, чтобы понять вот это настроение, попытайтесь через эту призму пересмотреть действительно великий фильм «Утомленный солнцем» первую часть. Вот там Меншиков такой же перевербованный офицер бывший.
1: Тебя купили. Пошло купили. За франки.
2: Не смейте так со мной разговаривать. Я просто сюда рвался. Вот в этот дом. Меня обещали, а я, дурак, поверил. Ваши дружки мне обещали, сговорили. Сделай это. Мы допустим обратно, как потом обманули и все отняли. Все. Жизнь, профессию, любовь, Марусю, родину, веру. Все ты отнял.
0: Ну, послушаем романс.

0: через этот переписанный 10 раз винил, нам невозможно представить, как звучал голос курского соловья вживую, так как мы с вами сейчас общаемся. Ну, представьте, пофантазируйте. Приятно видеть в нашей аудитории так много не только красивых, прекрасных, но и умных женских лиц. Поэтому я расскажу о наших девушках, женщинах-героях Первой мировой войны. Но начну с одной, которая является символом вообще участия женщин в этой войне. Это 20-летняя девушка из Ставрополя. Ее звали Римма Иванова. Она собиралась быть учительницей. Но когда началась война, как и многие другие, окончила курсы сестер милосердия Красного Креста и пошла работать в Ставрополь в госпиталь. Туда поступало очень много раненых с Кавказского фронта. Вообще, точное число женщин в русской армии установить невозможно. Их было очень много. Их было больше, чем в любой европейской армии. Дело в том, что официально это запрещалось. Военные врачи, военные фельдшеры, те, которые с ранеными на передовой, выносят их с поля боя. Медбратья, санитары. Были только мужчины. Но были женщины, которые приезжали на фронт, и маскировались мужчинами и даже попадали в боевые части. В случае с Надеждой Дуровой, знаменитой, война 1812 года. В Первую мировую это были массовые явления. Ехали вслед за своими мужьями, за братьями, иногда за сыновьями, иногда после смерти близкого человека. Очень часто их долгое время не могли разоблачить, потому что они коротко стриглись, мазали лицо грязью, пытались курить. Как-то маскировались в этой солдатской массе. Но потом это все равно все довольно быстро выяснялось. Когда это выяснялось, дальше было на усмотрение командира полка. Или отправить в тыл, или, если она как-то попросит сильно, оставить в полку. Оставляли на кухне работать, в штабе где-нибудь, еду готовить, помогать стирать. Такие хозяйственные задачи выполнять. На фронт, на передовую не пускали. Это было вплоть до февральской революции. Потом, помните, при временном правительстве появился специальный женский батальон, который называли «Батальон смерти» под командованием Марии Бочкаревой. Это было после того, как женщин официально уравняли в правах с мужчинами решением временного правительства. Ну, это проявилось в том числе и таким образом. Кстати, кто-нибудь смотрел фильм «Батальон»? Я очень рекомендую. Я имел самое непосредственное участие в его создании. Я считаю, что это хорошее кино, особенно финальная сцена.
1: Девоньки мои, простите меня. Прощайтесь.
2: Прощай.
1: Господи Боже всесильный, всех уповающих на милость Твою, не оставляй, но защищай их, будь мне милостив и соблюди меня от прелести вражия Твоим защищением. Да не паду перед противниками моими, и да не порадуется враг мой мне.

больше всего на фронте было сестер милосердия. Сестры милосердия – это не военнослужащие. Это как бы сотрудницы, добровольно и бесплатно работающие на общественную организацию. Они не могли оказаться на передовой, они помогали в госпитале, либо где-то в перевязочном пункте. Римма Иванова сначала работала сестрой милосердия в госпитале, потом, видимо, наслушалась к истории с ранеными и решила поехать на фронт. Сестры милосердия их называли белыми ангелами, потому что поверх платья, как правило, коричневого либо серого, они одевали большой белый фартук, должны были всегда его носить, с обязательным красным крестом. Голова покрывалась широким платком белого цвета. Очень часто платок тоже был сзади с большим красным крестом. И всегда была повязка. На руке тоже красный крест и номер. Этот номер совпадал с номером удостоверения сестер милосердия. Зачем номер? А дело в том, что на фронт ехали самые разные женщины. В том числе, конечно, но это жизнь. Туда пытались попасть женщины пониженной социальной ответственности, где-то в тыловых частях, чаще всего в городах, тусовались. Переодевшись под сестер милосердия, работали воровки. Уставшего офицера можно напоить, прикинувшись такой скромницей, и обокрасть. Вот я из грустно-забавного процитирую вам вестник Российского Красного Креста тех времен. В кавычки. В расчете на людскую доверчивость много легкомысленных созданий стало наряжаться в форму сестер милосердия. И в таком виде ищут на улицах приключений. Недавно были выслежены и арестованы две таких особы, выдающих себя за сестер милосердия. Они обе оказались магазинными воровками. Почему я сказал забавно? Потому что вот, забавно, что на языке той эпохи воровки и проститутки назывались легкомысленными созданиями. Но вообще работа сестер милосердия, не говоря уже о санитарах и фельдшерах, была смертельно опасной. Хотя было принято на госпиталях, перевязочных пунктах делать полотнища с красными крестами, вывешивать везде белые флаги. Но это никогда не останавливало никого. И артиллерия, авиация обстреливала и бомбила поезда с ранеными, госпитали. Ну а потом просто война в окопах, вы понимаете, это ведь не только ранения, это вши, тиф, крысы, инфекционные заболевания. Это была очень тяжелая и невероятно опасная работа. Многие сестры милосердия были награждены за храбрость георгиевскими медалями. Почему их было так много? Потому что врачей и медсестер не хватало. Ведь никто не рассчитывал, что война будет такой долгой и такой тяжелой. Система здравоохранения, как бы сейчас сказали, лопнула сразу. Она не выдерживала. И поэтому власти личным примером агитировали записываться девушек, женщин в Красный Крест, одевать эти белые косынки, фартуки и идти помогать в госпитале. Руководила Красным Крестом мать Николая II, Мария Федоровна, очень достойная и умная особа. Руководила по-настоящему, не номинально. Кстати, именно это, мне кажется, мистически спасло ей жизнь, потому что во время революции она оказалась по делам Красного Креста в Киеве и в Петербург не вернулась. И потом Крым, и вот так ей удалось эмигрировать. Все, кого поймали, большевики никого не выпустили. Ну и все дочери императора работали медсестрами во всех царских дворцах. В Зимнем, Царском селе были открыты военные госпитали. Личным примером это очень достойно. Война всегда ведет не только к техническому прогрессу, об этом я поговорю потом отдельно. Она всегда ведет и к прогрессу в сфере медицины. Появилась в Первую мировую челюстно-лицевая хирургия, как отдельный вид хирургии, и вся современная пластическая косметология, она вся началась в Первую мировую войну. Потому что жуткие ранения лица массовые. Врачи пытались как-то восстановить человеческий облик. Протезы. Не какие-то там культяшки деревянные, а уже специальные протезы, медицинские, индивидуальные, появились в Первую мировую войну. Специальные бинты, чтобы остановить обильное кровотечение с целлюлозой. Ими затыкали раны. А потом, кстати, во Франции именно сестры милосердия поняли, что если эти бинты прогладить утюгом горячим, то их можно использовать уже женщинам в необходимые моменты. И так компания Kleenex из этих бинтов стала производить первые прокладки. Психиатрия просто взлетела
во время и после Первой мировой, потому что наблюдалось в воюющих армиях массовые жуткие нервные болезни. Окопная война, когда ты практически не видишь врага, и ты живешь в этом вонючем окопе. И приказ наступать – это приказ умереть. Посмотрите хронику. У солдат начинались жуткий нервный тик, их всех трясло. Некоторые солдаты глохли, нервы. Некоторые слеп.

Ром всеми в готовности встретить русских кавалеристов. «Тонкая красная линия», знаменитый фильм так называется, голливудский, это синоним готовности сразиться и умереть. Ну, правда, в отличие от наших 28 панфиловцев, боя не было. И вот я беру эту винную бутылку, там «Тонкая красная линия», на оборотке написано. Выпущено под Балаклавой, где произошел знаменитый бой британцев, который стал символом надежды и воли к жизни в сражении с врагом. А враг – это кто, простите? Этим мы восторгаемся. Сидит какой-то маркетолог на Патриарших с чашечкой капучино, мозги набекрень. Третий брат, оставшийся в живых, Лев, после гибели двух своих старших братьев, все свои личные сбережения сразу перечислил в фонд помощи семьям погибших офицеров полка. Когда так делают? Когда готовятся умереть. Третий брат погиб в пешем строю через несколько месяцев. Зима, снег, лошадь пройти не может по сугробам. Гусарам приказали спешиться. И он повел свой эскадрон в атаку на вражеские позиции в пешем строю, как офицер. Тоже погиб. Вот так погибли все три брата. О награждении третьего брата орденом Святого Георгия. Кавычки. «Командуя эскадроном, несмотря на сильный ружейный огонь противника, увлекая своим примером других, первым бросился в неприятельский окоп, выбил противника и занял господствующую высоту. Шел впереди цепи, как командир». Январь 15 года. Четвертый брат, он был вообще артиллеристом, не гусаром, исключение. Специально записался в Тахтырский полк, чтобы погибнуть там же, где погибли три его старших брата. Его сначала записали, а потом начальство подумало-подумало и отправило его служить на флот. Ну, хоть кто-то, чтобы остался у матери. Он служил во флоте, награжден боевыми орденами, дожил аж до 18 года. Тоже погиб. Как увековечена память четырех братьев? Похоронены они были в Павловске, могилы не сохранились. Считается, что мраморные надгробия немцы украли в годы Великой Отечественной войны, в Германию увезли, наверное. В общем, могил нет. Я уже подхожу к самому концу. У меня осталась малюсенькая история про то, каким необычным образом увековечилась память одного из братьев. А история такая. Вы знаете, что по традиции члены императорской семьи, включая женщин, были шефами разных полков. Ну, шеф – это просто тот, кто помогает, почетная должность. Как-то там следит, бывает на офицерских собраниях, знаком с офицерами, поздравляет по праздникам, может крестить детей, может там и так далее. Сестра Николая II, Ольга, была шефом как раз Ахтырского гусарского полка. Она тоже работала в госпитале медицинской сестрой в Киеве. И во время Первой мировой войны у нее не сложилась личная жизнь, и Николай II разрешил ей в порядке исключения развестись, после чего она вышла замуж за кавалерийского офицера Куликовского. После революции они уезжают на Кавказ, там Куликовский воюет какое-то время за белых, и у них рождается сын. И вот сына они решили назвать редким именем Гурий в честь одного из братьев Панаевых, ротмистра Гурия Панаева. Потом они эмигрировали, жили в Дании вместе с матерью, императрицей Марией Федоровной. А сыновья ее, Тихон, а второй Гурий, ну, что может делать русский молодой человек за границей, пошли служить в армию. Они были офицерами датской армии. Датская армия не сопротивлялась немцам. Во время оккупации Дании один или два датских солдата случайно погибли. Всех датским офицерам, и этим особенно, потому что они ведь не абы кто. Они великие князья Романовы. Их очень настойчиво пригласили служить у фашистов. В элитных частях вермахта предлагаем высокие офицерские звания. Но оба брата и Гурий отказались. Хотя они рисковали. Гурий Романов-Куликовский потом уехал в Канаду и работал учителем русского языка. Вот так необычным образом имя Гурия было увековечено. В 2014 году мы поставили много очень памятников героям Первой мировой. В это невозможно поверить, я отдельно потом обязательно расскажу об этом. Но до 2014 года в России не было памятников героям Первой мировой. Вообще. Эти памятники

и начал устанавливать по поручению президента Российское военно-историческое общество. И главным образом они все делались на деньги попечителей, жертвователей, членов Российского военно-исторического общества. Одним из таких попечительских памятников стал очень трогательный, на мой взгляд, монумент на Белорусском вокзале в Москве. Называется «Прощание славянки». Девушка прощается с молодым солдатом, уходящим на фронт. Ведь именно с Белорусского вокзала уезжали на фронт солдаты и в Первую мировую войну, и во Вторую мировую войну. Именно здесь впервые прозвучит другая великая мелодия. Именно на Белорусском вокзале «Вставай, страна огромная» в 41-м. Поэтому вот эти вот фонари, чугунные венки, оружие и две зеркальных даты 19-14, 19-41. Она прощается и не знает, вернется ее любимый или нет. Она также прощалась, наверное, со своими сыновьями. Единственный кавалер ордена Ольги, мать героев, Вера Панаева. Никто из ее сыновей с фронта не вернулся. Во второй части я расскажу вам о героях русского неба, первых летчиков, о героях русского моря, защитников Балтики и Черного моря, о героях-подводниках и о тех героях, которые стали потом во главе Красной армии, те, кто стали во главе Белой армии. О том, как удивительно, трагически, героически, торжественно и страшно складывалась их судьба. Обо всем об этом в следующий раз. Спасибо вам за любовь к русской истории. В 2014 году стало немало звучать мелодий к столетию войны. Многие мелодии переделывались под современные звучания. И, знаете, некоторые из них зазвучали совершенно особенно. Послушайте ту же мелодию, но которая, мне кажется, особо трогательна.

0: Дорогие коллеги, значит, тема такая, в общем-то, у нас сегодня немножко игровая. И, значит, соответственно, я прошу к ней отнестись так.
1: Микрофон.
0: А где микрофон? Вот это? Что, есть, да? Есть?
2: Есть.
0: А его можно вынуть, нет?
3: Конечно.
0: Так, и что, вот так вот его держать? Или что?
4: Нет, он вроде никуда не должен деваться.
0: Дорогие коллеги, слышно?
3: Да.
0: Да, просто громче надо говорить, да? И тогда все микрофоны работают. Когда мы говорим об организации сообществ насекомых, ну, в частности муравьев, то мы постоянно сталкиваемся с одной важной, но не всегда достаточно серьезно оцениваемой проблемой. А именно, каким образом соотносится анонимность и персонализация индивидов в таких сообществах. Устойчиво бытует мнение, что сообщества насекомых самоорганизуются и функционируют благодаря устойчивым социальным инстинктам без персонализации составляющих экопотенциальных особей. И это проявляется, например, в промелькнувших в литературе теориях смены стимулов или стохастического группового поведения и в переживающей уже третью за последние 100 лет реинкарнацию теории сверхорганизма. Первый заход был в начале 20 века, 1902-1910. Второй заход был перед войной и сразу после нее. Ну, а третий сейчас уже он, значит, развивается в последние годы, уже в 21 веке. Это работы Кипяткова 2003 год, Хальдоблер Вильсон 2009 год, которые сделали просто, значит, целую такую полупопулярного типа толка монографию о муравейнике как сверхорганизм. Вот с огромным количеством иллюстраций, значит, хороших рисунков качественных. Ну и, собственно, на этом все. Поэтому вопрос, значит, он становится неоднозначным, он сразу упирается и в то, как мы толкуем, как трактуем мы индивидуальность как таковую и персонализацию, что подразумевается под анонимными сообществами. И как это все проецируется на те объекты, о которых мы, в принципе, должны говорить, это социумы насекомых, то есть социальные насекомые. В принципе, индивидуальность – это тема человеческого разнообразия и единства, а понятие общества, язык и тому подобное – почерпнуты из человеческого опыта и только потом вторично стали применяться к явлениям жизни других организмов. Это тезис Леонтина. А тем не менее, все сообщества животных уже давно подразделены на два коренным образом различающихся класса. Анонимные, то есть скопления, анонимные стаи, и персонализированные – это, значит, ну, в трактовке Лоренца, они называются группами. При этом предпосылки любого группообразования, предпосылкой является персональное узнавание партнеров в любых возможных обстоятельствах. Знание партнера должно быть индивидуальным. И что еще один момент важный. При этом партнер, которого надо узнать, значит, идентифицировать как своего сотоварища по семье, или же персонально для, как некий партнер для, значит, выполнения какой-то задачи, эти все категории, они не должны быть связаны с местом. Потому что если мы говорим о месте, то есть связываем персонализацию или выделение, идентификацию особи с каким-то конкретным местом, то тогда мы можем говорить уже не о персонализации, а, ну, скажем, о филопатрии. Вот это качественно разные события. Вот. Как и везде, возможности персонализации у насекомых связаны с усложнением поведения и коммуникационных возможностей индивидов, необходимостью жить в устойчивых сообществах, то есть с развитием социального образа жизни. При этом жизнь в животных в сообществах, она, так сказать, это перманентное состояние. Любое животное находится в составе, входит в состав какого-либо сообщества, конспецификов, и так или иначе на том или ином уровне эти особи взаимодействуют, и значит, они, собственно, и образуют на сообщество взаимосвязанных индивидов, которые ведут себя, в общем-то, согласно определенным правилам. И эти правила, они устанавливаются, значит, уже изначально для конкретного сообщества вместе с социализацией, с процессом социализации в этом социуме. И мы можем называть их, поскольку они регламентируют всю жизнь, все поведение особей друг с другом, мы их можем называть конвенцией. А значит, поведение, которое опирается на такие взаимоотношения, будет конвенциальным. Но, например, когда мы говорим о статусе охраняемых территорий, вот у нас имеется некое количество участков охраняемых, то, значит, статус охраняемой территории поддерживается общим признанием преобладающих прав хозяина какого-то участка. С подобным признанием связан статус доминирующей особи в социуме. Все эти явления мы вправе называть конвенциональными. И, соответственно, тогда мы можем говорить о том, что развитие социальности у животных реализуется через развитие конвенциональных форм поведения и усложнение биосоциального пространства. Вот когда у нас общество, сообщество представлено только континуумом индивидуальных ячеек, то тогда вся эта система очень плоская, и фактически все особи могут состоять в одной из двух ролей. Либо это хозяин территории, участка, ну, или резидент, если угодно, вот. Либо это изгой, который со временем уходит, начинает мигрировать. Вот. И, то есть, два крайних состояния. Причем каждый особь хочет стать хозяином для того, чтобы иметь свою территорию, чтобы ее уважали, и чтобы она могла определять, ну, какие-то параметры бытия вот на этом кусочке земли. Когда же особи начинают объединяться, то, значит, резидент становится доминантом, а мигранты, которые были изгоями, они становятся подчиненными особями. Иерархия разделения функций появляется в жизни социальной группы одновременно. Очень важно, один важный момент для этой схемы – это то, что альфа-особь, доминант, это первая социальная роль в социуме. Ее появление – это и есть точка отсчета формирования социальной ячейки с разделением функций. То есть мы меняем, животные меняют концепцию, территориальную концепцию на ролевую концепцию. И при этом тот, кто был хозяином ячейки, он продолжает участвовать в этом уже обществе, сообществе как доминант. Следующие этапы, вот мы увидели там впереди, вот у нас есть вот я показываю курсором, видно?
2: Видно.
0: Ага. Вот, это доминант и какой-то инфлюент. Потом, значит, ячейка растет, в ней появляются новые вакансии, и по мере, чем больше таких вакансий становится, тем меньше шансов у одной особи выполнить все функции сразу. Потому что это просто физически невозможно. И поэтому система начинает прирастать уже за счет того, что она как бы прирастает снизу добавлением новых промежуточных ролей или там специфических ролей в сообществе. Новые возможности роста социума связаны с формированием в нем параллельных структур одного уровня. То есть мы здесь уже имеем сетевые структуры. Значит, они образуются за счет формирования значительного количества, там у разных видов разное количество, вот таких пирамидок, в каждой из которых есть весь набор функциональных групп, есть свой лидер, и они между собой уже взаимодействуют как параллельные системы с некими элементами внешнего управления. Мотивация стать хозяином территории у одиночных животных трансформируется в стремление выйти в доминанты у животных социальных. Стремление стать владельцем территориальной ячейки трансформируется у социальных в стремление стать доминантом. Стремление стать доминантом – это постоянная мотивация индивида, параллельная его устремлениям уцелеть и воспроизвести потомство. А территориальное поведение и доминирование в таком роде в таком случае, они являются уже фазовыми реализациями укрепления статуса особи в индивидуально-территориальных и социальных видах. То есть есть некоторые виды, которые при низких уровнях численности, они ведут одиночный образ жизни, то есть индивидуально-территориальный, а при повышении численности они начинают формировать устойчивые социумы с четкой поведенческой структурой. Так вот, у таких видов вот эти переходы, они являются фазовыми и обратимыми. То есть просто за счет того, что мы изменим условия жизни этих видов, мы можем принудить их или там стимулировать к выбору, к реализации того или иного варианта. Значит, что еще нам важно знать для того, чтобы мы могли действительно всерьез говорить уже об индивидуализации как таковой, о персонализации? Значит, важно представить себе и такую вещь, что когда у нас уровень первый, то есть индивидуальный, территориальный, то в этом случае значит, каждый уровень в этом на первом уровне это уровень индивидуальный. Уровень индивидуальный. У него есть свои признаки. Это территориальная конвенция индивидов, то есть все чужие, кроме этой особи или же пары, которая, значит, ну, объединяется, вот как, собственно, такая семейная ячейка. Вот реакция особи целостная, то есть каждая особь это полноценная особь, которая ведет натуральное хозяйство и у которой нет дифференциации функций. Продуктивность также индивидуальная. Сколько они, так сказать, воспроизведут, столько и получится. И индивидуальное использование ресурсов. То есть на своем участке они действительно владеют этими пищевыми или какими-то любыми другими ресурсами, которые они могут использовать по своему усмотрению. Что происходит в ситуации, когда происходит переход на семейный уровень? В этом случае вот эти все признаки, которые, в общем-то, являются граничными, они переносится с индивидуального уровня на уровень семьи. То есть теперь возникает вместо территориальной конвенции индивидов ролевая конвенция индивидов. Своими становятся все члены социума, а чужими все, кто не наши, не входит в этот социум. Разделение функций между членами социума. То есть уже нет целостной реакции особи, члены социума уже, так сказать, являются, ну, в какой-то мере ущербными. Они выполняют дифференцированные какие-то функции. То есть они могут что-то сделать очень хорошо и лучше, чем в норме, но это за счет того, что часть функций от них просто ускользает. Так, теперь, значит, вместо продуктивности индивидуальной появляется продуктивность социума. То есть мы видим, берем муравейник, у него есть расплод, этот расплод социальный, он принадлежит всем. Каждая особь, то есть вся семья, является владельцем этого расплода. И точно так же ресурсы. Например, муравейник создает там запасы семян запасы жировых тел, и потом в течение зимы или там какого-то другого времени они эти запасы расходуют совместно. Все вместе, и никто не получает никакого преимущества. Это вот как раз те характеристики, которые очень важны нам для того, чтобы отделить. Что же, собственно, происходит при образовании семьи? Почему социум обладает такими многими свойствами и возможностями, которые недоступны аналогичному количеству, сравнимому количеству индивидуальных особей? Привело к тому, что муравьи и другие социальные насекомые, они фактически, во многих местах просто оккупировали планету и там управляют лесами, почвами, этими какими-то там пастбищными, саванными территориями, потому что если мы возьмем, там положим сельву южноамериканскую, то там примерно 50% всех насекомых, которые есть в этой сельве, они принадлежат к социальным насекомым. А муравьи, термиты и там пчелы, осы. Вот 50% всего, всей биомассы принадлежит им. В то время как, если мы посмотрим, какое, сколько видов у этих насекомых, то их окажется, что по числу видов это всего лишь где-то 0.5%. Вот, то есть речь идет о том, что вот благодаря вот этим свойствам они смогли размножиться, расселиться и организовать свою жизнь таким образом, что они обретают значительную автономность от всех внешних факторов среды. Теперь вот такой вопрос, который, безусловно, является одним из центральных для нашего рассмотрения. Это соотношение социальности и биоразнообразия. Для того, чтобы была социальность, чтобы возникла семья, как мы уже вот просто из того, что я перед этим проговорил, значит, ясно, что для того, чтобы была социальность, необходимо биоразнообразие. Если не будет разнообразия, если особи не будут отличаться друг от друга там какими-нибудь фенотипическими свойствами, размерами, опытом, там, обученностью, какими-нибудь многими другими характеристиками, то формировать социальные структуры, в которых заложено как условие, что они должны быть разные, что они должны, среди них должны быть доминанты, узкие специалисты, значит, какие-то там нянти, свита самок там, и много-много других функций. Если этого не будет, если то разнообразие, которое есть, имеется в реальных сообществах, если оно это не обеспечивает, то и социальности не будет. И она, по крайней мере, не будет развиваться дальше. Она остановится. А мы видим совсем другое. Вот и понятно, что только, значит, поэтому социальность, она поддерживает разнообразие как условие своего существования. То есть тут никаких вопросов или там условий дополнительных не надо. А просто если не будет разнообразия, не будет и социальности. Не будет разнообразия, а что такое социальность? Социальность – это именно переход на персонализированные взаимоотношения между особями. Не будет социальности, разнообразия, не будет и этой персонализации. Ну и надо просто отметить, что эосоциальность обеспечивает максимальный уровень внутривидового разнообразия. Вот, потому что это опять же понятно, почему, поскольку для того, чтобы система работала устойчиво, для этого надо, чтобы в ней были обеспечены такие хорошие, многогранные и разнообразные, по сути, взаимоотношения. Теперь разнообразие у нас есть, а социальность у нас есть. Нам нужно каким-то образом связать их для того, чтобы машина заработала. Потому что для того, чтобы машина работала, недостаточно просто их вот так вот поставить в табличку. И этот механизм, он должен быть именно поведенческого плана. Потому что все остальное будет уже опосредовано. Это вторичные будут взаимодействия. А реальные первичные взаимодействия – это всегда поведенческие взаимоотношения. Вот, но надо сказать, что вообще-то факультативная регуляция активности это изначально у всех насекомых, у всех беспозвоночных. Это приводит, ну, мы можем вспомнить какие-нибудь, ну, там, диапаузы факультативные, которые происходят у разных насекомых, у перепончатокрылых, там, при высокой численности. Это, ну, собственно, любое насекомое, это различие в продуктивности, размеров особей, связанные с уровнем и качеством питания. Это все тоже относится сюда. Вот. И вопрос как раз заключается, интересность этого, важность этого вопроса заключается в том, что мы, взяв вот в качестве модели муравьев, мы увидим, можем увидеть легко, что фактически вся жизнь муравейника – это система взаимных каких-то компромиссов и взаимных взаимного сдерживания различными особями друг друга, активности друг друга. И вот в силу того, что эта активность сдерживается, и появляются возможности, ну, манипулировать и увеличивать разнообразие, функциональное разнообразие в пределах социума. Значит, что при этом надо иметь в виду? Тут очень много, это очень большая тема, значит, она такое самостоятельное значение имеет, и поэтому я не буду ее особо развивать. Я просто хочу обратить ваше внимание, что текущая активность особи связана с ее статусом. Каждый, значит, в каждой группе, в каждом месте, при выполнении любой задачи обязательно будут формироваться какие-то рабочие бригады, звенья, их там по-разному называют. И эти структуры, они будут иметь своих доминантов, своих лидеров, и там альфа, бета, гамма, и какие-то особи, которые уже там будут молодые, как правило, и они будут как бы хвостиком вот в этой рабочей бригаде. Текущий максимальный уровень активности при этом будет у альфа особей. Вот в отличие от человеческого общества, где доминант, это, как правило, он, так сказать, ну, начинает пастись на других, то у муравьев доминант – это особь, которая выполняет основную часть работы. Это где-то до 70-80% всей работы. Потом есть еще там помощник, второй, там, бета, которая выполняет тоже где-то около 20%. И остальные особи, которые либо их вклад очень мизерный, либо его вообще фактически, ну, так сказать, на уровне ошибки. Зачем это нужно? Казалось бы, ну тогда уж, если так, то можно пойти и просто сделать этим двум лидерам пойти сделать всю работу и, что называется, не морочить голову. Но в том-то и дело, что вот в этом случае, если бы этого было так, то машина бы не работала. Машина начинает именно работать за счет того, что в ней происходит вот это распределение работы между доминирующими особями разного статуса. И молодые особи, которые участвуют в этой работе, они не лентяи. Они просто, во-первых, еще не умеют, как это делать. Они присутствуют и иногда там немножко помогают в выполнении этой работы, так сказать, старшим. И учатся. Это и есть очень эффективное обучение примером. И что это очень важно, это просто необходимо в тех условиях, когда ротация рабочих в семье при какой-то там на кормовом участке или там при строительстве купола или еще, что бы ни делали, она очень быстрая. Она очень быстрая, потому что век муравья все-таки не сопоставим с веком человека. Это раз. А во-вторых, очень большая смертность. Если не строить, не обеспечивать систему таким подходом, таким резервом, что ли, который позволяет заменить быстро погибшего альфа, то есть альфа погиб, или там его убрали, там, неважно, а на его место становится бета. А кто-то из молодежи начинает уже участвовать по-настоящему в деле. Вот. И за счет этого становится возможной очень быстрая и такая оперативная.

0: а не видовой или там популяционный.
1: Важно представлять также, что это все не догмы, которые воспринимаются в любой ситуации и реализуются в любой ситуации, а значит, очень подвижные все эти системы, и мы можем, в принципе, целенаправленно или нечаянно, там, просто в течение обстоятельств, привести к тому, что муравьи вдруг начинают забывать о том, что они должны делать. То есть вот мы берем, положим муравейник, небольшой муравейник, мы его огородили стеночкой, и плотность в пределах муравейника поднялась в несколько раз. И когда до этого они бегали там, охотились, пасли тлей, значит, собирали строительный материал, то есть жили нормальной жизнью. Ну вот, а плотность неожиданно поднялась, и деваться им некуда. И тогда происходит что? Они все бросают и строятся в колонны. И начинают вот так вот ходить вдоль стенки, вот как вот здесь вот показано. И так бесконечно. Если их оставить вообще надолго, они могут погибнуть. Но, естественно, что долго мы так с ними изуверствовать не будем, а там через несколько часов или там пару дней откроем вот здесь вот воротики. Вот это вот воротики. И как только они открылись, буквально на глазах вся эта ситуация исчезает, и возникает четкая дорога, которая выходит из резервации уже на новое место, и вся семья, вся жизнь семьи тут же стабилизируется. Вот там вот зеленый треугольничек – это елочка с колониями тлей. Вот пока было все закрыто, зажато, они и про тлей забыли. Как только открыли им это, и значит, они снова вспомнили, да, надо идти тлей пасти. Вот все было сделано. А вот другой вариант. Я тут говорил о том, что существуют разные уровни индивидуализации, персонализации событий. Вот, и там был уровень колонн. Вот у нас муравейник. Вот у него дороги. Одна дорога, вторая дорога. И здесь вот две дороги. А очень важной спецификой муравьев является то, что муравьи из разных колонн на территории не перекрываются, не перемешиваются. Они держат каждое свое. Это их вот кредо, это их я, это их целостность, проявление их целостности как системы, как подсистемы гнезда. Мы делаем что? Вот стрелочка, это стенка, непреодолимая для них. Там прорезь, в нее вставляется пластиковая стенка, которая постепенно надвигается туда, вот вверх. По мере того, как она надвигается, вот эта дорога нижняя, она начинает вытягиваться по стеночке. Ну, она-то вытянулась, ладно, ее понятно, ее отодвинули. Но следом за ней, сохраняя дистанцию между этой дорогой и следующей, отодвигается следующая дорога. И вот они вот так вот происходит такое отодвижение. Значит, при этом они не перекрываются, они не смешиваются. А когда мы эту стеночку убрали, то опять же в течение нескольких часов вся система восстанавливается в том варианте, как она была до начала эксперимента. Теперь такой вопрос.

0: Это вопрос стабилизации состояния группы или небольшой семьи. А вот видите, дело в том, что мы там говорили уже об этой специфике на индивидуальном уровне, что муравей, вот он там, перед тем, как начать менять свой статус, он становится более активным. А что происходит на уровне группы, на уровне семьи? Вот мы взяли, посадили в гнездо новую семью, ну, небольшую лабораторную семью, там несколько сот особей. И сначала они должны сформировать поведенческую структуру. После того, как и это связано с высоким уровнем движения, активности. После того, как они это сделали, активность упала. А здесь мы взяли и несколько особей альфа убрали из лидирующей группы. То есть им надо снова перестраивать всю систему. Потому что все эти иерархические построения, они ориентированы на альфа. Если мы уберем омегу, то, в общем-то, это никто и не заметит. А вот когда мы убираем альфа, то тогда происходит последовательное перемещение всех особей по функциональным рядам. И снова здесь повышается уровень активности. А потом они за несколько дней выработали новую поведенческую структуру, и все опять упало вниз. Но что интересно, все это происходит на четком индивидуальном уровне. Вот здесь у нас показан процесс, как формируется лидирующая группа лидирующих рабочих, в течение шести периодов. Это где-то 3 недели каждый из этих периодов. Это альфы, первый сверху ряд, это альфы, это беты и так далее. И вы видите, как особь постепенно, она как бы переходит по рядам, по ряду, да, и поднимается все выше, выше, выше ее статус. Все хорошо. Но вот оказалось, что альфа и бета, которые были вот в этой семье, они, в общем-то, близки по силе, и, в общем-то, им было им очень хотелось побороться. Вот борьба такая происходит следующим образом. Муравьи сцепливаются мандибулами и начинают толкать друг друга. Тот, кого затолкает, он сворачивается, подъебает брюшко и сворачивается таким, называется, чемоданчиком. Вот. И если он свернулся чемоданчиком, он проиграл. У формик этот победитель берет такого побежденного, он уже его держит в мандибулах и уносит в гнездо, там в подвалы. Вот. И тот там сидит. Вот здесь вот он его унес, вот здесь они вот на этом этапе, в первом этапе, они повоевали, этот победил, а этот ушел туда, забился в угол, ему даже позиции там не определялось, потому что, бессмысленно, он просто забитый, вот сидел несчастный там. Вот. Не высовывался, там появились, другие муравьи, которые, вторым стал, это помогло, десятки стать вторым. Но все хорошо. Но из вредности я взял, а у нас там гнездо, сейчас я покажу там, а, значит, и гнездо было базовое большое гнездо и несколько таких смотровых гнезд. И муравьев, когда изымали или перемещали, то перемещали не просто там куда-то там на улицу выбрасывали или еще, а перемещали в базовое гнездо. Поскольку они все имели индивидуальные метки, то его можно было при необходимости, при желании взять обратно. Так вот, вот этого первого муравья, который победил в конце второго этапа, я изъял и вернул в базовое гнездо. А все там уже, все вроде как устроилось, значит, все нормально. Но как только я его удалил, вот этот изгой, который сидел там в подвале, он в этот же день вышел на арену, раскидал всех остальных и стал альфа. Вот он. Вот здесь.
1: Как он узнал?
0: Вот это вот удивительно. Ну, видимо, агентура работает. Вот. Вот здесь вот это второе такое же гнездо. Здесь оно более как бы миролюбиво, но тоже происходит сталкивание. А вот здесь видите провал этого муравья. Он тоже там побуянил, потолкался, значит, с другими, его вышибли, и он пошел, значит, на печку, в общем. Вот, и муравей, продвигаясь, то есть мы видим такие вот, там, видите, вот ФР, функциональные ряды, то есть фактически получается, что действуют такие постоянные функциональные ряды. Муравей, продвигаясь по социальным позициям, постепенно обретает опыт, и уровень активности, соответствующий роли лидера функциональной или рабочей группе. Но это еще не все. Я сказал о том, что вот происходит перемещение, происходило перемещение особи из одного в другое, из вот это базовое гнездо и вот это смотровое гнездо. Но дело в том, что а муравей, которого переносит в другое гнездо, он же попадает немножко в уже готовую ситуацию. Его выпустили в новое гнездо, там уже есть, в котором уже есть свои альфы, бета, гамма там и все прочее. Вот, и вдруг он явился. А явился он, значит, ну, с хорошими задатками. Вот, скажем, вот этот вот 33-й, это он был в базовом гнезде альфа. Казалось бы, сейчас он из большого гнезда, да, маленькое, и вообще, и сейчас он там зацарствует. Ничего подобного. Вот его скинули, вот, видите, вот стрелочка, вот его место оказалось пятым. И так вот, соответствующие муравьи, вот места, вот эти стрелочками показаны потери ранга при перенесении муравья из своего гнезда в новое, просто в новое сообщество, в новую группу, которой ему приходится заново отстаивать и доказывать, что он хороший или что он лидер. И там по-разному, да, были там ситуации складывались. У одних это проходило очень быстро и весело, а то есть он там терял в ранге, потом через два периода он все равно восстанавливался в своем статусе законно. А другим это не удавалось, и они так, это значит, потихонечку. Значит, вот. Важен еще один момент. То есть муравьи, которые живут в одном гнезде, они при этом образуют, в общем-то, довольно плотные такие группировки родственных, сродственных или же, ну, просто приятелей особей, значит, которые довольно так ревностно смотрит за всей ситуацией в гнезде. То есть в одном гнезде существует несколько альянсов рабочих, которые могут быть значит, ну, получше, похуже, поэнергичнее, но в принципе они достаточно большие, ну, то есть несколько десятков особей, до нескольких десятков особей, и между ними, между этими альянсами, они меняются пищей, совместно охотятся, все. Но при этом каждый из них помнит, что я из этого альянса, а он из этого. Так же, как муравьи из разных гнезд, вот, в смешанных семьях, они тоже помнят, что они разные. Это не то, что они там все это память потеряли, там какая-то, ничего подобного. Когда там в смешанных семьях, если семья поднимается, новый муравейник, вот, который они образовали вместе, он поднялся, силу набрал и может разделиться так, что уже каждый, у каждого будет хорошая своя изба, то они это тут же делают. То есть это все совершенно с открытыми глазами, без всяких там случайностей и но инстинктов. Да. А что здесь? Вот у нас муравьи, которые значит, хотят выйти, это вот переходная группа, а это уже фуражеры. А это муравьи, которые хотят выйти в фуражеры. Одни из них принадлежат группе А, которые родственные самки, а другие принадлежат как бы оппонентам. И вот сам факт, что они вот придерживаются, в смысле, они принадлежат вот к таким группировкам, оказывается, влияет на то, с какой вероятностью этот рабочий выйдет в фуражеры. Фуражеры, опять же, вот в силу высокой ротации и все такое, это обыденное дело. Сегодня один вышел, завтра другой, понадобился, значит, новый муравей, новый там фуражир, и его, кто-то, кто был под рукой, или кто там подсуетился быстрее, того, его тут же взяли. И вот оказывается, что вот этот фактор влияет на успешность этого периода. А в малых семьях всякое взаимодействие специализированных, социализированных особей неизменно носит выраженный персонализированный характер. В то время как в крупных социумах происходит наложение ситуаций и событий, реализуемых в разных группировках особей. Это не значит, что они друг другу мешают. Они просто накладываются. И что труднее всего происходит, что нам труднее, это визуализировать эти события. Потому что для того, чтобы могли мы вот так вот рассуждать на эту тему, ведь что необходимо прежде всего? Это визуализация событий. Чтобы мы могли четко представить себе, что вот то, что мы видим, это действительно относится к этому событию, а не к чему-то другому. Ну вот, я не знаю, может, тут два таких эксперимента, которые я на поведенческой конференции, на прошлой, их показывал. Если народ уже устал, то я могу просто их, так сказать, закрыть. Это, значит, вот у нас садок и арена. Ну, арена такая условная, маленькая, показана. Вот здесь вот у нас трубка входная, запасная. И в нее можно, через нее можно создавать там какой-то шум, гам, значит, ну, дискомфорт для обитающих в этом гнезде муравьев. Ну, он возник, надо его как-то купировать. Значит, и кто-то должен это сделать. Вот очень важно, кто. Вот у нас, если в гнезде есть там альфа, бета, гамма, и все они в гнезде, то есть на арене никого нет, они все в гнезде в этот момент. И мы начали их, значит, шебуршить. Вот, то на грудную абразуру идет альфа. Причем ну, множество было повторностей в разных вариантах и в нескольких гнездах, и везде одно и то же. Если альфа в гнезде, то именно он идет закрывать, решать проблему. Мы выбрали ситуацию, то есть время, мы улучшили момент, когда альфа был на арене. И тоже побеспокоили. И тогда на поле боя вышел бета. Когда мы их взяли, двоих прикрыли, и чтобы они оба остались на арене, а в дело пошел гамма. А если просто уже мы всех там перебрали, перешерстили, ну тогда будет защищать гнездо тот, кто старше по рангу. В реале, вот в этой ситуации. Кто старше по рангу, тот и будет защищать гнездо. А это не значит, что остальные бездействуют и там сидят, ждут. Когда альфа идет там в бой, бета рядом, и ежели что, он готов ему прийти на помощь. И там другие фуражеры тоже. А это вот муравьи Диакама, которые решили занять новую арену. Вот муравьи обнаружили новую арену. Вот красные – это альфа, а синие – это, значит, молодые разведчики. Вот. А что делается? Вот приходит, значит, обнаружено, что ну, там есть выход на новую арену. Туда отправляется молодой рабочий, молодой фуражер. Он все обследует. Но если большая арена, там вот 2-3 выйдут. Вот. Но не в этом дело. Важно, что это все время будут представители этой функциональной группы. После того, как они ее все обнаружили, они вернулись на исходную арену, и, а там, между прочим, все это время стоят старики. Альфа, бета, там, это, так сказать, монстры. И эти приходят, и у них начинается буйный обмен тактильными сигналами, антеннами. После того, как они все, значит, рассказали, на арену выходит альфа, на новую арену. Ну, опять же, от размера альфа или там альфа с бетой. Ну, в общем, один-два старых муравья. Они вышли, все проверили, обошли буквально все за этими. Вернулись в гнездо, на старую, на свою исходную арену. После этого они дают сигнал, и весь, вот вся куча фуражиров, которые тут толпились у входа, они все устремляются на эту арену и начинают на ней уже там порядки свои наводить. То есть вот занять арену, это не просто так. Это целый ритуал, и он обоснован очень четко, четкими правилами. И в этом большой смысл, потому что для того, чтобы они могли это все уцелеть, сделать, организовать, нужно, чтобы семья при этом не рисковала. Если погибнет молодой фуражер, это по тому же принципу, это не альфа, он там 10-20 строчки. А значит, семья ничего не произойдет. Если порезать туда сразу альфа и бета, и там их квакнуть, то тогда, конечно, это уже будет беда для муравейника. Вот, и в конце, когда уже все, эту, они ее как бы освоили, и, значит, все потихонечку оттуда ушли, ну, кто чем-то не занят уже конкретным, а вот тот первый фуражир, молодой фуражир, который первый вышел и героически обследовал ее, он становится резидентом на этой арене. То есть все по справедливости. Все. Ну что, могу сказать в заключение, что, в общем-то, конечно, вот этих проявлений персонализации и индивидуализации, индивидуальности в жизни муравьев, муравьиного сообщества, муравьиных социумов очень много. И они, это целое, ну, отдельное в какой-то мере поле деятельности и поле для исследования. Поскольку мы вот при таком подходе действительно обретаем возможность и становимся участниками реального взаимодействия муравьев между собой. И мы можем получаем возможность, ну, при большом усердии и, так сказать, успехе, понять, а почему они так или иначе делаем. Мы это делаем не для того, чтобы доказать лишний раз, что человек, что они, у них все примитивно, просто, и человек, так сказать, царь природы. Вот. Это вообще-то глупо. Вот. А нам важно не это. Важно то, чтобы мы понимали, как именно, каким образом они осуществляют свою деятельность и создают то, что они действительно создали благодаря своему умению и своей организации. Благодарю за внимание.

0: Доброе утро, уважаемые коллеги, друзья и подписчики нашего канала. Сегодня я вам расскажу очень интересную новость, она вот свежая, буквально свежая. Это удивительное существо с острова Святого Фомы, или как мы больше привыкли сейчас называть, остров Сан-Томе. Это часть островного государства Сан-Томе и Принсипи, располагается в Гвинейском заливе у побережья Африки. Там примерно километров 300 до ближайшего берега. И остров расположен на 2 километра севернее экватора, можно сказать, прямо на экваторе. Остров небольшой, он такой, если округлять, 30 на 50 километров. Живет там 150 тысяч человек. И в основном они выращивают какао. И это основная статья вот их дохода, основное, чем они занимаются. Остров вулканический, там довольно высокий есть вулкан. 2000 метров даже с небольшим. И представляете, это когда среди горной страны вулкан 2000 метров, его и не заметишь, а когда это из моря торчит на таком небольшом острове, на 2 километра вверх, это довольно приличный перепад высоты. И там, соответственно, высотная поясность, разные температуры, на большой высоте довольно прохладно. Но при этом населяет этот остров удивительная фауна и флора. Там есть такие удивительные животные, которые, хотя и встречаются в других местах, но не так и часто они встречаются в других местах, а для нас это невероятная экзотика. В частности, все мы знаем земноводных, лягушка тритонов, саламандр, но есть еще один отряд земноводных, про который мы редко слышим. Он самый маленький отряд из земноводных, так если, например, лягушка или бесхвостых амфибий, будем считать 6 тысяч видов, то хвостатых, это тритона саламандры, 600 видов, а вот этих вот безногих амфибий, их 200 видов всего. Живут они в тропиках и в основном ведут подземный образ жизни, поэтому, хотя они известны давно, но очень плохо изучены. В частности, на этом острове Сан-Томе есть свой эндемичный вид, как считалось, вид этих безногих амфибий. Называются они червяги. Потому что похожи на червяка. Правда, червяк такой в 1,5 метра длиной. Самые крупные червяги, они именно такие. Но похожи очень. Даже у них такие поперечные колечки, как на дождевом червяке большом. При этом у них на одном конце туловища, понятно, рот, а на другом конце, не как у змеи, там клокальное отверстие, а потом еще хвост иногда довольно длинный. А у червяк или нет совсем хвоста, поэтому клокальное отверстие прямо на конце туловища, или он совсем коротенький. Живут они в основном в грунте, поэтому их и не видно, и не слышно. Как и все амфибии, у них есть кожное дыхание, и даже один вид среди этих 200 есть безлегочный. То есть легких вообще нет, и полностью только через кожу и через ротовую полость они дышат. Но вот этот вот вид червяк с острова Святого Фомы, они-то небольшие, они где-то сантиметров 30, но при этом ярко-желтые. И от всех других они отличаются тем, что все другие в основном под землей ползают, а эти очень часто на поверхности. И, наверное, вот этот желтый яркий цвет – это для того, чтобы отпугивать хищников, потому что, как и многие амфибии, ну, как все амфибии, кожа у них снабжена большим количеством желез, в том числе и ядовитых. Причем у червяка интересно, у них передняя часть туловища выделяет слизь, которая им позволяет сквозь почву протискиваться, они великолепно протискиваются сквозь почву, а задняя часть содержит большую часть ядовитых желез. Так вот, вернемся к этим несчастным цицилиям. Почему цицилиям? Потому что этот отряд безногих амфибий делится на несколько семейств. И вот это семейство цицилий, это настоящие так называемые червяги. Мне очень нравится это название, поэтому я буду дальше вот это название употреблять. Вот эти цицилии с острова Сан-Томе или Святого Фомы, они там очень давно обитают, и было непонятно, не очень понятно, потому что в северной части острова обитают желтые, а в южной части больше таких пятнистых с бурыми пятнами. Но в центральных частях они все перемешиваются, скрещиваются, было непонятно, их то разделят на два вида, то опять объединят. И в конце концов провели еще в 2014 году генетический анализ молекулярной митохондриальной ДНК и все-таки установили, что это два вида. И в середине, в местах их контакта, есть обширная гибридная зона. Но в этом году, совсем недавно, буквально в мае месяце, провели еще дополнительно, ну как, опубликовали результаты дополнительных исследований, которые подтверждают, что да, там два вида. И дальше начинается вопрос, а как там на таком небольшом острове, что там 50 километров в длину, сформировалось два вида, отдельных вида, которые, конечно, еще недостаточно сформировались изолирующие механизмы, в зоне контакта они гибридизируют, но при этом как это произошло? Значит, должна быть какая-то изоляция, что помешала им перемешиваться. Какая там может быть изоляция? Там вроде бы морского пролива нет, разделяющего этот остров. Там нет ничего такого. Но оказалось, и исследования это подтверждают, что вот этот вулкан, который там посреди острова находится, он извергался, очень была высокая вулканическая активность примерно 300 тысяч лет назад. И вот эти потоки лавы, они разделили большой остров на несколько отдельных для таких животных, для птиц, конечно, что там перелетел, и для млекопитающих тоже перебежал. А вот для таких грунтовых животных вот эти застывшие потоки лавы стали непреодолимым препятствием. Таким образом, они развивались независимо, смешения генов не было. И сейчас они уже, лава это покрылась плодородным слоем, и они смогли ползать через эти древние потоки лавы. Но в то же время виды-то уже сформировались, хотя еще недостаточно, чтобы препятствовать межвидовой гибридизации. Но тем не менее, они морфологически достоверно отличаются по генетике, и молекулярные часы показывают, когда произошло это разделение примерно вот 300 тысяч лет назад. Вообще червяги очень интересная группа, вот эти безногие амфибии. Когда про них читаешь, столько всего узнаешь, и действительно открытий делается много. И совсем недавно обнаружили исследователи, они работали в Колумбии, они нашли, обнаружили, что есть ядовитые железы в основании зубов у червяк. И это первый такой в эволюционной истории пример наземного существа, это задолго до появления змей возникло, которые обладают ядовитыми зубами. То есть вот такое змеевидное туловище и такой образ жизни, видимо, располагает к тому, что, ну да, рук-то нет, чем-то будет добычи хватать. Значит, надо так упустить, чтобы она далеко не убежала. Вполне все логично и нормально. И открывает новые виды. Они вроде бы вот даже вот эти червяги Сан-Томе известны еще со времен открытия острова португальцами. Интересно, что вот это островное государство Сан-Томе и Принципе, у них государственный язык португальский. С этого времени, потому что такое крупное животное, причем даже интересно, что у него местное название кобра-бобо. Кобра понятно, это змея, а бобо, наверное, больно кусается, не знаю. Но оно было известно, много раз описывалось. Оно, наверное, из всех червяк самое доступное, потому что на острове такое заметное, на поверхности тепла. В других местах под землей копать надо, искать, а здесь на поверхности. И, соответственно, изучали его много. И были вот эти загадки, которые удалось разрешить с помощью молекулярного анализа, что там происходило, какая была эволюционная история. Вообще новые виды червяк открываются. В Южной Америке их больше всего, есть в Экваториальной Африке, есть в Юго-Восточной Азии. И описывают их. Не нашли на Новой Гвинее, не нашли на Мадагаскаре, но по идее они там должны быть. Просто надо землю рыть глубже и шире вести поиски. Может быть, ужасно там все это интересно. Они еще, в отличие от тритонов и лягушек, меньше связаны с водой, потому что откладывают свои яйца в увлажненной подстилке. Еще их охраняют, выделяют слизь, которая эти яйца не дает этим яйцам высохнуть. Со всех сторон интересные животные. У них приспособление к подземному образу жизни есть. Голова, кости черепа у них срослись, поэтому их раньше, еще у них в покровах есть такие известковые включения, как пластинки, поэтому их даже считали, что они ближайшие родственники вымершим подклассом амфибий, а именно лабиринтодонтам. Но потом все-таки решили, что это вторичные признаки, возникшие в результате приспособления к подземному образу жизни. Такие необычные череп, удивительные. И надо сказать, что уже там в январе этого года описали не только новый вид, но и пришлось его выделить в отдельный род из Эквадора, новый вид червяк. Об этом тоже можно поговорить, он интересный. Рассмотреть, сейчас его описали с помощью вот этой компьютерной томографии, сделали 3D изображение черепа, и это производит впечатление. Действительно, такое необычное и мало нам известное животное, которое вот так вот живут, населяют тропические широты. А вот я что забыл. Я забыл сказать, что это открытие непосредственное отношение к естественно-научным музеям имеет, поскольку сделали его сотрудники той же самой Калифорнийской академии наук, о которой я говорил неоднократно. Это на самом деле музей большой, интересный, и ссылка здесь. И Смитсонианского института, Национальный музей естественной истории. Это крупнейший, один из крупнейших в мире естественно-научных музеев, институтов, который в этой области проводит самые передовые исследования. Но еще можно сказать, что вот именно на этих Сицилиях с острова Сан-Томе нашло подтверждение эмпирическое правило Бергмана. Кто не знает, это связь размеров тела с температурой воздуха. Понятно, что если холодно, то крупное животное остынет медленнее, если оно где-то там до того нагрелось, в данном случае животное холоднокровное. Но выгодно иметь крупные размеры тела, чтобы сохранять постоянство внутренней среды, температуру внутренней среды. И вот на этих вот Сицилиях с острова Сан-Томе эту взаимосвязь обнаружили, потому что там при подъеме в горы температура падает средняя, и одновременно размер этих цицилий тоже увеличивается. Это очень хорошая иллюстрация про вид Бергмана. Мы бы эту экспозицию использовали, если бы у нас были эти цицилии. Но экзотика у нас, к сожалению, за все там 100 с лишним лет существования Даронского музея в коллекцию ни одна еще не попала. Ну а в следующий раз я вам расскажу необыкновенную историю о паразите, который сумел в своем хозяине, внутри своего хозяина, приехать из Маврикия в Кембридж, там пройти через стиральную машинку и уцелеть. И хозяин тоже уцелел, до сих пор жив. Ну, а кто был хозяин, а кто паразит, вы узнаете в следующий раз. Не забывайте про колокольчик, подписка, пальчик вверх, если вам понравилось. Ну, а что-то может не понравиться. Всего хорошего вам. Вам плодотворных выходных, плодотворно рабочего дня. И увидимся в следующий раз.
1: Разбудил ты кто?
0: А, да. Очень важный вопрос. Кто разбудил? Ну, разбудила амфибия, бесхвостая амфибия, лягушка, лягушка-бык. Это такое животное, которое, у нее голос заточен для того, чтобы перекрикивать шум водопада, крупнейшего в мире, чтобы друг с другом общаться. Поэтому вас она разбудит в любом случае, даже если вам очень не хочется идти на работу. Лягушка-бык. Доброе утро. Понимаешь, яйцо – это вообще яйцеклетка. Она может быть с разного рода оболочкой, и как раз амфибиям не удается вылезти на сушу, потому что у них нет оболочки, которая изолировала бы от внешней среды, препятствовала бы высыханию амфибии. Поэтому они и амфибии. Как она не бегает по суше, и вообще в жизни, может, в воду она не залезает, но ей для развития икры нужна вода. Причем еще у амфибии, вот у червяк, что интересно, у них внутреннее оплодотворение. То есть не то, что выметала самка икру, а самец молоки, и все это в воде само оплодотворилось. Нет, они как раз вот больше приспособлены к жизни на суше, и у них довольно плотная оболочка у икринок. Ну, картинки есть, это можно показать, производит впечатление.
1: Так, очень... Ну, то есть там прям жесткая оболочка?
0: Да, ну знаешь, как жесткая? Вот красная икра тоже, когда она сильно созревшая, ее уже поди даже раскуси. Вот такая плотная оболочка, которая в том числе и защищает, ну, как, не как скорлупа у рептилий, например, не как у птиц, не скорлупа. Ну, такая кожистая оболочка, которая в какой-то степени защищает. Она даже не столько защищает просто так от высыхания, сколько сама взрослая особь, она выделяет слизи много, и эта слизь к этим оболочкам хорошо липнет.
1: Да, после этого как бы красная икра, она в воде, она
0: в воде
1: не успевает высыхать.
0: Ну, потому что там...
1: Оттуда рождаются легко.
0: Там других...
1: А яйца... Их надо долбить изнутри клювом.
0: Да нет, если это кожистая оболочка, я, честно говоря, не знаю и не уверен, знает ли кто-нибудь вообще, как это все происходит, какой у них есть механизм. Ну, в принципе, зубов-то у них много. Не знаю, как у этого зародыша, чем он там ее скрывает.
1: Это яичный зуб или какой-то?
0: Да, может, он просто, если поднатужится, он же все-таки длинный, там, может, это бах, и все лопнуло. Здесь я рассказываю про, может, какой-нибудь орлик лягушачий. Любой, да, лягушки, да. Лягушка-бык, например, потому что я про амфибию. Я же про амфибию буду говорить, но ты ее легко найдешь. Она,
1: нет, это,
0: она зараза водопады перекрикивает. Причем гигантские водопады она перекрикивает легко. Поэтому, значит, ей не составит труда и вас разбудить. Как бы вам не хотелось на работу. Ну, я, наверное, тогда вот про лягушку-быка расскажу, да? Я вот это как раз и скажу, что сегодня вас разбудило, да? Это было...

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука».
1: Ваши отзывы, пожелания и предложения по работе радиостанции вы можете написать в группе Cassiopeia Station в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, а также в группе Telegram Cassiopeia Station Chat или написав письмо по адресу 916-214-89-50@yandex.ru.
2: Добрый день, друзья, слушатели внеземного подкаста. Скоро Новый год, а может быть, он уже наступил, когда вы смотрите и слушаете эту передачу. Я вас от души поздравляю. Предыдущий год был не самым легким, а я надеюсь, что будущее будет значительно интереснее, и в нашей жизни будет много интересного нового, в том числе и из космических событий.
3: Это «Неземной подкаст». С Новым годом, с новым оборотом Земли вокруг Солнца. Сегодня поговорим о самых ожидаемых, самых ярких космических событиях 2022 года. В новом году мы вместе с астрономом Владимиром Сурдиным по-прежнему будем следить и рассказывать вам, как продвигается изучение Вселенной. Итак, первый прогноз на 2022 год. Жители Земли смогут невооруженным взглядом увидеть взрыв звезды. Это действительно возможно.
2: Очень интересный прогноз. Астрономы давно ожидали того, как звезды взорвутся, и мы увидим это не после взрыва, а до него, чтобы уже быть готовыми, чтобы посмотреть на объект и ожидать его взрыва. И, наконец-то, такой прогноз вышел. Некоторые астрономы обещали нам, что в 2022 году плюс-минус полгода взорвется пара звезд. Это довольно частое явление, когда звезды живут парами. Мы говорим «двойная звезда». На самом деле две звезды живут рядышком и обращаются по орбитам вокруг общего центра масс. Но эта звезда, созвездие Лебедь, особенная. Они обе так близко друг к другу, что практически в контакте. Как бы протянули руку друг к другу и пожимают ее. Их поверхности уже пришли в контакт, и они не

0: немножко обмениваются даже веществом. Астрономы наблюдали за этой парочкой, и показалось, что звезды довольно быстро приближаются друг к другу. А это легко понять. Когда они приближаются, их орбитальный период укорачивается. То есть они все быстрее и быстрее начинают вращаться, и астрономам это легко заметить. Был сделан прогноз, что они в конце концов сольются в единое тело как раз в 2022 году. Что при этом произойдет, довольно давно уже подозревали астрономы. Произойдет мощная вспышка. Из двух маленьких получится одна большая звезда. А мы знаем, что чем больше звезда, тем активнее она светит. А когда сливаются две звезды, то огромная энергия, их гравитационное взаимодействие, переходит в тепло, нагревает их. И тогда термоядерные реакции идут намного активнее, и эта вспышка будет, ну, похожей на взрыв. Так и говорят. А красная новая звезда. Ну, астрономы новыми называют на самом деле старые, но вспыхивающие звезды. Прогноз был очень многообещающий, и все готовились к тому, чтобы наблюдать этот эффект. Но нашлись дотошливые ученые, которые стали проверять, а точен ли этот прогноз. И оказалось, что в нем есть ошибка. Очень обидная ошибка. Я приведу такой пример. Вы пришли домой, уставший, с работы, в районе 6 часов вечера. Конец декабря, за окном темно, и вы от усталости просто свалились в постель и заснули мертвым сном. Просыпаетесь, смотрите на часы. На часах 7 часов. Как хорошо, думаете вы, проспал всего часа, замечательно отдохнул. Вскоре выясняется, что это не 7 вечера, а 7 утра. Но на часах-то циферблат 12-часовой, и перепутать утреннее и вечернее время довольно легко. Астрономы в этом смысле более аккуратные люди, но и тут они допустили 12-часовую ошибку. Интерпретируя старые данные, один раз ошиблись на 12 часов. И выяснилось в конце концов, что эти две звездочки не сближаются, а медленно удаляются друг от друга в данном случае. В данный период времени, вот в нашу эпоху. Когда-то они сблизятся, когда-то они сольются, и будет вспышка, которую мы будем наблюдать невооруженным взглядом, а точнее говоря, невооруженным глазом. Так точнее, а на небе. Но когда это будет, точно не в 2022 году. Так что прогноз не оправдался.
1: А следующий вопрос задает Антон Поздняков. Тем, кто интересуется наукой и космосом, очень рекомендуем его YouTube-канал и подкаст. Ссылки можете найти в описании.
2: Здравствуйте, Владимир Георгиевич. Меня зовут Антон Поздняков. Я автор YouTube-канала «Давайте разбираться» и подкаста «Теория большой бороды», где, собственно, рассказываю о науке и космосе. И лично я в 2022 году жду первых результатов проекта DART, которые, если все пойдет по плану, будут в октябре. Это та самая миссия, которая должна показать нам, насколько хорошо мы умеем перенаправлять орбиты астероидов путем кинетического удара, как можно модно по-научному высказаться. А как вы считаете, сможет ли этот проект как-то изменить наше представление о работе с астероидами? И какие важные научные данные мы от этой миссии сможем получить в первую очередь?
0: А давайте-ка ударим по астероиду, решили космические инженеры и запустили спутник DART. Помните, DART – это такие стрелки, которые мы в мишени кидаем иногда на Земле. Так вот, этот самый DART – действительно стрелка, которую впервые бросили в направлении астероида с целью ударить по нему. Ну, зачем ударить – понятно. Понятно и астрономам, и тем, кто хочет предотвратить удары астероидов по Земле. Дело в том, что орбиту нашей планеты пересекает несколько тысяч орбит астероидов. Некоторые из них довольно крупные, сотни, а то и многие сотни метров, там вплоть до полукилометра размером. Если такой ударит по Земле, мало нам не покажется. Поэтому надо отработать не только методы поиска, но и методы предотвращения таких ударов. И вот впервые полетел космический аппарат, который сам ударит по астероиду. Зачем? Ну, целей тут много. Во-первых, он ударит по двойному астероиду. Там есть большое тело размером почти 800 метров. Ну, по нему ударь, не ударь маленьким космическим аппаратом, он этого не заметит. Но у него есть спутник размером примерно 150-170 метров, и этот уже может ощутить удар сравнительно небольшого космического зонда и как-то немножко отлететь в сторонку. Ну, очень слабо, но мы это все равно заметим и поймем, какие нужно прогнозировать крупные космические зонды, которые своим ударом могли бы чуть-чуть отвернуть направление полета астероида. Сильно они этого сделать не смогут. И я бы сказал, это даже хорошо. Дело в том, что если по астероиду ударить сильно, или, например, отвести туда ядерный заряд и взорвать его, то большой камень расколется на тысячи более мелких. И тогда прогнозировать их полет, а ведь нам все равно, один километровый астероид или 1000 100-метровых ударит по Земле, или даже один 100-метровый ударит по Земле, это все равно будет довольно крупной катастрофой для нас. Поэтому лучше так мягко ударить, чтобы он не рассыпался, а немножечко отвернул в сторону и прошел мимо Земли. Вот этот эксперимент и предполагается сделать. К концу года аппарат DART подлетит и разделится на две части. Наиболее массивная часть пойдет и ударит по маленькому астероиду-спутнику, а меньшая часть, по сути, размером с большой портфель, объемом 6 литров, знаете, такой вот маленький чемоданчик, будет лететь вслед за ним и фотографировать результаты этого удара. Во-первых, мы посмотрим, как произойдет сам удар, насколько сильно углубится этот наш ударник внутрь астероида. А это нам покажет, из какого материала он состоит, наиболее он твердый или пористый, или какой-то вот пылеобразный. Увидим это. Во-вторых, после удара произойдет довольно сильный, ну, такой кинетический взрыв. То есть взрывчатки там не будет, а просто, ну, когда мы по песку ладонью ударим, песок во все стороны разлетается. Вот примерно такой взрыв кинетически выбросит из недр этого астероида его внутреннее вещество. Мы как бы углубимся и выбросим оттуда первозданное вещество, посмотрим, из чего он состоит. Но это, конечно, первый пристрел, первая попытка такого рода удара. Но на этом не закончится история. Дальше астрономы будут наблюдать, как изменился полет этого астероида в результате удара. А года через 3-4 к нему же отправится еще один космический аппарат, теперь уже европейского производства, и он посмотрит, чем закончилось дело, какой кратер получился после удара, как изменилась внешность астероида, какие чистые внутренние вещества вышли из-под поверхности в результате удара. То есть эксперимент будет продолжаться. Тем более это важно, что астероид Дедим, о котором идет речь, рано или поздно, наверное, врежется в нашу планету, если не предпринимать никаких усилий, не отвернуть его полет от Земли. А дело в том, что он довольно близко пролетает от Земли каждые несколько лет. И мы уже готовимся к тому, чтобы управлять полетом этого, ну и всех прочих опасных для Земли астероидов.
3: Это «Неземной подкаст». Здесь регулярно новые рассказы о космосе астронома Владимира Сурдина. Даже инопланетяне уже подписались. А вы?
1: На 2022 год намечен очередной этап миссии «ExoMars». Чем он примечателен и что нового мы сможем узнать о Красной планете?
0: Вот чего мы ждем от нашей космонавтики. Полетов к другим планетам. Можно сказать, что они уже начались. Несколько лет назад Роскосмос и Европейское космическое агентство объединили свои усилия, чтобы послать к Марсу несколько космических аппаратов. Первый уже там. Наша ракета довезла туда европейский спутник, он вышел на орбиту вокруг Марса. На его борту работают и европейские, и российские приборы, и они изучают поверхность Марса и его атмосферу. Но нам хочется там, на поверхности, сделать самые интересные эксперименты, а именно поискать жизнь на Марсе. Для этого уже готов марсоход. Сделали его европейские инженеры, на нем есть и наши, и европейские приборы, и самый главный из них, на мой взгляд, это бурильный станок. Дело в том, что на поверхности Марса жизни быть не может. Ну, по крайней мере, жизни нашего земного типа, то есть такой, которая неустойчива к радиации, а на поверхности Марса радиация высокая. Марсианская атмосфера не защищает от космических частиц, а вот под поверхностью на глубине 2-3 метров уже слой грунта достаточно хорошо защищает от радиации. И именно там надо искать марсианскую жизнь, но до сих пор ни один марсоход не обладал этой возможностью. У него не было бурильного станка, они брали только те камушки, песочек, которые лежат на поверхности. Впервые на поверхность Марса отправится бурильный автомат. Это европейский марсоход проекта «ExoMars». Наша российская ракета отвезет его к Марсу, наша российская платформа посадит его на Марс, Я надеюсь, что все пройдет благополучно, хотя это очень сложно, и далеко не каждый раз удается мягко посадить космический аппарат на Марс, но я надеюсь, что все пройдет хорошо. Отлет намечен на начало 2022 года. Прибытие к Марсу осенью 2022 года. Ну и посадка, и начало работы. Я очень надеюсь, что к исходу будущего 2022 года мы узнаем, есть ли под грунтом Марса жизнеспособные, ну то есть живые, настоящие микробы, а не какие-то там реликтовые остатки некогда бывшей на Марсе жизни. Вы знаете, то, что она была, почти никаких сомнений у нас уже нет. А вот найти бы реальную жизнь, действующую, скрывающуюся под марсианским грунтом, вот это по-настоящему грандиозное открытие, и я очень на него надеюсь.
1: В октябре 2022 года начнет работу обсерватория Веры Рубин. Чем она важна для астрономов и всех любителей космоса?
0: Астрономам всегда чего-то не хватает. У нас есть большие телескопы с огромными объективами, диаметром 6, 8, даже 10 метров, способные очень слабый свет, идущий с самых границ Вселенной, собирать, концентрировать и показывать нам далекие галактики, очень слабо светящиеся звезды, но... Всегда есть какое-то но. Но поле зрения у этих телескопов миниатюрное. Например, глядя на Луну, они не могут даже весь лунный диск накрыть своим взглядом. Они только маленький кусочек Луны накрывают. А представьте себе весь небосвод. Он же в сотни тысяч раз больше, чем Луна на небе. Да-да, именно так. Можете проверить расчетом. Так вот, ни один современный большой, крупный, настоящий телескоп не может охватить своим поиском все небо. Он точечно, как иголочкой, втыкается в небесный свод и исследует отдельные интересные объекты. Но мы не знаем, что там, за пределами этих иголочных уколов. Есть другие телескопы с широким полем зрения, широкоугольные, но они очень маленькие. Их объективы небольшого диаметра, они не могут собрать много света и увидеть далекие объекты. Либо то, либо это. А нам хочется совместить эти два качества телескопов. И вот, наконец-то, такой появится. Диаметр его объектива 8,5 метров. Это один из крупнейших телескопов в мире. Но, кроме этого, у него широкое поле зрения. Ну, для астрономов 10 градусов – это много. Там десятки лун, целых лунных дисков умещаются в поле зрения этого телескопа. А значит, за несколько ночей при благоприятной погоде он сможет перефотографировать весь небесный свод. С таким огромным диаметром объектива он увидит очень далеко. Он увидит самые мелкие объекты в Солнечной системе, самые слабо светящиеся звезды в галактике и самые далекие галактики во Вселенной. При этом он охватит своим поиском все небо, не отдельные маленькие кусочки, а все, что доступно нам, жителям Земли. Это замечательный проект, он очень сложный. Чтобы создать такой телескоп, пришлось сделать много дополнительных зеркал, много дополнительных линз довольно крупного диаметра. И самое главное, огромную фотокамеру, которая все это зафиксирует. Ну вот представьте, у нас даже самые дорогие бытовые фотоаппараты имеют размер матрицы, ну или кадра, на котором мы делаем снимок, несколько мегапикселей. Мега, то есть миллионов пикселей. А у этой фотокамеры будет несколько миллиардов пикселей на один снимок. Теперь даже возникла такая проблема. Телескоп-то будет стоять в горах, вдалеке от университетов, институтов, где работает большинство астрономов. А как этот огромный объем информации перекачать с далекого дикого места на горной вершине сюда, в столичные города, в большие университетские центры, где мы работаем? Ну, эту проблему, я думаю, мы решим. Мощные передатчики через спутник или оптоволоконные линии уже готовятся, и они позволят нам быстро этот материал передавать в университеты и его там обрабатывать и исследовать. Мы очень ждем этот телескоп, а назван он именем очень известной дамы, американского астронома Веры Рубин. Она одна из первых заподозрила и точно доказала, что в космосе есть невидимое астрономом вещество. Мы его не видим, оно не излучает, не поглощает свет, но оно проявляет себя гравитацией, притяжением. И именно по движению звезд, а Вера Рубин как раз это и изучала, движение звезд в соседних галактиках, мы заподозрили и, можно сказать, точно уже доказали, что темное вещество, по-английски говорят «dark matter», по-русски мы говорим «темная материя», а точнее надо говорить «темное вещество», мы уверены, что это вещество есть. Ну, таким образом Вера Рубин прославила себя и всю мировую астрономию. Конечно, не она одна занималась этими исследованиями, но ее имя очень известно, она была очень креативным ученым, и теперь ее имя будет носить этот замечательный телескоп.
1: Спасибо астроному Владимиру Сурдину. До скорой встречи.
3: Чтобы не пропустить новые рассказы Владимира Сурдина о космосе, подпишитесь на Неземной подкаст и поставьте колокольчик. Давайте найдем друг друга в космическом вакууме.

0: Ну, уехали мы из Москвы. Улетели, можно сказать, в космос. И все изменилось.
1: Ну, ты говоришь то, что думает каждый россиянин, что Москва — это одно, а все остальное пространство России — это космос, где холодно, неуютно.
0: Примерно за МКАДом.
1: Примерно, да, за МКАД, как это?
2: Замкадье.
0: Да. С нами Наталья Васильевна Зубаревич, которая гораздо лучше нас с тобой объяснит, где начинается настоящее замкадье и где цивилизованный пейзаж переходит в необихоженный космический.
2: Ну, давайте космос уберем из наших рассуждений. Как-то это не про космос.
0: А верно ли, что Россия при своей уникальной географии и территории, где то ли 60, то ли 80% так условно непригодны для жизни, поправьте меня.
2: В разные оценки. Территория вечной мерзлоты уж точно.
0: Да,
2: да. Да, но если там добавлять глухую тайгу, полупустыни, ну, можно накрутить и до 60%.
0: Почти космос. Так вот, она делится на Москву и не Москву, или это не слишком так грубо? Не так.
2: А грубо как? Абсолютно.
0: Нет, во-первых, это есть.
2: Ну, в глазах, мозгах россиянина есть Москва и вся остальная Россия, это правда. И это представление, это не научное знание, это представление, потому что Москва настолько богаче, настолько в ней по-другому, кажется, устроена жизнь, ну, с точки зрения инфраструктуры хотя бы. Про метро вспомню, про диаметры эти, уже 4 есть, да, центральные, про центральное большое кольцо. Близко нигде ничего подобного нет, даже в любимом моем Санкт-Петербурге, ну и простите меня, инфраструктура так, ну не просто не развивается, она очень сильно стагнирует. Можно я по-русски скажу? Там не получается. И причин здесь несколько. Первая причина. Мы очень вертикально устроенная страна. И длительное время мы наблюдали простую картину. Все штаб-квартиры крупнейших российских компаний, в России доминирует крупный бизнес, так уж сложилось. То, что мы сильно сырьевая страна. Вот. Они сидят по Москве. И немалую часть своей прибыли они показывают по Москве. Показывали, во всяком случае. Там были периоды, когда чуть меньше. И самые большие зарплаты этих людей, они тоже по Москве. Со всего этого платятся два налога, которые Москву не просто кормят, а делают ее немыслимо богатой на фоне остальных мест в России.
0: То есть такое деление есть. Москва и не Москва.
2: Вот с точки зрения бюджета это чистое научное знание. Потому что если вы берете бюджет Москвы, это 5 триллионов рублей. Бюджет всех субъектов Российской Федерации 22 триллиона.
1: Без
2: с Москвой.
1: С Москвой.
2: Вычитаем и получаем долю Москвы, ну, где-то
1: Черт, от меньше. По населению.
2: По населению никто не знает, сколько людей живет в Москве. Запомним эту максиму. Москва и Московская область по населению первая терра инкогнита в стране, вторая терра инкогнита – это республики Северного Кавказа, например, Ингушетия, Чечня, Дагестан прежде всего, где людей мило учитывают, например, в Дагестане, и в горных аулах, и потом на равнинных, так называемых, кутанных землях, где они реально живут. В Ингушетии нет той численности, которая говорит нам Росстат. Но просто когда-то...
1: Паспорт-то один. Милиция-то должна считать людей.
2: Милиция ничего не считает. Считает Росстат.
1: Ну, Росстат.
2: Росстат. И когда Росстат по переписи 2010 года взял и, честно, сократил, да, ну, чуть более близкого к реальной численности населения Ингушетии, никаких там 450 тысяч близко не было. И за это сняли премьер-министра Республики Ингушетия. Потому что каждый человек учитывается при начислении трансферта из федерального бюджета. Но это не про Москву и не про Московскую область.
0: Но научные оценки...
2: Это про слабые, вот эти вот слабые экономические республики Северного Кавказа.
1: Наверняка у вас было такое. Середина дня, работы много, звонки и новости разрывают телефон. А еще и шум какой-то за окном. А силы уже кончились.
0: В такой момент хочется перенестись в так называемый «золотой час». Это такой период сразу после восхода или перед закатом солнца, когда небо окрашивается в красновато-золотистые оттенки. Шум и суета отступают, и приходит время спокойствия.
1: Вместе с Яндекс.Книгами вы можете устраивать себе золотой час в любое время дня, отключиться от внешнего мира и погрузиться в какую-нибудь историю, даже на пару абзацев.
0: Теперь в дизайне Яндекс.Книг больше света и тепла, чтобы каждый раз, когда вы включаете любимую книгу, весь мир вокруг замирал, только я и книги.
1: В Яндекс.Книгах есть электронные и аудиокниги на любой вкус. Удобно, что можно переключаться между этими форматами. Хочешь — читаешь, хочешь — слушаешь. Причем с того же места, где остановился в тексте.
0: Переходите по ссылке в описании и делайте литературный перерыв в любое время дня. Только сначала досмотрите выпуск. У нас еще много интересного. На секунду про Москву. Не может быть такого, чтобы не делались научные оценки того, сколько живет в Москве московской
2: области. Мои дорогие, научных оценок быть не может. Это же сплошной учет, это прерогатива Росстата. Что делает наука? Она пытается понять, насколько велики искажения. И, в общем, мы примерно понимаем, что население Москвы переучитывается. Нет там этих 12,6 миллионов. Вот была, накапливалась ошибка. Перепись последняя, простите меня, была проведена очень плохо, особенно в Москве и Московской области. Реально массового такого сплошного опроса не было. Писали по этим жековским книгам. А живет ли там человек? Или где он реально живет? Поэтому в Москве мы, скорее всего, переучитываем. А вот в Московской области есть ощущение, что недоучитываем. И вот эти 8,8 миллиона Мособласть, она растет фантастически быстро по той простой причине, что если взять миграционные потоки, как они сейчас устроены, и это уже не первый, даже не десятый год, и это четко уже сформировалось в нулевых. Большая часть приезжающих, а Москва – это крупнейший пылесос на территории Российской Федерации, московской агломерации. Большая часть приезжающих едет не в город, как ядро агломерации, а в область.
0: Ну, по причине дороговизны внутри и относительно
2: дешевле.
0: Относительно дешевле.
2: Ну, все равно,
0: снаружи,
2: да. Но там градуировано то, что прямо за МКАДом одна цена, а уж в сторону Верии, да, и Зарайска цена будет другая.
0: Хотя места восхитительные.
2: Да, я согласна. Антон, и все Московская область.
1: А есть страны, где более четко эта работа проводится? И демография, так сказать, на научном уровне?
2: Слушайте, у нас прекрасная демография. Вот не грешите.
1: Нет, я имел в виду статистику. Простите, статистика.
2: Статистика, да. Совершенно другое. Да. У нас более-менее достоверные результаты переписи по подавляющему большинству субъектов федерации. Две проблемы. Московская столичная агломерация, где просто охват переписью был, ну, скажем так, нарисованный, можно я по-русски скажу, да? И несколько республик Северного Кавказа, где власти всячески противятся занижению численности
0: населения. Но из того, что точно и хорошо, относительно хорошо померили в других местах, мы, наверное, можем делать выводы о том, что осталось в тех областях, которые не охвачены. Это так.
2: Нет,
0: в астрономии мы так поступаем. Где энергия куда-то ушла, ну, значит, нужно искать то, что ее унесло.
2: Ох, не получается в нашем таком древнегреческом пространственном анализе знать. Понимаете, чтобы понять, куда ушло, вы должны знать адекватно миграционную статистику.
1: Нет закона
2: статистику у нас нет. Четкой миграционной статистики. Да. Знаете ли вы, что сейчас человечек, который куда-то переселился более чем на 9 месяцев, он считается переехал на ПМЖ. А если у него он зарегистрировался там на сколько-то, на те же 9 месяцев только, он считается выбывшим, как только эти 9 месяцев закончились. Уехал он реально, не уехал. Выбыл.
1: Ну, таких, наверное, немного.
2: Это называется автовозврат. И знаете, как это влияет на статистический учет?
0: Если считать
2: без автовозврата, то это будет миграционная вот динамика примерно на треть, на 40% выше. Вот вам немного. Вот вам.
0: Я пытался 10% назвать, а вы всерьез говорите, что прям на 30%.
2: Ну, там вот разница с автовозвратом и без него. Замечательные мои коллеги, специалисты по миграции, Никита Мукартычан, Лилия Карачурина, кучу статей на эту тему написали. Они пытаются вот на... Знаете, как они мерят? На первичном уровне. Вот каждый миграционный листок учета – это миллионы. И они все это загоняют в базу данных и смотрят, куда, как, где нестыковки, где велик автовозврат. И это очень серьезная исследовательская работа. И я считаю, что вот в моей профессии сейчас анализ миграции как самая сложная часть, просто сложная. Она очень-очень могуче развивается.
1: Давайте вернемся к Москве, как к пылесосу.
2: Давайте.
1: Страна у нас в целом не самая богатая, не самая эффективная. И, может быть, есть смысл в том, чтобы сконцентрировать население в небольшой области и обеспечить его комфортом определенным, а не размазывать эти небольшие деньги по гигантской территории страны, где они просто ничего...
2: Вас поколотят все жители оставшихся субъектов федерации за такие слова. Люди
0: Я про науку. Мы про науку. Мы только в рамках науки.
2: Ну, давайте.
0: Бездушной и бессердечной науки.
2: Давайте.
1: Если бы вам поставили задачу эту страну
0: сделать ее более эффективной.
1: Более эффективной,
2: мы
1: да.
2: писали про это давным-давно.
1: Сконцентрируйтесь.
2: Нет. Во-первых, процесс концентрации идет естественным образом. Он идет уже многие десятилетия. Понятно. Я бы даже сказала, еще со сталинских времен, а уж с 60-х годов 20 века активнейшим образом. И сейчас он просто продолжается.
1: Ну, когда свобода перемещения.
2: Когда крестьянам дали паспорта.
0: Когда колхозы смогли разъехать.
2: Люди ускорили свои миграции в города.
1: Понимаешь.
2: Дальше. Мы понимаем, что для того, чтобы держать такое огромное пространство более-менее управляемым, должны быть точки, такие вот зоны, не точки, зоны, концентрации, куда больше вкладываются ресурсы. По-простому, от Калининграда до Владивостока у вас должны быть ядра крупной агломерации, которые позволяют давать возможности получать качественные услуги окрестностям, имеют хорошее образование в своих территориях, лучшая инфраструктура, они будут больше притягивать, но они как бы создают каркас развития страны. И на этот каркас опирается, потом добавляется инфраструктура, дорожная сеть. Вы сетки все видели, ядра, и между ними так оно и да. Что плохо получается? Первое, почему именно Москва так прет? Потому что Москва – субъект. Я вам про бюджет ее рассказала. 5 триллионов из 22. Так, дальше. В Москве огромные налогоплательщики. Москва в 24-м году упал налог на прибыль, поступающий в бюджет региона. А в Москве он продолжал расти.
0: Потому что все здесь прописаны, компании прописаны.
2: Нет, сослали на север, в Санкт-Петербург, ссылка про «Газпромнефть» и «Газпром». Все остальные, в общем, сейчас начинают повелением высших лиц кого-то куда-то переводить в Ярославль-Промстройбанк, Русгидро в Красноярск. Но туда переезжают 2-4 тысячи человек. Что они могут? И, конечно, прибыльность у них совершенно не такая, как у Роснефти, у Сбербанка, которые сидят.
0: Никита Сергеевич это же пытался сделать.
2: Совнархоз. Это другая история.
0: Да.
2: Он пытался сменить систему управления, минимизировав роль центральных министерств и отдав больше полномочий принятия решений и финансов вот таким укрупненным макрорегионом, которым назвался в народе.
0: Если не вдаваться в так называемый волюнтаризм, то есть ли объективные причины, почему не получилось?
2: Это не могло получиться, потому что страна управляется прежде всего отраслево. Это был дубляж. Потому что в советское время все профильные министерства имели свое бюджетное финансирование. Как его переиграть на вот эти вот территориальные органы, было непонятно. Произошла ошибка привычного отраслевого управления с кажущимся ненужным и глупым совнархозовским территориальным управлением. Поэтому как только Никиту Сергеевича убрали, совнархозы отменили.
1: Я помню, мой папа работал в совнархозе в Волгоградской области. И они регулярно ездили в Москву.
2: Москву все утверждали.
0: Хотя идея была в том, чтобы они там все решали,
2: Нет, они не могут там все решать, потому что страна управлялась вертикально.
0: А я правильно вас слышу, что, извините, если это вывод немножко притянутый за уши, что... Как ни странно, как ни парадоксально, огромный географический размах России в каком-то смысле предписывает централизацию. То есть маленькую страну легче децентрализовать, чем большую.
2: Во-первых, я с вами согласна, потому что у этой обширнейшей территории отношение к ее масштабам есть, как у медали, две стороны. Первая – великая гордость, самая большая страна в мире. А второй – великий страх. всем этим можно управлять, mm-hmm. если не держать все это вот в таком кулаке. Это сидит на подкорке да? всех поколений управляющих России, Советским Союзом. Я сейчас читала истории, как менялись там премьер-министры при Николае II, разбиралась с концом 19-го, началом 20 века, как менялось управление в России. Очень хорошее исследование историческое. Все то же самое. В Советском Союзе наркоматы, потом министерство. Постсоветское, 90-е годы как-то так рыхло, центр слабый. Как только пошли вверх доходы, центр начал еще политически укрепляться, мы ровно ту же матрицу довели до полного, я бы сказала, но уже не логического завершения. Мы сверхцентрализованная страна.
0: Погодите, из того, что вы говорите, прямо следует, что это данность, и нужно исходить из того, что эта страна, ну, условно, нечего. Должна быть... Нет, подождите, я такого не говорил. Должна быть таким образом организована, что это для нее естественный способ организации.
2: Я так не считаю.
0: Не считаете?
2: Нет, конечно. Просто... Я считаю, что это родовая травма, которая воспроизводится всеми управленческими поколениями.
0: Если она воспроизводится в совершенно разных политических условиях, в разные времена, то почему не признать, что это какая-то объективность, вот она должна быть вот так вот, что естественный способ организовать это огромное пространство, это вот такой
2: сверхцентрализм.
0: Точка.
2: Первое. Отчасти вы правы, потому что так проще.
0: Окей.
2: Так проще.
1: Проще
2: ты команду дал.
1: Эффективнее,
2: Нет, простота не всегда рождает эффективность. Она дает порой такие глюки, что, уверяю вас, экономические решения на основе законов простоты очень бывают опасными с точки зрения именно экономики. Дальше. Мы все все-таки люди из науки. Мы понимаем, что не бывает черного и белого. Бывает континуальность. То есть один признак постепенно перемещается в другую, как бы противоположную себе ипостась. Итак, реальный федерализм. Швейцария, Штаты, хотя Трамп сейчас пытается вот под это подкопы делать, да? Дальше. Очень много оттенков. И на другом краю какая-нибудь Корея, где все, мама ты моя, как... Я говорю о мере. Российская Федерация никогда, я тут с вами согласна, не превратится в федерацию типа Штаты. Она по названию только федерация. У нее не было исторического контекста собирания земель в виде штатов с достаточно... сразу сформировавшимися полномочиями, их уже трудно отнять, исторический опыт работает.
0: Ну, восточные штаты, да, западные территории, которые долгие десятилетия были территориями, а потом делились на штаты, это такое присоединение не совсем готовой инфраструктуры, не совсем готового управления.
2: Не соглашусь. Конструкция-то уже сложилась в восточных штатах. Она просто тиражировалась в том уже изводе, который был укоренен. В тех штатах, которые раньше исторически были частью Америки. Дальше. Что такое Российская Федерация? Понятно, что у нас были какие-то осколки, типа финского, вот это, как он, царство называлось, да, Бухара, там все эти Хива. Ну, а в остальном это была губернская централизованная система. Но мера централизации, мы сейчас про нее говорим, мера централизации. Больше или меньше? Голос региона где-то учитывается или пошли все нафиг. Мы так сказали, вы так сделаете. Вот я о чем. Сейчас мы дошли до уровня сверхцентрализации такого, что регион ничего практически не знает.
0: То есть, позвольте,
2: он
0: я...
2: только отчитывается.
0: Позвольте, я для себя поясню, чисто для себя. Для сравнения, как вы говорите, то есть в Соединенных Штатах, где есть настоящий федерализм, вот, например, то, что выборщики от штатов, это вот проявление этого. То есть штат становится каким-то таким...
1: консолидированным, да?
0: Каким-то таким entity, как это сказать?
2: Ну, я понимаю, да.
0: Для, например, на выборах.
2: Ну, это, конечно, архаическая система.
0: Конечно, архаическая. Ее можно всячески критиковать.
2: У штата свои налоги. У штата право издавать свои законы. Штат является полноценной управляющей структурой в рамках своих полномочий. Они обширны. Вот в чем разница.
0: И ничего похожего в нашей стране нет.
2: Нет, у нас все унифицировано. Нет, у нас есть отдельное место, где все по-своему, на букву Ч.
0: Да.
2: Но все остальное как-то более-менее унифицировано.
0: А налоги?
2: У нас единый бюджетный кодекс полностью. Все унифицировано. Местными и региональными налогами является очень маленький по объему корпус налога. Ну, как он есть, на региональный уровень больше идет. Значимая часть налога на прибыль. Ну, стандартный на 13% налог на доход физлиц, налог на имущество организации. Это идет в регион. А на муниципалитеты идут вообще крохи. Вот если в Штатах графства тоже имеют немаленькие ресурсы для развития управления, у нас муниципалитеты дотационные на 60-70%. Чуть и сверху дали в виде трансферта, то ты и тратишь.
0: И что, с вашей точки зрения, это случайность развития?
2: Нет.
0: Или я все-таки хочу дожать? Или это вот так здесь всегда так получается?
1: Это историческая неизбежность.
2: Нет, я так
0: вот не считаю. Вот неизбежность, такое слово.
2: А при Александре II реформа земская получилась и была неплохою. И земства рулили и начальным образованием, и первичной медициной, и собирали деньги. Поэтому не ставьте приговор.
1: Ни того, ни другого, на самом деле. Ни хорошего образования, ни медицины.
2: Я говорю о начальном образовании. Mm-hmm. Они его ввели. Они земских докторов ввели. Вы сразу многого захотели в 60-е годы 19 века.
1: У каждого из нас много забот. Бытовые дела, работа, учеба, личные проблемы. В свободный вечер хочется от них убежать. Конечно, интересно было бы прыгнуть в кротовую нору и отправиться к другим звездам, но это, к сожалению, а может быть и к счастью, нам недоступно.
0: Зато каждый из нас может погрузиться в другой мир прямо у себя на диване. Достаточно освободить пару часов времени, чтобы, не отвлекаясь, посмотреть кино.
1: Заходите в Амедиатеку за подборками фильмов про космос, фантастическим и документальным кино о разных уголках Вселенной. В этом онлайн-кинотеатре более 10 000 часов зарубежных фильмов и сериалов.
0: Нашим зрителям должны понравиться подборки «Лучшие документальные проекты», «Космические путешествия» и сериалы и фильмы про ученых. Хотя в Амедиатеке есть кино на любой вкус, новинки и любимая классика. Все в отличном качестве и без рекламы.
1: Переходите по ссылке в описании и отправляйтесь в другие миры. Для наших подписчиков действует скидка 50% на первый месяц подписки по промокоду «Плюс». А мы поехали дальше. А мы движемся хотя бы в нужном направлении? Не сразу.
2: Нет, мы движемся сейчас к усилению сверхцентрализации до невозможных размеров. Невозможных. Я считаю, что это очень серьезный перегиб, что надо искать какую-то промежуточную точку, где регионы получают больше полномочий, где у них... Слушайте, ну вот сейчас, только что, с 25 года, начали действовать новые налоговые законы. Добавили налогов бизнесу, налог на прибыль плюс 5%, на людей, которые хорошо зарабатывают, НДФЛ, повышенные ставки. Все эти добавки ушли в федеральный бюджет. Регионы не получили ничего. Вот вам еще.
1: То есть не по месту прописки человек отдает.
2: Вот если 13%, да. Где живешь? Да. Все, что выше, простите, если 2 200 000 за год, 13%, все, что больше 2 200 000, все идет в федеральный бюджет по повышенной налоговой ставке.
1: Это же оправдано. Армию содержит государство
2: так.
1: И так далее.
2: Армия
1: всегда можно оправдать.
2: Оправдать это можно, да. Правильно. Когда у вас по 25-му году под 40% расходы на нацоборону, на безопасность, чего не было никогда по советский период, да, оправдать это можно.
1: Правда, не было, да?
2: Никогда.
1: Казалось,
2: но у нас 3% ВВП стандартный. А расходы я считала почти каждый год стандарт, но где-то 20, даже когда шло перевооружение армии, примерно под 20% на нацоборону от федерального бюджета.
1: Какие годы?
2: 10-е, когда шло перевооружение армии. И плюс 7-8 на нас безопасность. Сейчас под 40.
1: Мы с вами люди 50-х.
2: Да.
1: И 60-х. Тогда, по-моему, все шло на армию.
2: А никто посчитать не может.
1: Вот. А вы говорите,
2: коллеги,
1: такого не было. Было еще гораздо более.
2: Вы не дослушали. И такого не было в постсоветской России, сказала
0: я. Верно.
1: Но было гораздо более тяжелое.
2: Хорошо жили время. Тогда. Вы давненько не стояли в очереди за туалетной бумагой. Нет, я все это помню.
1: Я не был.
2: Как это? В Москве
0: очереди
2: была.
0: Были?
2: Очень в Москве была, то, но только стоять.
0: Да-да-да.
2: Неземная красота для нынешних модниц. Иду я, счастливо приобретшая это счастье. А поскольку она продавалась, давали по 10, и никак не донести.
0: Веревочку просовывали, просовывали веревочку.
2: Иду я хороша, да, немыслимо, да, увешанная этими, да, рулонами. Поэтому, да, бывало и больше расходов на нас оборону. Только 40 миллионов тонн зерна закупали по импорту, потому что сельское хозяйство было полуразваленное. Дефициты. Туалетной бумаги, мебели, чего хотите. Бывало и больше. Цена вопроса вам понятна?
1: Вот вам разница между москвичами и провинциалами. В 60-е я жил в провинции, ну, 50-е тоже. И слово «туалетная бумага» вообще не существовало, потому что не было туалетной бумаги, были старые газеты и так далее. Москвичи хотя бы что-то тогда...
2: Первое, я не москвичка. И туалетную бумагу я покупала в 70-е, когда у меня уже была семья, и надо было подтирать себя и ребенка. В 70-е это были дефициты, а в 80-е это были ядреные дефициты.
0: Экономика и астрономия, представители которых я имею удовольствие видеть напротив себя, немножко описательные науки. Они, да, констатируют, что есть.
2: Нет, что было, что есть, что, возможно, будет.
1: Астрономическая,
0: да, точность. Окей, окей, давай.
1: Понятия нет. Правильно. У нас все в цифре, у нас абсолютно точно.
2: Это строгая наука.
1: Да, абсолютно.
0: А экономика?
2: Экономика становится более строгой, потому что, во-первых, большие данные пошли в ход. Во-вторых, там очень развито моделирование и сложное моделирование. Поэтому экономика себя считает точной наукой. География, экономическая, за которую я как-то могу говорить, потому что география широкая, она очень долго была наукой описательной. Тут я с вами никак не могу поспорить. Но все-таки численные какие-то параметры исследовались, что было, что есть, как меняется, динамические ряды. С моделями беда. Вот пространство... Пространство – дико сложная штука. И загнать все факторы, которые влияют на его развитие, практически невозможно. Поэтому все пространственные модели либо примитивные.
0: Пространство означает что? Просто поясните, пожалуйста.
2: Ну, размещение производства в пространстве. Ну,
1: полезные ископаемые,
2: нет,
1: климат.
2: Нет,
0: они уже сами разместились.
2: Нет, они свое имя.
0: Они сами,
2: да,
0: разместились.
2: Ну, вот модель это размещения, то, что у нас в базе было основой первичной моделирования.
0: То,
2: предыдущие,
0: что в Советском Союзе было несколько крайне удачных решений, не знаю, там условный череповец или что-то.
2: Это,
0: там.
2: Это примитивная модель совершенно, когда вы делаете треугольник. Вот, да, у вас два ресурсоемких вида. Это железная руда и коксующийся уголь. И вам надо найти точку на расстоянии между ними более-менее удобно достигаемую, плюс чтобы вода была. И вот вам череповец.
0: То есть госпремии на это не надо давать?
2: Слушайте, ну вообще-то так размещались очень многие металлургические комбинаты. В том же в восточных штатах, где тогда были уголь и металл, они примерно...
0: Так.
2: Но это достаточно простая логика. Дальше. У вас алюминиевый завод. Это технологический фактор размещения,
0: да,
2: и логистические,
0: да,
2: расстояния,
0: да,
2: от подвоза огромных эшелонов с углем, да, чтобы вы не сильно тратились. Алюминиевые заводы, главный фактор, электроэнергия.
0: Да, да, да.
2: Вот, потому что боксит и глинозем, это все не такое, ну не уголь, сильно меньше потребляется. Поэтому сажались все на дешевых гидроэлектростанциях.
0: Тогда вы говорите, что это было просто, и вы же говорите, что вот мы сейчас...
2: Это не модель.
0: Это не модель.
2: Это фактор размещения.
0: Не модель,
2: это то, что вы как бы пытаетесь понять, как будет меняться развитие регионов, да, чисто по экономическим параметрам, промышленным, там, инвестиционным, каким угодно, да, с учетом того, как на них влияют разные факторы. Вы закладываете, ну, как уравнение регрессии, да, чтобы понять факторный вклад. Не очень получается.
0: Знаете, что, что помогло бы понимать, что вы говорите? Когда вы говорите разные факторы, ну, хотя бы три таких лидирующих.
2: Хорошо.
0: 4-5.
2: Первое. Изменение спроса на то, что вы производите, как оно будет чтобы, да хотя бы технологическое.
1: А, то есть это прогностическое.
2: Да, это прогностическое должно быть, да?
0: Да.
2: Как будет меняться технологические уклады и что будет востребовано? Раз. Куда будет ехать население, чтобы у вас была возможность обеспечить работу? Третье. Что будет с инвестициями? Самый непрогнозируемый фактор. Мало? Могу еще докинуть.
0: Нет, и более того, я вижу, что они влияют друг на друга, эти
2: конечно.
0: Факторы.
2: Конечно. Там автокорреляции очень...
0: Вот, вот, корреляции между ними. И население уехало, никто себя инвестировать и не будет.
2: Почему же? Повышайте зарплату, сделайте вахту, приедут.
0: Хорошо, минуточку.
1: Дай слово сказать. У тебя столько вопросов, у меня только один. И вопрос такой. У астрономов модели тоже есть. Да, мы рассчитываем движение планеты, можем на сотни и тысячи лет вперед сделать это идеально. У метеорологов модель работает в течение недели. За 3 недели они уже не отвечают. У экономистов, у географических экономистов. Модель на какой период можно считать
2: честно,
1: адекватной?
2: Честно, я не видела ни одной прогностической модели, которая бы сбылась, по-честному.
1: Ну, Дальнему Востоку. На 3 месяца можно.
2: Нет,
1: на 3 года.
2: А кому надо на 3 месяца?
0: Вот.
2: Пространство инерционно. За 3 месяца толком ничего не меняется.
0: А, вот важный момент.
1: На 3
2: пространство
1: года,
2: невероятно инерционно. Почему у нас наука до сих пор более-менее описательная? Хотя мы, конечно, ряды считаем, проценты производим и так далее. Потому что, чтобы пространство изменилось, а, нужно время, и, б, нужны огромные усилия, инвестиции. Там возможность как-то перепозиционировать людей, что не получается. Человек, как рыба, да? Рыба где глубже, а человек где лучше.
1: Естественно.
2: Вот. И вот все это вместе делает мою работу, с одной стороны, достаточно простой, потому что это если ты в голове держишь много базовых факторов, тупо если ты знаешь территорию, ты понимаешь, что там как работает. Ты можешь отсекать шапкозакидательские прожекты, потому что они работать не будут. Ты понимаешь, что будет барьером.
1: Поворот сибирских рек.
2: Ну и слава тебе, Господи. Да. Второе. Поскольку это все медленно, за этим дико интересно наблюдать, как кризисы влияют на развитие. У нас, знаете, как это? Вот периоды роста, что изменилось в пространстве? Кризисные периоды, как отреагировало пространство? Это же не прогностические модели. Фактор результат, вот как-то так. Но мне кажется, что это такая интересная работа.
0: Сейчас поясните еще раз. Если модели не прогностические, то что... Наивный вопрос, неприлично звучащий.
2: Поиск,
0: какая
2: поиск
0: польза?
2: Факторов.
0: Поиск факторов, которые влияют.
2: Поиск факторов.
0: При этом факторы можно управлять, как говорите, поднять зарплату. Сильно.
2: Нет, во-первых, у вас должен быть кошелек, из которого вы поднимете зарплату. Деньги из воздуха не печатаются.
0: Вам
2: поднимут зарплату, и, допустим, очень нужно построить. Пример, я все буду... Вот как древнегреческая тетенька, я вам все буду объяснять примеры. Итак, есть очень хорошая возможность экспорта на Китай неголимого газа природного, да, а газа, который сначала переработан, из него вытащены какие-то отдельные фракции, я не химик ни разу, но там что-то, вот примеси, которые используются потом отдельно.
0: Химия куда-то.
2: Да, да, да. Нет, там еще что-то. Там какие-то вот, не пропан-бутан, а вот что-то другое. И второе, рядом ставится гигантский газохимический комплекс, где уже мы эти полиэтилены, полипропилены, да-да-да-да-да-да. И все это едет на Китай. Это хороший бизнес.
1: А китайцам это не нужно. Они сами хотят из дешевого газа
2: делать. Оказалось нужно. Если вы в долю возьмете миноритаром, акционером, вот у астрономов вот не работает эта причинно-следственная
0: связь. Нет у вас миноритарных акционеров в астрономии.
2: Да. И когда у вас китайцы еще миноритарные акционеры, это не просто работает, это отчаянно строится, здорово строится. И этот проект, я понимаю, что он выстреливает еще на старте, потому что, а, есть ресурс, труба идет, пока есть, да, б, есть нормальная площадка, логистически очень удобно связанная с Китаем, и в, есть огромный китайский рынок растущий, который это возьмет. И 2 наши крупнейшие компании, Газпром и Сибур, все есть, деньги нашли. Можно занять, но они начинали этот проект до ковидные времена, да, я уж до 22-го там пауза была, потому что оборудование это все было запад, как вы понимаете. Сейчас на китайском переходе. Поэтому этот проект работает.
0: Сейчас они его делают.
2: Строятся со страшной силой, и он будет работать. А вот когда я вижу проект под названием «Судостроительная ветвь», звезда в большом камне в Приморском крае. Где? Работников нет толком. Компетенции нет. Инженеров тащат из адмиралтейских ветвей, верфей, балзавода Санкт-Петербурга. Работяг там, пока этим управляла Роснефть, гнали из ее подразделений. Вот я понимаю, что этот проект полумертвый.
1: Но он нужен военным.
2: Он нужен стране, как считает высшая власть.
1: Нет, военным.
2: Поэтому сейчас Роснефть утомилась, этот проект передается, как и вся объединенная судостроительная компания, банку ВТБ, и вот как бы он теперь будет рулить процессом. Можно я так буду по-русски говорить? Нашли кошелек, который это будет оплачивать. А экономически я понимаю, что в Питере это было бы разумней строить.
1: А на Дальний Восток плыть потом этим кораблям?
2: А до разок поплыл, а дальше работа.
1: Развалится, пока
2: это будет. Да нет, ну вы не правы. Это же газоводы ледового класса. Это краболовые сенеры. Ну, слушайте, они в море ходят.
0: Смотри, мы сегодня много рассуждаем о различиях

0: понимаю сочетание вот этих вот комбинаций различных факторов. Это и, как вы выражаетесь, территория, и экономика, и будущее, и история, и разнообразные политические, абсолютно, государственные соображения, абсолютно, которые вообще не являются, с одной стороны, не являются экономическими факторами.
1: Но это институциональные
0: факторы. Но с другой стороны, они создают экономические факторы, драйвы и так далее.
1: Если получается. Давайте так аккуратно скажем. Если получается. Не всегда получается. Государство может очень хотеть и даже что-то вкладывать. Но я с большим интересом посмотрю, как будет расти грузооборот на Севморпути. Хотя сейчас это один из приоритетов. Государство очень хочет, но не всегда получается.
2: Но это перспективная вещь, да. Потепление происходит, льдов становится все меньше, ледники у меня на глазах растаял ледник. Друзья, я 20 лет назад был на леднике в Европе, а сегодня буквально дочка, ну, 3 дня назад прислала фотографию этого ледника, она туда с внуками поехала. Нет ледника, я говорю. Аська, тут же был ледник, да, говорит, пап? Глобальное потепление. То есть это фактор, который в нашу пользу работает.
1: Понимаете, в чем дело? Глобальное потепление работает не очень быстро. Ну, наверное, я не буду влезать в дискуссию. Это флуктуация? Как было бы малый ледниковый период в 15-18 веках. Или это тренд на постоянное потепление. Там большая дискуссия, не лежу. Но суть в этом для меня иная. Для чего так активно пытаются, хотя денег не очень много выделяют, осваивать Севморпуть? Ведь не по экономическим причинам.
0: Говорят, что и по экономическим.
1: Есть, да. Так я вам цифру назову. Было сказано, что по Севморпути будет провозиться 100 миллионов тонн груз. Догнали сейчас до 34. И 100 миллионов может получиться только в том случае, если будет разрабатываться заполярное угольное месторождение на Таймыре и резко увеличится добыча на нефтяных месторождениях левого берега Енисея, это Роснефть, это к северу от Ванкора. А она, зараза, не увеличивается, потому что те, которые в Анкор, уже у них падающая добыча, и по факту более северные просто работают на замещение. Понятно, да? Потому что месторождения, они вот так работают.
0: То есть нужно самому себе создать спрос на перевозки по Севморпути.
1: А запланированы 100 миллионов.
0: Ну так вот если...
1: Я бы хотела понять. Да. Вот а как, кем, чем заполнят? Вот вы сейчас гоните, да, это. А у вас есть перспектива аналогичного повышения грузооборота. И причина во многом другая. Потому что Россия не имеет выхода в океаны в европейской части, потому что с Балтики надо идти датскими проливами, угу, в Черном море надо идти Босфором и Дарданеллами, а тут мы вышли прямо в океан и пошли куда хотим.
0: Да.
1: Вот это уже институциональный фактор.
0: Тем не менее, он может оказаться ого-го каким драйвером
1: уже
0: экономики.
1: Мы видим, Советский Союз освоился в Морпуте.
0: Да.
1: И по нему ходили большие караваны. И любимый мой, один из таких молодые годы писателей, Виктор Конецкий, был капитаном этих судов и описывал. Я много чего читал, как тогда Советский Союз освоил Севморпуть. Первое, тогда деньги ничего не значат.
0: Uh-huh.
1: И многие снабжения Дальнего Востока, и прежде всего северный завоз по вот этим северным рекам, по Лене, по Индигирке, по Колыме, да и по Енисею части тоже, он шел через Севморпуть. И это было стратегически важно. Как только Советский Союз закончился, и деньги стали иметь цену.
0: Нет, а как туда завозить? Воздухом? Дорог-то нету во многих
1: частично
0: случаях.
1: Северный завоз идет в летний сезон по Севморпути. Частично, например, по Лене он идет до Ускута, это железнодорожная станция, угу, да, ну, то есть по Транссибу. Перегрузка на речные суда, и дальше уже завоз идет. То есть и перебои были с этим завозом. Всяко бывало, но там скорее деньги, чем суда. Поэтому вот значимость Севморпути после распада Советского Союза усохла, и усохла очень сильно. У нас же были очень большие достижения в строительстве атомных ледоколов. Мы лидеры были, да, в этом направлении. 20 лет толком ничего не было, сейчас пытаются делать снова.
2: Начинают.
1: Но это правильно, потому что ледокол нужен. Просто ожидание, что ты попрешь там 100 миллионов тонн, явно завышен.
0: Смотрите, был проект, позвольте привести вам в качестве примера проект, который абсолютно

0: безумный, экономически никакой, из него кое-что получил. Строительство города Санкт-Петербург на этих болотах. Ну, идиотизм же.
1: Нет.
0: Почему? Нет, а какая разница? В чем отличие от того, против чего вы возражаете?
1: Потому что на этот проект были сконцентрированы все ресурсы империи.
0: Это правда.
2: Но экономически не было.
1: На крови строили десятки тысяч умерших строителей. Да. Все ресурсы империи в течение сотни лет были брошены, как минимум, на Санкт-Петербург. Покажите мне Севморпуть, где брошены все ресурсы. Ну, уже не империи.
2: Я логику не вижу. Вы хотите, чтобы Севморпуть стал экономически полезным и выгодным, а Питер ни в каком смысле не был полезным. Туда угробили...
1: Окно в Европу. Так, давайте исторические параллели не обсуждать по одной простой причине. Представление о том, что важно, в разные времена менялось. Петру надо было прорубить окно в Европу, стать морской державой. Это был очень большой пунктик, и он был реализован. И чтобы это шло быстрее, столица была перенесена именно туда, в Санкт-Петербург.
0: Тогда я полностью потерян, мои страхи только усилились, полностью потерян в отношении того, зачем нам, простите, ничего личного, экономическая география. Вы что-то посчитали, вы что-то предложили, вы что-то оценили, выдали факторы. Приходит такое-то, сякое-то правительство и говорит, вот так вот делаем, все идите в сад. Мы хотим делать вот так. И все меняется, все факторы меняются, вам нужно все пересчитывать.
1: Бывает.
0: Или разражается, или отдельная история, это какой-нибудь внешний кризис. Ну, такой мировой финансовый кризис, условно говоря. Как? Ну и что? А какая устойчивость того, что изучают экономические географии по отношению к кризису?
1: Так, давайте по порядку. Первое, про вот эти вот, те, как раньше называли, волюнтаристские решения, а по-умному это называется институциональные факторы. Корректненько. Так наше дело предупреждает, что сядьте в лужу. Что нельзя делать перевод рек, но это не про нас, это про, прежде всего, гидрологов, да, вот, на Среднюю Азию, потому что у вас будут необратимые последствия в собственной Сибири. Предупреждать, что вот этот проект, да, который вы затеяли, у него очень высокие риски. Предлагать что-то, потому что все, что сейчас живое происходит и очень неплохо развивается, и это вот прежде всего, если это не про сырье, это агломерированные пространства. Где
0: что
1: люди...
0: это значит?
1: Это значит места с ядром в виде крупного города и повышенной концентрацией населения вокруг него, где у вас и сервис развивается быстрее, потому что это чисто экономический фактор. Концентрация потребителей выше в таких местах. А это кошельки, которые берут ваши услуги. Поэтому мы все эти вещи пытаемся объяснять, показывать. Сейчас новая стратегия пространственного развития. Что-то там есть по уму, что-то, ну, очередное шапкозакидательство. Но это обсуждать надо, потому что должны быть люди, которые понимают, как развивается пространство. И это про первое. А второй пыл, что у нас? Я уже в пылу общения забыла.
2: А можно я поверну немножко в другую сторону?
1: Давай.
2: Про моногорода. Мне бы хотелось сравнить современную Россию, например, Соединенные Штаты, где тоже были моногорода, основанные на одном большом предприятии, потом продукция становилась никому не нужной, и что с ними происходило? Они пустели. Люди перемещались туда, где они были нужны.
1: Детройт яркий пример, хотя там не один завод, там много.
2: А у нас это происходит, нет?
1: Так.
2: Перемещается население? Бросает. Вот куда?
1: Погодите, ни один моногород не умер. Люди там живут. Потому что вот вы опять... Вот, видимо, в астрономии черно-белая шкала очень сильно распространена, да? Звезда мерцает, или она уже погасла?
2: Они цветные.
1: Да, хорошо, ладно. Ну, а шкала черно-белая. Потому что...
0: Ну, по-другому можно сказать, что астрономия – это наука.
1: Да, а мы так. И примкнувшие к ним наблюдатели. Хорошо, договорились. Это начинается уже, когда не можешь... адекватно ответить, скажи, что сам дурак. Ну ладно, буду дурой. Мне не сложно.
0: Нет,
1: я в своей профессии понимаю.
2: Все-таки.
0: Не отлично, мы просто пытаемся понять.
2: У нас умирает моногород. Что происходит с его населением?
1: Сокращается.
2: Реально разъезжаются, да?
1: Ну, так это же стандартная миграционная история. Молодежь. Это самая мобильная часть нашего населения. Ну, раньше до 70% всех миграций, это миграция молодых до 30 лет. Молодежь уезжает. Если завод закрылся, остаются какие-то малые бизнесы, и бюджетная занятость, учителя, врачи, медсестры, работники госуправления, у них тоже какой-то спрос есть. Малый бизнес их обслуживает. Да, не здорово. Да, город сжимается, но нет исчезнувших. Кроме закрытых городов, типа депутатского поселка на севере Якутии, где олово перестали добывать, или где на Чукотке просто один поселок переселили, потому что там перестали тоже, не помню, какой цветной металл добывать. Но это единичные случаи переселения небольших добывающих поселков в экстремальных условиях.
0: Вы знаете, просто про Детройт какая картинка есть? Вот идет камера вдоль этих улиц, где вот буквально нежилые дома, откуда люди уехали. И она производит впечатление такое.
1: А давно вы не были в Петропавловске?
0: Это вот был мой вопрос. Я не был. Что, это как раз был мой вопрос.
1: В сторону Елизова, если поехать, конечно.
0: Буквально.
1: Но это у нас есть прежде всего на крайних северах. Откуда и север Дальнего Востока. Откуда был массовый миграционный отток в 90-е годы. Потому что зарплата перестала компенсировать. Рост стоимости продуктов и всего был очень высокий, потому что перешли к реальным ценам. И народ повалил. Чукотка, в ней осталась треть того населения, которое было в Советском Союзе.
0: Не уехала треть, а осталась треть?
1: Да, осталась треть. Магадане 40 с небольшим процентом. Бешеный миграционный отток мы пережили в 90-е годы. Конечно, там есть и брошенные. Там многоэтажки брошенные стоят. Вот если вы куда-нибудь за аэропорт зайдете, я там ходила, за Елизово, да, там стоит брошенная многоэтажка. В Иркуте численность населения, которое почти уполовинилось. Там стоят вот эти, двух-трехэтажные такие, они не барачные, но такие сталинские дома. Там из этих 16-18 квартир живут в одной, двух, трех, остальные пустые.
2: Ну, это хорошо, значит, как-то по законам экономики это происходит же, правда?
1: Ну, для бюджета, люди уезжают сами, это правда. Но, правда, сохраняют прописку, чтобы получать северную надбавку к пенсии. Нормально. Это дико тяжело для муниципалитетов. Вы должны весь этот дом отапливать, давать свету, воду, а платят 1-2 квартиры. И это адская проблема для муниципалитета.
0: Кстати, каждый лайк и комментарий и подписка приближают выход новых видео на канале Вселенной Плюс. Так что, если вам нравится, вы знаете, что можно сделать прямо сейчас.
2: А можно сказать, что география нашей страны, скажем, ее северное положение, вот эти вот замороженные земли, предопределяет низкий уровень дохода населения?
1: Нет, Канада тоже не южная страна. И Аляска тоже, знаете.
0: А в Канаде что?
1: Не Рио-де-Жанейро.
2: А что в Канаде, кстати?
1: Канада же высокоразвитая страна с достаточно высокими доходами населения. Аляска, штат США, с самыми высокими доходами населения.
0: Канадцы последние 10 лет чудовищно жалуются на экономическую ситуацию, на невозможность, на безумные цены на квартиры, за проблемы с китайцами, которые скупили. От Ванкувера до Торонто, они, значит, прямо
1: беда.
0: Ванкувер, в первую очередь, но уже и в Торонто уже жалуются на невозможность.
1: В Торонто исторически был Китай-город, я по нему гуляла. Чайна-таун.
0: Да, но при этом там где-то можно было приобрести жилье, а сейчас жалуются что совсем ужасно.
1: Жалуются все и всегда.
0: Верно.
1: Уровень жизни в России, конечно, ниже, чем и в Канаде в целом, и особенно если говорить про американский штат Аляска. Это действительно так. Уровень жизни москвичей, если брать по городам, он сопоставим с неплохо развитыми городами Центрально-Восточной Европы, а может даже повыше. По инфраструктурному развитию выше, без сомнения. Мы там и Париж переплюнули, и кого хотите. Вот. Поэтому мы страна невероятно дифференцированная. Или, говоря по-русски, сейчас слово-то аккуратно я подберу, мы страна поляризованная, научным термином определим. Поэтому у нас очень много людей, не богатых, а бедных. Все так. Каждый жалуется на свое.
0: Верно.
2: И богатые тоже.
0: Разумеется, богатые тоже плачут, да. Верно. Правильно я слышу вас, что концентрация самоускоряет развитие. Она повышает спрос, и как-то там сразу становится как-то все живее, и туда привлекается еще, и как только концентрация произошла, она сама себя разгоняет.
1: Эффект концентрации существует. Он действительно является экономическим фактором. Но то, что может сконцентрировать Москва, будучи богатейшим городом с гигантскими налогоплательщиками и высоченными зарплатами, не могут сконцентрировать даже Нижний, Самара. Потому что эти города – муниципалитеты. У них нет такой налоговой базы. И они остаются дотационными, что смешно. Там много экономики, но базовые налоги уходят на уровень регионального бюджета. У нас вот так устроена бюджетная система. Поэтому по развитию инфраструктуры, по всему, чему хотите, этим городам за Москвой никогда не угнаться. Питер мог бы, если бы там была более активная и дееспособная система управления. Но это институциональный факт.
0: Мы на секундочку вернулись тогда к тому, с чего мы начали, что есть Москва, не Москва, но вам приписывают высказывание о том, что есть 4 градации, и есть, что не Москва делится еще на что-то. А вы сейчас упомянули там Самару.
1: Ну, это как знаю. Раз первая Россия, это крупнейшие города-миллионники, которые вместе с Москвой и Питером сильно отставая, но тем не менее являются городами, которые модернизировались по уровню образования, структуре потребления. Да, все-таки там выше доходы, хотя, конечно, не московские. Там модернизация образа жизни идет намного быстрее. Вот это первая Россия. Москва практически все миллионники. Ну, есть вопросы про Омск, потому что он отстает. Ну и Волгоград тоже отставал, но сейчас немножко догнал.
0: А Воронеж всем прекрасен?
1: Воронеж замечательный город. Он стал немножко искусственно миллионником, там прирезали окрестности. Но, тем не менее, это город с очень большим культурным бэкграундом. Не забывайте, что Воронеж был, во-первых, центром губернии в царское время. Это, в общем, проявляется, да? В нем была достойная высшая школа. Это был культурный центр всего Черноземья. Он, да, он затух в 90-е и нулевые, он полеживал, там было все плохо. Кстати, качество управления имеет значение, оно было очень плохим. А когда туда пришел уважаемый очень много человек Гордеев, он очень сильно продвинул Воронежскую область, да, вот по пути развития.
0: И там, кроме того, много чего производят.
2: Да. Там ракетные двигатели делают.
1: Ну и хорошо. Но сейчас, значит, они за это получают деньги, но... Ну, знаете, на фоне Удмуртии и Тульской области у них таких темпов роста нет в промышленности.
2: Но это все верхняя.
0: Хорошо, первая Россия.
1: Да. Вторая Россия. Мы выходим на уровень, давайте так, меньше. Ну, тут градации не может быть понятно, твердой, понятно, да? Понятно, да? Хотите, проводите там, ну, 700 тысяч. Хотите от меньше миллиона до полумиллиона. Это еще 9% населения живут в таких местах. Можно дотянуть до 250, даже 100 тысяч. Ну, грубо, от полумиллиона до 100, ну, даже до 250. Это вторая Россия, и 100 точно туда надо включать, потому что это Россия советская индустриальная, где самые главные факторы не ваше качество жизни, не ваш образ жизни, работа и зарплата. Там значение вот этой индустриальной занятости еще намного выше. Вот миллионники и близкие к ним – это уже города услуг, прежде всего. Даже Пермь.
0: Вот важное слово.
1: Да, это да. Вот, а услуги меняют ваш образ жизни. Вы не к станку привязаны. У вас уже свобода как бы принятия решений, выбора, потребительского выбора в том числе выше. Вторая Россия – это Россия, еще сохранившая остатки и немалые индустриальности, которые с 22-го года усилились по понятным причинам. И там работа и зарплата – там еще очень советское было, сейчас, может, меняется, надо щупать, понимание, что государство обязано обеспечить мне работу и зарплату. Еще, давайте так, там советской ментальности больше. Понятно это объяснение? А дальше начинаются малые города. Градацию проводите где хотите, там 50 тысяч и меньше. Вот эта Россия, которая вторая, она очень растянута. Ну, допустим, 50 тысяч и меньше, поселки городского типа, сельская местность. В селе у нас живет 25% населения.
2: Да,
0: 25% населения.
2: Да. Удивительно, я думал, нам
1: в административном селе 25%, но, честно сказать, образ жизни в городе 10-15-20 тысяч человек, не сильно от села отличается. А это еще процентов, ну, суммарно, вот так, если сложить село, поселки городского типа и малые города до 20 тысяч, это, ну, чуть больше треть российского населения. И там народ от государства уже ничего особо не ждет, пенсию бы платили. Советская ментальность потихоньку уползает. Нет, конечно, все ругают, что все не так, все неправильно, но живут люди в очень значимой степени от земли. Как выживал россиянин веками.
2: Да, скапывают грядки.
1: Картошка, капуста, помидоры, огурцы, куры. И люди в очень значимой степени на самообеспечении. Потому что земля тебя не подведет. Ты посадил, и осенью мешками что-то соберешь. И вот это то, что я называю традиционный образ жизни. Итак, грубо продвинутые крупнейшие крупные города, более модернизированные, ближе к советскому, вот эти средние, среднекрупные, да, еще много индустриального советского, и полагающиеся в основном на пенсию дадут, и хорошо, ну, да, на себя. Вот,
2: вырастет,
1: а четвертая Россия вообще перпендикулярна. Потому что то, что я...
0: Ничего же не осталось, вы уже все перечислили.
1: Правильно, география. Это наука, которая мне дает четких рецептов. У нее всегда есть оговорки.
0: Отлично.
1: Итак, первое, что мы с вами сделали, мы сделали в рамках одной научной парадигмы. Это центро-периферийная модель. От крупнейших центров до периферии. Согласны? А теперь из этой модели надо вывернуться и вернуться в места, где такая модель работает гораздо хуже. И надо применять иной подход. И эти места... самые до сих пор традиционалистские, но по-другому, более патриархальные республики Северного Кавказа, и то не все, и Тыва, и отчасти Горный Алтай. И это территория, а не завершивший демографический переход. Там еще рожают. Что такое русское село? Три бабки и один спившийся мужик. Ну, согласись.
2: Они рожают.
1: Конечно. Раз, значит, другая демография. Второе. Еще очень сильно сохранились клановые отношения. Это патриархальный социум. Ты моего клана, я тебя протащу, там, пригрею на нужное место, устрою. Ну-ка, представьте себе, в каком-нибудь там маленьком российском городке, да, так с этих кланов уже ничего не осталось. Там бабки, полтора подростка.
2: Семьи маленькие.
1: Вот, вы поймали. Там уже нуклеарная семья. Итак, демография, кланы. Дальше. Этнический компонент, который все же повлиял на более позднюю модернизацию, то есть менее модернизированный социум. Я как-то понятно объяснил?
0: Нет.
1: Более патриархальный. Традиционалистский, в том смысле, третья Россия, это кто на земле, на вековой модели российского выживания.
0: А тут?
1: А тут нет. Тут люди активно мигрируют в другие места Северного Кавказа и зарабатывают. Из Тывы нет, там еще очень такое оседлое. Но Северный Кавказ очень мощно мигрирует.
2: Слушайте, а Тыва – это вообще население? Там их сколько? 5 человек?
1: Так, здрасте, нет, там больше 200 тысяч, по-моему, 250. И причем это, ну, не моноэтническое, но сильно этническое, до 70%.
2: А чем они, религия какая-то единая?
1: Буддизм.
2: Там? Буддизм.
1: Он да нет, там нет? Дело не в этом. Там люди скотоводческие, они живут на традиционном скотоводстве, раз. Там очень сильные кланы, и уж, знаете, когда власть набирают, то там тоже, ну, не
2: все свои,
1: как,
2: да.
1: Все свои, конечно. Там очень слабая экономика. Вот специфика еще дополнительная, но очень слабая экономика. То есть слаборазвитые территории, реально живущие очень сильно на поддержке федерального центра. Уровень дотационности 70-80% от всех доходов бюджета, который они имеют. То есть 20-30 собрали сами как-то, но в основном на налоги на доходы физлиц бюджетников.
2: Ну, просто они мало платят, потому что живут
1: то есть
2: под
1: они
2: собой
1: бедные.
2: Хозяйство.
1: С одной стороны, одни бедные. С другой стороны...
2: Не земля там, да, сколько хочешь.
1: Да здрасте. Малоземелье в Ингушетии и в Чечне.
2: Нет, не про Ингушетию и Чечню, я про Тыву.
1: А она вот скотоводческая, ей земля-то нафиг. Она скотоводческая. Ну, так.
2: Пасти.
1: Там, но земля в смысле пастбище.
2: Да,
1: это
2: да.
1: Но не земля, как земледельческое
2: направление. Зачем их датировать, если они себя прекрасно могут прокормить?
1: Слушайте, а за школы вы как будете платить? За зарплату учителя?
2: Ну, да.
1: А за медучреждения? А за социальную защиту? а за хоть какое-то там строительство инфраструктурное.
2: То есть они там не платят налоги, потому что не с чего платить, да?
1: Бюджетники платят.
2: Ну, бюджетники.
1: Там в структуре занятости, в организациях 30-40% это бюджетная занятость.
0: Ага.
1: Они, конечно, платят налоги, они по объему получают. Те, кто сидит вот на скотоводстве, где-то еще, но какие-то...
2: Как там учтешь?
1: Ну, это называется крестьянское и фермерское хозяйство. Копеечный налог абсолютно, он, конечно, бюджету ничего не дает.
0: Скажите, пожалуйста, эту ситуацию в идеале изменять хотелось бы в какую сторону?
1: Она историческая.
0: И в реальности, что происходит, чего избежать нельзя ни при каких обстоятельствах, а во что все-таки можно вмешаться?
1: Первое. Это просто исторически более поздний вход в модерн. Они проходят то, что русское село и крестьянство проходило в конце 19-го, начале 20-го века.
0: Буквально.
1: Почему феодализм?
2: А что у них там?
1: Феодализм вообще-то был в другие времена. Он закончился с эпохой просвещения. У них русское крестьянское сообщество было традиционным. Там были большие семьи, высокая рождаемость, низкое образование. Но оно начинает разрушаться с повышением мобильности.
0: Окей.
1: Поехали на отходы в города. И целыми деревнями ехали в Питере что-то делать.
2: Я не про Россию.
1: Так у них сейчас ровно то же самое. Постепенно разрушается. Уже суммарный коэффициент рождаемости по Дагестану чуть больше 2 за счет села. А в городе он уже меньше 2. То есть город уже завершает демографический переход. Он уже не рожает большие семьи. Кланы потихоньку в крупнейших городах тоже разрушаются. Потому что там очень много межклановых бизнесов и интересов, но очень потихоньку. Соответственно, бюджет пополняется очень плохо, потому что нет там крупных производств, нет там крупных налогоплательщиков. Не идут туда российские бизнесы. Даже вот крупная торговля, не больно это представлено в республиках Северного Кавказа, прежде всего Чечня, Ингушетия, Дагестан. Ну, как вам сказать? Давайте так, коррупцию же никто не отменит. А она там очень хорошо развита.
0: Вы меня запутали. То ли все потихонечку само собой станет почти хорошо, то ли все ужасно.
1: Что такое хорошо? В России хорошо?
0: Смотрите, хорошо в том смысле, что, наверное, вот поправьте меня, как я вас слышу, наверное, не очень хорошо вот это вот отдельный кусок вашей классификации, который не вписывается в остальную классификацию.
1: Он просто позже вступил в этот процесс.
0: Хорошо, он исчезает постепенно.
1: Нет,
0: вы сказали, что все меняется.
1: Он трансформируется.
0: Он тоже меняется.
1: Махачкала меняется. Да, сейчас там некоторый регресс есть, да, но Махачкала потихоньку становилась городом, хотя это очень сложно, потому что там огромное количество мигрантов, и молодых в том числе, это те, кто приехал из села, у них нет еще городской культуры, она должна нажиться. Это процесс. Москва 20-х.
0: Москва 20-х такое было.
1: Именно. Вот здесь полное подобие. Когда мне сказали, что на пешеходном переходе, в Махачкале, водитель стал останавливаться и пропускать пешехода, я решила, что все, процесс пошел. Вот недавно коллега вернулся, говорит, перестали опять пропускать. Все не линейно.
0: Моя бабушка любила рассказывать, что в 20-е годы в Москве люди, приехавшие из совсем не из городов, довольно смело выпускали газы из кишечника, например, в трамвае. И это создавало определенный колорит, скажем так.
1: То, что ты на Зощенко вспомните по Питеру, там все то же самое. Я не помню, кто солил в ванне огурцы, но кто-то солил. Короче говоря, это процесс. К нему надо относиться как к процессу. Не вопрос, хорошо или плохо. Это вопрос, раньше или позже.
0: Давайте так, хорошо или плохо, переформулируем, извините за выражение, по возможности научно. Экономически и как-то еще целесообразно и нецелесообразно. Что, даже так, что с вашей точки зрения надо поощрять и какими средствами это можно сделать?
1: Первое, развитие образования. Это ключевая история. Для ускорения модернизации образование играет огромную роль. Второе. Создание культурной городской среды, в том числе через инфраструктуру. Развитие инфраструктуры. Когда город меняется, потихоньку меняются и люди. Третье. Бороться с кланами почти бесполезно, не работает. С коррупцией я тоже не вижу. Но вообще-то деньги там, во всяком случае, на Северном Кавказе деньги есть. Там работает институциональный барьер. Вот смотрите, народ же очень предприимчивый. Невероятно предприимчивый, умеющий зарабатывать. Но значимая часть бизнесов остается в тени и налогов не платит. Вот бизнес разрастается, допустим, были, сейчас не знаю, подпольные фабрики, которые шили обувь, которые дубили шкуры и шили шубы. И вот они разрастаются, они обрастают клиентурой, поставщиками, им надо расти, им надо брать кредиты на развитие, а не в тени. Вы выползаете на свет Божий, но пока вы были в тени, вы же отстегивали всем, чтобы вас не трогали. А когда вы вышли на свет, у вас получается двойное налогообложение. Белое и отстежка. И вы понимаете, что это колоссальный тормоз для развития. Вот как решить эту проблему? Пока я подозреваю, что нет.
2: А как в Грузии ее решили? Там же резко изменился стиль жизни. А?
1: Да.
2: Коррупция и вот это кумовство было невероятно.
1: Да.
2: И вдруг...
1: Ну, давайте так. Тем, кому интересен опыт тогдашнего президента, можете про него почитать. Могу сказать, что до конца эту проблему решить не удалось. И когда он ушел из власти, отыграли. Да.
2: Сильно не так грузит.
1: Но вы знаете, сколько... А знаете, почему его потом не выбрали? Недовольных было гигантское количество. Вот вам житейский ответ. Риски политика и возможности политика. Вот так.
2: Не ломай через колено.
1: Но это была ломка через колено. Я не представляю, как в Дагестане можно сломать через колено. Там народ-то серьезный. Серьезный. И с учетом многоэтничности, да, с учетом вообще сложной ситуации в Дагестане, в Чечне можно сделать все. Только делать этого никто не будет. Там абсолютно отстроенная система кормления власти.
2: Угу.
1: В Дагестане можно было бы, но есть куча осложняющих
2: Вы говорили,
1: факторов.
2: Что один из факторов положительных – это рост образования,
1: да.
2: уровня.
1: И урбанизация, и второе – крупногородское население.
2: А, рост образования…
0: То есть долой село все-таки, село.
2: Ну как это долой?
0: Ну вот,
2: нет.
1: Слушайте, вот
0: это
1: неужели у физиков только белые и черные?
0: Ну, конечно.
1: Либо у них нет континуизма, нет понимания.
2: Нет, континуизма.
0: Нет, поправьте меня, чтобы воспитать мой континуизм.
1: Континуальность, правильно говорит. Континуизма – это совершенно другой термин из политологии. Континуальность.
2: Мы про образование.
1: А
2: нет ли такого качества, как сказать, опасения, что хорошо образованные люди, пока еще границы открыты, уходят из страны, мы их теряем.
1: А что же вы тут как бы какую-то Америку-то открыли, да?
2: Вот, а надо ли повышать при этом уровень образования? Мы теряем креативный свой.
1: Знаете ли вы, что уже сейчас... В структуре выпуска из основной школы, 9 класс, в среднем по стране 40% идет в средний проф, они не продолжают обучение. Во многих регионах 50% идет в средний проф. В Питере тоже 40%, а в Москве, пока еще 30%. Но темпы
2: растут. Мы не про них. Из них инженеры классные не выйдут. Из них выйдут хорошие рабочие, технологи и так далее. Мы про инженеров.
1: Я про приоритеты в структуре образования.
2: Да.
1: Я про это. Что сейчас приоритет средний проф, а не высшая школа.
0: Это вещь, которая спускается сверху, или это спрос, первое. Который формируется снизу?
2: И то, и другое.
1: И то, и другое первое. Это колоссальный дефицит синих воротничков в стране, который надо как-то закрывать. Второе, это у молодняка есть ощущение, что я раньше выйду на рынок, тогда я больше заработаю, чем эти ребята после своих вузов. И это честно, это так оно и есть. Вот. И плюс еще политика власти, которая к этому подталкивает. Все вместе.
2: Слава богу, сложилось все в одном направлении.
1: И работает, получается. Потому что СПТУ, да, они перестали падать в средний проф. Где-то он начал подрастать с конца нулевых, но так потихонечку, потому что начальный проф, ну, то, что вы, можете слова не знаете, ПТУ знает.
2: Откуда нам знать?
1: Да, вы люди из интеллигентных профессий, да. ПТУ-то почти умерли. Осталось это вот средний проф, который сейчас главный, для того, чтобы в стране было больше синих воротничков.
0: В Германии этот вопрос решается на очень раннем этапе школьного, на достаточно раннем этапе школьного образования. Они сразу разветвляются на две этапы. Причем этот выбор очень рано, и он более-менее предопределяет твою судьбу.
1: Будущее. Мне это так не нравится.
0: Не нравится.
1: Нет.
0: А тут вы... Подождите, вот вы меня опять путаете. Я с вашей жизнью черно-белый, но вы то за, то против одного и того же.
1: Нет. что-то меня пытаются подловить. Ну ладно, ладно, ваша драматургия на меня не действует. Итак, поехали. Что мы видим? Там это делается на уровне не как у нас, 15-летних. Все-таки раньше.
0: Вот-вот.
1: И когда ребенок еще не осознает, что
2: да,
1: по факту оценки еще, ну, да? Поэтому дать человеку выбор, я считаю, это всегда правильно.
0: Окей.
1: Вот мой ответ.
0: Там оценки и рекомендации школы, насколько я понимаю.
1: Не поймаете вы меня на вашей драматургии. Я отбиваться умею профессионально.
0: Значит, у нас рост, текущий современный рост вот профессионализации, так вы его называете, вот синих рост...
1: Среднего профобразования.
0: Среднего профобразования. Это прямо вещь нужная. Особенно вы упомянули важный фактор нехватку квалифицированных рабочих.
1: Синие воротнички, да. Кто работает руками.
0: Ну, просто хотелось бы, чтобы люди еще и работали на сложность-то возрастает того, что они делают.
1: Но все равно, если работа руками, да будь вы сварщик 6-го разряда, токарь 5-го разряда, вы все равно работаете руками.
0: Но просто сварщик 6-го разряда, не сварщик 1-го разряда.
1: Конечно. Вот. То есть вы высокопрофессиональны, но суть вашей деятельности – работа руками. Ну, это вот тоже blue-collar
0: сервис. Не, ну прям дико важно, кто бы спорил. Но просто вот этот фактор недостатка рабочей силы и в сочетании с географией, которую мы тоже обсуждаем, это как? Усиление неравномерности развития?
1: Сложнее. Ну, во-первых, понятно, что самая тяжелая демографическая ситуация это Центральная Россия и Северо-Запад, где раньше всего, еще в конце XIX века, начался демографический переход. Ой, какие технари необразованные, таких слов не знают. Понимание демографического перехода – это основа гуманитарного знания.
0: Это то, что люди стали меньше рожать.
1: Правильно, это переход высокой рождаемости и высокой смертности, так, низкой рождаемости и уже как бы...
2: Виновата медицина.
1: Не только.
2: Ну-ка.
1: Поведенческие установки людей никто не... Это называется репродуктивное поведение. Слушай, сколько я сегодня физикам и астрономам-то расскажу?
0: Превосходно.
1: Вот. Это репродуктивное поведение, это вещь, на которую влияет ценностная матрица человека. Сколько я хочу детей, сколько я смогу детей. Я уже регулирую этот процесс. Было раньше? Бог дал, Бог взял. И умирала. В России была одна из самых высоких младенческих смертностей среди вот стран Европы в конце XIX века. Безумие. Поэтому рожали по 7, по 8. Все, вот демографический переход там закончился, и там самая тяжелая демографическая ситуация. Стариков все больше, молодых все меньше. Но второй фактор, работающий на всю страну, но не очень равномерно, это так называемая демографическая пирамида. Наша страна чудесным образом, в кавычках, умудряется уже в четвертом поколении отражать влияние Второй мировой войны. И не можем повторить.
2: Кроме второй еще сколько было разных?
1: До этого Первая мировая легла на вторую поколенческий разрыв.
0: Ровно, да.
1: Дальше. Следующие рожали в 60, дети военные, а войну резко сократилось, рождая. Конец 60-х, дальше, даже начало 70-х, рожали в 90-х.
2: Понятно.
1: И каждый раз эта вот яма усугублялась какими-то обстоятельствами. В 90-е, сами понимаете, чем? Развалом страны. Сейчас мы пожинаем плоды того, что вот то поколение, которое рождено мамочками и папочками конца 80-х годов, оно многочисленное было, оно как раз между этими ямами, оно 35 и выше. А на рынок труда вышли крошечное поколение конца 90-х, начала 2000-х и середины 2000-х годов рождения. Оно на 30% меньше, кому сейчас 25 плюс-минус, тех, кому сейчас 35 плюс-минус. На 30%.
0: Невероятно.
1: И одновременно спрос на рабочую силу по понятным причинам, потому что миллион человек ушел в непроизводительную деятельность суммарно. Итак, на 30% меньше молодых трудоспособных. Вот вам демографическая картина. Почему она неровная по всей стране? Потому что работает миграция. Кто такие мигранты? Прежде всего молодежь. Если они толпами съезжаются в Москву, Мособласть, Питер, ближние пригороды, то они смягчают, согласны?
2: И усугубляют.
1: И усугубляют в зонах отток. и усугубляет в зонах оттока. То есть еще работает и география. Вот так. Слушайте, у меня прямо поразительное ощущение, что первый курс эконофака, который я считаю очень неподготовленный к экономической географии, даст вам
2: физик.
1: Большую фору,
0: мне тоже показалось,
1: господа физики.
0: Прекрасный результат, что у вас изменится в лучшую сторону мнение о первом курсе экономического факультета.
1: Нет, он очень сильный, но просто он моего предмета почти не знает. А так он, у них математика нормальная, у них для учебы на экономфаке они подготовлены. Они не подготовлены для того, чтобы понимать, какая разная страна, в которой они живут, и что в ней реально происходит.
2: А среди ваших первокурсников москвичей большая доля?
1: Надо спросить на экономфаке.
2: Ребята съехались из...
1: Нет, давайте я про свой факультет скажу, что экономфак их 400, я точно вам не отвечу. А мой факультет, во-первых, у меня на кафедре географический, кафедр экономической географии и социальной России. Вот у нас ребята поступают не москвичей, больше, чем москвичей, и значимая, если не большая часть, не москвичей, а олимпиадники. У нас вот cream of the cream. Ребята, которые реально любят географию, знают ее, им интересно. Учить их безумно интересно.
2: Они не москвичи, но вряд ли они ощутили...
1: Остаются почти все.
2: Да, но уровень той жизни, из которой они... приехали
1: в Москву. Все они из интеллигентных семей.
2: Они не ощущали
1: этого. Вот понятно, что из села у нас была одна девочка единожды, да? А так это образование наполовину, это семья, это родители, мы же это прекрасно понимаем.
0: Сейчас мы приходим к мысли, если я вас правильно слышу, что ничего поделать нельзя с тем, как экономическое развитие идет. Оно каким-то образом идет миграция, вот на этой фоне, этой географии, территории что-то происходит, институциональные, как вы нас обучили, встряски могут происходить.
1: И макроэкономические, кризис,
0: да,
1: это
0: да,
1: макроэкономическая
0: конечно. Мы упоминали кризисы. И экономическая география, оказывается способом говорить, квалифицированно обсуждать то, что происходит.
2: Констатировать,
0: но не влиять.
1: Нет, но влиять-то мы бы рады.
0: Да.
1: Съесть-то он съест, да, кто ж ему дать?
0: Хорошо, в идеале, на что можно было бы, это был мой предыдущий вопрос частично,
1: повлиять.
0: На что достаточно эффективно можно было бы повлиять, если представить себе какие-то прекрасные для этого условия вдруг сложились?
2: Вас призывают и спрашивают, что сделать?
1: Первое, изменить межбюджетные отношения, оставлять больше... денег городским округам, прежде всего, сейчас они называются муниципальные округа, неважно, муниципальному уровню, потому что без этого там ничего не произойдет. Второе, структурировать федеральную поддержку, сейчас, кстати, это потихоньку делается с помощью инвесткредитов, так, чтобы инфраструктурные решения быстрее всего происходили вот в этих опорных точках в крупных городах, чтобы они модернизировались инфраструктурно, и дальше они тащат за собой много чего. Далее. Перестать гнать эти бестолковые шапкозакидательские проекты. Знаете, что сказал в свое время
2: какие?
1: Егор Гайдар, когда его уже снесли из правительства? Говорит, что вы там, какая ваша функция? Помешать им делать ошибки. Вот для нас сейчас, честно, это одна из важнейших функций. Мы просто помешать не можем. Но делать ошибки продолжают с упорством достойных лучшего применения.
2: Пример хотя бы один.
1: Пожалуйста, таймырская нефть. Она вся на льготах. Таймырский уголь, который нафиг никому не нужен. И это все решение, которое очень поддерживается властями.
2: Почему?
1: Субсидируется, например, по Роснефти.
2: Причина, видите?
1: Ну как, первая логика...
2: Должны быть причины.
1: Первая. Давайте я напомню слово. Институциональный фактор.
2: Да. Человеческий.
0: Нет, это...
1: Отношения, нормы. Взаимоотношения структуры людей отчасти тоже институт. В России так уж точно. Мы понимаем. Второе. Надежды на то, что нефть никогда не потеряет спроса.
2: Мы же
1: долго...
2: У
1: властей долго было. У нас, если вы посмотрите стратегию развития энергетической отрасли, там мы продолжаем увеличивать добычу угля. Да. Только после 35-го года у нас перестает расти добыча нефти. Хотелок в Российской Федерации. Ох, как много. Поэтому вот показывать, что здесь вы ошибаетесь, что здесь риски больше потенциальных выгод, что здесь неэффективно можно потратить день. Разве это не работа?
2: Да.
0: Страх, что оставлять больше бюджета муниципальных образованиях разворует. Нет?
1: Так везде разворует.
0: Окей.
1: Нет, давайте так. Межбюджетная система, конечно, в чем-то она правильная, потому что она более устойчивая. Сейчас стало это правда. Но пропорции между региональным уровнем и федеральным, первая группа, и вторая, между региональным и муниципальным, сдвинут так, что не могут развиваться территории при таком голоде на деньги. Но без денег развития ж не бывает.
0: А это, по-вашему, будет меняться? Или будет, наоборот, меняться противоположное направление?
1: Вы технари, вы не поймете фразу, но я скажу. В нынешнем политико-экономическом цикле я не предполагаю изменений.
0: Нет, не понимаю.
2: Зубов язык,
0: нет.
2: Мы понимаем.
1: Да. Так лично.
0: Давайте в завершение, если можно. Какие изменения неполитического характера, которые сейчас происходят со структурой рабочей силы, структурой занятости? Я пытаюсь избежать слова «искусственный интеллект», но его очень трудно избежать.
1: Да?
0: И вот изменением технологий и развитием новых технологий. Здесь это не совсем география, это экономика. Но она ведь тоже ложится на нашу географию, и здесь что-то происходит. Главные тренды здесь можно как-то
1: Первое,
0: сказать?
1: Начну как препод. Уважаемые коллеги-преподаватели, перестаньте давать студентам так называемые рефераты, потому что они идеально пишутся с помощью искусственного интеллекта. Реферат уходящий.
2: Это уровень образования.
1: Это гуманитарий. Это гуманитарий.
2: Мы про экономику.
1: Про экономику. Наверное, мы тоже будем как-то внедрять это. Молодое поколение, не я, понятно. Для работы с большими базами данных это хорошая история. У нас ребятки крутятся. Мой коллега, он работает с такой базой данных. Ух, по всей миграции на персональном учете. Пока без искусственного интеллекта. Энтузиазм пока не пропадает. Что будет уходить?
0: Да.
1: Тут надо понимать, что уходит. Например, мы сейчас все присутствуем при очередной порции рисков для старого угольного металлургического бассейна Кузбасс, Кемеровская область. Потому что он заложен на технологиях второго цикла Кондратьева. Это технологии середины 19 века. Уголь и черный металл. Он колоссально невыгодно расположен географически до экспортных портов. 4000 километров что на запад, что на восток.
2: А мы еще продаем металл, да?
1: Не металл, уголь. Половина добываемого угля в России до последнего года экспортировалась.
2: А, Кузбасс – это уголь.
1: Кузбасс – это уголь, черная металлургия.
2: Да.
1: И мы там будем. Я голову даю на отсечение. Мы будем там наблюдать усугубляемую конкретными кризисами, низкими ценами на уголь. Постепенное сжатие этого устаревающего и избыточного для России производства, потому что экспорт возможен только при очень хороших ценах на уголь на мировой рынок, а они сейчас нехороши, и при частичном субсидировании транспортировки угля.
0: Да, география немедленно говорит свое слово, и деваться некуда.
1: Надо просто честно об этом говорить. Ищите меры переподготовки, как внедрение каких-то других видов деятельности, потому что впереди сложный период. Он неизбежен. Это тоже функция нашей науки. Дальше. Черная металлургия прекрасно модернизировалась. Молодцы, особенно Новолипецкий, Северсталь, у них перспективы есть, у них временные сейчас трудности. Они более-менее вырулят, но все равно прежнего кайфа у них не будет, потому что на глобальном рынке сильнее конкурируют китайцы. А внутри страны растут издержки в виде экологических требований, зарплаты и прочее. Там надо смотреть. И если пробежать по всем регионам с разной специализацией, мы более-менее понимаем, у кого шансов больше на развитие, а у кого нет тех конкурентных преимуществ, которые этому развитию способствуют. Почему хорошо развивается Татарстан? Умная власть, тут без дураков, сильная система управления. Давайте не забудем о том, что в России осталась последняя региональная нефтедобывающая компания. Татнефть называется. И налоги она платит. Татарстанский бюджет. И вы немножко поняли, что ресурсная база получше.
0: Немножко поняли.
1: Да.
2: Позвольте, я такой глобальный вопрос для себя уже сформулировал, попробую его выдать. С началом то, что мы называем СВО, у правительства возникло желание все создавать на территории
1: страны.
2: Нет
1: такого желания. Но не делайте из них дураков. Импортозамещение не представляет из себя программы полного пересоздания на территории России того, что раньше покупали.
2: Ну, не полного. Но мы начинаем развивать те направления, которые раньше мы просто брали из-за границы. Это оправданно экономически. Большинство стран специализируются.
1: Да, вы правы абсолютно. Я с вами спорить ни разу не буду. Но там опять... Мы же выучили это слово, включается институциональный фактор. Фактор безопасности, как они его понимают. Все импортозаместить невозможно. Переизобретать то, что уже не просто изобретено, а уже производится другими, это тогда экономический ущерб. Всегда. Что делается? Сейчас мы видим совершенно четко, что растет импортозамещение в тех видах экономики, секторах, промышленности, где это сделать несколько легче, где не требуется супертехнологических решений. Ну вот, когда вот убрали французский мотор из сухого-то суперджета, ну вот который год, а вот со своим-то как-то не быстро.
2: Летает, я на днях летел, летит.
1: А он наверняка на французском еще.
2: Вот это я не понял.
1: А вот вы не могли проверить. А сейчас идет полное импортозамещение на российское моторостроение. Поэтому вот в таких супертехнологически непростых направлениях идет не просто со скрипом, а часто и не идет. Вот у нас сейчас нефтехимия вся, нефтеперерабатывающие заводы, они очень сильно в десятых модернизировались. Там почти везде импортное оборудование. Ну, потому что оно эффективней, оно дает большую выдачу легких фракций и так далее. Поэтому вот где-то да, а где-то, мягко говоря, не очень.
0: Ну, где-то, но зато где-то приходится думать и приходится изобретать что-то. А раньше не было стимула напрягаться и чего-то изобретать. Такой момент есть?
1: Не знаю. Это вы спросите у тех, кто делает компьютерные чипы, платы. Вот они вам расскажут, как они напрягаются за миллиардные дополнительные деньги, которые им рекой лили из бюджета, и делают все равно хуже того, что делает Тайвань.
2: Ну, это еще вопрос даже
1: это не
2: вопрос технологии,
1: экономии,
2: а описания человека.
1: Это вот вопрос безопасности.
2: Вырос с туалетом на улице, он не будет работать так, как японец вот паять схемы.
1: Не берусь.
0: Поскольку мы практически. Слушайте, наш поезд приехал, давайте закончим вопросом из географии. Да или нет?
1: Что?
0: Да или нет? Следующее утверждение, с вашей точки зрения. География России настолько уникальна, что никакие общепринятые экономические модели в ней никогда полноценно работать не будут.
1: Неправда.
0: Окей.
1: Мы повторяем очень многие факторы развития, тренды развития, которые можно наблюдать и в Китае. Просто там плотность населения другая, это меняет. Слово «уникально» не подходит.
0: Нет, она такая более-менее одна.
1: Ну, хорошо, если вы возьмете в Австралии, там тоже есть какие-то элементы. В Канаде, которая вообще-то живет в 200 километрах от американской границы, и с одной стороны еще до Квебека и Торонто, да, а с другой это до Ванкувера, и все, и пустота. Но, правда, они не лезут в эту пустоту ни для чего, кроме как добычи. Добыв, создав поселок, этот, они закладывают в стоимость добычи и потом ликвидацию этого поселка и там очень много вахты. Мы уникальны, знаете, в чем? Советский путь освоения севера. Других дураков не было. Построить 300-тысячные города, содержать дорогущую инфраструктуру. Вот здесь мы уникальны. Okay. Ни Канада, ни Аляска такого не делала. С точки зрения центро-периферийной модели, мы просто более заметны, потому что у нас мало городов и очень большая территория, поэтому дифференциация выше. В Европе такого ярко нету.
2: Конечно,
1: плотное население, множественность городов, все смягчено, и инфраструктура гораздо более разная. Поэтому мы страна с особенностями.
0: Нам жить интересно. Спасибо.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: Друзья, привет! Виталий, лаборатория научных видео. С Новым годом вас, во-первых. Ну и во-вторых, конечно же, я счастлив, что мы продолжаем наши регулярные стримы по средам и субботам. Мы – это проект «Лаборатория научных видео» и проект «Антропогенез.ру». Вместе мы – научная станция. Выходим с вами на связь, чтобы узнать много интересного, много нового и, может быть, задать какие-то вопросы. Естественно, второй ведущий – Александр Скалов. Саш, привет!
2: Привет, Виталий! С Новым годом, друзья! И я хочу напомнить, что мы выходим действительно по средам и субботам в разных форматах. Один из этих форматов называется «Постскриптум». Это ситуация, когда наши спикеры форумов «Ученые против мифов» отвечают на те вопросы, на которые они не успели ответить в рамках форумов. Понятно, что там время ограничено, и зрители потом пишут много комментариев, например, под видео доклада на YouTube. Вот мы выбираем некоторые из этих вопросов, в том числе там острые, сердитые, недовольные, передаем их нашему докладчику, и дальше он отвечает на них в прямом эфире, а также на те вопросы, которые вы уже задаете непосредственно в чате во время эфира. И сегодня у нас в гостях кандидат исторических наук Василий Новиков, руководитель отряда Объединенной Смоленской экспедиции на территории Гнездовского комплекса, начальник отдела археологии компании «Энерготранспроект», научный сотрудник Института антропологии и этнографии РАН, автор блога «Дневник занятого археолога». А главное для нас, что он выступал на форуме «Ученые против мифов 11», это еще 2019 год. Тема «Могла ли в древности существовать сверхцивилизация?» Тема такая интересная. Вопросов было много, комментариев под видео там были под 3000, по-моему. И вот сегодня Василий будет, так сказать, отдуваться в некотором роде, отвечать на вопросы. Но прежде мы сделаем несколько объявлений, я попрошу Виталия начать. Традиционно.
1: Как всегда, да, впервые в этом году я предлагаю вам поддержать нас, как вы можете это сделать. Во-первых, естественно, поставить лайк этому видео, стрим, я надеюсь, будет огненный. Не забудьте подписаться на канал, если вдруг вы еще не подписаны. Подписывайтесь сразу на 2 или даже на 3 канала. У нас 3 канала. Лаборатория научных видео, антропогенез.ру, научная станция. Все это источники очень интересной информации. На мой субъективный взгляд, конечно, но надеюсь, вам нравится то, что мы делаем. Ну и, конечно же, можно задавать свои вопросы в чате. Чем больше активность в чате, тем тоже лучше для нашего канала. И не забывайте о том, что поддержать можно материально. Для этого есть и суперчат, и ссылка, которая имеется в описании. Также и у двух проектов есть свои странички на Патреоне.
2: Да, а кроме того, я напоминаю, что в новом году, как и раньше, мы будем в конце каждого стрима просить наших гостей выбирать лучшие вопросы. Авторы двух лучших вопросов у нас получают призы. Обычно это футболки, но сегодня это будут не футболки, а наш гость Василий Новиков предоставляет для подарков две замечательные, редкие, раритетные книжки. Одна из них – сборник статей «Усадьба 10-11 веков в Людином конце средневекового Новгорода». Вторая – каталог выставки «Культурный мост из прошлого в настоящее». Обе книги, ну, одну из них Василия попросим показать в кадр, чтобы все заценили, что книжка вообще, чтобы все заценили, что книжка вообще солидная.
1: Да, как,

0: Готовьте ваши острые вопросы, чтобы выиграть замечательные книги. И теперь я с радостью передаю слово нашему гостю. Ну, то есть мы сейчас пойдем по вопросам. Соответственно, я сейчас зачитываю первый вопрос. Вопрос от зрителя под ником T-Combo, если я правильно прочитал, который спрашивает, почему столицу Золотой Орды не могут найти? Ведь по тем временам это мегаполис был, должно быть много следов.
1: Ну, во-первых, здравствуйте, все, кто присоединился к нашему стриму. Очень приятно еще раз участвовать в этом проекте и ответить на острые вопросы. Вопрос номер один, который был задан про Золотую Орду, и последующие, я как бы отвечу очень кратко, чтобы просто сориентировать человека, куда нужно смотреть, когда он пытается задавать такие вопросы. Ну вот первый слайд можно включить. На самом деле столица Золотой Орды найдена. Она хорошо локализована, она находится на расстоянии 130 километров от современного города Астрахань.
2: Мне нужно дать буквально полторы секунды, чтобы я его подключил. Вы пока рассказываете, имейте в виду, что такая картина.
1: Это объект, который исследуется уже не одно десятилетие. Это очень крупный памятник, действительно грандиозный город. То есть с точки зрения ядра города с кварталами это около 10 квадратных километров, а если учитывать некие усадьбы, то примерный подсчет там доходит, по-моему, до 36 квадратных километров. Более того, то есть он археологически исследуется постоянно, и у него археологически есть название селейтерное городище. Вот на фотографиях вы видите процесс раскопок, это две фотографии справа вверху и слева внизу, да, и если смотреть на то, как этот объект еще популяризируется с точки зрения археологии, там есть замечательное ядро с реконструкцией того, как выглядел сарай Бату, и он там просуществовал очень долго, огромные следы материальной культуры, и я бы хотел даже ответить еще одному спрашивающему, а как же, где же следы материальной культуры монголо-татарского ига? Ну, я скажу так, следы разрушения вследствие нашествия монголо-татарского очень хорошо фиксируются по древнерусским средневековым городам. Яркий пример тому, ну, например, Ярославль. То есть и раскопки Ярославля, или Старая Рязань, например, где сохранились и погребения от убитых, и слой пожарища, и сокрытые в момент штурма вклады, и так далее, и так далее. Давайте к следующему короткому вопросу перейдем.
2: Александр,
0: давай напомним вопрос. Я сейчас зачитаю. Следующий вопрос от того же, кстати, автора. Почему камень, а не дерево или кость, стали первым и важнейшим материалом для человечества? Кто-нибудь изучает остатки деревянных орудий труда? Да, вопрос такой, кстати, да.
1: Вопрос очень интересный. Я, на самом деле, попрошу тоже включить следующий слайд, который был. Я этот ответ на вопрос сделаю в контексте близкого времени, к которому я занимаюсь, и скажу, да, деревянные орудия или средства производства, конечно, были. Их не так много, потому что если вот мы наберем культурный слой Новгорода Великого, там 10-го, начала 11 века, то мы можем там встретить похожие на наши орудия труда даже отчасти, ну, например, деревянные киянки, ну, кто их не знает, да, то есть молоток деревянный, которым забивались какие-то деревянные части для, при постройке там домов или каких-то конструкций. Конечно, есть еще более интересные вещи, вот в частности, то, что представлено на слайде, это наковальни деревянные. Более того, есть еще даже совсем любопытная находка, это литейная деревянная форма. Если говорить вообще в контексте исследования жизни человечества, да, то есть какие орудия труда с точки зрения археологии попадаются и какие материалы использовались, то, безусловно, деревянные предметы были. И те археологические памятники, которым повезло, в которых есть мокрый слой, то есть слой, где доступ кислорода ограничен, то есть в водяной среде сохраняется очень хорошо органика. И вот этим памятникам повезло, там сохраняются деревянные орудия. Но тут что называть еще орудием? То есть, ну, деревянный лук – это тоже орудие, только не производство, а добыча пропитания. И такие предметы есть. Их, конечно, очень мало, потому что, безусловно, дерево – это самый подверженной

0: распаду материал. Но предметы из камня, предметы из кости, наконечники, они все так или иначе насаживались на какие-то деревянные ручки, они являются составной частью вот этих орудий, и они попадаются. И это прослеживается на всей период всей истории жизни человечества, ну, вплоть до сегодняшнего момента. То есть мы знаем, опять-таки, те же деревянные киянки. Давайте дальше.
1: Дальше, следующий, Олег. Следующий вопрос от человека, который подписался, Олег З. И он спрашивает: интересно, но все же, как построили пирамиды и почему так хорошо сканируют все подземные объекты, а в пирамидах до сих пор открывают все новые камеры?
0: Ну, я бы к этому вопросу добавил еще несколько вопросов, которые прозвучали от комментаторов. То есть один вопрос прозвучал по поводу, не ошибся ли я, говоря о том, что сканер лазерный позволяет увидеть под джунглями пирамиды и постройки, и не радар ли, и ряд вопросов, которые связаны вот с этим, вот этими современными методами в археологии, которые позволяют нам узнать несколько больше о том, как жил человек, об историческом ландшафте, где жил человек, и формировались разные культуры разных эпох, то есть от эпохи бронзы, там, эпохи камня до современности. Так вот, нет, я не ошибся, это не радар. Вот, радар используется как раз к вопросу о том, что же там увидели в пирамиде. Надо очень четко делить все эти вещи, то есть разные методы используются для разных вещей. Для чего используется лазер? Лазерный сканер, вот на первом слайде очень хорошо видно, этот слайд номер 3, да, очень хорошо видно, как это все работает. Ну, представьте себе, значит, подвешивается такая лазерная крутящаяся голова, которая очень быстро-быстро-быстро испускает много-много импульсов в разные стороны. Испускает она их 360 градусов, но 180 падает на землю. Вот когда эти импульсы в большом количестве падают на землю, то эти тоненькие лучики за секунду, их там может быть 30 тысяч, 60 тысяч и больше, и в разы больше, зависит от лазера, в данном случае это не важно. Так вот, в процессе вот этого испускания лучей какое-то количество попадает на листву, на стволы деревьев, а какое-то доходит до земли, что-то падает на травинки, что-то на камешки, что-то на какие-то объекты, что-то падает на землю. Вот когда... И в результате получается огромное облако точек. То есть оно миллионными точками исчисляется. Вот если мы работаем с джунглями, например, как работают современные археологи там, в Мезоамерике, и российские археологи, и европейские археологи, американские, конечно, археологи, они вообще не мыслят свою работу без лазерного сканирования. И вот это облако точек, благодаря математическим методам, оно может быть очень четко классифицировано. То есть вы можете отделить землю от травы, от кустов, от деревьев. Чем больше у вас препятствий на пути этих лучей, тем меньше точек доходит до земли. Но, тем не менее, вот в условиях джунглей этих точек может быть 3-5 на квадратный метр. В условиях, например, работы где-нибудь на открытой местности, этих количество точек там может быть 50, 60, 80, 100 точек на квадратный метр. И вот все, что попало в поле зрения этого лазера, в ходе этой классификации можно выделить и построить так называемую ландшафтную модель или цифровую модель рельефа. Она по-разному отображается, она имеет разные виды обработки, получаются разные виды картинок, которыми работает археолог. И все, что в ландшафте каким бы то образом выделяется, пирамида, курган, который возвышается там на 5, 10, 15, 20 сантиметров, западина, яма, канава, пахотное поле, борозда от пахотного поля, военные объекты, фортификация, постройки, фундаменты, вот все, что хоть как-то выделяется в ландшафте, оно будет на этой карте видно. Это первый большой метод. Он очень важен, особенно с точки зрения того, что у вас большая часть территории, где жил человек, это касается европейской части России, например, закрыта лесом. Можно следующий слайд? Вот, в качестве примера, как это выглядит, да? Соответственно, вот посмотрите верхнюю картинку. Вот это облако точек с землей, это левая верхняя картинка, и лес, который классифицированный. Разные цвета, разная высота. Справа картинка верхняя – это разрез, который получен уже по этим точкам. То есть очень хорошо виден ландшафт и очень хорошо видны деревья. И когда вы работаете, вы можете все это убрать. А внизу, ну, пример такого удачного использования в России, да, в частности, в европейской части, вот под Смоленском, слева картинка текущего состояния объекта, это курганная группа очень большая, а справа это то, что находится под лесом. Если эти картинки соединить, это будет один и тот же участок. Это то, как работает вот это лазерное сканирование. Когда мы говорим о пирамидах, с помощью лазера мы увидим внешнюю картину пирамид. И, опять-таки, вспоминая вопрос одного из комментаторов, на какую глубину просвечивает метод. Вот метод этот не просвечивает ни на какую глубину, он дает рельеф. А есть методы, которые дают глубину. Вот это методы так называемой современной геофизики. Это магниторазведка, электроразведка и георадар. Вот чтобы понять, что внутри содержит культурный слой, мы используем уже другие методы. Они по-разному используют грунт, то есть то, что находится под землей, и по-разному дают картинки. Это не идеальная картинка, когда вы возьмете, пробежитесь с каким-то прибором, и у вас прям идеально видно точные контуры объектов. Это всегда... это аномалии всегда, это требует комплексирования методов. Поэтому археологи, вот это слово комплексирование я использовал, это сочетание, если говорить по-русски, это сочетание методов, которые позволяют дешифровать, что находится внутри. Почему в тех же пирамидах в недавнее время стало возможно проведение подобного рода работ? Потому что приборы, они имеют свойство, во-первых, а, уменьшаться, б, улучшать свои показатели, потому что мы все-таки эволюционируем, и улучшается наша техника. И пирамиды, например, одну из известных пирамид, ее просвечивали с помощью робота. В ряде случаев выпускали туда специального такого на колесиках робота, который делал вот эту работу. С другой стороны, вы должны понять, ну, пирамида, она все-таки имеет некую пирамидальную структуру. Не всегда возможно сделать... используя там старую методику, старые приборы, какую-то вертикальную съемку. Сейчас появилась возможность, эти методы, которые требуют, например, раньше требовали только хождение ногами с этим прибором, их сейчас поместили на дрон. Вот ну, теперь магниторазведка, ее можно теперь делать с дрона. Раньше только с земли человек ходит или везет тележку, а теперь, пожалуйста, с дрона. Повесили, полетели. Это дает существенно больший диапазон возможностей по исследованию объекта. Поэтому каждый раз крупные объекты, ну, в частности, пирамиды, они требуют, я думаю, каждый раз нового подхода, дополнительных исследований, тем более, что они вызывают такие вопросы. Вот, ученые всегда стараются использовать эти методы для того, чтобы не просто изучить их. Вы должны понимать, что этот метод используется для того, чтобы мониторить ситуацию. Есть ли внутренние нарушения конструктива? Хорошо ли ведет ли себя там каменная кладка, не появились ли трещины. Эти методы используются не только в археологии, они хорошо используются в криминалистике, они прекрасно используются в строительстве для аналитики, например, конструктива мостов и прочих вещей. Они используются широко вообще в производстве, то есть и при поиске нефти, и при строительстве атомных электростанций и так далее. Давайте следующий вопрос.
1: Даем. Но сначала говорим спасибо Александру, который прислал нам большой донат и поддерживает наш стрим. Спасибо, друзья, за это. И с Новым годом нас поздравляет Серж Любомудров. Спасибо огромное, Серж, регулярный наш подписчик и зритель канала. Спасибо за поддержку. И вопрос от Ильи Фрихмана. Первый век нашей эры – Рим. Водопровод, канализация, красивая архитектура из камня. 10 век нашей эры – Русь. Деревянные домики, пожары и навоз. Почему более древняя цивилизация выглядит более современной, чем позднее?
0: Интересный вопрос. Я, пожалуй, во-первых, адресую автора этого вопроса к более ранним стримам и фильмам, которые обсуждались, то есть строительство в античную эпоху, строительство в Египте. Объясню, почему Русь так вот интересно отображена именно в деревянных постройках. Вообще человек, и это очень хорошо прослеживается в различных археологических культурах, использует тот материал, который наиболее удобен, прост в обработке и доступен. Безусловно, на территории европейской части лесной зоны Руси дерево – это самый простой и самый доступный материал. Более того, как ни странно, хотя мы считаем, что дерево – недолговечный материал, но если вы, например, побываете в таких замечательных открытых музеях, как Витославлице, вы увидите там деревянные церкви, или пойдите в Архангельск, в Архангельскую область, вы увидите там деревянные церкви 16-17 века, которые столетиями стоят и являются прекрасными образчиками не только архитектуры, но и бытовой жизни человека. То есть дерево – очень удобный материал для строительства. Более того, есть нюансы по, как ни странно, добыче камня. У нас в лесной зоне такая вещь, как каменоломня, крайне редко расположена. То есть для того, чтобы добыть камень, нужно затратить очень много усилий. А дерево не нужно тратить усилий. Поскольку вы, и это связано с экономическим развитием той же Руси, был определенный способ хозяйствования, да, врубался лес, зола использовалась для того, чтобы удобрить эту землю, лес у вас был в избытке, соответственно, и дома вы строили таким образом. Плюс, в чем нюанс? Отапливание. Система отопления, как таковая, на Руси отсутствовала. Отапливали при помощи очагов, открытых, закрытых, разных. А если вы попробуете, поставите свой собственный эксперимент и попробуете себя зимой, например, согреть при помощи костра в каком-нибудь каменном здании, вам будет это немножко затруднительно. Поэтому в раннем Средневековье, в период становления государственности, там, в X веке, там, в IX веке, да и в более позднее время, камень на Руси – это очень сложная постройка, связанная именно с культовыми постройками. То есть это церкви, они к нам приходят с принятием христианства, они являются маркером высокого социального статуса, высокой социальной иерархии, даже не населенного пункта, а конкретного князя и каких-то крупных городов, крупных центров. А вся остальная инфраструктура очень удобна именно как раз с точки зрения дерева. Хороший пример – Новгород Великий. Да? То есть долгое время, вплоть до, не знаю, до современности, использовались деревянные мостовые. Потому что деревянная мостовая проще в переустройстве. Бросили настил, он за несколько лет износился, бросили следующий настил. Поэтому, например, в Новгороде имеется 8-метровый слой, стратиграфия, так называемый, разрез, где эти настилы маркируют не просто как бы развитие города, но еще и каждый временной промежуток, когда он формировался. А почему в Греции получилось так, что у них появились и водопроводы, и все остальное раньше, но и греческая цивилизация, она несколько раньше, и камень у них гораздо более доступный материал для строительства. Да и климат немножечко другой. Вот так отвечу на этот вопрос.
2: Спасибо. Вопрос. Сначала нас поздравляет с Новым годом Максим Песцов. Спасибо, Максим. Вас тоже поздравляем. И дальше такой длинный вопрос от Ксении Диметри Целест, наша постоянная зрительница, которая спрашивает. По мнению альтернативщиков, Атлантида находилась в Атлантическом океане. Одним из доказательств, подтверждающих ее существование, они считают, что пирамиды, как форма для культовых сооружений, не могли возникнуть самостоятельно в Мезоамерике и в Египте. Значит, это знание распространилось после ее исчезновения. Что вы на это скажете?
0: Прелесть какая. Давайте я отвечу следующим образом. Значит, приведу вам контраргумент. Вот пирамиды, распространение, все прекрасно. Курганные могильники. Курганы. Вообще форма, которая... Ну, вообще, мы все знаем, что человечество имеет традицию хоронить своих умерших разным образом, и как раз археологи в большинстве своем исследуют вот эти погребальные памятники и формируют наше представление о материальной культуре. То есть то, как человек хоронил себе подобных, отражает его материальную культуру, духовную и так далее. Брошу вам воду на мельницу. Вы понимаете, сферические курганы, земляные насыпи, распространены на значительные тысячелетия и по огромной территории. эпоха бронза, какая-нибудь культура колесниц, средневековая Русь X века, северо-запад Руси вплоть до 13-го, европейская зона, и все курганы, курганы, курганы, с разным видом заполнений. Тоже, на мой взгляд, ужасная загадка. Наверное, было что-то, откуда брали какую-то, значит, бумажку, и писали, хоронить надо обязательно под земляной насыпью. Вот. И, видимо, тоже кто-то один это все придумал и везде бегал и распространял на протяжении тысячелетий. По поводу пирамид. Пирамиды – это действительно очень интересное явление. Оно, конечно, имеет очень широкую географию. Но дело в том, что представления в каждой культуре формировались собственным образом. Никто не избегает контактов между Мезоамерикой, в частности, культурой майя. То есть мы нужно понимать, что когда у нас были деревянные постройки X века, культура майя строила пирамиды. И переклички не произошло. Как ни странно, да, при этом пирамиды не появились в европейской культуре, да, в этом же средневековье, опять-таки, ну, не произошло пересечения. Все обязательно смотрят на очень удаленную историю и конкретно на Атлантиду. Ну, что по поводу Атлантиды? Атлантида, как уже задавался вопрос, она должна быть как-то локализована и найдена. Поскольку наши, значит, коллеги из смежных дисциплин, в частности, те же геофизики, занимаются тем, что очень подробно исследуют различные ископаемые разными методами, они очень хорошо пробороздили все океаны на предметах в поисках этих самых ископаемых. Вот, если бы они, когда они находят какие-то необычные объекты, в частности, затонувшие города, затонувшие какие-то, я не знаю, суда более мелкие, они всегда об этом информируют. У нас есть достаточно подробная карта залегания вот этих пород на глубине мировых океанов и в более близких зонах, там, Средиземноморья, потому что я в последнее время слышал, что Атлантида где-то в Средиземноморье утонула. Ну, то есть для меня это, в принципе, не важно, где она утонула, можно и так, и сяк. Ну, где удобнее. Мне вот в Средиземноморье больше нравится, там тепло. Вот, и раз она уж там утонула, то ее бы каким-то образом очень хорошо локализовали. Почему? Потому что на самом деле, если вы обратитесь даже к самому простому способу исследования, доступному каждому человеку, это, например, те же спутниковые снимки Google, да, которые в доступе есть вообще у всех. Вы должны понимать, что у тех же археологов и исследователей есть более серьезный инструментарий, но тот же лидар, лазер. Если вы думаете, что он не видит под водой, вы ошибаетесь. Плюс есть совершенно замечательная технология по поиску, это эхолокация, которую тоже никто не отменял. И археологи, как и другие люди, вот эти затонувшие города, особенно в прибрежной зоне, это очень хорошо известно в Турции, это в Греции хорошо спрятано. Если смотреть на нашу территорию, Тамань – прекрасный пример затонувших объектов, которые исследуются разными методами. Они очень хорошо видны. Но рассуждать о том, как затонула Атлантида, мне затруднительно, потому что если читать исторические источники, которых я осведомлен, то можно сказать, что надо все-таки обратиться к источникам и посмотреть, откуда произошел миф об Атлантиде. И я бы все-таки отсылал вас к более ранним передачам антропогенеза, где этот вопрос очень хорошо разбирается. Вот так отвечу.
1: Спасибо.
2: Да, более чем исчерпывающе. Но там я бы все-таки еще добавил, что пирамиды, они очень разные.
0: Да, но помимо безусловно. Да, помимо формы, да, но просто с формой больше всех. Все обращают внимание на форму, а не на внутренний конструктив.
2: Начиная от того, что мезоамериканские пирамиды, они вообще-то не погребальные сооружения, да, в отличие от египетских, ну и так далее. Так, едем дальше. Вопрос от Данилы Панова. Допустим, современная цивилизация внезапно закончится. Цивилизация начнет отсчет с нуля. Что примерно предстанет перед археологом современного типа через несколько тысяч лет при раскопках?
0: Хорошая фантазия. Ну, знаете, я бы в первую очередь спросил, а как мы погибнем? Если мы погибнем вследствие удара какого-то небесного крупного тела, сопоставимого размера, я не знаю, с Луной, то, наверное, будущим археологам ничего не достанется, потому что Земля изменит некую форму, верхний покров будет уничтожен, и мы вряд ли что-то найдем. Хотя, если все-таки вот это вот перемешение вот этих вот культурных слоев, которые сформировало человечество там за многие тысячелетия, наверное, от нас даже в этом случае останутся сплавы, особенно сложные сплавы, которые в результате крупного взрыва и крупной катастрофы всегда, навсегда запечатываются в тех же каменных остатках. То есть это, может быть, археологи не Землю, которые будут исследовать, которые будут пространство окружающее вылавливать метеориты, исследовать их, они смогут найти вот эти вот сложные сплавы, которые не характерны для образования во Вселенной. Но это я слишком углубился. А если говорить о том, что мы погибнем, ну, в какого-то локального катаклизма, я за локальный катаклизм, ну, например, какая-нибудь грандиозная война или тотальная эпидемия. Давайте тотальная эпидемия, сейчас это модно. Значит, вот человечество вымерло, и идут тысячелетия. Я сразу маховик запущу времени, потому что 100, 200, 300, даже 1000 лет неинтересно. Нужно тысячелетие. Безусловно, от объектов городской инфраструктуры, которую мы сейчас видим, ничего на поверхности не останется. То есть любой материал, бетон, не знаю, металлические конструктивы, они все, конечно, безусловно, будут уничтожены. Они рассыпятся под действием воды, воздуха, ветра и формирования природных каких-то явлений, то есть землетрясения и все остальное. Но, значит, что достанется археологам в земле? Ну вот, например, точно то, что переживет, это, например, ракетные шахты. Ракетные шахты глубокого залегания, откуда ракеты взлетают, они так изолированы, что их можно будет обнаружить очень легко. Более того, если бы я был археологом сильного будущего и захотел проверить, то, конечно, в первую очередь я бы запустил сверху тот же лидар, чтобы посмотреть изменения вот этих ландшафтов. Будут хорошо видны дороги, будут хорошо видны измененные бассейны рек, будет хорошо видна, даже слабо, все равно будет видна архитектуры городов, потому что человек воздействует на ландшафт очень сильно, и это очень будет заметно. Хороший пример, ну, не знаю, какие-нибудь античные постройки, разрушенные практически до основания, но все равно они изменяют ландшафт вокруг. Останутся огромные карьерные выработки, которые являются местом добычи полезных ископаемых для того, чтобы производить что-то. Безусловно, останутся какие-то подводные объекты, которые сейчас есть. Например, ну вот кабели, которые находятся под водой в специальных кофрах, они точно останутся. И когда мы будем исследовать это при помощи современных методов, той же геофизики, более раскрученной, мы обязательно столкнемся с этими аномалиями. Но есть еще более простой способ. Можно взять, а я думаю, археологи будущего будут иметь возможность работать площадями, глобально и очень тщательно, можно взять химический анализ почвы. Во-первых, если мы все одномоментно выверим, то в зоне активного вымирания человеческой расы в почве все равно останется след от человеческого тела и будет определенный химический состав этой почвы. А там, где мы совершили всякие нюансы, связанные с загрязнением, с выбросом каких-то переработок, каких-то сплавов, в конце концов, замусоривание, то там будет совершенно другой, отличный от чистого природного фона набор химических элементов и других сочетаний. Самое главное, что останется от нас, это грандиозная свалка. И ее, я абсолютно уверен, будет видно, и она будет попадаться людям спустя тысячелетия. Особенно это касается всяких пластиков, сочетаний пластиков и любых других интересных материалов, которые мы с вами еще изобретем и обязательно испортим окружающую нас среду. Вот так отвечу.
1: Такая вот радость.
0: Да.
1: Спасибо. И спасибо большое, говорим, Nullbox02, который стал спонсором канала «Лаборатория научных видео» и перешел сразу на уровень ученый. Очень круто, огромное спасибо за поддержку. Александр Норт рассказывает. Часто слышу, что греки применяли нанотехнологии при создании золотых украшений, так как стекла у них не было. Альтернативщики, блин, такой грустный смайлик такой. И удачного стрима нам тоже пожелал. Есть какой-то комментарий?
0: Да, безусловно, потому что хорошим примером для исследования древних производств это обнаружение при археологических раскопках цепочки этого производства. Да? То есть нельзя рассматривать изделия, которые мы не понимаем, в отрыве от остальной материальной культуры. Если вы возьмете, например, украшение, не знаю, Древней Японии или Китая, европейский человек берет, он совершенно встает в тупик, потому что она вообще сформирована по-другому, она не похожа на европейские украшения. И это не повод говорить, что китайцы в древности использовали какие-то супер-нанотехнологии. Повод говорить о том, что нужно смотреть по комплексно материальную культуру, где находят, во-первых, матрицы для производства, литейные формы для производства, инструменты ювелирные для производства, самое главное, место производства, где остаются выплески металла, капли золота, бронзы и так далее, и так далее. Это характерно для любой культуры. Будь то греческая культура, будь то Древняя Русь там, 10 века. Где есть предмет производства, там есть и средство производства. Это очень четкая цепочка, которая очень хорошо прослеживается везде. Поэтому нанотехнологии, да, были, но эти нанотехнологии выражались в виде маленького ювелирного молоточка, литейной глиняной формы, восковой модели. И если это называть нанотехнологиями, то, наверное, да, для Греции и вообще для ювелирного производства Средневековья это были они.
1: Спасибо. И как раз немножечко про Русь. Следующий вопрос задает Илья Фришман. Все же, насколько большое влияние скандинавы оказали на культуру Руси? Можно ли сказать, что практически вся известная нам древнерусская культура – это немного видоизмененная скандинавская?
0: О, это прекрасный вопрос как раз в мою любимую область. Он сразу пересекается с другими вопросами про нормандскую теорию, про образование древнерусского государства, о том, кто как это все формировал и что мы находим. Давайте от фактов отталкиваться, от археологического памятника. Ну вот, в частности, я работаю на территории Гнездовского комплекса, это памятник эпохи викингов, один из крупнейших памятников этой эпохи. И, к сожалению, археология и культурный слой, очень неравномерно нам дающий информацию в силу своей вот этой неоднородности. То есть здесь мокрый слой, где сохраняется дерево в Новгороде, и это там нормально. А есть гнездовский, в основном сухой слой, где сохраняются в основном металлы. Безусловно, скандинавы принесли на Русь большое количество металлических украшений. Безусловно, скандинавы в силу своей особенности, в силу того, что они совершали огромное количество походов, они притаскивали там, где они жили, притаскивали туда материальную культуру абсолютно разных стран и народов. У нас, например, есть иранская лампа, уздечные украшения коня там, из территории там, Киевского Поднепровья, византийские блюда, оружие и так далее, и так далее. То есть, и это было нормально. Это такая политика космополитизма. Тащу себе все лучшее, что найду. Или украду, или, может быть, отберу. И, безусловно, они на Русь принесли такие явления, как дружинная культура. К тому моменту славянские племена, они переживали такой очень тихий период. Не активную фазу боевой жизни, а это были племена, да, они имели расселение, да, у них были памятники, и скандинавы не пришли на пустое место. Но это было все-таки некое сочетание. На Руси, я уже говорил, дерево было превалирующим, да? Нельзя забывать, что когда мы смотрим на археологический памятник тоже Гнездова, мы видим в основном металл. Но давайте добавим туда находки из Новгорода, там, второй половины 10 века, и мы что увидим? Элементы повозок, там, элементы сёдел, ложки, шумовки и так далее. То есть все бытовое, что веревка и прочие вещи. И вот когда мы смотрим на все это вместе, мы смотрим, что местная культура имела большой толчок с точки зрения развития искусства, украшений, мужского, там, формирования дружинной культуры, предметов вооружения, комплекса и так далее, и так далее. Но все это такое сочетание. Нельзя говорить, что у славян не было металлов. Были, и украшения были, но они были не такие яркие, не в таком количестве, как на памятниках, где присутствуют скандинавы. И вот это вот совместное сочетание, оно дало тот самый толчок в развитии древнерусского государства, который потом, замешанный на византийской и христианской культуре, уже превратился в вот то самое древнерусское государство, которое мы имеем, и это выразилось и в каменной архитектуре, и в материальной культуре. Я бы назвал эту территорию котлом, куда скандинавы стащили очень всего много. И вместе с социальной верхушкой, там, знатью славянской племен, да, или памятников сформировали вот тот неповторимый облик, который мы имеем. Хотя, безусловно, скандинавский элемент очень силен, очень ярок, и наиболее красиво отображается во многих элементах материальной культуры на территории Руси.
2: Спасибо. Спасибо. Угу. Нас поздравляет с Новым годом Сэйн Фокс. Спасибо вам за поддержку. И дальше вопрос от зрителя Андрея Попова. Это вопрос, который был задан к докладу непосредственно. На какую глубину под землю берет прибор? Вот тут без уточнения, что за прибор. Наверное, георадар имеется в виду, или что?
0: Ну, да, я отвечал кусочком на этот вопрос, что разные приборы по-разному работают. Вот сканирование берет только ландшафт, а электроразведка, магниторазведка и георадар берет на разные глубины, потому что они решают разные задачи. Но вот электроразведка, она ищет даже, ну, в смысле, не даже, а в первую очередь она ищет полезные ископаемые. Да, то есть нефть. Залегание – это сотни и сотни метров. То есть видит хорошо на сотни и сотни метров. А магниторазведка – единственный метод, который отличается от всех, от остальных двух, потому что он позволяет увидеть магнитные аномалии. Он не дает глубину, он дает вам такую некую карту плоскостную, на котором разные предметы, имеющие вот эту магнитную восприимчивость или яркую магнитную, яркий магнитный фон, отличающийся от основного фона Земли, они как бы в виде карты такой. Вы не можете... То есть, если у вас сверху на 10 сантиметрах лежит огромный топор железный, он будет огромной яркой аномалией. Но при этом, если у вас ниже лежит на, там, не знаю, на метре какой-то другой предмет, очень яркий, то они могут, во-первых, перекрывать друг друга, один может быть не виден, но вы никогда не скажете, что это, на какой глубине. Вы увидите, что это аномалия. С георадаром такая же история, но он не такой глубокий, он может выглядеть на десятки метров. Ну, в данном случае, поскольку я использую, и мы используем его на небольшой глубине, то там десятка метров нам достаточно. Есть еще, например, сейсморазведка. Это вообще очень интересная вещь, это когда волна, по волне определяют, то есть ударяют специальным молотом по специальной так, платформе, и на основании вот этих вот волн определяют объекты, которые находятся внизу. И там очень интересно, при помощи, например, сейсморазведки можно определять изменение русла реки какой-нибудь или выделение древнего русла реки, которое находится там на десятках метрах, на сотнях метрах. Или посмотреть, как формировался палеоландшафт, то есть тот древний ландшафт, который не сохранился к настоящему времени и перекрыт более поздними напластованиями. То есть определить уровень так называемого материка, туда, куда пришел жить человек, из того уровня, откуда начался накапливать этот культурный слой, благодаря которому, то есть, изменяется верхний ландшафт, но и можно определить эту нижнюю границу. Еще раз подчеркну, что эти методы – это не панацея. Их надо использовать в совокупности. Археологи проверяют данные этих методов, безусловно. Один проверяет другой, дополняет третьим. Но самым главным, конечным методом для археолога – это раскопки. Потому что все эти методы требуют заверения. И выводы, которые делают археологи, это не выводы, которые... Вот мы там увидели картинку и все. Нет. Это заверенные результаты раскопок, которые... накапливаются уже не один на одно десятилетие, которые мы используем для интерпретации других объектов. Более того, если уж говорить об Атлантиде и о прочих утонувших цивилизациях, те же самые геофизики, когда они ищут полезные ископаемые, они привлекают туда геологов. А геологи занимаются тем, что бурят свои многометровые керны. И в этом керне многометровом они заверяют данные геофизиков и очень хорошо понимают, что вот эта вот порода там сформировалась тогда-то, здесь лежит то-то, здесь то-то, здесь то-то. И вот когда у них в этих кернах попадается культурный слой, если бы там были города, то они там были бы очень хорошо видны. Но в основном там попадается такая, как это, обычная донная порода, которая сформировалась за многие миллионы лет и содержит в себе только полезные ископаемые.
1: Мне как раз вспомнилось, когда вы говорили про сейсморазведку паркерского периода, первую часть, когда они стреляли в землю и находили там скелет, если... Ну, по фильму «Велоцираптор», но кто там да. был? Да и на них. Да.
2: Угу. Сейчас, кстати, нас смотрит 1000 человек, а лайков очень приятно. Всего 364, что...
1: Это не очень приятно.
2: Странно.
0: Да.
1: Не люблю. Друзья, поставьте лайк, нас больше увидит, и большее количество людей эту самую информацию получит, мне кажется.
2: Это я вопрос. Как раз читаю, в Ведах уже давно все описано, вот оно как. Ну, ладно.
0: Да.
2: Мы все-таки про другие источники немножко тоже поговорим. Следующий вопрос от зрителя Cloud Game. который цитирует, видимо, выступление, по тепловому излучению получить и дату, и время. Речь при этом идет десятки тысяч лет. А что это за метод? Первый раз слышу о нем. Если он такой замечательный, то почему археологи тепловым излучением не заменили радиоуглеродный метод? Он, правда, такой точный, что спустя тысячи лет может определить не только дату, но даже время.
0: Большой вопрос. Я бы его разбил там внутри на три части, потому что он смешал в себе кучу вопросов. То есть тут смешалось и неинвазивные методы, и особенности, как датируют культурный слой разные объекты. Отвечу, видимо, все-таки на то, на первую часть, что же видит тепловизор. Если можно включить слайд, он будет, наверное, после картинки пятый слайд. Следующий.
1: Сейчас.
0: Вот. Есть такой замечательный метод, как термография. Современный человек может столкнуться с термографией тогда, когда ему нужно оценить, куда утекает тепло из его дома, чтобы не платить лишние коммунальные услуги за обогрев своего жилища. Вызывает специальный человек с тепловизором, который, значит, ходит по дому и проверяет, где утечка тепла. И говорят, вот у вас здесь утечка, надо заклеить там дырочку, и все будет хорошо. Термография еще используется для того, чтобы мониторить... Она со спутников. Термографы стоят на спутниках, и они показывают, как распространяются, например, лесные пожары. Вот на этом слайде верхняя картинка, это как раз спутник, один из наших, где вот стоит такой термограф, он дает такую картинку справа, вверху. Это как раз распространение как раз пожара. Очень хорошо видно яркое излучение от пожара, потому что температура у него повышенная, соответственно, отличается от остального фона. А внизу это как раз термокартинка обычного жилого квартала города. Как распределяется там тепло. Но как же это работает в археологии? Давайте следующий слайд. В археологии это работает на более тонком уровне. Но тем не менее. Значит, сейчас... Опять-таки, все у нас теперь на дронах, все на БПЛА, этих беспилотных летательных друзьях археолога. Туда вешается вот такой вот термограф, и он летает над некой территорией, на которой предположительно располагался какой-то объект. Я сразу говорю, что этот метод работает не по всем памятникам. Более того, этот метод достаточно новый, и он только тестируется. Вот как он работает, например, в лесной зоне России, я не знаю. Не встречал примеров. Может быть, нам удастся в ближайшее время это попробовать. И мы уже более подробно расскажем, как это работает у нас. Но каждый объект Земли имеет разную теплоотдачу. То есть, когда Солнце, я грубо объясняю, когда Солнце нагревает некую территорию, вы можете это сами проверить. Вот сядьте в хороший летний день вечером на камушек. Вы почувствуете, он нагрет, он тепло отдает долго, даже если вы там просидите долго, до ночи, он еще будет по-прежнему отдавать тепло. А если рядом вы сядете на землю, то, скорее всего, вы замерзнете. Ну, то есть, что-то у вас обязательно замерзнет, потому что процесс накопления тепла, его отдачи во внешнюю среду, он разный. Вот именно на этом принципе и сноется поиск вот этих вот объектов археологии. Потому что каменная кладка даже в земле отдает тепло дольше, и она на картинке будет более яркая. Какой-нибудь ров, он заполнен грунтом рыхлым, у которого более лучше накапливается тепло, нежели какая-то материковая порода, ну как, где нету объектов. Если у вас было какое-то кострище, ну то есть место, где сожгли много всего, и у вас там лежат предметы, металлические предметы, угольки, керамика, то в совокупности этот момент по теплу отдается тоже достаточно долго. Вот, поэтому, если вы сделаете вот такую термокарту, она очень хорошо видна вот здесь вот на слайде справа, то вы получите вот это картирование этих объектов. И на основании вот этой карты сможете локализовать объекты. Очень хорошо локализуются как раз фундаменты, стены и постройки. Это вот такой вот метод. Если говорить о датировках, да, вторую часть этого вопроса, это никак не заменяет нам датировку. Мы просто находим объекты. А датирование – это второй вопрос, который уже стоит за пределами этого вопроса. Если нужно, я его раскрою. Вот так.
2: Угу. Там вопрос как раз был про... Это, видимо, почему-то зритель из вашего выступления понял именно про датирование по типу...
0: Да, ну, я сейчас его уточняю, да, то есть как бы есть метод по исследованию. Если про датирование говорить, то нет. На самом деле сейчас калибровочные даты, радиоуглеродные калибровочные даты, это основной метод датирования. Он, конечно, не идеален. В том плане, что есть нюансы использования этого метода в разных регионах и с разными материалами. То есть эффект накопления ошибки, да, то есть этот метод плохо работает, где есть какая-то рыбная диета, есть зоны так называемого плато, где непонятно разделение этих дат. Ну, то есть нюансы использования, но тем не менее это самый удобный метод на данном этапе получения дат. Поскольку он дает, ну, в приближении, вот для средневековых памятников, да, там для Руси, да, он дает вариант от 50 до 100 лет. Он дает даже более узкие какие-то значения, но мы стараемся их редко использовать, ну, в меру своей, в меру своего желания, да, то есть, но в основном всегда можно определить, к какому веку относится данная постройка, или уже, к какому, какой половине столетия. Этого достаточно иногда бывает для понимания объекта. Причем датирование может осуществляться как по органическим материалом, к чему он удобен, да, кость, прекрасный материал, уголь, сложный материал, потому что дает широкий разброс, но за неимением лучшего иногда и углем можно воспользоваться. Даже грунт позволяет, можно собрать большой объем грунта и в итоге получить конкретную дату. Есть еще один метод датирования, который упоминался в вопросах, это дендрохронология. Дендрохронология, она очень надежный метод. Она надежнее, чем, на мой взгляд, чем АМС-датирование, особенно в зонах, где дендрохронология очень развита. Вот Новгород Великий, в частности, он имеет очень хорошую дендрошкалу. То есть, как это в принципе работало? То есть, если объяснять на пальцах, хотя об этом был прекрасный стрим, опять-таки прекрасное выступление на «Ученые против мифов», я попробую кратко повторить, да, то есть... А первоначально, когда археологи пришли к этому, у них были летописные даты церквей, построенных в Новгороде, в основании которых были деревья, потому что все равно дерево использовалось для того, чтобы формировать фундамент, над которым надстраивалась каменная конструкция. Они взяли карту спила дерева. Что такое карта спила дерева? Это такая гексаграмма, где каждое годовое кольцо имеет свое уникальное значение. Больше, меньше, хуже год, лучше год. Ну, такая вот некая картинка. Грубо. Они набрали огромное количество спилов, сопоставили и предположили, что вот в этой дате, в этом конкретном промежутке, ну, не знаю, в 14 веке, была сооружена церковь. То есть все эти спилы относятся каким-то образом к 14 веку. И потом начали набирать спилы вплоть до настоящего времени. Как к нашему времени, так и обратно. Сопоставляя картинки. Карты сочетались, пересекались, и они выстраивали вот эту шкалу. И в итоге получилась такая длинная шкала, которая охватывает этот период от современного дерева, которое рубили в лесу, до эпохи, там, в ряде случаев, до эпохи там, раннего средневековья, еще раньше. А более того, дополнительно этот метод потом проверялся еще, естественно, научным методом, таким как радиоуглеродное датирование. То есть в ряде случаев кто-то брал проверочные даты со спилов деревьев, есть такой сложный метод, как wiggle matching, это когда датируется каждое кольцо дерева. Берется большой спил, и вот каждое кольцо или группа колец датируется. Получается набор данных. То есть у вас на один спил получается серия дат, которая уточняется, и в итоге дается узкая дата. Соответственно, это уточняло эту шкалу и позволяло работать более точно. Плюс есть еще материальная культура, которая к этим датам добавляется. Она зависит уже от других факторов датирования, она может иметь привязки к другим памятникам, к более четким каким-то явлениям, которые распространены по всей территории. Это сочетание предметов и так далее, и так далее, и так далее. И эта дата дендрохронологии опять проверялась. Но фактически она была эталонной для вообще археологов. И дендрохронология очень часто бывает эталонным методом, поскольку он много-много-много раз заверен. Более того... Вот, в частности, Новгород. Почему хороший пример с древнерусской хронологией? Потому что дата дендрохронологии совпадает, например, с находкой берестяной грамоты. Почему? это подтверждает друг друга. Потому что в берестяной грамоте упоминается какой-нибудь посадник, или какой-нибудь епископ, или какой-нибудь известный человек, или какое-нибудь явление, которое находит отражение в летописи. И у нас получается замкнутый круг. Поскольку берестяная грамота — это независимый источник, это бытовое письмо, у нас есть человек из летописи, находка в культурном слое, серия предметов, дендроспил, который совпадает с выстроенной шкалой, где мы можем сказать, что конкретное дерево, оно дает узкую дату, там 25, 50, даже более до года. И в недавнее время, как я говорил в своем докладе, вот было обнаружено такое яркое явление, как событие Мияки. Да? Чем оно интересно? Просто для определенных деревьев в определенное время произошла вспышка на Солнце, которое дало совершенно особый химический состав для конкретного кольца годового. Да? И этот химический состав измеряется этими вспышками, он очень четкое значение имеет, потому что он заверялся стратиграфией южного и северного полюсов, снега, где накопление снега идет без вмешательства человечества тоже многие-многие тысячелетия. Так вот, в снегу есть такие же прослойки с таким же накопленным материалом, веществом там, солнечным, которое отразилось в деревянных спилах и которое является очень четким маркером, потому что эти вспышки астрономами просчитываются вплоть до года. То есть у вас на протяжении вот этой глобальной дендрошкалы есть точки, которые связаны с конкретным годом. И это такая суперпроверка. И вот, например, у нас в недавнее время, у нас эта суперпроверка происходит сейчас, потому что вот у нас в недавнее время в Гнездово, да, был найден мокрый слой, это не так давно произошло, там, в 90-х годах, были набраны спилы, в которых было зафиксировано это событие Мияки два раза, и эти два спила, они соответствуют тому временному промежутку, с которым мы связываем жизнь памятника, и они позволят нам выстраивать эту дендрошкалу вверх и выстраивать хронологию, отталкиваясь от этих двух событий. И вот эти две даты, они совершенно не противоречат ни материальной культуре, ни другим находкам, ни вообще нашему представлению о хронологии. Это когда мы говорим о том, что все было придумано недавно и под тысячелетним пеплом, а в прошлом году буквально вся материальная культура была завезена неизвестными инопланетянами и насыпана везде по планете Земля. Вот так я отвечу на этот вопрос.
1: Спасибо большое. Перед тем, как к следующему вопросу перейти, я предлагаю несколько объявлений, достаточно важных для нас, озвучить. И, во-первых, хочу сказать спасибо всем, кто сейчас смотрит. Нас смотрит довольно много. 1029 прямо сейчас, 576 лайков. Давайте добьем немножечко лайков, сделаем цифры более ровными, так сказать. И не забывайте о том, что подписаться на канал всегда – это хорошо для канала, ну и для вас, я надеюсь, тоже, потому что вы будете получать уведомления, если нажмете на колокольчик, когда подпишетесь и выберете пункт меню «Все», и тогда вы не пропустите ни один наш стрим и ни одно наше видео. Я надеюсь, что это будет так, потому что иногда YouTube лагает. Тут наш полномочий, как говорится, все. Ну и помните о том, что стрим можно поддержать. Можно это сделать при помощи суперчата, задавая вопросы именно там, или при помощи вопроса, при помощи ссылки, которая имеется в описании. Вопрос, который таким образом к нам приходит, мы задаем в самую первую очередь. И напомню о том, что есть Patreon и две ссылочки и лаборатория ночных видео, и anthropogenes.ru. Спасибо вам огромное за поддержку. Именно ваша поддержка помогает нам проводить такие стримы.
2: А я напомню вам, что нас ждет в ближайшую неделю. У нас, кстати говоря, много интересного, потому что уже завтра, 7 января в 19:00, будет опубликован 9-й эпизод форума «Ученые против мифов 13», и это состязание, битва палеонтологов в формате «Наука на пальцах». То есть у нас там три палеонтолога, скажем, популяризатора палеонтологии, каждый из них в течение 10 минут, значит, исключительно с помощью риторики и подручных средств должен был объяснить какое-нибудь сложное палеонтологическое понятие. Участвовали палеонтолог Дмитрий Пащенко, значит, упоротый палеонтолог Дмитрий Соболев в миру и палеонтолог из Дарвиновского музея Ярослав Попов. Это было здорово, весело. Смотрите завтра в 19:00 на канале «Антропогенез». Да, Виталий, на «Антропогенезе» это будет у нас?
1: Или нет.
2: На лаборатории ночных видео, да, на канале лаборатории ночных видео. А в пятницу, 8 января в 13:00, мы выкладываем наконец, вторую серию детского мультфильма об эволюции человека «Андрей, Маруся и другие обезьяны». Это проект Сергея Кривоплясова и «Антропогенеза». Серия называется «Почему обезьяны встали на две ноги?». В новогоднем «Огоньке» мы уже показали этот мультик, ну, в рамках большой двухчасовой программы. В этот раз мы его публикуем отдельно. Обязательно покажите вашим детям. Я еще раз хочу поблагодарить всех, кто поддержал этот проект на площадке Planeta.ru. Мы собирали средства на 3 серии. Вот вторая серия у нас готова. И хочу сказать, исключительно с вашей помощью, а не с помощью государства, мы это сделали. Те, кто в теме, они понимают, о чем я. Вот. И, наконец, в субботу, 9 января, у нас будет очередной стрим в новом формате, который мы назвали «Антропоразбор». В нашей новой рубрике Станислав Дробышевский, наш научный редактор, будет критически смотреть на различные антропологические реконструкции древних людей и не совсем людей, от ранних австралопитеков до средних веков, и поделится со зрителями вот своим профессиональным мнением об этих портретах, об их качестве. Это будет в субботу, 9 января, в 19:00 на канале «Антропогенеза», наверное. Да. Угу. Не пропустите. Виталий?
1: Да, я предлагаю еще не пропустить стрим, который продолжается на канале «Научная станция», где Ольга Вдовина продолжает изготавливать диоридовую вазу вместе с Юлей, своей помощницей. Подпишитесь на тот канал тоже. А теперь, наверное, можем продолжить с вопросами.
2: Да, а теперь мы возвращаемся к нашим вопросам. Следующий вопрос, наверное, задаст Виталий.
1: Да, Ксения Дмитрий-Целест также остается с нами и продолжает поддерживать наш канал. Спасибо огромное за поддержку, Ксения. Когда впервые была применена аэрофотосъемка в отечественной археологии?
0: Ой, хороший вопрос. Я, знаете, переформулировал бы его. Когда впервые археологи использовали аэрофотосъемку в археологии? Вообще, попытка сделать фотографию с самолета, она предпринималась сразу после появления самолета. Первые самолеты там делали съемки, и это было еще и до революции. Но, как ни странно, самая информативная аэрофотосъемка, массовая, у нас стала использоваться после того, как открылись архивы. И в нашем распоряжении оказалась съемка, связанная с трагическими событиями нашей истории, Великой Отечественной войной. Это немецкая аэрофотосъемка, а затем советская аэрофотосъемка территории европейской части Российской Федерации. Да, то есть, ну вот все, что, где шли военные действия, вплоть до Урала. Немцы очень активно все это снимали. И поскольку она отражает состояние 40-х годов начала 20 века, и она связана не с боковыми снимками очень часто, а с такими вертикальными снимками, по которыми военные, ну, скажем так, составляли карту боевых действий ситуационную. И они делали большое количество серий вот этих снимков, которые очень удобно использовать для аналитики ландшафта. У нас, если, например, взять тоже Гнездово, да, у нас есть такая центральная курганная группа, там сохранялось там в 20-е годы там около 1100 курганов. Потом там стали расширяться карьеры, там появилась современная застройка, часть раскопала, часть курганов перестала существовать, была уничтожена. Так вот, самая яркая картинка курганов и их сохранности для Гнездова, да, для вот этого памятника эпохи викингов, это были как раз вот эти вот немецкие аэрофотосъемки там 40-х годов. Если брать вопрос шире, то спутниковая съемка у нас доступна с 2001 года официально, но есть неофициальные снимки, которые делали, например, американцы для территории России, да, она 70-х годов. Такой самолет У-2 был, или Ю-2, я уж не силен, который еще сбили первой ракетой. Если вы помните, так вот они вели тоже очень комплексную съемку, и она очень удобна для анализа. Потому что не вся аэрофотосъемка удобна для анализа объектов, да, то есть то, что сбоку дает визуальное представление, но не позволяет точно привязывать объекты, потому что вот эта вся аэрофотосъемка совместно с топокартами, она всегда должна быть в комплексе использоваться, она используется в такой системе, как геоинформационные системы, ГИС, куда они все привязываются и позволяют смотреть динамику изменения объекта, культурного слоя, русел рек и так далее, и так далее, и так далее. Есть даже очень интересный проект, сейчас запущен, это Google совместно с Landsat, спутником, они запустили проект по цифровизации исторических снимков. Они где-то года с 1984 по нынешнее время можно выделить участочек территории, который вас интересует, ну, неважно, по всей территории планеты, и посмотреть, как каждый год изменялась там картинка. То есть с 1984 года по 2020, там на каждый год спутник, и вот это изменение совершенно...

0: съемка всех объектов. Они даже более близкие карты, которые отстоят от нас там не так много времени, там 19, 18, 17 века, они настолько бывают условные, примерные, что, к сожалению, это не дает тот масштаб информации, который хотелось бы от них получить. Поэтому я бы эту теорию поставил под большое сомнение, особенно если вы сами возьметесь и начнете с этими картами немножко разбираться.
1: Я бы еще добавил, что, ну, во-первых, по поводу личности Грэма Хэнкока и его деятельности есть подробное видео на канале «Улица Шкловского». Не поленитесь, найдите, посмотрите. Там очень интересно про этого персонажа рассказывают. А по поводу эрозии сфинкса тоже действительно это многократно разбивалось. Но, во-первых, что речь может идти не о дождевой там какой-то эрозии, а, например, эрозии ветровой, которая, в общем, выглядит похожим образом. Вот. Насколько я понимаю, обосновывается это вот так. Наличие просто эрозии в результате деятельности ветра и песка, которые в Египте, в общем, большое количество.
2: Да, которых в Египте завались.
1: Да. Ну и дожди, кстати, в Египте тоже бывают. И бывали раньше.
0: Да.
1: Значит, вопрос от Тимура Воронкова. Встречался ли вам или вашим знакомым в практике неуместный артефакт, появление которого не удалось объяснить? Но, видимо, похожий вопрос уже.
2: Про летающую тарелку, да, мы уже говорили.
1: Неуместный артефакт,
0: которого не удалось. Неуместных не было. Нет, неуместных не было. Были интересные, новые, неожиданные, но они были не неуместные. Они скорее дополняли картину, которая и так уже сформировалась. То есть, когда вы находите элемент, ну, не знаю.
2: Так, Василий, вас перестало быть слышно.
1: Да. На какое-то время связь прервалась у нас. Я предлагаю пока сделать объявление.
0: Да.
1: А, так?
0: Да.
2: Так, да. Василий. Вот да. Сейчас стало слышно, да.
1: Сейчас восстановилась связь, просто какое-то время не было. Так что вы повторите последние пару предложений.
0: Я хотел сказать, что неуместных не было, были очень интересные находки, которые дополняли картину. То есть какие-то артефакты, связанные с присутствием пришельцев, не было. А вот дополняющую красивую материальную культуру было, ну, серии мечей, которые связаны были с эпохой викингов. Или, не знаю, новое, дополнительное, но не необычное и не выбивающееся из представления.
2: Василий, давайте мы попросим вас переподключиться к нашему звонку. Может быть, это немножечко улучшит ситуацию, потому что периодически появляются подлагивания. Да. Вот. А пока мы говорим по объявлению.
1: Да, я хочу напомнить нашим дорогим зрителям, что завтра, в четверг, 7 января в 19:00 на канале «Лаборатория научных видео» появится 9-й эпизод форума «Ученые против мифов 13». И, кстати, если не ошибаюсь, это заключительный эпизод. Нет, не заключительный, вру.
2: Нет, предпоследний, у нас еще, да, еще будет «Убеди скептика». Так, и Саша тоже стал подлагивать.
1: «Битвы палеонтологов». Да, «Битвы палеонтологов» в формате «Наука на пальцах». Там Дмитрий Пащенко, Дмитрий Соболев и Ярослав Попов рассказывали с использованием подручных средств о сложных палеонтологических понятиях, и потом зрители решали, кто из них сделал это лучше всего. Это будет очень интересно. Значит, в пятницу, 8 января, в 13:00 мы опубликуем вторую серию детского мультфильма об эволюции человека, которую делали целый год. «Андрей, Маруся и другие обезьяны» называется наш мультфильм, который делает Сергей Кривоплясов, ну, вот, совместно с антропогенезом. Серия называется «Почему обезьяны встали на две ноги?» Обязательно пригласите к экранам ваших детей. И в субботу, 9 января, Станислав Дробышевский, наш научный редактор, будет выступать в формате «Антропоразбор». Он будет критически смотреть на антропологические реконструкции наших предков и наших ископаемых родственников и комментировать вот то, что он видит. Я думаю, что это будет интересно. 9 января в 19:00 на канале «Антропогенеза». Не пропустите. Виталий.
2: Да, и я напомню о том, что ваша поддержка всегда очень важна для нас. Спасибо, что смотрите этот эфир. Давайте я вам скажу, сколько человек смотрит. Больше 1000, и это прекрасно. А лайков 770. Давайте еще немножко доберем лайк.

0: если вы еще его не поставили, что вам жалко, что ли. И, конечно, вы можете задавать свои вопросы при помощи суперчата и при помощи ссылки, которая имеется в описании. Таким образом, вопросы к нам приходящие мы задаем в самую первую очередь. Правда, хочу сказать, что вопросов еще очень много. Вот. И уложатся ли они все в наш стандартный хронометраж, я не знаю. Но, тем не менее, ваша поддержка всегда очень значима. И у нас есть у лаборатории ночных видео, antropogenes.ru, есть свои странички на Патреоне. Это тоже очень важная для нас поддержка, друзья. А сейчас, насколько я вижу, продолжаем. Василий подключился. Да,
1: и, я надеюсь, что связь сейчас будет получше, и поэтому едем дальше. Так, Татьяна говорит нам спасибо, а мы говорим спасибо Татьяне за поддержку нашей трансляции. А наш постоянный зритель Ксения Деметрицелест спрашивает, какую из цивилизаций прошлого вы считаете идеальной? И можете ли ее назвать сверхцивилизацией? Назовите Рим. Рим?
0: Пожалуйста.
2: Рим.
0: Спасибо.
2: Могу. Любое достижение человечества, оно вызывает удивление и восторг. Но у меня, честно говоря, всегда, независимо от того, какая цивилизация. Это римская, греческая, это достижение китайских мастеров, Японии, или это вещи, которые происходили там, на Руси в X веке. Это всегда вызывает восхищение, потому что люди могли больше, чем мы можем себе представить. И это самое большое открытие для любого ученого-археолога, на мой взгляд.
0: Спасибо большое. Так, следующий вопрос задает Дзивирискайста. Наверное, так, извините, если не так. Известны ли славянские корабли речные, например, для Волги? Много слышал о скандинавских. А славянские?
2: Но я бы не стал.
0: Снова немножечко мы вас не слышим. Саша, у тебя тоже звук выключен, видимо. Вот, потому что тебя тоже перестал.
1: У меня звук выключен. Да, вот сейчас слышу. Опять что-то со связью, к сожалению.
0: Да, сейчас.
1: Может быть, кто-то у вас включил какой-нибудь сериал? Не может такого быть?
2: Нет, у меня вообще все отключено полностью. Я даже не знаю, почему мне плохо слышать. Ну,
1: тут бывает непредсказуемо. Давайте работать.
2: Да, еще раз повторюсь, да, что для территории Древней Руси, для речных путей, не характерны скандинавские суда, которые бороздили моря. То есть они слишком большие. У нас наши суда очень хорошо известны в более позднее средневековое время по материалам Новгорода, опять-таки из озера Ильмень. А для более раннего времени, для X века, их тип называет византийский император Константин Багрянородный. Называют их моноксилы. То есть это однодревки, то есть это выдолбленные суда из одного ствола с нашитыми бортами. Ну, то есть в одну доску, в две доски. И находки, которые с этим временем связаны, вот в Гнездово у нас есть элементы таких лодок. Я все-таки назову лодки, а не корабли, как мои коллеги называют. Это уключены, куда вставлялись весла. Специальная такая П-образная штучка, куда могла вставляться мачта. Ну, я не ошибусь ее названием. Соответственно, это яркое доказательство того, о чем писал Константин Багрянородный. Как раз они происходят из слоев середины X века. Как раз в это время там писал об этом времени трактат его, об управлении империей. И нам известно. Плюс еще по погребальным памятникам, хорошо по ладейным заклепкам. Это такие специальные заклепки, которые использовались для судов. У них там круглая шляпка, ромбовидная шляпка. Это специальные заклепочки, которые использовались для скрепления бортов и элементов лодок. Так что, в принципе, известны, но они не славянские, они как бы унисекс.
0: Спасибо.
1: Вопрос от Ани. Аня спрашивает, как и чем оставить о себе информацию будущим копателям, чтобы они прочли правду через миллионы лет, иначе от нас останется одна выжженная пустыня?
2: Ну, информационные архивы. Я думаю, что какой-то носитель, желательно металл, не книги, где будут нанесены тексты, или какие-то архивы, которые будут заглублены в землю, закрыты колпаком, с автономным питанием, недоступные для прямых ядерных ударов, и где все люди, которые находятся на планете Земля, будут знать, что тут там воевать не надо. И взрывать там тоже ничего не надо, потому что это на всякий случай. Вот как сделано же хранилище по поводу зернофонда, да, для сельскохозяйственных культур. Вот то же самое можно сделать по человеческой истории. Наверное, это будет неплохо.
0: Спасибо. Так, давайте следующий вопрос. Его задает также наш постоянный зритель и, между прочим, регулярный участник нашего чата, ссылку на который мы дадим в конце нашего стрима, Илья Фришман. И вот его текст. Заметил, что ПВЛ, есть легенда, но по современных лет, видимо, как вещи Олег переправил корабли по суше, и точно такая же история есть при взятии Константинополя османами в 1453 году. Это совпадение или заимствование легенды?
2: Если углубляться в особенности повести временных лет и то, как она формировалась, это будет очень долгий рассказ. Скажу так, что можно обратиться опять-таки к интернету, посмотреть лекции там, профессора Данилевского о достоверности повести временных лет. Там очень много легенд, которые вставлены туда и в более позднее время. А при взятии Константинополя, я ошибаюсь, но, по-моему, там на колеса ничего не ставили. Но я могу ошибаться. Я не помню точный источник. Мне кажется, нужно его уточнить, прежде чем говорить, что они очень похожи. Вот. Я думаю, что это случайное совпадение. Не думаю, что это перекличка. Потому что вот эта вот история поставить корабли на колеса, это, ну, такой легендариум, на мой
0: взгляд. Да, спасибо. Александр Норд также с нами остается на стриме и спрашивает. Нейросети применяют для анализа массивов данных в археологии, для анализа спутниковых снимков, перекрестных ссылок между данными разных групп. Как у вас дела с нейросетями?
2: У нас дела...
0: Сети в целом не очень, но нейросети...
2: Да, да. Но математический метод для анализа массива данных, конечно, используются признаки, классификации, типологии. Это основа археологии, которая позволяет выстраивать динамику изменений, особенно по бытовым предметам, таким обычным для человека, как керамика, например, которая существовала очень долгое время, изменения которой фиксируют изменения как раз человеческой цивилизации, развития культур, развития племен и соседей и так далее, торговые обмены и все остальное. То есть это у нас используется очень широко.
0: Спасибо.
1: Спасибо. Вопрос от Ксении Диметры Целест. И вопрос, на самом деле, очень такой, я бы сказал, острый. Как вы считаете, есть ли пробелы в российском законодательстве об охране памятников культуры? И что нужно изменить, чтобы искоренить такое явление, как черная археология?
2: Я бы ответил на этот вопрос двояко. Не все возможно изменить... жесткими запретами. Мне кажется, что одним из направлений изменения – это образование, просветительская деятельность. В ряде случаев это невозможно, потому что люди, которые занимаются металлопоиском, иногда просто это азартная история, которая невозможно искоренить из человека коллекционирование, например. Да, и здесь нужны запреты на использование металлодетекторов, работать в экспедицию, там это необходимо. Вот. Это первое. Но второе, это посвящение. Что люди, которые выходят с металлодетектором в поле, они для себя ничего не проясняют. Они не делают вклад в мировую культуру, не делают вклад в находки. И если вы посмотрите, что все, что найдено при помощи металлодетектора, играет только в том случае, если это дополняется археологическими изысканиями. В любом случае, капитал вырван. Это разрушение представления о какой-то масштабной странице человечества. То есть, может быть, для себя человек что-то поймет, обнаружив 1, 2, 3, 5, 10, 100 монет. Но это не изменит общую картину представления. Самое главное, это останется знанием одного-двух людей.
0: Спасибо большое.
2: То, чтобы знания распространялись.
0: Спасибо большое. Так, румяный пирожок. Давно не было... румяного пирожка у нас в эфире. Если археологи придут на нужное им место, а там уже поживились черные копатели, будут ли они исследовать раскоп?
2: Да,
1: так.
0: И мы еще не услышали раз. Ваш ответ. Да, ответ мы не слышали.
1: К сожалению.
2: Не услышали.
0: Сейчас
2: слышали. Да. Да, мы очень часто так делаем, в частности, тоже Гнездово, оно очень сильно разграблено, но мы продолжаем там работать и все равно совершаем наше открытие.
1: Ну тут я бы даже добавил, что многие памятники грабились в древности еще и много
2: раз. Да, да, это явление такое многотысячелетнее.
1: Да, а некоторые раскапывались вполне нормальными археологами 19 века и методами, которые сейчас, как, кроме как грабительскими, не назовешь вообще. Поэтому, может быть, для археологов, там, не знаю, 22 века, то, как работали археологи 21-го, будет тоже выглядеть
2: варварски. Дикостью, дикостью, да.
1: Да.
0: Так, вопрос от Володи?
1: Да, вопрос от Володи, можно я его прочту?
0: Давай.
1: Мне очень хочется. А вам не кажется, что тема стрима по сверхцивилизации прошлого скорее касается не археологов, так как уже 100-500 раз доказали, что наши предки без всяких лучеметов обходились, а астрономов и дело в далеких-далеких галактиках?
2: Ну, согласен. Был очень хороший, опять-таки, вот недавно я слушал стрим о том, что надо сделать, чтобы человечество полетело в космос и долетело до других звезд. Очень сложная задача, которую нужно решать не только нам, но и тем, кто к нам летит. Поскольку Вселенная не ласкова ко всем представителям жизни, то это достаточно затруднительная история. Может быть, это вопрос к астрономам, но мне кажется, это пока еще вопрос к археологам.
1: Спасибо. И благодарим Алену П., которая перешла на уровень лаборант, то есть стала спонсором канала «Лаборатория научных видео». И вопрос опять от Тимура Воронкова. Фейнмана спросили, какое знание он передал бы нашим потомкам в случае полной гибели современной цивилизации. Он ответил, что передал бы знание.
0: Так, сейчас, Саша, у тебя какие-то проблемы со связью.
2: Да.
1: Я заметил, да.
0: Так, давай еще раз, Саша.
2: Знание.
1: Зачитайте еще раз вопрос.
0: Да, потому что частично он был не задан. Да.
1: Фейнмана спросили, какое знание он передал бы нашим потомкам в случае полной гибели современной цивилизации. Он ответил, что передал бы знание о существовании атомов. А какое знание передали бы вы?
2: О том, что человечество было не таким уж плохим и делало все, что делало, скажем так. То есть оно могло больше, чем мы представляем. Потому что, ну, не знаю, наверное, как-то так. Сложно сказать.
1: Да,
0: спасибо.
1: Спасибо и большое спасибо, мы говорим, Дмитрию Черкасову, который нас поздравил с Новым годом.
0: Спасибо огромное, Дмитрий.
1: И поддержал нас большим донатом. Спасибо вам, Дмитрий. А теперь вопрос от Ешатун, видимо. Можно ли считать Римскую империю сверхцивилизацией прошлого? Ведь во многом достичь уровня развития империи смогли толком только в 19 веке. Водопровод, например.
2: Но мы уже дали ответ на этот вопрос.
0: Чудесно.
1: Хорошо.
0: Спасибо. Ева Корнеева тоже поздравляет всех с Новым годом и говорит спасибо за стрим. И говорит, что год будет чудесным. Мы тоже на это рассчитываем. Спасибо вам, что вы смотрите нас. В общем-то, если такие люди будут нас продолжать смотреть, большое количество подписчиков, конечно, другой год будет чудесным. Другим он быть просто не может. И Ешатун также здесь следующий вопрос задает. Как заинтересовать людей и детей, в частности, археологии? Ведь все великие цивилизации уже найдены и раскопаны. В чем искать вдохновение для поиска?
2: Детей заинтересовать, приводя их в музей, приводя их к интересным археологам. Может быть, приезжая в экспедиции. А по поводу «все найдено», ой, вы знаете, я вот каждый год копаю и понимаю, что вообще ничего не найдено. То есть в глобальном масштабе, конечно, римскую цивилизацию, но там такое количество вопросов, загадок, неизведанного, непонятого, неоткрытого, что хватит, по-моему, на сотни лет еще вперед. Поэтому вдохновение черпать просто в том, что вам кажется интересным. То есть обратите внимание на то, что окружает вас. Знаете, что скажу? Вот если вы в России, иногда хорошо посмотреть не на Грецию, на Рим, да, а посмотреть вообще, что вы знаете о том, что кто 100, 200, 300. Я думаю, лет назад, если вы начнете разбираться в локальных вопросах вашего региона или вашего города, или вашего поселения, вас ждут такие открытия, которые многим археологам и не снились. То есть можно найти много интересного. Но самое главное, это дает возможность заинтересовать людей. То есть это банально прозвучит, но история родной страны, родного края должна очень хорошо изучаться. Мне кажется, мы всегда на это обращаем внимание. Мы всегда смотрим немножечко в Европу, там еще куда-то, но не всегда хорошо.
0: Все равно немножечко подсаживается у нас интернет. Да, сейчас все появилось. Спасибо за ответ. Я быстренько напомню друзьям о том, всем нашим друзьям, я надеюсь, что вы наши друзья, те, кто смотрит наше видео постфактум и те, кто следит за стримом сейчас. Если вам интересно общаться с нами, то у вас есть возможность продолжить общение в нашем уютном телеграм-чате, куда периодически заходят и наши гости, для того, чтобы ответить на вопросы, которые, возможно, не успели задать. А вопросов огромное количество, естественно, все не будут заданы, уж извините. Вот. И сейчас, собственно, в чате появится, в чате этой трансляции, ссылка, по которой можете переходить. Друзья, если вы нас смотрите в будущем, просто видео, извините, но обычно мы ссылки даем исключительно во время самого стрима, так что ждите следующий стрим. Так, и вопрос от Михаила Андрианова. И он говорит: «Добрый вечер, а какой был ваш найден и самый вау-артефакт?»
2: Вау-артефакт. Я надеюсь, меня слышно, да?
0: Да.
2: Вау-артефакт. Поскольку я занимаюсь наряжением коня и всадника, у меня всегда была мечта найти очень предмет, который связан со скандинавским одним видом уздечного набора. Это такое очень красивое украшение в виде головы дракончика. Оно там везде есть, я даже статью про него писал. Вот как найти не мог. Не попадался. А вот в этом году попался. Для меня это, наверное, вау-артефакт. Хотя мечи, которые мы нашли за последние 4 года, это безумно вау-артефакт. Но вот меня исключительно восхитило вот этот маленький предмет, этот маленький фрагмент, он с полфаланги пальца, остаточек от него, ну, с фалангу пальца.
0: Спасибо большое. Друзья, всем хочется сказать спасибо. Я надеюсь, вам понравился наш первый стрим в новом году. Василий, спасибо огромное вам. Я надеюсь, что вы нас слышите, несмотря на то, что картинка замерзла. Вот. Саша, спасибо тебе. И, естественно, еще раз благодарим наших подписчиков и всех людей, кто смотрел и задавал вопросы. Напомню о том, что вопросы, которые прозвучали сегодня в прямом эфире, обязательно будут переданы Василию. Он выберет из них 2 и, соответственно, шикарные подарки от него лично данный товарищ получит.
1: Да, спасибо, Виталий. Друзья, смотрите завтра новый доклад. Ну, точнее, там, батл с ученых против мифов и все остальное, о чем мы сегодня говорили, приходите в наш чат в Телеграме. До новых встреч. Спасибо, Василий. Спасибо, Виталий.
0: Всем спасибо и счастливо.

Здравствуйте. Я немножко хочу сегодня поговорить о медведях и о той реальной опасности, которую они представляют для всякого бродячего человека. Туриста, путешественника, просто человека, живущего на природе, даже дачника. Почему я считаю себя вправе это сделать? Потому что в течение 25 лет я изучал проблему взаимоотношений бурого медведя с людьми. Правда, в основном на материалах Восточной Сибири и даже Северо-Востока. Мне приходилось участвовать в расследовании 12, может быть, даже больше случаев убийства бурыми медведями людей. И, естественно, совершенно приходилось видеть гораздо больше случаев, когда люди убивают медведей. То есть проблему эту я знаю не понаслышке, поэтому сейчас я попробую рассказать о том, что она из себя представляет, и о способах ее преодоления или фиксации. Ну, самое главное, надо помнить, какие крупные животные представляют собой угрозу нашей безопасности. Если брать крупных млекопитающих в целом, то значит, на первом месте, безусловно, находятся слоны, на втором – гиппопотамы, а на третьем – медведи. Всех трех видов, самых массовых. Бурый, белый и черный американский медведь. Черный американский медведь, в общем-то, как просто один из самых многочисленных видов медведей. Его около миллиона во всем мире, поэтому, естественно, совершенно много медведей, много опасности. Мало медведей, мало опасности. Крупные кошки стоят на третьем месте из этого всего. Ареал бурого медведя – это практически вся территория современной России. Причем ближайшие признаки медведя можно встретить в непосредственной близости от Москвы, в пределах Московской области. В Ленинградской области их вообще достаточно много. И, в общем-то, где есть лес, есть медведь. И даже где леса нет, например, в чукотских тундрах медведи тоже встречаются. Но кроме бурого медведя, на территории нашей страны встречается белый медведь. Естественно, его ареал ограничен Арктикой. И, в общем-то, очень немного людей имеют возможность с ним встретиться и потерпеть от него, соответственно, какие-то неприятности. И третий вид медведей, обитающих на территории России, это белогрудый медведь. Он живет на юге Дальнего Востока, его ареал очень ограничен. Правда, там в этом месте и медведей много, и людей достаточно много. Поэтому конфликты достаточно часто возникают, но они, еще раз повторю, локализованы на очень ограниченном пространстве. Приморский край и южная часть Хабаровского края. Медведь, это правда, противный. Злой и агрессивный. Сколько у нас медведей в России вообще есть? Попробуем опрессовать сами для себя характер, размеры проблемы. Бурого медведя, по последним данным Центра охотконтроля, 200 тысяч особей. Возможно, на какие-то 20-10 тысяч особей меньше, возможно, какие-то 20-10 тысяч особей больше. Считать его очень сложно, и реальные размеры популяции себе, в общем-то, ну, наверное, никто не представляет. Белого медведя в мире во всем 20-30 тысяч особей, а в прилегающих российскому сектору популяциях Шпицбергенской, Новоземельской, Лаптевской, Чукотско-Аляскинской 8-10 тысяч зверей. Гималайского медведя, как я уже сейчас сказал, 5-6 тысяч животных. Почему вообще возникают конфликты между человеком и медведем? Причин для этого достаточно много. И прежде всего надо понимать, как зверь этот воспринимает окружающий мир. Как говорят опытные люди, и охотники, и исследователи, и те, кто с медведями много общается, например, пастухи, оленеводческих бригад, егеря, медведь – зверь без глаз. Зрение у него
монохромное и очень плохое. Различает он только близко расположенные объекты. Как и большинство млекопитающих, он реагирует прежде всего на движение. Если вы стоите неподвижно, и ветер дует на вас от медведя, он может пройти от вас на расстоянии 5 метров, вас не заметив. Основная информация приходит с обонянием и слухом, и у него есть еще одна очень интересная особенность. Медведь довольно много информации получает осязанием с помощью подушек лап. Как это получается, в общем-то, мы до сих пор до конца не понимаем. Но в основном это слух и нос. Это у него основное. Слух у него превосходный, обоняние прекрасное. Зверь определяет запах. Вот, например, на моей памяти мне пришлось тропить медведя, крупного медведя, который совершенно точно пришел на запах убитого лося на расстоянии 12 километров. Как это было, я просто немножко расскажу. Я ходил, следил, распутывал следы крупного самца, который вел такую совершенно естественную медвежью жизнь. Было это весной, это по снегу все следы были. Где-то там крутился, переворачивал какие-то коряги, что-то там копал, что-то ел. А потом вдруг он эту свою деятельность прекратил и, как стрела, пошел напрямую куда-то в совершенно определенном направлении. Просто вот как луч света. Я за ним пошел на лыжах, и через 12 километров я обнаружил лося, который подох достаточно давно, и этот медведь на нем кормился. То есть вот на 12 километров он запах чует. Очень хороший, конечно. Очень хорошее обоняние. Ну, в каких обстоятельствах медведи способны доставить неприятности людям? Надо рассмотреть, какие есть полувозрастные категории медведей, их конфликтность и общественная опасность. Начнем с детей. Медвежьих детей, естественно, совершенно. Медвежата этого года жизни и второго года жизни, те, которые держатся рядом с матерью. Они весят от 5-10 до 60 килограммов. Основную опасность они представляют для лагерного имущества. А для самого человека, в общем-то, наверное, и не представляли бы вообще, если бы с ними почти всегда не было матери. То есть как только вы видите медвежат, сразу надо понимать, что рядом находится медведица. Однако при этом мне известно как минимум два случая, когда два медведя-второгодка убивали людей. Они достаточно легко отгоняются подручными средствами и составляют около трети всей популяции. Еще раз говорю, главная неприятность от них – это то, что мама всегда рядом. Средний класс – это звери, не имеющие своей постоянной территории, которым еще предстоит ее завоевать. Они ходят между участками крупных самцов и самок с детенышами, и как только они начинают представлять для этих зверей какое-то неудобство, их прогоняют. Ну вот они такие вот шарахаются, гонимые всеми, иногда по очень большим территориям. Я их называю средним классом. Им от 3 до 6-7 лет возраста. Весят они от 60 до 150 килограммов и составляют тоже от трети до почти половины всей популяции. Основную угрозу они несут имуществу. То есть это вот медведи с ярко выраженным комплексом тинейджеров. Зашел в палаточный лагерь, там все перевернул, что можно, что неприятно пахнет, что пахнет непривычно, опрокинул. Палатка порвалась, там, ну, не порвал он, нет у него такой мысли, он лапой провел, но она порвалась, естественно. Лодка резиновая лежит надутая, тоже ткнул когтями, шипит, здорово.
А ну-ка еще пококтим. Ух ты, вообще отлично, какие-то куски от нее отлетают. Тут он заводится, начинает вот все вот на куски полосовать. В этом злого умысла у него нету совершенно, он просто себя так ведет. Физически некрепкого человека они вполне способны убить, отгоняются подручными средствами. Ну, немножко похуже, чем все остальные, чем более молодые звери, но, тем не менее, тоже отгоняются. Но недооценивать их нельзя. Надо вот всегда помнить, что самый небольшой одиночный медведь всегда в состоянии справиться с физически, даже с физически крепким человеком. Это очень сильный зверь, и недооценивать его нельзя ни в коем случае. Самки, имеющие детенышей, весят от 70 до 220 килограммов. Их в популяции немного, около 15%. Часто вступают в конфликты с целью защиты детенышей. Отгоняются с трудом, требуют особой осторожности в обращении. Но надо помнить, что как только вы медвежат увидели, надо быть готовым к встрече с мамой. Медвежат желательно не обижать, потому что они, будучи обиженными, хнычут, зовут на помощь, издают всякие звуки, показывающие, что медвежонка обидели. Лучше каким-то образом или отойти от них подальше, или, в общем, как-то избегнуть встречи с ними. Большие медведи, крупные самцы-доминанты, большие медведи, большие неприятности. Составляют около 15-20% всей популяции, вступают в конфликты обычно в сезон бескормицы, во время защиты добычи или пищевых ресурсов, неожиданно потревоженные. Именно у них возможны случаи активного хищничества по отношению к человеку. Отгоняются с некоторым трудом, конфликтов обычно избегают. Вот надо понимать одну очень важную вещь. Медведь – это не фашист Гитлер. У него нет задачи, увидев человека, всенепременно его уничтожить. В 95% случаев вы с ним расходитесь бесконфликтно. Но вот именно крупные самцы иногда ведут себя просто как самые сильные хищники на этой территории и не считают нужным вообще считаться ни с чем. В ясности, вы случайно поставили палатку на тропе, крупный самец идет по этой тропе, он пройдет через вашу палатку. Предотвратить нападение именно у этой страты очень сложно. Варианты конфликтов, какие есть. Заходы в города и поселки, они характерны в основном для вот этого среднего класса и самок с детенышами. Наносимый ущерб – это в основном имущество частных хозяйств и доступным запасом продовольствия. Дачи покрушить, погромить какие-нибудь. Ну, вот в Хабаровске пару раз за последние годы они в супермаркеты прямо заходили. Ходили по супермаркетам, выгоняли их с трудом. Пищевая конкуренция и паразитизм. Пищевой паразитизм – помоечничество. Чаще всего развивается на территориях, прилегающих к населенным пунктам, мясокомбинатам, птицефермам, турбазам, где не налажена утилизация или вывоз отходов. Наиболее привлекательны для медведей скотомогильники с недостаточной глубиной захоронения, а то и вовсе поверхностные. Если где-то на краю леса скотомогильник плохо спрятан, от него пахнет, торчат от него там конечности какие-нибудь, дохлые куры и так далее, они там все будут. Скольким медведям стоило жизни вот это вот некачественное захоронение пищевых отходов или отходов животноводства, я, в общем-то, затрудняюсь сказать. Вот только на птицеферме в окрестностях Магадана я лично по сигналам трудящихся убил больше 4 медведей. Да, 5 или 6 даже. И этого всего можно было легко избежать, если бы люди грамотно вели себя с захоронением отходов. Ну и кроме всего прочего, я говорю, что этот зверь руководствуется в основном обонянием.
И может прийти иногда на некоторые такие в достаточной степени типичные в туристской среде запахи. Вы подогреваете тушенку на костре, жижа из нее перекипает, сгорает на угольях. И, в общем-то, конечно, все медведи в радиусе нескольких километров становятся оповещены, что где-то рядом вкусно. И, в общем-то, реален их визит в лагерь. Вторжение на территорию, контролируемую медведем. Тоже в достаточной степени это уже чисто биологический конфликт. Бурый медведь – территориальное животное, старающееся защитить свою территорию от себе подобных. В наибольшей степени территориальность свойственна крупным зверям. И именно они при встрече могут пытаться вас отогнать. Кроме всего прочего, при встречном движении за медведем есть такая вещь, он может просто не уступить вам дорогу или пройти через ваш лагерь. Еще одна причина конфликтов – это сезонные гормональные всплески. Период гона. У бурого медведя это май-июнь. Практически на всей территории Российской Федерации, у белого медведя апрель-июнь. Во время гона и самцы, и самки повышенно возбудимы, реагируют на все крупные объекты, которые шевелятся, вне зависимости от того, являются они другими медведями или принадлежат к другим видам, к лосям, к оленям, к людям. И, в общем-то, настырно могут атаковать или каким-то образом попытаться от него избавиться. Молодые подрастающие звери, как и все подростки, значительно активнее и любопытнее взрослых формировавшихся особей. Ну вот я уже говорил, что соответствует тинейджерам, грубо говоря, шпане. Защита детенышей. Важнейший базовый инстинкт матери. Вот медвежата к вам побежали, будьте готовы, неприятность у вас на подходе.

ее, нашел чужую рыбу. Он будет на ней сидеть и будет пытаться эту свою добычу защитить. Проблема заключается в том, что вы не знаете, где она лежит, добыча-то эта. Вы совершенно спокойно идете по тропе, которая вам кажется очень удобной для передвижения вдоль берега реки. Очень много вдоль берегов рек, в любом регионе столбовых зверовых троп. Звери любят двигаться вдоль рек. Здесь работала рыболовецкая бригада, браконьеры, еще кто-то. Поймали рыбу, она у них стухла, они их компактной кучей выкинули в кусты. Пришел медведь, прикормился и лежит. Вы идете мимо, ни сном, ни духом, ни про рыбу, ни про медведя. Медведь этого не знает. Нападение, груз 200. Бескормица. Одни из самых тоже конфликтных периодов – это когда зверю нечем поддерживать свое существование. Таких периодов обычно два. Весной. Но весной, кстати, у него с этим полегче. Вопреки широко распространенному мнению, медведь из берлоги выходит с изрядным запасом жира. И этот запас жира позволяет ему относительно безбедно дожить до периода, пока не начинает, не очищается вся земля от снега и не начинает подрастать трава, которую он ест. Весной скорее надо опасаться не голодного, а гонного медведя. Медведи вступают в гон, в общем, практически сразу после выхода из берлоги. А вот осенью, когда плохой урожай ягод, плохой подход рыбы, еще какие-то есть вещи, которые снизили общую урожайность угодий перед его залеганием в берлоге, шишки нет. Вот тут медведи начинают искать, чем бы им поживиться еще, и тогда особенно активно приходят по окрестности человеческих поселений, занимаются хищничеством и могут нападать на людей. Иногда бывают прямо целые сезоны, когда вот была большая бескормица, знаменитый сезон 62-63 годов в Забайкалье, в Магаданской области был такой сезон 86 года, когда просто массово медведи бродили по окрестностям населенных пунктов, нападали на домашний скот, нападали на людей. Естественно, совершенно агрессивно ведущих медведей отстреливали, но они до этого успевали наломать очень много дров. Ну и положение доминирующего хищника на вершине пирамиды. Медведь, в общем-то, несмотря на то, что на характер питания, который его характеризует как всеядное, в общем, все-таки хищник. И так как он на вершине пирамиды находится, он считает, что он способен справиться с любым зверем, с любым живым существом, с человеком в том числе. Я вам скажу, что в местах, например, где медведи людей долго не видели, я, например, в 2013 году работал на Чукотке, где, в общем-то, ни олени не пасли уже около 30 лет. И около 30 лет не было ни геолога, вообще никого. На большой территории просто медведи никогда с людьми не сталкивались. Медведь бросился на вездеход. Медведю, правда, это не помогло. Но, в общем-то, я отметил про себя, что он просто не понял, что это такое, а сам по себе, по своим физическим кондициям, знал, что он способен заломать любое движущееся существо. Как уберечься от неприятностей, которые доставляют нам медведи? Основные принципы, которые страхуют нас от нападения бурого медведя, каковы они? Передвигаться совместно, группами, вести себя громко, разговаривать в голос. Медведи практически никогда, очень редко нападают на группы. Очень. Иметь в группе собаку. Имеет это и плюсы, и минусы. Собака, прежде всего, это очень хороший распознаватель всего на свете. Ее обоняние и слух значительно превосходят человеческий.

А глаза, в общем-то, они, зрение у нее на уровне человеческих. Собака чует медведя в ближайших кустах, и когда вы мимо него проходите, и, в общем-то, никогда бы, если бы не собака, о нем ничего не узнали. Точно так же собака чует медведей, подходящих к лагерю, и начинает лаять, указывая вам, где зверь. И тем самым зверей отпугивает. При этом, при всем, надо помнить, что доверять можно только собакам, которые обладают безусловным рефлексом жертвования своей жизнью в пользу человека. Очень много людей погибло в тайге, когда спугнутая медведем собака бросалась под ноги хозяину, ища от него защиты, сбивала его с ног, или просто защиты не находила, и медведь вместо собаки ломал хозяина. Таких случаев просто на самом деле реально очень много. Поэтому я обычно шучу на эту тему так. Собака, конечно, очень полезная вещь, но носить бы ее желательно в рюкзаке. А лучше всего, чтобы собака была не ваша. То есть подходите к этому совершенно утилитарно, нелюбимую ручку. Ну и надо иметь под рукой приспособления, которые помогают отогнать зверя. От металлической посуды, вообще всего чего угодно, что издает металлические звуки, до фальшфейера. Какие способы отпугивания я могу рекомендовать по отношению к медведю? Голосом. Просто голосом, как при общении. Вот штатная совершенно ситуация. Ты идешь по тропе, и видишь, как по этой тропе навстречу идет медведь, причем в обычной своей манере, когда он чем-то увлечен, он не обращает внимания ни на что вокруг, носом идет, водит. И явно совершенно, что вам особо идти в сторону некуда. Кругом густые заросли кустов. Подождали, пока подойдет, метров на 20, и просто спрашиваешь его, ну куда ты, дурашка, ломишься? Ну, в общем-то, практически во всех случаях такой неожиданный голос просто... А после этого вот у медведя есть такое замечательное свойство, вы его просто перестаете видеть. Почему так происходит? Человеческий голос – один из самых, на самом деле, неестественных звуков в природе. Скорее всего, очень хорошо отпугивает зверей, если просто таскать с собой включенный и постоянно орущий радиоприемник. Но я просто по роду своих занятий с этим не сталкивался никогда. Отпугивание металлическим стуком имеет значение. Просто банкой о камень, ложкой о миску. Я скажу вам так, что в моей практике, а я когда работал с медведями, я всегда носил с собой огнестрельное оружие и продолжаю его носить. Я практически всех медведей, отогнанных с помощью оружия, отгонял очень простым звуком. Я досылал патрон в ствол. Этого достаточно для того, чтобы зверь ушел. Резкий неприятный щелчок, все. Встал на задние лапы, осмотрелся и удрал. Мне известен, например, случай, когда после кораблекрушения один рыбак выходил из очень сложной ситуации, шел ночью по нерестовой реке, на которой этих медведей стояло, по-моему, по одному на каждые 200 метров. Он просто поднял галыш с земли и стучал по этому галышу обухом ножа. Тоже очень характерный звук. Медведи в конфликт не вступали. Прошел таким образом, я почти 40 километров. Свистом. Обычный тренерский свисток. Работает очень хорошо. Многие мои знакомые экспедиционники его носят. И, в общем-то, они эффективно с ним работают. Резкий свист, пронзительный. Медведя отпугивает хорошо. Огонь. С огнем хуже. Огня медведь, в общем, так скажем, почти не боится. Понимаете, в природе все время что-то горит.
какие-то где-то пожары, откуда-то тянет дымом. Ну, то есть медведь не боится огня, пока этот огонь не грозится его сжечь. Вот если это стена огня, пожар, который наступает на медведя, медведь от него убежит. А если это одиночный костер или два или три костра, в общем-то, если между этими кострами будет что-то для него вкусное, то медведь, скорее всего, этими кострами пренебрежет. Криком. Криком отпугивать можно, но это уже такая достаточно крайняя ситуация. Это значит, что на него не подействовали ни голос, ни стук по металлу. И, в общем-то, медведь продолжает вами интересоваться. И в этот момент надо начинать оглядываться, куда бы скрыться. Это деревья, прежде всего. При этом надо помнить, что деревья должны быть такие, чтобы медведь на них не залез и вас с них не стряхнул. Они, вообще-то, очень здоровые, эти медведи. Если дерево тонкое, вот, например, сантиметров 20, то медведь просто может его раскачать и стряхнуть залезшего на него человека. Такие случаи бывали. Мощный фонарь. Сам я им никогда не пользовался. Но вот мои знакомые, которые занимаются профессиональной охотой в Африке, утверждают, что пущенный в глаза пучок света мощностью 1000 люмен останавливает слона. Я думаю, что и медведя тоже остановит. Помните об этом. Мощный фонарь – очень полезное средство самообороны. Для того, чтобы избежать нападения медведя, визита медведя в плохо охраняемый лагерь, который стоит где-то в течение долгого времени, работает такая очень простая вещь, как баллон дихлофоса. Баллон дихлофоса обмазывается сгущенным молоком и укладывается где-то в 100-120 метрах от лагеря. Медведь его находит, прокусывает и больше никогда не приходит в это место. Это вообще на самом деле фирменный способ, который употребляется американскими туристами вот в их кемпингах. Манипуляция размерами. Чего больше всего боится любое живое существо, человека включая, когда что-то непонятно. Вот что-то было маленькое, стало большое. Одно из таких подручных вариантов манипуляции размерами – это, вот, например, у меня одна знакомая, которая постоянно путешествует в одиночку, она носит с собой брезент для ночевки, ночует под брезентом расстеленным. Она быстро разворачивает брезент на двух палочках, которые она использует для ходьбы. То есть она была маленькая, стала большая. Медведи этого боятся. Куртка, поднятая на руках над головой, тоже увеличивает размер. Медведи этого боятся. Есть специальные дымовые шашки, которые испускают огромное количество ярко окрашенного дыма. То же самое. Вот на моих глазах ни один медведь не выдержал такого зрелища. Ну вот в кино можно вспомнить прецедент, когда папа Индианы Джонса зонтиком птиц гонял по берегу. Он тот же самый эффект использовал. Изменение размерами. Баллоны для отпугивания животных. В общем-то, имеют место быть. Я к ним отношусь со скепсисом. Я просто продолжаю думать, что большого медведя таким баллоном можно как отпугнуть, так и разозлить. А если вы его разозлите, мало вам не покажется точно. И баллоны должны быть именно для отпугивания крупных хищников, а не собак. И они должны быть большие. Газа, вот всякой гадости в этом баллоне должно быть много. Сам я считаю лучшим способом отпугивания медведей это фальшфейер, сигнальный судовой огонь. Имеет он, ну, то есть это вот такой вот факел огня различного цвета, красного, белого, зеленого бывает. Кроме такого факела, который горит секунд 10-15, он еще испускает огромное количество вонючего дыма.
И, в общем-то, будучи применен на расстоянии около 2-3 метров, в общем, медведя он отпугивает 100%. Надо понимать, что отпугивать зверя надо не уже на критически коротких дистанциях. До этого надо попробовать все другие способы, о которых я вам говорил. Почему я вам ничего не говорю об использовании оружия? Сегодня по современному законодательству вы с оружием можете находиться в угодьях только в период охоты и при условии наличия у вас путевки на нахождение с огнестрельным оружием. Просто так для самообороны вам никто оружие в лес взять не даст. Вот вы летом маршрут взяли ружье, вас встречает охотинспектор, вы браконьер, изъятие оружия и в лучшем случае административное наказание. Ну вот, очень надеюсь, что эти мои рекомендации вам в чем-то помогут. Помните еще раз, это все не является 100% рекомендацией против ваше съедания вас медведем. Вы человек, главное ваше оружие, оно вот здесь, между ушей расположено. Думайте, избегайте встреч, избегайте конфликтов, и да пребудет с вами удача. Спасибо.

0: Станция Кассиопея представляет вам наше мобильное приложение Cassiopeia Station. Теперь вам не нужно подключаться к каким-то сторонним плейлистам радиостанций, а слушайте нас напрямую. В приложении легко переключиться на любой канал нашего радиосиндиката, можно ознакомиться с информацией о данном радиоканале, проголосовать за трек, заказать композицию. Также вы можете выбрать любой битрейт качества 64, 128, 256 и 350 килобит в секунду. Скачать наше мобильное приложение можно в App Store, Google Play и RuStore. Моя станция Кассиопея всегда со мной.
1: Как Пифагор придумал музыку? На самом деле название это не совсем корректное, потому что Пифагор, как вы понимаете, музыку не придумывал. Пифагору, ну, примерно 2500 лет, музыка возникла задолго до этого, и по большому счету любой человек может напевать все, что ему хочется, и это можно называть музыкой при желании. Всякие практики племенные, в общем, там музыка уже была. Поэтому корректно было бы называть, как Пифагор придумал музыкальную систему. В чем же разница между музыкой и музыкальной системой? Вот о чем мы сегодня с вами поговорим. Смотрите. Что такое музыкальная система? Очень грубо говоря, это те звуки, из которых мы будем сочинять музыку. Потому что если нет музыкальной системы, каждый поет как придется, это как на сельской свадьбе, кто в лес, кто под дрова, ну, соответственно, музыка никакой не получается. Вот. Поэтому нам нужно выбрать какие-то звуки. Давайте, чем определяется звук? Звук определяется высотой. Вы знаете, что звуки есть низкие, басовые, есть высокие. Вот, соответственно, это диапазон, который мы с вами слышим. Низкие звуки, высокие звуки. Из них нам нужно выбрать те звуки, из которых мы будем сочинять музыку. Не из произвольных, из каких-то конкретных. Чем определяется высота звука? Высота определяется частотой. Частотой. То есть, как часто колеблется струна. Например, говорят, что нота ля звучит на частоте 440 Гц. Это значит, что за секунду струна делает 440 колебаний. Соответственно, если звук низкий, басовый, то струна делает немного колебаний, она не быстро колеблется. Колеблется, ну, например, там 100 колебаний в секунду. Это такой будет низкий, довольно низкий звук. Если струна колеблется очень-очень быстро, такая тонкая маленькая струна, там 1000 колебаний в секунду делает или 2000 колебаний в секунду, это будет высокий звук. Вот у нас есть шкала высот, звуковысотностей. Мы на ней должны выбрать какие-то звуки, из которых мы, собственно говоря, будем сочинять музыку. Давайте для начала выберем первый звук с частотой равной единице. Такая некоторая условная единица, нам не важно, сколько в ней герц, пусть там 100 герц или 1000 герц, не важно, какая-то условная единица этих герц. Так вот, мы этот звук выбрали. Какие еще звуки нам выбирать в музыкальную систему? То есть в те звуки, из которых мы, собственно, и будем сочинять музыку. Вот в чем состоит вопрос. Для этого нам нужно понять, как устроена физика звука, потому что иначе мы можем взять произвольные звуки. Например, звук с частотой равной единице и звук с частотой равной пи. Ну, какой в этом смысл, не очень понятно, потому что константа пи, она, конечно, интересная, но не факт, что она для музыки нам пригодится. Вот поэтому мы должны понять, как устроен звук. У звука есть два основных параметра. Это, как мы уже выяснили с вами, частота, и вторая – это громкость, амплитуда. У нас есть струна, предположим, такой источник звука, который почти, ну, во многих музыкальных инструментах существует как источник звука именно струна. Так вот, у струны есть амплитуда колебаний, то есть насколько широко она колеблется. Этим определяется громкость. То есть, чем сильнее мы по струне ударили, чем больше она колеблется, тем, соответственно, мы громче слышим звук. И вторая характеристика – это именно частота. Она обратно пропорциональна длине струны, ну, при прочих равных. То есть, если мы берем какую-то одну и ту же струну, уменьшаем ее длину, частота увеличивается. Ну, вы, если видели рояль, у него вот такой вот идет изгиб, у него слева очень длинные струны, они басовые, дают очень низкий звук, они очень медленно колеблются. А справа струны очень короткие, колеблются очень быстро, соответственно, дают высокий звук. Так вот, два параметра – высота и амплитуда. Мы эти два параметра отложим на таком графике, который называется амплитудно-частотная характеристика. Называется очень сложно, на самом деле довольно простая вещь. Он выигрывает конкурс на самое сложное название для самой простой вещи. Берем две оси. По одной оси откладываем частоту, по другой откладываем громкость звука. Соответственно, у нас есть какая-то струна. Мы за нее дернули, издался некоторый звук. И вот здесь есть некоторый столбик, который вы видите сейчас на графике. По горизонтали мы откладываем частоту, по вертикали мы откладываем громкость этого звука. Вот этот столбик и определяет этот звук, который у нас есть. У него два параметра. Но проблема в том, что струна не колеблется как целая, то есть вот вся целиком изгибается полностью, как мы привыкли это себе представлять. На самом деле в колебании струны есть так называемые гармоники, и они определяют физику звука. То есть с одной стороны струна колеблется целиком, она поднимается то вверх, то опускается вниз, то вверх, то вниз. Это так называемый основной тон или первая гармоника. Когда мы говорим, что нота ля звучит на частоте 440 Гц, это означает, что когда она колеблется целиком, вот так полностью, она колеблется с частотой 440 колебаний в секунду. Но в тот же самый момент струна колеблется как две половинки. То есть как будто бы, ну вот вы сейчас видите это на экране, до середины и от середины до конца, двумя такими вот горбиками. Двумя, это называется полуволна, двумя полуволнами. У нас длина струны, той, которая колеблется, сокращается как бы в два раза. Ну, как будто бы струна колеблется от начала до серединки, от серединки до конца. У нас получается половинка струны. Поскольку у нас частота обратно пропорциональна длине струны, у нас, соответственно, частота этого колебания будет в два раза больше. Если частота целой струны была равна единице, частота половинки, когда колеблется половинка струны, будет в два раза больше, то есть равна двум. Так вот, этот звук издается одновременно с первым. Это называется вторая гармоника. Когда целиком колеблется, называется первая гармоника. Когда половинка струны, это называется вторая гармоника. Как одна и та же струна в один и тот же момент времени умудряется колебаться и целиком, и как две половинки. Это же одна струна. Она должна это делать. Сейчас я покажу сначала это на руках, а потом попробуем показать это на графике. Смотрите, представьте себе, что первого колебания и первой гармоники не существует. Существует только вторая. Тогда у нас одна половинка струны поднимается вверх, а другая опускается вниз. И потом в обратную сторону. Вот такой вот восьмерка, они колеблются. А теперь представьте себе, что эта восьмерка не на неподвижной струне, а на струне, которая сама, как качелька, ходит то вверх, то вниз. Вот она начинает идти вверх, у нее одна половинка поднимается чуть выше вверх, вторая чуть медленнее. Потом они меняются местами и идут вот так вот назад. И вот так вот. То есть такая восьмерка, которая колеблется на качельках. Не знаю, очень ли понятно то, что я изображал на руках. Сейчас мы посмотрим это на графике. Вот вы можете сейчас на картинке увидеть, собственно, это сложение первых двух гармоник в колебании струны. Вот реальная струна, точнее, первые две гармоники реальной струны изгибаются именно так, как вы сейчас это видите на картинке. Пунктиром обозначена первая гармоника, там видите, что струна просто изгибается целиком то вверх, то вниз, а на ней уже изгибается вот эта вторая гармоника, то одно крыло выше, то второе крыло выше. Вот таким вот образом это происходит. Дело в том, что на этом колебания струны тоже не ограничиваются. Струна изгибается как 3 полуволны, 4 полуволны, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и так далее до бесконечности. Да, если мы все это будем вместе складывать, то у нас получается довольно сложная причудливая форма колебания струны, но она раскладывается вот на такие простейшие колебания. На первую гармонику, вторую, третью, четвертую, пятую. Как они устроены с точки зрения высоты звука? У нас есть основной тон, то есть вот когда струна колебалась целиком, и все остальные гармоники будут кратные, то есть в два раза выше, в три раза выше, в четыре, в пять, в шесть, в семь, в целое число раз выше, чем частота основного тона. Все эти звуки присутствуют в колебании одной единственной струны. Мы дернули одну струну, и издался уже сразу целый набор звуков, не один звук. И когда мы говорим, что нота ля, допустим, колеблется на частоте 440 Гц, это означает, что основной тон, то есть первая гармоника, колеблется на частоте 440 Гц. А на самом деле существуют звуки, которые в два раза выше, это 880, там, в три раза выше, 1320, в четыре раза, 1760, если мне математика не изменяет, и так далее. То есть все кратные гармоники тоже в колебании струны присутствуют. Зачем нам это нужно? А дело в том, что когда мы набираем себе музыкальную систему, что бы нам хотелось от этих звуков? Чтобы они друг с другом гармонично сочетались, чтобы они были приятные на слух. Потому что если нам хочется, чтобы было неприятно, ничего убирать не нужно. Каждый как хочет, так и поет, и все неприятно сразу самой собой получается. А нам хотелось бы, чтобы у этих звуков было как можно больше общего, чтобы они вместе давали какое-то слитное, интересное созвучие. Так вот, как нам этого добиться? Итак, возьмем звук частоту равную единице, вот тот самый первый, с которого мы стартовали. И если мы второй звук возьмем ровно в два раза выше, то есть частота первого, ну, например, равна единице, а частота второго равна двойке, то мы заметим, что в таком случае у нас каждая вторая гармоника будет совпадать у первого звука и у второго. Ну вот на картинке вы можете это увидеть. Получается, что у двух таких звуков очень много общего. Ну, просто каждая вторая гармоника, 50% гармоник совпадает. Эти два звука будут очень слитно друг с другом сочетаться. Звучать это будет вот так. Так вот, тот звук и тот звук, который в два раза выше, в музыке такое сочетание звуков используется. Оно называется октава. То есть звук, это звук, который ровно в два раза выше. Что это означает с точки зрения нашей музыкальной системы? Что как только мы взяли какой-то звук в систему, имеет смысл туда же взять звук, который будет в два раза выше. Потому что он с ним гармонично сочетается. А какой гармонично сочетается будет с ним? Тот, который от него в два раза выше, то есть частота которого будет равна 4. А с ним гармонично сочетается, который от него в два раза выше, то есть частота которого равна 8, 16, 32 и так далее. Это так называемый октавный принцип. То есть как только мы какую-то ноту взяли в систему, имеет смысл в эту же систему взять все звуки, которые получаются от него по умножению на 2. Более того, не обязательно умножать на 2, можно делить на 2. Картина получится тоже та же самая. У нас звук частота равна единице, и звук частота которого равна 0,5. Там тоже будет каждая вторая гармоника совпадать. Вот, соответственно, как только мы взяли звук в систему, взяли от него все его октавные звуки, тоже туда набрали. Это мы набрали первые звуки. Вот видите, они у нас тут внизу на оси отображены. Первые звуки, которые мы набрали в систему, они гармонично друг с другом сочетаются, из них можно сочинять музыку, но их довольно мало, как видите. Во-первых, мы сделаем с вами вот такую штуку, мы немножко их раздвинем. Это в математике называется логарифмический масштаб. По сути своей, у нас каждый шаг теперь по этой оси – это не плюс 1, а умножить на 2. Один шаг сделали, умножили на 2, умножить на 2, умножить на 2. Так просто удобнее будет рассматривать картинку. Мы набрали первые звуки. А теперь нам нужно набирать какие-то другие звуки, кроме, собственно, вот этого изначального и того, которое от них получилось умножением на 2 от него. Сейчас мы спокойно, медленно попробуем их набрать. Следующий способ соединить два звука, чтобы у них было как можно больше общего, взять звук и взять звук, который ровно в 3 раза выше. Умножение на 2 мы уже с вами использовали, теперь можно использовать умножение на 3. Так вот, давайте возьмем звук и звук, который ровно в 3 раза выше. У них будет совпадать каждая третья гармоника. Ну, на картинке вы видите, что каждая третья гармоника совпадает. Тоже хороший звук, хорошее сочетание. Для музыкантов, скажу, это называется дуодецима или квинта через октаву, когда мы берем звук, который ровно в 3 раза выше. Так вот, мы тогда в систему добавляем звук частоты равной 3, потому что он хорошо сочетается с первым нашим выбранным, у которого частота была равна 1. Кроме того, помните октавный принцип. Как только мы звук взяли в систему, имеет смысл в ту же самую систему взять все звуки, которые получаются от него, умножением на 2. То есть мы эту тройку умножаем на 2, получаем 6, умножаем еще раз на 2 или делим на 2. И все эти звуки тоже добавляем в музыкальную систему. Вот вы видите, мы их на оси обозначили. Помните, мы могли умножать на 3, можем делить на 3, картинка будет та же самая. Тоже будет каждая третья гармоника просто совпадать. Так вот, давайте возьмем тогда в систему и звук, который получается от единицы делением на 3, то есть 1/3. И все, которые от него получаются октавными. 1/3 умножить на 2, на 4, на 8, на 16 и так далее. Смотрите, мы набрали некоторые первые звуки, первый некоторый набор. Теперь мы взяли звук, частота которого равна 3, он у нас в системе был. Мы его частоту тоже можем умножить на 3, получим звук, который с ним хорошо сочетается. Ну, давайте его тоже возьмем, и, соответственно, все октавные, которые от него, тоже, соответственно, берем в систему. Это звук частоту равная, ну, такая условная 9. Потом от него опять можем умножать на 3, получится 27. Соответственно, его тоже размножаем во все октавы, делим и умножаем на 2, и добавляем. Этот звук тоже возьмем в систему. Таким образом, мы с вами получим первые, ну, вот в данном случае у нас получилось 7 звуков. Частоту равна 1/3. Единица, тройки, девятки, 27, 81 и 243. Это все степени тройки, то есть это просто по умножению на 3 не получается. Первые 7 звуков мы их с вами расположили на этой линейке звуковысотности. Их имеет смысл брать в систему, потому что они хорошо сочетаются с первым выбранным, ну или друг с другом. Они образуют такую интересную систему. В принципе, это умножение на 3 можно продолжать и дальше. Мы можем взять следующие степени тройки. Это будет 3 в 6 степени, в 7, 8, 9, 10. Вот у нас сейчас с вами получилось уже 12 звуков. Ну, давайте эти звуки тоже, которые у нас треугольниками обозначены на картинке, тоже добавим в музыкальную систему. Вот мы их с вами добавили. Смотрите, мы с вами из каких соображений собрали сейчас эту музыкальную систему? Мы взяли физику звука, посмотрели, какие звуки хорошо друг с другом сочетаются, то есть обнаружили, что при умножении на 2 и умножении на 3 будет хорошее сочетание звуков, если мы частоту умножаем на 2 или на 3. Мы собрали некоторую музыкальную систему. Вы удивитесь, но если мы посмотрим на фортепианную клавиатуру, там ноты будут располагаться ровно так же. Вот те, которые мы обозначили треугольниками, которые получают чуть позже, они обозначены черными клавишами, они как такие ноты второго ряда. А те, которые мы обозначили прямоугольниками, первые, самые ближайшие по умножению на 3, они обозначены белыми клавишами. И, как ни странно, именно такую систему Пифагор, собственно говоря, и создал 2500 лет назад. Ну, не то чтобы он собирал это по слуху, потому что для Пифагора музыка была разделом математики, ну, вроде геометрии. Мы можем обнаружить красоту мира, гармонию в геометрии, а можем обнаружить в музыке, в сочетании звуков. То есть он знал, что между ними хорошее математическое соотношение, умножение на 2, умножение на 3. Он просто брал длинный струн, брал струну, поделил ее пополам, получал звук, который в 2 раза выше, или делил на 3 части, получал звук, который в 3 раза выше. Вот. Он, соответственно, собирал музыкальную систему из длин струн. И он видел, что математически они хорошо соотносятся, а потом проигрывал их и слышал, что они звучат хорошо. Вот эти два элемента он брал. Между ними, на самом деле, находится еще физика звука, про которую он не знал. Он не знал что про гармоники, потому что это открытие нового времени. Уже нужно было дифференциальное исчисление, уравнение математической физики для того, чтобы мы решили и поняли, как колеблется струна. Он этого на глаз не мог определить. Мы не видим на глаз 440 колебаний. Вот. Но он видел это математически, и он слышал это акустически. Поэтому он собрал именно такую систему 2500 лет назад. И, как видите, в этой системе все звуки друг с другом находятся в некотором интересном соотношении. Вот в таком либо умножении на 2, либо умножении на 3, и у них много совпадающих гармоник. Поэтому, когда в этой системе исполняется музыкальное произведение, сочиняется, там кто-то поет, кто-то играет, эти звуки друг с другом хорошо сочетаются. Мы слышим, что в этом есть консонанс или какая-то гармония. Вот. И, кстати, на фортепиано клавиатуре вы видите, что эти октавы повторяются, про которые мы говорили, по умножению на 2. В одной октаве ноты называются белые до, ре, ми, фа, соль, а, си. Черные – это так называемые полутона, либо они обозначаются диезами, либо с бемолями. Ну, вот здесь мы в данном случае обозначили с диезами. А дальше просто повторяются по октавам. Такая же точно структура, она повторяется. Потому что, помните, октавный принцип мы умножали на 2 все звуки, которые у нас получались. Потом, впоследствии, эта система получила некоторое дополнение, видоизменение. Она немножко развивалась, появился натуральный строй, появился орнаментно-оперированный. Сегодня мы про это с вами не поговорим. Если вдруг любопытно, можно посмотреть мою книгу «Построение музыкальных систем». Там я более подробно рассказываю всю эволюцию развития музыки, не только пифагорейский строй. Сегодня мы с вами поговорили про Пифагора. И продолжая эту традицию, на самом деле пифагорейскую, которую заложил он, когда в основе того, что мы делаем, лежит математическая гармония, мы можем развивать наши музыкальные системы, можем создавать новые, какие-то необычные, которые до сих пор мы с вами не слышали. Я надеюсь, что это дело Пифагора мы с вами продолжим. Спасибо большое за внимание. По поводу того, все ли ноты звучат гармонично. На самом деле, разумеется, в музыке есть консонансы, то, что нам нравится на слух. И есть диссонансы, то, что звучит не очень приятно. Ну, по меркам 20 века, на самом деле, это звучит нормально. Потому что в 20 веке уже композиторы изгалялись как хотели, и для них там малая секунда, которая изначально считалась диссонансом довольно сильным. Ну, да, такой просто определенная краска звука. Но что важно для пифагорейской системы? Даже когда мы берем какой-то интервал, который называется диссонантным, там, не знаю, тритон или малую секунду, или там септиму, диссонантные интервалы, они все равно в себе имеют какую-то связь. Мы можем найти ту ноту, через которую они друг с другом связаны. И вот эта связь, она определяется музыкальной системой, тем, что мы строим. Да, она, эта связь довольно далекая может быть. То есть мы для того, чтобы гармонически дойти от ноты до ноты до диез, например, которая в малой секунде находится, нам нужно будет пройти очень-очень много там умножений на 3, пока мы дойдем до этого до диеза. Но тем не менее, связь-то все равно существует. То есть они связаны просто в такую более далекую цепочку. Там нет звуков, которые взяты произвольно. Вот мы взяли звук до, и от него какой-то произвольный, вот здесь непонятно откуда появившийся. Такого не происходит. Вот в этом и есть смысл музыкальной системы. В том, что каким-нибудь образом все эти звуки друг с другом связаны по совпадению гармоник. То есть мы, когда это потом ухом слышим, мы слышим, что это совпадение гармоник происходит. Две книги, про которые я говорил про одну книгу, на самом деле их существует две. Первая книга – это «Построение музыкальных систем». Это книга, ну, больше, наверное, для математиков. В ней довольно подробно, без того, чтобы мы срезали какие-то углы, изложена вся теория, начиная от законов Ньютона, от того, как устроена физика звука. А физика звука, как и любое физическое явление, определяется законами физики, которые, собственно говоря, это три закона Ньютона. Вот они, собственно, и дают нам тот звук, который мы имеем у струны, у духовых музыкальных инструментов и всего остального. И вот этот путь был пройден от начала до конца, от законов Ньютона до того, что мы имеем в музыке. То есть мажоры, миноры, лады, тональности, все, что касается музыкальной гармонии. И пространство кратности – это просто удобная схема для того, чтобы отображать все, что мы имеем в музыкальной гармонии. Здесь она была представлена впервые, и, собственно говоря, вот этот весь путь, он здесь пройден. Вторая книга, она была написана в соавторстве с Марией Леньковой. Мария Ленькова – это музыкальный педагог, у нее есть профессиональное музыкальное образование. И здесь, например, есть много музыкальных примеров, вот тут нотные тексты разные, упражнения. То есть эта книга называется «Теория музыки. Визуальное представление гармонии». Она больше подойдет для тех людей, кто хочет научиться музыке. Именно в практическом смысле слова сочинять или исполнять. Может быть, как-то более вдумчиво и внимательно слушать эту музыку. То есть она как раз направлена на практику. В ней гораздо больше практики. Она для этих целей. Там тоже изложено, там тоже все, что касается музыкальной гармонии, представлено в пространстве кратности, потому что это краеугольный камень, потому что в пространстве кратности все становится понятно, все становится логичным. Мы не берем что-то из головы, вот давайте мы вот так, а потом делаем правило, из него 15 исключений, такого не бывает. Если правило, должно быть правило. В науке работает так, нельзя выдирать что-то из середины, говорит, это не работает. Это один из критериев научности. В рамках научного подхода у нас не должно быть ad hoc гипотез, не должно быть гипотеза, из которой есть исключение. То есть, если гипотеза, все, она работает всегда. Вот. И здесь как раз в этой второй книге вся музыкальная гармония, она изложена в пространстве кратностей. Но, кроме этого, есть множество примеров, есть то, что касается ритма, то, что касается мелодии, есть то, что касается музыкальной формы. То есть это, на самом деле, такой, ну, в некотором смысле курс обучение музыке, элементарной теории музыки. Разумеется, когда мы говорим про реальную музыку, все аспекты там переплетаются друг с другом. Ритм, мелодия, гармония, формы – это все существует в целостности. Но для методологически, для того, чтобы изучить это, полезно разбить на отдельные элементы. Такой, знаете, дифференциальный интегральный подход. Мы дифференцировали, разбили, и каждый отдельный элемент изучили, потом объединили все вместе, поняли, как это работает целиком. Вот для чего это нужно.

0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация.
1: Передача данных.
2: Здравствуйте, друзья! В эфире передача данных, у микрофона Мария Баченина. Вы знаете, совсем недавно я записала передачу данных, и в гостях у меня был нейробиолог. Рассказал об очень интересном исследовании. И вот никак оно меня не отпускало. Откопала я все подробности. Сейчас с вами поделюсь. В 2005 году нейробиолог, профессор психиатрии и почетный профессор анатомии Калифорнийского университета Джеймс Феллон при проведении исследований по сравнению мозга нормальных людей и психопатов-убийц случайно обнаружил мозг психопата у себя. Ну, это на самом деле так. Он хороший семьянин, у него трое детей. Он, в общем-то, относится к привилегированным слоям общества, неплохо зарабатывает. Ну, то есть он не убийца, но психопат, понимаете? И там пошло-поехало. Он обнаружил, что у него была специфическая разновидность генов. Это гены ярости, которые связаны с серотонином. И это является причиной агрессии, жестокости. Главное, на что я обращаю ваше внимание сегодня, низкой эмоциональности, то есть это отсутствие эмпатии практически. Отсутствие эмпатии, вот, перечисляют. И если вы выросли в жестокой обстановке, это все проявляется очень круто. Но если вас вырастили в позитивной среде, то не все так гладко. Негативный эффект может проявиться в некоторых других генах. Но мы сегодня не об этом. У нас сегодня в гостях адвокат, кандидат юридических наук, доцент кафедры криминалистики юридического факультета МГУ имени Ломоносова Евгения Крюкова. Евгения, здравствуйте. Добро пожаловать.
3: Здравствуйте, рада вас видеть и слышать.
2: Взаимно. Начну с такого общего вопроса. Не все психопаты-маньяки, как я только что доказала, говоря о известном ученом Калифорнийского университета. Но вот все ли маньяки-психопаты? Психопаты в смысле научное подтверждение, если изучить их мозг. Как вы считаете? Я понимаю то, что вы криминалист, а не криминальный психолог. Тем не менее, знаю, что у вас рука руку моет, вы там в такой плотной связке, что и не различить порой. Евгения?
3: Да, безусловно, есть особенности в развитии человека, в его биографии и в состоянии здоровья, которые проявляются на повышенной агрессивности, на особой жестокости совершения преступлений. В основном, безусловно, это связано с работой мозга, с тем, как человек восприимает окружающую среду, воспринимает людей, которые с ним общаются. И то, что может показаться незначительным для обычного человека, здорового, так скажем, для психопата, это может вызвать определенную реакцию, триггер для повышенной агрессии, для совершения преступлений, для какого-то нападения. И здесь мы выделяем два фактора. Фактор окружающей среды – это действительно семья, это отношения, друзья, какие-то обидчики, которые встречаются в жизни убийцы-преступника, и обычное состояние здоровья, гены, род, который имеет отношение, безусловно, к становлению человека. И если в роду есть какие-то были заболевания, нестабильные состояния здоровья, то это сказывается и на нем. Другое дело, что это процентное соотношение мы до сих пор не знаем. Мы исходим из того, что это 50 на 50, что есть люди, которые генетически предрасположены, и очень много западных исследований говорит нам о гене агрессивности, действительно, но их биография показывает, что они никогда преступления не совершали. И более того, действительно, очень добропорядочные граждане. А есть и другие ситуации, когда, наоборот, человек совершает преступление, хотя в его биографии семьи не было никогда никаких заболеваний, отклонений, особенностей развития. И мы определенные закономерности в итоге вывести не можем. Мы только можем говорить о частных случаях. Но здесь и есть специфика в том, что сами по себе особо жестокие преступления, серийные убийства, маньяки различные, это все-таки настолько уникальные случаи, что по ним нам очень тяжело говорить с такими стабильными, привычными понятиями и выделять какие-то закономерности. Они настолько индивидуальные истории, что каждая биография предопределяет какое-то поведение. Были и объективные обстоятельства, какая-то обида, которую потом человек нес в течение всей жизни, а были и травмы, и психологические, и психиатрические заболевания, которые сказывались на поведении человека.
2: Евгения, а давайте тогда сразу с терминологией разберемся. Кого мы называем маньяком, и между маньяком и серийным убийцей есть разница?
3: Мы, как криминалисты, слово «маньяк» не любим. Но очень часто используем, чтобы нас было легче понять.
2: А почему вы не любите его?
3: Потому что это в целом медицинский больше термин, относящийся к вот этим маниакальным стремлениям человека, от которых он не может избавиться. И все-таки серийный убийца – это не всегда маньяк. То есть он не всегда движим какой-то идеей, от которой он не может отказаться, он с ней борется. То есть это все-таки есть некоторые отличия в серийных убийцах. И некоторые убийцы совершают преступления не настолько многократно. Они делают паузы, например, они отказываются от своего преступного замысла, они меняют механизм совершения преступлений. В маниакальных состояниях все-таки мы говорим о том, что человек привычен определенному способу, и этот способ для него очень важен. Это важна личность потерпевшего жертвы, например, определенное стремление к, не знаю, там, к блондинкам, к брюнеткам, к людям, у кого красная сумочка, условно все это. А здесь у классического серийного убийцы может все-таки меняться механизм совершения преступления, вот этот типичный портрет потерпевшего, когда он понимает, что он уже, может быть, дошел до определенной степени развития, он хочет дальше уже перейти, может быть, другая категория, более взрослая, наоборот, меньшего возраста. Телосложение может меняться человека, который ему нравится.
2: Это вот про серийного, да?
3: Да, мы про серийного. А с маньяком мы скорее говорим о том, что это настолько... Вот эти черты маниакальности, они могут присутствовать у серийного убийцы, что он не готов бросить свой преступный замысел, и даже когда он приостанавливает свою деятельность, это ненадолго. То есть он все равно движим какой-то идеей.
2: То есть мы в случае маниакальности можем говорить, что ими управляет, ну, в данном случае, злодейка природа, то есть типаж поведения они не могут менять. А вот серийный убийца, он может, то есть он нормальный человек и при этом злодей. Верно я разложила так?
3: Да, верно, верно.
2: Такой наивняк ходячий. Я про них говорить даже не знаю, как, ребят, серьезно, потому что хочется про них как-то абсентной лексикой, но понимаете, да, что нельзя. Хорошо. А скажите, пожалуйста, почему именно после преступлений Чикатило вы с вашими коллегами стали изучать поведение маньяков? Что за дверь он открыл такую для криминалистики?
3: Конечно, и до него были серийные убийцы, вот, маньяки, особо жестокие преступления, но они не были настолько масштабны. И здесь еще специфика дела Чикатило состояла в том, что он долго все-таки уходил от ответственности. И до него мы гораздо быстрее справлялись с раскрытием преступлений. И преступники действовали в рамках определенной территории и в целом не скрывали своего преступного замысла. А Чикатило показал вот это двуличие. То, что человек может казаться и характеризоваться весьма положительно, не привлекает никакого особого внимания, и в то же самое время совершать очень жестокие преступления. Чикатило – это очень хороший пример вообще серийного преступника в том смысле, что он действительно менял способ совершения преступления. Жертвы у него не все были одинаковые, внешне расходились, характеристиками расходились. И это, безусловно, путало следствие. Это было гораздо тяжелее понять, что действует один и тот же человек. И это дало вывод о том, что человек может совершать все-таки преступления в рамках разных вариаций. И что-то может им двигать, какая-то ситуация, какие-то наиболее благоприятные для него последствия, удобные, да, для совершения преступления и нападения. То есть он до Чикатило, мы всегда считали, что серийный убийца – это, ну, скорее человек с психическими какими-то отклонениями. То есть мы должны его искать среди психически нездоровых людей. И первое – это проверять больницы, кто сбежал. После Чикатило мы поняли, что это круг подозреваемых, он гораздо шире. И могут быть люди, не страдающие никакими заболеваниями, у них нет никаких вредных привычек, травм, которые могли бы однозначно нам сразу говорить. И это означало более сложный путь расследования. Это означало, что приходится проверять большое количество людей для того, чтобы выявить, а есть ли у них все-таки какая-то склонность, направленность, причастность к совершенному преступлению.
2: То есть он был, с нашей точки зрения, нормальным?
3: С человеческой точки зрения,
2: психика.
3: Да.
2: Психика, да. Он не был.
3: Психика, да. То есть, несмотря на то, что очень популярны кадры судебного заседания, когда он раздевается, кривляется, он в целом симулирует свое психическое состояние. После консультаций, после наблюдения в следственном изоляторе, его кто-то надоумил на то, что люди, которые страдают заболеваниями, они могут иметь некое снисхождение, они могут быть направлены на медицинское исследования и медицинские меры к ним могут быть приняты, не тюрьма, так скажем. И это один из очень простых путей для многих преступников – инсценировать такое состояние.
2: Ну, смотрите, он же родился с признаками гидроцефалии, известно, вот, и это ненормально. Ох, ненормально. Это вообще, я не понимаю, как он выжил-то. А до 12 лет он страдал энурезом. Это тоже психическое отклонение. Ну, понятно, что тогда медицина была где-то на задворках, в отличие от современной. Вот как мы можем говорить о том, что он не страдал никакими расстройствами психическими в этом случае?
3: Наверное, есть расстройства, которые могут повлиять на преступность и на агрессивность, а есть психические расстройства, которые могут не проявляться в течение жизни. И многие коллеги-врачи, они как раз говорят о том, что в целом чисто здоровых людей очень мало.
2: Да, мы все недолеченные, так говорят и психологи, это действительно. Здоровых нет, есть недолеченные. Это просто невозможно быть здоровым, не находясь в каком-то таком социальном вакууме, которого не существует. То есть Чикатило с точки зрения суда не психопат, это мы выяснили. Но вы уже упомянули о том, что маньяк, он определенным образом, неким стереотипом выбирает себе жертву. Им ведь не все равно получается. Есть ли какой-то метод, который вам известен, благодаря чему они выбирают свою жертву? Ну, вот идет группа девушек, да, или группа людей, я не буду уж как-то векторы расставлять. Она должна как себя вести иначе. Я понимаю, что одежда, внешность, блондинка, брюнетка, вот поведение интересно, потому что вы в одном из интервью сказали очень интересную вещь, что мы по-разному проявляем жертвенность. Я могу быть такой, знаете, бой-бабой, что я сама его задушу и напугать кого-либо. А могу быть вот такой овечкой, которую хочется защитить или убить. Что скажете, Евгения?
3: Это очень сложный вопрос. В реальности, конечно же, вот есть виктимология, которая действительно изучает типичные портреты преступников, жертв, их взаимосвязь жертва-преступник. Почему некоторые люди становятся жертвами? Почему из 10 человек действительно он выбирает того самого, в отношении которого совершает нападение? Но это настолько еще неизведано, и это настолько индивидуально, что мы типичный портрет построить не можем. Мы не можем говорить о том, что какие-то люди однозначно станут жертвами преступления. Или они себя как-то ведут, что предполагает, что они могут стать жертвами преступления. Нет, конечно, не так. И вот некоторые ученые пытаются высказывать, что точки зрения о том, что человек сам стал причиной, он был слишком доверчив. Мы исходим из того, что все-таки нет. Есть вот эта уникальная взаимосвязь конкретного преступника с конкретным человеком.
2: Химия, личность, как мы называем личность. Это во взаимоотношении, когда что-то происходит. Да, да, мне это очень понятно. Когда мы что-то чувствуем. А что они говорят на допросах? Вы же изучали огромное количество материалов. Они что-то объясняли? Вот, может быть, вас что-то зацепило и осталось в памяти? Либо какую-то красную черту, вот, которую можно провести? Хотя вы сказали, ну, они настолько уникальны, что нет такой возможности. Вот было что-то?
3: Единственное, что у каждого есть свое специфическое объяснение, почему именно этот человек стал. Это какой-то портрет для него близкий, родной, сложившийся. То есть он узнает в этом человеке своего, например, обидчика или того, кто ему нравится, к которому тянет. Это не тот же человек, который изначально привлекал его, но это сходство. И иногда это сходство настолько минимальное, она посмотрела на меня точно так же, как какая-то там
2: ну, я понимаю,
3: женщина
2: девушка. В его судьбе когда-то, да?
3: То есть это скорее, да, это скорее его восприятие ситуации. Это абсолютно бывают разные люди, портрет разный, цвет волос, все. Но для него это очень схожая ситуация окружающая. Он встретил ее в том же самом месте. Она ему сказала примерно те же самые слова. Иногда преступники объясняют, ну, казалось бы, очень простые вещи. Мы встретились на перекрестке, я спросил ее в в той ли стороне магазин, она ответила мне «да» и указала рукой. И я тут понял, что это тот человек, в отношении которого я хочу совершить преступление.
2: Но это уже психопатия.
3: Вот здесь скорее да. То есть это его и восприятие, и какие-то триггеры, которые ему где-то подсказывают. Но обезопаситься, я это к тому, да, обезопаситься и как-то себя особым образом вести, вот такого рецепта пока еще нет.
2: Кроме одного, и то неточного. Не разговаривать и не коммуницировать с незнакомцами и не заходить с ними в лифт.
3: И мы, как криминалисты, всегда говорим, никому не доверять.
2: Я с этим

0: непривлекательно.
1: С заокеанскими коллегами в Соединенных Штатах, они в основном опираются на генетику, мы упираемся все-таки на травму и видоизменения, ну, то есть на среду, да, вот российская криминалистика. Во что верите вы? Я имею в виду, конечно, не просто слепую веру, а на основе вашего гигантского опыта и вот гигантского штудирования материалов разных.
0: Я сторонница, конечно, и американской концепции, только лишь в силу того, что они нас немножко опережают на примерно 15 лет в развитии и в исследовании темы серийных убийц. У нас, слава богу, было гораздо меньше примеров и историй, которые связаны с маньяками и серийниками. В Америке их гораздо больше, и развитие этого направления такого преступного дела – оно больше, сильнее и глубже, и из-за этого есть и исследования поинтереснее, чем у нас. То есть это для нас все-таки до сих пор серийные убийства – это нонсенс, мы ужасаемся, и слава богу, это так. В Америке это уже никого не удивляет, что есть агрессивное поведение, проявление вот этой серийности, что действует снова какой-то маньяк. Другие разные формы, множество разных видов они выделяют. И то, как можно проводить расследование и выявлять эту серийность, тоже у них, ну, наверное, больше критериев, чем у нас, опять же, из-за вот этого опыта, из-за того, что они много видят разных форматов отклонений. Но это с точки зрения вот такой глобальной науки международной. А с точки зрения российской у нас шикарные исследования, посвященные уже существующим серийным убийцам, отклонениям и проведению расследования. То есть мы разрабатываем методики, тактические приемы, которые позволяют выявлять ложь человека, его стремление скрыть факты совершенного преступления, его проговорки случайные, например, во время следственных действий, допроса, которые свидетельствуют о том, что действовал это он на месте происшествия. То есть это у нас немножко другая школа, да, немного другие
1: это
0: вопросы.
1: Да, история диктует сама по себе, история государства и так далее. Смотрите, у меня сразу два вопроса родилось. Почему в США их больше? Почему в США есть фан-клубы? Ну вот мы сейчас все говорим про то, что случается в школах, и все вспоминают вот этот Колумбайн. Там же гигантский фан-клуб вот этого зверства отвратительного. И еще хочу узнать, почему маньяки в разных странах так отличаются? Ну вот если я беру Зодиака. С кем его сравнить лучше?
0: Да, давайте поставим Чикатило. Давайте. Это наиболее известный персонаж, вот. Поэтому будет
1: почему
0: проще.
1: Почему они разные такие?
0: Почему популярны в Америке? Это в целом связано с сексуальной революцией. Она была у них раньше, чем у нас. Вот эта тематика возможностей, открытости, вседозволенности, например, поиска информации. Взгляды Советского Союза нам в этом смысле очень сильно помогли. То есть многие люди не знали о возможностях и не пользовались ими. То есть вот это незнание, оно все-таки давало, конечно же, какие-то отклонения, но это вот один человек на всю страну. В Америке в этом смысле все наступило гораздо раньше, и вот этот формат извращенности, насыщенности разными событиями...
1: Пресыщенности, да.
0: Да. Он влияет. То есть человек уже не получает из обычных источников такое удовольствие, такие стремления, которые у него были, и ему надо все больше и больше. И агрессия, насилие – вот одна из форм такого получения удовольствия. И многие, ну, мы можем говорить о серийных сексуальных преступниках, они как раз начинали с какого-то нормального поведения и переходили в категорию ненормального из-за того, что вот было это ненасыщение.
1: Слушайте, вы мне, конечно, немножечко страшно даже сделали. Сейчас же общество потребления, и вот это пресыщение, и вот оно ведет совершенно не в правильное русло, да, не в здоровое,
0: да,
1: общество.
0: Все так.
1: Все так,
0: из-за того, что, ну, это такая неоднозначная тема, потому что в целом сейчас люди, у которых есть отклонения, они могут найти в добровольном формате реализацию своих отклонений. То есть они могут найти таких же людей, которые готовы им помочь в реализации своего, своей фантазии, своего замысла, не переступая грань закона.
1: Я понимаю, я понимаю. Хорошо, не буду уводить вас от моего мегасложно трехэтажного вопроса. Это понятно, почему их в США больше, это хорошо. И почему они популярны, да, вот это фан-клубы. Туда же ответ?
0: В принципе, да. Это вопрос популизма, популяризации самой по себе темы. И нам очень не нравится, как криминалистам, как показывают серийных убийц в фильмах, в сериалах. И это персонажи, которые гораздо красочнее, гораздо интереснее.

0: песней более глубокие люди, чем есть они на самом деле. Если взять любой американский, ну вообще западный фильм, посвященный этой теме, вы увидите, какие они эрудированные гедонисты. Конечно же, серийный убийца вообще не такой человек, вообще. Но желание показать из него какого-то очень интересного, неоднозначного персонажа, за которым мы можем следить, это влияет на его популярность. И люди считают, что вот он сложный, я хотела бы быть примерно как он, во мне тоже есть эти особенности, то есть пытаются найти своего такого.
1: Подражатели были после каких-то очень известных картин? Вот какие у нас легендарные картины? Ну, семь, да? Брэд Питт, Морган Фриман и Кевин Спейси, измученный культурами отмена. Да, вот я к тому, что, ну что, кто-то попытался изобразить все семь грехов, идя по стопам этого фильма.
0: Очень многие вдохновляются действительно этой темой серийных убийц, насильников. Ну, а как вдохновляются? То есть они, во-первых, обращают на это внимание, узнают и, ну, не то чтобы сожалеют как-то, да, пытаются объяснить поведение серийного убийцы,
1: А,
0: оправдать его и говорить о том, что, ну, вот его же обижали, у него же была
1: понять
0: такая
1: его.
0: семья. Вот это,
1: Есть.
0: конечно, зря. То есть фан-клуб, он образуется по разным форматам, и в целом стараются люди приукрасить биографию и жизнь того человека, который преступление совершал.
1: И чем они, это, что они отличаются так? Что наш Чикатило от их вот, не знаю, если вам не нравится Зодиак, потому что, ну, мы не видим его, мы не знаем, как он выглядит, гад такой, надеюсь, что он уже сгнил там 100 раз. Вот, ну,
0: По
1: то
0: времени да.
1: Ну да. Хорошо. Почему они так отличаются? Что на них среда, вот как это?
0: Генетика, среда, которая сказывается и влияет.
1: А, разные.
0: Мы делаем акцент всегда на нашем таком советском, российском типе, что это человек из неблагополучной семьи, у него есть какие-то отклонения, и у семьи тоже были. Ну, чаще всего. Это, может быть, какие-то вот зависимости как раз.
1: Но у Чикатило была война, там отец был в плену, потом был репрессирован, там мать родила не от отца, ну там очень не все непросто.
0: И есть люди, которые примерно с такими же биографиями, но они не перешли эту грань.
1: Это вообще
0: И в
1: бесспорно.
0: американском правопорядке то же самое. Бывает, что люди из неблагополучных семей есть отклонения, но они не становятся или становятся. То есть, если говорить очень грубо, то типажи, конечно, схожи. То есть общая такая характеристика, если ее давать там буквально 10 словами, наверное, это будет плюс-минус одно и то же. И причины, и проявления, симптомы одни и те же. Но вот эта индивидуальность каждого человека, она дает вот этот незримый след, который очень тяжело уловить. Почему именно этот?
1: История известна, пример преступников, которые либо очень долго, либо вообще не были пойманы. Вот только что прозвучал Зодиак. Мы можем здесь говорить о какой-то гениальности, либо очень высоком интеллекте, либо это что-то иное, на ваш взгляд?
0: Есть несколько причин. Мне кажется, что первое – это недоработанность правоохранительных органов. Иногда несерьезно относятся к этой теме, считают, что невозможно поймать. Ну, то есть сами сотрудники опускают руки в этой борьбе и не понимают, с чем они имеют дело, не знают эту специфику. Но в большей части они все-таки стараются работать и… Второе, здесь не всегда сразу понятно, что действует серийный убийца. Это в нашем таком обывательском представлении вот совершено пара преступлений, все они одинаковые, прям под копирку, и тогда мы точно знаем, что действует один и тот же человек. Зачастую это разные регионы, разные отклонения, какие-то минимальные отличия, и нет понимания, что они похожи, да, но они не одинаковые. И можем ли мы говорить, что мы ищем одного человека, вот этот признак объединяющий, он может иногда меняться, отсутствовать. Это очень тяжело определить, что действует один и тот
1: То
0: же
1: есть вы
0: человек.
1: хотите сказать, что не они слишком умны и гениальны, а это на другой стороне нужно искать какие-то недочеты, либо отсутствие возможностей?
0: Неоднозначно. То есть есть вот эти особенности в расследовании дела. Мы до сих пор отстаиваем концепцию того, что должна быть отдельное подразделение, отдельное направление, связанное с особыми опасными преступниками, маньяками. То есть люди, которые уже знают, как расследовать, видят вот эту специфику, можно сказать, даже чувствуют, что действует один и тот же человек, маньяк. И вторая часть – это, безусловно, особая подготовка людей к совершению преступления. То есть планы, фантазирование, продумывание каждой детали для того, чтобы уйти от ответственности. Либо очень хорошая подготовка, либо очень хорошее сокрытие следов. То есть, да, преступление совершено, но не обнаружены ни следы ног, ни следы рук, биологических следов, ничего нет. И сотрудники правоохранительных органов разводят руками и говорят, что мы понимаем, что действует преступник один, но мы не можем понять, кто, потому что следов здесь никаких нет.
1: Так вы так и вы не хотите говорить гениальности и высокоинтеллектуальность, либо это что-то такое.
0: Слово «гениальность» преступнику не
1: Нельзя.
0: поворачивается мой язык сказать.
1: Я не буду вас мучить и настаивать. А куда за последнее время шагнула криминалистика? Ну, может быть, появились некоторые новые методы, основанные на научных исследованиях. Вот есть какой-то прорыв. Может быть, полиграф стал более совершенным.
0: Мы сейчас, конечно, стараемся развивать тему искусственного интеллекта и нейросетей, пытаться внедрять их в мониторинге поведения человека обычного и необычного, то есть выделять особенности в его походке, в его жестах, в его взглядах, готовится или не готовится он к совершению преступления, замышляет он что-то или нет, есть ли у него какие-то там покупки, которые связаны с будущим совершением преступления. То есть мы стараемся, вот искусственный интеллект пытаемся адаптировать и внедрить. Это долгий и сложный процесс, конечно же, но вот попытка такая есть. И основное направление – это развитие судебных экспертиз, это генетика, это более современные технологии и скорости для исследования объектов. Это может быть запах, это может быть биологические следы. То есть то, что чаще всего встречается у нас в жизнедеятельности, такой преступный. Плюс это исследование разных видов и форм оружия. То есть тоже мы постараемся вот определять, каковы последствия, признаки, по которым мы можем идентифицировать тот или иной образец. То есть вот аспект скорее пока на такой технической оснащенности, попытка внедрить новые технологии в старую криминалистическую идею, как можно это использовать для раскрытия и расследования. Полиграф, мы это пока тоже дискуссионный вопрос, то есть дискуссия здесь продолжается. Для нас, криминалистов, это неоднозначно, но очень интересно.
1: Почему?
0: В силу того, что мы не используем все-таки полиграф как доказательство, однозначно мы не можем определять в ложь или не ложь. Это все-таки используется как некая ориентирующая информация, то есть мы принимаем ее во внимание, но проводим классические следственные действия, которые у нас есть в нашем уголовном процессе, в законе.
1: Ой, хотелось бы еще говорить, но придержу коней на поворотах. Эй, помедленнее, кони, скажу я себе и отблагодарю от всего сердца адвоката, кандидата юридических наук, доцента кафедры криминалистики юридического факультета МГУ имени Ломоносова Евгению Крюкову. Огромное вам спасибо, Евгения.
2: Передача данных.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Канал для тех, кто хочет узнать что-то новое, для людей, которые любят открывать, познавать, стремиться.
1: Скальная гробница Древнего Египта. Завораживающая, прекрасная, таинственная. Сети I, Рамзес II, Рамзес III, Нефертари, Тутанхамон. Если вы хоть раз бывали в Долине Царей или Долине Цариц, вы понимаете, о чем я. А что ученым известно о жизни строителей этих гробниц? Оказывается, немало. В марте 2023 года и январе 2024 редакция «Антропогенез.ру» посещала египетский город Луксор, древние Фивы. Помимо храмов и царских гробниц, в Луксоре есть уникальное место. Здесь, на западном берегу Нила, недалеко от Долины Царей, археологи раскопали древний поселок, в котором более 3000 лет назад жили строители царских гробниц. Сейчас это место называется Дейр-эль-Медина, а древние египтяне называли его Сет-Маат – место истины. Чем же этот древний поселок примечателен? Дело в том, что нет в Египте другого места, которое дало бы археологам столько информации о социальном устройстве, условиях жизни, обычаях не царей и вельмож, а египетских рабочих и ремесленников. Хотя, конечно, слуги места истины, как называли себя жители поселка, не были рядовыми рабочими. Они составляли привилегированную группу мастеров и работали в очень престижном месте. А откуда это все известно? Еще 200 лет назад здесь стали находить предметы быта и, что важно, папирусы и другие документы. Одна из впечатляющих находок сделана местными жителями в середине 19 века. Это тайник с папирусами, среди которых были, например, записи об ограблениях гробниц конца 20-й династии. Многие десятки папирусов были обнаружены в начале 20 века, когда начались систематические раскопки поселка. В 1928 году в некрополе Дейр-эль-Медины нашли остатки частной библиотеки, которую писец Кен Херхепеш-Эф и его потомки собирали более 100 лет. Это не менее 40 папирусов, в том числе произведения современной для жителей поселка литературы. Правда, значительная их часть в ночь после находки была украдена и потом всплыла на антикварном рынке. Но, пожалуй, важнейшим источником для археологов оказались находящиеся рядом с поселком свалки и, прежде всего, огромная мусорная яма. Откуда она взялась? Поселок находился в очень засушливом месте. Для снабжения рабочих специальные водоносы регулярно отправлялись за водой в Нильскую долину за 2 километра. В какой-то момент, судя по всему, визирю надоело держать отдельных слуг, и было решено вырыть рядом с поселком колодец. Широкий колодец, ко дну которого спускалась опоясывающая лестница. О неудачном проекте сообщают два текста времен 20-й династии. Судя по ним, работы велись не менее 25 лет. Во втором тексте говорится, что глубина колодца уже 27 метров, и работы продолжаются. Копали, копали, прокопали 50 метров, но до воды так и не добрались. Махнули рукой и стали использовать огромную яму в качестве свалки. В середине 20 века за раскопки ямы взялись французские археологи. Кстати, из-за недостатка финансирования и специфичности задачи расчистка гигантского колодца проводилась археологами вручную с 1949 по 50 год. Потребовалось переместить 6000 кубометров земли и мусора без какой-либо техники. При этом некоторые из работников, не желая мириться с участью рабочих Древнего Египта, дезертировали с раскопок. Вот как Бернар Брюе, руководитель раскопок, описывал процесс. Рабочие, работая в темной яме, в тумане, пыли и влажности, под постоянной угрозой оползня и риском падения камней из корзин с высоты 52 метра, медленно продвигались по краю, среди разного рода щебня, больших камней, грязи и, наконец, воды, просачивающейся сквозь трещины известняка. С утра до вечера, стоя на каждой ступеньке лестницы и лицом к головокружительной пустоте колодца, они по цепочке передавали из рук в руки полные корзины, поднимавшиеся на верхние площадки. В этих местах группы молодых людей несли корзины на плечах, поднимаясь по последним лестничным маршам к повозкам, где происходило просеивание добычи перед транспортировкой на плотину. Конец цитаты. Археологи-то думали, что нашли неизвестную шахтную гробницу, а на дне их ждет саркофаг и другие сокровища. Все копали и копали, ожидая найти вожделенную дверь, которая так и не появилась. Получается, яму копали дважды и оба раза неудачно. Но на самом деле сокровища нашли, хотя и другого рода. Из этого колодца археологи вытащили тысячи остраконов. Остроконы – глиняные черепки и кусочки известняка, которые в Древнем Египте использовали для записей. На них писали короткие заметки, письма, делали на них расчеты, вели бухгалтерию, а потом выкидывали. В руки археологов попал, по сути, огромный архив, охватывавший 400 лет жизни этого поселка. Добавлю, что помимо находок археологов, еще 1000 остроконов были куплены у местных торговцев древностями. Итак, к середине 20 века французские археологи, работавшие здесь много лет, раскопали поселок, колодец-свалку и значительную часть некрополя. Впрочем, экспедиция продолжает работать по сей день. Пишут, что, к сожалению, из-за недостаточного контроля на ранних этапах раскопок многие найденные тексты были утрачены. Тем не менее, общий объем найденного только в колодце – около 5000 остроконов. Значительная часть из них до сих пор не опубликована. Хорошо сказано в одной из публикаций. В отличие от раскопок гробниц, исследование текстов из поселка дает нам хорошее представление о жизни египетского общества до смерти, а не после смерти. Удивительно, но очень многие жители поселка, видимо, были грамотны. Об этом можно судить по большому числу письменных документов. Они владели иератическим письмом, древнеегипетской скорописью. Вероятно, сам характер работы требовал определенного образования, знания основ религиозного культа и так далее. Грамотными были и некоторые женщины, иногда имевшие религиозные титулы, например, певицы или жрицы. Во времена 20-й династии, по оценкам историков, по крайней мере 40%, а возможно и почти все мальчики в деревне учились читать и писать. Между рабочими и их родственниками или знакомыми в поселке велась активная переписка. Скажем, записки от жены к мужу, работавшему в гробнице, относил мальчик посыльный. Обнаружено почти 500 личных писем. Встречаются записи о торговых операциях или обмене, описание лекарственных снадобий, молитвы, песни о любви, ученические записи с пометками учителя, даже собственные литературные произведения. Многочисленны записи о рождениях, смертях и браках. Найден тут и чертеж царской гробницы. Стоит кратко рассказать о нем. Сохранился большой фрагмент папируса. Полный документ был, вероятно, около 1,5 метра в длину. Чертеж сопровождается подписями с указанием размеров в египетских локтях. Посмотрите, какой он подробный. Посреди большой залы изображен даже саркофаг в форме египетского картуша. Цвет саркофага красный с черными крапинками, соответствует розовому граниту. Сцена на крышке изображает Исиду и Нефтиду по обе стороны от царя. Желтые прямоугольники вокруг саркофага были загадкой для специалистов, пока не открыли гробницу Тутанхамона. Тогда выяснилось, что саркофаг с царской мумией помещали в несколько ковчегов из позолоченного дерева. Папирус найден в 19 веке, и уже тогда исследователи предположили, что чертеж относится к гробнице Рамсеса IV. В 1917 году Говард Картер смог получить точные размеры этой гробницы в долине царей. Тогда стало ясно, что план удивительно точно передает размеры царской усыпальницы, вплоть до большого зала, в котором находится саркофаг.

0: Начиная с этого помещения, размеры реальной гробницы уступают тем, что указаны в плане. Кроме того, с этого места меняется оформление гробницы. Кончаются рельефные изображения, и дальше идет простая роспись. Расхождения, вероятно, связаны с внезапной смертью царя. Из-за этого пришлось поспешно завершать работу. На чертеже есть многочисленные поясняющие подписи. Зал с саркофагом назван «Золотым домом». Сообщается, что его размеры 16 локтей в ширину, 16 в длину и 10 в высоту. Золотой дом, где он покоится, разрисован контурами, высечен зубилом, заполнен красками и завершен, и снабжен снаряжением его величества. Доживет он, процветает и добудет он здоров. Со всех сторон от него, вместе с божественной Энеадой, которая находится в загробном мире. Интересно, что обратная сторона папируса также содержит тексты, включая размеры другой царской гробницы, вероятно, Рамсеса V. Поскольку папирус был дорогим материалом, его обычно использовали повторно. Видимо, после завершения строительства гробницы, писец продолжал вести на обратной стороне плана свои записи. Как я уже сказал, общее число найденных в Дейр-эль-Медине писем и прочих документов огромно. Перечислю некоторые. Например, это жалоба на нерадивого помощника, который за целый день не может донести кувшин с водой. Это укоризненное письмо к другу, который давно не отвечает на письма своего приятеля. Это записка о женщине, которую муж дважды выгонял из дома на целый месяц, и она оба раза жила у разных своих знакомых. Один из знакомых фиксирует, сколько потратил на ее прокорм. Это письмо, в котором рисовальщик Пэй жалуется сыну на ухудшающееся зрение и просит прислать ему лекарства согласно рецепту врача – мед, охру и черную краску для глаз. Это записка о продаже быка, за которого дали 2 кувшина свежего жира, 5 туник из гладкой ткани, 1 юбку тонкой ткани и 1 шкуру. Это расписки о сдаче в аренду ослов с указанием дат, цен и арендаторов. Это записки взяток, которые отец давал чиновникам, заботясь о продвижении сына по службе. Есть и доносы властям, например, о том, что главный рабочий Панеп спал с замужними женщинами.
1: Панеп спал с госпожой Туей, когда она была женой рабочего Кенне. Он спал с госпожой Хель, когда она была женой Пен-Дуа. Он спал с госпожой Хель, когда она была с Хеси Сунеп-Эфом. И когда он переспал с Хель, он переспал с Упхет, ее дочерью.
0: Есть жалоба на жадного чиновника, который обсчитал рабочих при выдаче им пайков. Встречаются шутливые письма. В одном из них рассказан незатейливый анекдот. Слепая на один глаз женщина 20 лет прожила со своим мужем, но он нашел другую и сказал жене: «Я разведусь с тобой, ведь ты слепа на один глаз». На что она ответила: «Это открытие ты сделал за те 20 лет, которые я провела в твоем доме?» Из писем мы узнаем, что в поселке были обычным делом разводы. Причем женщина претендовала на треть совместно нажитого имущества. Есть остроконы с любовными заклинаниями. Например, такое: «Приветствую тебя, Рахорахти, отец богов! Приветствую вас, о семерках от хор, украшенных лентами из красного льна! Придите, заставьте ее идти за мной, как корова за кормом, как служанка за своими детьми, как пастух за своим стадом. Если же они не заставят ее прийти за мной, я подожгу и сожгу Осириса». Есть и литературные тексты. Например, наставление молодежи. Небольшой текст рассказывает, что бывает с учеником, который не желает учиться, неумелый дурак, который не слушает наставления своего отца стать отличным песцом. Теперь он находится в воде и тащит корабль с помощью каната. Он стал единым целым с крокодилами и гиппопотамами. Поселок, судя по всему, был основан в начале 18-й династии, по крайней мере, во времена правления Тутмоса I. Его имя было найдено на кирпичах стен, окружающих деревню. Это примерно 3500 лет назад. В Дейр-эль-Медине располагались дома рабочих, а выше находилось собственное кладбище поселка. Семейные гробницы, высеченные в скале, в том числе украшенные небольшими пирамидами. Здесь все еще можно пройти по улицам 3000-летней давности.

0: У входа для туристов расположены макет поселка и даже подробная модель отдельного дома. Причем не абстрактного, а конкретного дома скульптора Ипи. Изображена даже кошка на крыше, но, к сожалению, из-за мутного стекла видно плохо. Здесь мы провели съемку, хотя удалось это не сразу.
1: Привет, друзья! Мы в Луксоре, на западном берегу Нила. И у меня за спиной находится место, которое называется Дейр-эль-Медина. Переводится как поселок монастыря или город монастыря. Тут у нас находится монастырь. Пожалуйста, не мешайте нам. Тикет, где наш
2: тикет? Тикет,
3: Максима.
1: Сейчас нам скажут, что тикет нельзя снимать. Сейчас.
4: Не может быть такого.
0: В разные периоды деревня насчитывала от 50 до 68 домов. Во времена 19 и 20 династий деревня была расширена до максимальной степени. Образовалось даже несколько отдельных кварталов. Поселок пересекала главная улица, возможно, крытая циновками, с навесом, чтобы защитить от яркого солнца. На нее, навстречу друг другу, выходили двери всех домов. Дома без фундамента, со стенами из сырцового кирпича и кусков известняка. Они были обмазаны глиной и оштукатурены, окрашены снаружи в белый цвет. У домов, видимо, имелись деревянные двери, на косяке которых часто значились имена хозяев. Двери были красного цвета, этот цвет отпугивал злых духов. Жилища состояли из нескольких комнат, часто трех, плюс кухня, общей площадью около 70 квадратных метров. Крышу делали из стволов и листьев пальм. В таком доме одновременно могло проживать несколько поколений, до 10 человек. Однако нередко в доме жила совсем небольшая семья или даже одинокий мужчина. В первой комнате напротив входа обычно находилось возвышение, большая кирпичная платформа. Полагают, что это либо ложе, используемое при родах, либо алтарь. Ну, возможно, и то, и другое. Стены, кстати, были нормальной высоты. Это сейчас от них осталось немного. А когда-то высота потолка в комнатах составляла от 3 до 5 метров. Внутри стены могли украшать росписями. Например, у алтаря изображали бесов, богов-защитников очага, иногда в окружении танцовщиц или музыкантов. Вторая комната была самой большой, с одной или двумя центральными деревянными колоннами. У стены находился низкий диванчик. Иногда под ним делали погреб. Это помещение использовалось для собраний взрослых, праздников, застолий. Еще одна или две небольшие комнаты были, видимо, спальнями. Кухня в задней части дома располагалась на открытом воздухе. В ней имелась куполообразная печь для приготовления хлеба. Был и подвал для хранения продуктов. Найдены зернотерки, ступки, гранитные жернова, сосуды для продуктов. Лесенка вела на крышу. Вероятно, на крыше имелся навес, и там проводили много времени. Возможно, и перемещались через поселок по крышам, ведь центральная дорога была очень узкой. Дома плотно прилегали друг к другу, и в них не было окон в нашем понимании. Но в верхней части стен имелись отверстия, чтобы внутрь мог проникать свет и воздух. Поселок находился на отшибе, возможно, специально, чтобы изолировать рабочих, занимавшихся важной и деликатной работой, от остального населения. Поселение окружала каменная стена, и попасть сюда постороннему было непросто. К чему такие предосторожности? Дело в том, что раз жители поселка строили гробницы, они хорошо знали их слабые места, знали их устройство, знали, где гробницы подходят близко к поверхности. Важно было не допустить сговора с грабителями. Известно, что, несмотря на все усилия, гробницы все-таки грабили, и ближе к концу нового царства появились целые банды, занимавшиеся грабежом. Они делали подкопы, грабительские лазы. Конечно, охранники регулярно проверяли цельность печатей на входах в гробницы, но грабительский лаз так не выявить, и порой никто ничего не подозревал. Гробницы охранялись наемниками, иноземцами. Египтянам эту задачу не доверяли. Однако в какой-то момент, по-видимому, возникла коррупция. Чиновники подкупались и даже, возможно, помогали в сбыте награбленного. Известны описания судебных процессов, расследований по делам о расхищении гробниц. В конце нового царства, когда экономическая ситуация становилась все более нестабильной, кражи из гробниц стали серьезной проблемой. В поселении проживали рисовальщики, скульпторы, штукатуры, те, кто занимался украшением гробниц. Рядом жили и рабочие рангом пониже, те, кто прорубал гробницу в скале. Это был тяжелый, неквалифицированный труд. В правление Рамсеса III над царской гробницей работало более 30 каменотесов. Имелись вспомогательные работники, которые отвечали за ценные материалы, включая пигменты, масло и медные инструменты. Должности наследовались, сыновья были учениками своих отцов. Разумеется, это были не рабы, хотя они и зависели от государства. Это был, судя по всему, египетский средний класс. Это была престижная работа, которая оплачивалась раза в три выше, чем работа в поле или на обычной стройке. А начальник, бригадир, получал еще больше. Кроме того, жители поселка часто брали подработки. Например, изготавливали мебель, погребальную утварь, стеллы. Платили, конечно, не деньгами, а продуктами, одеждой, металлами. На набережной Фиф находился рынок, куда работники некрополя посылали на продажу свои изделия, например, кровати и расписанные гробы со свободным местом для имени погребенного. Ежемесячная плата рабочему состояла прежде всего из зерна, пшеницы и ячменя. Кроме того, были регулярные выплаты в виде овощей, бобов, фиников, рыбы, выпечки. В особых случаях могли быть премии в виде соли и мяса. Ячмень и пшеница шли на приготовление хлеба и пива, основных продуктов питания древних египтян. 300 литров пшеницы в месяц, полученных рабочим, было более чем достаточно, чтобы прокормить семью из 10 человек, а излишки можно было использовать для покупки других товаров. Обнаружено множество остроконов, на которых фиксировалась купля-продажа товаров жителями деревни. Снабжали рабочих не только продуктами, но и топливом, одеждой, гончарными изделиями, услугами прачечной. Сохранились счета за поставки рыбы, и по ним посчитано, что, например, в 27-м году правления Рамсеса III рабочие получали в среднем 8,5 килограммов рыбы в месяц. Рыба и бобы были основным источником белка для рабочих, поскольку мясо считалось роскошью. Значительную часть свободного времени рабочие, судя по всему, тратили на выпивку и судебные разбирательства друг с другом. В общину входили жены, дети рабочих и другие домочадцы, а также кузнецы, плотники, изготовители корзин и даже врач, обязанности которого по совместительству исполнял один из рабочих. Среди рабочих, помимо врача, был и заклинатель скорпионов, который должен был исцелять рабочих от последствий укусов ядовитых животных. С помощью магии, в первую очередь. Были еще заготовители дров, водоносы, рыбаки, садовники, прачки, мукомолы, гончары, кондитеры, мастера по изготовлению сандалий, но эти вспомогательные работники жили за пределами поселка. В месте истины одновременно проживало более 100 человек. Египтяне, нубийцы, азиаты. В текстах зафиксировано более 30 иностранных имен. Рамсес IV увеличил численность рабочих до беспрецедентных 120 человек. Но его преемник уволил половину из них. Для рабочих это был тяжелый удар. Рабочая неделя длилась 8 дней. Затем следовало 2 выходных. 8 трудовых дней рабочие проводили у гробниц. Там они готовили себе еду. Ночевали они, конечно, не в гробницах. Их боялись там оставлять. Ночлег устраивали на горе с прекрасным видом на храм Хатшепсут. Там археологи нашли остатки маленьких каменных хижин. Домой работники возвращались по выходным, а по будням в поселке оставались женщины, дети, пожилые люди. Занимались готовкой еды, стиркой, варили пиво, пекли хлеб. Видимо, для удобства работники были разделены на бригады двух сторон, левую и правую, каждая из которых готовила соответствующую сторону строящейся царской гробницы. Во главе каждой команды стоял бригадир, пользовавшийся в поселке большим авторитетом. Можно заметить, что росписи разных сторон одной и той же камеры гробницы, хотя и могут быть очень похожи, различаются, над ними работали разные мастера. Работа над новой гробницей начиналась, судя по всему, почти сразу после восшествия на трон нового царя. Велась она в несколько стадий. Каменотесы выдалбливали в скале гробницу и выравнивали ее стены. Затем стены штукатурились. Теперь на сцену выступали творческие работники. Чертежники наносили на стены контуры изображений и надписей. Резчики вырезали их, делая рельефы. Наконец, рисовальщики раскрашивали изображения. Построенные плотниками леса позволяли им добираться до потолков. В незаконченных частях некоторых гробниц мы можем видеть разные стадии этого процесса. Разделение труда было очень строгим. Резчики рельефов, судя по всему, рисовать совсем не умели. Известно, что они заказывали у рисовальщиков роспись своих собственных гробов. найдено письмо чертежника, который был вынужден работать над рисунками левой стороны один, так как его брат, второй чертежник, заболел. Из-за этого бригада левой стороны заметно отстала от правой. Резчики терпеливо ждали, пока бедный Хор Мин изо всех сил спешил закончить очертания фигур. В письме Хор Мин умоляет отца уговорить бригадиров предоставить ему помощника, с которым он готов поделиться пайком. Найдены записи, в которых фиксировалось, как продвигается работа над вырубкой гробницы. Согласно им, за 3 месяца бригада прорубала тоннель длиной в 50 локтей, то есть примерно 25 метров. Есть ведомости, в которых велся строгий учет всего необходимого. Фитилей для ламп, гипса для штукатурки, разных красителей, медных зубил. Медь крайне ценилась, поэтому когда затупившиеся инструменты отдавали для ремонта, а это происходило регулярно, то тщательно взвешивали и изготавливали каменную гирю такого же веса с подписью. Для этой цели были специальные работники – весовщики. После возвращения инструмента из ремонта его снова взвешивали, чтобы зафиксировать износ материала. Не прикарманил ли работник лишнего? Сохранился протокол судебного заседания, где разбирали дело женщины по имени Херия, обвиняемой в краже медного зубила. Поначалу женщина все отрицала и даже поклялась именем фараона, но, видимо, под пыткой созналась. Украденное орудие нашли закопанным под полом ее дома вместе с медной статуэткой Амона. «Госпожа Херия – очень лживая женщина, достойная смерти», – говорится в документе. Как ее наказали – неизвестно. Да, в поселке был собственный суд, разбиравший мелкие гражданские и уголовные дела. Некоторые дела рассматривались годами, как, например, дело Менны, подавшего в суд на начальника охраны из-за неуплаты за горшок с маслом и одежду. Дело продолжалось 11 лет. Имели место также споры по поводу раздела имущества, воровства и богохульства. И еще один очень любопытный документ, про который хочется рассказать. Список рабочих с указанием причин отсутствия на работе. Согласно подписи, этот журнал составлен на 40-м году правления Рамсеса II. Он охватывает 280 дней. Помимо привычных для нас ситуаций, типа болезни, есть довольно легкомысленные, на современный взгляд, поводы. Например, подрался с женой, варил пиво для праздника, выпивал с товарищами на вечеринке, а после злоупотребления алкоголем нужно отдыхать. Это считалось вполне уважительной причиной, как и различные личные дела, связанные с домашним хозяйством. Ну, например, чинил дверь или строил стену для своего дома. Есть и экзотические поводы. Ужалил скорпион. Было много религиозных праздников, поминки, рождение детей, жертвы богам. Работать нельзя. Помимо этого, существовали и общегосударственные праздники. Их тоже немало. Короче говоря, чуть ли не половину года, если не больше, у рабочих составляли выходные. Причем для больших праздников рабочим выдавались дополнительные продукты, чтобы было чем праздновать. Это очень сильно отличается от стереотипов об ужасном, изнуряющем труде в Древнем Египте. Жилось им даже по современным меркам неплохо. Но посудите сами, строят они гробницу какого-нибудь Рамсеса II, строят давно, царь правит уже 40 лет и помирать, похоже, не собирается. Куда спешить? Это не значит, что они бездельничали. Я уже говорил о подработках. В выходные рабочие делали деревянные статуи, плели корзины, делали мебель, раскрашивали гробы, вырубали и расписывали гробницы для других и для себя. Кстати, собственные гробницы строителей гробниц – одни из самых красивых.

0: А еще именно здесь произошла самая первая зафиксированная в письменной истории забастовка. Сведения об этой забастовке встречаются в Туринском судебном папирусе, в том же, в котором описан заговор против Рамзеса III, закончившийся его убийством. Царь Рамзес III, правивший во второй половине 12 века до нашей эры, был могущественным правителем. Кстати, его заупокойный храм в Мединет-Абу мы посещали неоднократно, и этот хорошо сохранившийся шедевр древней архитектуры производит неизгладимое впечатление. Однако во время правления Рамсеса III экономика Египта уже стала клониться к упадку. Расходы на жречество и большое войско, изнурительные войны начали сказываться на благополучии страны. В 1159 году до нашей эры в казне не хватило ресурсов на выплаты рабочим из поселка Сет-Маат. После очередной задержки выплат рабочие сложили инструменты, уселись перед храмом Тутмоса III и начали скандировать: «Мы голодны!
1: Протестуем! Протестуем!»
0: Жрецы, видимо, согласились выдать часть заработанного, но только один раз. Так повторялось неоднократно, пока строители не поняли, что регулярной платы им не дождаться, и каждый раз за зерном придется ходить в храм с угрозами. Тогда они подняли бунт. Строители покусились на святое, заблокировали путь в долину царей. Стражи, прибывшие на место, рабочие пообещали повредить гробницы, если те пойдут в наступление. Как гласит хроника, «Тогда сказал рабочий Месу, именем Амона, именем царя, меня сегодня не заставят работать». И это было хитростью, ведь того, кто поклялся именем царя, нельзя наказывать.

0: людей
1: идентичны. И доступность вакцин тоже, в общем, очень сильно отличается от региона к региону. Что мы понимаем про вакцины текущей генерации? То они не защищают от заражения. Уже давно, кстати, не защищают. Они гораздо хуже стали защищать от COVID-19 легкой степени тяжести. Но что важно отметить, что если мы говорим о защите от тяжелого течения, от госпитализации по COVID-19 и от летальных исходов, от смертей, по всей видимости, даже относительно устаревшие поколения вакцин, скажем, второе и третье, они, в общем, продолжают эффективно защищать. Поэтому на текущий момент, при наличии, опять же, вакцин, вот эта обновленная, если удается ее найти, то группам риска — это люди старше 65 лет, это люди с тяжелыми хроническими заболеваниями, это люди с иммунодефицитными состояниями, при которых возможна вакцинация, для женщин, планирующих беременность. А вот для этих групп риска я рекомендую вакцинацию. Особенно это будет актуально в начале осени. Вообще, на самом деле, мы, по всей видимости, перейдем в календарный режим вакцинации, если кардинальный ход эволюции вируса не изменится сейчас, да, то есть тот, который мы используем, например, для гриппа. А сейчас я рекомендую все-таки защититься именно группам риска, потому что на самом деле опасность сохраняется. Еще раз повторяю, патогенность, летальность с конца 2021 года, с появлением линии микрон, никоим образом не поменялась.
2: Спасибо вам огромное, Николай. Спасибо. Александрович. Мы говорили сегодня о новом штамме коронавируса флирт, который пришел в том числе и в Россию. Рассуждали о том, насколько он опасен и стоит ли прививаться, и что вообще ждать от коронавируса в будущем. Моим гостем был Николай Крючков, иммунолог, гендиректор контрактно-исследовательской компании, эксперт по международному здравоохранению.
3: Медсовет. Все, что вы хотели знать о медицинских открытиях, новых лекарствах и даже врачебных тайнах.
2: В эфире программы «Медсовет», в студии Вероника Борисенкова. Говорим о медицинских открытиях, новых лекарствах, врачебных тайнах и в том числе узнаем много интересного из истории медицины.
3: Медицинские истории. Отправляемся в прошлые века, чтобы узнать, как появлялись болезни и лекарства.
2: Эта болезнь поражала людей еще в античные времена и применялась в качестве биологического оружия в современности. Периодически ее вспышки возникают и сейчас в разных уголках планеты. А в прошлом году сразу в нескольких регионах России были выявлены случаи этого заболевания. Это сибирская язва. Она характерна интоксикацией, развитием воспаления кожи, лимфатических узлов, внутренних органов, а также появлением карбункулов, специфических гнойников. Описание таких симптомов заболевания, которое поражает сначала домашний скот, а затем от них передается человеку, известны с глубокой древности. К примеру, вспышки заболеваний, напоминающих сибирскую язву, зафиксированы в древних китайских хрониках, написанных около 5000 лет назад. Предположительно, болезнь также упоминается в Ветхом Завете, в том числе среди бедствий, известных как 10 казней египетских, когда Бог наслал мор на скот, а затем и тела людей покрылись страшными язвами и нарывами. Кроме того, некоторые историки не исключают, что эпидемия сибирской язвы описывается в самом начале Илиады Гомера в песне первой под названием «Мор гнев», когда ярость Аполлона сперва обрушилась на мулов и собак, а после настигла и людей, в которых летели горькие стрелы. Наконец, упоминание страшной эпидемии, поразившей Европу в первом веке до нашей эры, есть и у древнеримского поэта Вергилия. Первые научные описания болезни были даны только в середине 18 века, когда клиническая картина была отдельно составлена как французскими, так и русскими учеными. При этом заболевание везде называлось по-разному. Отечественное определение «сибирская язва» принадлежит медику Степану Семеновичу Андреевскому, который в 1786 году возглавил государственную экспедицию в Уфимскую губернию ради изучения неизвестной болезни, от которой погибали и люди, и животные. Он вскрыл несколько сотен трупов и в итоге решился на отчаянный эксперимент, привив самому себе язвенную материю, взятую у больного человека. Таким образом, путем самозаражения Андреевскому удалось доказать инфекционный характер заболевания. Врач, сумевший перебороть болезнь, дал ей название «сибирская язва», так как на тот момент она зверствовала преимущественно на Урале и в Зауралье. Первым ученым, который смог в чистом виде выделить бактерию Bacillus anthracis, вызывающую сибирскую язву, стал немецкий врач Роберт Кох. В 1870-х он изучил эпидемиологические особенности болезни,

0: и доказал микробную теорию ее возникновения, выяснив, что споры сибирской язвы могут долгое время находиться в спящем состоянии, а затем активироваться при попадании в благоприятные условия, провоцируя новую вспышку заболевания. Вскоре, в 1881-м, французский химик и микробиолог Луи Пастер создал первую вакцину против сибирской язвы. Ее вспышки ежегодно случаются во всех регионах мира, за исключением Антарктиды. Наибольшее количество случаев заражения людей, как правило, фиксируется в Африке и в Азии. В России практически каждый год выявляют по несколько заболевших. Преимущественно заражение происходит при убое домашнего скота и разделывании мяса. Но самое страшное в истории сибирской язвы то, что на протяжении многих десятилетий в разных странах ее пытались использовать в качестве биологического оружия. И зачастую, увы, успешно. Но об этом в следующем выпуске программы «Медсовет».
1: Говорит, что...
0: Начинается горячий отпускной сезон. По статистике, большинство граждан с мая по сентябрь хотя бы один раз берут отпуск, чтобы провести время на море, в горах, на даче, в походе. И здесь очень важный вопрос. Что должно быть в аптечке путешественника, чтобы отдых не был испорчен? Тему продолжит Юрий Кораблев.
2: Лето в большинстве регионов России короткое, поэтому многие стремятся хоть ненадолго, но выбраться за город. Кто-то в деревню к родственникам, кто-то на Черноморское побережье, а кто-то и за границу. Однако не стоит забывать, что смена климатических, часовых поясов, длительное пребывание на солнце, особенности местной кухни – это всегда стресс для организма, который еще неизвестно, чем может обернуться. К этому нужно быть готовым. Поможет правильно собранная дорожная аптечка. Порой возникает желание поехать налегке и ничего с собой не брать. Но купить на отдыхе нужное средство не всегда просто. Лекарство в аптеке может закончиться. Вы не сможете объяснить состав на другом языке, вам предложат подозрительный аналог или покупка обойдется слишком дорого по курсу местной валюты. Объясняет, для чего всегда нужна дорожная аптечка, кандидат фармацевтических наук, исполнительный директор Ассоциации независимых аптек Виктория Преснякова.
3: Могут случиться разные сложности, и вы не всегда будете иметь доступ к аптекам в ближайшем, да, это может произойти там ночью, еще что-то. Если вы находитесь за рубежом, то не всегда вы сможете, не имея специального образования, разобраться в тех препаратах, которые продаются у них в аптеках. Что-то может быть по рецепту. Тогда вам придется обращаться к врачу за врачебной помощью. Лучше всего, если вы будете готовы к любым непредвиденным ситуациям. И, конечно, аптечка должна быть обязательно.
2: Постарайтесь заблаговременно составить список того, что взять с собой, чтобы не заниматься этим в последний день. Список препаратов для аптечки в путешествие зависит от того, кто поедет, в каком возрасте и в какую местность. Основное, что нужно взять с собой, называет врач-терапевт Надежда Чернышова.
4: Во-первых, я бы порекомендовала взять с собой термометр. Желательно, конечно, не ртутный, чтобы он не разбился в дороге. Но померить температуру, убедиться, есть она или нет, это тоже важный момент. Жаропонижающее, обезболивающее. На втором месте я бы поставила противоаллергические препараты. Наружные средства – это гели и мази. И какие-то таблетки с противоаллергическим действием. Третий важнейший компонент – это средства, применяемые при рвоте, прежде всего, это солевые растворы, которые можно развести и выпить, чтобы предотвратить потерю микроэлементов и минералов.
2: Морская болезнь или так называемая болезнь движения может испортить отдых с самого начала. Перелеты, поездки на поездах, автомобилях, путешествия на водном транспорте могут сопровождаться ощущением тошноты и головокружением. Поэтому запаситесь препаратами от укачивания. И, конечно, нам, живущим в дефиците солнечного света и тепла большую часть года, во время отпуска хочется максимально насладиться солнцем. Неудивительно, что многие люди целыми днями лежат на пляже. Как результат, солнечные ожоги у детей и взрослых. Поэтому не забудьте в аптечку путешественника положить солнцезащитные крема и препараты, которые помогут успокоить кожу и оказать заживляющий эффект. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
0: А мы продолжаем. Это программа «Медсовет». Все самое важное, интересное и неизвестное из мира медицины. А еще здесь можно получить советы и рекомендации от специалистов, не записываясь на прием.
1: Без рецепта. Советы врачей, как сохранить свое здоровье и иммунитет.
0: Тем, кто хочет сбросить лишние килограммы, стоит отказаться от фруктов в вечернее время. Нутрициолог Оксана Панова отмечает, что в первую очередь речь идет о продуктах с высоким гликемическим индексом. Бананах, винограде, сладких яблоках. В этих фруктах содержится большое количество природных сахаров, которые повышают уровень инсулина в крови и способствуют набору веса. От них стоит полностью отказаться после 6 вечера. Употребление несладких фруктов возможно в вечернее время, но все же тоже в очень ограниченном количестве. А фрукты и овощи оранжевого цвета помогут сохранить молодость. В них содержится бета-каротин. Этот оранжевый пигмент – природный провитамин А, который превращается в ретинол прямо в нашем теле. Бета-каротин сохраняет красоту кожи, помогает волосам и ногтям быть крепче, защищает от преждевременного старения. Больше всего его содержится в оранжевых и красных фруктах и овощах. Например, морковь, тыква, облепиха, красный перец, томат, дыня, батат и другие. Повысить тонус и работоспособность помогает не только кофе, есть и другие продукты, оказывающие аналогичный эффект. Апельсины способны улучшить настроение, жирные сорта рыбы, содержащие в ней омега-3 жирные кислоты, избавляют от усталости и стимулируют работу головного мозга. Авокадо богат нутриентами и омега-жирными кислотами для прилива энергии, а цельнозерновые продукты способны длительное время обеспечивать организм энергией. С вами была Вероника Борисенкова, программа «Медсовет». Не болейте и будьте здоровы!
1: Медсовет. Все, что вы хотели знать о медицинских открытиях, новых лекарствах и даже врачебных тайнах.

0: Михаил Лисаков, кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник лаборатории внегалактической радиоастрономии Астрокосмического центра ФИАН, участник проектов «Радиоастрон» и «Телескоп горизонта событий».
1: Здравствуйте, Михаил.
2: Здравствуйте, Александр.
1: Предлагаю проголосовать. Золото на Земле появилось в результате большого взрыва, взрыва сверхновой, радиоактивного распада более тяжелых элементов, слияния нейтронных звезд, либо произведено успешными алхимиками из свинца. Пожалуйста, перейдите по ссылке в чате или воспользуйтесь QR-кодом и проголосуйте. Вопрос, а сколько у звезд лучей?
2: Это очень хороший вопрос. И если бы его задали Штирлицу, то там два самых популярных ответа были бы точно полным провалом. Когда мы смотрим на изображения, полученные из телескопов, примерно как это изображение с телескопа Джеймса Уэбба, большая часть объектов, которые мы видим здесь, это галактики, вот эти туманные пятнышки. Но звезды на таких изображениях отличить очень легко. У них всегда есть лучики. И эти лучики получаются, когда свет от точечного яркого объекта проходит через систему телескопа, у которого есть разные там конструкции, и на них он специальным образом преломляется. Но мы ведь, то есть эти лучики, они как бы в реальности не существуют, это только наблюдательный эффект. Но мы ведь знаем, что даже на очень древних картах звездного неба люди рисовали звезды с лучиками. Почему так? Я провел социальный эксперимент среди своих коллег и друзей. Я попросил нарисовать звезду. Вот что у них получилось. Ни одно из этих изображений не похоже на гигантский газовый шар, как вот мы учили в школе. Оказывается, я не единственный человек, которому это было интересно. И там, 25 лет назад было проведено такое исследование на 4 испытуемых людях, которым светили в глаз очень маленьким ярким источником света и просто фотографировали, что у них получается на сетчатке. И получалось у них примерно вот такие вот реальные изображения, как здесь. Все они не идеальны, у всех есть яркая точка в центре и много-много-много лучиков. Так что если вы Штирлиц и вам задают каверзный вопрос, вы можете сказать, ну как в анекдоте, например, 33 лучика, и будет нормально. Хорошо, я сказал, что это справедливо для точечных источников света. И лет 20-30 назад можно было с уверенностью утверждать, что любая звезда, кроме Солнца, для нас, для наших телескопов на Земле, это точечный источник излучения. Сейчас это не так. Сейчас измерены размеры у большого количества звезд, но для нескольких десятков даже построены их прямые изображения. И реальные далекие звезды выглядят примерно вот так, как на экране. Это все действительно гиганты, некоторые в 1000 раз больше, чем Солнце. И вот здесь они уже больше похожи на гигантские газовые шары. Хорошо, что же такое звезда? Когда мы говорим про звезду, давайте заглянем прямо внутрь, в центр. И самое сердце звезды — это ее ядро. Это та область, где происходят термоядерные реакции, где превращаются легкие элементы в более тяжелые, за счет чего вырабатывается энергия. И это действительно то, что определяет и то, что делает звезду звездой. Кроме этого, всю энергию, которая вырабатывается в центре, нужно как-то через внешние слои звезды доставлять наружу, чтобы потом она излучилась и светила во Вселенную, освещала нашу с вами жизнь. И для этого есть две зоны. Зона лучистого переноса, где очень высокоэнергичные фотоны летят, сталкиваются с атомами вещества, чуть-чуть их расталкивают, и за десятки и сотни тысяч лет пробираются, преодолевают расстояние, которое, в принципе, лететь-то там 3 секунды. И есть зона конвекции, когда оказывается, что выгоднее не излучением переносить энергию, а просто вот перемешивать большие массы звезды. И мы видим это, когда смотрим на поверхность Солнца. Мы ее можем разглядеть очень-очень хорошо, и мы видим, что она просто бурлит, как вода в кастрюле или ну, что-то более, может быть, густое. Но основа звездности звезд — это термоядерный синтез. Он происходит в центре, и он требует очень высоких давлений и температуры, потому что нам нужно сблизить очень на очень маленькое расстояние две положительно заряженных частицы, два протона. И вот самая основная штука, которая бывает в звездах, это цикл превращения протонов, четырех протонов, в один атом гелия. Получается так, что, в принципе, казалось бы, здесь четыре частицы, тут четыре частицы. Но если мы взвесим их, то получится, что четыре протона весят больше, чем одно ядро атома гелия. А в нашей Вселенной мы не знаем таких процессов, которые могли бы забрать массу или забрать энергию, и чтобы она исчезла никуда. Так не бывает. И при этом в таких процессах термоядерного синтеза рождаются некоторые новые частицы, типа нейтрино, и выделяется энергия. Собственно, за счет этого звезды и светят. Понятное дело, что мы можем сталкивать не только отдельные протоны, но и отдельные атомы, ядра атома гелия, получать более тяжелые элементы, но для этого нужны еще более высокие температуры. Также дальше мы можем взять углерод, добавить к нему еще атом гелия, получить кислород, неон, магний и так далее. Но это происходит может происходить в разных звездах по-разному немного. И сейчас на экране, пожалуй, самый лучший график в мире, во всей науке. Это диаграмма Гершпринга-Рассела. Я сейчас расскажу вам почему. Потому что она показывает все про звезды. Вот представьте, вышли вы ночью в поле с конем. Естественно, погода хорошая, на небе не облачко, вы сразу смотрите наверх и видите звезды. И звезды разные. Некоторые из них яркие, некоторые из них тусклые. Вот когда астрономы научились измерять расстояние до звезд, они поняли, что тусклость звезд связана не с тем, что некоторые просто дальше находятся, а действительно у некоторых звезд мощность выше, чем у других. Кроме того, вы своим невооруженным глазом можете увидеть, что некоторые звезды бывают разных цветов. Есть более красноватые, желтые, белые, голубоватые звезды. Вот. И астрономы взяли и построили все на одном графике, где по горизонтальной оси отложен цвет звезды, или что то же самое ее температура, а по вертикальной оси ее светимость, насколько она яркая. И оказалось, что большая часть всех звезд ложится на вот такую диагональку. Вот эту вот. Которая называется главная последовательность. Все звезды, у которых сейчас происходит сжигание водорода в центре и превращение его в гелий, они находятся на этой прямой. И вот мы можем, как кот ученый, если мы идем направо, в сторону синих звезд, мы видим, что они более массивные, они более горячие, их меньше, и они гораздо меньше живут. Если мы идем налево, в сторону красных звезд, вот сюда, то мы видим, что звезд здесь больше, они гораздо менее массивные, они очень долго живут, и они слабо светят. Солнце находится где-то вот в области желтеньких звезд. Помимо главной последовательности, было обнаружено, что есть еще несколько областей, где бывают звезды. Вот здесь выше, здесь ниже. И оказалось, что это связано с тем, как звезда живет, и какие превращения с ней происходят в течение жизни. И звезды с главной последовательностью, после того, как у них заканчивается водород, они уходят в такой дом престарелых для звезд. Это, кстати, может быть и на Земле, это очень хорошее шоу. Дом престарелых для звезд. Там находятся красные гиганты, красные сверхгиганты, и когда у них заканчиваются и все остальные элементы, которые они могут произвести в своих ядрах, то они попадают на звездное кладбище вот сюда, где они очень горячие, но очень-очень-очень тусклые. Нам повезло, у нас в Солнечной окрестности есть звезды совершенно разных типов, и вы можете выйти на улицу ночью и посмотреть, и действительно увидеть, что, значит, есть, ну хорошо, вы знаете, что есть Проксима Центавра в южном полушарии, вот это красный карлик. А, например, Бетельгейзе — это красный сверхгигант. А Сириус и Спика — это голубые звезды главной последовательности. Вот. И Иногда говорят, что, в принципе, звезды-то могут быть вообще любыми. Мы же видим, что их огромное разнообразие. Я слышал такое, что кто-то говорит, ну, Юпитер, ну, просто что-то там вот пошло не так. Он должен был бы загореться как звезда, и у нас вот вторая была бы звездочка в нашей системе. Но что-то вот пошло не так. Но нет. Оказывается, для того, чтобы называться звездой, нужно, чтобы обязательно в центре шли термоядерные реакции синтеза водорода в гелий. Это может происходить только при очень высоких температурах, а такие высокие температуры создаются за счет давления внешних слоев звезды. И такое давление в маленькой звезде, в легкой звезде, просто не получается создать. Поэтому температуры в центре Юпитера недостаточно для того, чтобы водород превращался в гелий. И самые маленькие звезды имеют массу примерно 10% от массы Солнца. Но зато они живут неприлично долго, они могут пережить нашу Вселенную раз 100. Самые массивные звезды могут быть с массой порядка там, 150 масс Солнца сейчас. И это связано с тем, что они настолько горячие внутри, и у них настолько много квантов излучения летит, что это излучение расталкивает просто звезду, сбрасывая лишнюю массу и не давая ей вырасти до большей массы. Так что Юпитер никогда бы звездой быть не мог с его массой. Нужно примерно раз в 15 больше. Астрономы могут легко запутать биологов, потому что используют те же самые слова, но совершенно по другому назначению. Когда мы говорим про эволюцию звезд, мы понимаем не то же самое, что понимается под эволюцией в биологии. Дело в том, что и поколений звезд-то всего 3. Вот. Я попытался найти, что же общее есть между эволюцией в биологическом понимании и эволюцией в понимании астрономов. И единственное, что я нашел, это то, что эволюция и там занимает очень много времени, миллионы, миллиарды лет. Все. Что астрономы называют эволюцией? Астрономы называют эволюцией жизнь каждой отдельной звезды, ее жизненный цикл. Потому что во время жизни звезда может просто изменяться до неузнаваемости. И по большей части это определяется ее массой. Если мы говорим про красные карлики типа Проксима Центавра, то вот они родились где-то там в газово-полевом облаке, стали красным карликом, и таким красным карликом живут, пока не сожгут у себя весь водород. И живут очень долго. Если мы говорим про Солнце, то у Солнца будет интереснее. Солнце достаточно массивное, чтобы в его центре могли начаться процессы превращения гелия в углерод. Тогда Солнце раздуется до красного гиганта, скинет всю свою оболочку, сделает так, пуф, и останется белый карлик из углерода. А если мы говорим про самые массивные звезды, там больше 8 или 10 масс Солнца, то они могут взрываться как сверхновые. Они живут быстро, взрываются как сверхновые, и после них может остаться либо черная дыра, либо нейтронная звезда. И мы сейчас об этом, конечно, поговорим. Почему мы уверены, что Солнце будет эволюционировать вот так, как оно будет? Ну, потому что мы, в общем-то, видим достаточно много звезд с разным возрастом, но очень похожие на Солнце, и мы видим их на разных стадиях развития, от формирования до стадии красного гиганта. И мы можем легко предсказать, что Солнцу еще светить спокойненько себе миллиардов 5 лет, пока оно не начнет раздуваться, не поглотит Меркурий и Венеру и не раздуется практически до размеров орбиты Земли. Вот в этот момент нам лучше оказаться где-нибудь в другом месте. После того, как внешние слои совершенно отделятся от Солнца, оно превратится в такой красивый объект, который называется планетарная туманность. Если вы посмотрите, в центре каждой из этих картинок есть маленькая, тоненькая, маленькая белая точечка. Это как раз и есть белый карлик. Остаток жизни звезды, можно сказать, трупик звезды, у которой была масса не очень велика. Ну, примерно как масса Солнца, там до 8 масс Солнца. От Солнца останется белый карлик, состоящий из углерода, И когда он остынет окончательно, и углерод кристаллизуется, в принципе, это получится алмаз размером с Землю. С очень тяжелыми звездами немного другая ситуация. У них могут гореть элементы с выделением энергии вплоть до железа. Дело в том, что когда мы из легких компонентов собираем более тяжелые элементы, это энергетически выгодно только вплоть до железа. Дальше для более тяжелых элементов необходимо затрачивать энергию на то, чтобы эти элементы создать. И вот у очень массивной звезды ядро выглядит примерно так, как луковица. Там, где была самая большая температура, там может синтезироваться железо в самом центре. Потом есть оболочка из кремния, кислорода, неона и так далее. И в какой-то момент, когда все, что могло превратиться в железо в центре, превратилось, этот процесс останавливается, потому что дальше идти уже энергетически невыгодно. И двигатель выключается. И нет больше давления излучения, и нечему сдерживать гравитацию. И тогда сила тяжести всех внешних слоев начинает просто схлопывать, лететь к центру, и дальше могут быть два варианта. Либо квантовые силы остановят этот процесс, и образуется нейтронная звезда, где плотность настолько высока, что электроны вдавливаются в протоны, образуя нейтроны. И вот эти нейтроны за счет квантовых эффектов просто не дают гравитации сжать этот объект дальше. А может, гравитация может быть еще сильнее. И тогда все просто хлопнется в черную дыру, у которой будет просто горизонт событий, и все, что в нее попадет, уже оттуда никогда не выберется. И эти процессы, как правило, сопровождаются взрывами сверхновых. Это такие огромные бабахи во Вселенной. То есть если маломассивные звезды делают пуф, то вот эти делают бабах. И это тоже очень красиво выглядит, и даже на расстоянии в сотни миллионов световых лет мы можем видеть вот здесь в центре, это галактика, которая видна вот так вот с ребра, яркая точка рядом с центром, это взрывающаяся сверхнова. Она очень яркая, она по яркости такая же, как звезды в нашей галактике, которые лежат там в десятки тысяч раз ближе к нам. И нейтронная звезда, и черная дыра, если они сами по себе в вакууме существуют, они не очень интересны. Черная дыра вообще не интересна, потому что она не излучает ничего. Нейтронная звезда может быть интересной, например, если у нее осталось сильное магнитное поле, и она быстро вращается. Дело в том, что тогда за счет сильного магнитного поля могут рождаться новые частицы на поверхности такой нейтронной звезды. И они будут улетать от звезды, излучать. И это выглядит как маяк, который за счет вращения нейтронной звезды, который периодически светит нам в глаз. Такие объекты называются пульсары. Их когда обнаружили, сначала думали, что это сигналы внеземных цивилизаций, потому что очень уж они были не похожи, эти сигналы периодически, очень они были не похожи ни на что, с чем мы сталкивались раньше. Но гораздо интереснее, когда остатки звезд живут в двойных системах. Значит, во-первых, тут можно увидеть черную дыру, вот слева, например. Это отличный способ понять, что где-то может быть черная дыра. Дело в том, что как вообще могут получиться такая система, где один объект черная дыра, а другой нормальная звезда? Очень просто. Звезды часто рождаются и парами, и тройками. Ну, вот, например, есть у нас две звезды с разной массой. Как мы видели уже, более массивная звезда, она быстрее пройдет свой жизненный путь и быстрее превратится, ну вот в данном случае, в черную дыру. И они будут вращаться друг вокруг друга, черная дыра и обычная звезда, и ничего особенного происходить не будет. Но в какой-то момент более легкая звезда дойдет до своей старости, попадет в дом престарелых звезд, начнет раздуваться, делаться красным гигантом, и в какой-то момент ее поверхность приблизится настолько к черной дыре, что сила тяготения черной дыры станет больше, чем сила тяготения звезды. И тогда черная дыра начнет потихоньку вещество со звезды стягивать. Оно не будет падать прямо в черную дыру. Оно будет образовывать какой-то диск вещества, который будет очень сильно нагреваться за счет трения частичек друг от друга. И очень постепенно вещество будет в черную дыру сваливаться. Более того, если вещества слишком много, и при определенных условиях черная дыра может начать выбрасывать струи вещества, которые движутся с заметной долей скорости света, там, скажем, треть скорости света. То есть, в принципе, накормить черную дыру не так-то легко, и страхи о том, что черные дыры засосут все вещество во Вселенной, они, в общем-то, ничем сильно-то и не подтверждаются. Есть еще интересная ситуация, когда у нас компактный остаток в такой двойной системе – это белый карлик. Дело в том, что у белых карликов есть предел по массе. Они не могут быть сильно больше по массе, чем там, примерно полторы массы Солнца. И если у нас есть достаточно тяжелый белый карлик, оставшийся от большой звезды, порядка там 8 масс Солнца, и на него начинает неторопливо перетекать вещество с соседней звезды, может накопиться достаточная масса, чтобы этот белый карлик стал уже неустойчивым и просто под своим собственным весом схлопнулся. Там достаточно интересная штука происходит. Там происходит не просто схлопывание, а взрыв, который начинается в некоторых моделях и изнутри, и снаружи. И просто этот белый карлик разносит на мелкие части без какого-либо остатка. И все тяжелые элементы, которые этот белый карлик, которые были накоплены в этой звезде и произведены в этой звезде за ее жизнь, они разлетаются в окружающее вещество и наполняют тяжелыми элементами все вокруг. А тяжелые элементы вообще-то нам важны, мы из них состоим. На астрономическом языке есть два легких элемента, это водород и гелий, и они составляли большую часть вещества в момент большого взрыва. Примерно там 75% приходилось на водород, 25% на гелий. На все остальные элементы, типа там лития, приходились какие-то жалкие там тысячные доли процента. И вот звезды в процессе эволюции, в процессе своей жизни и преобразования легких элементов в тяжелые, они эти тяжелые элементы производили. И, например, астрономы называют металлами все, что тяжелее гелия. То есть, например, там фтор тоже для астрономов это металл. Но это такой жаргон. Вопрос задавался вам про золото, и это на самом деле исследование последних, пожалуй, 10 лет. Как образуются элементы тяжелее железа? Дело в том, что энергетически невыгодно эти элементы производить путем термоядерного синтеза, для них нужна энергия. Но если у нас есть какое-нибудь тяжелое ядро, ядро какого-нибудь тяжелого элемента, например, серебра, и мы начинаем в него напихивать нейтроны. Нейтроны туда легко запихнуть, главное его просто не разбить. И через некоторое время нейтроны могут испытать бета-распад, про него уже говорили сегодня, от чего-то нейтрального улетает отрицательный заряд, значит, остается положительный. Нейтрон превращается в протон. А если у нас появляется больше протонов в ядре, значит, порядковый номер элемента увеличился, значит, произошло превращение из одного элемента в другой. Вот так, например, можно там из серебра сделать олово, или из свинца сделать висмут или полоний таким образом. Но для этого нужно очень много нейтронов. И раньше считалось, что таких вот свободных нейтронов больше всего образуется при вспышках сверхновых. Однако в 2017 году было обнаружено событие с помощью гравитационно-волновых телескопов, которые классифицировали как слияние двух нейтронных звезд. И, как вы можете понимать, если у нас две нейтронные звезды сливаются, вряд ли сразу же получится какой-то один объект. Скорее всего, у нас кроме продукта этого слияния появится еще и очень много обломков. Если это были нейтронные звезды, значит, наверняка будет лететь очень много нейтронов. И вот оказывается, что при слиянии получается такое цунами из чистых нейтронов с плотностью порядка плотности воды. И любой атом, который встречается им на пути, в него просто напихивается очень-очень много нейтронов, которые потом распадаются, и таким образом получаются тяжелые элементы, например, золото. Есть еще более экзотические объекты. Например, если в двойной системе у нас была нейтронная звезда и обычная звезда, и обычная звезда, попав в дом престарелых для звезд, расширилась настолько сильно, что она поглотила нейтронную звезду, то за счет трения эта нейтронная звезда постепенно мигрирует в центр и заменит собой ядро большой звезды. И вот считается, что, да, такие объекты называются объектами Торна-Житков. Они были предсказаны теоретически там много лет назад, но вот сейчас появился, кажется, один кандидат в такой объект. У него там особые спектральные свойства. И в таких объектах вблизи поверхности вот этой внутренней звезды, которая находится в звезде, вблизи поверхности этой нейтронной звезды могут также рождаться большое количество свободных нейтронов, которые могут производить более тяжелые элементы, элементы тяжелее железа. И если мы посмотрим на таблицу Менделеева и попытаемся понять, откуда приходят элементы, которые мы видим, то, посмотрев, скажем, на золото, мы видим, что практически все золото окрашено фиолетом, значит, золото все приходит именно из таких событий, когда сливались две нейтронные звезды. Раньше можно было бы сказать, что, представляете, ребята, вот у вас там есть золотые кольца, украшения, они все были рождены во время вспышки сверхновой. И это казалось вообще просто взрыв мозга. А сейчас я вам скажу так. Вот у вас есть, ребят, украшения, золотые кольца, они все были рождены, золото в них было рождено во время слияния двух нейтронных звезд. По-моему, это тоже очень круто. Ну что, мы прошлись по большому количеству мифов, и что точно можно сказать, что эволюция звезд — это изменение их вида до неузнаваемости в процессе их жизни. Юпитер слишком легкий, чтобы быть звездой, он просто не мог зажечь термоядерные реакции в центре. Взрываются как сверхновые только самые массивные звезды, а маломассивные, типа Солнца, они так делают и сдувают свою оболочку. Черные дыры получаются только из самых массивных звезд, и они не так опасны, как их обычно представляют. Ну и золото в первую очередь возникает при слиянии нейтронных звезд, и только с небольшими добавками от сверхновых и экзотических объектов.

0: Слово «кризис», написанное по-китайски, состоит из двух иероглифов. Один означает «опасность», другой – «благоприятная возможность». Джон Кеннеди, бывший американский президент.
1: Всем привет, это проект «Деконструкция», и сегодня мы обсуждаем фильм «Слишком крут для неудачи». И у нас в гостях кандидат экономических наук и автор YouTube-канала «Простые числа» Олег Комолов. Привет.
2: Добрый день.
0: В 2011 году на экраны вышел фильм режиссера Кёртиса Хэнсона «Слишком крут для неудачи». Сценарий основан на сюжете документальной книги «Too Big to Fail» Эндрю Росса Соркина. Картина представляет собой последовательное изложение событий конца мая – начала октября 2008 года, происходящих в финансовом секторе США и послуживших началом мирового финансового кризиса 2008-2011 годов. По сюжету фильма все начинается с того, что крупнейший инвестиционный банк Lehman Brothers, работающий с недвижимостью, безуспешно ищет новые инвестиции. Выкупить активы банка не соглашается даже Министерство финансов США, так как его определенные сегменты обладают токсичной репутацией. В итоге Lehman Brothers заявляет о своем банкротстве. Крах банка способствовал обрушению рынка ипотеки, что повлекло за собой новые кредитные риски. Существование американской страховой компании AIG было под угрозой. Министр финансов Генри Полсон понимает, что вместе с обрушением AIG и дефолтом по всем страховым выплатам произойдет крах американской и мировой финансовой индустрии. Чтобы предотвратить это, он приказывает Министерству финансов выделить средства для экстренной помощи корпорации. Фильм получил от критиков множество положительных отзывов, а также 11 номинаций на телепремию «Эмми» и 3 номинации на премию «Золотой глобус».
1: Я не видела до этого фильма и первый раз посмотрела, когда готовилась к передаче. И сначала я не понимала, что происходит, и в первый раз довольно скучно мне было смотреть, потому что там было очень много фактов, цифр, событий. Вот. Когда я уже начала глубже копаться в теме, я поняла, насколько это классный, интересный фильм. И даже актеры, которые подобраны, прототипы, очень сильно похожи на людей, которые существовали. Вот. И мне в целом фильм понравился. Расскажи ты нашим зрителям, почему обязательно стоит посмотреть этот фильм.
2: Да, это я предложил этот фильм для обсуждения сегодня. Фильм я изначально смотрел на английском языке, и мне даже привычнее его название произносить в английском варианте «Too big to fail», и я даже забываю иногда, как там будет звучать русский перевод. Потому что даже, кстати, несколько русских переводов было, и как раз вот перед нашей беседой я посмотрел один из вариантов с переводом на русский язык, и мне не очень понравилось. Ну, во-первых, по технической части, вот то, что я смотрел, это очень такой дубляж плохо сделанный, где английский язык смешивается с русским, и просто сложно это воспринимать на слух. И перевод, мне кажется, был не совсем удачным в некоторых местах, поэтому я бы рекомендовал нашим зрителям посмотреть фильм в оригинале. Он несложный, там американский, английский, без каких-либо каких-то таких замысловатых словесных конструкций, и мне кажется, он лучше передает атмосферу фильма. А вообще говоря, сам фильм посвящен событиям 2008 года. Это первые события мирового экономического кризиса, которые были связаны с ипотечным кризисом в Соединенных Штатах, который потом, в силу ряда событий, которые мы сегодня обсудим, распространился на весь мир и стал причиной глобальной финансовой турбулентности. Действительно, актеры подобраны там отлично. Главную роль, ну, таким главным действующим лицом является Генри Полсон, это министр финансов Соединенных Штатов, который общается с другими высокопоставленными чиновниками, например, с Беном Бернанке, это глава Федеральной резервной системы, на тот момент тоже очень хорошо подобран актер. Также он созванивается с представителями финансовых властей других стран, что, ну, во-первых, показывает международный характер данной проблемы, ну и, в общем, тоже очень хорошо.

0: хорошо показывает внутреннюю кухню связи разных государств, а также государства с бизнесом, потому что еще важной частью сюжета является взаимодействие государства с крупнейшими банкирами, с CEO крупнейших американских банков. Это Goldman Sachs, это Morgan Stanley, Merrill Lynch, Bank of America, Citigroup — это финансовые воротилы, такой фундамент Уолл-стрит, которые и стали олицетворением финансового кризиса. Именно они были главными действующими лицами 2008 года. И чем этот фильм хорош, хотя там нет какого-то острого сюжета и каких-то ярких художественных образов, мне кажется, этот фильм хорош тем, что он простыми словами, ну, насколько это возможно, позволяет раскрыть события и ту цепочку, которая привела к краху Уолл-стрит и краху на финансовых рынках. Хотя, конечно, важно понимать, что в общем, этот фильм, он продукт своей эпохи, и во многом повествование там сконцентрировано на личностях, на принятии отдельных решений, на переживаниях конкретного человека, ну, в частности, Генри Полсон, он там не спит, и жена его успокаивает, и там начинает по-американски его приободрять, ну, как это положено там, голливудскому фильму, ну, это HBO, по-моему, сняло. Вот. Но, конечно, фундаментальные причины кризиса там не раскрываются, их там надо читать между строк, и кое-где они неплохо и так более-менее понятно прослеживаются, но основная идея фильма такова, что это ошибки отдельных людей. И просто нужно немножко перенастроить систему, и такого больше не повторится. Это, конечно, ну не то чтобы заблуждение, я не думаю, что автор сценария и действительно так думает, просто это попытка донести эту мысль до общества, что этот кризис — это просто случайный сбой. И больше такого не повторится, поэтому американской финансовой системе можно доверять. Там сидят компетентные люди, они сделают выводы из совершенных ошибок, и поэтому проблем подобного рода больше не случится. Хотя, конечно, ровно то же самое, я думаю, могли нам рассказать после кризиса 1929-33 года, после Великой депрессии, о которой мы в прошлой передаче с вами говорили. Тогда тоже, казалось бы, была совокупность ошибок отдельных чиновников, отдельных управленцев, что привело в итоге к кризису, но прошло почти 100 лет, и мы опять пришли к еще более глубокому, еще более глобальному потрясению экономического характера, которое опять объяснять ошибками отдельных людей было бы неправильно, потому что на самом деле в проблемах мирового финансового кризиса кроются фундаментальные противоречия капиталистического способа производства, которые просто вышли на свет в виде такого гнойника, который был спорот ипотечным кризисом в Соединенных Штатах. Поэтому, я думаю, разговор наш можно так поделить на две части, поговорить, собственно, о самом фильме и о тех вопросах, которые там обсуждаются, и непременно нужно еще затронуть те экономические предпосылки, в которых этот фильм снимался, то есть то, как развивалась американская экономика на протяжении, скажем, 30 лет до мирового экономического кризиса, как этот кризис случился, то есть каковы его объективные предпосылки и какие выводы из сложившейся ситуации, из прошедших событий были сделаны как американскими регуляторами, так и обществом в целом. Вот я так предлагаю.
1: Касаемо как раз министра финансов Полсона, именно он, да, ключевая фигура, одна из ключевых, судя по фильму, который пытался разобраться с этим кризисом и как-то на него повлиять и не допустить полнейшего краха всей этой системы. Но, насколько известно, он до этого сам руководил банком Goldman Sachs и, можно сказать, сам привел всю эту ситуацию к кризису, потому что они выдавали займы под 99,3% неплатежеспособным людям, ну, 99,3% от стоимости дома. Uh-huh. Да, они выдавали заемщикам в ипотеку. И, получается, рейтинговые компании завышали рейтинги этих документов ипотек. И, грубо говоря, он сам каким-то образом привел к краху империи.
0: Это очень хорошее замечание, которое подталкивает нас к вопросу о том, как устраиваются взаимосвязи между американскими чиновниками и американским крупным бизнесом. И вот эта ситуация, когда какой-то чиновник сначала долгое время работает на частный сектор, а потом на государство, она совершенно нормальная, обычная для американской экономики. Вообще вся система лоббизма устроена на том, что крупные компании пользуются связями бывших чиновников для того, чтобы выстраивать взаимовыгодные взаимоотношения между органами исполнительной власти, сенаторами, и тем самым, скажем так, стимулировать развитие собственного бизнеса. Ну, например, известно, что военные компании Соединенных Штатов тратят сотни миллионов долларов на лоббизм, то есть фактически они оплачивают предвыборные кампании крупнейших политиков для того, чтобы затем они потом, будучи сенаторами, проводили выгодные им законы. Это делается абсолютно легально, открыто. И, ну, например, вот одним из крупных лоббистов по военной части в Соединенных Штатах является министр вооруженных сил, назначенный Трампом. И вот сейчас он после ухода Трампа с поста президента опять перешел в коммерческий сектор. То есть они действительно высшие чиновники и бизнесмены настолько взаимосвязаны, что очень трудно отделить одно от другого. Поэтому в роли правящего класса сегодня выступает вот этот тандем. Помните, тандем — такое слово было в России очень популярно, только не Путина с Медведевым сейчас, а тандем высшего чиновничества и крупного бизнеса. То есть в отличие от начала 20-х годов, когда олигархи отдельные, а государство просто так со стороны следит за происходящим, и олигархи действительно, и вот такие частный капитал, такой классический капиталист советского плаката с таким пузом в котелке, вот это он хозяин мира, то сегодня, конечно, ситуация немножко поменялась. Сегодня в роли правящего класса выступает вот эта связь высшего чиновничества крупного бизнеса, которая выражает собой объединение государства и крупного капитала. Это очень важное свойство эпохи империализма. То есть это этап эволюции капиталистического способа производства, когда монополизация экономики приводит нас к сращиванию интересов государства и крупного бизнеса. И крупный бизнес расчищает себе дорогу как внутри страны, так и на международной арене, используя государственные институты, вооруженные силы, политическое давление и так далее. Так вот, совершенно нормальное дело, что Генри Полсон работал в Goldman Sachs, потом стал министром финансов. И министром финансов он как раз был с 2006 по 2009 год, то есть самое преддверие мирового кризиса и, собственно, весь апогей финансового пузыря, который раздувался в американской экономике, он случился как раз в годы его правления, в годы его работы на этом посту. Ну и, конечно, фильм построен так, что он очень переживает за эту ситуацию и винит себя в произошедшем, пытается анализировать собственное поведение, какие ошибки он допустил, но, конечно, эти ошибки были непременны, и нельзя снимать ответственность с высших американских чиновников. Однако важно понимать, что такой кризис, который сложился в американской экономике, а потом распространился на весь мир, является совершенно неизбежным. И в его основе лежат такие неотъемлемые черты рыночной экономики, как анархия капиталистического производства. Ну, вообще говоря, вот если посмотреть на то, как устроен рынок, то, конечно, он, его главным двигателем, то, что всегда выступало источником его прогресса, является частный интерес. Ну, всегда понятно, что такое капитализм, когда есть собственник капитала, и для максимизации прибыли он, ну, как нам говорят учебники по экономике, начинает вести себя инновационно, замещать ручной труд машинам, вкладывать новые технологии, и вот так развивается экономика. И известная метафора, которую очень любят наши коллеги либеральных взглядов, метафора о таком булочнике, который печет булочки не потому, что хочет накормить голодных, а потому, что хочет получить прибыль. Ну, и получая прибыль, он при этом удовлетворяет общественную потребность. Смотрите, как хорошо складывается личный интерес и общественное благо.
1: А можно сразу сюда вопрос я тебя спрошу. По поводу топ-менеджеров, которые получали просто миллионные бонусы, миллиардные, я бы даже сказала, в долларах, за вот эти вот сделки, которые потом лопнули. И получается, они пытались получить выигрыш за какие-то короткие промежутки времени, за какие-то такие липовые операции.
0: Ну,
1: И еще у меня вопрос, вот как раз там обсуждается про то, что стоит ли контролировать доходы, зарплату и такое большое количество бонусов государствам, или банк может сам распоряжаться зарплатой и начислением бонусов?
0: Да, это актуальный вопрос, который, в общем, важен и для России, для нашей действительности, потому что зарплаты топ-менеджеров российских корпораций, в том числе тех, которые называются государственными, вопрос очень острый и часто поднимается в общественной дискуссии, а заслуживает ли Сечин и Миллер там зарплат по несколько миллионов рублей в день. Но то же самое и в западном мире. Эта проблема есть, когда в 2008 году рухнули многие банки, экономика погрузилась в кризис. Там, кстати, в самом фильме говорится, что за 2010 год были начислены там многомиллиардные дивиденды в самом конце фильма высшим менеджерам американских банков. Да, такая проблема есть. И, кстати, так немножко забегая вперед, когда представитель государства, по-моему, сам Полсон заикнулся о том, что, в общем, надо бы что-то делать с такими избыточными золотыми парашютами и такими вознаграждениями топ-менеджменту. Один из банкиров, не помню от какого банка, сказал, что, ну, опять, вы что, там, социалист, вы что, коммунист, вы что, хотите, чтобы из нашей страны началась утечка мозгов, ну, намекая на то, что если мы не будем платить, наши банки не будут платить такие высокие зарплаты своим суперквалифицированным менеджерам, то тогда, конечно, их переманят американские, английские банки, французские, немецкие, китайские банки, там, российские, и тогда Америка просто лишится лучших руководителей, которые составляют цвет нации, хотя эти самые лучшие руководители довели экономику до кризиса. Но, опять же, здесь очень важный вопрос. Очень легко схватиться к обвинениям отдельных лиц. Вот плохой топ-менеджер принял плохое решение, и именно поэтому вот давайте его посадим в тюрьму и решим на этом все проблемы.
1: Слушай, знаете, там... ну ладно, топ-менеджеры, но там же еще было куча экономистов-теоретиков, которых консультировали, и тоже не могли никак предсказать этот крах, если все, ты говоришь, это циклично в экономике.
0: Совершенно верно. Тут проблема в том, что, во-первых, да, капитализм цикличен, он переходит от одного кризиса к другому, но тут есть одна проблема, даже две проблемы. Первая проблема – проблема идеологическая. Все-таки надо понимать, что экономика, как общественная наука, в отличие от физики и математики, она не лишена идеологии. И более того, если открыть учебник по экономике для первого курса университета, то там черным по белому написано, что одна из функций экономической науки является функцией идеологическая. То есть в данном случае с помощью экономических законов формируется некоторое общественное мировоззрение. Через государственные СМИ, через частные средства массовой информации формируется некоторый образ, некоторые, как говорят, паттерны поведения. Зачем? Для того, чтобы в конечном счете все это позволяло определенной части общества, а как правило это правящий класс, крупнейшие собственники, реализовывать свои интересы, обогащаться, тем самым создавая благоприятную информационную среду вокруг своей деятельности. И, конечно, господствующие сегодня такие неолиберальные школы в экономической науке, ну, в конечном счете, они восходят все к маржинализму, к неоклассике, к тем идеям, которые возникли там, в конце 19 века, но они сами восходят к Адаму Смиту, идеи экономического либерализма. Не надо регулировать рынок, нужно поменьше вмешиваться в этот идеальный, созданный природой механизм. И эти идеи, они были подняты на щит где-то вот 70-80-е годы прошлого века и ассоциируются в нашей истории с... в истории Соединенных Штатов и Великобритании, в частности, с именами Рейгана и Тэтчер. Рейгономика и тэтчеризм – известные понятия. Тогда очень интересные события произошли в западном мире. Вот все время приходится отматывать назад и назад. Вот после Второй мировой войны мир жил, западный мир жил в относительно спокойных условиях. Это был так называемый золотой век капитализма. Падало неравенство, рос технический прогресс, рос уровень жизни населения. Вот тогда формировалась та самая Америка, которую должен был догнать и перегнать Советский Союз. Такой вот благоприятный образ государства всеобщего благосостояния, когда все получают свой кусочек пирога от растущей экономики. И вроде бы вот она альтернатива гулаговскому социализму, вот этому проклятому сталинскому, где людей через колено ломают, где ради роста нужно обязательно человеческие жертвы. Нет, вот смотрите, какой может быть красивый, добрый капитализм, где без угнетения, без принуждения экономика растет, и вместе с ней растет уровень жизни. Но есть одна проблема. В такой парадигме капитализм развивался совсем недолго. По сути дела, с послевоенных лет и до 70-х, ну, там, начало 80-х годов 20 века. Почему именно такой период? Ну, потому что все это время, пока рос уровень жизни населения, падало неравенство, там, в космос запускали ракеты, падала норма прибыли в американской экономике, падала рентабельность инвестиций. И здесь возникает очень яркое противоречие. Чем лучше обществу, ну, таком, если простым языком говорить, чем лучше живут люди, тем хуже бизнесу. Чем выше уровень жизни, тем ниже отдача от авансированного капитала. Чем выше у вас, чем быстрее движется технический прогресс, чем активнее ручной труд замещается машинным, тем меньше приносят вложенные инвестиции. Это отдельная сложная тема, ее, наверное, сейчас нам обсуждать было бы неправильно, слишком много времени на это уйдет, но я могу обратить зрителей к моим роликам на канале «Простые числа», я это подробно разбирал. А вообще говоря, это закон, впервые сформулированный еще Марксом и потом подробно развитый его последователями, закон о тенденции падения средней нормы прибыли. И общий смысл такой, что чем технологичнее является экономика, тем меньше там отдача от вложенного капитала. Если так вот все это как бы, проецировать эту тенденцию на будущее, то чисто автоматизированная экономика, где работают одни машины, а человек не работает, она она вообще не может приносить прибыли, потому что источником прибыли является человеческий труд. Сколько стоит товар, произведенный машиной, или товар, выросший там, на дереве без участия человека? Нисколько. Его стоимость равна нулю. А раз стоимость равна нулю, то и прибыль равна нулю. А раз прибыль равна нулю, то и не может быть рыночной экономики в таком случае. То есть, так вот, если все это сводить к простым таким уравнениям, то можно сказать, что движение по пути технического прогресса подрывает развитие капиталистической экономики с точки зрения интересов инвестора. Чем лучше живет страна, чем быстрее она движется в пути прогресса, тем меньше там отдача от авансированного капитала, от инвестиций.
1: Поэтому все шьют в Индии.
0: Да, кстати, именно поэтому...
1: И они там пытаются устроить забастовки, а их подавляют.
0: Совершенно верно. Ведь какой выход нашел западный мир из кризиса 70-х годов?
1: Перебраться в Китай?
0: Кризис, стагфляция, вот эти вещи, нефтяной шок и рентабельность, упавшая почти в три раза с послевоенных лет. С 10 там, до меньше 3%. Какой выход нашел западный капитализм из этой ситуации? Что он стал еще быстрее идти по пути инноваций? Нет, просто перенесли производство в страны с дешевой рабочей силой и как раз, используя большой объем человеческого труда, повысили прибыли. То есть прибыль-то создает человеческий труд. И чем больше вы его используете, тем больше у вас источник для отчуждения прибавочной стоимости. Только труд создает прибавочную стоимость. Машина прибавочную стоимость не создает. Нельзя станок заставить производить больше, чем он может по своим техническим возможностям. Нельзя эксплуатировать станок. Нельзя дать ему меньше, а получить с него больше. Потому что он просто сломается раньше. Он дообслуживает в соответствии с некоторым регламентом. Труд – это специфический товар, который может приносить больше, чем он стоит сам. И по этой причине, чем больше труда вы используете, тем больше у вас источник для обогащения, для извлечения прибыли. Поэтому в 70-80-е годы в западном мире произошел целый ряд фундаментальных, таких, можно сказать, эпохальных реформ, которые позволили западному капиталу повысить норму прибыли, повысить рентабельность и обратить ее рост, ее движение от падения вспять к росту через усиление эксплуатации труда. Но в первую очередь, конечно, были созданы благоприятные условия для иностранных инвестиций. Генри Киссинджер там ездил в Китай, договаривался с... вообще вот расширял зону влияния американского капитала, открыл для Америки Китай, для приложения американских инвестиций туда, стал активно использовать дешевая рабочая сила Китая, плюс ко всему Индия, там и Турция, и многие, и Мексика, и целый ряд стран с дешевой рабочей силой. Плюс ко всему одновременно американское государство пошло по пути дерегуляции экономики. Вот каким был капитализм до вот этого неолиберального перелома, до 70-80-х годов? Это был регулируемый капитализм, эпоха регулируемого капитализма. Регулировало его не только государство, но и общество через, например, институт профсоюзов. Они были очень развиты в Америке, регулярно происходили забастовки, трудящиеся через массовые организованные выступления добивались повышения заработных плат, улучшения качества жизни. Но в 70-е, 80-е, как раз вот вместе с реформами Рейгана, рабочее законодательство стало резко ухудшаться и меняться не в пользу профсоюзов. Были ограничены права профсоюзов, были ликвидированы многие государственные институты, которые создавались изначально для поддержки профсоюзного движения, разные комиссии государственные, если посмотреть просто по статистике, решавшие споры между работодателем и наемным работником, стали все чаще принимать решения в пользу работодателя и угнетать интересы профсоюзов. Ну и, естественно, как известно, Рейган запретил забастовки в целом ряде отраслей и подорвал профсоюзное движение. С тех пор оно практически сошло на нет. Если смотреть статистику забастовок, там после 80-х просто резкий спад, их практически нет, очень мало.
1: А можно еще сказать, что после 80-х годов все это повлияло на уровень образования среднего американца, потому что все производство перешло в Китай и в Индию, грубо говоря. И американцы стали больше вкладываться у себя именно в стране, в IT-технологии. Им нужны были мозги. Для того, чтобы нужны мозги, нужны образованные люди. Цены на образование повысились. И в итоге среднестатистический американец не смог себе позволить учебу в колледже даже.
0: Я бы не сказал, что до этих событий спроса на образованного человека в Соединенных Штатах не было. Чтобы не отставать от Советского Союза в космической гонке, в общем-то, еще после войны американское государство приняло ряд мер для того, чтобы сделать образование более доступным. Тогда же был введен вот институт образовательного кредита, который потом лег тяжким бременем на плечи американских студентов, сегодня это больше $1 триллиона, совокупный долг студенческий, который выплачивают, понятно, не только сами студенты, но и их семьи. Это отдельная проблема. Кстати, тоже я на эту тему ролик записывал с таким подробным анализом. Но сейчас не в этом дело. Дело в том, что действительно изменилась структура экономики, изменились отношения между государством и бизнесом. Государство осуществило масштабную либерализацию. Она также заключалась в том, что в финансовом секторе был принят целый ряд мер, направленных на освобождение бизнеса от государственного контроля, который был в эпоху такого кейнсианского регулируемого существования. Ну, например, вот еще сделаем небольшой откат назад. После Великой депрессии в Америке был принят очень важный, такой фундаментально значимый для финансовой системы закон Гласса-Стигла. Это закон, который регулировал финансовую деятельность, запрещая коммерческим банкам заниматься инвестиционной деятельностью. То есть банки были разделены. Есть инвестиционные банки, есть коммерческие банки. То есть одно дело банк, работающий с населением, принимающий вклады, выплачивающий пенсии, и другое дело банк, осуществляющий инвестиции в производство. И эти две сферы были разделены, чтобы инвестиционные банки не рисковали деньгами своих вкладчиков. И очень долгое время эта мера сохранялась. Кроме того, государство искусственно препятствовало монополизации финансовой системы Соединенных Штатов. То есть был принят целый ряд законов, который запрещал, например, слияния межбанковские, запрещал банка открывать филиалы в других штатах.
1: А потом мы видим в фильме, что они хотят это слить, да?
0: Поддерживалась искусственная конкуренция между банками. Вообще капитализм, он естественно идет по пути монополизации. Мы все это видим, везде формируются гиганты, сильный подчиняет себе слабого. И Америка долгое время пыталась противостоять этому естественному закону накопления капитала. И поэтому многие десятилетия количество банков в США практически не менялось. Их было около 15 тысяч, вплоть до 80-х годов. Потом этот закон отменили. Одним из таких ярких решений был акт Ригла-Нила, в 94-м году, по-моему, принятый, который как раз разрешал межбанковские слияния и слияния между штатами, сильно разрегулировал эту деятельность. И потом мы видим резкое сокращение количества банков. Кривая просто идет вниз под углом 45 градусов, и если в конце 80-х в Америке было 15,5 тысяч банков, то сегодня меньше 5 тысяч. То есть три раза сократилось количество банков. Естественно, это не значит, что финансовый сектор также сдулся. Нет, просто банки стали стремительно укрупняться. И те герои фильма, про который мы сегодня говорим, управленцы крупнейших американских банков, Мэрил Линч, Голдман Сакс, Ситигрупп, JP Morgan, Morgan Stanley, еще там несколько банков, Bank of America, это вот там 5-6 банков, которые в конце 80-х были 35-40 банками. То есть в процессе слияния и поглощения образовались эти гигантские финансовые игроки. И сегодня, например, на 5 крупнейших американских банков приходится больше половины всего финансового сектора Соединенных Штатов. То есть активы, больше половины активов финансового сектора принадлежит 5 американским банкам. 13 триллионов долларов под контролем всего 5 учреждений. Понятное дело, что это процесс монополизации, который мало общего имеет с конкуренцией, которая всегда была таким важным свойством американского капитализма. Ну и вообще капитализма как способа производства. Это еще очень важная черта. Я вот пытаюсь описать исторические и экономические предпосылки событий 2008 года, потому что они очень важны для понимания событий, которые описываются в фильме. Так вот, монополизация банков вместе с этим стремительное расширение финансового сектора американской экономики, так называемая финансиализация, она выражалась собой в том, что финансовый сектор рос гипертрофированным образом, то есть он рос значительно быстрее, чем производство. Ну, там, условно, на $1 произведенного товара финансовые активы возрастают на $3. То есть есть какое-то производство, а вообще говоря, финансовый сектор он должен обслуживать производство. Чем занимается банк в самом простом смысле? Он берет деньги там, где их много, и направляет туда, где их мало. Он такой регулятор финансовых потоков. Он занимает деньги у тех, у кого они в избытке, и отдает тем, кому они нужны. В этом самая простая суть банка, конечно, здесь намного сложнее, но в самом простом виде. Но когда у вас финансовый сектор растет и живет своей жизнью, и растет значительно быстрее, чем вся экономика в целом, чем реальное производство, возникает проблема финансиализации, гипертрофированного роста финансового сектора. Причины этой финансиализации очень много. Но в частности, тот самый кризис 70-х годов, когда американский капитал стал повышать норму прибыли за счет финансовых спекуляций. Стало понятно, что намного выгоднее вкладывать деньги в ценные бумаги, чем в реальное производство. Они дают большую отдачу. Но для того, чтобы эти бумаги давали большую отдачу, сам по себе финансовый сектор ничего не создает, он только перераспределяет. Ну, вы же не будете есть там зеленые бумажки. Нет, нужно сначала что-нибудь произвести, чтобы на эти зеленые бумажки вы могли позавтракать в шикарном ресторане. Но сначала в этот ресторан должны привезти еду, тарелки, ложки, там должны работать люди. То есть все равно в основе лежит материальное производство. Так где же тот фундамент, на котором зиждется вот эта проблема, ну, это явление финансиализации? Финансовый сектор не может расти сам по себе. Это такой нарост на дереве реальной экономики. Так вот, именно рост производства в азиатских странах, инвестиции в азиатский мир, где эксплуатировалась дешевая рабочая сила, где китаец работал за миску риса, создавал новые производственные мощности, создавал там гигантские прибыли, которые концентрировали в своих руках китайские олигархи, а потом через каналы мирового финансового рынка эти избыточные прибыли шли на западный рынок, на западный финансовый рынок и становились там источником для финансовых спекуляций. Потом к этому присоединилась Россия уже после распада Советского Союза, когда начали расти цены на нефть в 2000-е годы. Они приносили цены на нефть, и продажа, экспорт углеводородов приносила огромные прибыли российскому капиталу. А куда шли все эти прибыли? Вот мы все с вами смотрим, вот, где новые заводы, где расцвет науки, где вообще хоть что-нибудь. Ну да, и вроде бы там экстремальная бедность у нас исчезла, но на самом деле это потерянные десятилетия. Вот куда потратили эти почти там $5 триллионов, заработанных на продаже углеводородов? В значительной степени они шли за рубеж в виде оттока капитала. Куда они шли? На западные рынки. И становились там источником финансовых спекуляций. То есть с периферии, из России, из Китая, из Индии, из Бангладеш, с Африки, с Латинской Америки, со всего мира, со всего бедного периферийного мира, капитал шел на финансовые рынки Европы и Соединенных Штатов. И там становился источником для покупки ценных бумаг, для выпуска новых деривативов, других финансовых инструментов. Естественно, чем больше денег вливается на финансовый рынок, тем дороже становятся финансовые активы. И все это запускает цепную реакцию, формирует финансовые пузыри. Это я говорю просто о материальной предпосылке финансовых пузырей. Откуда они все взялись? На какие деньги случился ипотечный пузырь в Америке? На российские деньги, на китайские деньги, на деньги, отнятые у мексиканских рабочих. Вот на эти деньги формировались дисбалансы на финансовых рынках западного мира. Но одно дело просто потоки, но их же надо правильно направить, их разрегулировать нужно, их нужно обернуть в красивую обертку, которая принесет вам потом прибыль в случае реализации этого актива. Так вот, уже в самих Соединенных Штатах этот огромный приток денег нужно было куда-то направить. Куда? И тут появился прекрасный президент Джордж Буш-младший. Это вообще просто прекрасная иллюстрация западной демократии, когда то отец, то сын президент, когда там Билл Клинтон был президентом, потом хотел по блату жену свою на должность президента тоже пропихнуть, но там мешались другие интересы. Ну, в общем, такая клановость и попытка там переделить власть между очень узкой группой претендентов. Джордж Буш-младший. С этого начинается, кстати, фильм «Too Big to Fail», про который мы сегодня говорим. Он выступает и говорит: я буду первый американский президент, который наконец-то американскую мечту осуществит. Каждый американец получит по дому. Почему дому? Кстати, сегодня, почему строительный сектор так активно поддерживается? Почему дешевая ипотека? Наше государство ввело дешевую ипотеку, чтобы поддержать строительный сектор. Потому что это очень быстро растущий сектор. Он создает благо, которое пользуется всеобщей потребностью. Ни в одной стране мира, но по сути не решен жилищный вопрос. Везде есть острая потребность в жилье, значит будет спрос, а значит есть смысл поддержать этот сектор, он будет расти, он будет генерировать прибыли, и соответственно, та избыточная финансовая ликвидность, которая пришла на западные рынки с периферии, может быть направлена в этот сектор и ускорить его рост. Что делает государство? Снижает процентную ставку, обеспечивает хорошие условия для кредитования, дерегулирует банки. Я напомню, что вот это же все происходит в условиях дерегуляции. Никто не следит за тем, чем там занимаются банки. Никто не мешает слиянием и поглощением. Государство вновь сделало откат в сторону свободного рынка, вот как раз после реформ Рейгана, и банкам предоставлена свобода. Можете делать, что хотите. Главное, чтобы вы получали прибыль и платили налоги. Вот это нормальный консенсус между государственным бизнесом такой сложился. Что же делают банки? Они видят, что на рынке недвижимости сложился ажиотаж. Ну как, люди верят президенту, да плюс еще дешевый кредит, да и, конечно, проблема жилья – это у нас, благодаря Советскому Союзу, у каждого хоть какой-то там угол-то есть, пусть даже там маленький, не приватизированный, но, по крайней мере, на улицу не выгонят. В Соединенных Штатах там очень многие живут в съемном жилье, и желание перебраться в собственный дом значительно сильнее у американца даже, чем у россиянина.
1: Ты знаешь, это ты сейчас рассказываешь про Буша, это выглядит как черный анекдот, когда он вначале говорит, я вам каждому по дому дам, а потом в итоге столько миллионов бездомных, которые живут в палаточных лагерях и у которых нет крыши над головой.
0: Совершенно верно, к этому мы еще придем, и это, наверное, вот апогей всей этой ситуации, которая говорит нам о том, что кризис носит объективный характер. И несмотря на то, что мы пытаемся искать там виноватых, и об этом стоит еще отдельно поговорить, кризис все равно неизбежен, поскольку экономика сохраняется рыночной и капиталистической. Так вот, люди идут в банки, берут кредиты ипотечные. А что такое ипотечный кредит? Это для банка актив. То есть он может сказать, что вот мне вот этот человек должен денег, значит, я теперь... Но это не ликвидный актив. То есть что это значит? Это долговая на дом. Что с ней можно сделать? Да ничего, потому что вообще-то человек там живет, нельзя же продать дом вместе с человеком. То есть дом принадлежит банку, но это не ликвидный актив, он не может им так легко распорядиться. Но он может сказать другому банку или какой-нибудь другой финансовой компании, вот у меня таких закладных, вот целая пачка лежит. Так что если что...
1: Вот это меня... я как раз не совсем поняла, как они их продают.
0: У меня много... Они ликвидные, они не торгуемые.
1: Они еще как они связаны со страховыми, они же там все вместе как-то...
0: Сейчас скажу про страховые компании. Они не торгуемые, это хороший актив. Но он не ликвидный, его нельзя продать легко, его, на него нельзя колбасы купить. Он просто лежит. Он говорит о том, что у банка есть хорошая финансовая подушка, и он не обанкротится. Зато другой, и он говорит другому банку, вот у меня эти деньги есть, как бы вот они выражены в закладных на дома, но я не могу эти дома продать, а мне нужны вот деньги сейчас, потому что ко мне пришла строительная фирма и просит дать еще кредит, чтобы еще дома построить. А еще ко мне пришли домохозяйства и просят еще денег на ипотеку, где их взять? А дай-ка ты мне денег в долг, я под залог вот этих закладных на дома у тебя этот долг возьму, в долг возьму эти деньги. Если вдруг что пойдет не так, вон у меня закладных куча, я тебе их передам, и у меня все нормально, никаких рисков здесь нет. Дома стоят дорого, дома постоянно дорожают. В два раза выросла цена, совокупная стоимость американской недвижимости. С 10 до 20 триллионов долларов за вот предкризисный период, с 2000 по 2008 год. Меньше, чем за 10 лет, в два раза выросла цена недвижимости. А что это значит? Значит, банк говорит, вон у меня вот эта пачка закладных, это по сути дела недвижимость, которая еще и растет в цене, это очень привлекательный актив, но он не ликвидный, дайте мне живых долларов, а я вам взамен дам ценные бумаги, ну такие долговые обязательства, которые подкреплены вот этими вот закладными. Но закладные разные бывают. Ведь одно дело, семья богатая, которая покупает себе еще один дом для пятого ребенка, чтобы он там учился в колледже и там водил друзей домой. А другое дело, нищая семья какого-нибудь Ока из Оклахомы, которого ничего нет, и он на последние там деньги собрал первоначальный взнос и принес его в банк и просит кредит. Это разные немножечко кредиты, у них разная степень риска. Но дело в том, что хочется же все свои активы реализовать, и поэтому банки делают, они вот как бы все это совмещают в одну кучу, такую вот как коробку, потом делят ее на кусочки и продают такой как бы смешанный актив, где есть и надежные долги, и рисковые займы, и как бы в целом, в среднем этот продукт кажется очень достаточно надежным. При этом как бы надо понимать, что там есть ну, как слоеный пирог, там есть совсем плохие слои, очень низконадежные активы, вероятность того, что долг не погасят, очень велик, бедная семья взяла кредит. И есть там очень хорошие, надежные займы, которые точно вернут, и это хорошая часть пирога. В итоге все превращается ну, в какой-то такой съедобный продукт, который является предметом купли-продажи на финансовом рынке. Банки, которые покупали эти закладные, они друг друга финансировали, друг у друга такие тоже бумаги покупали, государственные банки, ну это позже уже было, там, зарубежные компании, китайские, российские банки покупали эти активы. Они прекрасно понимают, что, конечно, это хорошая основа, потому что на самом деле в основе этих закладных лежат реальные дома. Это недвижимость физическая, которая, ну, только если ураган ее снесет, она исчезнет. А так она есть, это не какие-то дутые активы. Но проблема в том, что все-таки между реальным домом и деньгами, которые вы отдали через 10 облигаций посредников, существует некоторый разрыв, который формирует риск. А действительно ли эти закладные потом превратятся в дома, которые можно продать и получить деньги назад? Ну, что-то я уже, наверное, тут слишком закрутил, но все-таки. И банки, которые покупают вот эти друг у друга ценные бумаги, понимают, что надо бы их застраховать. И тут, пожалуйста, на рынке есть спрос, сразу появляется предложение компании AIG, одна из крупнейших страховых компаний, кстати, в фильме она тоже вспоминается, и там в контексте таком говорится, что это крупнейшая страховая компания, в процессе монополизации она тоже превратилась в финансового гиганта, и она везде, то есть вот мы летим на самолете, он взят в лизинг у АЭГ, вон там строится школа, она застрахована АЭГ, вот там мост строится, там тоже АЭГ, то есть это гигант, который страхует вообще все. И с одной стороны, это создает уверенность в том, что раз он такой большой, то значит ему можно доверять. Поэтому банки говорят, а продай-ка ты мне такой кредитный дефолтный своп. Это такая финансовая бумага, которая является своего рода страхованием от риска неплатежа кредитора. Ну, то есть, условно говоря, если банк понимает, что вот по тем закладным, которые лежат в основе активов того банка, которому он дал долг, платеж не пройдет, то его компенсирует страховая компания. То есть он делает не эти самые рискованные активы более благоприятными, менее рискованными. То есть, иными словами, страховая компания говорит, что если кто-то там из домохозяйств в Оклахоме не сможет заплатить за ипотеку, то через ряд посредников я компенсирую эти потери. Говорит страховая компания, крупнейшая, наверное, в мире, я не знаю, наверное, одна из крупнейших в мире. Ну, крупнейшая в Соединенных Штатах, это точно. Банк думает, ну ладно, поэтому я куплю вот, эту вот, вот этот пирог из разного качества закладных по ипотеке, ну и в крайнем случае, если что, мне финансовая страховая компания это все компенсирует. В итоге возникает интересная ситуация. Строительные компании постоянно просят кредиты у банков. Зачем они просят? Ну, за тем, чтобы строить все больше домов, ведь есть спрос на дома.
1: Откуда а ты берется? Смотри, ты говоришь, что они просят живые доллары.
0: Да.
1: А по поводу живых долларов. Насколько мне известно, что у доллара нет никакого золотой подушки, она не поддержана золотом. И то есть, грубо говоря, они могут напечатать денег, сколько они захотят.
0: Это
1: зачем
0: очень хорошая...
1: тогда просить да. деньги у банка, когда ты можешь еще напечатать...
0: Это очень хорошая тема, просто боюсь, если мы сейчас о ней будем говорить,
1: ну, кратко,
0: то уйдем сильно в сторону.
1: В двух словах.
0: Но смысл такой, что банк, он не может прям взять и достать из ниоткуда доллары. Потому что в конечном счете у банка есть баланс, есть активы и пассивы. Да, конечно, есть такая ситуация, когда государство запускает деньги в экономику, это формирует денежную базу, а потом сама банковская система создает деньги, создает денежную массу. То есть, иными словами, каждый взятый кредит, ну вот, например, пришли вы в банк и говорите, дайте мне ипотеку. Как банк дает ипотеку? Он открывает у себя же расчетный счет, на который перечисляет деньги. Ну как бы он дает в долг несуществующие деньги, условно говоря, так. Но тем не менее, ну то есть как это работает там? Человек, берущий кредит в банке, открывает в этом банке счет, и банк ему на этот счет начисляет деньги. То есть одновременно он как бы открыл депозит несуществующими деньгами в банке. Но проблема в том, чтобы это случилось, должен прийти человек и сказать, дайте мне кредит. А для того, чтобы он это сделал, нужны, во-первых, благоприятные условия, низкая процентная ставка, которая уже регулируется государством. Ну, государство все сделало, чтобы ставка была низкая. Во-вторых, нужны низкие требования к заемщикам. Ну и, конечно, нужна потребность в том, чтобы человек хотел взять кредит на что-то важное, на дом, например. Так вот, банки стали раздавать эти кредиты всем налево-направо. Там есть разные рейтинговые такие критерии, оценки заемщика, условно, там 600 пунктов, снизили там 650 до 500, низший вот критерий надежности заемщика.
1: Подделывали, правильно?
0: Нет, это все, нет, почему подделывали? В том-то и дело, что в этой системе, ну, по крайней мере,
1: как будто это подделывали.
0: В контексте того, что обсуждается в фильме, там ничего не говорится о мошенничестве. Все серьезно, все правильно, все по закону.
1: В кино вообще все идеально.
0: Да, в том-то и дело, что они там все, а кто же в этом виноват? А начинают распутывать эту ниточку до самого начала, оказывается, что все действовали в соответствии с главным принципом капитализма, принципом личного обогащения, и все по закону, и нет виноватых. Это мы еще отдельно поговорим, кстати, хорошая тема, но все-таки я хочу вот закончить эту нить, которая в фильме, мне кажется, даже более простым языком объясняется, чем я сейчас говорю, но я пытаюсь как бы вот своими словами выразить эту мысль, чтобы наш зритель, посмотрев фильм, может быть, более яркую себе картину, более полную картину составил. Так вот, создается ситуация, замкнутый круг, общая эйфория. Люди покупают недвижимость. купив недвижимость, они платят по ней ипотечные выплаты, кредитные выплаты. Банки получают эти деньги, и ипотечные выплаты потом конвертируют в более ликвидные, и долговые на дома, то есть ипотечные займы конвертируют в более ликвидные активы, которые приносят им живые доллары, которые можно будет потом еще раз вложить в тот же строительный сектор, выдать еще одну ипотеку и так далее, и так далее. Так вот, появляется такой замкнутый круг, когда общая эйфория подогревает убеждение в том, что эта ситуация будет сохраняться вечно, что экономический рост никогда не закончится, что недвижимость будет постоянно дорожать. И банки в этом смысле теряют такие естественные рыночные критерии, рыночные ориентиры, рыночные критерии риска. Что думает банк? Ну вот пришел ко мне заемщик, ну откровенно слабый. Там семья с 10 детьми, живут в каком-то развальном вагончике, работы постоянной нет, а ему все равно выдам кредит. Потому что вот сейчас я для него куплю дом, ну, во-первых, я создам дополнительный спрос на рынке недвижимости, и ко мне потом эта же строительная компания придет за кредитом, я на комиссии все это отыграю. Я ему дам сейчас этот дом, с вероятностью в 50% он мне этот долг не вернет. Ну и что? Только у меня же есть закладная, я у него этот дом заберу, а за то время, пока он мне какие-то там копеечки со своей зарплаты начислял, дом за это время подорожает. И значит, я смогу продать дом по более высокой цене. Ну, в два раза цена недвижимости выросла. То есть там стремительно дорожали дома очень быстро. Как в России в 2000-е, наверное. Ну, как раз как в России дорожала недвижимость, так и в Америке. И так думает банкир. И поэтому дает кредит ненадежному заемщику, потому что у него просят и закладные на банк, чтобы из них вот этот составить вот этот вот пирог, который он потом продаст за реальные доллары, выпустив под него ценные бумаги. Другие банки хотят его купить, потому что все это застраховано. И в итоге получается замкнутый круг, такая порочная система, где каждый думает о том, что система устойчива, а зиждется она на вере в то, что рынок будет расти. И эта убежденность на самом деле ничем не отличается от событий 1920-х, когда Великая депрессия стала следствием такой же всеобщей эйфории, уверенности в том, что финансовый рынок будет расти, что производство будет расти, что здесь не может быть кризиса. Но есть одна проблема, и сформулирована она была впервые в работах Карла Маркса. И выражается она в том, что он выявил очень важное свойство капиталистической экономики. Проблему между общественным характером производства и частной формой присвоения. Производство становится все более эффективным, производственные мощности растут, но распределение результатов труда происходит неэффективным образом. И решение о том, как распределять результаты труда и как управлять экономикой, принимают отдельные люди, притом каждый в своих узкособственнических интересах. В итоге строительные компании строят дома, почему бы им не строить, когда спрос есть? И каждый думает, ну, там, наверное, сидят умные люди, тоже Маркса читали, понимают, что будут проблемы. Но скажут, ну, как бы мне сейчас прекращать строительство дома и больше не строить, и выступить с воззванием «Мир, люди, нам грозит перепроизводство», ну, это глупо, потому что другие просто займут мою рыночную нишу. И поэтому надо из нынешней ситуации выжимать по максимуму. И люди даже понимают, что поезд идет к оврагу, но не могут ничего сделать, потому что если ты сейчас откажешься от производства, другой займет твое место, и ты лишишься денег. Поэтому все производят. Ну, пока ситуация работает. Никто же не знает, когда все это закончится. Завтра или через год, или через три. А вроде государство обещает все это стабилизировать. В итоге оказывается, что строительный сектор был раздут до невероятных размеров. Мнение о всеобщей эйфории, которое плюс еще было поддержано искусственно раздутым спросом через кредит, создало гигантское перепроизводство недвижимости. И потом, когда вся эта ситуация стала раскручиваться в обратную сторону, когда начались неплатежи по ипотеке, массовые неплатежи, банки этого не боялись, думали, что у них дома есть в закладных, да, стали изымать дома и продавать их, массово продавать. К чему это привело? К росту предложения недвижимости. А если растет предложение недвижимости, недвижимость начинает падать в цене. То есть то, что ранее росло, начинает падать. А банк-то рассчитывал, что все будет расти. И когда он брал кредит, он говорил, что у меня активов на миллиард долларов. А оказывается, что не на миллиард, а уже только на 500 миллионов. А должен-то он все тот же самый миллиард. В итоге оказывается, что резкий рост неплатежей по ипотеке стал приводить к избыточному предложению недвижимости. Она стала падать в цене. И теперь уже те заемщики, которые, вообще-то говоря, планировали 40 лет нести на свои шеи бремя ипотеки, перестают платить по своим обязательствам. А зачем, когда дом подешевел на 30%? Лучше я сейчас банку отдам свои платежи, но что-то он вернет, там что-то заберет в комиссии, и пойду куплю дом вот прямо сейчас. Или возьму кредит под более низкий, по более низкой цене, ну, на недвижимость с более низкой ценой. В итоге стало все раскручиваться в обратном направлении. И в итоге оказывается, что все эти активы оказались дутыми. И основывались они исключительно на вере в то, что недвижимость будет постоянно дорожать. А государство, вместо того, чтобы выступить в роли регулятора и способствовать соблюдению пропорций между отраслями, все это время, наоборот, активно поддерживало эту эйфорию. Ну почему? Ну а почему бы и нет? Ведь это повышает рейтинг президента, это создает благоприятное настроение у общества, мы живем хорошо, никаких кризисов, все это осталось в истории. Как же теперь не проголосовать за этого прекрасного президента в следующий раз? Поэтому никто этому не препятствовал. Все просто ждали, когда оно рухнет, оно должно было рухнуть, никто просто не знал, когда. И отсюда, собственно, фильм, от которого мы так отошли далеко в этот исторический экскурс, говорит нам о том, что когда вся эта ситуация стала рушиться, перед государственными деятелями стал большой вопрос, а что со всем этим делать? Как разрулить эту ситуацию? У банков накопилось огромное количество долгов, которые они не могут погасить, потому что они были обеспечены недвижимостью, которая теперь не стоит там и половины от того, что она стоила в прошлом году. Но банкам надо отдавать долги. Если они не будут отдавать долги, они объявляются банкротами. И банк Lehman Brothers, с которого начинается вся история, его владелец все никак не хотел, ну, топ-менеджер Lehman Brothers, все никак не хотел принимать разные предложения о покупке части банка, думал, что сейчас ситуация нормализуется, рынок недвижимости опять пойдет вверх.
1: То есть у него это состояние эйфории продолжалось?
0: Да, продолжалось, в том-то и дело. А никто же не знает, это мы сейчас сидим, понимаем, что это был просто пузырь чистейшей воды финансовая пирамида. А тогда это было непонятно. А вдруг завтра все будет нормально, а я раз и продешевил, и продал китайцам банк, который вчера стоил по $68 за акцию, взял, продал по 20. Ну, как так можно такое допустить?
1: Стало вообще 3,
0: а потом
1: 3 доллара,
0: а потом 2, и потом Lehman Brothers обанкротился. А государство понимает, вот это главная проблема, мне кажется, ключевой момент вообще всех этих событий, что Lehman Brothers обанкротился, да, одно такое банкротство мы можем себе позволить. Начинается санация, там, перекупка активов, но можем ли мы себе позволить банкротство? Еще и Goldman Sachs, еще и Citigroup, который, там, Merrill Lynch, который был следующим на очереди после Lehman Brothers. Если они все начнут банкротиться, они же все друг другу должны. И у всех дутые активы, и у всех нет половины того основания, на которое они рассчитывали на случай наступления тяжелых экономических времен. И
1: вот... Я, знаешь, насчет концовки не поняла фильма, потому что он как бы так красиво заканчивается, якобы с хэппи-эндом. Вот, значит, министр финансов, все согласились взять деньги, он всем предложил. Сначала они отказывались, но в итоге получили. Но не говорится о том, к какому в итоге все это краху финансовому привело.
0: Да, конечно, хэппи-эндом там и не пахнет, потому что фактически все выражилось в простой вещи. Все время, вот все моральные терзания Генри Полсона заключаются в том, что ситуация ему подсказывает. Государство должно взять на себя риски финансового сектора. Все вот эти долги Lehman Brothers и других банков должны быть покрыты за счет государства. Почему так? Почему вдруг государство должно отвечать по долгам частного сектора? Потому что если этого не произойдет, обанкротится не булочная на углу Бейкер-стрит, а обанкротится финансовый гигант. В случае, если это произойдет, в эту черную дыру затянет всю экономику. Но представьте, сейчас обанкротится Сбербанк, что произойдет? Нельзя этого допустить.
1: Ну, я поэтому говорю, хэппи-энд, то, что у этой черной дыры не случилось якобы.
0: Так в том-то и дело. А почему ее не случилось? Потому что в итоге государство было вынуждено залить деньгами финансовый сектор. План Полсона, программа TARP, Troubled Asset Relief Program, которую он весь фильм пытается протолкнуть через Конгресс, $700 миллиардов досталось крупнейшим банкам через этот план Полсона, и на эти деньги банки должны были решать свои текущие финансовые проблемы. Ну, в частности, ну, если так простым языком говорить, то эти деньги были даны банковскому сектору для того, чтобы он раздал эти деньги предприятиям и людям, и они на них стали что-то покупать, и экономический рост вновь возобновился. Но самое интересное заключается в том, что об истинном положении дел, выражающем вот эти огромные вливания государства в банковский сектор США, в фильме это не сказано. Это стало известно несколько позже, благодаря, кстати, Берни Сандерсу, известному американскому сенатору, который опубликовал, значит, аналитический доклад такого учреждения, которое в России имеет аналог, вот счетная палата при Думе, а там, я забыл, government... забыл. Ну, в общем, некоторая учетная организация, которая работает по заказу Сената. И она провела аудит крупнейших американских банков и Федеральной резервной системы. И оказалось, что за все это время не 700 миллиардов долларов было выделено банкам в виде помощи, а 16 триллионов. То есть на порядок больше. Именно это позволило американским банкам закрыть их финансовые дыры. В чем это выражалось? В национализации, выкупе активов. Вот эти 700 миллиардов были обменены на что? На акции банков. Государство выкупило часть активов на 700 миллиардов долларов у банков и часть их акций. Потом беспроцентные займы, обеспечение ликвидности, гарантии по обязательствам этих банков. Всего 16 триллионов долларов. Естественно, это или 16 триллионов долларов денег налогоплательщиков, или, что на самом деле, эмиссия на 16 триллионов, то есть необеспеченные доллары, которые потом ровным слоем ложатся таким глобальным налогом на всю мировую экономику, потому что каждый доллар, необеспеченный доллар, внесенный в американскую экономику без соответствующего роста производства, снижает покупательную способность долларов в карманах граждан по всему миру, в запасах государств по всему миру, в государственных резервах, и тем самым является таким косвенным налогом, которая американская экономика возлагает на весь остальной мир.
1: О чем в фильме не сказано, кстати говоря.
0: О чем в фильме не сказано? В фильме об этом не сказано, конечно, не сказано, потому что там все это выставляется хэппи-эндом, государство смогло решить проблему и больше такого не допустит. Но, подводя итог вышесказанному, проблема непременно будет повторяться, потому что это неотъемлемое свойство капитализма, просто повторяться будет с большими или меньшими последствиями для экономики, более остро или менее остро в зависимости от ситуации. В условиях монополизации государство все равно будет вынуждено спасать крупные банки, потому что нельзя допустить их банкротства. Все это ведет к тому, что наша экономика начинает все в большей и большей степени, мировая экономика, быть подчинена интересам частного капитала, который свои интересы выставляет за интересы общенародные и диктует государству ту политику, которую он должно проводить. Это и есть диктат глобального капитала, который вступает в прямое противоречие с интересами общества.
1: Спасибо.
0: Смотрите фильм «The Big to Fail». Очень
1: интересно. Спасибо тебе большое, Олег.
0: Пожалуйста.
1: Это был проект «Деконструкция». Смотрите кино вдумчиво.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Кассиопея Стейшн «Наука».
1: Ваши отзывы, пожелания и предложения по работе радиостанции вы можете написать в группе Кассиопея Стейшн, в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, а также в группе Telegram Кассиопея Стейшн Чат или написав письмо по адресу 916-214-89-50@yandex.ru.
2: Ну что, дорогие друзья, рады вас приветствовать на сегодняшней лекции. У нас в гостях легендарный человек. Все вы, конечно, его знаете по телевизионным программам, передачам, книжкам, лекциям. И просто даже потому, что вот есть такая комета, которая носит имя Клима Ивановича Чурюмова. Правда, еще и Светлана Ивановна Герасименко. Но сегодня у нас Клим Иванович в гостях. Клим Иванович – директор Киевского планетария, доктор физико-математических наук. Он является членом-корреспондентом Национальной академии наук Украины. Он является действительным членом Нью-Йоркской академии наук. Он является профессором университета имени Шевченко Киевского. И наш большой друг, много лет в астрономии, все на нем выросли, что называется. Поэтому я очень счастлива, надеюсь, что вы разделяете мои такие вот чувства, что сегодня Клим Иванович вот нашел время, нашел возможность приехать и пообщаться с нами, повстречаться с нами, рассказать много интересного и ответить на все наши вопросы. Давайте мы поприветствуем, поддержим Клима Ивановича.

Вероятно, ну там пока Кометь и Галлея. Сейчас пришло время, и когда стали исследовать комету, которую открыли вот мы непосредственно со Светланой Ивановной, кометой Чурюмова и Герасименко. Миссия, как вы знаете, завершается, и завтра уже, так сказать, будет поставлена точка, то есть где-то по московскому 2:30, так в 3 часа, будет произведена в реальном масштабе, даже это в интернете будет демонстрироваться Европейское космическое агентство, и можно найти и смотреть, как это будет происходить. Но будет орбитальный модуль опускаться, его, значит, скорость его погасят до 0,5 метра в секунду. Вот Филы падал со скоростью 1 метр в секунду, и, конечно, подскочил. А вот это, наверное, может более мягко, но тоже может подпрыгнуть, перевернуться. Было бы неплохо, если она стала вертикальной, чтобы панели были там в удобном положении, солнечные. Тогда в следующем появлении можно было еще раз ее включить и аппаратуру задействовать, запитать. И можно было кое-что там увидеть на том месте, куда она сядет. Или, ну, некоторые говорят, она ударится, разобьется. Но постараются ее все-таки посадить. Будем надеяться. Ну, я знаю, что вам тут и так хорошие лекции читают по кометам. И вы уже, так сказать, знаете много о кометах. Очень хорошие лекции читает такой лектор, как Володя Сурдин. Это выдающийся лектор. Он здорово, конечно, рассказывает. Его послушать одно удовольствие. Ну и спасибо вот Фаине Борисовне, что она пригласила меня на такое историческое, как бы, событие, закрытие. Завтра уже завершение этой миссии. Хочется немножко, как бы, поделиться, рассказать. Ну, конечно, все невозможно, но очень некоторые вещи интересно будет послушать всем. Ну, начнем. Вот эта комета, одна из ярких комет, которую еще можно было видеть в 2007 году, но в южном полушарии, правда, в северном полушарии, это комета Макнота. Ой, а что это украинское? Вроде бы я все исправил на русский язык. Значит, это была комета очень красивая, видите, какой у ней хвост, такой павлиний хвост. Это такие кометы бывают редко, ну, раз в 10 лет появляются. Это вот такие, как бы, называются стрии, или раньше называли синхроны, то есть выбросы вещества одновременно из ядра, и вот они, конечно, образуют такие полоски. Но на самом деле это не совсем правильно, потому что они должны были пересекаться, как бы, точно в ядре. Но видите, куда они направлены. Вот некоторые тут можно как-то провести вот эти... Да. Так что это еще загадочное, довольно необъясненное. Вероятнее, все это пылевая плазма. Но это мы не будем. Ну, комета, вы видите, комета это и называется, потому что это в переводе означает хвостатый. Думали, что хвост – это главное в комете. Но это вторичное явление. Главное, это квинтэссенция – это небольшое ядро, всего там 1-10 километров, ну, бывает и побольше, но это редко. В среднем вот такие кометы. Ну, вот китайцы давно наблюдают, 3000 лет тому назад они вот составили такой каталог на шелковых таких полотнищах. Вот такая книга была, учебник кометных форм. Они рисовали всякие формы и говорили, что каждая форма отвечает за какое-нибудь событие на Земле. Ну, какая-нибудь, например, вот такая форма, там, скажем, за пожары на Земле, за наводнения. В общем, таких было десятки разных типов комет. Каждая форма, которая когда появлялась, сказали, вот будет то-то, то-то. Но это, конечно, совсем не связано. Это все, так сказать, выдумки были. Но, тем не менее, вот такое интересное отношение к классификации комет появилось еще за 3000 лет до нашей эры. Но вот комета Галлея, она в 86 году появилась у нас в 30-й раз. И мы ее наблюдали, весь мир, все обсерватории. Это была, конечно, можно сказать, славная такая совместная работа всех астрономов. Получено очень много интересных результатов. Но все было связано

тем, что комета – это как некоторая человеческая история. Появляется комета, Галлея, что-то происходит на Земле. Конечно, не связано с кометой, но все-таки это интересные события. Вот Джота, например, считал, что комета появилась во время рождения Христа. И вот это изображение кометы Галлея. И действительно, если волхвы видели что-то на небе, они видели комету, которая как стрелка показывала направление. Потому что если была просто звезда или планета, она просто не может указывать направление. А вот хвост как стрелка. И Джота запечатлел комету Галлея как Вифлеемскую звезду в 1310 году. Ну, вот это Вифлеемская звезда. Ну, вот наш киевский князь Вещий Олег, вот он как раз умер в год появления кометы Галлея. Комета Галлея появилась на небе. Причем две кометы было, яркие кометы. Одна из них комета Галлея. Вот. Это я, мой снимок, сделанный в 1986 году. Это наша обсерватория киевская, где вот были охотничьи угодья Вещего Олега. Именно здесь он наблюдал эту комету, а волхвы ему сказали, что ты умрешь от змея. Но не от змеи, которые сроду не водились здесь, на этой горке, а от небесного как бы. И действительно, Вещий Олег. А вот про змею, что он наступил там на череп лошади, и змея выползла, ужалила. Это, конечно, легенда. Точно такая же для всех французских королей тоже были написаны подобные легенды, что король там Хлодвиг или еще Пипин Короткий наступил тоже на лошадь, и змея укусила. И волхвы там французские предсказывали ему такую смерть. Это все выдумка, конечно. Никаких случаев таких и не было. Может, конечно, и кусали людей змеи, выползшие из конских голов, но совсем не связано это с князьями. Так что здесь совсем другой змей, небесный змей. Волхвы сказали, вот будет знамение на небе, и ты умрешь. И когда он увидел, ему стало плохо, и он скончался. Вот истинная история, как Вещий Олег погиб. Ну, вот это наша обсерватория. Здесь мы видим, и наблюдали вот комету Галлея на этой обсерватории, а вот еще комета Черёмова-Герасименко, тоже мы фотографировали, хотя вот этот снимок сделан на 6-метровом телескопе. Здесь более слабый мы получали. Ну и вот еще у Алексея Константиновича Толстого есть пьеса о смерти Ивана Грозного, что он якобы видел комету, и волхвы предсказали, что он умрет, и он умер в день, предсказанный волхвами, 18 марта 1584 года. Конечно, это не связано никак с кометой. Это просто ему внушили, были какие-то гипнотизеры, экстрасенсы, как говорят сейчас. Вот. Ну и он умер в довольно молодом возрасте. Ну, а все еще до Тихо Браге считали, вот это мы видим Тихо Браге, который наблюдает яркую комету 1577 года с двух обсерваторий, считалось до Тихо Браге, что это, ну, Аристотеля так, и все следовали Аристотелю, что это метеоры, земные испарения, которые поднимаются в верхние стратосферы, воспламеняются, и мы видим вот эти огненные хвосты. Вот. Но Тихо Браге показал с двух обсерваторий, что параллакс вот кометы этой 1577 года, он в 4 раза меньше, чем параллакс Луны. Значит, он в 4 раза дальше, чем Луна. Значит, это космическое тело. Вот после Тихо Браге все поняли, что кометы в космосе движутся, это космические тела, и их надо действительно как-то регистрировать. Вот в средние века начинали наблюдать и вот такие делать картинки. Ну, с тех древних времен, конечно, мало что осталось, но интерес к кометам, конечно, не прекращается по сей день. Почему интересуют ученых кометы? Первая главная особенность, что это кометные ядра – это первичное вещество, из которого образовалась 4,5 миллиарда лет тому назад вся Солнечная система.
планеты. Основная масса пошла на Солнце, а остальное на планеты. Вот так зарождалась наша Земля. Планеты, кометы — это как первичные кирпичики, которые сталкивались, и в результате аккреции объединялись и вырастали тела, постепенно росли. Основная масса образовала Солнце, а из остатков образовались все планеты. А еще меньше остатки, которые до сих пор остались в виде комет и астероидов. Далее. Кометы интересны нам тем, что они являются индикаторами условий межпланетной плазмы. В чем интерес? Дело в том, что для того, чтобы изучить, скажем, параметры солнечного ветра в какой-то точке Солнечной системы, надо запускать туда аппарат. Это 100 миллионов долларов, а то и больше. Ну, иногда и сотнями тысяч обходится. Но, тем не менее, это очень дорогостоящее удовольствие. Причем это в какой-то одной точке измеряется, ну, или небольшой области. А кометы дают возможность наблюдать вот эту межпланетную плазму на любых расстояниях от Солнца и на любых географических широтах, даже над полюсами. Туда очень трудно запустить спутник. Вот один спутник Улисс летал когда-то, и там все-таки интересные результаты были получены. Но кометы проходят через всю Солнечную систему, и их можно наблюдать и получать. Это бесплатные как бы зонды, которые достаточно получить там спектры, ряд фотографий, и можно уже сделать какие-то заключения о параметрах солнечного ветра. Ну и еще два таких, что кометные хвосты иногда тянутся на сотни миллионов километров. Это гигантские лаборатории космические. На Земле мы не можем, вот у нас там ограниченные помещения, конечно, можно там моделировать какие-то явления, но очень в таких мелких масштабах. А вот такие масштабы, как 100 миллионов, вот была комета Хиакутаки, хвост которой тянулся на 4 почти астрономических единицы. 600 миллионов километров. Вот сгусток плазмы, как он так сохранялся, и это до сих пор очень загадочное явление. Над этим еще ученые работают, но пока еще не разобрались до конца. Ну и очень важно, что комета может столкнуться с Землей, вот как Тунгусский метеорит, и ясно будет, возможно, локальная, а то и глобальная катастрофа. Поэтому их надо изучать. Вот 65 миллионов лет предполагается, что упала комета или астероид на полуострове Юкатан, и все динозавры погибли, которые царствовали на Земле 140 миллионов лет. В течение нескольких лет они исчезли полностью с лица Земли. Но зато появились люди. Вот. Ну, а что дали кометы физики, науки? Ну, во-первых, это подтверждение закона всемирного тяготения. Когда Ньютон открыл этот закон, ну, над учеными в те времена, в средние века, издевались, смеялись даже, писали всякие пасквили, обзывали. Вот. Но Эдмунд Галлей, используя закон всемирного тяготения, доказал, что комета движется по этому закону, и можно предсказать ее появление. Что он и сделал? Это подтвердилось, и это был триумф науки небесной механики. После этого, смотрите, 300 лет тому назад это произошло, наука стала развиваться семимильными шагами. И уже в 20 веке, через 300 лет, появилась квантовая физика. А что это такое? Это телевидение, интернет, мобильные телефоны, компьютеры. То есть весь тот комфорт, который вот сейчас мы пользуемся. Без этого... Потому что, смотрите, после Аристотеля прошло полторы тысячи лет. Никаких изменений вот его научные идеи не, так сказать, заложили, не дали. А вот тут открытие закона всемирного тяготения дало такой мощный толчок развитию человечества. Ну, молекулярная спектроскопия тоже зародилась. Еще не было квантовой физики, а уже астрономы наблюдали первые спектры комет в середине 19 века. И говорили, о, это светят молекулы, полосы. Откуда они знали? Ну, все оказалось точно, когда квантовая физика, все это было доказано
очень легко теоретически. Ну и главное, это световое давление. Всем было известно давно, что кометы отталкиваются в противоположную от Солнца сторону. Бессель говорил, что есть сила, которая от Солнца действует в противоположную сторону на хвосты, и всегда они видны в противоположной стороне от Солнца. Так это и есть световое давление, которое потом Лебедев в лаборатории все это подтвердил. И вот это, видите, какие... Ну и, конечно, очень много было открыто методов численного интегрирования дифференциальных уравнений второго порядка. Это уравнения движения. И их это не так просто решить. Очень много, фактически вся небесная механика на них зиждется. И вот это дало мощный толчок развитию. Сейчас столько методов, а небесная механика достигла колоссальнейших успехов, особенно в исследовании полета космоса с помощью космических аппаратов. Так, ну давайте. Ну, физически это еще до пролета, до полетов космических аппаратов к ядрам. На Земле изучали вот ряд таких интересных, например, сублимация вакуума газополевой и другие. Я не буду на этом останавливаться, потому что сейчас это все мы можем также повторить, рассматривая результаты космических миссий. Так, это я. Значит, вот комета, пропускаю, это комета Хейла-Боппа, которую мы в 1997 году наблюдали. Любой из, ну, не знаю, присутствующих видели ее. Она была в течение почти полугода видна над освещенной Москвой, над Киевом отлично. Ночью было видно ее. А чем она интересна? Во-первых, у ней большое ядро, а ядро это вот тут маленькая точечка. Хвост тянется на примерно там несколько десятков миллионов километров. Но самое интересное, был чисто натриевый хвост, который тянулся на 6 миллионов километров. Как он мог, вот натрий обычно возбуждается и уже не светит в этих двух желтых линиях, дублете. Как он мог распространиться на такое расстояние, потому что время жизни не позволяет ему. Вот эта загадка, которую выдала вот эта комета Хейла, до сих пор она фактически не решена. Ну, это вот комета Галлея, это я участвовал, это снимки, в которых я принимал участие. Это в декабре под Алматой мы на метровом телескопе, а это на менисковом телескопе снимали хвост кометы, когда он разделился и отрывался. Тоже интересные наблюдения, которые сейчас они все пошли, эти наблюдения, в архив кометы Галлея. Ну, это я уже в нашу обсерваторию... Ой, я не... Так. Вот появлялась, была интересная комета в 1994 году, которая, ядро которой распалось на 23 фрагмента. То есть мы видим, что могут вот так рождаться кометы из одной. 23 кометы. Но все они почти двигались по одной, по близким параллельным как бы орбитам, и потом все упали на Юпитер. Это тоже вот редкое явление, которое нам посчастливилось увидеть. Следы падения на Юпитере, 23 было следа. Ну, в течение 3 месяцев это все рассосалось, потому что все, если была бы твердая поверхность, то тут были бы кратеры. А так образовались воронки в газовой атмосфере, плотной газовой атмосфере, которые потом из-за трения с молекулами атмосферы рассосались. Вот это типа большого красного пятна, только они маленькие. Большое красное пятно имеет огромную энергию, поэтому оно уже существует несколько сотен лет, и еще будет существовать тысячу лет. Потому что здесь запас энергии, оно уменьшается. Вот за 300 лет заметили, что сократились эти размеры. Было размеры, было 30, вот так 40 тысяч километров, вот так 30. Сейчас уменьшилась большая полуось на, до 30 тысяч километров, а малая до 20 тысяч. То есть происходит диссипация и уменьшается энергия, и со временем исчезнет этот. Вот это шумейкеры, которые открыли, я с ними был знаком. И вот мы общались в Балтиморе на конференции, которая была посвящена этой комете. Вот у кометы Хейла-Боппа были интересные такие оболочки, которые выбрасывались из ядра, и вот в виде таких дух охватывали. Как раз по
этим оболочкам, по времени их появления можно было определить и период вращения ядра, потому что из одной и той же области выбрасывалась одна оболочка, образовалась вторая, третья. Зная расстояние и время, легко можно подсчитать было период. Примерно 12,5 часов. Так, ну вот это знаменитый хвост кометы Хиакутаги, который тянулся на 3,8 миллиона километров. Да, кометы проходят через корону Солнца, это называется сангрейзеры, но кометы, тем не менее, иногда проходят и сохраняют с ядро половину или третью часть, но что-то остается. Почему это так происходит? Все-таки в короне Солнца 1 миллион градусов, а то и больше, до 10 миллионов бывает температура. И как вот ледяные ядра выдерживают? Но они выдерживают. Вы увидите вот ядро кометы Чурюма-Герасименко, которое темное такое, покрыто тухоплавкой и плохо, так сказать, теплопроводной пленкой, слоем, который сохраняет вот льды, которые находятся под ним. Вот и некоторые сангрейзеры пролетают и могут сохранить кое-что. Вот, видите, сангрейзер летит в короне. Некоторые падают точно на Солнце, полностью сгорают, а некоторые огибают, потому что скорость здесь бешеная, очень близко. А, и температура высокая, но это вот теплоизоляция в виде пыли, матрица такая на поверхности ядра позволяет сохранить части льдов, и комета потом вернется через какое-то время, но уже в ослабленном состоянии. Но это типичное, мы еще будем. И вот множество загадок кометных. Конечно, земные исследования очень много дают. Ученые разобрались во многих. Много открытий подтверждаются космические миссии, но все-таки самые интересные результаты и вот интересные и близкие к истине. А есть что такое истина? Истина – это, вот можно так ее сформулировать, теоретическая модель явления, адекватная своей сущности. Вот это уже, так сказать, дает нам космические миссии. Но вот первая миссия была, называлась «Айс», она была направлена к ядру кометы Джакобини-Циннера. Это в 1985 году пролетел аппарат, ну, довольно далеко, 1000 километров от ядра, ну, так же, как и «Вега», вот 6 аппаратов, которые зондировали комету Галлея, они тоже на таком примерно расстоянии, только Джота ближе всех. На 600. Вот это первое было зонтирование. Но, к сожалению, не было видеокамеры, которая показала бы главную загадку. Как выглядит ядро? Потому что были гипотезы, что ядра не монолитные. Вот мы сейчас, я покажу ядро кометы Чурюма-Герасименко. Вот это глобус ядра. Ну, монолитное. Были ученые, например, Литлтон, который считал, что нет никаких твердых ядер, а есть как бы облако пыли, которое пролетает, вот, и он таким образом объяснял появление метеорных потоков. Так не надо так объяснять. Достаточно ледяное тело постепенно оно теряет газы и пыль, и все это вещество распределяется по орбите и образует метеорный поток. Но вот сейчас мы видим уже на всех кометах, мимо которых пролетали аппараты, что они монолитные и такие довольно твердые тела, состоящие в основном, конечно, из снега, из льдов, 50-80%. Так, это сейчас я... Вот пролет возле ядра кометы Галлея, 6 аппаратов пролетели, прозондировали, и самое главное, что мы увидели. Так, не, что-то, вот. Увидели очень много интересного. Во-первых, магнитное поле в комете Галлея. Оно оказалось порядка 70 нанотесла. Хотя в межпланетном пространстве всего 5-7 нанотесла. То есть какое-то магнитное поле. Именно оно и управляет структурой плазменных хвостов. Хвостов первого типа по Бердихину. Вот, это надо знать. И вот было открыто, во-первых, само магнитное поле, а главное, вот такая диамагнитная полость.
аппарат летел примерно вот, значит, 4000 километров, не меряя никакого поля. Магнитная индукция здесь равна была нулю. Вот это загадка. Почему появляется такое нулевое магнитное поле? Ну и потом оно подтвердилось и у кометы появление такой диамагнитной полости, у кометы Чурюмова-Герасименко. Я тоже покажу это. Ну, давайте я слишком... Так. Что-то... Не идет. А, вот. Не, это я уже показывал. Да. Что-то оно не переключается. Возьми, я вернулся назад, да. Ну-ка. Вперед. Еще. О. А, вот большую, да. Спасибо, извините. Значит... Вот первые аппараты, это два советских аппарата, Вега-1, Вега-2, пролетели на расстоянии 9,8 тысяч примерно километров от ядра и получили первые фотографии. И все поняли, что ядро монолитное. И тоже, видите, состоит как бы из двух частей. Но здесь оно в виде картофелины. Но тем не менее, вот загадка кометных ядер, что это такое, была как бы решена. Это действительно монолитное тело. Так, я выше. Во. Ну, еще более качественные фотографии были лучшие, чем Веги получил Джота, который приблизился на расстояние 600 километров, и мы увидели действительно настоящую форму ядра. Вот даже карту построили. Но очень грубо, потому что пролет был со скоростью 80 километров. И то, видите, даже довольно хорошо была запечатлена форма, размеры. И другие параметры, как оно вращается. Вращается с периодом примерно 2,2 дня вокруг своей оси. И ну, масса здесь примерно 300 миллиардов тонн. У кометы были размеры 16 на 8 и на 8 километров. То есть это впервые было четко доказано, что это монолитное тело. Потом следующее после кометы Галлея была выбрана комета Борелли. И к ней направили аппарат Deep Space. Здесь уже ближе подошел аппарат и сфотографировал более четкие фотографии, где виден рельеф, видна еще лучше форма. Видите, тоже такая вытянутая, неправильная форма. Это комета Борелли, тоже семейство Юпитера. Потом была миссия Stardust. Вот аппарат сфотографировал, пролетая тоже в Бозе на пролетной траектории. Задержаться он не мог, потому что не было там рассчитано на это. Достаточно надо было побольше горючего и там какое-то управление проводить, чтобы, скажем, облететь. Но был только пролет. Ну и то мы увидели ряд интересных фотографий. Вот форма ядра, это 4-километровая, но, видите, напоминает овальную форму, совершенно симметричная форма. Вот карта построена этой кометы. А самое интересное в комете Дильда оказалось то, что были захвачены частицы, которые были привезены на Землю, захвачены с помощью аэрогеля. Аэрогель – это замороженный дым. Изобрели его в 1930 году, а теперь использовали в виде таких блоков. Но это легчайшее, в 1000 раз плотность меньше, чем стекло. Это стекло, но только какое-то газообразное стекло, да. И вот в такие блоки влетали частички, тормозились, и вот мы видим их вот там, в этом аэрогеле. Все это было доставлено на Землю, проанализировано, и вот мы видим такие несколько тысяч частичек различного состава. Вот частичка, например, 2 микрона ее размер, но здесь есть железо и магний. Это форстерит. Вот как железо попало в кометы? Мы знали раньше по учебникам, еще в школе учились, что кометы образуются там, где планеты-гиганты, то есть в холодной области. Но
железа там ниоткуда не может появиться. А если есть железо, значит, комета должна сближаться с Солнцем, переплавляться. Вот это и происходило. То есть космогоническая модель, которая вот у Воронцова-Велиминова и во всех других учебниках, она, конечно, неправильная. И сейчас это все переосмысливается, переделывается. И уже сейчас будет все нормально. Вот интересный был эксперимент «Выстрел в ядро кометы». Это в 2005 году аппарат Deep Impact выстрелил медно-алюминиевый импактор в ядро кометы, 7-километровое ядро кометы Темпеля. Но здесь образовался кратер в месте удара. Вот это главная цель была этого эксперимента. Что-то, как образуется кратер? Ну, ясное дело, и как на Земле, ударник со скоростью V сближается, потом его энергия mv квадрат не исчезает при остановке, а переходит в тепло, то есть происходит взрыв. Выбрасывается вещество, на этом месте образуется кратер. Вот в течение нескольких лет мы дискутировали с американцами, какой кратер будет и где он находится. Американцы, значит, считали, что 125 метров кратер и глубина 25 метров. Мы же рассчитали, но они в своих уравнениях закон сохранения энергии использовали правильно. Мы же в своих уравнениях для расчетов использовали закон сохранения импульса, количество движения. Почему? Потому что снаряд, продвигающийся в рыхлом теле, не сразу останавливается, а еще какое-то время движется. То есть сохраняет момент количества движения. Что же это выходит? И у нас получилось значительно меньше. 50 метров диаметр и глубина 5-6 метров. Что же оказалось на самом деле? Вот аппарат, который сближался, который выстрелил в ядро Темпеля, он пролетел, но снял эту область и не мог ничего различить, потому что была выброшена такая пыль мелкая, черная, которая закрыла этот кратер, его не сфотографировали. Но через 5 лет другой аппарат, Эпокси называется, это аппарат Stardust, он его еще использовали для пролета вблизи кометы Темпеля, он сфотографировал, уже эта чистая область была, не закрыта. И вот американцы определили, вот здесь кратер, смотрите, стрелками показано. Мы же взяли эти же снимки из интернета, обработали со своими там фильтрами, показали, что здесь никаких изменений, ничего. Это чушь какая-то, да. Но я в Японии доказывал американцам, они согласились. Вот кратер вот здесь видно. Смотрите, вот здесь такое немножко эллиптическое такое образование. Вот именно здесь кратер и образовался. А тут ничего нет, никаких изменений. Вот, в этом месте. Но вот Володя Сурдин, когда рассказывал, он, конечно, говорил, американцы вот здесь считают это, вот здесь кратер такой-то. Но американцы с нами согласились, что они ошиблись неправильно и признали, что кратер должен быть 50 метров, как точно по нашей модели. Вот если измерить вот эту область, то она точно 50-60 метров. Ну и, конечно, еще был пролет возле кометы Хартли, где мы увидели вот такую интересную форму в виде гантели и множество таких джетов, струй газа и пыли, которые выбрасывались из подповерхностных слоев ядра кометы Хартли. Ну и как раз вот здесь в комете Хартли обнаружили, что ее изотопный состав полутяжелой воды DHDO, H2O, точно такой же, как в земных океанах. Поэтому была гипотеза, что океанская вода попала из ядер комет и из астероидов. Вот астероиды точно имеют такой же состав, как вода в океане. И вот сейчас миссия Розетта, которая кое-что опровергла, кое-что и очень много нового дала науке. Вот давайте посмотрим. Ну, это розетский камень, с помощью которого расшифровали египетские иероглифы, потому что три текста были на разных языках. Древнеегипетском, иероглифы и древнегреческом. Древнегреческий хорошо знали, и Янг и Шампильон расшифровали эти иероглифы и прочитали в начале XIX века очень интересную историю о Египте и его фараонов. До этого ничего этого не знали. Вот. А когда прочитали, то всю эту историю нам открыли. Вот это Розетта.
деревня в дельте Нила, где вот нашли этот камень, но он Рашид называется, или по-европейски Розетта, поэтому назвали Розетский камень. Вот. И сейчас заканчивается историческая, можно сказать, миссия Розетта, которая была направлена к ядру кометы, которую открыли мы с Светланой Ивановной Герасименко. Как была открыта? Вот это путаница в Википедии, поэтому вот это надо немножко подробнее рассказать. Значит, поисками комет, исследованием комет мы занимались давным-давно. Сергей Константинович еще в 20-е годы начал изучать, составил каталог. И вот у него была идея открыть комету. Он своих учеников на это направлял. И вот мы впервые организовали экспедицию в 1966 году в Таджикистан. И там на горе наблюдали кометы, фотографировали и искали новые. Но пока не нашли. Как раз вот поиски на эти поиски нас вдохновил Всесвятский, а он очень удивлялся, как это чехи открывают там десятками эти комет, японцы десятками, а у нас вот в Украине, в России почти нет. Сейчас-то уже открыто и в России много. Вот Борисов открыл уже 6 комет, да. Ну, а мы тогда начинали в 66-м году, значит, вели поиски. Сперва в Таджикистане, потом в 68-м году поехали в Туркменистан, на горе Душаке мы там наблюдали. Там очень много ясных ночей. Вот генерал Куропаткин, который там в Порт-Артуре прославился как-то, он там наблюдал солнце с помощью гелиографа на горе этой Душак. И гелиограф прожег на бумаге 360 вот было отметок. То есть 365 ясных ночей. Ну вот я там был действительно целый месяц, ясно, наблюдай сколько хочешь. Ну, хорошего телескопа не было. А в 1969 году мы организовали третью экспедицию. Уже я как бы имел опыт, мне поручили организовать эту экспедицию. Я, значит, составил программу. Ну, программа в чем заключалась? Нужно было наблюдать периодические кометы, которые были доступны светосильным телескопам. Вот один из таких телескопов был под Алматой, вот это менисковый телескоп. 0,5 метра его диаметр зеркала и 1,20 м фокус. То есть видите, какая светосила. И главное, большое поле зрения. Вот нас этот телескоп заинтересовал. В экспедиции, значит, принимали участие я, Светлана Ивановна Герасименко. Но не было уже мужчин, не было ребят, потому что все куда-то разъехались. А вот девушки с удовольствием сказали, поедем наблюдать и искать кометы. Вот это была третья экспедиция, на которой мы открыли новую комету. Значит, как было открыто? Вот эта историческая пластинка. Значит, если ее всю посмотреть, то она недопроявлена. Это снимала Герасименко, ее вместе с фотолаборантом. И не хватило проявителя, поэтому часть пластинки засвечена как бы и не проявлена. И там просто чистое стекло, никаких изображений ни звезд, ни кометы. Но правда, на той части, которая получилась нормально, почти в центре пластинки, да, мы нашли вот такое диффузное пятнышко. Но это комета Комасола, мы решили. Потому что мы снимали на эту пластинку комета Комасола. Вот. И потом мы снимали еще несколько, около 10 комет, сняли около сотни пластинок, которые мы проявили, просушили и привезли в Киев. Нужно было отчитываться за экспедицию, вот мы начали измерять положение. В первую очередь взяли вот эту пластинку, которую Светлана чуть не выбросила, потому что она испугалась, что недопроявила, думает, кину ее в мусорное ведро. Хорошо, что профессор Рожковский заметил это и остановил ее. Сказал, нельзя это делать. Пусть вот даже дефект будет, но надо проверить, что тут на пластинке. И вот мы проверили, нашли вот это изображение. Считаю, что это комета Комасола. Взяли, измерили ее координаты уже в Киеве. Это мы могли бы сделать элементарно в Алмате, но мы просто когда увидели, думали, комета Комасола, значит, ничего нового. А когда приехали в Киев, надо было отчитываться за отчет по экспедиции, то есть положение выдать и фотометрические данные. Что мы и сделали? Мы померили координаты вот на этой пластинке.
Но рядом мы вместе сидели, ни приоритета нет ни у меня, ни у... Но все равно результаты экспедиции, конечно, общие для астрономов-наблюдателей, какими бы были я и Герасименко. Вот мы вместе с ней стали, измерили ее, посчитали координаты и сравнили с теоретическими у кометы Комасола. Отличие 2 градуса. Такое невозможно. Небесная механика научная точная наука. И тут может секунды быть различия. Это нормально. А градусы это, значит, это совсем не комета Комасола. Мы подумали, ага, может дефект на пластинке вполне. Вот видите, здесь такие полосы, дефекты. Вот. Или новая комета. А если новая, нас уже бросило в жар даже. Значит, надо искать на пластинках, на которых мы снимали комету Комасола, вот новую комету. А как искать? Значит, Светлана, когда она вот сняла эту пластинку, она ошиблась в наведении. Обычно мы наводили комету, которую наблюдали, точно в центр поля зрения. То есть выбирали звездочку и... Хотя комета была невидима, просто с той же скоростью гнали звездочку и получали фокальное изображение кометы. Вот. Она сместила немножко центр. Ну, и это хорошо. Оказалось, вот эта ошибка вот, помогла нам открыть комету. Мы вот эту, когда измерили, стали искать изображение на других пластинках, где есть Комасола, комета. Действительно, комета Комасола была, а где вот эта новая? И на краях пластинок уже чуть-чуть бы сместили, выбрали не ту звезду. Вот это 11 числа, когда эта пластинка была немножко испорченная, снята. Но изображение очень хорошее кометы, которая, так сказать, в центре получилась. Вот смотрите, это комета Комасола, а это комета новая. Они шли как бы параллельным курсом с одной скоростью, и когда мы гидировали по движению этой, в фокусе получилась и вторая комета. Вот это была удача. И мы нашли, конечно, на краях. Вот смотрите, на самых краю пластинок. Вот Светлана сняла 2 пластинки с 9 сентября. На самом краю еще чуть-чуть оно бы ушло бы. И никакой тут... Вот это 2 пластинки. А это главная задача была. Снимать 2 пластинки через 20 минут, чтобы было по движению видно, где... что есть движущийся объект. Раз движущийся, значит, он в Солнечной системе. Вот это ясно, что это новый объект. Вот. А потом они уехали, Светлана и Черкова уехали в Киев, а я еще остался и решил все-таки область кометы Комасола на прощание снять. Вот снял 2 пластинки, и это казалось очень удачно, потому что вот на краю пластинки, здесь уже край. Еще бы на секунду я хотел там выбрать другую звезду, то она бы ушла бы. А так вот получилось 5 положений. 1, 2, 3, 4, 5. 5 точных положений. Мы это послали в Ленинград. Там сразу определили, что это комета эллиптическая, короткопериодическая. А также послали в центр открытий, это Марзену, профессору Марзену, который посчитал по этим 5 положениям, он там выбрал десяток примерно орбит, посчитал и пришел к выводу, что самое лучшее описывает эти наблюдения эллиптическая орбита. Он прислал нам телеграмму, что это новая комета, она движется по эллиптической орбите, и так как вы первооткрыватели, мы ее вот в карточке International Astronomical Circular, да, ЦБАТ называется, да, появилось сообщение «Новая комета Черюмова-Герасименко». И вот тут приведено 5 положений. Вот так была открыта эта комета, которая оказалась очень интересной в том плане, что вот это мы измеряем на измерительной машине эти координаты. Комета движется по эллиптической орбите. Вот это комета Черюмова-Герасименко, а вот это комета Комасола. Видите, они вот как раз оказались в одном и том же месте на небе, и это повезло нам открыть новую комету. Оказалось, она, у нее период обращения 6,5 лет, и очень маленький наклон к плоскости эклиптики, 7 градусов. Вот. Это очень удобно для того, чтобы посылать аппарат, чтобы точно попасть в любую точку этой орбиты и сблизиться. Что и было сделано в эксперименте «Миссия
Розетта, который сейчас уже заканчивается. Но, вот. Но интересно, что эта комета могла быть и не открыта, потому что в 1959 году она находилась, ее перигелий находился в поясе астероидов. А там почти мы не можем наблюдать с такими телескопами. Мощные там, КЭК телескоп, 8-метровые, 10-метровые телескопы еще могут там что-то снять, и уже открыто ряд комет в главном поясе. А эта комета не могла в те времена быть открытой. Но она удачно в 1959 году прошла вблизи Юпитера на 0,05 астрономической единицы. И ее перигелий уменьшился в два раза, от 2,5 до 1,3. И ее как раз мы в этом перигелии засекли. Именно это был первый перигелий, и нам удалось вот снять как раз ее в этот момент. А раньше ее не могли бы никто открыть. Но могли бы, вот так как мы задержали обработку этих наших наблюдений на месяц, уже за этот месяц она могла пропасть, ее могли бы не найти, или кто-то другой открыл. Но хорошо, что у нас было 5 точных положений, которые помогли ее быстро отыскать и рассчитать ее движение на небе. Но это мы со Светланой в 1975 году, там, когда ввели медаль за обнаружение новых объектов, вот нам как раз вручили в 1975 году Астросовет. Это Светлана приезжала в Киев в 2002 году. А вот в 1982 году комета Чурюмова-Герасименко, она так близко подошла к Земле, что можно ее, любители ее наблюдали в бинокль, и почти 1,5 года. Очень детальнейшая кривая блеска была получена. И самое интересное в этой кривой блеска, все кривые блеска всегда показывают чаще всего, что максимум яркости перигелии. У кометы Чурюмова-Герасименко максимум наступил через 40 дней после перигелия. Вот тогда мы не понимали, что, почему. А теперь понятно, вот такая форма у нее в виде гантелей. Вот, значит, если она поворачивается широкой стороной, увеличивается ее яркость, а если торцом, то ослабевает. И вот как раз она двигалась так, прецессировала еще, чтобы все время широкая часть, так сказать, была повернута к Земле. И вот она показывала все время очень стабильный уровень яркости, а потом достигла максимум через 100 дней после перигелия. Вот теперь понятно из такой интересной формы это. И, ну вот, так как каждые 6,5 лет она появлялась, мы ее наблюдали почти в каждом появлении. Вот это в 2003 появлении наблюдали немцы. Видите, какой у нее интересный длинный хвост. А это вот сейчас в 2016 году наблюдение. Хорошо видно, что хвост тянется на примерно 1 000 000 километров. Хотя ядро всего 4 километра, 4,5. Вот это до полета Розетты с телескопом Хаббла получили детальнейшую кривую блеска кометы Чурюмова-Герасименко в 2003 году. И построили ее как бы модель, такую форму, видите, в виде креста вот такого. Мы думали, что действительно вот такая форма интересная у кометы. Но вот видите, в виде креста, так, в виде шляпы. Но оказалось, Розетта, когда начала фотографировать с близкого расстояния, оказалась форма совсем другой. То есть эта модель, по данным Хаббла, оказалась далека от истины. Ну и хорошо. Ну и проект Розетта тут, вот, значит, как он образовался? Европейское агентство объединилось с американской НАСА и хотели провести совместный эксперимент по исследованию любой периодической кометы. Но цель была какая? Долететь до ядра, посадить на ядро зонд, пробурить вещество, набрать его в ловушки и вернуть этот зонд на Землю. И на Земле уже в лаборатории исследовать. Но когда дошло дело до финансирования, американский конгресс отказал НАСА, и Европа решила сама этот эксперимент, назвали его «Розетта». Это аббревиатура с английского, где-то «Research Sample Target», «S-R-S-T», «Розетта». Вот объединили, и получилось интересно. «Розетта» — это как бы ключ к разгадке какой-то
тайны. Вот и тут оно все, действительно, это название оправдало себя, потому что очень много тайн было открыто. Ну, какие? Сейчас мы... Вот так выглядел зонд. Это его солнечные панели. Такой размах, это если хорошо освещается солнце, то достаточно вырабатывает 1,5 киловатта в перигелии электроэнергии, которая питает 21 прибор. Вот. И действительно, это все действительно так и работало. Значит, аппарат Розетта был запущен 2 марта 2004 года. Нас пригласили туда. И вот эта ось абцисс, это как бы одна астрономическая единица. Это Земля. Вот запустили с Земли, аппарат вышел на круговую орбиту, вернулся к Земле. Земля подтолкнула и вывела его на другую орбиту. Он более вытянутую, эллиптическую. Дальше он пролетел возле Марса на высоте 250 километров. Марс тоже своим гравитационным полем подтолкнул, направил к Земле. Земля второй дала импульс, еще сильнее вытянулась орбита. Потом третий раз возле Земли. И вышла точно на такую же орбиту, как у кометы, в той же плоскости, и начала сближаться. Ну, конечно, нужно было включать двигатели реактивные, там 1670 килограмм жидкой горючки было. И вот это все использовалось для маневров уже. Когда приблизилась к ядру, включили эти двигатели, и она перешла на орбиту возле ядра, но это мы увидим еще, я покажу. Значит, основные этапы миссии я буду говорить дальше и просто к этому возвращаться. Значит, аппарат Розетта первопроходит. Это впервые он вышел на орбиту вокруг ядра кометы. Он летел рядом с кометой почти 2 года. Вот, и фотографировал со всех сторон. И главное, что самое интересное, изучали развитие активности, когда холодная комета начинает выбрасывать газ и пыль активно и превращается уже в настоящую комету с газопылевой атмосферой и плазменным хвостом. Впервые была осуществлена посадка посадочного модуля Филы, но это мы еще немножко я расскажу. Построен детальный глобус ядра кометы. Впервые исследовано внутреннее строение ядра. Оказалось, что комета внутри имеет много пустот, примерно пористость 50-70%. То есть поэтому она как пробка, ее средняя плотность 0,52 грамма в кубическом сантиметре. То есть она бы плавала, если ее опустить в океан, она бы плавала, как корабль. Ну и впервые в комете открыты молекулы азота, кислорода, 4 новых сложных органических, и подтверждена молекула глицина. Значит, вот это орбитальный модуль с 11 приборами. Это модуль Филы 10 приборов. Значит, это вот запуск на космодроме. А что это оно такое в виде? Как бы убрать эту сетку? Это на экране? Это ничего, я не включил тут. Но это вот мы со Светой, видите, тут за 2 дня до запуска уже последний снимок ракеты «Ариан», и тут находится «Розетта». Вот она стартовала 2 марта, и уже 12 лет, и завтра уже ее будет последний как бы этап, посадка на ядро. Это я еще скажу. Значит, это запуск был 2 марта. Это пролеты возле Земли 3 и возле Марса, которые были. Это триумф небесной механики. Используются гравитационные поля планет для того, чтобы с высокой точностью попасть в любую точку Солнечной системы. С помощью горючего это невозможно, потому что надо сотни тонн, чтобы, скажем, точно направить какой-то комете или астероиду, чтобы попасть, не приближаясь к планетам, не используя гравитационные поля планет. Вот, значит, после маневров Розетта пролетел вблизи 2 астероидов, исследовал, это Штейнс астероид. Кстати, очень интересно, что Штейнс занимался происхождением комет. 600 тысяч астероидов в поясе. Вот, а видите, как парадокс. Случайно выбрала астероид, названный в честь вот такого кометчика известного, как профессор Штейнс. И, ну вот он напомнил открывателям
такой бриллиант, поэтому все кратеры названы в честь бриллиантов, драгоценных камней. Вот это самый большой, алмаз называется. Есть эти, и другие там бриллианты. Ну и все самые разные драгоценные камни, это десятки кратеров, так и названо в честь. Ну и второй по пути оказался, это астероид Лютеция. Такой большой астероид впервые. Это тоже первичное вещество, тот строительный кирпичик, из которого образовались планеты и Солнце. Они еще летают в Солнечной системе, их много, и они даже угрожают человечеству. Если такой астероид, это, конечно, будет полная гибель всего человечества, такой 100-километровый. Но уже они все вычерпаны. Вот эти 100-километровые, они безопасны совершенно, но опасны километровые и меньше. Их еще они не все пересчитаны. Поэтому вот Розетта после зондирования двух астероидов дальше летела 2,5 года в спящем состоянии. Но 20 ноября 2014 года произошел исторический момент. Послали сигнал, был очень слабый, и очень волновались, что не откликнется уже Розетта, что она там останется где-то в холодном пространстве. Но слабый сигнал подействовал, и Розетта откликнулась, ответила на весь мир: «Добрый день, мир». Вот это мы тогда с замиранием сердца слушали тоже и очень обрадовались, что она откликнулась. Сразу же был послан сигнал, развернули панели солнечные так, чтобы они на солнце были направлены. Сразу же аппаратура заработала, и связь очень хорошая установилась между Розеттой и Землей. Вот смотрите, значит, она откликнулась, и сразу через месяц стали снимать. Земли еще нельзя было увидеть ядра кометы. А вот видите, в виде точечки появляется. То есть еще не было атмосферы. Но через месяц, смотрите, ее окутывает уже туманная оболочка. То есть появилась атмосфера. Вот это удивительно. Как на таком большом расстоянии, где солнечного тепла не хватает, появляется газопылевая атмосфера. Сейчас еще тогда не было ясно, но когда аппарат подлетел, стал фотографировать ядро, сейчас мы увидим, то все стало ясно. Значит, во-первых, увидели форму ядра. Конечно, сразу же ахнули. Куда ж тут сажать посадочные? Главная же цель – посадка. Куда? Тут все рытвины, ухабы, горы, холмы. Везде неровная поверхность. Куда ни посади, опрокинется. Но вот стали выбирать место. И, значит, ну здесь и вот стали. Аппаратура вся заработала отлично. Сразу же определили, что есть очень много воды, окиси углерода, двуокиси. Но это основные как бы элементы во всех кометах наблюдаются. Но потом открыли еще много новых интересных, почти, ну, не всю таблицу Менделеева, но очень много интересных. И фосфор открыт, и азот, и кислород, и сложная органика. Вот посмотрите, да, это вот газопроизводительность еще на большом расстоянии, то есть сколько молекул в секунду выбрасывалось, когда комета находилась примерно 300 миллионов, 2 астрономические единицы от Солнца, но уже тогда примерно 10 в 25 молекул выбрасывалось в секунду, а ближе еще больше. Вот тут, когда посчитали, сколько выбрасывается пыли и газу, оказалось, что примерно соотношение пыли к газу 2 к 1, а в объемах это получается наоборот, 4 больше газа, а и один объем пыли. Не, наоборот, 4 объема пыли и один. То есть это пылевая больше комета. Ну, это я уже говорил. Теперь, значит, вот самая сложная была задача найти место посадки. Ну, объявили конкурс, я тоже посмотрел, там нашел довольно ровный участок, послал в эту комиссию по выбору места посадки. Ну, выбрали там в Дармштадте, в центре управления полетом, свою точку, где посчитали, что самое удобное место. Это вот, видите, здесь где кратер, вот здесь ровный участок. И вот сюда надо было сажать. Выбрали десятки участков, но когда проанализировали, здесь очень удобно. Она будет освещаться солнцем, довольно ровное место. Перепады угловые вот эти наклоны
всяких структур не больше 30 градусов. То есть она станет на любую структуру и будет стоять вертикально. Ну, вот такие интересные снимки. Их получено десятки тысяч. А вот место, где выбрали место посадки. Видите, тут, конечно, есть такие перепады высоты, наклоны, но вот это место как раз, куда решили сажать, было довольно ровное, и действительно это идеальное оказалось место. И когда выпустили аппарат, значит, посадочный модуль Филы, его как бы он отделился, вот тоже было волнение. Мы сидели в Дармштадте,

этой какой-то породой. И так как гравитация не была известна, но знали, что на ядре кометы 100-километровый модуль Филы весит всего 5-6 граммов. То есть он как пушинка, он действительно опустился на... Причем точно попали в выбранное место с ювелирной точностью. Хорошее место. Он коснулся, если бы он застыл, то это было бы идеально для эксперимента. Но он подпрыгнул, потому что маленькое касание – это сильный удар. Он поднялся на полкилометра и почти 2 часа висел над ядром, а ядро ж крутится. Период его 12,4 часа. И уже когда за там, 7 часов он прокрутился, оказался совсем противоположной стороне, где кратера, где его предполагали посадить, а там какие-то ущелья, какая-то глухая стена, возле которой он прикометился и упал. Упал в какую-то расщелину. Сперва не могли найти, но сейчас вы знаете, что найдено это место. Да, вот он, видна одна из опор его. Еще и мы видим уже детальнейшую с близкого расстояния структуру ядра. Тут маленькие трещинки, миллиметровые, даже микронные, что ли. Можно все это разглядеть, но с самого близкого расстояния, там, где сидит. Вот это место, как он прыгал, 3 прыжка сделал. Но это, когда мы узнали, что он коснулся ядра, то была радость в Центре управления полетов. Это вот генеральный директор Европейского космического агентства Жан-Жак Дарден. А там была такая сцена сделана в виде поверхности ядра кометы Чурюмова-Герасименко, и можно было давать на этом фоне интервью. И вот тут очень интересные маневры делала Розетта. Причем, видите, как они такие замысловатые. Это уже не небесная механика. Здесь включались двигатели, причем с ювелирной точностью, там на полсекунды, на секунду. И как раз, скажем, надо было пролететь на расстоянии 2-3 километра, значит, отводили на 400-500 в нужное место, а потом посылали прямо на ядро, и он пролетал вот на таких маленьких расстояниях детальнейшие снимки. Ну вот некоторые такие результаты. Это можно сказать, что ядро кометы, как вы видели, имеет неправильную форму, ну, напоминает грубый башмак, мне кажется. Состоит из 3 частей – тела, головы и шеи. Вот размеры – 4,1 на 3,3, 1,8. Вот это реальные размеры. У головы – это размеры ядра, а головы – вот такое. 2,6, конечно. И объем, ну, 21 кубический метр, плюс-минус. Плотность, вот первое значение 0,470, сейчас это перемерено после того, как были пропущены радиоволны через ядро кометы, и по ослаблению, там, по смещению частот были определены, что, определено, что в ядре очень много пустот, очень пористая. Вот. И сейчас уже, значит, вот это значение плотности 0,52, но тоже не сильно отличается. Это как пробка, которая может опориться 70-80%. Период вращения 12,4. Вот это основные такие параметры. Теперь вот самые... Да, вот вращение как происходит. Вот ось вращения так направлена через шейку, которая соединяет голову и тело. Вот синяя, да, синяя это ось вращения. Вокруг нее происходит периодом 12,5 часов происходит, да, вот это вращение. Вот это гравитационный потенциал тоже ну, рассчитан для разных частей. Вот тут можно увидеть, чему он равен. Да, и вот тут хочу сказать, что было сразу стали называть некоторые области на ядре кометы именами египетских богов. Но сперва я воспринял это нормально, а потом почитал про этих богов. Оказывается, каждый египетский бог, там Ра, Хатор, Маат и другие, которым названы области, это кровожадные. В их честь убивали по 100 000 жертв. Вот в Библии я читал такое, да. Ну и есть источники. И в честь каждого бога это
вот в первую очередь убивали пленных, но и египтяне тоже гибли там тысячами. Когда хоронили этих фараонов,

0: Демонов проклятых, так убивали там женщин, детей, и все это в ту же могилу ложили, да. И, конечно, это ужасно. Вот эти боги, это кровавые, и люди, которые погибли в их честь, да, они как бы взывают. И это мне не понравилось. Я написал письмо президенту МАС, а также председателям комиссии по номенклатуре, что вот такие боги, и я считаю, что это неправильно. Вот. Но мне ответили, что это пока самодеятельность, это временное название, все равно будет утверждать комитет по номенклатуре. Конечно, могут оставить, но я предложил имена славянских богов, которые без всяких жертв молились просто люди, славяне этим. Вот, например, смотрите, Хапи я назвал, Перун, Анукет, даже бог, Ярила, Мат и так далее. Вот если ради бога. Конечно, лучше таких мирных богов, которым валились и поклонялись люди, но не таким кровожадным, как являются египетские. Ну вот я свой протест выразил, но мне ответили, что это пока самодеятельность, и, может быть, поменяют, но боюсь, что это так и останется. Вот, значит, очень много интересных структур можно увидеть. Вот такие ямы. Вот даже тут мы видим выбросы газа. Видите, такие полосочки, это выбрасывается газ из ямы. То есть что происходит? Значит, вначале это было место закрыто какой-то крышей. Внутри лед, там особенно летучие компоненты, это угарный газ в виде льда и углекислый газ. Они когда сублимировали, даже при низкой температуре, минус 100 Цельсия, да, начинают сублимировать, накапливается достаточно там, этого газа, давление превышает предел прочности вот этой крыши, она, крыша обваливается сюда, образуется яма, ну, почти круглая там, симметричная, потому что газ расширяется, давит во все стороны, одинаково это можно рассчитать. Но вот такие интереснейшие структуры, которые еще, вот, но теперь все-таки квазилинейные структуры, трещины, вот, например, трещина на 500 километров тянется. Ну, ясно, так как лед при таянии и при приближении к Солнцу начинают двигаться под грунтом ледники, ясно, могут возникать вот подобные трещины. Ну, вот такие ямы, вы видите. Интересная структура – гусиная кожа. Вот такие структуры в виде пупырышек трехметровых, причем одинакового размера. Вот по всей этой площади, по стенкам ямы и даже на поверхности вот эти участки обнаружены такие качающиеся камни. Вот видите, он висит там на чем-то, может качнуться и раскачиваться как маятник. Вот на земле тоже как маятник. На земле тоже часто находят, когда вот ледники ушли, вот эти валуны остались, они могут оказаться висячими. Конечно, рано или поздно эта ножка обломится, но вот так он может пока покачаться. Вот такие структуры найдены и на комете. Вот, например, эти висячие камни, валуны размером ну, до 50 метров. Ну, это вот я рассказал, как образуется такая, накапливается газ внутри, выходит наружу, и на его месте образуются полости. Вот, например, смотрите, тут круглая такая впадина, которая образовалась в результате обвала какой-то крыши над местом, где сильная сублимация происходила из внутренних частей ядра. Но есть и ударные кратеры. Да, большинство, конечно, кратеров, которые мы видим на ядре, это ударные. Просто они очень сильно деформированы из-за таяния льда, из-за движения ледников. А вот это довольно свежий кратер, небольших размеров, всего 35 метров, глубиной 1,5 метров. Вот эта трещина, она находится в области, я называю даже бог, такой был славянский бог, а египетский такой кровожадный, Анукет. Ну, не знаю, что будет принято, но это приборы разъяснили.
1: Там, где эти вот городки были в Японии, к северу от Фукусимы, там же абсолютно низменное место. Ну что, вот селиться-то на мелком месте лучше, то есть на низком, чем на высоком. И вот эти волны, вот видите, вот вроде бы море спокойное. И вот волна пошла на берег. Пошла, ну, может, она была не 14, может быть, 10, достаточно 5 метров. В этой аудитории высота-то, ну, 3, максимум 4 метра. И такая волна пойдет.

идет, тоже мало не покажется. И вот волна обрушивается, видите, на город. Все, что там есть, вроде в бухте-то ровно, но уровень-то приподнимается. И вот эта волна, она идет, вот видите, сквозь лес, на дома, все дома эти поплывут. Это полная катастрофа. Вот небольшой аэропорт, который там был, вот все смешалось в кучу. Видите, самолеты, машины, балки, остатки от домов. Это действительно катастрофа. Видите, все затоплено. А потом вода уйдет отсюда. Она медленно унесет все, что размыло, все унесет обратно. Вот видите, какой-то катер или кораблик на крыше дома. Значит, вода была выше этого дома. Шла. Остальное, видите, во что это превратилось все. Ну, вот это показано, как возникает этот цунами. Еще раз повторяю, что скорость волны большая. 700, 600, 800 километров в час. И они доходят через сутки, могут дойти до Японии, если в Чили. А если в Японии, через такое же время до Чили может дойти волна. Когда было землетрясение в Пхукете, вот в Индонезии, вот этот город Пхукет, остров, курортный город, все. Там, видите, вот все снесло, что можно. Погибло тоже очень много людей. Но волна-то была маленькая. А вот самое интересное, что наибольшая волна цунами, вроде бы зарегистрированная, 500 с лишним метров. Это выше Останкинской башни. Представляете? Но где это? Бухта Литуя на Аляске, 64-й год. Там от землетрясения сползла гора. Ну вот гора ухнула в воду, хоп, и образовалась такая волна. По заплеску вроде бы это определили. А вот волна, которая возникла в Пхукете, в Индонезии, она вызвала жертвы на Цейлоне, даже до Мали дошло, в Африке. Вот спрашивается, а можем ли мы предсказать цунами? Вот не каждое землетрясение вызывает цунами. В 1952 году было цунами, которое смыло почти весь город Северо-Курильск на острове Парамушир, самый северный остров Курильской островной дуги. А он был в низине. Волна была несколько метров высотой, погибло 2000 с лишним человек. Сейчас город вот переехал на более высокое место. Ну, естественно, потому что нельзя, там опасность. Но есть служба предупреждения цунами. Гудят сирены везде, но произошло землетрясение, а цунами нет. Еще землетрясение, еще цунами нет. 10 землетрясений, цунами нет. Наконец люди говорят, а, ну пусть гудит. И тут придет цунами. Вот знаете, в этом опасность, поэтому надо бежать на возвышенное место. Другого пути нету, если вы находитесь где-то на низменном месте, если объявлено цунами. Здесь объявили в Японии, волна шла, все готовы были к этому. Но что сделаешь? Как говорят, с Господней стихией царям не совладать. Все было разрушено. Вот давайте рассмотрим следующую катастрофу. Это извержение вулканов. Значит, вулканы, как вам известно, извергают магму и огромное количество так называемого вулканического пепла. Туфа, пепел в основном. Что такое пепел? Это мельчайшие микронные обломочки вулканического стекла. Стекла, обсидиан, вы все знаете. Ювелирные изделия из обсидиана делают, так вот это тоже стекло, но когда магма, то есть расплав силикатных горных пород, разрывается газами на мельчайшие кусочки, образуются тучи, они поднимаются вверх до высоты в 30, 40 и более километров. И могут облететь весь земной шар не один раз. Вот вулканы, они бывают извержения разного типа. Вот есть супервулканы, так называемые. Вот это вулкан Тоба в Индонезии. Огромная кальдера, то есть впадина. Кальдера по-испански, значит, котел. Огромная чаша, образовавшая взрыв. 100 километров в длину с лишним. Это гигантская кальдера. Гигантский был взрыв. И вот видите, было выброшено 2800 кубических километров материала вулканического в воздух. А километр кубический, возьмите Останкинскую башню, увеличьте ее еще в два раза по 500 метров, два в километр, и вот так сделайте куб, и таких будет 2800 кубов. Какое количество материала? Вот еще есть супервулканы.
Йеллоустонская кальдера. Вот сейчас все ждут, вот не взорвется ли она. Это очень интересная вещь, мы это рассмотрим. Но обратите внимание, такие наиболее опасные вулканы располагаются там, вокруг Тихого океана. Опять это великое огненное кольцо, так называемое. Там, где землетрясения, там, где растут горы, там, где глубоководные желоба. То есть там, где активные литосферные плиты океанические погружаются под континентальные. Вот Йеллоустонская кальдера. Почему о ней такая сейчас разговоров очень много? Вот видите, вот синим показана линия, это Йеллоустонский национальный парк. Там много очень гейзеров, очень красивые места, миллионы туристов туда ездят все время. А вот эта вот зеленая полоса такая, это вот долина реки Снейк, Снейк Ривер Плейн. Вот эта долина завалена базальтами, вот залита базальтами. Большой мощности очень. Много было извержений. Но североамериканский континент движется на юго-запад. Вот черная стрелка показывает. А из мантии идет такой плюм нагретого материала. Хотспот, горячая точка. И американский континент как бы проскальзывает над этой точкой. Вот так. А скорость несколько сантиметров в год. И вот первая кальдера, извержение, образовалась вот здесь, вот там в углу, 16 миллионов лет назад. А потом пошли извержения, 15 миллионов лет назад, 12, 10, там 6. И последнее было 630 тысяч лет назад. Это совсем недавнее. Кальдера образовалась, провал такой, все. Вот там гейзеры, а гейзеры почему? Значит, тепло идет, вода нагревается, высшие точки кипения, они выбрасываются вверх, образуются новые. И видите, окружает раи землетрясений, красные точки. И вот сейчас установлено, что это место поднимается очень интенсивно, на несколько метров поднялось, даже больше. То опускается, то поднимается. Землетрясения мелкие, но в кальдере. И значит, магма поднимается. И все ждут, а вот не рванет ли она? Это кальдера. А если она рванет, то это будет гигантское извержение. Гигантское, потому что объем материала будет потрясающий. Вот видите, тоже раи землетрясений, которые в этом месте. Вот что может быть накрыто этим пеплом, вот, понимаете, вот это серое поле. Все Соединенные Штаты могут быть накрыты вот этой пепловой тучей. Это будет действительно катастрофа, если это будет. А это может быть. Когда? Неизвестно. Сначала говорили 76-й год. Теперь сменились 12-16 год. 12-й это наш год, вот сейчас. Может быть, а может и не быть. Понимаете? Но вулкан живет. И это супервулкан. И это будет суперкатастрофа. Вот видите, как показан вот этот, значит, очаг. Магматически расплавленная магма вот поднимается, а это вот гейзеры, как работают по трещинам, идет вода. А гейзеры то появляются, то исчезают. Произошло землетрясение, новые гейзеры появились. Одни затухли, вот другие идут. Это все следы активной вулканической деятельности. Ну вот это как там происходит. И вот теперь давайте рассмотрим извержение, которое привело к гибели цивилизации. Это Атлантида в кавычках. Ну вы знаете, что Платон, 4 век до нашей эры, написал об Атлантиде, что было такое государство на острове, у него было очень правильное устройство, демократическое, ибо слово «демос» означает «народ». И вот в одночасье оно погибло, погрузилось в воды и исчезло. Вот с тех пор, сколько не ищет Атлантиду, так найти и не могут. Где только нет. Но Платон поместил Атлантиду за геркулесовыми столпами, а геркулесовые столпы в то время назывался Гибралтар, который соединяет вот Средиземное море с Атлантическим океаном между Африкой и Испанией. И вот там искали очень много и много раз, ничего не получалось. И помещали в Западную Сибирь, и в Северную Америку, где только эту Атлантиду не искали. Ну, Платон не знал, где Западная Сибирь, это точно в то время. Так вот, наиболее такой, если это не миф, если Платон не пытался изобразить мифическое государство в его представлении с наиболее правильным
устройством государственным, вот такие есть мнения тоже, что это выдумка Платона, то лучше, чем остров вот Санторин в Эгейском море, не найдешь. Санторин – Святая Ирина. Это самый южный остров Кикладской островной дуги. Вот все эти дуги, которая вулканическая. И на юге 100 километров остров Крит располагается. Вот видите, вот этот остров Санторин, вот выглядит сейчас так. Это два острова, один Тира или Фира, и остров Тирасия, и два маленьких островка в центре, Нео и Палео Камени. Этот остров вулканический, безусловно. И вот вы сами видите, что в центре вот этот круг, он больше всего походит на кальдеру, то есть на какой-то провал. А в древности остров назывался Странгили, что значит круглый. И вот как выглядят вертикальные стенки этого обрыва. Обратите внимание на белый слой верхней части. Это пемза. Пемза, которая имеет мощность от первых метров до 150 метров. Весь остров покрыт вот этой пемзой. А пемза – это вспученная магма, очень легкая. Она же плавает в воде, вы знаете. И вы видите вот лавовые потоки. То есть это был вулкан. Вот белая пемза в верхней части, стенка сложенная вулканическими породами, а вот это обрыв пемзовый. Как раз в том месте, где добывали пемзу в свое время для строительства Суэцкого канала. Инженер Лесепс, когда строил вот Суэцкий канал, здесь добывали пемзу, ее добавляли в цемент, который устойчивый к морской воде. И возили в Египет отсюда. Там огромные вот карьеры есть. Вот остатки. Это под пемзой слои, но что интересно, я там несколько раз бывал, изучал это все. Вот в этих слоях черных, там отпечатки с листьями оливок. После извержения оливки на острове сейчас не растут, а до этого росли. И вот они сохранились там. И вот был откопан греческими археологами Маринатос, Спиридон Маринатос, откопал город, который назвали Акротири, ну, поселению рядом, которое было вот деревня. Значит, время определенное радиоуглеродным методом, это, значит, 1500 лет до нашей эры. То есть 3500 лет назад существовал город, дома в два этажа. К сожалению, вот этот археолог, он упал вот со второго этажа и разбился насмерть при раскопках. Но видите, нормальный город. С улицами, даже площадь есть какая-то. Вот прекрасные фрески, которые сейчас находятся в Афинском музее. То есть была высокая культура очень. Вот эти кувшины, они не из Акротирии, но они из Крита этого же времени. Видите, великолепные осьминоги, октопусики, как греки говорят, октопусы. Ну, осьминоги они и есть. Вот видите, лестница, вот этот мой рисунок был старый, а это фотография. Вот все считают, что это результат землетрясения. Лестница обвалилась в результате землетрясения. Сохранились кладовые, где вот эти пифосы, огромные кувшины, у них не плоское дно, а острое, их надо было вкапывать. Там хранились оливки, рыба, вино и масло оливковое. Вот все, что было. То есть это была высокая цивилизация. И вот она исчезла. Вот после этого извержения ничего не стало. А вы знаете, что на Крите, в районе Гераклиона нынешнего, раскопал археолог Эванс английский, а потом и Шлиман, Генрих Шлиман, который открыл Трою в свое время. Хотя он не ту вот Трою раскопал, но неважно. То, что надо, он раскапывал. Он открыл дворец царя Миноса. И назвали эту цивилизацию Минойской. А дворец был очень сложный, там была масса переходов в подвальных этажах, и отсюда возникла легенда о лабиринте с Минотавром. Вы помните, может, эту легенду, что был Минотавр, ему привозили девушек, он их там съедал, и, значит, а Тесей, сын Эгея, царя, у него, ну, как по-нашему сказать, была girlfriend Ариадна. Она дала ему нить, он спустился в этот лабиринт, взял меч и убил этого Минотавра. А потом по этой нити якобы оттуда вышел. Но это не лабиринт, а просто очень сложное переплетение
вот ходов, подземных комнат. И вот все исчезло. Вот эта цивилизация, а ведь это доахейская цивилизация, а ахейцы это до греков. 5 век греки, расцвет Перикла, расцвет в Греции. А это раньше было еще. И никаких следов нет. Вот все исчезло. Что с ними произошло, неизвестно. Вот вам пример. Извержение вулкана и гибель цивилизации целой. Следы от этого извержения есть и в Палестине, есть и в Сирии, находят пеплы. А глубоководными скважинами во всем Восточном вот Средиземноморье отмечен вот этот слой извержения. Это было колоссальное извержение, вот именно эксплозивное. Эксплозион, значит, взрыв. Второй пример вам извержения и гибели, ну, не цивилизации, а городов. Это Везувий. 79-й год нашей эры. Значит, Неаполитанский залив. Это место, ну, как бы сказали, курортное для римской знати было в то время. И вот был вулкан. Знали жители, что это вулкан Везувий. И вот в 72-м году в кратере этого Везувия, а кратер – это углубление там, где выходит на поверхность лавы, а греки кратером называли сосуд с двумя ручками, из которых они пили вино, разбавленное водой. Греки всегда разбавляли вино водой. Ну, древние греки были. И вот из кратера, значит, в кратере все время скрывался Спартак со своими рабами. Там был непроходимый лес, и он от легиона, который его, значит, за ним шел, он там скрывался, а потом спустился к Адриатическому морю. Так вот, в 79-м году нашей эры, ну, 2000 лет назад, город исчез. И не только он исчез. Исчез город Геркуланум, на берегу моря находящийся. Помпея не была на берегу моря. Исчез город Стабия, сейчас он называется Касталамара, где всякие фестивали происходят, песенные. Вот что же там произошло? Вот Неаполитанские заливы. Вот эти красные точки, вот там южно, это вот Везувий. Действующий вулкан, да, вот Тиренское море, Сардиния, Корсика. А вот Везувий из космоса. Вы видите, очень хорошо видно, вот конус с кратером в центре, а потом как бы половинка вулкана. Это то, что называется Сомма Везувий. Это то, что осталось от того Везувия, который был уничтожен взрывом в мае 79-го года нашей эры. А вот раскопанный город. В городе было около примерно 40 тысяч жителей. Большой был город. Было 4 театра. 4 театра. Ну, 2, правда, для боев гладиаторов, а другие для представлений. Но город был такой цивилизации, классическая римская планировка, ортогональная система улиц, только прямые, никаких кругов не было в Риме. Так и так все. Почему его случайно нашли? Один инженер копал землю, там почва-то плодородная, это же виноград там растет везде, вулканическая почва, и наткнулся на плиту. И там было написано «Помпей». Вот тогда и вспомнили, оказывается, город был. Стали его раскапывать. И вот посетил это место Брюлов, Карл Брюлов, наш великий живописец, и написал картину «Последний день Помпеи». Она хранится в Русском музее в Петербурге, но тогда она почти не была раскопана. И он изобразил на картине кладбище. Это крайняя часть у Помпеи, но изобразил достаточно эффектно все это. Вот раскопали город. Видите, вот это очень интересно, мне нравится этот снимок. Вот видите, эти круглые штуки – это мельницы. Значит, туда засыпали зерно, вот сюда вставляли палки, либо рабы, либо лошади крутили. Была мука, а это печи для выпечки хлеба. Ну, хлебопекарный завод, сказали бы на современности, это 2000 лет назад. Вот город был цивилизованный, большой город с тротуарами, с мощенными мостовыми. И вот примерно как это происходило. Вот из очага выбросилась колоссальная туча. Вот такого пемзового материала. Это не совсем пемза, она более тяжелая, серая такая. И она засыпала. А все извержение шло сутки, 24 часа. И мы очень хорошо знаем это извержение, поскольку оно описано Плинием-младшим. Вот был такой естествоиспытатель Плиний-старший. По совместительству он был командующий
флотом, вот галерным флотом, тогда вот галеры были, и был в Мизене, это северная часть Неаполя. И вот...

завален грязекаменным потоком, лохаром, наверное, горячим. Вот он показан здесь, вот слева видно. Это все длилось 24 часа. И вот видите, когда и изучают Помпеи, опускают щуп, если там пустота, заливают гипсом. Вот то, что там было, ничего нет. От людей ничего не сохранилось. А пустота есть. Ее заливают гипсом, и вот вы видите, люди, лежащие вот так, и по их позам есть такое определение, что они умерли от асфиксии, от удушья. Вот они закрывают рот и так далее. То есть была палящая туча. Но многие ушли. Получили слепки почти всех животных, кроме кошек. Кошки ушли раньше всего. Они самые умные оказались. Понимаете? А вот геркуланум. Вот это я специально снимал. Вот посмотрите на левый снимок верхний. Вот вверху это современный город. А внизу раскопано Эрколана. Ну вот Геркулан. Он почти не отличается от современного. Такие же постройки все, вот видите, с двориками все они были. Но там очень сложно копать, там как бетон. И отбойными молотками только брать надо. Но там нашли людей, скелеты людей, женщины с украшениями. Все, потому что это было внезапно. Вот там-то уходили все-таки от пеплопада, а здесь нет. Вот вам еще одна цивилизация. А вот другое катастрофическое извержение. Это палящие тучи. Вулкан Монпелье на острове, на Мартинике, Мало-Антильские острова в Карибском море. В 1902 году из вулкана вышла вот такая туча, палящая, и накрыла город Сен-Пьер. Было 30 тысяч жителей, все погибли. Один остался жив, который сидел вот в тюрьме, а тюрьма в виде вот этого ящика справа внизу, донжон. Такой вот, видите, и отверстие этой тюрьмы было направлено в сторону от палящей тучи. А вот что осталось от города? Ничего. Потом из кратера стала медленно выдвигаться игла и достигла высотой в 300 метров. Но это вязкая магма, которая после этой палящей тучи. Вот еще вам одно извержение. Вот такие тучи известны. Вот левое – это извержение вулкана Сен-Хелен. 1982 год в Соединенных Штатах, недалеко от Йеллоустонского парка. А вот справа вот это вам знакомый Эйяф Латла Йокудль, который ввел в ступор всю Европу. Самолеты не летали, так как пепел забивал моторы, осаждался на лопатках у турбины, он плавился мгновенно, и все, самолет не летит. Значит, были прерваны сообщения. Один вулкан. А вот это такие тучи, это вулкан Майон на Филиппинах, который накрывает все, это же пепел, понимаете, это стекло. А вот это лава, которая изливается, это на Гавайях, жидкая лава, скорость течения базальтовой лавы 60-70 км в час, как поезд, как вода. Но там не бывает таких взрывов катастрофических. Это вот магма выдавливается, это вулкан Шевелуш на Камчатке. Вот впереди купол такой вязкой магмы. А вот это так называемые лохары. Лохар, индонезийское слово, горячий поток водный, который связан с тем, что когда извержение, грозы, частички пепла электризуются, всегда гроза, тучи, и вот, видите, колоссальный поток идет, сметая все на своем пути. В 80-м году вулкан Руис в Колумбии вот таким потоком, он на высоте 5000 метров, было извержение, растопил ледники. И гигантский грязекаменный поток засыпал полностью город Армеро. Погибло 30 тысяч жителей, опять-таки. Вот вам пример этого грязекаменного потока Лохара. Вы видите, что там что-то осталось, всего остального нет. Вот видите, вот смотрите, мы просмотрели, значит, метеоритную опасность, раз. Землетрясение, вторая опасность, два. Извержение вулканов. Извержение вулканов предсказать можно. Работают, понимаете, на том месте, где ожидается извержение, ставят приборы, наклономеры, которые измеряют наклон суши. Ставят деформографы, приборы, которые измеряют деформацию. Ставят сейсмографы. И мы, в общем, понимаем, что магма идет и можно ждать. Но мы не можем сказать, что вот завтра будет или послезавтра. Но можно предсказать. А вот землетрясение предсказать нельзя. Вот что бы ни делали, землетрясение не предсказывает.

0: оказывается. Потому что процесс нелинейный. Это вот как эффект бабочки в книжке Брэдбери, понимаете? Что значит эффект бабочки? Малое шевеление в нелинейных уравнениях приводит к бифуркации. Что значит малое шевеление? Мельчайшие изменения. А уравнение это нелинейное, оно не в степенном законе идет, вот так изменяется. Вот скажем, вот землетрясение должно произойти. Что должно его разрядить, это напряжение? Вот есть работы в Институте физики Земли, защищалась диссертация о влиянии атмосферного давления на землетрясение в Южной Америке, в пустыне Атакама. Антициклон, землетрясений больше. Давит. Это как спусковой механизм, триггерный механизм. Вот понимаете, есть такие работы, которые обсуждают военные действия, скажем, на Ближнем Востоке и землетрясения. Крупные бомбы в 10 тонн, которые взрываются, они могут быть спусковым механизмом для некоторых землетрясений. Ну и так далее. Но предсказать мы не можем. Мы можем сказать, да, в течение 10 лет в Японии будет сильное землетрясение. Но цена этому прогнозу никакая. Потому что оно может быть завтра, а может быть послезавтра. В истории предсказано одно землетрясение. 1975 год в Китае, Хайчэн. Когда вывели людей на улицы за 2 часа до толчка, и погибло очень мало людей. А если бы не вывели, погибло бы несколько сот тысяч. И все. И тут же произошло Таньшанское в 1976 году. Там же землетрясение, которое никто не предсказал. Поэтому вот сейчас попытки предсказания землетрясений практически нереальны. Но работать-то надо. Вот у нас на кафедре специальный курс читается известным сейсмологом Рогожиным, которые вот пытаются как-то, ну, хотя бы схему сделать бальности землетрясений. Почему? Потому что каждый балл – это строительство, это огромные миллиардные затраты. В 2002 году в Северо-Сахалинске было землетрясение, погибло 2 с лишним тысячи. Город Нефтегорск был стер с лица земли. Бальность была 7-бальная зона, а произошло 9-бальная. Не так посчитали. А это очень сложно. Надо работать над этим. Вот на геологическом факультете этим занимаются, в том числе и кафедра инженерной геологии. Это очень важные вещи, понимаете? И вот эти же землетрясения вызывают процессы. Ну, все знают, что такое оползень. Но оползни-то могут быть катастрофические. Совершенно. Вот видите, вот дорога. И что от нее осталось? А это может быть спровоцировано тоже землетрясением. У нас есть оползневые участки, ну, у нас в Крыму, скажем, на Кавказе, в Таджикистане, в Бразилии везде. Вот просто примеры разные оползней, вы видите, что это тоже катастрофа в Саратовской области, потому что там юра глинистая, значит, водоупорный слой, а сверху идут песчаники и известняки, и они скользят, особенно весной. Вот видите, какие колоссальные оползни могут быть. Это Бразилия, где гигантские оползни. А вот это обвалы уже. Обвалы тоже же колоссальные. Вот падение дома в Шанхае. Вот очень интересно. Дом упал, но не развалился. Это тоже связано с явлениями, которые происходят в верхней части. Вот карстовые провалы. Вот был город какой-то, видите, и вдруг такая дыра. У нас в Москве карстовая область, район Хорошовского шоссе. И там дома частично вот так ходят, там все время работают. Потому что там эти карстовые полости в известняках заполнены глинистой юрой сверху. Вот еще вот такие вещи. И вот теперь криолитозона. Криолитозона – это зона так называемой вечной мерзлоты, которая подтаивает. Вот железная дорога. По ней можно проехать? Вряд ли. По такой. Почему? Потому что верхний слой деятельный, он летом оттаивает на метр, на полтора, а зимой снова вот замерзает. А лед, как вам известно, на 10% по объему больше, чем вода. И все, начинается вот пучение. Вот вам дом, построенный без всяких изысков, просто взяли, дом построили, под ним, естественно, протаяло. Ну и что? Получается, дом валится. А у нас ведь в этой зоне Билибинская атомная электростанция, аэродромов сколько построено. Это очень сложный процесс. Это тоже катастрофа. Но они медленно вот происходят. Вот Билибино, это ядерный центр, то есть атомная станция. Видите, как пошли стены? И вот теперь глобальное потепление. Вот понимаете, глобальное потепление – это факт, данный в ощущении всем. Вот посмотрите, значит, вот на нижней, вот правой, ломаная линия – это температура, а верхняя, красная – это увеличение СО2, двуокиси углерода. Видите, полностью сопоставимо. За последние 100 лет температура увеличилась в среднем на 0,6 градуса. Сейчас говорят на 0,8. В Москве-то она больше увеличилась, безусловно. И вот как поднимается уровень океана на верхней левой. Вы видите, насколько с 80-го года, скажем, пошло вверх все это. С чем это может быть связано? Вот это другая проблема. Все винят в этом техногенный фактор. Мол, индустрия, выбросы вредных веществ, особенно, значит, углекислого газа, машины и так далее. Это так, но это и не совсем так. Понимаете, это вот не доказано на 100%. Но вот корреляция есть в этом отношении. Вот смотрите, вот как температура росла. Но она ведь и раньше росла. 1850 год. Было холодно. Если вы помните картины вот голландских мастеров, там Брегель, младший Брегель, старший, по каналам на коньках ездит в Голландии. Поезжайте сейчас в Амстердам или в Гагу, и что там, розы цветут? Какой там лед? Никакого льда нету. А раньше были похолодания. Вот даже у нас 50-е годы. Вот я помню послевоенные годы, какие холодные были. 40 градусов было все. И вот температура пошла вверх вся. Понимаете? И вот эта аномальная температура, ничего страшного нет. В истории это было много раз. Но всех пугает темп просто этой аномалии. Она очень быстро, температура начинает расти. И мы сами ощущаем на себе эти вещи. И вмешивается техногенный фактор. Вот, пожалуйста, в Мексиканском заливе авария на скважине, пролилась нефть. И вот что-то случилось с Гольфстримом, как говорят некоторые. То ли нефть его остудила, а оттуда Гольфстрим начинается, понимаете, что-то вот произошло. А у нас кухня, вот погода, это Северная Атлантика. Все, что к нам идет, все оттуда, все циклоны. И вот видите, теплые, только вот заморозки-то сейчас начались только, а то сплошное было лето. И вот такая вот картинка, тающая Арктика. Вот красная линия, это то, что было, скажем, 79-80 год. А вот белое, то, что сейчас. Резкое сокращение льда. Лед становится тоньше, и на Северном полюсе он там не 4 метра, а 2-2,5 стал. Для нас это, в принципе, вот хорошо, северный вот морской путь освободится, для нас очень выгодно это будет. Уже этим летом 34 корабля, по-моему, прошло северным морским путем. Позапрошлый год только прошло 2. Но вместе с тем это подъем уровня океана. А если насчет таять Антарктида, пока она не так тает, а если Гренландия, а если уровень океана вообще поднимется на несколько метров, вот это будет катастрофа. Вот это то, что нас может ожидать от таких природных катастроф. Но вот космических катастроф наиболее такой вот вероятно, это 29-й год, сближение с астероидом Апофис. Вот об этом все говорят. А другие прогнозы все 21 декабря 2012 года, это все так. По-моему, это от лукавого все. На календаре мая, так они были или не так, не я. Ну, это билетристика. А вот научный прогноз, он заключается вот в этом. Значит, есть катастрофы быстрые, а есть мгновенные, а есть катастрофы медленные. Но они везде существуют. И их надо изучать. У меня все.
1: Боброва Антонина, скажите, пожалуйста, в каких точках мира наибольшая вероятность стихийных бедствий, а в каких наименьшая? И по России такой же вопрос.
0: Ну, мира, тут сложно сказать. Ну, мира, можно сказать так, все Тихоокеанское кольцо. Вот вокруг Тихого океана, начиная от, скажем, Аляски, Алеутские острова, Камчатка, Курилы, Япония, Филиппины, Новая Гвинея, дальше пошло Южная Америка, Центральная Америка, Северная Америка. Вот это все опасно. Опасно землетрясение и извержение вулканов. Это раз. У нас в России наиболее опасные по землетрясениям, ну, это Северный Кавказ, это Забайкалье. И вот сейчас, вы знаете, в Туве было, в Кызыле, землетрясение. Оно достаточно сильное было, но это безлюдная местность. Там 130 километров от Кызыла к востоку. Это известный такой район. Но было алтайское землетрясение несколько лет вот назад. На Байкале происходит, в Иркутске и так далее. Ну и Камчатка, и Курилы. Вот это, конечно, там много десятков действующих вулканов, раз. А во-вторых, это сейсмическая область. А больше нет. В Москве бывают землетрясения, вы знаете, но только отголоски, когда происходит в Румынии зона Вранче, где Карпаты изгибаются, там есть гипоцентры, то есть очаги на глубине 100 километров. И вот оттуда волны приходят к нам. Я сам помню, хорошо ощущал в конце декабря 1977 года. Наш дом на юго-западе, я живу, он стал качаться. 3 минуты он качался относительно соседнего 17-этажного дома. Народ выскочил на улицу, но через 15 минут было объявление, не волнуйтесь, это землетрясение в Румынии, к нам пришли отголоски. Вот оттуда приходят, а больше нет.

Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.

Добрый день, друзья! В наших астрономических экскурсиях пришла пора поговорить о том, как рождаются и как живут, то есть эволюционируют звезды. Мы уже с вами разобрались, как работают ядерные, а точнее термоядерные источники энергии в недрах звезд. Теперь давайте посмотрим, к чему это приводит. Как звезда меняется с течением времени, как изменяется она внутри и для нас, наблюдателей, которые смотрят на звезду снаружи. Начнем с того, как звезды формируются. Ну, мы об этом в общих чертах уже говорили. Вы помните, что в межзвездном пространстве есть разреженная межзвездное вещество. Это газ в разных его формах. Холодный, молекулярный, теплый, атомарный, горячий. Ну, обычно его называют корональным, потому что такой горячий газ мы в короне Солнца иногда наблюдаем с температурой в миллионы кельвинов. И вот все эти формы, разнообразные формы газа, они так или иначе связаны с эволюцией звезд. Из холодного газа звезды формируются. Горячий газ обычно выбрасывают из себя, ну, например, в виде солнечного ветра или для звезд звездного ветра. Но формирование звезд, конечно, происходит в тех областях межзвездной среды, где давление газа низкое и гравитация способна сжимать газ в более плотные объекты. Но где низкое давление? Там, где маленькая температура. Поэтому в холодных, плотных межзвездных облаках рождаются звезды, или, можно сказать, предшественники звезд, протозвезды, зародыши звезд. Вот одно из таких молекулярных облаков настолько плотное, что оно совершенно непрозрачно для света, находящихся за ним звезд. Оно довольно близко находится от нас, от нашей Солнечной системы. И поэтому с собой, как экраном, закрывает весь фон более далеких звезд. Там, в недрах этого газового облака, свет далеких звезд поглощают не атомы и молекулы газа. Они, в общем, не очень эффективно взаимодействуют со светом. Свет поглощают маленькие твердые частицы. Мы их называем межзвездные пылинки. Ну, они, конечно, не похожи на нашу бытовую пыль. Они гораздо меньше, гораздо плотнее. Такие частицы твердого вещества, может быть, богатые металлами, не может быть, а даже некоторые из них богаты металлами. Мы их называем железные, металлические пылинки. Бывают пылинки силикатные, бывают углеродные. Обычно они покрыты такой тоненькой шубой из замерзших газов. В общем, пылинка, межзвездная пылинка, это довольно сложное, мелкое, но очень сложное сооружение космическое. Вот как раз они в большом количестве, собираясь в таком плотном облаке, полностью перекрывают, поглощают свет, идущий от звезд, представляющих далекий фон. Заглянуть с помощью оптического телескопа в такое облако невозможно. Но раз сквозь него не проходит свет, то из его недр он тоже выйти не может. Но инфракрасные и радиотелескопы позволили нам проследить за процессом сжатия газа и возникновения звезд и планетных систем вокруг них. Примерно так можно представить четыре основных этапа формирования звезды и окружающей ее планетной системы. Газ сжимается, по мере сжатия в центре нарастает плотность и давление, и температура. Все это растет, ну, помните по физике, адиабатическое сжатие газа, то есть без потери энергии, просто сжимая гравитацией область, богатую газом, мы создаем там высокое давление и высокую температуру. И в конце концов в недрах этого горячего плотного тела начинаются термоядерные реакции, то есть рождается звезда. Но вещество продолжает падать на нее, ведь издалека оно медленно падает, и к тому моменту, когда звезда уже сформировалась или заканчивает свое формирование, еще с периферии падают далекие разреженные области этого газового облака. Падая, они постепенно осаждаются в диск, вращающийся вокруг молодой звезды. Я уже объяснял, почему. Любое небесное тело вращается с той или иной скоростью, а сжимаясь, начинают увеличивать скорость своего вращения, это закон сохранения момента импульса. Поэтому гравитация тянет вещество вниз, и
в одном направлении вниз и в другом направлении вниз. Ну, то есть к плоскости вращения. Тут как бы два направления сжатия, два направления вниз. А центробежная сила останавливает движение газа поперек, перпендикулярно оси вращения. Вот поставим вот так указку. Это ось вращения газового протопланетного вещества. И вдоль оси вращения газ может падать, а поперек оси вращения центробежная сила останавливает его движение. И таким образом формируется диск. Ну и в конце концов вещество в нем собирается в несколько массивных и в большое количество маломассивных тел. Это будущая планетная система. А в центре звезда. Звезда своей высокой температурой поверхности, потоками газа, которые она сбрасывает в виде звездного ветра, нагревает окружающее пространство, и тот газ, который не вошел в состав молодых звезд, он нагревается ими самими до высокой температуры и начинает светиться. Перед нами туманность Ориона, один из ближайших к нам таких, можно сказать, родильных домов новых звезд. Буквально на наших глазах тут формируется несколько массивных и несколько сотен маломассивных звезд, окружающих эту область. И вот тут четыре массивных звезды, очень ярких и горячих, разогрели остатки протозвездного газа. И они светятся в инфракрасном и оптическом диапазонах, и мы наблюдаем этот объект. Конечно, этот газ уже не будет конденсироваться. Он нагрет звездами, давление в нем возросло, и он уже расширяется, уже изгоняется из области, где сформировалась группа молодых звезд. Мы это видим иногда, так сказать, этапы этого процесса, мы видим, наблюдая разные области звездообразования. Вот уже продвинутый этап. Молодые звезды нагрели газ так, что он, повысив температуру, начал расширяться таким горячим пузырем, расталкивая и уплотняя на своих стенках окружающее вещество. Вот мы видим этот горячий пузырь, вокруг него не такой горячий газ, и он расширяется, преодолевая его давление, и как ковш экскаватора или даже ковш грейдера собирает вот это разреженное вещество, уплотняет его на границе своего расширения, и оно очень ярко здесь проявляет себя. В конце концов, это вещество будет изгнано из области формирования звезд, уйдет. Вот тут хороший пример. Молодая группа звезд уже практически избавилась от своего материнского, предшествующего их образованию газа, и он уже покидает эту область и уносит вместе с собой немалую массу. То есть масса газа иногда даже превосходит массу новорожденных звезд. А когда масса уходит, и гравитация ослабевает, и многие звезды тоже, потеряв, так сказать, силу гравитации, связанную с этим газом, тоже покидают эту область постепенно. Какая-то группа звезд, медленно движущихся, остается на месте формирования молодого звездного коллектива. А более быстро движущиеся звезды вслед за уходящим газом тоже покидают это место своего рождения и отправляются в свободное плавание, в свободный полет. Наше Солнце тоже когда-то родилось в группе вот таких вот новорожденных звезд. И более того, мы даже недалеко от Солнца уже нашли несколько кандидатов, ну, так сказать, братьев и сестер нашего Солнца, которые, возможно, вместе с ним около 5 миллиардов лет назад родились в одном коллективе, в одной группе. А те звезды, что остались внутри группы, формируют звездное скопление. Такие звездные скопления на английском языке, а это международный язык науки, принято называть open cluster. Ну, мы обычно говорим «рассеянное скопление», хотя open – это открытое, но в русскоязычной астрономической литературе принято называть такие скопления звезд рассеянными. У них форма довольно нерегулярная, поскольку там не так много звезд, и ярких среди них еще меньше, и они довольно причудливую форму имеют, такие скопления. Мы говорим рассеянные скопления звездные. Но по-английски, если вы будете англоязычные тексты читать и встретите open cluster, это рассеянное звездное скопление, то есть скопление молодых звезд. Постепенно они теряют связь друг с другом,
на будущих лекциях я немножко подробнее расскажу о тех механических процессах, которые заставляют некоторые звезды ускорять свое движение, некоторые замедлять. И таким образом одни звезды устремляются к центру скопления, а другие, увеличив скорость, покидают его навсегда, улетают со второй космической скоростью, как мы говорим это про ракеты, улетающие от Земли. Вот такие красивые звездные коллективы мы обычно наблюдаем. Ну, теперь посмотрим, как происходит жизнь звезды. Звезды могут быть типа Солнца. Мы говорим, это звезды промежуточной массы, не очень большие, не очень маленькие. Могут быть маломассивные, ну, например, с массой там, в 3-4 и вплоть до 10 раз меньше солнечной. Ну, а бывают звезды массивные, в несколько раз более массивные, чем Солнце. А в их недрах немножко по-разному происходит передача энергии от ядра, от центральной части, где протекают термоядерные реакции, к поверхности звезды, откуда тепло в виде света и потоков звездного ветра уходит, покидает звезду, так сказать, охлаждает ее. Здесь источник нагрева, а поверхность – это источник охлаждения, то, откуда звезда теряет энергию. Энергия передается разными путями. Ну, мы с вами из срока физики помним три способы передачи тепла. Это теплопроводность, когда вы чайную ложечку опускаете в горячий чай, а ручка ее нагревается. Это атомы и молекулы твердого тела толкают друг друга и передают тепло от горячего к холодному концу. Тепло может передаваться вместе с веществом. Например, поставив на огонь или на электроплиту кастрюлю с водой, мы видим, как теплые порции воды от дна кастрюли всплывают наверх, остывают, опускаются вниз к горячему донышку кастрюли. Это так называемая конвективная передача тепла, когда само вещество, нагретое, вместе с собой переносит порции тепла, порции энергии. И третий вид переноса тепла – это радиационная, радиативная, говорят физики, путем излучения, инфракрасное излучение, электромагнитные лучи от горячего тела к более холодным переносят потоки тепла. Так вот, а в недрах звезд, конечно, теплопроводность – малоэффективный метод, и он практически не работает. А два других работают очень активно, либо в виде электромагнитных квантов, то есть рентгеновские, ультрафиолетовые, оптические кванты переносят излучением тепло от горячих к более холодным слоям, либо путем конвекции, ну, такого кипения вещества, его бурления. Причем в звездах разной массы, в разных их частях работают, превалируют, то есть, так сказать, выполняет основную роль тот или иной механизм. Например, у маломассивных звезд в основном конвекция. Вещество просто перемешивается в недрах звезды, от ядра к поверхности в виде всплывающих теплых потоков переносит тепло. В недрах Солнца в ядре в основном работает лучевой механизм, то есть кванты, пробираясь между атомами и ионами, переносят до определенной границы тепло, а потом становится неэффективным этот механизм, и недра Солнца уже в периферийных слоях начинают путем конвекции переносить энергию. А в более массивных звездах ситуация меняется. В ядре звезды в основном работает конвекция, а на периферии работает лучевой перенос. Но дело в том, что периферия массивной звезды, она примерно так же устроена, температура там примерно такая же, как в ядре Солнца. Массивные звезды вообще более горячие. Так что, в общем, легко понять, почему такая смена механизмов переноса энергии работает. Сегодня наше Солнце в середине своего жизненного цикла. Оно уже примерно половину своей истории преодолело, и еще около 5, может быть, 6 миллиардов лет Солнце осталось светить. Постепенно изменяется как внутреннее строение звезды, так и ее внешний вид. Внутри, там, где происходят термоядерные реакции, водород превращается в гелий, а при температурах, характерных для солнечных недр, гелий уже не может превращаться в более сложные элементы. Не хватает температуры. Поэтому гелий там остается как шлак,
как отработанное вещество, не способное дальше выделять тепло. И постепенно в ядре звезды, типа нашего Солнца, накапливается гелий. Такое спокойное, имеющее одинаковую температуру во всех своих слоях, гелевое ядрышко. Оно сжимается под действием гравитации, и на его поверхности при возрастании температуры водород начинает все активнее и активнее принимать участие в термоядерных реакциях. И Солнце начинает все более и более мощным источником тепла становиться. Примерно на 10% возрастает мощность излучения Солнца за каждый миллиард лет. Вот когда Солнце было молодым, оно где-то процентов на 30-35 было менее мощным источником тепла, чем сегодня. А со временем станет еще более мощным. Ну и в конце концов дальше расширится, сбросит оболочку, а ядро его превратится в белый карлик, про который речь еще впереди. Внешне звезды изучают по... анализируя цветовой состав их излучения. Мы это называем спектром. Горячие массивные звезды имеют спектр, в котором в основном линии гелия присутствуют. А обычно астрономы не температуру поверхности звезды обсуждают, а так называемый спектральный класс. Это довольно старая, уже столетней давности, классификация звезд по внешнему виду спектра. Сегодня мы понимаем, что это, в общем, классификация по температуре поверхности. Но астрономы привыкли это выражать вот такими латинскими буквами O, B, A, F, G, K, M. Спектральные классы от самых горячих к самым холодным звездам. Наше Солнце имеет спектральный класс G, ну, G2, если говорить о более точной номенклатуре. И вот это вот типичный спектр звезды, похожий по массе, по возрасту на наше Солнце. Другие звезды имеют в своем спектре более ярко выраженные линии водорода, вот особенно звезды класса А, либо линии некоторых молекул, особенно таких окислов металлов, там титана-2, например. И это как раз характеризует температуру поверхности звезды. В начале 20 века астрономы, изучая звезды, начали наносить их положение на диаграмму, где по горизонтальной ветви отложен спектральный класс, ну он же температура, от самых горячих, О и Б, до самым умеренно горячим, можно сказать, холодным звездам классов К и М. Значит, горизонтальная... По горизонтали мы откладываем температуру звезды, а по вертикальной шкале мощность ее излучения, ну, как говорят астрономы, светимость, обычно в единицах светимости Солнца. Вот у нас единица – это единица светимости Солнца, там звезды более мощно излучающие, а внизу менее мощно излучающие, а температура Солнца, ну, спектральный класс Солнца G, вот оно тут лежит. И посмотрите, все изученные нами звезды почти целиком легли вот на эту широкую полосу диагональную от холодных и слабо светящихся к горячим и мощно излучающим звездам. Эту полосу называют главной последовательностью на диаграмме температура-светимость. По традиции мы эту диаграмму называем диаграмма Гертшпрунга. Рассела. Это два астронома, которые впервые стали строить такие полезные для изучения звезд картинки. Почти все звезды лежат на главной последовательности, но некоторые оказываются не очень горячими, но мощно излучающими, а другие горячими, но слабо излучающими. Эти мы называем гигантами и сверхгигантами, потому что при небольшой температуре они, тем не менее, излучают очень мощно в электромагнитном диапазоне, значит, у них поверхность большая, значит, их размер велик. Ну, кстати говоря, размер тут указан, вот они в сотни и в тысячи раз больше нашего Солнца по диаметру. А эти звезды горячие, но слабо излучают, значит, они маленького размера, карлики. Ну, а белый цвет приводит к тому, что мы называем их белыми карликами. И о тех, и о других мы впоследствии поговорим. В таком примитивном школьном изображении диаграмма Гертшпрунга-Рассела или диаграмма температура-светимость представлена на этом слайде.
главная последовательность содержит примерно 90% всех звезд. И теория физического строения звезд говорит нам, что тут находятся звезды на основном этапе своей жизни, когда в их недрах водород в термоядерных реакциях превращается в гелий. Звезды небольшой массы, средней массы и очень большой массы составляют вот эту последовательность звезд разной массы, но одинакового физического строения, когда в недрах идет термоядерная реакция превращения водорода в гелий. Но на определенных этапах жизни звезды перемещаются сюда, а потом сюда. Сейчас мы об этом поговорим, как это происходит. Значит, в самом таком приблизительном виде это происходит вот так, как показано этой линией, этим треком, как говорят, эволюционным треком звезды. Значит, звезда образуется, начинаются там термоядерные реакции, и она занимает свое место на главной последовательности диаграммы Гершпунга-Рассела в соответствии со своей массой. Вот если масса близка к массе Солнца, то звезда оказывается вот здесь, спектральный класс G, температура поверхности, ну, где-то 5,5-6 тысяч кельвинов. Затем, когда в ядре водород уже сгорел, гелиевое ядро начинает сжиматься, и постепенно под действием вышележащих слоев сжимается все сильнее и сильнее. Водород на его поверхности начинает гореть все активнее и активнее, оболочка звезды расширяется, и звезда становится большим и мощно излучающим объектом, но с пониженной температурой поверхности, и перемещается в область красных гигантов. Затем оболочка сбрасывается, а ядрышко звезды остывает и постепенно теряет мощность излучения и переходит в область белых карликов. Это, по сути, огарочек звезды, остаток ядра звезды, уже лишенный источников энергии. Конечно, то, что я вам показал, это довольно примитивная была схема. На самом деле звезда, перемещаясь с главной последовательности в область гигантов, испытывает несколько таких изменений направления движения в зависимости от того, какого типа термоядерные реакции включаются либо выключаются на том или ином этапе жизни звезды. В какой-то момент температура в недрах звезды может достичь такого уровня, когда гелий начинает превращаться в более сложные элементы, например, в углерод, и звезда испытывает такой, как бы сказать, прыжок в сторону главной последовательности, потом снова начинает перемещаться к гигантам. Ну, эти тонкости изучают студенты в университетах и исследуют астрономы в обсерваториях. Для нас с вами достаточно такой, в общем, приблизительной картины. Теперь коснемся поздних стадий эволюции звезды, когда, собственно говоря, уже в ядре все сгорело, и мощный поток энергии из ядра к периферии звезды приводит к расширению ее оболочки и к последующему сбросу этой оболочки в виде планетарных туманностей, о которых мы поговорим. Это этапы, заключительные этапы жизни любой звезды, более или менее похожей на наше Солнце. Мы уже посмотрели с вами на эту картинку. Теперь давайте более физично, более детально постараемся понять, почему звезда расширяется. Во-первых, вернусь сюда. Во-первых, вот такой трек, он характерен для звезд типа нашего Солнца. Солнце довольно слабо излучает, и у него есть запас, сегодня слабо излучает, у него есть запас повышения мощности своего излучения в сотни раз. Видите, в 100, в 1000, в 10 тысяч раз увеличивается светимость Солнца, увеличится в будущем, когда оно перейдет в стадию красного гиганта. У звезд большой массы такого запаса по светимости нет. Когда они живут, имея массу там десятки масс Солнца, это именно масса числом обозначена, вот видите, масса Солнца 2, 5, 15, 60 масс Солнца. Когда масса звезды велика, она уже настолько мощно излучает, что исходящие из недр кванты излучения начинают создавать давление, превосходящее газовое давление. То есть звезда уже противостоит гравитационному сжатию не за счет газового, а за счет
светового давления, за счет давления электромагнитных квантов. Если бы еще немножко звезда увеличила мощность своего излучения, она бы просто разрушила себя. Поэтому, переходя в область гигантов, звезда меняет температуру своей поверхности, но практически не меняет мощность излучения. Она и так уже на пределе. Она вот-вот разрушит себя своим давлением своего излучения, выходящего из недр. Как видите, звезды малой массы могут, ну, типа нашего Солнца или еще менее массивных, могут увеличить мощность своего излучения. Звезды умеренной массы не сильно его увеличивают, а звезды большой массы практически не увеличивают. Но на диаграмме Гершмунга-Рассела они перемещаются в зависимости от эволюционного этапа своей жизни. Любопытно, что время жизни звезды и яркость ее, мощность излучения, очень сильно зависит от количества сложных химических элементов, которые находятся в веществе этой звезды. Помните, я говорил, что почти все вещество звезды – это водород и гелий. И около 1%, 1-1,5%, максимум 2% по массе содержания веществ всех других, более сложных атомов. Это от гелия, там, углерод, кислород, азот и там, вплоть до, даже иногда до урановых, трансурановых элементов. Но именно эти небольшие доли процента практически руководят жизнью звезды. Почему? Тяжелые элементы обеспечивают непрозрачность вещества звезды. Они поглощают свет, выходящий из звездных недр. Поэтому если тяжелых элементов много, а 2% это много, это почти предельное количество элементов для звезд, ну, такого молодого поколения, как наше Солнце. Солнце довольно недавно, 5 миллиардов лет назад родилось у Вселенной, 13 миллиардов лет. У Солнца около 1,5, а у еще более молодых звезд 2% тяжелых элементов. Энергия в виде квантов с трудом просачивается к поверхности сквозь тяжелые элементы. Звезда не так быстро теряет запасы своей энергии, поэтому светимость ее невелика, но зато время свечения, время, за которое водород, весь водород в ядре превращается в гелий, довольно большое, более 10 миллиардов лет. А звезды, лишенные тяжелых элементов, или почти лишенные, ну, с малым их количеством, легко выпускают излучение из своих недр, оно обеспечивает высокую светимость, видите, какой разрыв, высокую светимость звезды, звезде, но довольно быстро истощают запас ее внутренней энергии, и ее возраст не превышает 5-5,5 миллиардов лет, и на этом заканчивается жизнь звезды. Резко повышается ее светимость, сбрасывается оболочка, ну, и звезда прекращает свою нормальную жизнь. Вот на диаграмме Гершмунга-Рассела это можно проследить, и я вам объясню, почему звезда расширяется, почему она с главной последовательности переходит вот сюда, в область распухших, очень протяженных, прохладных звезд. Пример я придумал сам в виде надувного воздушного шарика. Помните, когда мы берем, покупаем воздушный шарик, он очень маленький, не надутый и непрозрачный. Мы его начинаем надувать, и по мере того, как его площадь поверхности увеличивается, а толщина стенок уменьшается, он становится все более и более прозрачным. Как раз в этом причина раздувания красных гигантов. Смотрите, звезда в конце своей жизни увеличивает мощность излучения, этому излучению как-то надо пробиться сквозь внешние слои звезды. И чтобы выпустить излучение, звезде приходится расширяться. Тогда она становится прозрачной, и свет легко покидает эту звезду, унося избытки энергии, избытки тепла. Вот, собственно, в этом причина. Ну, можно сказать так, когда свет не может пробиться сквозь внешние слои звезды, он их нагревает, и им приходится расширяться. Но это два, так сказать, две ипостаси одного и того же процесса. Красный гигант. Вот математическая модель красного гиганта. Как видите, его конвективные потоки,
его ячейки конвективные имеют большой размер, потому что атмосфера протяженная, очень разжиженная, низкоплотная. И такая математическая модель, вот ее статичный вид, она довольно точно соответствует тому, что мы видим, глядя на некоторые красные гиганты, например, на Бетельгейзе, который удается уже в деталях увидеть. Вот портрет Бетельгейзе, а это математическая модель Бетельгейзе. Ну, конечно, модель более четкая, более контрастная. Это всегда можно сделать на экране компьютера. Изображение Бетельгейзе, конечно, не такое детальное, но все-таки мы его получили. И много общего между моделью и атмосферой красного сверхгиганта Бетельгейзе наблюдаем. Если использовать не оптический телескоп, а, например, инфракрасный, мы увидим, что кроме вот этого плотного тела звезды, оно еще окружено большим количеством газа, который постоянно истекает с этой поверхности. А радиотелескопы нам показывают еще более обширную оболочку газовую. То есть любой красный гигант и сверхгигант, он постоянно теряет газ, уходящий с поверхности. И в конце концов этот газ формирует огромное газовое облако вокруг остатка звезды. Такие газовые облака мы называем планетарными туманностями. Термин древний, он не имеет смысла в том отношении, что к планетам он никакого какой связи с планетами не имеет. Почему же планетарная? Ну, представьте себе, эта фотография сделана телескопом Хаббл, космическим телескопом. А если вы с Земли в небольшой телескоп, там, в 18 веке, например, смотрите на такой объект, он напоминает диск планеты. Отсюда и термин «planetary nebula» – планетарная туманность. Но далеко не всегда они бывают такие симметричные. Иногда у них форма довольно необычная, довольно сложная. И, честно говоря, форму таких сложных планетарных туманностей астрофизика не всегда может объяснить. Вот я несколько фотографий вам показываю. Посмотрите, какая сложная. Такой объект прозвали муравьем. Ну, что-то общее, конечно, с фигурой муравья тут есть. Но для астрофизика главное объяснить, почему это остаточек звезды, почему звезда в двух диаметрально противоположных направлениях выбрасывает, активно выбрасывает газ, а вот в этой плоскости почему-то как не очень хочет его выбрасывать. Может быть, там есть что-то рядом с ней, планетная система или второй компонент этой звезды, который мешает газу уходить туда. Или вот совершенно уникальный образец сложно организованного газового движение газа в планетарной туманности. Это знаменитая туманность, кошачий глаз, так ее прозвали. Ее номер по общему NGC, это New General Catalog, общий каталог незвездных объектов, остаточек ядро звезды. И вот это вот чрезвычайно сложно организованное движение газа вокруг нее. И два джета отсюда выброшены. И какое-то просто фантастически сложное газовое покрывало вокруг этой звезды. И многочисленные оболочки, которые, вероятно, одна за другой сбрасывались по мере того, как звезда пульсировала в конце своей жизни. Одним словом, для точного описания таких изящных космических объектов у астрофизики пока нет, ну, как-то нет адекватного математического аппарата. Вот в общем мы понимаем, как звезда и по какой причине сбрасывает верхние слои газа. Но детально описать эту картину или хотя бы основные ее элементы астрофизика пока не может. Всего доброго!

из самых масштабных реставраций в истории изобразительного искусства, восстановление фресок Сикстинской капеллы в Ватикане торжественно завершилось к концу второго тысячелетия. Из-под вековых слоев пыли, копоти и позднейших наслоений мир

0: собственное понимание.
1: Был при дворе Казима III Медичи. Это великий герцог Тосканы. Как я понял, он был что-то вроде правителя Тосканы. Это часть Италии, если что. И сам Николас Тенон, он был, так как он был очень таким знатным человеком, он очень понравился Казиму III, он стал учителем, можно сказать, таким частным репетитором для сына Медичи. Ну, что можно добавить к биографии? Ну, как бы знал знатных людей, умел строить карьеру. Но, опять же, не очень понятно, при чем здесь палеонтология и вообще наука. Но двигаемся дальше. За время своего бытования, еще в то время, когда он, собственно, не отправился в свое священное путешествие, и больше того, даже еще до того, как он, собственно говоря, стал священником, он действительно активнейшим образом занимался наукой. Я напомню, что он изначально учился на медика, и не просто был медиком или хирургом, а тщательно изучал человеческое тело и сделал массу интересных открытий, которыми мы до сих пор, так сказать, пользуемся и которые до сих пор нам многое говорят о строении нашего тела. В том числе именно Нильс Стенсон был тем самым человеком, который впервые понял смысл мускулатуры. Он впервые осознал, что мышцы – это особая ткань, которая может сокращаться. И, собственно говоря, это и есть основная функция мышц. Что мышцы, когда иннервируются, по ним электричество проходит, они сокращаются. И за счет этого происходит движение всех частей тела. Понятное дело, что это такое базовое знание, которым мы сейчас пользуемся. В курсах биологии это изучаем. Но спасибо за это изначально, надо сказать, именно что Нильсу Стенсону. Кроме того, он изучил железы, которые есть в человеческом теле, в том числе слюнные железы, и открыл одну из желез, которая располагается перед ухом, и канал, который выходит в верхней части щеки. Там вот у нас сзади, в задней части рта. Собственно говоря, этот канал так и получил название стенонов проток. Или стенонового протока. Можно еще встретить такое словосочетание. В честь Нильса Стенсона. Ну, вообще, такое сочетание священнослужителя и медика – это достаточно частое явление для Европы, особенно вот 18 века, 17 века. В то время очень многие ученые были либо близки к церкви, либо буквально были священнослужителями, либо, ну, как минимум, были очень верующими людьми. Так что в этом плане Нильс Стенсон никоим образом не выбивался из общего, так сказать, вот этого, из общего пула ученых. Но это еще не все. Кроме того, что очень примечательно в ученых как раз-таки 18 века, так это то, что они были специалистами очень широкого профиля. И иногда перемещались из одной науки в другую. Так случилось и с Нильсом Стенсоном. Конечно, изначально он занимался исключительно биологией, исключительно людьми. Но потом, когда он, собственно говоря, начал работать при дворе уже упомянутого мной Казима Медичи, он, как, так сказать, знатный специалист был, и когда что-то непонятное кто-то где-то находил, ему это все притаскивали. И вот так уж приключилось, что поймали акулу, ее вытащили, высушили и решили, что надо ее кому-нибудь теперь изучить. И в итоге, неожиданным образом, эта акула легла на стол Николаса Николаса Стенсона или же Нильса Стенсона. Соответственно, неожиданно специалист, который занимался до сих пор в основном строением человека, стал специалистом по акулам и стал изучать строение этой самой рыбы. Он действительно детально описал строение рыбы, в том числе он смог описать ее скелет, и особенно его заинтересовали зубы этой самой акулы. Дело в том, что Нильс Стенсон все-таки был человеком-ученым и, разумеется, общался с самыми разными специалистами своего времени и периодически осматривал какие-то коллекции и видел в музеях вот такие вот странные штуки, которые в то время назывались глоссоптерисы или же каменные языки. Было много разных идей, откуда они взялись, начиная с того, что они это там божественным дождем опустились откуда-то с небес, продолжая, что это просто какие-то такие каменные образования.

вроде какого-то необычного минерала. Но вот Нильс Стенсон заподозрил, что уж больно вот эти вот самые глоссоптеры похожи на зубы акулы, которые он только что изучал. И в итоге он стал первым человеком, который подробнейшим образом сравнил строение зубов современной акулы и строение зубов ископаемых акул, таким образом став автором описания мегалодона, той самой гигантской акулы, которую мы все так хорошо знаем и любим. Вот так неожиданно Нильс Стенсон оказался причастен и к палеонтологии. Но мало того, после того, как он, так сказать, уже заинтересовался какими-то акулами, которые почему-то вдруг оказались посреди горных пород, он переключил внимание уже и на сами горные породы. Ему стало интересно, а как же так получилось, что зубы акул оказались посреди камня, оказались посреди породы. И тогда он стал изучать геологию, и итогом этого исследования стало написание им книги «Принципы геологии». И это считается чуть ли не основой вообще всей геологической науки. Когда у нас была еще одна лекция про законы палеонтологии, я там и про законы геологии рассказывал, и в том числе я упоминал как раз таки вот эти принципы Стенона. То, что слои у нас накапливаются друг за другом. Вначале те слои, которые находятся ниже, они накапливались, соответственно, раньше. Те, которые выше, накапливались позже. Если что-то находится внутри слоя, значит, оно вот в то самое время и жило, и как-то вот внутри этого слоя оказалось. Что если у нас вдруг зуб акулы оказался посреди горной породы, значит, наверное, эта горная порода когда-то была морским илом, который потом затвердел и, собственно, и стал породой. И вот это все. Собственно, все эти понятия, конечно же, сейчас знакомы большинству людей, даже тем людям, которые далеки от геологии, ну а уж тем, кто хоть немножко знаком с палеонтологией или с геологией, они кажутся просто самоочевидными. Но самоочевидны они сейчас, а именно Нильс Стенсон был первым человеком, который привнес основные принципы геологии. В дальнейшем на этих принципах геологии были написаны уже более совершенные принципы геологии 19 века, автором которых стал Чарльз Лаэль, один из таких вот адептов уже современной геологии. Если это просто отец геологии, то тот считается отцом современной геологии. Ну а работа Лаэля, в свою очередь, потом оказалась одной из таких настольных книг на корабле «Бигль» у Чарльза Дарвина, который путешествовал, познавал мир, собирал интересные образцы, попутно пробовал всяких экзотических животных. Такое тоже было распространено среди, научно подкованной молодежи уже 19 века. Ну и в итоге, что случилось после путешествия корабля «Бигль», мы знаем, к чему это все привело. Таким образом, вот построив такой облачный атлас, мы понимаем, что вот такой вот интересный человек, как Нильс Стенсон, не только приоткрыл для нас тайну мегалодона, не только раскрыл некоторые особенности строения нас самих, но и в конечном итоге послужил, основателем геологии, ну и, собственно говоря, привнес огромнейший вклад, хотя и уже очень-очень косвенно, в биологию. Все взаимосвязано. Ну и вот есть такая замечательная картина, на которой как раз изображен Нильс Стенсон с мегалодоном. Такие симпатичные рисунки, изображение рисует Кристина Хольцингер, или Хольцингер, честно говоря, не знаю, наверное, Хольцингер все-таки, правильно так произносить. Насколько я знаю, она просто, забавы ради изображала животных, которых открыли ученые и, собственно, ученых рядом с ними. Ну, а потом эта идея так понравилась, что в итоге это превратилось в целую книгу «Палеонтологи и их питомцы» за авторством Антона Нерехова. Могу эту книгу рекомендовать. Я, в общем-то, при подготовке этой лекции кое-что интересное оттуда тоже вычитывал. Ну, а мы тем временем двигаемся дальше и продолжаем, церковную тематику. Как вы видите, у нас тут еще один какой-то человек. Это памятник сэру Томасу Молье, по-моему, так это правильно читать. И стоит он в церкви, хотя, честно говоря, вот он-то как раз уже к церкви имеет немножко меньше отношения, чем Нильс Стенсон. Но зато он имеет, безусловно, отношение к науке Ирландии и, кстати говоря, к физике. Опять же возникает вопрос, только какое он имеет отношение к палеонтологии, но не будем торопить события. Итак,
Прошу любить и жаловать. У нас все так же, как говорится, вокруг нас все так же 17 век. 1661-1733 года – это годы жизни сэра Томаса Молинье, первого баронета, между прочим. Это вам не хухры-мухры. Как я уже сказал, этот человек привнес очень много в самые разные науки. Он занимался исследованием физики, он был философом, он знал множество самых разных выдающихся физиков и философов, между прочим, активнейшим образом с ними общался. И для того, чтобы вы понимали, как... Да, ну, разумеется, он тоже получил медицинское образование. Ну и чтобы вы понимали, как выглядел обычный год из жизни сэра Томаса Молинье, я вот хотел вам зачитать небольшой текст, потому что больше на памяти, к сожалению, такое не воспроизведу, а это, ну, достойно внимания. Итак, значит, сэр баронет, ну, тогда еще не баронет, Молинье, отплыл из Дублина в первую неделю мая 1683 года. 5 дней отдыхал в Честере и был представлен епископу Пирсону, который сразу узнал, которого он сразу узнал по фронтиспису его трактата о символе веры. 12 мая он прибыл в Дублин. Там он снял квартиру в отеле Флауренс де Люс, недалеко от церкви святого Дунстана на Флинт-стрит. Вскоре после этого его представили доктору Эдварду Брауну, а 23 мая он посетил заседание Королевского общества в Грэшем-колледже и встретился с сэром Исааком Ньютоном. Ему понравилась беседа с этим человеком, а также беседа с Джоном Флемстидом, астрономом. В начале июня он посетил Итон и увидел короля Вильгельма и королеву Марию за ужином в Виндзоре. Он поехал в Кембридж, где был удивлен фиолетовыми мантиями студентов Тринити. 20 июля он отплыл из Биллингсгейта в Роттердам, где посетил Амстердам, Харлем, Утрехт и, наконец, поступил в Лейденский университет. Находясь там, в следующем году он встретил Джона Лока. Это что, если что, философ такой, небезызвестный, который впоследствии написал ему письмо из Утрехта 22 декабря 1684 года, поблагодарил его за доброту. Кстати, с Джоном Локом, пожалуй, что у него было гораздо больше общения, чем, допустим, с тем же сэром Исааком Ньютоном, тоже небезызвестным. И, собственно говоря, вместе с Локом у него была такая бурная довольно переписка, и он как раз-таки в этой переписке много изложил своих философских идей. В общем, интересная была личность, безусловно, но опять же возникает вопрос, как же она связана с палеонтологией. Безусловно, когда человек жил в 18 веке, общался с такими замечательными людьми, он должен был интересоваться всем. И он интересовался, и в том числе он написал тоже несколько интересных болезней, исследовал несколько костей, и в том числе ему удалось ознакомиться с загадочными рогами, которые так часто находили в самых разных болотах. Ну, а учитывая, что действие происходило в Ирландии, вы, возможно, уже догадываетесь, что же за животных таких мог повстречать наш герой. Конечно же, речь идет о... Да, ну, это вот, если что, дом, в котором жил Молье. И, собственно говоря, он его купил благодаря своей довольно успешной медицинской практике. Да. Ну, а вот, собственно, и тот самый персонаж, которого впервые удалось изучить Молье. Это так называемый ирландский лось. Собственно говоря, именно это словосочетание было предложено Молье. Ну, а нам он больше известен как большерогий олень. Именно он его исследовал, он написал размеры его рогов, он сравнил его с современными парнокопытными и, собственно говоря, заметил, что они похожи. Но в то же время он отметил, что, безусловно, сейчас таких нет, а значит, это животное полностью вымершее. Я напомню, если что, это у нас 17 век. Еще палеонтологии как науки не существует и в помине, но вот уже некоторые исследования проводятся. То мегалодона нечаянно откроют, то, пожалуйста, большерогого оленя. И, ну, собственно говоря, часть материалов, которые были собраны, до сих пор хранятся в Ирландии. Я, кстати, в прошлом году проводил такую виртуальную экскурсию по музею Ирландии. Там, как несложно догадаться, огромное количество этих самых большерогих оленей. Если кто-то пожелает, можете где-то там на канале «Лаборатория научных видео»
эту экскурсию разыскать. Ну а еще могу отметить, что замечательные скелеты большерогих оленей можно обнаружить, допустим, в Палеонтологическом музее в Москве. Ну а если не уезжать далеко за пределы СНГ, тем более, что сейчас это очень затруднительно сделать, ну, можно, например, отправиться в Казахстан, в славный город Павлодар, и там найти самый крупный на территории СНГ скелет большерогого оленя. Такой очень небольшой город относительно, но, да и, в общем-то, музей тоже не крупный, но вот скелет там крупный, самый крупный в России, даже больше, чем в Москве. Так что, если, опять же, будете как-нибудь проездом в Казахстане, тоже могу рекомендовать. А вообще, животины эти действительно были крупные, достойные. Опять же, вот уже, правда, в Москве, там вот не сам скелет, вот там наверху рожки всякие висят, вот там висят рога более крупных особей, сильно более крупных, чем то особь, в которой скелет стоит. И среди этих рогов можно найти, например, такие экспонаты длиною, ну, где-то метра по 2-2,5. По-моему, рекорд у нас 3 метра длина рога. Ну, можете себе представить, да, то есть на одном роге, на одном роге может поместиться у нас целый человек без проблем. Так, ну, чувствуете, постепенно у нас, так сказать, накаляются страсти, и персонажи появляются все более и более любопытные. И, уверяю вас, следующие наши герои сегодняшней лекции нас точно не подведут. Итак, встречайте, Уильям Бакленд. На сей раз мы уже с вами минули век 17-й, 18-й уже заканчиваем, и, собственно, плавно перемещаемся в век 19-й. Как видите, Уильям Бакленд родился уже в конце 18 века, в 1784 году. В принципе, вот кого-кого, а Уильяма Бакленда, я думаю, что многие знают именно в связке с палеонтологией, ну, потому что действительно это такой человек знаковый для палеонтологии, в том числе конкретно для, я бы так выразился, вольно динозавроведения. Действительно, с открытием динозавров он тесно связан. Ну, кто знает, тот знает. Если не знаете, мы сегодня обязательно до этого еще доберемся. Но для начала охарактеризуем эту замечательную фигуру. Ну, безусловно, так сказать, это был уже такой обеспеченный человек. Рос в Европе, в Англии. Получил прекрасное образование. После окончания школы отправился в Оксфорд, где, собственно говоря... А, да. Чуть не забыл, он же даже еще до того, как получил образование, уже, собственно говоря, родители осознавали, что этот человек такой интересующийся природой, интересующийся, я бы так сказал бы, естественными науками. Вот его отец был таким большим знатоком дорог, как это ни странно прозвучит, очень любил новые дороги, все время путешествовал, исследовал, где эти дороги появлялись, и с собой водил сынишку. Ну, а сынишка не очень интересовался дорогами, прямо скажем, зато интересовался тем, что находится вдоль дорог, и в том числе частенько находил там какие-нибудь камушки, которые складывал и тащил с собой, и всевозможные ракушки, среди которых были вот такие замечательные завитушки, которые мы знаем как аммониты. Ну, то есть уже с детства действительно мальчик интересовался естественными науками, ну и потом, собственно говоря, начал потихонечку в этом направлении двигаться. Ну, а раз мальчик хочет учиться естественным наукам, надо мальчику дать хорошее образование. И уже будучи юношей, он поступил не куда бы то ни было, а в Оксфорд. И, собственно, закончив Оксфорд, он там стал и преподавать. Ну, прекрасная карьера такого английского джентльмена, который отправляется в Оксфорд. Но в какой-то момент что-то пошло не так. Итак, значит, данный преподаватель естественных наук, преподаватель геологии, в первую очередь, выглядел несколько необычно, я бы даже сказал, очень харизматично. Когда его встречали, то видели такого джентльмена, одетого всегда в черное, в черную мантию, в черном котелке. При этом он частенько носил с собой крайне странные предметы. Например, он мог достать череп какого-нибудь загадочного древнего животного, например, какого-нибудь пещерного медведя. А, как правило, он с собой таскал зуб мамонта, но это тоже еще ничего. Таскал с собой капролиты. Это, если что, у нас окаменевшие экскременты древних животных. При этом
Он был хорошим знатоком и геологии, и палеонтологии, и крайне таким эксцентричным персонажем. И во время своих лекций он не просто рассказывал лекции, а частенько еще и показывал все, о чем рассказывает, и, конечно же, рассказывая, например, о каких-то древних ужасных ящерах, которых тогда уже стало известно, он обязательно демонстрировал этих ящеров и даже показывал, как именно они ходили, их походку. В общем, производил впечатление, я бы сказал бы, очень яркое, подчас неизгладимое. Но если на публике он был иногда эксцентричным, иногда загадочным, иногда пугающим персонажем, то дома творилась у него вообще просто какая-то жесть невероятная. Дело в том, что дома у Уильяма Бакленда был просто настоящий зоопарк. Детишки катались на гигантских черепахах. Рядышком жили попугаи. Буквально по занавескам лазали всевозможные обезьяны. Где-то за диваном спала их любимая гиена Билли, собственно, любимец семьи. Во дворе обитал цепной медведь. Рассказывают, что в какие-то моменты у них были и другие диковинные животные, ну, вроде каких-нибудь страусов. Действительно, у кого дома только страус не живет? Чего, собственно, взять с этих ученых? Однако же, собственно, вот такой вот зоопарк был не только, так сказать, у него в квартире, но и, как ни странно, у него на столе. Вот здесь вы видите, собственно, его супругу и его сынишку Фрэнсиса. И, собственно говоря, они все вместе очень здорово все это изучали, исследовали. Папка рассказывал сынишке, в том числе, как отличать окаменелости, рассказывал про современных животных, благо, как бы даже в зоопарк не надо было ходить, зоопарк тут был рядышком. Вот. Рассказывают, что вроде были такие случаи, когда там приходили какие-нибудь люди, приносили какие-то непонятные штуки. Вот. Тогда интернета еще не было, поэтому нельзя было прислать на почту и спросить, а что это такое мы нашли. А приходилось приходить прямо к профессору домой буквально и говорить, а что же это такое. И вот приносили, значит, какие-то непонятные диски. Усталый профессор звал сынишку Фрэнсиса и говорил: «Слушай, расскажи, пожалуйста, людям, что они такое притащили?» Сынишка так это приподнимал бровь и говорил: «Ну, это же позвонки ихтиозавра, папка. Ну, что ты спрашиваешь-то, сам не знаешь, что ли?» Ну, да, действительно, оказывалось, что это позвонки ихтиозавра. Ну, то есть, действительно, и хорошее образование было, и замечательная была такая дружная семья. Ну, а когда наступал вечер, семейство, конечно же, садилось за стол и приступало к трапезе. Ну, а блюдо было вполне соответствующее такому вот эксцентричному, образу жизни профессора. Они могли съесть, например, жареного ежа, там, бифштекса из страуса. Иногда ехидна попадала на стол. Ну, в общем, были интересные всякие блюда. Ну и, собственно, папка так смачно все это кушал, так хорошо угощал своего сынишку, что в дальнейшем сынишка даже умудрился его превзойти. Вот видите, есть такая замечательная книжка, вот, про человека, который съел зоопарк. Это вот уже книга про Фрэнка Бакленда, кстати говоря, замечательного врача, ихтиолога, что мне особенно приятно, то есть специалиста по рыбам. Ну и тоже натуралиста, тоже замечательного человека, но в том числе и большого гурмана, который в конечном итоге даже превзошел своего папу и съел просто какое-то невероятно зашкаливающее количество животных. Если кто-то смотрел, был такой замечательный мультфильм. Называется «Пираты. Банда неудачников». Там, это такая пластилиновая анимация в стиле Уоллеса и Громита. И там присутствуют некоторые интересные древние персонажи. Например, птичка Дронт. И вот когда я разбирал всяческие там мультфильмы, фильмы, связанные с древними животными, я тоже этот мультфильм вспоминал. Кстати, там Дронт прям прекрасно показан. Ну и в том числе там встречаются такие замечательные люди, как, например, Чарльз Дарвин. Ну и, собственно, кульминация этого мультфильма является то, что там как раз этого находят живого Дронта и в конце концов пытаются его съесть всякие там знатные вельможи. Ну вот, если мне память не изменяет, там вот среди этой вот замечательной публики в том числе присутствовал и Бакленд. Но, может быть, я что-то и путаю. Если кто-то смотрел мультфильм или же посмотрит его, обязательно, пожалуйста, потом где-нибудь в комментариях напишите, будет интересно, правильно ли у меня была догадка, правильно ли у меня воспоминание. Вообще мультфильм такой, конечно,
несерьезный, шуточный, но весьма забавный. Рекомендую. Ну, а мы тем временем двигаемся дальше. И да, это хорошая история. Хотя ладно, давайте продолжим действительно этой историей. Итак, однажды вечером, во время званого ужина, в резиденции лорда Харкарта Бакленду показали серебряный медальон с небольшим предметом, похожим на пемзу внутри. А что же вы думаете, когда вот, значит, один джентльмен приходит к другому, там, это один сэр, другой лорд, и вот один другому показывает: у меня есть такая старинственная реликвия. Вот открывает медальон и показывает вот что-то такое маленькое, красивое. Конечно же, первое, что нужно было сделать Бакленду, это схватить это и попробовать на зубок. Ну, потому что это самый лучший способ продиагностировать то или иное. Ему показалось, что это какой-то минерал, ему хотелось понять, что это за минерал, но неудача, так сказать. Нечаянно он проглотил этот предмет и так и не понял, что это такое. Ну и потом, когда он, так сказать, это вытер губы, спросил, а что, собственно говоря, я съел такое. Лорд Харкарт вот с такими глазами сообщил, что это был кусочек сердца короля Людовика, вот того самого. И этот кусочек сердца вот хранился в несколько кусочков, хранилось в медальонах, и вот такая вот реликвия на протяжении нескольких столетий, значит, содержалась, но вот теперь больше не содержится. Ну, Бакленд не очень сильно расстроился и сказал: ну, я уже пробовал множество блюд всяких, ежей и прочее, но вот сердца королей еще не поедал, так что прекрасно. Ну, как говорится, день прошел не зря. Впрочем, на этом, так сказать, вот такие вот гуманистические различные пристрастия Бакленда не закончились. Был еще один такой интересный и весьма забавный случай. Как-то, будучи в Италии, в одном из храмов, католический священник рассказывал, что вот здесь, посреди, значит, церкви, в одном месте всегда появляется лужица крови. Это, видимо, кровь мучеников, которая капает с неба. В итоге что делает Бакленд? Он тут же падает на землю, облизывает пол и сообщает: нет, не кровь. Это моча летучих мышей, которые живут здесь под потолком. Ну, в общем, вот такой вот своеобразный был человек, очень яркий. Но в то же время он все-таки не зря, опять же, у нас оказался здесь в нашей лекции. Дело в том, что этот человек действительно занимался палеонтологией и сделал несколько замечательных открытий. В том числе в 21 году он изучил кости, которые были в пещере Кирклейт в Йоркшире. Было мнение, что это кости животных, погибших во время Великого потопа. Но вот Бакленд, он, как ни странно, вот в отличие от всех наших этих предыдущих специалистов, которые были близки к церкви, он был, наоборот, таким разрушителем мифов, разрушителем легенд. То, понимаете ли, не поверил в кровь мучеников, а то здесь, значит, ему показалось, что вряд ли животные, погибшие во время потопа, а то, может быть, даже там какие-нибудь там люди, погибшие во время потопа, оказались в этой пещере. И в итоге, исследовав все, что в этой пещере оказалось, он обнаружил, что в основном там кости гиен были, ну, а также то, чего эти гиены, собственно говоря, ели. И он решил, что это было логово древних гиен. Мы нынче называем их пещерными гиенами. Таким образом, он был одним из первых людей, которые, собственно, изучили пещерные гиены, ну и в том числе вот, изучил эту пещеру. А данная иллюстрация, это, конечно же, такая шуточная иллюстрация, потому что, конечно, никаких гиен реальных он там не находил, эти гиены там были где-то 30 тысяч лет назад, но вот такие, скажем так, прикольные картинки сатирические рисовал Уильям Конибер. Еще один крайне, на самом деле, харизматичный и необычный персонаж, и, может быть, мы как-нибудь о нем тоже расскажем. Я вот, собственно, даже хотел рассказать в сегодняшней лекции, но потом понял, что опять материала набирается много, и дабы опять двухчасовую лекцию не проводить, решил, что Уильяма Конибера оставим как-нибудь на другой раз. Да, кстати, опять же, буква И у меня потерялась. Очередной ляпсус. Нехорошо. Но вернемся, значит, пока что к Бакленду, и поговорим о капролитах. Почему бы нет? Итак, как мы уже знаем, капролиты — это окаменевшие фекалии. Вот, кстати говоря, капролиты
ему удалось найти, в том числе и в этой пещере, которую мы только что упоминали, ну и в том числе у множества других капролитов за свою жизнь собирал. Собственно говоря, был одним из первых людей, которые их тщательно описали. Вот у него в книге, значит, целая куча этих самых капролитов. Ну, казалось бы, тема такая не к столу будет сказана, но вообще прекрасный, на самом деле, материал для палеонтологов, мы это знаем, потому что благодаря капролитам можно узнать, например, что ело то или иное животное, изучив, так сказать, их внутреннее содержимое, там, растерев порошок или там, еще лучше, там, распилив, посмотрев под микроскопом. Но, кроме того, как оказалось, капролиты еще и обладают прекрасными свойствами, скажем так, сберегающими, такие консерванты в некотором смысле. И в них можно обнаружить, например, каких-нибудь древних жуков или же кусочки шерсти, как случилось с капролитом из Вязников, где нашли самую древнюю шерсть на свете. Вот это в Владимирской области, если что. Вот. Ну и, собственно, Уильям Бакленд был первым человеком, который, во-первых, так сказать, детально изучил капролиты, а во-вторых, собственно говоря, привнес ту самую мысль, что можно их, оказывается, там пилить, и благодаря их исследованию понимать, что ело древнее животное. Вот описал он это в такой замечательной книге «Geology and Mineralogy». Ну, в общем, не буду читать дальше, чтобы не показывать свои потрясающие знания английского языка. Но, обращая внимание, само по себе название, конечно, шикарное. Да, я лучше перевод, так сказать, озвучу. «Геология и минералогия» вот в связи с натуральной теологией или там в... как иллюстрация натуральной теологии. То есть, вроде бы как бы человек там всячески все эти религиозные мифы разрушает, но в то же время без теологии практически ни одну книгу тогда писать было нельзя. Из этой же книги вот еще одна такая замечательная иллюстрация. Иллюстрация действительно замечательная, вот, рисунки там хорошие. И вот даже любопытно было бы попытаться раскусить, чтобы это могло такое быть. Это вот как раз очень тесно связано с палеонтологией. Можете попробовать написать какие-то свои там догадки, измышления. Дам буквально там 30 секунд. Вот. Тут вы даже видите несколько видов этих самых непонятных предметов. Но думаю, что тот, кто хотел, уже что-нибудь написал, что-нибудь предположил. Ну, а я раскрою великую тайну. Это кусочки, ну, не кусочки, это остатки зубов неких животных, которые известны как динодусы в наше время. Это такие древние акулы времен юрского периода. Собственно, в Англии очень много пород юрского периода. Не зря даже есть такой ярус оксфордский, собственно, названный в честь Оксфорда. Ну и, в принципе, на территории Европы очень много юры. И вот в том числе, значит, там можно обнаружить остатки древних акул. Таких замечательных. Но, конечно же, Уильяма Бакленда мы в первую очередь знаем как автора мегалозавра. И это первый динозавр, который был исследован. Можно сказать, что Бакленд, кстати, не сразу далеко понял, что это динозавр. Ну, справедливости ради, вообще-то говоря, тогда и слова динозавра еще не было, оно появится только еще через 30 лет. И, собственно говоря, никто и не подозревал, что когда-то были гигантские ящеры, тогда это только-только вот приходило в сознание, то там, то тут каких-то морских древних рептилий находили. А наземных гигантских рептилий не знали вообще. И вот впервые Бакленд столкнулся с остатками мегалозавра еще в 15-м году, но не понял, что это такое. Потом некоторое время собирал материал, собственно, закупал, у него там были тоже такие поставщики. И уже в 24-м году, не без помощи еще одного видного специалиста по палеонтологии Жоржа Кювье, он, собственно, подготовил описание мегалозавра. Собственно, название обозначает гигантский ящер. Кстати говоря, название он подготовил, честно говоря, не совсем правильно. И в том числе немножко забыл, что нужно, так сказать, если описываешь животное, не только давать ему одно название, а как бы еще и второе. То есть нужен род и вид. А вот вида тут как бы не было. И поэтому пришлось это потом исправлять. Исправлял...
сейчас, как обычно, фамилия в нужный момент вылетает из головы. Второй, значит, наш замечательный специалист, писатель Игуанодона, а зовут его Гедеон Мантл, вспомнил. Так вот, Гедеон Мантл в дальнейшем, после того, как уже описал своего Игуанодона, вернулся к мегалозавру и, собственно говоря, дополнительный материал по мегалозавру описал и дал ему уже нормальное такое двойное название, собственно, видовой эпитет. По нему добавил, и назвал его в честь, собственно, Уильяма Бакленда. Получился мегалозавр Бакленда. Так он до сих пор и называется. Конечно же, я уверен, что все вы в курсе, что вначале его представляли именно как какую-то огромную ящерицу. Вот такие даже были прикольные иллюстрации, где мегалозавр выглядел совсем не так, как мы его представляем сейчас. Если что, кстати, он как раз с игуанодоном тут вот сцепился. А у игуанодона тот самый знаменитый шип на голове, который тогда считали шипом, рогом таким. А оказалось, что это его палец на самом деле. Вот. И уже значительно позже, уже на самом деле после смерти Гедеона Мантла, в 1851 году, когда уже появилось слово динозавр, когда уже динозавров было несколько описано, и активнейшим образом исследованием динозавров занимался сэр Ричард Оуэн, собственно, автор слова динозавр. Мы, кстати, про его биографию тоже говорили. Вот. Состоялась замечательная выставка в Хрустальном дворце. Выставка достижений всевозможных технологий. Ну, а сэр Ричард Оуэн был приглашен в качестве, я, честно говоря, не очень понимаю, кого. Ну, видимо, в качестве такого какого-то украшателя местности, в качестве такого, не знаю, дополнительного какого-то, не знаю, создателя научного контента. Потому что, конечно же, к промышленности он особого отношения не имел, но он, собственно, промышленностью не занимался. Он вот вокруг Хрустального дворца организовал скульптуры интереснейшие. И скульптуры подготавливал Бенджамин Уотерхаус Хокинс, вот такой вот интересный скульптор. И, собственно говоря, вот они были воссозданы. Это, например, тот самый мегалозавр. Кстати, читал как-то заметку как раз про открытие этого парка скульптур, и там были такие замечательные у журналиста значит, выражения, что данные животные сделаны под четким научным контролем, и они позволяют нам заглянуть в прошлое и увидеть, как же на самом деле выглядели эти животные. Все эти животные максимально анатомически выверены. Сейчас, конечно, это звучит забавно, прямо скажем, особенно если мы честно, что мы знаем, насколько эти животные не анатомически выверены. Но, что сказать, наука меняется. Действительно, на тот момент это было, так сказать, на острие ножа. Да, то есть это было прям такое самое передовое представление об этих древних животных. Ну что ж, дальше состоялся знаменитый пир, который, кстати говоря, был как раз в новогоднюю ночь 31 декабря 1854 года. И там присутствовали в том числе и Ричард Оуэн, и сэр Уильям Бакленд. Ну и на этом мы Уильяма Бакленда оставим. Могу еще сказать, что не все, конечно же, были в восторге от него. Например, небезызвестный, уже упомянутый сегодня Чарльз Дарвин говорил, что Уильям Бакленд выглядит как грубый и, может быть, даже не совсем джентльмен. Вот так вот он как-то культурно выражался, но одно можно сказать, человек был интересный. Ну, а вот примерно так выглядит мегалозавр. Кстати, к слову, сейчас у нас до сих пор нету единого такого цельного красивого скелета мегалозавра, но зато есть протерозавр, его близкий родственник. Ну, а это группа мегалозавриды в нынешнем ее представлении. Могу сказать, что раньше к мегалозавридам относили буквально всех больших ящеров. Ну, мегалозавр — это большой ящер. Ну, значит, все большое, что находили, все мегалозавр становилось. Потом все-таки уже лет, наверное, 30 назад решили провести тщательную ревизию и все-таки разделить эту группу на какие-то отдельные, такие более реалистичные семейства. И семейство мегалозавров очень сильно подсократилось, из него ушли всевозможные там родственники цератозавра, всевозможные тираннозавриды и прочее. Но в итоге тоже получилась такая интересная группа примитивных рептилий юрского периода. Ну, а мы тем временем двигаемся дальше, и следующий наш герой — это Шарль Люсьен Бонапарт.
родившийся в 1803 году и умерший в 1857 году. То есть мы понимаем, что мы продолжаем наше путешествие уже по 19 столетию. Ну, в первую очередь, я думаю, что может вас немножко смутить фамилия Бонапарт, особенно учитывая годы, да? И возникнет такая интересная мысль, а не связан ли Шарль Люсьен каким-то образом с тем самым Наполеоном Бонапартом? И неожиданным образом, да, связан, это его племянник. У Наполеона был младший брат Люсьен Бонапарт, а у Люсьена Бонапарта был сын Шарль Люсьен Бонапарт. И вот такой вот интересный был человек, который, собственно говоря, как ни странно, пытался быть далеким от политики, хотя Бонапартом в то время это было затруднительно сделать. Будучи еще молодым человеком, он уехал в Америку. Там активнейшим образом, собственно говоря, занимался наукой. Там же нашел себе супругу. Супругу звали Зинаида. Вот. И занялся он активным исследованием птиц. И в том числе вот открыл одного из голубей и назвал его голубь Зинаида. Такая вот прекрасная история. Но в какой-то момент он все-таки вернулся в Европу. И, может быть, и зря он это сделал, потому что в Европе в то время Бонапартом просто так было заниматься наукой нельзя. Вот хочешь, бывает, позаниматься какими-нибудь птичками, а тебя, понимаете ли, делают чуть ли не правителем какой-то страны. Очередная была революция, в результате которой появилась так называемая Римская Республика. Просуществовала она, правда, недолго, только в 1848-49 годах. И, собственно говоря, Шарль Люсьен Бонапарт стал руководителем этой самой Римской Республики. Но, как вы видите, потом пришли французы, Римскую Республику уничтожили. Двоюродный брат Шарля Люсьена Бонапарта, Луи Бонапарт, в то время как раз правил Францией, и он, собственно говоря, изгнал Шарля Люсьена. Долгое время он не мог вернуться в Францию, но в конце концов все-таки ему разрешили вернуться в Париж, и после этого он с удовольствием опять занялся наукой, занялся своими птичками, потом неожиданно переключился на ботанику, я напомню, что тогда были такие специалисты очень широкого профиля, собрал большую коллекцию, организовал прекрасный сад, ну и, собственно говоря, в конце концов вот закончил свою жизнь уже мирным таким человеком, далеким от политики. Опять, кажется, я забыл про палеонтологию, да? А, ну да. Так Шарль Люсьен Бонапарт жираф изучал. Неожиданным образом оказывается, что помимо того, что он умудрился побыть правителем, хотя и очень недолго, небольшой страны, он умудрился исследовать птиц, заняться ботаникой. Он еще также поизучал палеонтологию. Исследовал множество разных древних жирафов, попытался как-то их классифицировать. И в том числе изучал животное, которое мы нынче знаем как шиватерий или же сиватерий. И вот даже, опять же, есть такая интересная картинка вот с этим самым жирафом. Опять же, Кристина Хальцингер. И мы видим, что этот жираф такой очень необычный. Это, кстати, один из таких жирафов, который на жирафа-то не очень похож. Он мощный, как слон, очень тяжелый, с короткой шеей, с такими мощными этими секонами. Это типа рожки, только покрытые шерсткой. Но, в общем, своеобразное очень животное, которое недавно гуляло по нашей земле. Вот такой вот еще был интересный персонаж. Ну, и, так сказать, доведя уже коэффициент безумия до предела, мы переходим к Рою Чапману Эндрюсу. Вот этот человек просто... человек приключения, можно так сказать. То есть человек, у которого вся жизнь была захватывающей и фантастической. Есть такое предположение, что он стал прототипом для небезызвестного Индианы Джонса. Только Индиана Джонс, те, кто смотрели фильмы, я думаю, что большинство смотрели. Ну, вы помните, да, что это археолог, такой весьма харизматичный, там, в шляпе, там, сражающийся с нацистами, дерущийся, там, не знаю, с какими-то этими, грабителями реликвий, при этом и сам периодически какие-то реликвии старинные умыкающий, перемещающийся там во времени и в пространстве, в общем, что только с ним не происходило. Интересный такой персонаж, кинематографичный.
Ну вот и есть предположение, что у него был какой-то исторический прототип. И, возможно, это был Рой Чапман Эндрюс, который, кстати говоря, не был археологом. Он скорее был зоологом, немножко палеонтологом. Но вот, возможно, что просто, так сказать, профессию поменяли, а в целом образ оставили. Действительно, сходство есть. А справедливости ради, я так вот поинтересовался все-таки поглубже историей Индиана Джонса. Оказалось, что нет, все-таки Индиана Джонс непосредственно из Роя Эндрюса, там сказать, не выводится. А у него был прототип в фильмах 50-х-40-х годов, к сожалению, подзабыл, звали актера, который там как раз тоже там путешественник был, там тоже по горам по каким-то лазал, тоже какие-то там эти старинные.

невероятным, там, не знаю, зайцем, которому надо вот все время бегать по лесу. И каждый раз, когда он оказывался в доме, он чувствовал себя вот именно каким-то таким запертым зверем. Ну и потом снова оказывался на воле и был там безумно счастлив. Когда ему было 9 лет, мальчику досталась двустволка. Ну, в принципе, а что можно еще мальчику дать в 9 лет, правильно? А вот, и тогда мальчик начал бегать уже с ружьем по лесу и, соответственно, стрелять всяких зверюшек и собирать дичь. И, между прочим, не просто так, так сказать, заниматься вот таким вот порчей окружающей среды и, так сказать, изничтожением местной фауны, а еще ее и исследовал. Больше того, в какой-то момент он, собственно говоря, познакомился с чучелами в местном музее, и вот тут-то счет в голове у него щелкнул, он понял, что это просто мечта. Он начал активнейшим образом заниматься таксидермией. Собственно, тут уже он не просто отстреливал животных, а отстреливал, чтобы делать из них чучела, и у него это стало неплохо получаться. И у него появилась мечта. Как это там поет Абба, да, I have a dream, да. Вот у него есть мечта, он хочет стать ученым в музее, хочет стать таксидермистом. И ему мечтал он попасть в Нью-Йорк, в музей естественной истории. Действительно, достойное такое здание, огромное, красивое, с множеством всевозможных загадочных скелетов древних животных, с чучелами. Ну, впечатляет. Можно понять, почему он, ему туда хотелось. Попутно он, так сказать, активным образом, уже став молодым человеком, стал путешествовать. И, ну, так сказать, немножечко забегая вперед, могу рассказать об одном из его путешествий, хотя, честно говоря, это уже было чуть попозже, когда он уже когда-то с музеем немножко связал свою судьбу, но думаю, что вот сейчас уместно это рассказать, ну, чтобы понять, какие... так сказать, интересные были приключения в жизни нашего главного героя и, собственно говоря, с какими опасностями ему приходилось сталкиваться и как ему приходилось уже потом ответственно относиться и к себе, и к товарищам, и, так сказать, понимать, что всякие вот эти вот побегушки по лесам иногда могут закончиться печально. Как-то он отправился в путешествие на лодке, но в итоге они не смогли справиться с управлением, лодка перевернулась, и их понесла вода. Он был тогда вместе с товарищем, товарища звали Монтегю Уайт, и в итоге он, ну, наш... главный герой, Рой Эндрюс, умудрился схватиться за ветку и буквально, как в американских фильмах, по этой ветке постепенно выбрался из бурлящего потока. А вот его товарищ Монтегю так и выбраться не смог. Так он потерял товарища и осознал, что во всевозможных путешествиях, экспедициях надо быть осторожнее. Ему эта информация потом пригодится. Но мы помним, что наш герой, наш Рой, мечтал все-таки работать именно что в музее. И в конце концов, после того, как он получил образование, кстати говоря, образование у него было такое гуманитарное, не очень связанное с наукой, он приехал наконец-то в Нью-Йорк. Он вначале, так сказать, забрасывал эти такие первые мостики, отправлял письма, сказал, что вот очень хочет работать в музее, он прекрасный таксидермист, может, у вас есть какая-то вакансия, но неожиданным образом музей ему отвечал, что нет, вакансий нет никаких и не предвидится никогда, так что не надо, не приезжайте. Но Рой Эндрюс был не из тех, кто просто так готов был отказаться от своей мечты, и в конце концов он сам, так сказать, собрав буквально несколько долларов, приехал в Нью-Йорк, пришел в музей и сказал: «Здрасте, это я». Ну, ему сказали: «Здрасте, а что вы тут делаете? У нас мест нет». Он говорит: «Я вот готов работать как угодно. Может быть, вас можно там хотя бы, там, не знаю, полы мыть, ну что-нибудь, но только в музее». И в итоге его наняли буквально как уборщика, ну и, может быть, там, не знаю, перекладывать какие-то камушки и делать какую-то самую черную работу. Все знакомые, родственники Роя Эндрюса очень удивлялись, как бы, с чего ты вдруг решил уборщиком работать, для этого ты, что ли, образование получал, вроде не о том мечтал. Он говорит, что не, полы мыть тоже можно по-разному, одно дело просто мыть полы, а другое дело полы мыть в музее, это совсем другое дело. Ну и справедливости ради, так сказать, когда моешь полы где-то рядышком со всякими интересными там этими музейными экспонатами и периодически еще какие-то умные мысли высказываешь, вертишься перед начальством, это может принести какой-то результат.

0: И Рой Эндрюс действительно стал потихонечку повышаться по карьерной службе. И в какой-то момент был обнаружен на западе Америки кит. И он оказался на берегу. Ну, собственно говоря, насколько я понял, его просто выбросило на берег. И поступило об этом сообщение. Решил музей себе этого кита забрать. Как минимум, раздобыть его скелет. Ну, а может быть, удастся еще и какие-то исследования вместе провести. И Рою Эндрюсу предложили, говорят, мол, ну вот, раз уж тебе так хочется заняться какой-то наукой, вот хочешь, вот тут есть кит, можно там поработать. Работа, правда, грязная. Надо этого шкуру снимать, там что-то изучать, мерить, смотреть. Хочешь? Он сказал, всю жизнь мечтал вообще, вот прям готов рваться в бой вообще куда угодно, там, в любую экспедицию, все, что скажете. Ну, окей, никто больше не хочет, ну, тогда езжай. В итоге он занялся исследованием этого кита. Уже все прошло не так гладко. Каждый раз, когда вот отправляешься в какие-то поля, могут быть неожиданности. Погода оказалась, прямо скажем, нелетная, да и, в общем-то, и не очень рабочая даже на берегу. В итоге это была буря. Приходилось работать практически там по колено в воде периодически. И после бури этого кита основательно засыпало, так что вообще был шанс, что его не удастся потом спасти. Но все-таки его разобрали, расчленили, померили, в музей привезли, и музей остался доволен. После этого, вот это было, значит, у нас уже начало 20 века, 1907 год, Рой Эндрюс уже показал себя как неплохой, так сказать, специалист, исполнительный сотрудник, и, собственно говоря, уже приобрел некоторый опыт в зоологии, и ему предложили продолжить знакомство с китами. Музей как раз пополнял коллекцию китов, и нужно было уже съездить на Аляску и там, собственно говоря, посмотреть на живых китов на сей раз. Конечно же, Рой Эндрюс был безумно счастлив. Просто сказал, конечно, я всеми руками за. Аляска, холод, мороз, мечта. Поехали. И поехал, собственно говоря, поездил по Аляске, посмотрел китов. Впервые практически описал, как происходит размножение китов, как киты выводят своих детенышей, привнес очень много интересных результатов. Одним из первых удалось ему провести ряд замеров. Ну и, собственно говоря, приехал уже в виде такого, ну, большого специалиста по китообразным. Тогда музей уже взял его в качестве младшего научного сотрудника и предложил ему следующую экспедицию, на сей раз в Азию. И снова надо было исследовать китообразных. Конечно же, Эндрюс был снова счастлив, снова устремился. И на протяжении следующих 2 лет он путешествовал по Борнео, по некоторым другим островам, посетил Японию. Япония его поразила больше всего. И в том числе путешествие на судне «Альбатрос», он предложил отправиться на небольшой необитаемый остров, потому что какие-то местные жители говорили, что там можно обнаружить каких-то редкостных совершенно диковинных птиц. Ну, а он поехал как музейный работник. Ему было, с одной стороны, надо исследовать чего-нибудь, а с другой стороны, может, еще и привезти каких-нибудь экспонатов. Вот можно было бы там и посмотреть на каких-то птичек, а может быть, еще какой-нибудь чучелка-то и заполучить. Всегда приятно. В итоге он взял пару местных в качестве сопровождения, отправился на этот необитаемый остров, ну, и договорился с капитаном, что капитан его через 5 дней заберет. В итоге 5 дней они походили по острову, провизия уже начала заканчиваться, должен был приплывать корабль, а корабля нет. Еще один день ждут, корабля нет. В итоге местные просто начинают впадать уже в полнейшую панику, не знают, что делать, но Рой Эндрюс, наоборот, был спокоен и полон энтузиазма. Он вспомнил замечательную книгу, которую ему читала матушка в детстве. Это была книга «Робинзон Крузо», его любимая книга. И он почувствовал себя этим Робинзоном. Он уже знал, что делать, инструкция у него в голове есть. И он быстренько организовал вот этих двух своих спутников. Они организовали небольшой домик, стали охотиться, сами быстренько провизию пополнили. И в итоге, когда через 2 недели все-таки корабль приплыл, оказалось, что, собственно говоря, у корабля сломался двигатель, его пришлось очень долго чинить. И очень злой, как черт, прибыл, значит, капитан. Он думал, что он встретит просто там изнемогающих от жажды, там страдающих людей. Вместо этого увидел таких загорелых, бодрых, отдохнувших людей, которые жарили шашлык из каких-то там местных животных и были бесконечно счастливы и готовы были бы там еще пару месяцев спокойно подождать корабль. В итоге получилось еще одно приключение. Ну и, собственно говоря, материал был собран замечательный. И вот с такой информацией, после такого приключения наш герой Рой вернулся обратно в Америку. Тут он начинает писать свои мемуары. Мемуары он начинает публиковать и все больше и больше привлекает внимание общественности. Я напомню, что в то время у нас еще не было интернета, поэтому блогером быть было сложновато, но в какой-то степени, если можно было быть блогером в начале 20 века, то вот Рой Эндрюс к этому приблизился. Он постоянный путешествовал, постоянно публиковал какие-то свои материалы и постоянно был у всех на слуху, и буквально там журналисты уже потом с ним по пятам там ходили и всячески отслеживали его перемещения. 10-й год. Он снова отправляется в Японию. И на сей раз, ну, Япония, как я уже сказал, его в прошлый раз поразила, и он, прибыв в Японию для того, чтобы исследовать местных китов от музея, умудрился договориться с местным правительством. Он был человек обаятельный, со всеми договорился, и смог устроиться даже на китобойное судно, чтобы быть поближе, так сказать, к исследуемому материалу. И описывал китов, ну и в том числе участвовал в забое китов, работал, изучал местные обычаи, умудрился изучить японский, конечно, не в совершенстве, но вполне мог общаться с местными и неплохо исследовал местную японскую фауну. А здесь же произошла очень такая очередная захватывающая, интригующая история. Когда он в очередной раз отправился с китобоями собственно, за китами, он чуть было не погиб. Я напомню, как вообще большую часть истории происходил китобойный промысел. Киты загарпунивались, их какое-то время туда-сюда таскали, они потом в итоге от потери крови ослабевали, и после чего их там уже к ним подъезжали на более мелких лодочках и их, собственно говоря, увозили. Вот здесь это тоже так произошло, и, собственно говоря, наш отважный Рой, конечно же, тут же отпустился в эту лодку, которая должна была подплыть поближе к киту. И он не просто опустился, он там еще с собой эти камеры носил, видеокамеру, фотокамеру. Хотел зафиксировать этого кита, побольше там заснять материалов, которые потом пригодятся для науки. Но неожиданно оказалось, что кит-то еще не совсем умер. И кит в итоге взмахнул своим могучим хвостом, перевернул лодку. Рой Эндрюс вместе с товарищами оказался в море. Аппарат накрылся. Это, конечно, обидно. Но при этом тут еще и акулы приплыли, а тут как бы кит, кровь, множество акул. Ну, в общем, красота. Ну, а в то же время капитан, собственно говоря, был увлечен поимкой кита. Ну, в конце концов, каких-нибудь новых сотрудников всегда можно будет найти. А вот если кита упустить, это же столько денег пропадет. Поэтому какое-то время он дал побарахтаться всем, включая Роя. Ну и потом, когда уже кит был обездвижен, он за ними вернулся и, собственно говоря, забрал их обратно на корабль. Продолжаем наше путешествие вместе с Роем Эндрюсом. В 1912 году он отправился в Корею. Там он был наслышан о том, что были найдены какие-то загадочные рыбы серого цвета, огромные, непонятные. И, судя по описанию, ему показалось, что это серый кит. До этого он знал о сером ките, но он считался полностью вымершим. И он подумал, а вдруг как раз у берегов Кореи серого кита можно будет обнаружить и, собственно говоря, его как-то изучить. И в итоге он договорился с правительством Японии, которое тогда контролировало территорию Кореи, и, ну, собственно говоря, отправился на поиски китов. И буквально, вообще, тут же удача, через несколько дней после того, как он оказался в Корее, он увидел серого кита, убедился, что это именно он, детально его исследовал, и сразу могу сказать, что, собственно говоря, это стало для него тоже таким знаковым событием, потому что это благодаря этому он получил большое уже признание как именно ученый. И, собственно говоря, по серым китам он буквально в следующем году смог защитить магистерскую диссертацию, то есть получил уже официальное образование именно в науке. Но, конечно же, киты — это прекрасно, но интересно же еще что-нибудь посмотреть. И отправился он к вулкану Пэктусан. Казалось, это путешествие далеко не таким захватывающим, как ему казалось на первый взгляд. Надо было пробираться через такие густые широколиственные леса. Местные постоянно что-то верещали, прятались. Они говорили, что вообще сюда ходить нельзя, потому что здесь живут демоны, какие-то злые духи. Еще рядом какие-то там племена полудикие бегали с копьями, с отравленными стрелами. Короче говоря, просто страх, ужас и какая-то дичь. Но примерно так повстречать не удалось. Никто так никакими ядовитыми стрелами не стрелял. Да и как-то материалов даже собрать удалось не особо богато. В целом, Эндрюс скорее остался разочарован этой экспедицией. Но зато он совсем не разочаровал журналистов, потому что один из журналистов очень долго ждал его после этой экспедиции, собственно говоря, и когда он не вернулся, он отправил сообщение с некрологом о том, что такой вот замечательный человек, путешественник, за которым мы так долго следили, Рой Эндрюс, к сожалению, погиб где-то в лесах Кореи. Может быть, то ли его действительно закололи какие-то местные племена, то ли, может быть, съели дикие животные, то ли, может, вулкан сжег. Ну, в общем, нет его больше с нами. Большая потеря для науки. Но после чего через месяц вернулся обратно Рой Эндрюс и сообщил, что слухи о его кончине были несколько преувеличены. И вместо того, чтобы тут же помирать на месте, как уже, собственно говоря, было обозначено в газетах, он решил еще несколько десятилетий попутешествовать и порадовать своих читателей. И уже в 1913 году он снова отправляется на Аляску. Собственно, благодаря стараниям Эндрюса в Музее естественной истории оказалось самая богатая коллекция китообразных вообще, которая есть в мире. И им не хватало буквально там еще одного единственного северного кита. И, собственно говоря, именно за ним-то на Аляску Эндрюс и отправился. Экспедиция была дорого-богатая. Какие-то там местные банкиры спонсировали, больше того, они сами же и отправились. Но, возможно, что это ее и погубило в некотором смысле, потому что отправились люди, которые, ну, совершенно как бы просто хотели поплавать, повеселиться, а не заниматься наукой. Ну и в итоге на науку особо времени и не хватило. И ничего сильно интересного, научного сделать по ходу этой экспедиции не удалось. Но чтобы уж совсем время не пропадало зря, на обратном пути Рой Эндрюс попросил оставить его на острове Святого Павла, где он захотел посмотреть на котиков, ну, точнее, на морских котиков. И, собственно говоря, там он провел несколько месяцев, исследовал морских котиков, сделал тоже замечательные совершенно снимки. В тот момент это были уникальные снимки живой природы, таких никто никогда не видел. И, собственно говоря, приехал тоже с очередными научными статьями исследовательскими по морским котикам. Да, опять распечатка, 1916-1917 года. Наш герой отправляется снова в Азию, только на сей раз в Китай. Занесло его в Тибет. Дикие довольно-таки тогда это были места, тоже там были различные разбойники. Говорят, что даже там, собственно говоря, за время этого путешествия на Роя Эндрюса буквально было совершено нападение местной разбойной шайки. Но, конечно же, нашли на кого нападать. Рой Эндрюс просто там это, как это, плюнул через плечо, достал свое ружье и сделал несколько предупреждающих выстрелов, из-за чего разбойникам пришлось скрыться. Ну, а чтобы их подбодрить, он одному из них выстрелил в шляпу, ловким движением сбив ее. По крайней мере, так описывает он в своих мемуарах. Ну, опять же, прям вылитый Индиана Джонс. Ну, а, собственно говоря, во время этих приключений он самой главной своей задачей поставил найти загадочного синего тигра, про которого рассказывали все местные. Что есть вот такое вот необычное, очень крупное и просто буквально мифическое животное. Но, к сожалению, вот синего тигра-то повстречать не удалось. Только разбойников. Ну, хотя, справедливости ради, зоологический материал тоже был собран великолепный. 1918-1919 года. Наш герой остается в Азии и продолжает свою деятельность, но на сей раз он уже был завербован правительством Соединенных Штатов и, по большому счету, стал в Китае шпионом и периодически, кому надо, сообщал. Тогда в Китае было очень неспокойно, и ему надо было как раз сообщать о том, что вокруг происходит. За это время, конечно, так как было неспокойно, там тоже было много интересных разных событий. Например, на машину, в которую он ехал, было совершено нападение. Когда Рой отвлекся, отвернулся буквально там на секунду, чтобы достать свое ружье, повернувшись, он увидел, что руль, за который он только что держался, уже не существует. Он был буквально отстрелян. Вот. Ну, в общем, вот в таких вот буквально животрепещущих перестрелках ему приходилось отбиваться от толп каких-то местных революционеров. Закончилась его шпионская деятельность достаточно неожиданно. В какой-то момент его супруга, которая, кстати, очень часто сопровождала его в его приключениях, она обеспокоенная написала ему письмо, и в этом письме там спросила: там, «Дорогой Рой, как там твоя эта политическая деятельность? Там, типа, много ли удалось чего рассказать?» Ну, и благодаря этому замечательному письму она полностью раскрыла всю шпионскую деятельность, и после чего Рою пришлось спешно уезжать и заканчивать свою такую короткую, но яркую, значит, свои короткие, яркие политические сезоны. И возвращаться к тому, что у него получалось лучше, чем быть шпионом, а именно заниматься наукой. И последующие годы в основном прошли у него под знаком Монголии. Дальше привлекла его Монголия, и он решил, что нет на свете места лучше, чем Монголия. Уже в 19 году он впервые познакомился с Монголией. Дальше, после первого знакомства, первой такой небольшой зоологической экспедиции, некоторое время собирались на более такую комплексную, более крупную экспедицию. И в 22-23 года такая экспедиция состоялась. Там уже самому Рою не приходилось ничего снимать. Там был специально обученный оператор нанят. Были сняты и фотоматериалы, и кинохроника. Отправились самые разные специалисты, и зоологи, и геологи. И во время этой комплексной экспедиции много чего интересного было сделано. Много было разных изучено животных. Вообще, довольно любопытно, как, собственно, с какой целью отправлялись в Монголию. У Генри Осборна, тоже такого очень известного американского палеонтолога, который работал как раз в Американском музее естественной истории, возникла идея, то, что Монголия может оказаться прародиной человечества. И, собственно говоря, главной задачей, которую эта экспедиция, под лозунгом которой она снаряжалась, это было обнаружить прародину человека. Спойлер, прародины человека там не оказалось, и, собственно, костей людей там не нашли. Но зато нашли много чего другого хорошего. Там нашли и кости Индрикотерия, того самого гигантского носорога, про которого тоже, я думаю, все знают. Чуть позже там еще и нашли несколько динозавров, сейчас про них тоже поподробнее поговорим. Ну вот, людей не нашли. Бывает. Ну и, конечно же, когда было много таких монгольских экспедиций, когда долго эти американцы жили в палатках, они тоже могли получить новую порцию приключений. И, пожалуй, самым ярким событием, о котором рассказывает Рой Эндрюс, было одно из пробуждений в палатке, когда, проснувшись посреди ночи, они обнаружили рядом с собой такие замечательные шевелящиеся клубочки. Оказалось, что ночь была очень холодная, и змеи, которые путешествовали по просторам Монголии, решили, что лучше прибиться к чему-нибудь тепленькому. И неожиданно у змей-то там, с терморецепцией полный порядок, они увидели такой просто буквально плавящий очаг, наверное, вот это буквально это светилось в представлении змей, и змеи решили, что тут-то они смогут переждать холода, и им будет хорошо, тепло и комфортно, и уютно. в принципе, им-то было нормально, только не очень уютно было людям, которые проснулись, а вокруг них змеи. В итоге они змеи выкидывали из сапогов, выкидывали из спальных мешков, и, как они описывают, что там было 47 ядовитых змей, с которыми они, конечно же, расправились. Вот такие приключения. Ну и, конечно же, как я уже упомянул, во время этих экспедиций были найдены динозавры. В том числе были обнаружены знаменитый протоцератопс, велоцираптор и, конечно же, вот фотография как раз из этой экспедиции, и, конечно же, кладки яиц. Собственно, это первая была официально обозначенная кладка яиц, найденная, найденная учеными, описана именно как кладка яиц динозавров. А вот, собственно, опять же, наш герой Рой Эндрюс, и можно убедиться, что да, действительно, персонаж очень похож на таких типичных героев приключенческих фильмов, как обычно рисуют, допустим, на того же Индиана Джонса. Ну, вот, собственно, так выглядит сам протоцератопс, небольшое животное. Так выглядит авираптор, животное, которое было найдено рядышком с кладкой яиц. Подозревали, что они пытались похитить яйца, но позже удалось установить, что яйца как раз принадлежали авираптору. И, собственно, когда в 1993 году нашли внутри такого яйца эмбрион, собственно, почти что авираптора, ну, если быть точнее, это Читипати, родственник авираптора, все были несколько удивлены. Ну, в принципе, это... Я думаю, что об этом мы уже с вами как-то говорили, и можно это немножечко пролистать. Ну, собственно, потихонечку мой рассказ действительно подходит к концу. Находок было сделано много. Кстати, сам Рой Эндрюс не описывал материалы, которые он здесь исследовал. То есть он привнес очень многое в палеонтологию. Как я сказал, он обнаружил огромное количество и животных палеогенового периода, и вот этих животных мелового периода. Но непосредственно описанием этих животных он не занимался, но зато в честь него эти животные были названы. Например, в честь него был назван тот самый протоцератопс. Вот эта первая рогатая морда, он носит название протоцератопс Эндрюса. Также в честь Роя Эндрюса было названо несколько других животных. Ну, самое известное, это, конечно же, Эндрюсарх. Такое древнее, крупное, копытное, от которого сохранилась, к сожалению, только голова, и больше пока что ничего не нашли. И, кстати, нашли-то ее как раз тоже тогда же. Вот. А хотя... Не-не-не, прошу прощения, нет, ее нашли уже позже, уже во время более поздних экспедиций. Но назвали именно в честь Роя Эндрюса. Ну, и на протяжении нескольких лет Рой Эндрюс все возвращался и возвращался в Монголию. Собственно говоря, Монголия стала его излюбленным местом для приключений. Но в 30-х годах отношения с Китаем окончательно испортились. Китай тогда имел очень большое влияние в Монголии. Было как-то сложно там работать без одобрения Китая. И пришлось американцам уйти из Монголии. Ну а Рой Эндрюс, который в то время уже был не столь молодым человеком, ему уже было за 50, он решил, что, пожалуй, что его пора приключений закончилась. И стал просто работать в Музее естественной истории. В дальнейшем стал директором Музея естественной истории. Ну и, собственно говоря, тоже все работники вспоминают его как очень ответственного, очень такого идейного человека, который буквально горел той работой, которой он занимался. Прожил долгую, счастливую жизнь, умер в старости, будучи почетным гражданином Америки и почетным ученым. Вот такая вот судьба. На этом я заканчиваю сегодняшнее наше путешествие среди различных харизматичных личностей. Может быть, сегодня у нас лекция получилась чуть-чуть покороче, но будем считать, что это компенсация за лекцию чуть-чуть подлиннее, которая у нас была неделю назад. Ну, а теперь я готов слушать ваши вопросы.
1: Ярослав, большое вам спасибо за сегодняшнюю лекцию. Что вы думаете о новой статье Андрея Као, в которой он заявляет о полной невалидности компсогнатит?
0: К сожалению, ничего не думаю. потому что пока что я с ней еще не ознакомился. А так как я сейчас все-таки постоянно рубрику с новостями палеонтологии не веду, иногда что-то новенькое могу пропустить. Но спасибо, что отметили. Почитаю. Но вообще компсогнатит давно уже изучают, поэтому я был бы очень удивлен, если вдруг казалось бы, что с ними что-то не так, но интригует. Интригует. Почитаем.
1: Мы пока зачитываем вопросы за донат. Спасибо вам, что вы донатите, поддерживаете нас. Это позволяет нам делать следующие эфиры. Спасибо. Как и где рожают самки морского леопарда, в какое время года, чем их размножение отличается от других тюленей?
0: Да. Вот жалко, что, конечно, это вопрос за донат. Очень хочется на него ответить, но, увы, конкретно размножение самых разных ластоногих я ни разу не рассматривал. То есть я знаю, допустим, про размножение тех же тюленей, про размножение моржей, но вот про леопардов морских никаких специальных историй не читал. Поэтому не могу никак прокомментировать. То есть, ну, тоже знаю, что они вполне себе выводят потомство на берегу, но какие-то вот прям детали, нюансы, увы. Увы, не готов сейчас ответить.
1: Вопрос за донат. Почему так мало лекторов выступают с докладом по рукокрылым? И не хочет ли лектор сделать такую сам? Если я задоначу 5000 ре, вы сделаете лекцию про рукокрылых?
0: Ох. Подкупают лектора, заметьте, прямо в прямом эфире. Но я, в принципе, ничего не имею против рукокрылых, и я думаю, что, конечно же, мы до них доберемся. Но вот, насчет конкретно вот прямо вот следующей недели ничего обещать не могу. Я, пожалуй, еще себе, так сказать, пометочку сделаю, потому что иногда, так сказать, сидишь и думаешь, о чем бы таком бы интересном еще рассказать. О рукокрылых здорово будет рассказать. Но, не знаю, вот на следующей неделе у меня, честно говоря, другие немножко планы. И через неделю тоже. А вот через две недели, где-нибудь там середины мая, я думаю, что у нас, судя по всему, лекции будут продолжаться. По крайней мере, пока процесс идет довольно бодро. Спасибо вам. Вот. Но где-нибудь там ближе к середине, к концу мая, может быть, может быть. Ну, возьму на заметку. Поставлю наших этих, как это, бет-друзей на карандаш.
1: Очень интересное название сегодняшней темы – харизматики. Это кто из динозавров самый обаятельный и привлекательный? Вопрос такой. Или в плане живучести, или каких-то таких способностей, которыми они выигрывают среди сородичей?
0: Немножко странный вопрос. Такое чувство, что человек только что пришел. И,
1: нет, нет, это
0: говоря,
1: вопрос был лекцию... задан сначала, да.
0: Тогда понятно.
1: В начале да. Лекции, да.
0: Тогда я понял. В любом случае, да, то есть как бы вопрос такой явно не... человека, который не слышал лекцию еще. И я думаю, что теперь вы уже догадались, о чем идет речь, потому что речь шла о харизматиках, которые занимаются палеонтологической наукой, а не о самих животных. Хотя харизматиков среди древних животных тоже, безусловно, хватает, но мне кажется, что мы уже в рамках самых разных каких-то отдельных аспектов их освещали. И периодически мы рассказываем то про каких-то суперпернатых, то про суперкогтистых. Так что уже каких только животных не описывали. Можно, конечно, еще, кстати, опять же, про каких-нибудь самых невероятных, самых удивительных животных, что-нибудь такое, прям подборку сделать, ух, каких. Это тоже будет любопытно. Но подумаем и на этот счет.
1: Как сформировалась положительная реакция собак на поглаживание? Кто гладил их десятки миллионов лет до их одомашнения человеком?
0: Я думаю, что, конечно, никто их не гладил десятки миллионов лет, но, в принципе, я думаю, что и нас особо никто не гладил, но нам тоже как бы приятно, если нас погладить. Вот, сразу чувствуем, что мы хорошие. Я думаю, что это просто такое нежное тактильное соприкосновение, которое все животные вполне неплохо воспринимают. Вообще, мы, наблюдая за млекопитающими в первую очередь, можем заметить, что для многих именно какая-то тактильная такая зона важна, особенно для животных, которые живут в коллективе, вроде тех же волчьих, то есть для них прям вот тесное общение важно. Для нас, например, как для приматов, важен груминг, да, то есть был исходно, да, то есть это тоже как перебирание шерсти, можно сказать, практически поглаживание. И, ну, сейчас мы там тоже важно, допустим, там, не знаю, пожать руку, там, не знаю, положить руку на плечо и прочее, то есть какие-то вот такие тактильные мероприятия проводить. Так что это действительно в какой-то степени генетически обусловлено. Я могу сказать, что есть, например, животные, которых точно никто не отбирал на поглаживание. Например, какой-нибудь, там, не знаю, попугай. Некоторые попугаи, скажем, они в природе до сих пор не выводятся, их отлавливают. Но при этом, если попугая почесать, если попугай уже домашний, уже как бы не дикий, ему приятно, он распушается, ему хорошо. И его никто этому не обучал, ему просто приятно и хорошо, и как бы, почему бы не повзаимодействовать. И нам нравится кого-нибудь почесывать, поглаживать, и животным нравится. Тоже наблюдал, например, как там некоторые приручают каких-то, ну, совершенно диких, казалось бы, неприручаемых животных. Ну, например, там есть замечательное видео со всевозможными домашними пумочками, и тоже этих пумочек поглаживают, они прям так лежат, мурлычат, буквально как домашние котики, но они точно не домашние котики, это дикие котики. Но вот буквально как бы в течение одной своей жизни адаптировались, поняли, что когда тебя гладить, это приятно, кусаться не надо, можно лежать и кайфовать. Так что не требуется для этого никакого многолетнего селекционирования. Это все у нас вполне себе генетически обусловлено. Нам приятно, приятно физические взаимодействия, нам, млекопитающим.
1: А нам приятны ваши донаты. Еще раз спасибо. Читали ли вы роман «Гай Гайс»?
0: Поглаживают нас донатами.
1: Да, поглаживают. Читали ли вы роман Гарри Гаррисона «Запад Эдема»? А если бы такое было, как мы смогли бы узнать об этом их палеонтологии, могли бы ли мы определить по находкам, что кто-то производил селекцию видов?
0: Я думаю, что сегодня будет прям какая-то выдающаяся в плане вопросов лекция, а если быть точнее, в плане отсутствие ответов на вопросы, но я не читал, поэтому мне затрудняюсь ответить на этот вопрос, и поэтому, к сожалению, так как сюжета не знаю, как бы деталей я как-то осветить не могу. Но что касается вот последнего вопроса насчет того, что если бы мы нашли бы что-нибудь такое древнее, смогли бы мы как-то заметить селекцию. Я подозреваю, что вряд ли. Мы, конечно, можем, например, по находкам заметить, что у животных есть какие-нибудь черты, которые им вроде бы как в дикой природе ни к чему. Или же они становятся менее приспособленными для жизни в дикой природе, и они там становятся, например, слишком большие, как наши коровы, какими-нибудь слишком неповоротливыми. И можно, конечно, всегда пофантазировать, что а вдруг тут какая-то селекция произошла. Но мы находим огромное количество самых разных животных, у которых очевидны какие-то странные, непонятные какие-то особенности, и нам кажется, что они вредны, но они при этом точно совершенно никем не отбирались, и значит, все-таки природа их такими сделала, грубо говоря. Конечно, никто никого не делал, это все процесс такой естественный и бездумный, но отбор иногда создает удивительные вещи. Особенно если учесть, что есть такая штука, как половой отбор. И, собственно говоря, многие вещи, которые необъяснимы другим способом, они объясняются именно что половым отбором. Ведь что такое половой отбор? Это же тоже своего рода селекция, причем селекция осознанная, только не каким-то там определенным селекционером, который один там другой вид какой-то изменяет, а, ну, собственно говоря, видом самого себя. Как правило, самками самцов селекция осуществляется. То есть самки отбирают каких-то самцов, которые им нравятся по тем или иным признакам, например, по окраске или там, по размеру рогов. Так что это тоже в какой-то степени селекция, и процессы, которые происходят в рамках полового отбора, они могут быть совершенно вредными, какими-то контрпродуктивными. примерно так же, как и процессы, происходящие в рамках искусственного отбора. Поэтому отличить какие-то структуры, появившиеся в результате полового отбора, от структур, появившихся в результате селекции, если мы не знаем, что вот конкретно это животное, это, не знаю, рядом с какими-то, ну, грубо говоря, с древними людьми, или там, если мы предполагаем какую-то другую планету, там, не знаю, рядом с какими-то инопланетянами, мы находим там какие-то вот кости, которые, может быть, костями их домашних животных. Если такого нет, и мы никакого воздействия разума не предполагаем, то мы ничего и не отличим.
1: Почему не начали с Аристотеля? Это тоже родоначальник палеонтологии.
0: Да, в принципе, Аристотель занимался палеонтологией, я не спорю, а уж какой он харизматик, ух. Ну вот не начал. Как бы у меня вообще такой отбор был интересный. Что мне понравилось, о чем недавно таком интересном вычитал, выслушал, то вот решил рассказать. Ну да, вот про Аристотеля давно читал, поэтому не решил рассказать. Я вообще могу сказать, откуда вот появляются эти периодические такие истории биографические. Дело в том, что, как все наверняка уже, кто часто смотрит эти эфиры, знают, я сейчас работаю в организации, которая именуется 3D-динопедия. И мы в нашей этой энциклопедии сейчас создаем такую огромную базу людей, которые описали тех или иных животных, участвовали в создании, там, в описании или там, в поиске каких-то животных. То есть, короче говоря, палеонтологов-любителей, профессиональных палеонтологов или людей еще хоть как-то соприкасающихся с палеонтологией. И, соответственно, вот создавая эти тексты, там у нас уже больше 200 разных личностей собралось, очень много читаешь разных биографий, и, прочитав некоторые биографии, глаза загораются и думаешь, блин, вот это чувак, надо о нем рассказать. Неужели я раньше этого не знал? Ну и, собственно, из таких вот каких-то внутренних душевных порывов появляются периодически вот то рассказы про какие-то неожиданные находки палеонтологии, то вот, допустим, сегодняшняя лекция и так далее. Да, согласен, Аристотель тоже крут. И, правда, про него много кто и много раз рассказывал, но он крут, и он тоже с палеонтологией связан.
1: А возможно ли?
0: Да, прошу прощения.
1: А возможно ли определить, чем болели динозавры и каким методом? Не кажется точно, вы в прошлых лекциях уже об этом говорили.
0: Да, периодически я об этом говорю, и не только я. Например, там очень тоже такой просторный кусок информации, там, по-моему, чуть ли не лекция какая-то, или там какой-то ответ на вопрос, я вот точно помню, в исполнении Павла Петровича Скучиса, который, кстати, там гистологией занимается, не понаслышке все это знает. Да, кстати, если что, рекомендую, если вдруг кто не слышал, Павел Петрович Скучис, совершенно гениальный специалист по динозаврам и тоже прекрасный лектор. Очень много можно его лекции везде поискать. Так вот, значит, что можно сказать про болезни динозавров? Ну, много, как ни странно, довольно много. Конечно, понятно, что какие-то болезни, которые никак не отразятся на костях, проследить, мягко говоря, сложно, если вообще возможно. Но оказывается, что на костях многое может все-таки отобразиться. Ну, начиная от банальных каких-нибудь там переломов, которые могут заживать хорошо или не заживать хорошо, или заживать, но нехорошо, до каких-нибудь там артритов, артрозов, всевозможных там каких-то генетических болезней, сращивания отдельных позвонков, там, допустим, тоже чаще всего, конечно, в результате каких-то травм. Например, находили вот из недавнего следы туберкулеза, который тоже, оказывается, может там даже на костях отпечататься. У одного из диплодоцит в Моррисоне, это в Америке, обнаружили внутри нескольких позвонков какие-то разрастания. Причем мы знаем, что внутри этих позвонков у них заходили воздушные мешки, а значит, это были явно какие-то образования, которые были связаны с воздушной системой, и, значит, получается, ну, они болели какой-то вот именно воздушно-капельной болезнью. Предполагают, что это был аспергиллез, такой грибок, который разросся, и, собственно говоря, настолько разросся, что вначале была опухоль внутри этих воздушных мешков, а потом уже это все перешло на кость. Ну и иногда бывают всякие другие интересные штуки, там какая-нибудь рак, допустим, который может тоже на костях отражаться, рак кости, тоже там фиксируется. Ну, вот такие всякие штуки можно найти. Плюс можно, например, найти всяческих возбудителей заболеваний и сделать вывод, что, наверное, они тоже как-то с динозаврами взаимодействовали. Например, какие-нибудь глисты, условно говоря, известные из тех капролитов, про которых сегодня у нас был небольшой разговор, как минимум с пермского периода. То есть перм – это еще до динозавров, если что, да? Это у нас там больше 250 миллионов лет назад. То есть, значит, раз еще до динозавров были глисты, значит, и у динозавров были глисты. Мы это знаем. Потом в янтаре находили всяческих блох, в том числе интересных таких протоблох птерозавров, которые какими-то крючочками к птерозаврам цеплялись, потом от них отцеплялись, ныряли в воде, там как-то вот своих этих яйца оставляли, там личинки выводились, и потом, когда птерозавры ныряли, они вот как раз за птерозавров цеплялись и, собственно говоря, отправлялись в полет. Даже такие какие-то сложные взаимоотношения устанавливают. Находили гигантских блох динозавров, находили всевозможных клещей, пухоедов, ну, вшей, между прочим. В общем, у динозавров тоже был, видимо, целый зоопарк и на спине, и внутри. Ну, вообще, мы предполагаем, что примерно все, что мы сейчас наблюдаем у птиц, как, собственно говоря, у современных динозавров, в той или иной форме могло быть и у динозавров наших древних. Причем, вот в прошлый раз мы довольно подробно говорили про теплокровность, и пришли к выводу, что динозавры были теплокровные, но, судя по всему, грубо говоря, термометр у них работал еще похуже, чем у современных птиц, и там перепады температуры могли быть побольше. Может быть, не настолько у них был еще разогнан метаболизм. А это, в свою очередь, значит, что, скорее всего, болезней-то у них было еще побольше, потому что очень, как оказывается, очень многие болячки, они не любят высокую температуру. Например, было проведено какое-то исследование грибков самых разных, оказалось, что у хладнокровных грибков больше, чем у теплокровных. Вот, так что, может быть, по крайней мере, у самых каких-то первых динозавров тоже было побольше грибков, но это, честно говоря, такая. Ну, или там, например, ладно, с первыми динозаврами плохо, потому что они, ну, все равно, даже если они были, может, не с идеальной теплокровностью, они были тепленькие, просто нагревались, потому что вокруг было жарко. Ну, допустим, вот стегозавры. Вот у стегозавров, судя по всему, температура была пониже. Вот трицератопсов у тех же. Вот, значит, у них было грибков всяких побольше. Это мы можем тоже сделать такой вывод. Как-то так.
1: Когда палеонтологи окончательно развенчали миф о всемирном потопе как о причине вымирания животных?
0: Ну, что касается... Тут как бы сложно на эту тему немножко говорить, в том смысле, что если посмотреть сейчас некоторые YouTube-каналы или там прийти в некоторые организации и пообщаться, окажется, что никто никакого всемирного потопа не развенчивал, и, собственно говоря, все до сих пор убеждены, что всемирный потоп есть. То есть, по крайней мере, некоторые люди так до сих пор считают. Вот такие прям, как это, ортодоксально верующие, наверное, так это можно выразиться. Что касается науки, тут тоже как бы нельзя назвать такую какую-то точку явную, что вот прям вот до этого момента все думали, о, был всемирный потоп, потом оба-на. Не, не было всемирного потопа. То есть это был постепенный процесс. Были все новые и новые доказательства. То есть всякие случаи, которые раньше считались случаями всемирного потопа, оказывались не случаями всемирного потопа. А в некоторых моментах оказывалось, что это не совсем, не знаю, был всемирный потоп или локальный потоп был. Я думаю, что в течение 19 века потихонечку эта картина сложилась. То есть, допустим, еще первая половина 19 века, там, скажем так, передовая наука, там, такие люди, как, скажем, Жорж Кювье, они все еще, как это не очень, может, и прозвучит, а может, и хорошо, топили за всемирный потоп. Но уже где-то к середине 19 века стали накапливаться данные о том, что не все сформировано всемирным потопом. Там, например, был такой Луи Агасиц, который доказал, что очень многие образования, которые, как предполагалось, были сформированы всемирным потопом, на самом деле были сформированы ледниками. И, собственно, тут начинала зарождаться глециология и представление скорее не о всемирном потопе, а скорее о ледниковых периодах. Ну и вот где-то вот к концу 19 века это стало таким уже общим местом в науке. То есть вот на протяжении 19 века потихонечку все в этом убеждались. Кстати, что весьма любопытно, в локальном каких-то местах потоп реально вполне был именно, и ну, он доказан вполне себе. То есть были, например, такие прорывы таких естественных природных дамб, когда там через горы прорывались буквально там огромные водоемы, целые озера, и затапливало целые долины, и у нас остаются свидетельства этого с огромным количеством погибших животных. То есть такие случаи вполне себе фиксируются, такого вот глобального быстрого подтопления, как сейчас любят говорить, в котором гибло большое количество животных. Так что подобные вещи, как те очень неприятные природные явления, с которыми сейчас сталкивается человечество, они, в общем-то, знакомы были и организмам много-много лет назад. Особенно, конечно, после таяния ледников. Там вот прям топило все изрядно. Было, в какой степени это было похоже на действительно всемирный потоп, потому что на огромных территориях просто вода поднималась, и очень многие водоемы буквально там за несколько десятилетий затапливало.
1: И мы возвращаемся к вопросам за донат. Спасибо, что пополняете нашу казну. А бюджет? Бюджет эфиров. А кто был больше? Процератопс или пситтотоказавр? Раньше я всегда думал, что первый, но теперь сомневаюсь.
0: Больше. Да, я их как-то рядышком не сравнивал. Так, ну давайте попытаемся
1: правильно
0: сообразить.
1: Правильно написано? Пситтоказавр, правильно?
0: Да, пситтоказавр, все верно. Так, ну, смотрите, дело в том, что здесь всегда стоит отмечать такой момент. У нас пситтоказаурус, протоцератопс, там, не знаю, тираннозаурус, тарбозаурус, неважно, это все родовые названия. Да, многие рода представлены единственным видом, но далеко не все. И протоцератопсов несколько, точно не помню, то ли 3, то ли 4. А пситтоказавров вообще полно, скажем так аккуратно. По-моему, там то ли 15 видов, то ли что-то в этом духе. И, соответственно, они разного размера. То есть есть, например, те же пситтоказавры буквально метровой длины. Это вообще крохопурки такие, индюшки бегучие. А есть 2,5 метра и весом все-таки килограмм под 40. Это уже такие свинюшки. И также и с протоцератопсами, они тоже разные. Но если брать по весовой категории, ну, протоцератопсы точно выигрывают у пситтоказавров. По длине, ну, наверное, самые крупные пситтоказавры и самые мелкие протоцератопсы были похожи. Но в целом протоцератопсы все-таки крупнее. Но опять же, я вот, допустим, вес назвал, да, то есть пситтоказавра для такого крупного нормальный вес 35 40, ну, может, 50 максимум килограмм. Для протоцератопса это где-то килограмм 180.
1: Как установили, что у одного из динозавров был насморк? Что на это указывало?
0: Об этом я как раз уже немножко сегодня говорил. Но смотрите, насморк, прямо скажем, это такой себе диагноз, очень расплывчатый. То есть это как бы скорее описание симптома, чем конкретного заболевания. Мы знаем, что эти симптомы связаны с множеством всего. Да, там, начиная от какого-нибудь там гриппа и заканчивая всевозможными там, не знаю, воспалениями легкими, туберкулезом и прочее. Все это может сопровождаться и насморком, там, и кашлем, и прочим. То есть все это в целом можно назвать там заболеваниями дыхательной системы. То есть, когда мы видим, что дыхательная система поражена, мы предполагаем, что, наверное, это сопровождается через запятую там, да, насморком, там, повышенной температурой, может быть, там еще рвотой, недомоганием, еще какими-то нехорошими вещами. И когда мы знаем, что было какое-то заболевание, которое было связано с дыхательной системой, можно все это перечислить. У нас есть два пока что свидетельства, оба, кстати, связаны с завроподами, именно каких-то респираторных заболеваний, выразимся так. Одно из них я уже достаточно подробно обозначил, это Моррисон, это юрский период, это Соединенные Штаты Америки, это диплодоциды. И там было вот установлено внутри воздушных мешков разрастание, которое, видимо, к как предполагают, может быть связано с грибком аспергиллой. То есть у этого животного был аспергиллез, и там мы знаем, как у птиц проходит аспергиллез, очень тяжелое заболевание, и можем там предположить, что там была насморк и все 33 удовольствия. А раз там еще и кость разрослась, значит, там был просто абсолютно запущенный случай. И не стоит удивляться, что это животное умерло в 18 лет. Скорее всего, оно погибло именно из-за этого заболевания. Может, непосредственно из-за заболевания, может, оно так ослабло, что его кто-нибудь сожрал благополучно. Но в любом случае, заболевание поспособствовало. Ну, а самому заболеванию поспособствовало, видимо, то, что он шлялся в такой болотистой местности. Ну, может, просто под дождь попал, тоже бывает. Второй случай – это Аргентина, меловой период, титанозавр. Там, по-моему, на ребрах нашли какие-то разрастания, если ничего не путаю, и там предполагают, что это туберкулез. Я, честно говоря, похуже помню эту статью и не очень помню, как это именно было, там связали именно с туберкулезом, но вот раз разрастание там на ребрах, видимо, решили, что это как-то связано именно с болельщиками легких, ну и вот как-то пришли к выводу, что это туберкулез. Да, кстати, почему, возможно, это именно завроподы, почему именно у завроподов дважды нашли больше ни у кого пока, потому что завроподы обладали самой крутой системой воздушных мешков по сравнению с другими животными. У них воздушные мешки шли в том числе вдоль всего позвоночника, аж до хвоста. Таким ни одна птица похвастаться не может. Возможно, что из-за этого им там дышалось хорошо, они были бодрые, веселые, у них было много кислорода в организме, но были недостатки. Если большая дыхательная система, там подсчитывали, что у них объем легких мог быть там что-то типа 500-600, так пытаюсь помнить чего, литров. Литров, конечно, то есть около 600 литров. И, ну, с такими легкими, там, конечно, шанс, что в этом огромном, еще тепленьком пространстве, они были тепленькие, они были, скорее всего, не теплокровные, а инерционно-теплокровные, то есть разогревающиеся за счет своего размера. Но разогревались они постоянно, и температура их поддерживалась в рамках 36-38 градусов. И вот такие классные теплые условия, вот как раз-таки для вот этих вот всяких возбудителей заболевания, вроде туберкулеза, они идеальны. Там, конечно, можно спокойненько разрастаться и аж на кость переходить. Жалко завроподов.
1: Ваше, наверное, имеется в виду, в наше время есть примеры отказа от благополучной жизни ради науки? Успешный политик или бизнесмен бросали свое дело, шли в лабораторию или тяжелую экспедицию?
0: Мне, конечно, сразу так вот на память конкретные случаи в голову не приходят. То есть есть известные случаи, когда люди буквально отказываются от множества денег, занимаясь наукой, им предлагают, они не берут. Да, я думаю, что вы понимаете, о ком я говорю. Но вот так вот, чтобы прям вот занимался бизнесом, а потом хлобысь и начал заниматься наукой, ну, бывает, конечно. Нет, бывает, люди интересуются, бывает, люди, например, начинают как-то спонсировать науку и заодно говорят то, что мы спонсируем ваши исследования, вы заодно нам что-нибудь расскажите, возьмите нас в экспедицию, мы там тоже поучаствуем. Это, пожалуйста, это вот полно таких случаев. Вот. Но вот так вот, чтобы прям ушли, ну, я уверен, что бывает, потому что никаких только случаев не бывает. То есть, бывает, например, случаи, что кто-нибудь там, не знаю, такой успешный адвокат какой-нибудь, там, не знаю, или там какой-нибудь другой юрист, или еще кто-нибудь, или там, не знаю, программист, а потом в какой-то момент все бросает, там, не знаю, уходит вообще жить посреди условной Сибири, в какой-нибудь там этой палатке, обрастает большой бородой, бегает там с ружьем и от этого безумно счастлив. То есть каких только случаев не бывает. Вот, так что я думаю, что и в науку тоже уходит периодически. Но, к сожалению, конкретных примеров вот так вот сходу не назову. Не соображу.
1: Какое значение для палеонтологии и для изучения выхода позвоночных на сушу дала находка кистеперых рыб?
0: Ну, смотрите, у нас были кости. У нас были кости целокантов. Мы примерно представляли себе, как эти рыбы выглядят, но имели только какие-то там плавнички, скелеты и прочее. И тут вдруг у нас все это обрастает мясом. мы это можем увидеть, мы это можем потрогать, мы можем посмотреть, как у них устроены легкие, как они размножаются, как они, как у них там функционирует организм, насколько у них там, не знаю, быстрый тот же обмен веществ. Ну, по-моему, это просто фантастика. То есть, ну, вот как все время там говорят, вот там, допустим, та же лохнесское чудовище, про которое мы недавно вспоминали. Вот представьте себе, если бы реально бы нашли бы лохнесское чудовище, ну, это же была просто фантастика. Мы бы столько бы всего узнали. С таких вещей, которые просто по костям, ну, никак не установишь. Или там для того, чтобы установить их, потребовалось бы множество каких-то косвенных методов. Вот, чтобы температуру просто померить, приходится 30 методик использовать. А тут взял, померил температуру и все понял. Ну, это же гораздо удобнее. А вот мне всегда в этом плане вспоминается мамонт. То есть, казалось бы, ну, мамонт – это животное, которое знают все. Его и вдоль и поперек

0: там уже 4К, там каждую волосинку видно, вау, там все эффект. Так и тут мы как бы в целом, ну, грубо говоря, там, как выглядит мамонт, примерно представляли еще там, не знаю, может, в начале 19 века, может, даже и пораньше. Ну, в начале 19 века точно уже начало складываться впечатление, представление там, с Блюменбаха и прочее. А потом вот у нас такой общий облик мамонта, а потом все становится детальнее, детальнее, детальнее. И вот, наконец, мы там уже буквально каждую его ворсиночку можем посмотреть, посмотреть, поизучать и так далее. И вот, глядя на мамонта, понимаешь, сколько мы самой разной информации никогда не получим про древних животных. Это прям очень обидно, потому что без мяса по костям все-таки, ну, все установить невозможно. Хочется, но невозможно, пока не потрогаешь. Поэтому, конечно же, когда обнаруживают, пусть даже не конкретно то древнее животное, но что-то на него максимально похожее, и у нас есть возможность это изучить и посмотреть, ну, мне кажется, недооценить влияние такой находки на науку просто невозможно.
1: Гибридов синего кита разрешено добывать ввиду их нечистокровности. А если эти гибриды образуются сами собой, не является ли их уничтожение вмешательством в натуральное видообразование?
0: Я думаю, что, конечно же, является, но, как это ни печально, хочется спросить, а куда мы вообще не вмешались, откровенно говоря? Вот мы прям реально не вмешались в какое-то видообразование. По-моему, даже если мы напрямую не вмешиваемся и не уничтожаем конкретно там, каких-то, не знаю, гибридов или еще кого-нибудь, мы все равно воздействуем там на природу, на окружающую среду и вмешиваемся очень мощно. Достаточно вот как раз к разговору о том, насколько мы там вмешиваемся, не вмешиваемся, посмотреть на то, насколько обмельчали многие наши крупные животные. То есть буквально, если посмотреть данные о том, какие там, не знаю, рыбы, какие млекопитающие встречались там 200-300 лет назад, неожиданно оказывается, что они были намного больше все. Кажется, куда они все делись? А куда? Вот вывели. Просто так долго и упорно истребляли, отлавливали все самое крупное, самое вкусное, что как раз подействовали на природу, воздействовали на вид, и вид немножко изменился. То есть в целом не то, что уже нам сейчас просто не дают подрасти, а просто немножечко сместилась вот эта вот рамка видообразования. И самые крупные оказались невыживающими и стали больше выживать, более мелкие, еще более мелкие. И в итоге виды измельчали. Ну, это просто такой вот один небольшой пример. А так, как мы только на виды не воздействуем? Ну, конечно же, и уничтожая гибриды, мы не даем каким-то, может, видам появиться новым. Вот, между прочим, калибри никто особо не ест, не истребляет. И вот, пожалуйста, в конце концов, из двух видов новый вид появился со своими совершенно уникальными характеристиками, буквально у нас на глазах. Так что из гибридов даже может что-нибудь новенькое вывести.
1: Что на русском означают названия эндрюсарх и кандилиартр? Как переводятся эти слова?
0: Так. Ну, эндрюсарх, это, конечно, у нас в честь Роя Эндрюса назван. Но вот этот вот архус, эндрюсархус. Нет, к сожалению, не готов сейчас сходу ответить. Не вспомню. Я всегда в такой ситуации намекаю, что есть эта информация в интернете. Например, в Википедии. Там вот про этимологию почти всегда пишут. К сожалению, что-то, вот какие-то корни греческие на памяти есть, а какие-то они вот редко встречаются, они вроде как есть, а вроде как через неделю уже в голове их и нету. Печально, но память у меня не идеальная далеко, увы.
1: Не прорастают корни в голове.
0: Ну, корни не надо, могу сразу сказать, да, а то там сразу вспоминаются какие-нибудь там эти страшилки, что там волосы в голову растут там в другую сторону, еще что-нибудь такое. Не надо нам ничего в голову прорастать, у нас там всего хватает, нового не требуется. Но вот мысли какие-нибудь, они пусть там как-то формируются своими нервными импульсами.
1: Будет ли еще рубрика «Новости палеонтологии»?
0: Ой, дайте всегда, пожалуйста, вот как раз хоть с компсогнатами разберусь. Это дело я люблю, я только за. Просто, ну, вы там пишите, пожалуйста, как вы там, это интересно, неинтересно. Просто у меня был печальный опыт, когда-то, когда мы еще